0: Репесков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых в Рио глав Белгородской и Брянской областей. После беседы с Богомазом и Гладковым добавил Песков.
1: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
2: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
1: Но не уточняется, госслужба или нет?
2: Нет, пока нет.
0: Дмитрий Песков. А Владимир Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил Дмитрий Песков. Особенно это, конечно, программа по работе, усовершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими, добавил Песков. В рейтингах топовых вузов России перестановки регионы укрепляют позиции. Агентство РАЭКС обновило список лучших вузов страны, и сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. 5 из них – инженерные и технические, нефтегазовое дело, авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика и электротехника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. В этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы, разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная и ракетно-космическая техника 85% в первой десятке рейтинга из регионов, включая Самару, Томск и Казань. Возглавил список МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения комментирует исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС Алексей Ходарев.
3: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. Такая картина на самом деле наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, сменились первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях социогуманитарной направленности. Это менеджмент, политология, международные отношения и индустрия гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты. Концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны.
0: Алексей Ходарев, исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС. Почему многие абитуриенты по-прежнему выбирают именно столичные вузы, говорит первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
4: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтинге занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности, московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза. Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов, я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
0: Олег Смолин, первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Безусловный лидер рейтинга лучших вузов МГУ, он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений, далее идут СПбГУ и НЮВШ.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: В эфире «Радио не на словах, а на деле».

0: Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал обратить особое внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Россия не имеет права отстать от конкурентов, заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Он напомнил, что для укрепления суверенитета страны в сфере обороны и безопасности необходимо максимально широко внедрять лучшие инновации. Для этого нужно постоянно анализировать не только собственный, но и лучший зарубежный опыт. Замглавы Минфина Иван Чебесков назвал искусственный интеллект драйвером роста экономики. По его словам, экономический эффект от имплементации нейросетей в России может принести выгоду до 13 триллионов рублей. Чебесков добавил, что в работе Министерства финансов и правительства в целом уже активно применяют мультиагент-систему, основанную на гигачат. Это позволяет ускорить решение множества проблем в рабочих процессах. Профицит внешней торговли России в марте вырос до почти 14 миллиардов долларов. Как сообщил Центробанк, по сравнению с февралем показатель вырос на 8,9 миллиарда долларов. Объем экспорта в марте вырос на 5,6 миллиарда долларов в годовом выражении до 41 миллиарда долларов. Импорт увеличился на 3,9 миллиарда долларов и превысил 27 миллиардов долларов. Самый большой средний размер ипотеки в марте был в Москве, Калмыкии и Московской области. Соответственно, 7 миллионов 620 тысяч рублей, 6 миллионов 830 тысяч рублей и 5 миллионов 810 тысяч рублей. Самые низкие размеры кредитов были в Ингушетии, Чечне и Республике Алтай. От 1 миллиона до 2 миллионов 660 тысяч рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ключ не подобрать в редакцию «Бизнес FM» обратилась наша слушательница, которая оказалась в практически безвыходной ситуации. У ее Mercedes-Benz перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма ситуации не добавили. Иван Медведев подробнее.
3: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 2022 Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
4: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, сколько ему осталось? Они говорят, а мы не знаем сколько, ну может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа, мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
3: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют, и единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
5: Мы знаем такие случаи, когда машины грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае, чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
3: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Mercedes'ы с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист-блогер Иван Ежиков.
6: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет сослаться на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
3: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весны может обойтись дороже 1 000 000 рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас – 1200-2500 рублей. По профильным предметам – до 3500, утверждает издание. Так ли это, разбиралась Наталья Воробьева.
7: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за 1 000 000, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету. Говорит Ника.
8: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младшие переходят из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 тысяч рублей.
7: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
9: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6-8 тысяч за занятие. Занятие обычно 2 академических часа, 1.5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направленные. Они и за 1.5-2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. Наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены 3-3.5 тысячи за 1.5 часа. Это находится все в общем тренде повышения цен.
10: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство.
9: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
7: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть Олимпиаду.
11: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно. Да. Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадное задание, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова, я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Мы работаем уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. На олимпиаду-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
7: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Продолжительность жизни.
12: Есть 5 мест на планете, где люди живут заметно дольше, чем в других регионах. Сардиния в Италии, японская Окинава, полуостров Никоя в Коста-Рике, греческий Икария и небольшой город Лома-Линда в Калифорнии.
0: Журналист Алена Копылова.
12: На Сардинии самая большая в мире концентрация долгожителей. Исследователи связывают это с изолированной горной средой, плотными семейными связями и рационом на основе бобовых, цельнозернового хлеба и местного вина в небольших количествах. Окинава тоже долгое время была эталоном. Местные жители входили в число самых долгоживущих на планете. Их рацион строился на сладком картофеле, тофу и морских водорослях. Главным принципом питания было хара-хачибу – не есть до полного насыщения. Но сегодня Окинава постепенно теряет свои показатели по мере распространения западного образа жизни. Лома-Линда – это не географический регион, а сплоченная религиозная община, члены которой живут примерно на 10 лет дольше среднего американца. Исследователи связывают это с растительным рационом, отсутствием алкоголя и табака и плотными социальными связями внутри общины. Никоя в Коста-Рике примечательно тем, что там один из самых высоких в мире показателей долголетия именно среди мужчин. Что объединяет все 5 зон? Естественное движение в течение дня, работа в саду, жизнь в холмистой местности. Растительный рацион с бобовыми в основе, которые способствуют сохранению теломер. Отсутствие хронического стресса. И что особенно важно для науки, крепкие социальные связи.
0: Продолжительность жизни на Business FM. После службы в бизнесе.
13: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
0: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
14: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
0: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Business FM.
15: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Продюсера «Линды» Михаила Кувшинова отправили под домашний арест. Ему запретили пользоваться интернетом и телефоном. Ущерб по делу о махинациях с песнями Максима Фадеева превысил 1 000 000 рублей. Следствие считает, что Кувшинов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на треки по поддельным документам. Полицейские изъяли в ряде российских регионов свыше 213 килограммов наркотиков в рамках операции «Чистое поколение». Как сообщили в МВД, за неделю изъято более 100 килограммов синтетических наркотиков, свыше 90 килограммов марихуаны, 14 килограммов гашиша, 3 килограмма кокаина, 2 килограмма героина. Медики проверили почти 3000 человек в возрасте от 16 до 35 лет. У 1100 из них подтвердили состояние наркотического опьянения. Из названного числа 65 человек были несовершеннолетними. Премьер Латвии Вика Силиня подала в отставку. Это означает отставку всего правительства. Причиной стал развал правящей коалиции из-за продолжающихся экономических проблем и ситуация с падением украинских беспилотников под Резекне. Ранее из-за этого ушел в отставку министр обороны страны Андрис Спуц. Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS выступят в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 26 года 19 июля. Шоу пройдет в поддержку глобального образовательного фонда FIFA. Организаторы планируют собрать 100 миллионов долларов на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу. Кроме того, с каждого проданного на матче чемпионата мира билета в фонд будут перечислять 1 доллар. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Шаткая стабилизация. А Дональд Трамп по итогам визита в Китай заявил, что Пекин пообещал не поставлять Ирану военную технику, хотя и продолжит закупать иранскую нефть. В свою очередь, Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Трампа, но предупредил, что между странами может возникнуть конфликт при неверном подходе к тайваньскому вопросу. Комментарий Георгия Бофта. В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам префов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Почему вдруг возник этот вопрос, когда его рассмотрит Госдума? И слишком много звезд Росаккредитации и Роскачества провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила присвоения звезд отелям. Пока ограничились предупреждениями, но в будущем возможен отзыв лицензии. Эксперты считают, что около трети отелей завышает свою категорию. Каким образом и как с этим бороться? Подробности на Business FM. Стабилизация вместо прорыва. О чем договорились и о чем промолчали Трамп и Си Цзиньпин. Первый за почти десятилетие визита действующего президента США в Китай венчался специально выдуманной по этому случаю формулой «конструктивные отношения стратегической стабильности». Трамп провел 2 дня переговоров с Си Цзиньпином. В честь президента США был устроен торжественный банкет в Большом зале народных собраний. 2 лидера прогулялись по территории Храма Неба. А внушительная делегация 1,5 десятков лидеров крупнейших американских корпораций провели каждый свои переговоры по интересам. О чем удалось договориться, о чем нет и как сложится дальше отношения двух сфер держав, расскажет политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
16: Председатель Си в ходе переговоров упомянул ловушку Факидида. Мол, возможно ли будет избежать войны между восходящей и господствующей державой? Трампу ничего не оставалось, как охарактеризовать свои отношения с Си как дружественные. На торговом фронте наметился ряд подвижек. Ожидается расширение китайских закупок американской сельхозпродукции – сои, говядины, ряда промтоваров и самолетов «Боинг». Самым заметным стало разрешение примерно 10 китайским технологическим компаниям закупать чипы NVIDIA H200. Так что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не зря в самый последний момент вскочил в президентский борт номер 1. При этом самые мощные чипы Blackwell по-прежнему для Китая под запретом. Трамп поднимал идею трехсторонней ядерной сделки между США, Китаем и Россией с установлением ограничений на ядерные арсеналы. Китай же традиционно холодно отнесся к этой идее. Его арсенал насчитывает около 600 боеголовок всех типов, что в разы меньше, чем у Америки и России. Зато Си согласился с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. При этом самому давить на Тегеран и помогать Трампу Пекин не собирается. Для Китая в чем-то выгодно, чтобы США увязли в этом конфликте. Это в том числе подрывает авторитет Вашингтона в глазах союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, Трамп еще до визита снизил ожидания сотрудничества по этому вопросу. «Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь с Ираном», — сообщил он. По редкоземельным металлам договорились лишь частично. – По сообщению Белого дома, также Си Цзиньпин якобы обещал увеличить закупки американской нефти для снижения зависимости от Ормузского пролива. Правда, в китайских СМИ эта тема отсутствует. Китай не импортировал американскую нефть с мая 2025 года из-за 20% пошлин. Их отмена станет необходимым условием для возобновления закупок. При этом даже в лучшие времена США никогда не были основным источником нефти для КНР. Самым острым остался тайваньский вопрос, и по нему меньше всего публичности. У Пекина тут четкая иерархия целей. В краткосрочной перспективе добиться, чтобы США не поставляли оружие на остров. В настоящее время Америка одобрила поставки оружия Тайваню на 14 миллиардов долларов, но заморозила сделку еще в декабре прошлого года. Накануне визита конгрессмены и сенаторы призывали Трампа сдвинуть это дело с мертвой точки. Но в ходе визита Трамп обошел эту тему молчанием. Симптоматично, что тайваньский парламент в апреле одобрил специальный бюджет лишь в размере 20 миллиардов долларов на закупку новых вооружений. Каковая сумма была существенно меньше запрошенных 40 миллиардов. В долгосрочной же перспективе Пекин хотел бы добиться не только отказа от поставок вооружений, но и от самой возможности военного вмешательства США для защиты Тайваня. Иными словами, Пекин хотел бы, чтобы Вашингтон перешел от нынешней формулы «не поддерживаем независимость Тайваня» к формуле «выступаем против независимости». А еще лучше, чтобы Трамп поддержал мирное воссоединение с мятежной провинцией. На переговорах Си Цзиньпин выступил весьма жестко, заявив, что тайваньский вопрос важнейший в американо-китайских отношениях. Если он будет решен правильно, отношения будут стабильны в целом. Если нет, две страны столкнутся и могут вступить в конфликт. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы, как огонь и вода. По сути, это ультимативное требование – пересмотреть всю политику США после Второй мировой в отношении острова. По итогам переговоров в совместном заявлении Тайвань не упомянут вовсе. Оба лидера проигнорировали и вопросы прессы на эту тему. Зато Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в Америку с ответным визитом 24 сентября. Так что закончили на позитивной ноте, зафиксировав тем самым, что отношения находятся скорее в состоянии управляемой конкуренции, а не открытой конфронтации. Уже хорошо.
2: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам ПРИФов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Внести поправки предложила Минэкономразвитие, пишет Интерфакс. Поводом стала история со Ставропольским радиозаводом «Сигнал». В 2017 году предприятие выплатило дивиденды только по обыкновенным акциям. Держатели привилегированных акций тогда не получили ничего. Их жалобу рассмотрел осенью прошлого года Конституционный суд и признал неконституционными два пункта закона об акционерных обществах. После этого были подготовлены поправки в этот закон. Комментирует независимые финансовые эксперты инвестора Максим Ульянов.
17: До прочтения этой статьи я не слышал о прецедентах, когда по привилегированным акциям не выплачивались дивиденды, если это не касалось каких-то финансовых проблем компании. В данном случае доработка законодательства направлена на то, чтобы не было злоупотребления акционерами, правами акционеров при распределении дивидендов, чтобы владельцы привилегированных акций, как те, кто не имеет права голоса и не может влиять на дивидендную политику, были защищены не просто уставными документами, корпоративными решениями, а еще и законодательством. Мне кажется, что эта история не массовая, но любая доработка законодательства для формирования однозначной интерпретации тех или иных норм – это хорошо для акционеров и особенно для миноритарных акционеров.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Когда Госдума начнет рассмотрение поправок о защите прав владельцев привилегированных акций, пока неизвестно. Росаккредитации и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила при присвоении звезд отелям. Их всех пригласили на совещание, в середине апреля провели разъяснительную беседу. Пока наказания ограничились предупреждениями, но в будущем возможен и отзыв лицензий. Обязательная классификация отелей в России действует с января 2025 года. Все гостиницы должны соответствовать категориям от 1 до 5. Категория без звезд была упразднена с 1 марта. Оценивать их могут только аккредитованные компании, сейчас их 63. В реестре числится 47,5 тысяч объектов, но реальную звезду получили чуть более 9 тысяч. Остальные – хостелы, кемпинги и гостевые дома, для которых классификация пока не обязательна. Эксперты считают, что около 30% отелей завышает свою категорию, говорит председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
18: Я бы сказал, что такое было всегда. Они всегда этим грешили. Просто сейчас на это решили обратить внимание. То есть в момент, пока были иностранные бренды, они свои бренды очень жестко контролировали и могли отозвать франшизу. А сейчас их нет, и многие отели сами по себе и спокойненько не соблюдают то, что они хотят соблюдать.
19: А почему отели идут на сознательное завышение категории, несмотря на риск?
18: Ну, отчасти это дает некие конкурентные преимущества перед другими коллегами. Больше звезд, и, соответственно, больше другое восприятие у потребителя. Ну и вы едете в отель, 5 звезд за 100 тысяч или 4 звезды за 100 тысяч, это большая разница. Конечно, чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
19: Вы согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
18: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
19: Какие-то могут последствия быть у них?
18: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких ярких прецедентов не было.
19: То есть это первый такой прецедент?
18: Первый шумный прецедент.
19: А почему до этого вот в СМИ не попадало?
18: Особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
2: Сергей Миронов, председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России. Классификация – это второй этап после самооценки. Сейчас на рынке переходный период. Гостиницы должны были пройти самооценку для того, чтобы попасть в общий реестр и иметь возможность себя каким-либо образом рекламировать. И вот после этого, если они себя ставят звезды и еще завышают по классификации звездность, то 30% – это, конечно, большая цифра, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
20: Что касается организаций, которые классифицируют гостиницы, там наблюдается определенный беспорядок. Потому что в старой системе классификации бывали случаи даже классификации удаленно по фотографиям. Что это значит? Когда сейчас проходит самооценка, собственник сам выносит про себя информацию, но делает это, если не привлекает стороннюю организацию, совершенно бесплатно. Но от этого звезды не получил. А вот если он обратился к классифицирующей организации, и классифицирующая организация на место не выехала, несмотря на то, что ей заплатили деньги, не проинспектировала отель, то это уже недобросовестная работа с двух сторон. Когда проводили реформу по самооценке, серьезная задача была восстановить равновесие, то есть убрать недобросовестных классификаторов с рынка и заставить всех пройти хотя бы начальный этап, так называемую самооценку. Цифры меня неприятно поразили и расстроили, потому что одно дело это хвост со старой классификации, потому что там была недобросовестная классификация. Другое дело, если снова это опять начинается снова. Тогда надо опять искать, где в законодательстве есть какие-то серьезные пробелы, угу. Да, недобросовестно классифицировать.
19: Число 11 компаний, которые присваивают звезды российским отелям, допустили нарушение. Это серьезно? Много?
20: Ну, что мало выявили.
2: Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга. При этом сами классифицирующие компании уверяют, что массовых нарушений нет, риск потерять лицензию слишком велик, но проверки продолжаются. Потребитель тоже может пожаловаться на несоответствие, тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки не так давно, они достаточно серьезные, поэтому если какой-то небольшой недостаток, лучше попросить отель его исправить в досудебном порядке. Но если действительно права серьезно нарушены, то тогда идти в суд, говорит руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры Александр Байбородин.
21: Есть требования, которые распространяются на все гостиницы, и есть требования для гостиниц определенных категорий. Например, во всех гостиницах должно быть организовано хранение багажа, должна быть возможность вызова такси, должен предоставляться доступ в интернет. Но есть специфические требования, характерные, например, для гостиниц высших категорий 4 и 5 звезд. Например, наличие кондиционеров во всех номерах, наличие мини-сейфа во всех номерах, наличие, например, круглосуточного ресепшена. И именно несоответствие отеля этим требованиям является основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, определяется судом. Если говорить о суммах, то можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочное проживание в номере и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американцев, американские суды получат компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
2: Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнеры». При службе Росаккредитации Интерфакса сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты – часть рабочего процесса.
0: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Междуреченск, Кемеровская область, 96 тысяч жителей. Искать уголь в этих местах начали еще при Петре Первом, но только в 1949-м в течение реки Ольжерас было найдено уникальное месторождение, названное Распадское. Тогда же между реками Томью и Усой началось строительство будущего города шахтеров.
0: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отставки и назначения.
7: Глава БМВ Оливер Ципсе покинул пост гендиректора компании, который занимался с 2019 года, пишет издание «Pop Times». О грядущей смене руководство БМВ объявили еще в конце 2025 года, поэтому переход прошел в плановом режиме. Новым руководителем концерна стал Милан Неделькович, работающий в компании с 1993 года. Контракт с ним рассчитан до 2031 года. Он запомнился тем, что в 2019 году под его руководством БМВ начала перестраивать производственные площадки под выпуск новых электрических моделей.
0: Отчеты и планы.
7: Китайский производитель электромобилей Xiaopeng ведет переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями о покупке завода в Европе в соответствии с планами по расширению международных продаж, пишет Financial Times. Xiaopeng также рассматривает возможность строительства нового завода в регионе, отмечая, что предприятия Volkswagen немного устарели. Команда «Формулы-1» Red Bull анонсировала новую коллекцию Сабо с обувным производителем Crocs. Главная модель – Crocs Band, вдохновленная болидом «Формулы-1». Дизайн копирует детали гоночного автомобиля, скульптурная пятка сделана как заднее антикрыло, есть элемент хала и даже миниатюрный гонщик на верхней поверхности. По подошве колесные элементы, а по корпусу – аэродинамические линии. Вторая модель – Classic Runner – напоминает гоночные силуэты. У нее обтекаемый корпус, усиленная подошва для сцепления и амортизирующий комфорт. Коллекцию дополняют значки «Jibby» с символикой Red Bull. Их можно менять, добавляя индивидуальность. Коллекция поступит в продажу 21 мая. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в Северо-Восточной Европе Элвис Чен. XPeng называют китайской Теслой. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, а также разрабатывает беспилотные авто. Сейчас XPeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять мощности. Ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако заводы немецкого автопроизводителя, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут и не соответствовать требованиям китайского концерна. Поэтому XPeng рассматривает также возможность строительства собственного завода. Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
22: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем шли японцы, но просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцы 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках, те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну, их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
2: Игорь Маржаретта, партнер аналитического агентства «Автостат». В китайском автоконцерне «Экспенг» также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями. Госдума резко упростила порядок отстранения водителей от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Законопроект же радикально список сокращает и предлагает либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо делать соответствующую отметку. Как считают инициаторы документа, он позволит сэкономить около 33,5 тысяч рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Причем вряд ли эффект будет ощутимый, а вот риски есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
3: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени, но вопрос в том, что очень высоки риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство и не всегда соблюдены права водителей, потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны, могут нарушаться все его права и чиниться произвол со стороны сотрудника ГИБДД. Что касаемо самого сокращения документов, все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь 2 документа. Отстранение от управления транспортным средством можно совместить и документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то это документ сократить невозможно, потому что он является отдельным. Если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документов. Поэтому сама идея неплохая. Говорят ГИБДД, что там вот сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения. Как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и в данном случае это подтверждено мнением ни одного десятка сотрудников ГИБДД, сократить можно только 2 документа. Всего их 5. Поэтому это 20% сокращения.
2: Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России, ранее сообщил, что МВД предложило новый способ предварительной проверки водителей на опьянение. Ведомство разработало проект постановления, которое разрешит использовать приборы, определяющие наличие алкоголя и наркотиков по слюне и вдыхаемому воздуху. На российском фондовом рынке возобновилось снижение. Индекс Мосбиржи просел в четверг почти на 1.5% на фоне укрепления рубля и стагнации нефтяных котировок. О том, что происходит на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций в четверг вернулся к снижению. Индекс Московской биржи по результатам основной торговой сессии упал на 0.4%, закрытие 2657 пунктов. Таким образом, не получилось уйти выше уровня 2700 по индексу Московской биржи. Скорее всего, будем возвращаться в район 2600 и, видимо, останемся пока вот в этом коридоре 2600-2700 до каких-то либо новостей, которые двинут рынок в ту или иную сторону, либо каких-то событий, допустим, на рынке товарном. Ну и на товарном рынке, кстати, тоже в четверг было относительно спокойно. Если рассматривать нефть и смесь Brent, то в районе 105-106 долларов преимущественно находилась смесь Brent в Лондоне, 105-106, естественно, долларов за баррель. И рынок отслеживал ситуацию в Пекине, в Китае, где состоялись переговоры. Во всяком случае, в четверг начались переговоры председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Сообщений было немного. Ну, что касается непосредственно рынка нефти, непосредственно ситуации в Персидском заливе, то главы государств сошлись во мнении о необходимости обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов. Не более того, рынок сейчас, судя по тем сообщениям, которые приходят от участников торгов, на перепуте находится. То ли эскалация вокруг Ормузского пролива, то ли деэскалации сейчас рынок не видит ни того, ни другого. И вот на этом фоне наблюдали мы консолидацию. Хотя были новости, то что один танкер китайский все-таки прошел через Ормузский пролив и везет в Китай 2 миллиона баррелей иранской нефти. Он был заблокирован в Персидском заливе 2 месяца, но в преддверии визита президента США в Китай все-таки его пропустили. Это пока единичные случаи.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены. Музейные ценности на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
9: Ирена Понарошку, предприниматель, медиамагнатка, как я ее называю, рассказывала мне между делом, как в ее предпринимательской жизни утвердился кактус опунция.
10: Я вот не могу сказать, что я когда-либо была фанатом кактусов или суккулентов. Нет, я как бы девочка, я люблю, чтобы красивые цветочки были, поэтому не то чтобы кактусы мне как-то были эстетически или идеологически близки, но мы с университетом Сириуса, с сочинским, выпускаем 3 продукта новых, которые будут иметь прямо научную базу. Такого нету, я думаю, ни у кого в России вообще. То есть это такое первое большое сотрудничество бренда российского с российской наукой.
9: А как ты принимала решение, вот что выпускать, какие продукты людям нужны?
10: Я люблю работать не одна, я люблю работать в команде. И у моих партнеров 10-летний опыт уже к этому времени был. А у меня был к этому времени 35-летний мой женский опыт, что я люблю на себя мазать. И я понимала, что мы начнем вообще с супер базового минимума. Это просто сыворотка, крем, тоник, умывалка и молочко для тела. Потом уже мы начали нанизывать другие продукты туда. У нас сейчас гораздо больше уже продуктов, но это был тот базовый минимум, с которым мы стартанули. И только спустя 1.5 года мы начали добавлять другие продукты, потому что у нас, в принципе, на каждый новый продукт уходит реально 1.5 года. Я не знаю, почему так долго, меня это сильно раздражает, но быстрее у нас не получается. Я люблю долго, когда дело касается любви. А когда дело касается производства и бизнеса, очень хотелось бы побыстрее.
9: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Business FM.
8: Между делом на Business FM.
23: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
24: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
11: Президент США Дональд Трамп выразил надежду на укрепление отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом он написал в социальной сети после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. По словам Трампа, китайский лидер якобы согласился с тем, что при администрации Джо Байдена США переживали упадок. При этом американский президент заявил, что за первые 16 месяцев его нынешнего срока страна добилась невероятного роста. Трамп также отметил, что рассчитывает на то, что отношения США и Китая станут крепче и лучше, чем когда-либо. Накануне Дональд Трамп прибыл в Китай с госвизитом. В Пекине проходят переговоры с Си Цзиньпином, главной темой которых стали торгово-экономические отношения двух стран и вопросы международной повестки. Цена российской нефти марки «Уралса» достигла максимума с октября 2023 года. По данным Bloomberg, стоимость барреля поднялась до $94.87. Как отмечает агентство, рост цен связан с обострением конфликта вокруг Ирана и перебоями поставок через Ормузский пролив. В Кремле заявили, что спрос на российские энергоресурсы сохраняется, несмотря на внешние ограничения. Российский теннисист Данил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме. Как сообщает «Спортэкспресс», в полуфинале он сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Яником Синнером. Матч пройдет 15 мая. Жители России смогут увидеть мини-парад планеты 12 июня. После заката у западного горизонта выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера. Планеты образуют диагональную линию и будут хорошо видны невооруженным глазом. Астрономы уточнили, что примерно 17 июня к этому явлению присоединится тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более ярким. Кроме того, в июне россияне смогут наблюдать сближение Венеры с Юпитером, новолуние, летнее солнцестояние и микролуние, которое ожидается 30 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Доллар дошел до 73. На фоне роста рубля россияне удвоили покупку валюты в апреле до 108 миллиардов рублей. Кто и зачем покупает доллары и евро, и что с наличными в столичных обменниках? Регион укрепляет позиции в рейтингах топовых вузов России. По данным агентства РАЭКС, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Прежде всего, региональные вузы теснят столицу по техническим направлениям. С чем это связано? Ни денег, ни товара. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный госконтракт. Ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Что делать в таком случае? Подробности на Business FM. Купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля доллар пробил вниз отметку 73, начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Михаил Задорожный подробнее.
12: Очереди и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
13: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем. Приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
14: Но я не очень много хотел, до 10 тысяч.
13: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов.
12: По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличную валюту на 108 миллиардов рублей, или примерно 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это на треть больше, чем в предыдущем месяце. Что интересно, спрос на наличные доллары и евро остается стабильным. К примеру, 5 лет назад, в апреле 2021, по данным регулятора, наши сограждане купили валюту на 1,2 миллиарда долларов. Но вот с предложением наличной валюты все стало намного хуже, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
24: Наши сами сограждане, уезжая за рубеж, уезжая в отпуск, там валюту тратят и привозят в Россию меньше, либо вообще ничего не привозят. То есть фактически у нас денежная масса валюты такая же. Часть купюр просто банально выходит из обращения, потому что рвалась, испачкалась бумажка, стала непригодной. И при этом еще идет отток валюты за счет путешествий. Фактически валюта уменьшается, а нового притока нет, потому что официально заказать, как раньше, в ЕЦБ валюту у нас никакой банк не может.
12: Нынешний высокий спрос на наличную валюту объясняется в первую очередь сезонным фактором. Но и продолжающееся укрепление рубля тоже сыграло свою роль, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
1: Сейчас сезонный отпусков, и люди покупают валюту для Турции и прочих. С учетом разных ограничений, как внутри страны, так и снаружи страны, наличная валюта более понятна людям. Что касается второго фактора, то сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за очень длительный срок значениях. И я допускаю, что часть людей решила просто зафиксироваться, часть своих каких-то активов переложить в наличную валюту. Почему наличную? Потому что мы знаем в опыте, что счета могут заблокировать или ограничить. Часть людей, зная нашу историю на 20 лет назад, когда были девальвации, когда были кризисы и так далее, всегда выигрывали те люди, у которых была наличная валюта. И они захотят снова создать такую подушку.
12: Одно небольшое наблюдение. Курсы покупки и продажи наличного доллара уже почти не отличаются от курса на межбанке и от официального курса, который устанавливает ЦБ. Хотя раньше разрыв был существенный. Продать доллары сейчас можно по 73 рубля, купить в среднем по 75-76, если, конечно, в обменнике найдется нужная сумма. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Ни товара, ни денег. А в нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика. Его случай выделяется, ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Разбираемся, что делать в таком случае, Евгений Перельчук продолжит.
15: «Бизнес говорит».
16: Компания «Фарм Ресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках, это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фарм Ресурс» Александр Миронов.
17: Чтобы привести немецкий инструмент, надо еще постараться. Все это было сделано в конце 25 года и в начале 26-го. С четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
18: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается, и прокуратура мне отвечает, что это вообще отношения хозяйствующих субъектов, и она здесь ни при чем.
16: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента, диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже отправили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
25: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательства, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
16: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо как альтернатива взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Были ли у Кремля претензии к губернаторам Богомаза и Гладкова, которые в среду ушли в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос Бизнес ФМ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых в Рио глав Белгородской и Брянской областей. После беседы с Богомазом и Гладковым добавил Песков.
0: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
4: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность.

0: В рейтингах топовых вузов России перестановки регионы укрепляют позиции. Агентство РАЭКС обновило список лучших вузов страны, и сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. 5 из них – инженерные и технические, нефтегазовое дело, авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика и электротехника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. В этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы, разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная и ракетно-космическая техника 85% в первой десятке рейтинга из регионов, включая Самару, Томск и Казань. Возглавил список МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения комментирует исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС Алексей Ходарев.
1: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. Такая картина на самом деле наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, сменились первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях социогуманитарной направленности. Это менеджмент, политология, международные отношения и индустрия гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты. Концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны.
0: Алексей Ходарев, исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС. Почему многие абитуриенты по-прежнему выбирают именно столичные вузы, говорит первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
2: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтинге занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности, московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза. Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
0: Алекс Мурин, первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Безусловно, лидер рейтинга лучших вузов МГУ, он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений, далее идут СПбГУ и НИУ ВШЭ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Первая пневматическая почта появилась в 1792 году в Вене. Тогда 50-метровая колокольня собора Святого Стефана в центре города была не только европейской достопримечательностью, но и функциональным сооружением, с помощью которого жители Вены решали задачи противопожарной безопасности. Наблюдатель, который находился на верхней площадке колокольни, мог своевременно заметить любой городской пожар, после чего отправлял в близлежащую пожарную часть, запечатанное в капсулу сообщение по специальной трубе. Через век преимущества пневмопочты оценили лондонские трейдеры, проложившие трубу между биржей и телеграфом. Вскоре нити воздушной почты опутали Лондон, Берлин и Париж. Скорость доставки на некоторых линиях составляла 60 км в час. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал обратить особое внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Россия не имеет права отстать от конкурентов, заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Он напомнил, что для укрепления суверенитета страны в сфере обороны и безопасности необходимо максимально широко внедрять лучшие инновации. Для этого нужно постоянно анализировать не только собственный, но и лучший зарубежный опыт.

0: Замглавы Минфина Иван Чебесков назвал искусственный интеллект драйвером роста экономики. По его словам, экономический эффект от имплементации нейросетей в России может принести выгоду до 13 триллионов рублей. Чебесков добавил, что в работе Министерства финансов и правительства в целом уже активно применяют мультиагент-систему, основанную на гигачат. Это позволяет ускорить решение множества проблем в рабочих процессах. Профицит внешней торговли России в марте вырос до почти 14 миллиардов долларов. Как сообщил Центробанк, по сравнению с февралем показатель вырос на 8,9 миллиарда долларов. Объем экспорта в марте вырос на 5,6 миллиарда долларов в годовом выражении до 41 миллиарда долларов. Импорт увеличился на 3,9 миллиарда долларов и превысил 27 миллиардов долларов. Самый большой средний размер ипотеки в марте был в Москве, Калмыкии и Московской области. Соответственно, 7 миллионов 620 тысяч рублей, 6 миллионов 830 тысяч рублей и 5 миллионов 810 тысяч рублей. Самые низкие размеры кредитов были в Ингушетии, Чечне и Республике Алтай. От 1 миллиона до 2 миллионов 660 тысяч рублей. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ключ не подобрать в редакцию «Бизнес FM» обратилась наша слушательница, которая оказалась в практически безвыходной ситуации. У ее Mercedes-Benz перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма ситуации не добавили. Иван Медведев подробнее.
2: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 2022 Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
3: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, сколько ему осталось? Они говорят, а мы не знаем сколько, ну может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа, мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
2: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют, и единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
4: Мы знаем такие случаи, когда машину грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае, чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
2: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Мерседесы с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист, блогер Иван Ежиков.
5: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет сослаться на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
2: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весны может обойтись дороже 1 000 000 рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас – 1200-2500 рублей. По профильным предметам – до 3500, утверждает издание. Так ли это, разбиралась Наталья Воробьева.
6: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за 1 000 000, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету. Говорит Ника.
7: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младшие переходят из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому, сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 тысяч рублей.
6: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
8: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятие обычно 2 академических часа, 1.5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направлены. Они и за 1.5, и за 2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. Наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены, 3-3,5 тысячи за 1.5 часа. Это находится все в общем тренде повышения цен.
9: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство.
8: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
6: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
10: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно. Да. Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадные задания, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова... Я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Работаю уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что что такое олимпиады? Это 1, 2, 3 человека. На олимпиады-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
6: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Дело вкуса с Катей Калиной.
12: Весна – сезон обновлений, и ресторанных меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню «А-ля карт» обновил «Твинс Гаден», увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки и молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом «Иксо». Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил 3 интересных сэндвича. Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брассерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница по-средиземноморски для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
11: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
13: Губкин, Белгородская область, 86 тысяч жителей. Еще в 18 веке белгородские купцы основывали в этих местах промыслы по добыче железа. В 1931 была заложена первая разведочная шахта. Возникший рядом поселок, а впоследствии город, назвали в честь нефтегеолога-академика Ивана Губкина.
11: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Продюсера «Линды» Михаила Кувшинова отправили под домашний арест. Ему запретили пользоваться интернетом и телефоном. Ущерб по делу о махинациях с песнями Максима Фадеева превысил 1 000 000 рублей. Следствие считает, что Кувшинов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на треки по поддельным документам. Полицейские изъяли в ряде российских регионов свыше 213 килограммов наркотиков в рамках операции «Чистое поколение». Как сообщили в МВД, за неделю изъято более 100 килограммов синтетических наркотиков, свыше 90 килограммов марихуаны, 14 килограммов гашиша, 3 килограмма кокаина, 2 килограмма героина. Медики проверили почти 3000 человек в возрасте от 16 до 35 лет. У 1100 из них подтвердили состояние наркотического опьянения. Из названного числа 65 человек были несовершеннолетними. Премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку. Это означает отставку всего правительства. Причиной стал развал правящей коалиции из-за продолжающихся экономических проблем и ситуация с падением украинских беспилотников под Резекне. Ранее из-за этого ушел в отставку министр обороны страны Андрис Спуц. Мадонна, Шакира и южнокорейская группа БТС

0: любая доработка законодательства для формирования однозначной интерпретации тех или иных норм – это хорошо для акционеров и особенно для миноритарных акционеров.
1: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Когда Госдума начнет рассмотрение поправок о защите прав владельцев привилегированных акций, пока неизвестно. Росаккредитации и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила при присвоении звезд отелям. Их всех пригласили на совещание в середине апреля и провели разъяснительную беседу. Пока наказания ограничились предупреждениями, но в будущем возможен и отзыв лицензий. Обязательная классификация отелей в России действует с января 2025 года. Все гостиницы должны соответствовать категориям от 1 до 5. Категория без звезд была упразднена с 1 марта. Оценивать их могут только аккредитованные компании, сейчас их 63. В реестре числится 47,5 тысяч объектов, но реальную звезду получили чуть более 9 тысяч. Остальные – хостелы, кемпинги и гостевые дома, для которых классификация пока не обязательна. Эксперты считают, что около 30% отелей завышают свою категорию, говорит председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
2: Я бы сказал, что такое было всегда. Они всегда этим грешили. Просто сейчас на это решили обратить внимание. То есть в момент, пока были иностранные бренды, они свои бренды очень жестко контролировали и могли отозвать франшизу. А сейчас их нет, и многие отели сами по себе и спокойненько не соблюдают то, что они хотят соблюдать.
3: А почему отели идут на сознательное завышение категории, несмотря на риск?
2: Ну, отчасти это дает некие конкурентные преимущества перед другими коллегами. Больше звезд, и, соответственно, больше другое восприятие у потребителя. Ну и вы едете в отель, 5 звезд за 100 тысяч или 4 звезды за 100 тысяч, это большая разница. Конечно, чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
3: Вы согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
2: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
3: Какие-то могут последствия быть у них?
2: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких прям ярких прецедентов не было.
3: То есть это первый такой прецедент?
2: Первый шумный прецедент.
3: А почему до этого вот в СМИ не попадало?
2: Особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
1: Сергей Миронов, председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России. Классификация – это второй этап после самооценки. Сейчас на рынке переходный период. Гостиницы должны были пройти самооценку для того, чтобы попасть в общий реестр и иметь возможность себя каким-либо образом рекламировать. И вот после этого, если они себя ставят звезды и еще завышают по классификации звездность, то 30% – это, конечно, большая цифра, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
4: Что касается организаций, которые классифицируют гостиницы, там наблюдается определенный беспорядок, потому что в старой системе классификации бывали случаи даже классификации удаленно, по фотографиям. Что это значит? Когда сейчас проходит самооценка, собственник сам выносит про себя информацию, но делает это, не привлекая стороннюю организацию, совершенно бесплатно. Но от этого звезды не получил. А вот если он обратился к классифицирующей организации, и классифицирующая организация на место не выехала, несмотря на то, что ей заплатили деньги, не проинспектировала отель, то это уже недобросовестная работа с двух сторон. Когда проводили реформу по самооценке, серьезная задача была восстановить равновесие, то есть убрать недобросовестных классификаторов с рынка и заставить всех пройти хотя бы начальный этап, так называемую самооценку. Цифры меня неприятно поразили и расстроили, потому что одно дело это хвост со старой классификации, потому что там была недобросовестная классификация. Другое дело, если в новое это опять начинается снова. Тогда надо опять искать, где в законодательстве есть какие-то серьезные пробелы, да, недобросовестно классифицировать.
3: Число 11 компаний, которые присваивают звезды российским отелям, допустили нарушение. Это серьезно? Много?
4: Ну, что мало выявили.
1: Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга. При этом сами классифицирующие компании уверяют, что массовых нарушений нет, риск потерять лицензию слишком велик, но проверки продолжаются. Потребитель тоже может пожаловаться на несоответствие, и тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки не так давно, они достаточно серьезные, поэтому если какой-то небольшой недостаток, лучше попросить отель его исправить в досудебном порядке. Но если действительно права серьезно нарушены, то тогда идти в суд, говорит руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры Александр Байбородин.
5: Есть требования, которые распространяются на все гостиницы, и есть требования для гостиниц определенных категорий. Например, во всех гостиницах должно быть организовано хранение

0: багажа, должна быть возможность вызова такси, должен предоставляться доступ в интернет. Но есть специфические требования, характерные, например, для гостиниц высших категорий 4 и 5 звезд. Например, наличие кондиционеров во всех номерах, наличие мини-сейфа во всех номерах, наличие, например, круглосуточного ресепшена. И именно несоответствие отеля этим требованиям является основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, определяется судом. Если говорить о суммах, то можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочное проживание в номере и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американские суды, получит компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
1: Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнеры». При службе Росаккредитации Интерфаксу сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты – часть рабочего процесса.
2: После службы в бизнесе.
3: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
2: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
4: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
2: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отставки и назначения.
5: Глава БМВ Оливер Ципсе покинул пост гендиректора компании, который занимался с 2019 года, пишет издание «Epoch Times». О грядущей смене руководство БМВ объявили еще в конце 2025 года, поэтому переход прошел в плановом режиме. Новым руководителем концерна стал Милан Неделькович, работающий в компании с 1993 года. Контракт с ним рассчитан до 2031 года. Он запомнился тем, что в 2019 году под его руководством БМВ начала перестраивать производственные площадки под выпуск новых электрических моделей.
2: Отчеты и планы.
5: Китайский производитель электромобилей Xiaopeng ведет переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями о покупке завода в Европе в соответствии с планами по расширению международных продаж, пишет Financial Times. Xiaopeng также рассматривает возможность строительства нового завода в регионе, отмечая, что предприятия Volkswagen немного устарели. Команда «Формула-1» Red Bull анонсировала новую коллекцию Сабо с обувным производителем Crocs. Главная модель – Crocs Band, вдохновленная болидом «Формулы-1». Дизайн копирует детали гоночного автомобиля, скульптурная пятка сделана как заднее антикрыло, есть элемент хала и даже миниатюрный гонщик на верхней поверхности. По подошве колесные элементы, а по корпусу – аэродинамические линии. Вторая модель – Classic Runner – напоминает гоночные силуэты. У нее обтекаемый корпус, усиленная подошва для сцепления и амортизирующий комфорт. Коллекцию дополняют значки «Jibby» с символикой Red Bull. Их можно менять, добавляя индивидуальность. Коллекция поступит в продажу 21 мая. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ. У микрофона Алексей Пантелеев. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в Северо-Восточной Европе Элвис Чен. XPeng называют китайской Теслой. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, а также разрабатывает беспилотные авто. Сейчас XPeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять мощности. Ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако заводы немецкого автопроизводителя, как сказал сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут и не соответствовать требованиям китайского концерна. Поэтому Xpeng рассматривает также возможность строительства собственного завода. Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
6: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем шли японцы, ну просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцам 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках, те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну, их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
1: Игорь Маржарет, партнер аналитического агентства «Автостат». В китайском автоконцерне Xpeng также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями. Госдума резко упростила порядок отстранения водителей от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Законопроект же радикально список сокращает и предлагает либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо делать соответствующую отметку. Как считают инициаторы документа, он позволит сэкономить около 33,5 тысяч рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Причем вряд ли эффект будет ощутимый, а вот риски есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
7: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени, но вопрос в том, что очень высокие риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство и не всегда соблюдены права водителей, потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны, могут нарушаться все его права и чиниться произвол со стороны сотрудника ГИБДД. Что касаемо самого сокращения документов, все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь два документа. Отстранение от управления транспортным средством можно совместить и документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то это документ сократить невозможно, потому что он является отдельным, и если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документов. Поэтому сама идея неплохая. Говорят ГИБДД, что там вот сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения, как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и в данном случае это подтверждено мнением ни одного десятка сотрудников ГИБДД, сократить можно только два документа. Всего их пять. Поэтому это 20% сокращения.
1: Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России. Ранее сообщилось, что МВД предложило новый способ предварительной проверки водителей на опьянение. Ведомство разработало проект постановления, которое разрешит использовать приборы, определяющие наличие алкоголя и наркотиков по слюне и вдыхаемому воздуху. На российском фондовом рынке возобновилось снижение. Индекс Мосбиржи просел в четверг почти на 1.5% на фоне укрепления рубля и стагнации нефтяных котировок. О том, что происходит на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Российский рынок акций в четверг вернулся к снижению. Индекс Московской биржи по результатам основной торговой сессии упал на 0.4%, закрытие 2657 пунктов. Таким образом, не получилось уйти выше уровня 2700 по индексу Московской биржи. Скорее всего, будем возвращаться в район 2600 и, видимо, останемся пока вот в этом коридоре 2600-2700 до каких-то либо новостей, которые двинут рынок в ту или иную сторону, либо каких-то событий, допустим, на рынке товарном. Ну и на товарном рынке, кстати, тоже в четверг было относительно спокойно. Если рассматривать нефть и смесь Brent, то в районе 105-106 долларов преимущественно находилась смесь Brent в Лондоне, 105-106, естественно, долларов за баррель. И рынок отслеживал ситуацию в Пекине, в Китае, где состоялись переговоры. Во всяком случае, в четверг начались переговоры председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Сообщений было немного. Ну, что касается непосредственно рынка нефти, непосредственно ситуации в Персидском заливе, то главы государств сошлись во мнении о необходимости обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов. Не более того, рынок сейчас, судя по тем сообщениям, которые приходят от участников торгов, на перепутье находится. То ли эскалация вокруг Ормузского пролива, то ли деэскалации сейчас рынок не видит ни того, ни другого. И вот на этом фоне наблюдали мы консолидацию. Хотя были новости, то что один танкер китайский все-таки прошел через Ормузский пролив и везет в Китай 2 миллиона баррелей иранской нефти. Он был заблокирован в Персидском заливе 2 месяца, но в преддверии визита президента США в Китай все-таки его пропустили. Это пока единичные случаи.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены. Музейные ценности на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: В мире много красивых и современных стадионов, про которые просто не вспомнишь, если не знаковое событие, которое на них проходит. Именно такой случай с Пушкаш-арена, находящимся в районе Зугла в Будапеште. 30 мая в венгерской столице за главный клубный трофей Старого Света, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, сразятся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Чем не повод рассказать об этом сооружении? Как в том старом анекдоте? Во-первых, он красивый. Строительство главного футбольного стадиона Венгрии закончилось в 2019-м. Но в отличие от других современных арен, он возведен в абсолютно классическом стиле. Никаких новомодных элементов в экстерьере Пушкаш-арена нет. Он выдержан в серой цветовой гамме, и главной деталью является входная группа старого стадиона, на месте которого он был построен. И предыдущие, и новые арены названы в честь великого венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша. Член золотой венгерской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, Пушкаш, по многочисленным признаниям, входит в десятку лучших футболистов 20 века. Его именем назван трофей Всемирной Федерации Футбола за самый красивый гол в сезоне. В 2014 году главным идеологом строительства нового стадиона был премьер Венгрии Виктор Орбан. На тот момент стоимость сооружения оценивалась в 100 миллиардов форинтов. По завершению бюджет практически удвоился до 190 миллиардов. Это примерно 600 миллионов евро и почти в два раза дороже, чем Мюнхенская Альянс-арена или лондонский Эмирейтс. Пушкаш-арена прекрасно оборудован для футбола и концертов. Тут выступали Metallica, Imagine Dragons, Rammstein и Depeche Mode. Думаю, что игра в финале Лиги Чемпионов не уступит по красоте той арене, на которой состоится матч.
2: Спорт и деньги на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на укрепление отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом он написал в социальной сети после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. По словам Трампа, китайский лидер якобы согласился с тем, что при администрации Джо Байдена США переживали упадок. При этом американский президент заявил, что за первые 16 месяцев его нынешнего срока страна добилась невероятного роста. Трамп также отметил, что рассчитывает на то, что отношения США и Китая станут крепче и лучше, чем когда-либо. Накануне Дональд Трамп прибыл в Китай с госвизитом. В Пекине проходят переговоры с Си Цзиньпином, главной темой которых стали торгово-экономические отношения двух стран и вопросы международной повестки. Цена российской нефти марки «Уралса» достигла максимума с октября 2023 года. По данным Bloomberg, стоимость барреля поднялась до $94.87. Как отмечает агентство, рост цен связан с обострением конфликта вокруг Ирана и перебоями поставок через Ормузский пролив. В Кремле заявили, что спрос на российские энергоресурсы сохраняется, несмотря на внешние ограничения. Российский теннисист Данил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме. Как сообщает «Спортэкспресс», в полуфинале он сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Яником Синнером. Матч пройдет 15 мая. Жители России смогут увидеть мини-парад планеты 12 июня. После заката у западного горизонта выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера. Планеты образуют диагональную линию и будут хорошо видны невооруженным глазом. Астрономы уточнили, что примерно 17 июня к этому явлению присоединится тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более ярким. Кроме того, в июне россияне смогут наблюдать сближение Венеры с Юпитером, новолуние, летнее солнцестояние и микролуние, которое ожидается 30 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Доллар дошел до 73. На фоне роста рубля россияне удвоили покупку валюты в апреле до 108 миллиардов рублей. Кто и зачем покупает доллары и евро, и что с наличными в столичных обменниках? Регион укрепляет позиции в рейтингах топовых вузов России. По данным агентства РАЭКС, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Прежде всего, региональные вузы теснят столицу по техническим направлениям. С чем это связано? Ни денег, ни товара. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный госконтракт. Ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Что делать в таком случае? Подробности на Business FM. Купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля доллар пробил вниз отметку 73, и начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Михаил Задорожный подробнее.
11: Очередей и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
12: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем. Приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
13: Но я не очень много хотел, до 10 тысяч.
12: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов.
11: По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличную валюту на 108 миллиардов рублей, или примерно 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это на треть больше, чем в предыдущем месяце. Что интересно, спрос на наличные доллары и евро остается стабильным. К примеру, 5 лет назад, в апреле 2021, по данным регулятора, наши сограждане купили валюту на 1,2 миллиарда долларов. Но вот с предложением наличной валюты все стало намного хуже, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
14: Наши сами сограждане, уезжая за рубеж, уезжая в отпуск, там валюту тратят и привозят в Россию меньше, либо вообще ничего не привозят. То есть фактически у нас денежная масса валюты такая же. Часть купюр просто банально выходит из обращения, потому что рвалась, испачкалась бумажка, стала непригодной. И при этом еще идет отток валюты за счет путешествий. Фактически валюта уменьшается, а нового притока нет, потому что официально заказать, как раньше, в ЕЦБ валюту у нас никакой банк не может.
11: Нынешний высокий спрос на наличную валюту объясняется в первую очередь сезонным фактором. Но и продолжающееся укрепление рубля тоже сыграло свою роль, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
15: Сейчас сезонный отпусков, и люди покупают валюту для Турции и прочих. С учетом разных ограничений, как внутри страны, так и снаружи страны, наличная валюта более понятна людям. Что касается второго фактора, то сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за очень длительный срок значениях. И я допускаю, что часть людей решила просто зафиксироваться, часть своих каких-то активов переложить в наличную валюту. Почему наличную? Потому что мы знаем в опыте, что счета могут заблокировать или ограничить. Часть людей, зная нашу историю на 20 лет назад, когда были девальвации, когда были кризисы и так далее, всегда выигрывали те люди, у которых была наличная валюта. И они захотят снова создать такую подушку.
11: Одно небольшое наблюдение. Курсы покупки и продажи наличного доллара уже почти не отличаются от курса на межбанке и от официального курса, который устанавливает ЦБ. Хотя раньше разрыв был существенный. Продать доллары сейчас можно по 73 рубля, купить в среднем по 75-76, если, конечно, в обменнике найдется нужная сумма. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Ни товара, ни денег. А в нашей редакции обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика. Его случай выделяется, ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Разбираемся, что делать в таком случае, Евгений Перечук продолжит.
2: «Бизнес говорит».
16: Компания «Фарм Ресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках, это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фарм Ресурс» Александр Миронов.
17: Чтобы привести немецкий инструмент, надо еще постараться. Все это было сделано в конце 25 года и в начале 26-го. С четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
18: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается. И прокуратура мне отвечает, что это вообще отношение хозяйствующих субъектов. И она здесь ни при чем.
16: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента, диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже направили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
19: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательство, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
16: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо, как альтернатива, взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
1: Были ли у Кремля претензии к губернаторам Богомаза и Гладкова, которые в среду ушли в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос Бизнес-ФМ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых в Рио глав Белгородской и Брянской областей после беседы с Богомазом и Гладковым, добавил Песков.
20: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
21: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
20: Но не уточняется, госслужба или нет?
21: Нет, пока нет.
1: Дмитрий Песков. А Владимир Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил Дмитрий Песков. Особенно это, конечно, программа по работе, усовершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими, добавил Песков. В рейтингах топовых вузов России перестановки регионы укрепляют позиции. Агентство РАЭКС обновило список лучших вузов страны, и сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. 5 из них – инженерные и технические, нефтегазовое дело, авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика и электротехника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. В этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы, разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная и ракетно-космическая техника 85% в первой десятке рейтинга из регионов, включая Самару, Томск и Казань. Возглавил список МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения комментирует исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС Алексей Ходарев.
22: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. Такая картина на самом деле наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, сменились первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях. Направлениях социогуманитарной направленности – это менеджмент, политология, международные отношения и индустрия гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты. Концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны.
1: Алексей Ходырев, исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС. Почему многие абитуриенты по-прежнему выбирают именно столичные вузы, говорит первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
0: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтинге занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности, московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза. Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
1: Олег Смолин, первый зампредседатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Безусловный лидер рейтинга лучших вузов МГУ, он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений, далее идут СПбГУ и НИУВШЭ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. В 2008 году перед запуском Большого адронного коллайдера мир оказался охвачен страхами, в которых столкновение протонов высокой энергии порождали черные дыры, создавали антиматерию и вообще ставили жизнь на Земле под угрозу. Эти опасения вылились в ожесточенные дискуссии в средствах массовой информации и даже в реальные судебные иски с требованием остановки коллайдера. Физики настаивали, что микроскопические черные дыры живут невероятно малые доли секунды и не могут никому навредить. Но в основном страхи рассеялись уже за годы работы Большого коллайдера. Ведь в результате так и не появилось никаких гравитационных аномалий или устойчивых черных микродыр. Научный консенсус считает такие сценарии нереалистичными. А физики теперь строят еще более мощные агрегаты. Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал обратить особое внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Россия не имеет права отстать от конкурентов, заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Он напомнил, что для укрепления суверенитета страны в сфере обороны и безопасности необходимо максимально широко внедрять лучшие инновации. Для этого нужно постоянно анализировать не только собственный, но и лучший зарубежный опыт. Замглавы Минфина Иван Чебесков назвал искусственный интеллект драйвером роста экономики. По его словам, экономический эффект от имплементации нейросетей в России может принести выгоду до 13 триллионов рублей. Чебесков добавил, что в работе Министерства финансов и правительства в целом уже активно применяют мультиагент-систему, основанную на гигачат. Это позволяет ускорить решение множества проблем в рабочих процессах. Профицит внешней торговли России в марте вырос до почти 14 миллиардов долларов. Как сообщил Центробанк, по сравнению с февралем показатель вырос на 8,9 миллиарда долларов. Объем экспорта в марте вырос на 5,6 миллиарда долларов в годовом выражении до 41 миллиарда долларов. Импорт увеличился на 3,9 миллиарда долларов и превысил 27 миллиардов долларов. Самый большой средний размер ипотеки в марте был в Москве, Калмыкии и Московской области. Соответственно, 7 миллионов 620 тысяч рублей, 6 миллионов 830 тысяч рублей и 5 миллионов 810 тысяч рублей. Самые низкие размеры кредитов были в Ингушетии, Чечне и Республике Алтай. От 1 миллиона до 2 миллионов 660 тысяч рублей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Ключ не подобрать в редакцию «Бизнес ФМ» обратилась наша слушательница, которая оказалась в практически безвыходной ситуации. У ее Mercedes-Benz перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма ситуации не добавили. Иван Медведев подробнее.
4: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 2022 Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
5: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, сколько ему осталось? Они говорят, а мы не знаем сколько, ну может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа, мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
4: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют. И единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
6: Мы знаем такие случаи, когда машину грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
4: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Mercedes'ы с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист, блогер Иван Ежиков.
23: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет сослаться на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
4: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Подготовка к ЕГЭ по 3 предметам этой весны может обойтись дороже 1 000 000 рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас – 1200-2500 рублей. По профильным предметам – до 3500, утверждает издание. Так ли это, разбиралась Наталья Воробьева.
24: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за 1 000 000, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету. говорит Ника.
7: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младшая переходит из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все трое детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех трех детей превышают 200 тысяч рублей.
24: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
8: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятие достаточно 2 академических часа, 1,5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направленные. Они и за 1,5, и за 2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. Наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены 3-3,5 тысячи за 1,5 часа. Это находится все в общем тренде повышения цен.
9: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство.
8: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
24: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
10: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно. Да. Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадные задания, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова, я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Мы работаем уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. На олимпиаду-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
24: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Продолжая начатый в прошлый раз разговор о непрофильных офисных девелоперах, набирающих вес на столичном рынке, и о том, трудно ли им конкурировать с лидерами сегмента, эксперты отмечают. Конечно, известное имя дает дополнительный уровень доверия, но все большее значение приобретает то, как объект спроектирован и как он будет эксплуатироваться. Поэтому выгодные для клиентов коммерческие условия – не единственный аргумент застройщиков, у которых в портфеле один от силы два офисных проекта. Основой их конкуренции с крупными девелоперами становится глубина проработки продукта и операционной модели, адаптивность под конкретные бизнес-задачи, строгий контроль эксплуатации, приватность, лишенная хаотичности крупных бизнес-кластеров и все прочее из папки с надписью «Клиентоориентированность». Конкретных вариантов немало. В компании «Мангазея» советуют, например, сделать ставку на уникальную архитектуру и престиж, за которые клиенты готовы платить премию, или построить здание под ключ для крупного арендатора, чьи требования дороже типового решения. Опыт компании «Восход» говорит об особой ценности камерного, архитектурно-целостного продукта в сочетании с управлением под ключ. В компании «Неометрия» уверены, сегодня бизнес смотрит прежде всего на эффективность пространства, комфорт для сотрудников и гибкость условий. Генеральный директор архбюро «Бохан Студио» Дарья Туркина подводит итог. Конкурентная борьба на офисном рынке строится сегодня вокруг трех вещей – оптимизации затрат, адаптивности пространства и продуманности решений, как планировочных, так и инженерных. И не имя девелопера, не его масштаб, а именно сочетание этих трех факторов во многом определяет, сможет ли проект привлечь конечного потребителя. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Продюсера «Линды» Михаила Кувшинова отправили под домашний арест. Ему запретили пользоваться интернетом и телефоном. Ущерб по делу о махинациях с песнями Максима Фадеева превысил 1 000 000 рублей. Следствие считает, что Кувшинов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на треки по поддельным документам. Полицейские изъяли в ряде российских регионов свыше 213 килограммов наркотиков в рамках операции «Чистое поколение». Как сообщили в МВД, за неделю изъято более 100 килограммов синтетических наркотиков, свыше 90 килограммов марихуаны, 14 килограммов гашиша, 3 килограмма кокаина, 2 килограмма героина. Медики проверили почти 3000 человек в возрасте от 16 до 35 лет. У 1100 из них подтвердили состояние наркотического опьянения. Из названного числа 65 человек были несовершеннолетними. Премьер Латвии Вика Силиня подала в отставку. Это означает отставку всего правительства. Причиной стал развал правящей коалиции из-за продолжающихся экономических проблем и ситуация с падением украинских беспилотников под Резекне. Ранее из-за этого ушел в отставку министр обороны страны Андрис Спуц. Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS выступят в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 26 года 19 июля. Шоу пройдет в поддержку глобального образовательного фонда FIFA. Организаторы планируют собрать 100 миллионов долларов на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу. Кроме того, с каждого проданного на матче чемпионата мира билета в фонд будут перечислять 1 доллар. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Шаткая стабилизация. А Дональд Трамп по итогам визита в Китай заявил, что Пекин пообещал не поставлять Ирану военную технику, хотя и продолжит закупать иранскую нефть. В свою очередь, Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Трампа, но предупредил, что между странами может возникнуть конфликт при неверном подходе к тайваньскому вопросу. Комментарий Георгия Бофта. В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам префов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Почему вдруг возник этот вопрос, когда его рассмотрит Госдума? И слишком много звезд Росаккредитации и Роскачества провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила присвоения звезд отелям. Пока ограничились предупреждениями, но в будущем возможен отзыв лицензии. Эксперты считают, что около трети отелей завышает свою категорию. Каким образом и как с этим бороться? Подробности на Business FM. Стабилизация вместо прорыва. О чем договорились и о чем промолчали Трамп и Си Цзиньпин. Первый за почти десятилетие визит действующего президента США в Китай увенчался специально выдуманной по этому случаю формулой – конструктивные отношения стратегической стабильности. Трамп провел 2 дня переговоров с Си Цзиньпином. В честь президента США был устроен торжественный банкет в Большом зале народных собраний. 2 лидера прогулялись по территории Храма Неба. А внушительная делегация 1,5 десятков лидеров крупнейших американских корпораций провели каждый свои переговоры по интересам. О чем удалось договориться, о чем нет и как сложится дальше отношения двух сфер держав, расскажет политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
11: Председатель Си в ходе переговоров упомянул ловушку Факидида. Мол, возможно ли будет избежать войны между восходящей и господствующей державой? Трампу ничего не оставалось, как охарактеризовать свои отношения с Си как дружественные. На торговом фронте наметился ряд подвижек. Ожидается расширение китайских закупок американской сельхозпродукции – сои, говядины, ряда промтоваров и самолетов «Боинг». Самым заметным стало разрешение примерно 10 китайским технологическим компаниям закупать чипы NVIDIA H200. Так что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не зря в самый последний момент вскочил в президентский борт №1. При этом самые мощные чипы Blackwell по-прежнему для Китая под запретом. Трамп поднимал идею трехсторонней ядерной сделки между США, Китаем и Россией с установлением ограничений на ядерные арсеналы. Китай же традиционно холодно отнесся к этой идее. Его арсенал насчитывает около 600 боеголовок всех типов, что в разы меньше, чем у Америки и России. Зато Си согласился с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. При этом самому давить на Тегеран и помогать Трампу Пекин не собирается. Для Китая в чем-то выгодно, чтобы США увязли в этом конфликте. Это в том числе подрывает авторитет Вашингтона в глазах союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, Трамп еще до визита снизил ожидания сотрудничества по этому вопросу. «Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь с Ираном», — сообщил он. По редкоземельным металлам договорились лишь частично. По сообщению Белого дома, также Си Цзиньпин якобы обещал увеличить закупки американской нефти для снижения зависимости от Ормузского пролива. Правда, в китайских СМИ эта тема отсутствует. Китай не импортировал американскую нефть с мая 2025 года из-за 20% пошлин. Их отмена станет необходимым условием для возобновления закупок. При этом даже в лучшие времена США никогда не были основным источником нефти для КНР. Самым острым остался тайваньский вопрос, и по нему меньше всего публичности. У Пекина тут четкая иерархия целей. В краткосрочной перспективе добиться, чтобы США не поставляли оружие на остров. В настоящее время Америка одобрила поставки оружия Тайваню на $14 миллиардов, но заморозила сделку еще в декабре прошлого года. Накануне визита конгрессмены и сенаторы призывали Трампа сдвинуть это дело с мертвой точки. Но в ходе визита Трамп обошел эту тему молчанием. Симптоматично, что тайваньский парламент в апреле одобрил специальный бюджет лишь в размере $20 миллиардов на закупку новых вооружений. Каковая сумма была существенно меньше запрошенных 40 миллиардов. В долгосрочной же перспективе Пекин хотел бы добиться не только отказа от поставок вооружений, но и от самой возможности военного вмешательства США для защиты Тайваня. Иными словами, Пекин хотел бы, чтобы Вашингтон перешел от нынешней формулы «не поддерживаем независимость Тайваня» к формуле «выступаем против независимости». А еще лучше, чтобы Трамп поддержал мирное воссоединение с мятежной провинцией. На переговорах Си Цзиньпин выступил весьма жестко, заявив, что тайваньский вопрос важнейший в американо-китайских отношениях. Если он будет решен правильно, отношения будут стабильны в целом. Если нет, две страны столкнутся и могут вступить в конфликт. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы, как огонь и вода. По сути, это ультимативное требование – пересмотреть всю политику США после Второй мировой в отношении острова. По итогам переговоров в совместном заявлении Тайвань не упомянут вовсе. Оба лидера проигнорировали и вопросы прессы на эту тему. Зато Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в Америку с ответным визитом 24 сентября. Так что закончили на позитивной ноте, зафиксировав тем самым, что отношения находятся скорее в состоянии управляемой конкуренции, а не открытой конфронтации. Уже хорошо.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам ПРИФов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Внести поправки предложила Минэкономразвитие, пишет Интерфакс. Поводом стала история со Ставропольским радиозаводом «Сигнал». В 2017 году предприятие выплатило дивиденды только по обыкновенным акциям. Держатели привилегированных акций тогда не получили ничего, и жалобу рассмотрел осенью прошлого года. Конституционный суд и признал неконституционными два пункта закона об акционерных обществах. После этого были подготовлены поправки в этот закон. Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
12: До прочтения этой статьи я не слышал о прецедентах, когда по привилегированным акциям не выплачивались дивиденды, если это не касалось каких-то финансовых проблем компании. В данном случае доработка законодательства направлена на то, чтобы не было злоупотребления акционерами, правами акционеров при распределении дивидендов, чтобы владельцы привилегированных акций, как те, кто не имеет права голоса, и не может влиять на дивидендную политику, были защищены не просто уставными документами, корпоративными решениями, а еще и законодательством. Мне кажется, что эта история не массовая, но любая доработка законодательства для формирования однозначной интерпретации тех или иных норм – это хорошо для акционеров и особенно

0: категориям от 1 до 5. Категория без звезд была упразднена с 1 марта. Оценивать их могут только аккредитованные компании, сейчас их 63. В реестре числится 47,5 тысяч объектов, но реальную звезду получили чуть более 9 тысяч. Остальные – хостелы, кемпинги и гостевые дома, для которых классификация пока не обязательна. Эксперты считают, что около 30% отелей завышает свою категорию, говорит председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
1: Я бы сказал, что такое было всегда. Они всегда этим грешили. Просто сейчас на это решили обратить внимание. То есть в момент, пока были иностранные бренды, они свои бренды очень жестко контролировали и могли отозвать франшизу. А сейчас их нет, и многие отели сами по себе и спокойненько не соблюдают то, что они хотят соблюдать.
2: А почему отели идут на сознательное завышение категории, несмотря на риск?
1: Ну, отчасти это дает некие конкурентные преимущества перед другими коллегами. Больше звезд, и, соответственно, больше другое восприятие у потребителя. Ну и вы едете в отель, 5 звезд за 100 тысяч или 4 звезды за 100 тысяч, это большая разница. Конечно, чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
2: Вы согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
1: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
2: Какие-то могут последствия быть у них?
1: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких ярких прецедентов не было.
2: То есть это первый такой прецедент?
1: Первый шумный прецедент.
2: А почему до этого вот в СМИ не попадало?
1: Особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
0: Сергей Миронов, председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России. Классификация – это второй этап после самооценки. Сейчас на рынке переходный период. Гостиницы должны были пройти самооценку для того, чтобы попасть в общий реестр и иметь возможность себя каким-либо образом рекламировать. И вот после этого, если они себя ставят звезды и еще завышают по классификации звездность, то 30% – это, конечно, большая цифра, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
3: Что касается организаций, которые классифицируют гостиницы, там наблюдается определенный беспорядок. Потому что в старой системе классификации бывали случаи даже классификации удаленно по фотографиям. Что это значит? Когда сейчас проходит самооценка, собственник сам выносит про себя информацию, но делает это, если не привлекает стороннюю организацию, совершенно бесплатно. Но от этого звезды не получил. А вот если он обратился к классифицирующей организации, и классифицирующая организация на место не выехала, несмотря на то, что ей заплатили деньги, не проинспектировала отель, то это уже недобросовестная работа с двух сторон. Когда проводили реформу по самооценке, серьезная задача была восстановить равновесие, то есть убрать недобросовестных классификаторов с рынка и заставить всех пройти хотя бы начальный этап, так называемую самооценку. Цифры меня неприятно поразили и расстроили, потому что одно дело – это хвост со старой классификации, потому что там была недобросовестная классификация. Другое дело, если снова это опять начинается снова. Тогда надо опять искать, где в законодательстве есть какие-то серьезные пробелы, да, недобросовестно классифицировать.
2: Число 11 компаний, которые присваивают звезды российским отелям, допустили нарушение. Это серьезно? Много?
3: Ну, что мало выявили.
0: Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга. При этом сами классифицирующие компании уверяют, что массовых нарушений нет, риск потерять лицензию слишком велик, но проверки продолжаются. Потребитель тоже может пожаловаться на несоответствие, тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки не так давно, они достаточно серьезные, поэтому если какой-то небольшой недостаток, лучше попросить отель его исправить в досудебном порядке, но если действительно права серьезно нарушены, то тогда идти в суд, говорит руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры Александр Байбородин.
4: Есть требования, которые распространяются на все гостиницы, и есть требования для гостиниц определенных категорий. Например, во всех гостиницах должно быть организовано хранение багажа, должна быть возможность вызова такси, должен предоставляться доступ в интернет. Но есть специфические требования, характерные, например, для гостиниц высших категорий 4 и 5 звезд. Например, наличие кондиционеров во всех номерах, наличие мини-сейфа во всех номерах, наличие, например, круглосуточного ресепшена. И именно несоответствие отеля этим требованиям является основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, определяется судом. Если говорить о суммах, то можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочное проживание в номере,

0: и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американские суды, получит компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
1: Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса Байбородин и партнеры». Пресс-службе Росаккредитации Интерфаксу сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты – часть рабочего процесса.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отставки и назначения.
3: Глава БМВ Оливер Ципсе покинул пост гендиректора компании, который занимался с 2019 года, пишет издание «Пофф Таймс». О грядущей смене руководство БМВ объявили еще в конце 2025 года, поэтому переход прошел в плановом режиме. Новым руководителем концерна стал Милан Неделькович, работающий в компании с 1993 года. Контракт с ним рассчитан до 2031 года. Он запомнился тем, что в 2019 году под его руководством БМВ начала перестраивать производственные площадки под выпуск новых электрических моделей.
2: Отчеты и планы.
3: Китайский производитель электромобилей Xiaopeng ведет переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями о покупке завода в Европе в соответствии с планами по расширению международных продаж, пишет Financial Times. Xiaopeng также рассматривает возможность строительства нового завода в регионе, отмечая, что предприятия Volkswagen немного устарели. Команда «Формулы-1» Red Bull анонсировала новую коллекцию Saba с обувным производителем Crocs. Главная модель – Crocs Band, вдохновленная болидом «Формулы-1». Дизайн копирует детали гоночного автомобиля, скульптурная пятка сделана как заднее антикрыло, есть элемент хала и даже миниатюрный гонщик на верхней поверхности. По подошве колесные элементы, а по корпусу – аэродинамические линии. Вторая модель – Classic Runner, напоминает гоночные силуэты. У нее обтекаемый корпус, усиленная подошва для сцепления и амортизирующий комфорт. Коллекцию дополняют значки «Jibby» с символикой Red Bull. Их можно менять, добавляя индивидуальность. Коллекция поступит в продажу 21 мая. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в Северо-Восточной Европе Элвис Чен. XPeng называют китайской Теслой. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, а также разрабатывает беспилотные авто. Сейчас XPeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять мощности. Ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако заводы немецкого автопроизводителя, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут и не соответствовать требованиям китайского концерна. Поэтому XPeng рассматривает также возможность строительства собственного завода. Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
4: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем шли японцы, но просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцы 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну, их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
1: Игорь Маржарет, партнер аналитического агентства «Автостат». В китайском автоконцерне «Экспенг» также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями. Госдума резко упростила порядок отстранения водителей от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Законопроект же радикально список сокращает и предлагает либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо делать соответствующую отметку. Как считают инициаторы документа, он позволит сэкономить около 33,5 тысяч рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Причем вряд ли эффект будет ощутимый, а вот риски есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
5: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени, но вопрос в том, что очень высокие риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство и не всегда соблюдены права водителей, потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны, могут нарушаться все его права и чиниться произвол со стороны сотрудника ГИБДД. Что касаемо самого сокращения документов, все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь 2 документа. Отстранение управления транспортным средством можно совместить и документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то это документ сократить невозможно, потому что он является отдельным, и если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документа. Поэтому сама идея неплохая. Говорят ГИБДД, что там сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения, как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и в данном случае это подтверждено мнением ни одного десятка сотрудников ГИБДД, сократить можно только 2 документа. Всего их 5. Поэтому это 20% сокращения.
1: Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России. Ранее сообщил, что МВД предложило новый способ предварительной проверки водителей на опьянение. Ведомство разработало проект постановления, которое разрешит использовать приборы, определяющие наличие алкоголя и наркотиков по слюне и вдыхаемому воздуху. На российском фондовом рынке возобновилось снижение. Индекс Мосбиржи просел в четверг почти на 1.5% на фоне укрепления рубля и стагнации нефтяных котировок. О том, что происходит на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций в четверг вернулся к снижению. Индекс Московской биржи по результатам основной торговой сессии упал на 0.4%, закрытие 2657 пунктов. Таким образом, не получилось уйти выше уровня 2700 по индексу Московской биржи. Скорее всего, будем возвращаться в район 2600 и, видимо, останемся пока вот в этом коридоре 2600-2700 до каких-то либо новостей, которые двинут рынок в ту или иную сторону, либо каких-то событий, допустим, на рынке товарном. Ну и на товарном рынке, кстати, тоже в четверг было относительно спокойно. Если рассматривать нефть и смесь Brent, то в районе 105-106 долларов преимущественно находилась смесь Brent в Лондоне, 105-106, естественно, долларов за баррель, и рынок отслеживал ситуацию в Пекине, в Китае, где состоялись переговоры, во всяком случае, в четверг начались переговоры председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Сообщений было немного. Ну, что касается непосредственно рынка нефти, непосредственно ситуации в Персидском заливе, то главы государств сошлись во мнении о необходимости обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов. Не более того, рынок сейчас, судя по тем сообщениям, которые приходят от участников торгов, на перепуте находится. То ли эскалация вокруг Ормузского пролива, то ли деэскалации сейчас рынок не видит ни того, ни другого. И вот на этом фоне наблюдали мы консолидацию. Хотя были новости, то что один танкер китайский все-таки прошел через Ормузский пролив и везет в Китай 2 миллиона баррелей иранской нефти. Он был заблокирован в Персидском заливе 2 месяца, но в преддверии визита президента США в Китай все-таки его пропустили. Это пока единичные случаи.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены. Музейные ценности на Business FM. Продолжительность жизни.
7: Есть 5 мест на планете, где люди живут заметно дольше, чем в других регионах. Сардиния в Италии, японская Окинава, полуостров Никоя в Коста-Рике, греческий Икария и небольшой город Лома-Линда в Калифорнии.
2: Журналист Алена Копылова.
7: На Сардинии самая большая в мире концентрация долгожителей. Исследователи связывают это с изолированной горной средой, плотными семейными связями и рационом на основе бобовых, цельнозернового хлеба и местного вина в небольших количествах. Окинава тоже долгое время была эталоном. Местные жители входили в число самых долгоживущих на планете. Их рацион строился на сладком картофеле, тофу и морских водорослях. Главным принципом питания было хара-хачибу – не есть до полного насыщения. Но сегодня Окинава постепенно теряет свои показатели по мере распространения западного образа жизни. Лома-Линда – это не географический регион, а сплоченная религиозная община, члены которой живут примерно на 10 лет дольше среднего американца. Исследователи связывают это с растительным рационом, отсутствием алкоголя и табака и плотными социальными связями внутри общины. Никоя в Коста-Рике примечательно тем, что там один из самых высоких в мире показателей долголетия именно среди мужчин. Что объединяет все 5 зон? Естественное движение в течение дня, работа в саду, жизнь в холмистой местности. Растительный рацион с бобовыми в основе, которые способствуют сохранению теломер. Отсутствие хронического стресса. И что особенно важно для науки – крепкие социальные связи.
2: Продолжительность жизни на Business FM. После службы в бизнесе.
8: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
2: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
9: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
2: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на укрепление отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом он написал в социальной сети после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае. По словам Трампа, китайский лидер якобы согласился с тем, что при администрации Джо Байдена США переживали упадок. При этом американский президент заявил, что за первые 16 месяцев его нынешнего срока страна добилась невероятного роста. Трамп также отметил, что рассчитывает на то, что отношения США и Китая станут крепче и лучше, чем когда-либо. Накануне Дональд Трамп прибыл в Китай с госвизитом. В Пекине проходят переговоры с Си Цзиньпином, главной темой которых стали торгово-экономические отношения двух стран и вопросы международной повестки. Цена российской нефти марки «Уралса» достигла максимума с октября 2023 года. По данным Bloomberg, стоимость барреля поднялась до $94.87. Как отмечает агентство, рост цен связан с обострением конфликта вокруг Ирана и перебоями поставок через Ормузский пролив. В Кремле заявили, что спрос на российские энергоресурсы сохраняется, несмотря на внешние ограничения. Российский теннисист Данил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме. Как сообщает «Спортэкспресс», в полуфинале он сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Яником Синнером. Матч пройдет 15 мая. Жители России смогут увидеть мини-парад планеты 12 июня. После заката у западного горизонта выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера. Планеты образуют диагональную линию и будут хорошо видны невооруженным глазом. Астрономы уточнили, что примерно 17 июня к этому явлению присоединится тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более ярким. Кроме того, в июне россияне смогут наблюдать сближение Венеры с Юпитером, новолуние, летнее солнцестояние и микролуние, которое ожидается 30 июня. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Доллар дошел до 73. На фоне роста рубля россияне удвоили покупку валюты в апреле до 108 миллиардов рублей. Кто и зачем покупает доллары и евро, и что с наличными в столичных обменниках? Регион укрепляет позиции в рейтингах топовых вузов России. По данным агентства РАЭКС, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Прежде всего, региональные вузы теснят столицу по техническим направлениям. С чем это связано? Ни денег, ни товара. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный госконтракт. Ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Что делать в таком случае? Подробности на Business FM. Купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля доллар пробил вниз отметку 73, начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Михаил Задорожный подробнее.
11: Очередей и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
12: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем. Приносят редкое. Если принесут, то, соответственно, будет.
13: Но я не очень много хотел, до 10 тысяч.
12: Ой, вы что, это вообще редкость. Да. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов.
11: По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличную валюту на 108 миллиардов рублей, или примерно 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это на треть больше, чем в предыдущем месяце. Что интересно, спрос на наличные доллары и евро остается стабильным. К примеру, 5 лет назад, в апреле 2021-го, по данным регулятора, наши сограждане купили валюту на 1,2 миллиарда долларов. Но вот с предложением наличной валюты все стало намного хуже, продолжает инвестиционный аналитик из Skyford Capital Кирилл Клементьев.
14: наши сами сограждане, уезжая за рубеж, уезжая в отпуск, там валюту тратят и привозят в Россию меньше, либо вообще ничего не привозят. То есть фактически у нас денежная масса валюты такая же. Часть купюр просто банально выходит из обращения, потому что рвалась, испачкалась бумажка, стала непригодной. И при этом еще идет отток валюты за счет путешествий. Фактически валюта уменьшается, а нового притока нет, потому что официально заказать, как раньше, в ЕЦБ валюту у нас никакой банк не может.
11: Нынешний высокий спрос на наличную валюту объясняется в первую очередь сезонным фактором. Но и продолжающееся укрепление рубля тоже сыграло свою роль, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
15: Сейчас сезонный отпусков, и люди покупают валюту для Турции и прочих. С учетом разных ограничений, как внутри страны, так и снаружи страны, наличная валюта более понятна людям. Что касается второго фактора, то сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за очень длительный срок значениях. И я допускаю, что часть людей решила просто зафиксироваться, часть своих каких-то активов переложить в наличную валюту. Почему наличную? Потому что мы знаем в опыте, что счета могут заблокировать или ограничить. Часть людей, зная нашу историю на 20 лет назад, когда были девальвации, когда были кризисы и так далее, всегда выигрывали те люди, у которых была наличная валюта. И они захотят снова создать такую подушку.
11: Одно небольшое наблюдение. Курсы покупки и продажи наличного доллара уже почти не отличаются от курса на межбанке и от официального курса, который устанавливает ЦБ. Хотя раньше разрыв был существенный. Продать доллары сейчас можно по 73 рубля, купить в среднем по 75-76, если, конечно, в обменнике найдется нужная сумма. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Ни товара, ни денег. А в нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика. Его случай выделяется, ему не только не заплатили, но и отказывается принимать поставку, не объясняя причин. Разбираемся, что делать в таком случае, Евгений Перельчук продолжит.
2: «Бизнес говорит».
16: Компания «Фармресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках, это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фармресурс» Александр Миронов.
17: Чтобы привести немецкий инструмент, надо еще постараться. Все это было сделано в конце 25 года и в начале 26-го. С четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
18: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается. И прокуратура мне отвечает, что это вообще отношение хозяйствующих субъектов. И она здесь ни при чем.
16: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента, диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже направили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
19: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена официально заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательства, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
16: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо, как альтернатива, взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Были ли у Кремля претензии к губернаторам Богомаза и Гладкова, которые в среду ушли в отставку по собственному желанию? Отвечая на вопрос Бизнес ФМ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что оба губернатора много лет работали в чрезвычайных условиях и показали свою эффективность. Владимир Путин принял решение назначить новых в Рио глав Белгородской и Брянской областей после беседы с Богомазом и Гладковым, добавил Песков.
20: О возможной работе для ушедших с постов губернаторов известно ли что-то? Продолжат ли они карьеру на госслужбе или есть претензии в их адрес?
21: Нет. Собственно, вы знаете, что оба бывших уже губернатора много лет работали действительно в чрезвычайных условиях, показали свою высокую эффективность. Безусловно, им будут предложены варианты трудоустройства.
20: Но не уточняется, госслужба или нет?
21: Нет, пока нет.
1: Дмитрий Песков. А Владимир Путин назначил в Рио главы Белгородской области Александра Шуваева. Ранее он занимал пост замгубернатора Иркутской области, генерал-майор, ветеран СВО, Герой России, участник программы «Время героев». В Рио главы Брянской области назначен Егор Ковальчук. Ранее он занимал пост председателя правительства Луганской Народной Республики, выпускник школы губернаторов. Социальные лифты и программы подготовки кадров в России работают, заявил Дмитрий Песков. Особенно это, конечно, программа по работе, усовершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими, добавил Песков. В рейтингах топовых вузов России перестановки регионы укрепляют позиции. Агентство РАЭКС обновило список лучших вузов страны, и сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. 5 из них – инженерные и технические, нефтегазовое дело, авиационная и ракетно-космическая техника, энергетика и электротехника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. В этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы, разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная и ракетно-космическая техника 85% в первой десятке рейтинга из регионов, включая Самару, Томск и Казань. Возглавил список МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. Изменения комментирует исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС Алексей Ходарев.
22: Что касается региональных вузов, то действительно в инженерном блоке они серьезно соперничают со столичными университетами. Такая картина на самом деле наблюдается не первый год. Что касается перестановок в верхах, сменились первые места в 5 специальностях инженерно-технического характера и в 3 направлениях социогуманитарной направленности. Это менеджмент, политология, международные отношения и индустрия гостеприимства. Столичные вузы показывают в целом более высокие результаты. Концентрация образовательных учреждений такая, что на Москву приходится примерно половина сильных вузов страны.
1: Алексей Ходарев, исполнительный директор направления рейтинга университетов агентства РАЭКС. Почему многие абитуриенты по-прежнему выбирают именно столичные вузы, говорит первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
23: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтинге занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности, московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза. Поэтому Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов, я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
1: Олег Смолин, первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Безусловно, лидер рейтинга лучших вузов МГУ, он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений, далее идут СПбГУ и НЮВШ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Фейк-ньюс. В начале 18 века самым известным астрологом Британии был Джон Партридж. Он занимался частной практикой, а также издавал брошюры с нехитрыми предсказаниями, очень популярными среди англичан. Были у Партриджа и недоброжелатели, среди них писатель-создатель Гулливера Джонатан Свифт. Взяв псевдоним Исаак Бикерстафф, Свифт тоже стал выпускать брошюры с астрологическими прогнозами. И в одном из них предсказал, что в ближайшие дни Джон Партридж умрет. А в следующем выпуске уже вышел некролог. С этого дня Партриджу пришлось на каждом шагу доказывать, что он все еще жив. Дошло до того, что наследство Джона начали делить между родственниками, а его астрологические брошюры чуть ли не запретили, как нарушающие авторские права усопшего, если верить Свифту, человека. Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал обратить особое внимание на повышение скорости принятия решений в промышленности. Россия не имеет права отстать от конкурентов, заявил президент на съезде Союза машиностроителей. Он напомнил, что для укрепления суверенитета страны в сфере обороны и безопасности необходимо максимально широко внедрять лучшие инновации. Для этого нужно постоянно анализировать не только собственный, но и лучший зарубежный опыт. Замглавы Минфина Иван Чебесков назвал искусственный интеллект драйвером роста экономики. По его словам, экономический эффект от имплементации нейросетей в России может принести выгоду до 13 триллионов рублей. Чебесков добавил, что в работе Министерства финансов и правительства в целом уже активно применяют мультиагент-систему, основанную на гигачат. Это позволяет ускорить решение множества проблем в рабочих процессах. Профицит внешней торговли России в марте вырос до почти 14 миллиардов долларов. Как сообщил Центробанк, по сравнению с февралем показатель вырос на 8,9 миллиарда долларов. Объем экспорта в марте вырос на 5,6 миллиарда долларов в годовом выражении до 41 миллиарда долларов. Импорт увеличился на 3,9 миллиарда долларов и превысил 27 миллиардов долларов. Самый большой средний размер ипотеки в марте был в Москве, Калмыкии и Московской области. Соответственно, 7 миллионов 620 тысяч рублей, 6 миллионов 830 тысяч рублей и 5 миллионов 810 тысяч рублей. Самые низкие размеры кредитов были в Ингушетии, Чечне и Республике Алтай. От 1 миллиона до 2 миллионов 660 тысяч рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ключ не подобрать в редакцию «Бизнес FM» обратилась наша слушательница, которая оказалась в практически безвыходной ситуации. У ее Mercedes-Benz перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма ситуации не добавили. Иван Медведев подробнее.
3: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 2022 Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
4: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, сколько ему осталось? Они говорят, а мы не знаем сколько, ну может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа, мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
3: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют. И единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
5: Мы знаем такие случаи, когда машину грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
3: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Мерседесы с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист-блогер Иван Ежиков.
6: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет сослаться на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
3: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весны может обойтись дороже 1 000 000 рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас – 1200-2500 рублей. По профильным предметам – до 3500, утверждает издание. Так ли это, разбиралась Наталья Воробьева.
7: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за 1 000 000, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету. Говорит Ника.
24: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младшие переходят из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам по математике, по русскому сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все трое детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету. С учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех трех детей превышают 200 000 рублей.
7: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
8: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятие достаточно 2 академических часа, 1,5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направлены. Они и за 1,5, и за 2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. Наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены 3-3,5 тысячи за 1,5 часа. Это находится все в общем тренде повышения цен.
9: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство?
8: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
7: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
10: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно. Да. Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадное задание, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова, я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Работаю уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. На олимпиаду-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
7: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Между делом с Кирой Альтман.
12: Ирена Понарошку, предприниматель, медиамагнатка, как я ее называю, рассказывала мне между делом, как в ее предпринимательской жизни утвердился кактус опунция.
13: Я вот не могу сказать, что я когда-либо была фанатом кактусов или суккулентов. Нет, я как бы девочка-девочка, я люблю, чтобы красивые цветочки были, поэтому не то чтобы кактусы мне как-то были эстетически или идеологически близки, но мы с университетом Сириуса, с сочинским, выпускаем 3 продукта новых, которые будут иметь прямо научную базу. Такого нету, я думаю, ни у кого в России вообще. То есть это такое первое большое сотрудничество. Сотрудничество бренда российского с российской наукой.
12: А как ты принимала решение? Вот что выпускать? Какие продукты людям нужны?
11: Я люблю работать не одна, я люблю работать в команде. И у моих партнеров 10-летний опыт уже к этому времени был. А у меня был к этому времени 35-летний мой женский опыт, что я люблю на себя мазать. И я понимала, что мы начнем вообще с супербазового минимума. Это просто сыворотка, крем, тоник, умывалка и молочко для тела. Потом уже мы начали нанизывать другие продукты туда. У нас сейчас гораздо больше уже продуктов, но это был тот базовый минимум, с которым мы стартанули. И только спустя полтора года мы начали добавлять другие продукты, потому что у нас, в принципе, на каждый новый продукт уходит реально полтора года. Я не знаю, почему так долго. Меня это сильно раздражает, но быстрее у нас не получается. Я люблю долго, когда дело касается любви. А когда дело касается производства и бизнеса, очень хотелось бы побыстрее.
12: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Продюсера Линды Михаила Кувшинова отправили под домашний арест. Ему запретили пользоваться интернетом и телефоном. Ущерб по делу о махинациях с песнями Максима Фадеева превысил 1 000 000 рублей. Следствие считает, что Кувшинов вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на треки по поддельным документам. Полицейские изъяли в ряде российских регионов свыше 213 килограммов наркотиков в рамках операции «Чистое поколение». Как сообщили в МВД, за неделю изъято более 100 килограммов синтетических наркотиков, свыше 90 килограммов марихуаны, 14 килограммов гашиша, 3 килограмма кокаина, 2 килограмма героина. Медики проверили почти 3000 человек в возрасте от 16 до 35 лет. У 1100 из них подтвердили состояние наркотического опьянения. Из названного числа 65 человек были несовершеннолетними. Премьер Латвии Вика Силиня подала в отставку. Это означает отставку всего правительства. Причиной стал развал правящей коалиции из-за продолжающихся экономических проблем и ситуация с падением украинских беспилотников под Резекне. Ранее из-за этого ушел в отставку министр обороны страны Андрис Спуц. Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS выступят в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 26 года 19 июля. Шоу пройдет в поддержку глобального образовательного фонда FIFA. Организаторы планируют собрать 100 миллионов долларов на расширение доступа детей по всему миру к образованию и футболу. Кроме того, с каждого проданного на матче чемпионата мира билета в фонд будут перечислять 1 доллар. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Шаткая стабилизация. А Дональд Трамп по итогам визита в Китай заявил, что Пекин пообещал не поставлять Ирану военную технику, хотя и продолжит закупать иранскую нефть. В свою очередь, Си Цзиньпин поднял тост за здоровье Трампа, но предупредил, что между странами может возникнуть конфликт при неверном подходе к тайваньскому вопросу. Комментарий Георгия Бофта. В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам префов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Почему вдруг возник этот вопрос, когда его рассмотрит Госдума? И слишком много звезд Росаккредитации и Роскачества провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила присвоения звезд отелям. Пока ограничились предупреждениями, но в будущем возможен отзыв лицензии. Эксперты считают, что около трети отелей завышает свою категорию. Каким образом и как с этим бороться? Подробности на Business FM.
14: В
1: Стабилизация вместо прорыва. О чем договорились и о чем промолчали Трамп и Си Цзиньпин. Первый за почти десятилетие визита действующего президента США в Китай увенчался специально выдуманной по этому случаю формулой – конструктивные отношения стратегической стабильности. Трамп провел 2 дня переговоров с Си Цзиньпином. В честь президента США был устроен торжественный банкет в Большом зале народных собраний. 2 лидера прогулялись по территории Храма Неба. А внушительная делегация 1,5 десятков лидеров крупнейших американских корпораций провели каждый свои переговоры по интересам. О чем удалось договориться, о чем нет и как сложится дальше отношения двух сфер держав, расскажет политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
14: Председатель Си в ходе переговоров упомянул ловушку Факидида. Мол, возможно ли будет избежать войны между восходящей и господствующей державой? Трампу ничего не оставалось, как охарактеризовать свои отношения с Си как дружественные. На торговом фронте наметился ряд подвижек. Ожидается расширение китайских закупок американской сельхозпродукции – сои, говядины, ряда промтоваров и самолетов «Боинг». Самым заметным стало разрешение примерно 10 китайским технологическим компаниям закупать чипы NVIDIA H200. Так что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не зря в самый последний момент вскочил в президентский борт №1. При этом самые мощные чипы Blackwell по-прежнему для Китая под запретом. Трамп поднимал идею трехсторонней ядерной сделки между США, Китаем и Россией с установлением ограничений на ядерные арсеналы. Китай же традиционно холодно отнесся к этой идее. Его арсенал насчитывает около 600 боеголовок всех типов, что в разы меньше, чем у Америки и России. Зато Си согласился с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. При этом самому давить на Тегеран и помогать Трампу Пекин не собирается. Для Китая в чем-то выгодно, чтобы США увязли в этом конфликте. Это в том числе подрывает авторитет Вашингтона в глазах союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, Трамп еще до визита снизил ожидания сотрудничества по этому вопросу. «Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь с Ираном», — сообщил он. По редкоземельным металлам договорились лишь частично. По сообщению Белого дома, также Си Цзиньпин якобы обещал увеличить закупки американской нефти для снижения зависимости от Ормузского пролива. Правда, в китайских СМИ эта тема отсутствует. Китай не импортировал американскую нефть с мая 2025 года из-за 20% пошлин. Их отмена станет необходимым условием для возобновления закупок. При этом даже в лучшие времена США никогда не были основным источником нефти для КНР. Самым острым остался тайваньский вопрос, и по нему меньше всего публичности. У Пекина тут четкая иерархия целей. В краткосрочной перспективе добиться, чтобы США не поставляли оружие на остров. В настоящее время Америка одобрила поставки оружия Тайваню на $14 миллиардов, но заморозила сделку еще в декабре прошлого года. Накануне визита конгрессмены и сенаторы призывали Трампа сдвинуть это дело с мертвой точки. Но в ходе визита Трамп обошел эту тему молчанием. Симптоматично, что тайваньский парламент в апреле одобрил специальный бюджет лишь в размере $20 миллиардов на закупку новых вооружений. Каковая сумма была существенно меньше запрошенных $40 миллиардов. В долгосрочной же перспективе Пекин хотел бы добиться не только отказа от поставок вооружений, но и от самой возможности военного вмешательства США для защиты Тайваня. Иными словами, Пекин хотел бы, чтобы Вашингтон перешел от нынешней формулы «не поддерживаем независимость Тайваня» к формуле «выступаем против независимости». А еще лучше, чтобы Трамп поддержал мирное воссоединение с мятежной провинцией. На переговорах Си Цзиньпин выступил весьма жестко, заявив, что тайваньский вопрос важнейший в американо-китайских отношениях. Если он будет решен правильно, отношения будут стабильны в целом. Если нет, две страны столкнутся и могут вступить в конфликт. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы, как огонь и вода. По сути, это ультимативное требование пересмотреть всю политику США после Второй мировой в отношении острова. По итогам переговоров в совместном заявлении Тайвань не упомянут вовсе. Оба лидера проигнорировали и вопросы прессы на эту тему. Зато Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в Америку с ответным визитом 24 сентября. Так что закончили на позитивной ноте, зафиксировав тем самым, что отношения находятся скорее в состоянии управляемой конкуренции, а не открытой конфронтации. Уже хорошо.
1: Это был политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». В Госдуме рекомендовали принять законопроект о защите прав держателей привилегированных акций. Документ дает право владельцам ПРИФов требовать от эмитента выплаты дивидендов. Внести поправки предложила Минэкономразвитие, пишет Интерфакс. Поводом стала история со Ставропольским радиозаводом «Сигнал». В 2017 году предприятие выплатило дивиденды только по обыкновенным акциям. Держатели привилегированных акций тогда не получили ничего, и жалобу рассмотрел осенью прошлого года. Конституционный суд и признал неконституционными два пункта закона об акционерных обществах. После этого были подготовлены поправки в этот закон. Комментирует независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
15: До прочтения этой статьи я не слышал о прецедентах, когда по привилегированным акциям не выплачивались дивиденды, если это не касалось каких-то финансовых проблем компании. В данном случае доработка законодательства направлена на то, чтобы не было злоупотребления акционерами, правами акционеров при распределении дивидендов, чтобы владельцы привилегированных акций, как те, кто не имеет права голоса и не может влиять на дивидендную политику, были защищены не просто уставными документами, корпоративными решениями, а еще и законодательством. Мне кажется, что эта история не массовая, но любая доработка законодательства для формирования однозначной интерпретации тех или иных норм – это хорошо для акционеров и особенно для миноритарных акционеров.
1: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Когда Госдума начнет рассмотрение поправок о защите прав владельцев привилегированных акций, пока неизвестно. Росаккредитации и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила при присвоении звезд отелям. Их всех пригласили на совещание в середине апреля и провели разъяснительную беседу. Пока наказания ограничились предупреждениями, но в будущем возможен и отзыв лицензий. Обязательная классификация отелей в России действует с января 2025 года. Все гостиницы должны соответствовать категориям от 1 до 5. Категория без звезд была упразднена с 1 марта. Оценивать их могут только аккредитованные компании, сейчас их 63. В реестре числится 47,5

0: риск?
1: Ну, отчасти это дает некие конкурентные преимущества перед другими коллегами. Больше звезд, и, соответственно, больше другое восприятие у потребителя. Ну и вы едете в отель, 5 звезд за 100 тысяч или 4 звезды за 100 тысяч, это большая разница. Конечно, чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
0: Вы согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
1: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
0: Какие-то могут последствия быть у них?
1: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких прям ярких прецедентов не было.
0: То есть это первый такой прецедент?
1: Первый шумный прецедент.
0: А почему до этого вот в СМИ не попадало?
1: Особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
2: Сергей Миронов, председатель координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России. Классификация – это второй этап после самооценки. Сейчас на рынке переходный период. Гостиницы должны были пройти самооценку для того, чтобы попасть в общий реестр и иметь возможность себя каким-либо образом рекламировать. И вот после этого, если они себя ставят звезды и еще завышают по классификации звездность, то 30% – это, конечно, большая цифра, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
3: Что касается организаций, которые классифицируют гостиницы, там наблюдается определенный беспорядок, потому что в старой системе классификации бывали случаи даже классификации удаленно, по фотографиям. Что это значит? Когда сейчас проходит самооценка, собственник сам выносит про себя информацию, но делает это, не привлекая стороннюю организацию, совершенно бесплатно. Но от этого звезды не получил. А вот если он обратился к классифицирующей организации, и классифицирующая организация на место не выехала, несмотря на то, что ей заплатили деньги, не проинспектировала отель, то это уже недобросовестная работа с двух сторон. Когда проводили реформу по самооценке, серьезная задача была восстановить равновесие, то есть убрать недобросовестных классификаторов с рынка и заставить всех пройти хотя бы начальный этап, так называемую самооценку. Цифры меня неприятно поразили и расстроили, потому что одно дело это хвост со старой классификации, потому что там была недобросовестная классификация. Другое дело, если в новое, это опять начинается снова. Тогда надо опять искать, где в законодательстве есть какие-то серьезные пробелы, да, недобросовестно классифицировать.
0: Число 11 компаний, которые присваивают звезды российским отелям, допустили нарушение. Это серьезно? Много?
3: Ну, что мало выявили.
2: Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга. При этом сами классифицирующие компании уверяют, что массовых нарушений нет, риск потерять лицензию слишком велик, но проверки продолжаются. Потребитель тоже может пожаловаться на несоответствие, и тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки не так давно, они достаточно серьезные, поэтому если какой-то небольшой недостаток, лучше попросить отель его исправить в досудебном порядке. Но если действительно права серьезно нарушены, то тогда идти в суд, говорит руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры Александр Байбородин.
4: Есть требования, которые распространяются на все гостиницы, и есть требования для гостиниц определенных категорий. Например, во всех гостиницах должно быть организовано хранение багажа, должна быть возможность вызова такси, должен предоставляться доступ в интернет. Но есть специфические требования, характерные, например, для гостиниц высших категорий 4 и 5 звезд. Например, наличие кондиционеров во всех номерах, наличие мини-сейфа во всех номерах, наличие, например, круглосуточного ресепшена. И именно несоответствие отеля этим требованиям является основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, определяется судом. Если говорить о суммах, то можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочное проживание в номере и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американские суды, получит компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
2: Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры. Пресс-службе Росаккредитации Интерфакса сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты – часть рабочего процесса.
5: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под

0: Залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
3: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
4: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM.
5: FM. Компании и корпорации.
6: Студия Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Отставки и назначения.
6: Глава БМВ Оливер Ципсе покинул пост гендиректора компании, который занимался с 2019 года, пишет издание Epoch Times. О грядущей смене руководство БМВ объявили еще в конце 2025 года, поэтому переход прошел в плановом режиме. Новым руководителем концерна стал Милан Неделькович, работающий в компании с 1993 года. Контракт с ним рассчитан до 2031 года. Он запомнился тем, что в 2019 году под его руководством БМВ начала перестраивать производственные площадки под выпуск новых электрических моделей.
7: Отчеты и планы.
6: Китайский производитель электромобилей Xiaopeng ведет переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями о покупке завода в Европе в соответствии с планами по расширению международных продаж, пишет Financial Times. Xiaopeng также рассматривает возможность строительства нового завода в регионе, отмечая, что предприятия Volkswagen немного устарели. Команда «Формула-1» Red Bull анонсировала новую коллекцию Saba с обувным производителем Crocs. Главная модель – Crocs Band, вдохновленная болидом «Формулы-1». Дизайн копирует детали гоночного автомобиля, скульптурная пятка сделана как заднее антикрыло, есть элемент хала и даже миниатюрный гонщик на верхней поверхности. По подошве колесные элементы, а по корпусу – аэродинамические линии. Вторая модель – Classic Runner – напоминает гоночные силуэты. У нее обтекаемый корпус, усиленная подошва для сцепления и амортизирующий комфорт. Коллекцию дополняют значки «Jibby» с символикой Red Bull. Их можно менять, добавляя индивидуальность. Коллекция поступит в продажу 21 мая. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в Северо-Восточной Европе Элвис Чен. XPeng называют китайской Теслой. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, а также разрабатывает беспилотные авто. Сейчас XPeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять мощности. Ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако заводы немецкого автопроизводителя, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут и не соответствовать требованиям китайского концерна. Поэтому XPeng рассматривает также возможность строительства собственного завода. Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
9: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем же и японцы, ну просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцам 20 лет, а китайцы вот бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну, их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
8: Игорь Маржарет, партнер аналитического агентства «Автостат». В китайском автоконцерне XPENG также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями. Госдума резко упростила порядок отстранения водителей от управления автомобилем в пьяном виде. Законопроект сокращает количество документов, которые надо оформить наряду ДПС при медосвидетельствовании на алкоголь. Сейчас, если ловят пьяного водителя, сотрудникам надо составить от 3 до 5 процессуальных документов. Законопроект же радикально список сокращает и предлагает либо составлять отдельный протокол об отстранении от управления, либо делать соответствующую отметку. Как считают инициаторы документа, он позволит сэкономить около 33,5 тысяч рабочих часов в год и сократить расходы на бланки. Причем вряд ли эффект будет ощутимый, а вот риски есть, считает директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
10: Нужно понимать, что это действительно занимает огромное количество времени, но вопрос в том, что очень высокие риски того, что в данном случае может быть нарушено законодательство и не всегда соблюдены права водителей, потому что если мы человека обвиняем в каком-то нарушении, в данном случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, это не значит, что с другой стороны, могут нарушаться все его права и чиниться произвол со стороны сотрудника ГИБДД. Что касаемо самого сокращения документов, все, что там можно представить из сокращения, то это в данном случае всего лишь 2 документа. Отстранение от управления транспортным средством можно совместить и документ, который в данном случае дублировался при составлении документов. Что касаемо очень обсуждаемого документа о постановке автомобиля на спецстоянку, то это документ сократить невозможно, потому что он является отдельным, и если его убрать, то здесь могут быть очень серьезные проблемы. Должен быть и осмотр автомобиля, что у него нет никаких повреждений, и еще часть документов. Поэтому сама идея неплохая. Говорят ГИБДД, что там вот сократится документооборот, мы столько тратим бумаги и так далее. Здесь я не вижу особого сокращения, как и сами сотрудники ГИБДД, с которыми мы общались, они не особо ратуют за сокращение, потому что, как я говорил, и в данном случае это подтверждено мнением ни одного десятка сотрудников ГИБДД, сократить можно только 2 документа. Всего их 5. Поэтому это 20% сокращения.
8: Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России, ранее сообщил, что МВД предложило новый способ предварительной проверки водителей на опьянение. Ведомство разработало проект постановления, которое разрешит использовать приборы, определяющие наличие алкоголя и наркотиков по слюне и вдыхаемому воздуху. На российском фондовом рынке возобновилось снижение. Индекс Мосбиржи просел в четверг почти на 1.5% на фоне укрепления рубля и стагнации нефтяных котировок. О том, что происходит на торговых площадках, наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций в четверг вернулся к снижению. Индекс Московской биржи по результатам основной торговой сессии упал на 0.4%, закрытие 2657 пунктов. Таким образом, не получилось уйти выше уровня 2700 по индексу Московской биржи. Скорее всего, будем возвращаться в район 2600 и, видимо, останемся пока вот в этом коридоре 2600-2700 до каких-то либо новостей, которые двинут рынок в ту или иную сторону, либо каких-то событий, допустим, на рынке товарном. Ну и на товарном рынке, кстати, тоже в четверг было относительно спокойно. Если рассматривать нефть и смесь Brent, то в районе 105-106 долларов преимущественно находилась смесь Brent в Лондоне, 105-106, естественно, долларов за баррель, и рынок отслеживал ситуацию в Пекине, в Китае, где состоялись переговоры, во всяком случае, в четверг начались переговоры председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президент США Дональда Трампа. Сообщений было немного. Ну, что касается непосредственно рынка нефти, непосредственно ситуации в Персидском заливе, то главы государств сошлись во мнении о необходимости обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив для поддержания свободного потока энергоресурсов. Не более того, рынок сейчас, судя по тем сообщениям, которые приходят от участников торгов, на перепутье находится. То ли эскалация вокруг Ормузского пролива, то ли деэскалации сейчас рынок не видит ни того, ни другого. И вот на этом фоне наблюдали мы консолидацию. Хотя были новости, то что один танкер китайский все-таки прошел через Ормузский пролив и везет в Китай 2 миллиона баррелей иранской нефти. Он был заблокирован в Персидском заливе 2 месяца, но в преддверии визита президента США в Китай все-таки его пропустили. Это пока единичные случаи.
8: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. Первая пневматическая почта появилась в 1792 году в Вене. Тогда 50-метровая колокольня собора Святого Стефана в центре города была не только европейской достопримечательностью, но и функциональным сооружением, с помощью которого жители Вены решали задачи противопожарной безопасности. Наблюдатель, который находился на верхней площадке колокольни, мог своевременно заметить любой городской пожар, после чего отправлял в близлежащую пожарную часть запечатанное в капсулу сообщение по специальной трубе. Через век преимущество пневмопочты оценили лондонские трейдеры, проложившие трубу между биржей и телеграфом. Вскоре нити воздушной почты опутали Лондон, Берлин и Париж. Скорость доставки на некоторых линиях составляла 60 км в час. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Дело вкуса. С Катей Калиной.
12: Весна – сезон обновлений, и рестораны их меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню «А-ля карт» обновил «Твинс Гаден», увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки и молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом XO. Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил 3 интересных сэндвича. Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брассерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница посредиземноморской для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM.
13: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Business FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. 3 человека погибли, 12 пострадали при атаке БПЛА на Рязань, сообщил губернатор Павел Малков. Он уточнил, что в городе повреждены 2 малоэтажных дома. Ведется разбор поврежденных конструкций, организована эвакуация жителей. Для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения. По словам губернатора, среди пострадавших есть дети. Также он добавил, что обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий. Тем временем число погибших при ударе по Киеву возросло до 23 человек. Ранее городские власти сообщали о 13 жертвах, позднее 16, пострадавших около 50. Атака произошла в ночь на 14 мая. Был поврежден жилой дом в Дарницком районе Киева. Продолжается разбор завалов и поиск людей. Цена российской нефти «Урals» взлетела до самого максимума с октября 23-го – $94.87 за бочку. В начале года стоимость «Урals» опускалась ниже $40, но затем резко выросла из-за эскалации конфликта вокруг Ирана и перебоев с поставками через Армузский пролив. В апреле выплаты составили 359 миллиардов рублей – это почти 5 миллиардов долларов, и это максимум за более чем 2 года, отмечает «Bloomberg». Американское военное командование опровергло информацию о сохранности ракетного арсенала Ирана. Как сказал глава Центком адмирал Брэд Купер, Тегеран больше не способен проводить массированные масштабные атаки, а с разрушенной на 90% оборонно-промышленной базой Иран не сможет восстановиться в течение многих лет. На днях «Нью-Йорк Таймс» написала, что Исламская Республика оперативно восстановила 70% ракетных баз и доступ примерно к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране. Как писала газета, публичные заявления администрации Трампа о разгромленной иранской армии резко противоречат тому, что американские разведагентства говорят политикам за закрытыми дверями. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 7 утра в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Перебои с наличной валютой в обменниках возникли на фоне укрепления рубля. По 73 уже стоит доллар. Центробанк еще в апреле зафиксировал рост покупок валюты населения. Какова сейчас обстановка в обменниках и почему возник дефицит наличных долларов и евро? Неисполненные госконтракты. Сегодня в нашей рубрике «Бизнес говорит» очередная история предпринимателя, но ему не просто не заплатили, но еще и отказываются принять поставку без объяснения причин. Какие в таком случае есть варианты? Трамп и Си Цзиньпин начали встречу в узком составе в резиденции китайского лидера. Да параллельно президент США в соцсети True Social вновь угрожает Ирану. Говорит, что может повторить бомбардировки ядерных объектов, а Тегеран может либо заключить сделку с США, либо быть уничтоженным. Подробнее в эфире Business FM. Итак, купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля, а доллар пробил вниз отметку 73, начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Михаил Задорожный подробнее.
17: Очередей и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
18: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем. Приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
19: Но я не очень много хотел, до 10 тысяч.
18: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов.
17: По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличную валюту на 108 миллиардов рублей, или примерно 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это на треть больше, чем в предыдущем месяце. Что интересно, спрос на наличные доллары и евро остается стабильным. К примеру, 5 лет назад, в апреле 21-го, по данным регулятора, наши сограждане купили валюту на 1,2 миллиарда долларов. Но вот с предложением наличной валюты все стало намного хуже, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
20: наши сами сограждане, уезжая за рубеж, уезжая в отпуск, там валюту тратят и привозят в Россию меньше, либо вообще ничего не привозят. То есть фактически у нас денежная масса валюты такая же. Часть купюр просто банально выходит из обращения, потому что рвалась, испачкалась бумажка, стала непригодной. И при этом еще идет отток валюты за счет путешествий. Фактически валюта уменьшается, а нового притока нет, потому что официально заказать, как раньше, в ЕЦБ валюту у нас никакой банк не может.
17: Нынешний высокий спрос на наличную валюту объясняется в первую очередь сезонным фактором, но и продолжающееся укрепление рубля тоже сыграло свою роль, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
21: Сейчас сезонный отпусков, и люди покупают валюту для Турции и прочих. С учетом разных ограничений, как внутри страны, так и снаружи страны, наличная валюта более понятна людям. Что касается второго фактора, то сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за очень длительный срок значениях. И я допускаю, что часть людей решила просто зафиксироваться, часть своих каких-то активов переложить в наличную валюту. Почему наличную? Потому что мы знаем в опыте, что счета могут заблокировать или ограничить. Часть людей, зная нашу историю на 20 лет назад, когда были девальвации, когда были кризисы и так далее, всегда выигрывали те люди, у которых была наличная валюта. И они захотят снова создать такую подушку.
17: Одно небольшое наблюдение. Курсы покупки и продажи наличного доллара уже почти не отличаются от курса на межбанке и от официального курса, который устанавливает ЦБ. Хотя раньше разрыв был существенный. Продать доллары сейчас можно по 73 рубля, купить в среднем по 75-76, если, конечно, в обменнике найдется нужная сумма. Михаил Задорожный и Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
16: Трое погибших и 12 пострадавших в результате атаки дронов на Рязань, сообщил об этом губернатор региона. Повреждены два многоэтажных дома. Обломки беспилотника также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Занятия в школах и детских садах Октябрьского района Рязани, где была атака, сегодня отменили. Позже подробности, а сейчас к другой теме. Ни товара, ни денег. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика, но его случай выделяется. Ему не просто не заплатили, но еще и отказываются принимать поставку, не объясняя причин при этом. Разбираемся, что делать в таком случае, продолжит Евгений Перельчук.
15: «Бизнес говорит».
22: Компания «Фарм Ресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках. Это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фарм Ресурс» Александр Миронов.
23: Чтобы привести немецкий инструмент, надо еще постараться. Все это было сделано в конце 25 года и в начале 26-го. Четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
24: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается. И прокуратура мне отвечает, что это вообще отношение хозяйствующих субъектов. И она здесь ни при чем.
22: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента, диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже направили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
25: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта. субъекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательства, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
22: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо, как альтернатива, взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
14: Китай согласился покупать американскую нефть, утверждает Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью Fox News. Сейчас в Пекине проходит его встреча с Си Цзиньпином в узком составе. Подробнее об этом в дальнейшем эфире. На прямо сейчас о том, что в рейтингах топовых вузов России перестановки. Регионы укрепляют свои позиции. Агентство РАЭКС обновило список лучших вузов страны. Согласно ему, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Причем 5 из них инженерно-технические направления. Это нефтегазовое дело, авиационная, ракетная, космическая техника, энергетика и электротехника, электроника и радиотехника, технологии легкой промышленности. При этом в этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы. Разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная и ракетно-космическая техника 85% первой десятки рейтинга вузы из регионов, включая Самару, Томск и Казань. Возглавил рейтинг МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. То есть на первых местах пока все же столичные вузы, отмечает первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Алекс Мулин.
0: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтинге занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Это, конечно, не соответствует разнице в качестве подготовки. И в качестве работы вуза тем более, потому что баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза и во многом его географического положения. Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
14: Алекс Мулин, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, безусловный лидер рейтинга лучших вузов МГУ. Он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений. Далее идут СПбГУ и НИУВШ. Средний балл ЕГЭ в столицах выше регионального на 8,8 балла уже 3 года. Отчасти благодаря этому вузы Москвы сохраняют свое лидерство. Туда идут более подготовленные абитуриенты, и у таких университетов исторически сложившаяся репутация.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
26: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
27: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
28: Партнер эфира ООО «Канавто-21».
29: Хочу купить автомобиль. Технологичный, безопасный, экономичный, а главное, комфортный, чтобы для всей семьи. Что выбрать?
30: Выбирай современный гибридный Geely EX5 EMI в «Канавто» с выгодой до 580 тысяч рублей только до 31 мая. Geely «Канавто» 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2025 года во всех комплектациях. Испытывается из прямой выгоды. Выгода по программе трейдинг и выгода автосалона. Не оферта.
31: Бизнес FM Казань.
32: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
33: Перебдели. В Литрес и Озон заявили Бизнес FM, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
34: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пэна – волшебную пыльцу. Но три поросенка? Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business FM заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
35: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
34: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер Tobelow Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
36: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. Любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально, а в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будет ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения, и после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
34: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Литрес удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Проект «Репост» на Бизнес FM.
3: Всем привет, это снова программа «Репост» на Business FM, и сегодня мы со мной, Алисой Лисовой, обсудим очень важную тему. Поговорим про нейросети, не в формате «это удобно» или «это ускоряет», а в формате, который сейчас становится важнее. Как с ними работать экологично и почему это уже вопрос не технологий, а управления в вашем бизнесе. Если посмотреть на рынок прямо сейчас, становится видно, что внутри команд формируются две параллельные модели поведения. Первое – это сотрудники, которые уже активно используют нейросети, но далеко не всегда об этом говорят. Я бы даже сказала, что скрывают, потому что как только шеф узнает, что это прекрасное положение или эту структуру, или какой-нибудь регламент человек сделал через нейросети, ему сразу привалит еще кучу задач, скорее всего, которые нужно тоже будет сделать срочно. Поэтому сотрудники не всегда палят то, что они используют нейросети, но поверьте, многие из них это делают просто закрыто, не говоря вам про это. Потому что существует еще такое мнение, что если ты используешь нейросети, то ты не очень хороший сотрудник. К сожалению, на сегодняшний день это наша реальность. И есть еще такая реакция, которая мне не очень нравится тоже сейчас среди предпринимателей. Если ты сделал это быстрее, значит, ты это сделал не сам. Ты по-любому использовал нейросети. И осуждающие взгляды, вот это все, критика. Но как бы поверьте, нейросети — это не ваш враг, это наоборот ваш помощник. Вот вторая модель — это специалисты, которые принципиально не используют AI. Они работают дольше, делают те же задачи вручную, по 4 дня, по 5 дней, и воспринимают это как признак хорошего качества. Но вспомните, в советское время тоже появились, например, помните, были видаки. Вот если у тебя есть дома телевизор и к нему есть вот этот видак, то ты по-любому классный и крутой, потому что ты можешь записать на него какую-нибудь передачу и пересмотреть ее позже. Потом это стало нашей обыденной реальностью, потом мы перестали вообще это использовать, потому что просто появился интернет, и можно было посмотреть в интернете. И постепенно вот этот переходный период означал что-то качественное, а что-то некачественное. И интернет тоже не воспринимался как признак качества, а типа, да там фигню всякую пишут. Но по факту мы сейчас используем интернет в повседневной жизни, и, ну, знаете, я уже не знаю ни одного человека, даже взрослого, который не пользуется сетью интернет. На практике у нас с вами речь идет не о качестве работы, а о скорости. Потому что черепахи, которые до сих пор не пользуются нейросетями, к сожалению, постепенно будут оставаться на шаг назад от тех компаний, которые внедряют нейросети, делают свои собственные приложения, где нейросети все анализируют. И, естественно, лучше идти на шаг впереди, чем быть назад на шаг позади, но я надеюсь, что вы это прекрасно понимаете. В этом месте возникает вопрос, который почему-то редко обсуждают. Не про технологии, а про этику работы с нейросетями. Потому что нейросети — это не замена мышления. Они только ускоряют мышление. И в случае, только если это мышление есть, но тем не менее нужно понимать, что все равно нужен человек, который какие-то умные мысли загрузит в вашу нейросеть. Здесь начинается ключевой управленческий момент, потому что внедрение AI — это не про дать доступ к инструменту, это про перестройку процессов. Первое, с чем сталкивается бизнес, это страх обесценивания. Руководителю кажется, что если задача сделана в нейросети, значит она стала дешевле. Но бизнес платит не за количество часов, бизнес платит за результат. И поверьте, если вы будете пользоваться бесплатной версией, не буду говорить какого приложения, да, и какой нейросети, да, у вас, скорее всего, будет обесценивание результата, и вам нужно будет фактически проверять то, что сделала нейросеть. Но если вы обучите нейросеть, если вы обучите сотрудников пользоваться и обучать свои собственные нейросети, если вы загрузите нужные данные в нее, то у вас будет классный результат за очень короткий промежуток времени. Я надеюсь, вам не нужно говорить, что если результат достигается быстрее, то это про эффективность, да, а не про то, что что-то стало дешевле или что-то стало хуже. Второй момент — это отсутствие культуры использования. Когда нейросети начинают использоваться хаотично, без понимания, что они могут усилить, а именно вот размывают результат. То есть просто собрать регламент работы без своих мыслей, которые вы загрузите в эту нейросеть, как бы это стрёмно. А если у вас есть мысли на этот счет, вы поделились...
8: Это странно, конечно, выглядит, если честно, со стороны, когда вы болтаете с нейросетью. Я так делаю постоянно, и это со стороны действительно выглядит странно.
3: Но я воспринимаю нейросеть как своего сотрудника, я его хвалю, люблю, постоянно его воспитываю. И поэтому могу точно сказать, что моя нейросеть подстроена под меня и под мой образ мышления. Поэтому вы даже не сможете понять, где была нейросеть, а где были мои публикации, если вы, например, зайдете на мой телеграм-канал. Потому что нейросеть, да, их нужно использовать грамотно. Мы уже говорили в одной из передач про то, что нейросети могут создавать очень большое количество нейромусора. Либо они могут очень хорошо усиливать не только маркетинг, но и любые направления работы вашей компании. И поэтому в вашей команде появляется новая ответственность. Это не только ответственность за создание и внедрение нейросетей, но и за отбор того контента, который создает нейросеть. Если проводить аналогию, которую сейчас все чаще можно слышать про нейросеть, это очень похоже на экологию. Мы не выбрасываем все подряд в одну кучу, мы сортируем. Мы уже привыкли, что у нас в Казани везде стоят наши эти желтые сетки, и мы туда выкидываем пластиковые бутылки. Потому что понимаем, что это действительно важно. Нас уже приучили. Точно так же с нейромусором. Нужно понимать, что мы используем, а что мы так и оставляем там внутри этой нейросети и не даем этому ходу для вашей аудитории. Конечно, с точки зрения этики, я вам очень не рекомендую загружать туда какие-нибудь свои данные по выручкам, по сотрудникам, персональные данные, потому что все эти данные становятся достоянием больших масс людей, особенно если нехорошие люди, хотят эту информацию найти. Поэтому будьте осторожны, когда используете особенно бесплатные версии нейросетей. И просто, если у вас есть желание, есть возможности, есть необходимость внедрения нейросетей, или у вас есть люди, которые уже в них разбираются, посадите их за большой круглый стол, налейте им кофе или чай и скажите: «Давай, делись, как ты ими так успешно пользуешься?» И внедрите эту историю в вашу компанию, потому что без нейросетей, к сожалению, вы будете отставать и не дорабатывать с точки зрения эффективности и скорости работы компании еще много-много лет. С вами была программа «Репост» на Business FM. Тут уже было не только про маркетинг без воды, но и в целом про инструмент, который может помочь вашему бизнесу стать сильнее, мощнее, даже не используя большого количества персонала в вашей работе. Всем пока, с вами была Алиса Лисовая.
9: Проект «Репост» на Business FM.
10: Реклама на Business FM в Казани.
11: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
12: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
13: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
15: В начале 20 века американский торговец Кристиан Нельсон, владеющий кондитерской лавкой, наблюдал за мальчиком, застывшим у прилавка со сладостями. Ребенок никак не мог определиться с выбором – шоколад или мороженое. Нельсон решил объединить два продукта. Проблема была лишь в том, что горячая глазурь просто растапливала мороженое. С этим помогла справиться очень глубокая заморозка.
0: 1922 году Нельсон запатентовал свое изобретение под названием «Эскимо пай», то есть «пирог эскимоса». Уже очень скоро он не смог один справляться с огромным спросом и стал предоставлять лицензию на выпуск другим фирмам за комиссионные. В 1929-м патент аннулировали из-за широты патентной формулы, которая охватывала любой мороженый продукт в шоколаде. И с того момента каждый производитель мороженого в шоколадной глазури с полным правом может назвать его «эскимо».
31: Имя нарицательное на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 7:28, в студии Вероника Романова. Аэропорты Нижнего Новгорода, Ярославля, Пскова и Череповца ночью приостанавливали приемы и отправку самолетов. Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Калуги и Тамбова. И московские Внуково, Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию, сообщает Росавиация. Дональд Трамп сообщил, что Китай согласился покупать американскую нефть. По его словам, председателю КНР Си Цзиньпину понравилось это предложение. Также президент США сказал, что его встреча с китайским лидером прошла лучше, чем в прошлый раз. Еще он утверждает, что Китай готов инвестировать сотни миллиардов долларов в компании США. В предыдущий раз Трамп и Си Цзиньпин проводили переговоры в октябре 25-го. Тогда Трамп также заявлял, что Китай согласился закупать американские энергоносители, но при этом само соглашение подписано так и не было. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф встретился в Гаване с представителями МВД Кубы. Об этом сообщило правительство Карибской республики. Он передал властям Кубы послание Трампа о возможности сотрудничества США в экономике и безопасности, но при условии готовности страны к фундаментальным изменениям. Встреча состоялась на фоне сильнейшего энергетического кризиса на Кубе. Также во время переговоров кубинская страна категорически заявила, что не представляет угрозы нацбезопасности США и не имеет оснований находиться в американском списке государства спонсоров терроризма. США внесли туда Кубу в январе 21-го, в последние дни первого срока Дональда Трампа. Тем временем на Кубе начались массовые протесты, там полностью закончилось топливо, страна погрузилась в блэкаут. Министр энергетики заявлял об истощении запасов дизельного топлива и мазута. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
31: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Сейчас в Пекине проходят переговоры Трампа и Си в узком составе. Вчера делегации говорили около 2 часов, а Трамп сообщил, что все было великолепно, и потом уточнил, что Китай согласился покупать американскую нефть. Комментарий Георгия Буфта на визите Трампа в Китай через минуту. В Рязани 3 погибших и 12 пострадавших в результате атаки беспилотников. Местные СМИ пишут, что дрон попал в высотку ЖК «Триколор». Судя по фото, серьезно повреждены несколько квартир. Также занятия в школах и детских садах того района, где была атака, сегодня отменили. И дрон также упал на территорию одного из промышленных предприятий. Американская студия Warner Bros. Начала запрещать показ своих фильмов в России. Об этом сообщает отраслевое российское издание Cinemaplex. Обсудили с экспертами, что ждет новинки студии в российском прокате. Подробнее об этом в нашем эфире. Итак, стабилизация вместо прорыва. О чем договорились и о чем промолчали Трамп и Си Цзиньпин? Первый за почти десятилетие визит действующего президента США в Китай увенчался специально выдуманной по этому случаю формулой «конструктивные отношения стратегической стабильности». Трамп провел 2 дня переговоров с Си Цзиньпином. В честь президента США был устроен торжественный банкет в Большом зале народных собраний. 2 лидера прогулялись по территории Храма Неба. Внушительная делегация, 1,5 десятков лидеров крупнейших американских корпораций провели каждый свои переговоры по интересам. И по итогам переговоров Трамп заявил в интервью телеканала Fox News, что Китай согласился покупать американскую нефть. По словам президента США, эта идея понравилась китайскому лидеру, и он готов к обсуждению. Трамп уточнил, что лично предложил Си Цзиньпину приобретать сырье из Техаса, Луизианы и с Аляски. Добавил, что Штаты обладают значительными объемами этого ресурса. О чем еще удалось договориться, о чем нет и как сложится дальше отношения двух сверхдержав, об этом комментарий Георгия Буфта.
4: Председатель Си в ходе переговоров упомянул ловушку Фукидида, мол, возможно ли будет избежать войны между восходящей и господствующей державой. Трампу ничего не оставалось, как охарактеризовать свои отношения с Си как дружественные. На торговом фронте наметился ряд подвижек. Ожидается расширение китайских закупок американской сельхозпродукции, сои, говядины, ряда промтоваров и самолетов «Боинг». Самым заметным стало разрешение примерно 10 китайским технологическим компаниям закупать чипы NVIDIA H200. Так что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не зря в самый последний момент вскочил в президентский борт №1. При этом самые мощные чипы Blackwell по-прежнему для Китая под запретом. Трамп поднимал идею трехсторонней ядерной сделки между США, Китаем и Россией с установлением ограничений на ядерные арсеналы. Китай же традиционно холодно отнесся к этой идее. Его арсенал насчитывает около 600 боеголовок всех типов, что в разы меньше, чем у Америки и России. Зато Си согласился с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. При этом самому давить на Тегеран и помогать Трампу Пекин не собирается. Для Китая в чем-то выгодно, чтобы США увязли в этом конфликте. Это в том числе подрывает авторитет Вашингтона в глазах союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, Трамп еще до визита снизил ожидания сотрудничества по этому вопросу. «Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь с Ираном», — сообщил он. По редкоземельным металлам договорились лишь частично. По сообщению Белого дома, также Си Цзиньпин якобы обещал увеличить закупки американской нефти для снижения зависимости от Ормузского пролива. Правда, в китайских СМИ эта тема отсутствует. Китай не импортировал американскую нефть с мая 2025 года из-за 20% пошлин. Их отмена станет необходимым условием для возобновления закупок. При этом даже в лучшие времена США никогда не были основным источником нефти для КНР. Самым острым остался тайваньский вопрос, и по нему меньше всего публичности. У Пекина тут четкая иерархия целей. В краткосрочной перспективе добиться, чтобы США не поставляли оружие на остров. В настоящее время Америка одобрила поставки оружия Тайваню на $14 миллиардов, но заморозила сделку еще в декабре прошлого года. Накануне визита конгрессмены и сенаторы призывали Трампа сдвинуть это дело с мертвой точки, но в ходе визита Трамп обошел эту тему молчанием. Симптоматично, что тайваньский парламент в апреле одобрил специальный бюджет лишь в размере $20 миллиардов на закупку новых вооружений. Каковая сумма была существенно меньше запрошенных $40 миллиардов. В долгосрочной же перспективе Пекин хотел бы добиться не только отказа от поставок вооружений, но и от самой возможности военного вмешательства США для защиты Тайваня. Иными словами, Пекин хотел бы, чтобы Вашингтон перешел от нынешней формулы «не поддерживаем независимость Тайваня» к формуле «выступаем против независимости». А еще лучше, чтобы Трамп поддержал мирное воссоединение с мятежной провинцией. На переговорах Си Цзиньпин выступил весьма жестко, заявив, что тайваньский вопрос важнейший в американо-китайских отношениях. Если он будет решен правильно, отношения будут стабильны в целом. Если нет, две страны столкнутся и могут вступить в конфликт. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы, как огонь и вода. По сути, это ультимативное требование пересмотреть всю политику США после Второй мировой в отношении острова. По итогам переговоров в совместном заявлении Тайвань не упомянут вовсе. Оба лидера проигнорировали и вопросы прессы на эту тему. Зато Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в Америку с ответным визитом 24 сентября. Так что закончили на позитивной ноте, зафиксировав тем самым, что отношения находятся скорее в состоянии управляемой конкуренции, а не открытой конфронтации. Уже хорошо.
5: Это был политолог Георгий Бухт, автор телеграм-канала «Бухт знает». В интервью Fox News Трамп назвал Си Цзиньпина очень высоким для китайцев. Если бы в Голливуде искали актера на роль лидера Китая, такого бы не нашли, сказал Трамп. Он весь такой деловой, с ним никаких игр или разговоров о погоде и звездах. Мне это нравится, он хороший лидер, сказал американский президент и тут же добавил, что Си высокий, особенно для своей страны, где люди немного ниже ростом. Посмотрите на военных, это была... цитата. К другим темам. Американская киностудия Warner Brothers начала запрещать показ своих фильмов в России. Об этом сообщает отраслевое российское издание Cinemaplex. В ее распоряжении оказалось письмо от юридической фирмы «Самойлов», которая заявляет, что представляет интересы Warner Brothers. В этом письме от одного из российских кинотеатров требуют немедленно прекратить продажу билетов на фильм «Mortal Kombat 2». Аналогичные письма получали также организаторы показа фильмов «Они придут за тобой» и «Мумия». Эти фильмы показывают в России в обход авторских прав, фактически нелегально. Издание Cinemaplex указывает, что даже в нынешних условиях требования американской студии к российским кинотеатрам обоснованы. Российские суды, несмотря на геополитическую обстановку, продолжают удовлетворять иски иностранных правообладателей. Комментирует главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
6: Вовсе без иностранных премьер российский рынок не останется. Помимо Голливуда, большого, студийного, у нас остаются, во-первых, фильмы, которые продаются на кинорынках. И благодаря этому у нас появляются фильмы Lionsgate, та же самая «Голодные игры», какая-то анимация международная, европейская в том числе. А кроме европейской анимации есть еще и азиатская, и латиноамериканская. Тоже касается фильмов жанровых. Франция нам до сих пор что-то продает. Какие-то немецкие, по-моему, фильмы у нас в прокат выходят. Ну и азиатские хорроры, куда мы без них. Это вообще сейчас палочка-выручалочка в отсутствии отечественного контента. Что касается серого проката. Рано или поздно это должно было случиться. Если сейчас речь идет о подготовке почвы к возвращению мейджеров в той или иной мере, то, конечно, они заинтересованы в том, чтобы зачистить рынок и вернуться уже по-человечески. Российскому кино сейчас это в каком-то смысле на руку, потому что на это лето у нас запланировано достаточно

0: Как пишет «Коммерсант», легальные видеосервисы и онлайн-кинотеатры в России смогут транслировать картины американской студии «Дисней» только до конца этого года, так как студия не планирует заключать новые контракты. Росаккредитация и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила при присвоении звезд отелям. Их всех пригласили на совещание в середине апреля и провели разъяснительную беседу. Пока ограничились предупреждениями, но в будущем возможен и отзыв лицензий. Обязательная классификация отелей в России действует с января 2025 года. Все гостиницы должны соответствовать категориям от 1 до 5. Категория «без звезд» была упразднена с 1 марта. Оценивать их могут только аккредитованные компании, сейчас таких 63. В реестре числится 47,5 тысяч объектов, но реальную звезду получили чуть больше 9 тысяч. Остальные – хостелы, кемпинги, гостевые дома, для которых классификация пока не обязательна. Эксперты считают, что около 30% отелей завышают свою категорию, говорит председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
1: Они всегда этим грешили. Просто сейчас на это решили обратить внимание. Пока были иностранные бренды, они свои бренды очень жестко контролировали и могли отозвать франшизу. А сейчас их нет, и многие отели сами по себе и спокойненько не соблюдают то, что не хотят соблюдать.
2: А почему отели идут на сознательное завышение категории, несмотря на риск?
1: Ну, отчасти это дает некие конкурентные преимущества перед другими коллегами. Больше звезд, и, соответственно, больше другое восприятие у потребителя. Чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
2: Вы согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
1: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
2: Какие-то могут последствия быть у них?
1: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких прям ярких прецедентов не было.
2: То есть это первый такой прецедент?
1: Первый шумный прецедент. А особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
0: Сергей Миронов, Федерация рестораторов и ательеров России. При этом классифицирующие компании уверяют, что массовых нарушений нет. Риск потерять лицензию слишком велик. Но проверки продолжаются. Потребитель тоже может пожаловаться на несоответствие, и тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки не так давно, и они достаточно серьезные. Поэтому если какой-то небольшой недостаток, то лучше попросить отель его исправить в досудебном порядке, говорит руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Александр Байбородин.
3: Есть требования, которые распространяются на все гостиницы, и есть требования для гостиниц определенных категорий. Например, во всех гостиницах должно быть организовано хранение багажа, должна быть возможность вызова такси, должен предоставляться доступ в интернет. Но есть специфические требования, характерные, например, для гостиниц высших категорий 4 и 5 звезд. Например, наличие кондиционеров во всех номерах, наличие мини-сейфа во всех номерах, наличие, например, круглосуточного ресепшена. И именно несоответствие отеля этим требованием является основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, определяется судом. Если говорить о суммах, то можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочное проживание в номере и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американские суды, получит компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
0: Александр Байбородин, юристы для турбизнеса. В пресс-службе Росаккредитации Интерфаксу сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты – часть рабочего процесса.
4: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яна Лив.

0: Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
0: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Отставки и назначения.
2: Глава БМВ Оливер Ципсе покинул пост гендиректора компании, который занимался с 2019 года, пишет издание Puff Times. О грядущей смене руководство БМВ объявили еще в конце 2025 года, поэтому переход прошел в плановом режиме. Новым руководителем концерна стал Милан Неделькович, работающий в компании с 1993 года. Контракт с ним рассчитан до 2031 года. Он запомнился тем, что в 2019 году под его руководством БМВ начала перестраивать производственные площадки под выпуск новых электрических моделей.
3: Отчеты и планы.
2: Китайский производитель электромобилей Xiaopeng ведет переговоры с Volkswagen и другими автопроизводителями о покупке завода в Европе в соответствии с планами по расширению международных продаж, пишет Financial Times. Xiaopeng также рассматривает возможность строительства нового завода в регионе, отмечая, что предприятия Volkswagen немного устарели. Команда «Формула-1» Red Bull анонсировала новую коллекцию Saba с обувным производителем Crocs. Главная модель – Crocs Band, вдохновленная болидом «Формулы-1». Дизайн копирует детали гоночного автомобиля, скульптурная пятка сделана как заднее антикрыло, есть элемент хала и даже миниатюрный гонщик на верхней поверхности. По подошве колесный элемент, а по корпусу – аэродинамические линии. Вторая модель – Classic Runner – напоминает гоночные силуэты. У нее обтекаемый корпус, усиленная подошва для сцепления и амортизирующий комфорт. Коллекцию дополняют значки «Jibby» с символикой Red Bull. Их можно менять, добавляя индивидуальность. Коллекция поступит в продажу 21 мая. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: .48 в Москве. Минэкономразвитие снизило порог по росту российского ВВП на этот год. Почему это произошло? А рубль укрепляется, и надолго ли это? Об этом и не только директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Брокер» Александр Тимофеев.
0: Неделя российского рынка с Александром Тимофеевым. События недели.
5: Минэкономразвития снизил прогноз по росту российского ВВП в 2026 году. Рост составит всего 0,4%. Как же так получилось при условии крайне выгодной конъюнктуры в нефтяных ценах? Несколько недель назад Владимир Путин достаточно жестко высказался о качестве прогнозов, которые выдаются со стороны Минэкономразвития и Банка России, и призвал эти ведомства быть не просто более реалистичными в своих прогнозах, но несколько изменить подходы. Минэкономразвитие как ЭЦБ это указание фактически выполнил и пересмотрел прогнозы к худшему. Основные причины понятны. Во-первых, это крайне жесткая бюджетная и, что гораздо серьезнее, налоговая политика. Прогноз ранее не до конца был встроен тот подъем НДС, который произошел, и в целом меры консолидации бюджета, которые мы видим за последнее время. Второе. Крайне высокие военные и квазибюджетные расходы. Не просто часть ресурсов уходит на оборону и связанные отрасли. Более того, инвестиции вымываются из гражданского сектора. Третье. Жесткая денежно-кредитная политика и не просто дорогой кредит, но фактически недоступный кредит для большинства отраслей. ЦБ держит ключевую ставку высокой, но стоит признаться, что сейчас реализуется сценарий, в котором, к сожалению, ожидать приемлемой для бизнеса ставки в 2026 году фактически нельзя. Последнее и самое важное – это то, что, несмотря на то, что мы слышим достаточно много риторики о мирных переговорах, если мы посмотрим на фактические шаги, то не происходит не только снижение санкционного давления, а наоборот, вводятся все новые санкционные пакеты. С этой точки зрения, ухудшение прогноза с более чем 1,5% до 0,4% – это неприятная, но, судя по всему, достаточно адекватная реальность того, что нас ждет. Хорошая новость заключается в том, что государство фактически должно было бы выбирать между попытками экономического роста с одной стороны и некой стабильностью, которая упирается в конечном итоге в инфляцию, с другой стороны. В условиях санкций, в условиях 2024 года СВО и то, и другое российская экономика, очевидно, не потянет. Поэтому, да, плохая новость заключается в том, что ВВП России за 2026 год практически не вырастет. Хорошая новость заключается в том, что этих мер должно хватить для того, чтобы избежать более крупного экономического кризиса, чем та точка, в которой мы сейчас находимся.
0: Валюта.
5: В четверг в моменте мы видели котировку рубль-доллар ниже 73. Насколько надолго такое укрепление рубля? Несмотря на все усилия Банка России на возвращение бюджетного правила, рубль продолжает укрепляться. И объяснение простое. Конфликт вокруг Ирана и аномально высокие цены на нефть. Поток экспортной выручки, который возвращается в Российскую Федерацию, приводит к тому, что такого количества покупателей под продаваемые доллары просто не находится в моменте. Мы видим достаточно большие переговорные усилия со стороны команды Трампа. И мало-помалу, но повестка дальнейшей эскалации уходит из новостей. Все это говорит о том, что, скорее всего, нефтяные цены уже около своего максимума, и стабилизируются они все же несколько ниже отметки $100. Соответственно, стоит ожидать, что те потоки экспортной выручки, которые приходят сейчас, будут снижаться. Кроме того, адаптируются и государство, и покупатель долларов. Скорее всего, в ближайшие недели мы можем видеть яркие всплески, но при этом некое среднее значение все-таки будет выше 74, и скорее стоит ожидать возврат доллар-рубль выше 75 уже в самое ближайшее время.
0: Акции.
5: Если цены на нефть столь высокие, то почему же не растут российские нефтяные компании? К сожалению, высокие цены на нефть в мире компенсируются целым рядом специфических российских проблем и сложностей. Несмотря на то, что мы декларируем все новые и новые рынки сбыта типа Лаоса, основные потенциальные покупатели российской нефти, такие как Индия и Китай, все же крайне осторожничают. Кроме того, весь рост, который мы видели в моменте Роснефти в Лукойле и в Газпромнефти, фактически сейчас растаял, потому что скрылись достаточно серьезные логистические проблемы и проблемы, вызванные ударом по российской инфраструктуре. У инвесторов есть некоторые сомнения в том, что поставки со стороны России могут быть стабильными. Понятно, что ситуация вокруг Ирана рано или поздно разрешится. А вот когда разрешатся специфические российские инфраструктурные проблемы, это вопрос открыт. На очень краткосрочный, скорее всего, позитив со стороны внешней политики приходят большие системные проблемы политики внутренней, ответов на которые пока нет.
0: Неделя российского рынка с Александром Тимофеевым.
4: Это был директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор Xpeng в Северо-Восточной Европе Элвис Ченг. Xpeng называют китайской Теслой. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, а также разрабатывает беспилотные авто. Сейчас Xpeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширить мощности. Ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса, из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако заводы немецкого автопроизводителя, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут не соответствовать требованиям китайского концерна. В связи с этим Xpeng рассматривает также возможность строительства собственного завода, комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретто.
6: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем шли японцы, ну просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцам 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках те же китайцы, но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну, их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
4: Игорь Маржаретто, «Автостат» в китайском автоконцерне Xpeng также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями.
0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
7: Проштрафились. Когда началось расследование причин, которые привели к мировому экономическому кризису 2008 года, большинство экспертов были единодушны. Они сошлись во мнении, что большая часть вины лежит на американских банках, которые с 2005 года участвовали в махинациях при продаже ипотечных облигаций. После расследования власти США в рамках мировых соглашений обязали крупнейшие банки страны выплатить многомиллиардные штрафы. Bank of America заплатил более 16,5 миллиардов долларов. Goldman Sachs – более 5 миллиардов. К 2016 году по досудебным соглашениям с Минюстом США американские банки выплатили в общей сложности более 100 миллиардов долларов штрафов.
8: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM.
0: Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 7.58, в студии Вероника Романова. Минувшей ночью силы ПВО сбили 355 дронов над российскими регионами, сообщает Минобороны. В Рязани 3 человека погибли и 12 пострадали. При атаке БПЛА, сообщают местные власти, в городе повреждены 2 малоэтажных дома. Ведется разбор поврежденных конструкций, организована эвакуация жителей, развернуты пункты временного размещения. Как добавляет губернатор, обломки БПЛА также упали на территории одного из промышленных предприятий, и власти Рязани отменили занятия дети в школах и детсадах Октябрьского района после ночной атаки беспилотников ограничения затронули 12 школ и более 20 детских садов. Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели встречу с глазу на глаз в резиденции китайского лидера в центре Пекина. Как заявила президент США, Вашингтон и Пекин заключили фантастические сделки, и они пойдут на пользу обеим странам. Еще Трамп назвал Си своим другом, сказав, что они знакомы уже почти 12 лет, и он очень уважает китайского лидера. И еще на переговорах лидеры двух стран обсуждали Иран, а китайский МИД призвал США и Иран быстрее перейти к дипломатии и урегулировать конфликт. ВТБ с 15 мая снижает на 0,5 пункта ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования. Банк также улучшил условия для кредитов на крупные суммы. Размер дисконта увеличился до 0,5%, а порог суммы снизился во всех регионах. Теперь минимальные ставки с учетом дисконтов на покупку квартир на первичном и вторичном рынках составят 17,5% годовых, а на рефинансирование ипотечных кредитов 18,1%. Пониженную ставку можно получить при сумме кредита от 10 миллионов рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 6 миллионов рублей в остальных регионах. Условия по государственным ипотечным программам остаются без изменений. По семейной и IT-ипотеке 6% годовых, по дальневосточной, арктической и льготной ипотеке в новых регионах 2% годовых. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 8 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Перебои с наличной валютой в обменниках возникли на фоне укрепления рубля, по 73 уже стоит доллар. ЦБ еще в апреле зафиксировал рост покупок валюты населением. Какова сейчас обстановка в обменниках и почему возник дефицит наличных долларов и евро? Неисполненные госконтракты. Сегодня в нашей рубрике «Бизнес говорит» очередная история предпринимателя, но ему не просто не заплатили, но еще и отказываются принять поставку без объяснения причин. Какие в таком случае есть варианты? Трамп и Си Цзиньпин проводят сейчас встречу в узком составе в резиденции китайского лидера. Параллельно президент США в соцсети True Social вновь угрожает Ирану, говорит, что может повторить бомбардировки ядерных объектов. А Тегеран может либо заключить сделку с США, либо быть уничтоженным. Подробнее в нашем эфире. Итак, купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля, а доллар пробил вниз отметку 73, начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Тему продолжит Михаил Задорожный.
10: Очередей и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
11: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем. Приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
12: Но я не очень много хотел, до 10 тысяч.
11: Ой, вы что, это вообще редкость. Да. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов.
10: По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличную валюту на 108 миллиардов рублей, или примерно 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это на треть больше, чем в предыдущем месяце. Что интересно, спрос на наличные доллары и евро остается стабильным. К примеру, 5 лет назад, в апреле 2021, по данным регулятора, наши сограждане купили валюту на 1,2 миллиарда долларов. Но вот с предложением наличной валюты все стало намного хуже, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
13: Наши сами сограждане, уезжая за рубеж, уезжая в отпуск, там валюту тратят и привозят в Россию меньше, либо вообще ничего не привозят. То есть фактически у нас денежная масса валюты такая же. Часть купюр просто банально выходит из обращения, потому что провалась, испачкалась бумажка, стала непригодной. И при этом еще идет отток валюты за счет путешествий. Фактически валюта уменьшается, а нового притока нет, потому что официально заказать, как раньше, в ЕЦБ валюту у нас никакой банк не может.
10: Нынешний высокий спрос на наличную валюту объясняется в первую очередь сезонным фактором. Но и продолжающееся укрепление рубля тоже сыграло свою роль, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
14: сейчас сезонный отпусков, и люди покупают валюту для Турции и прочих. С учетом разных ограничений, как внутри страны, так и снаружи страны, наличная валюта более понятна людям. Что касается второго фактора, то сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за очень длительный срок значениях, и я допускаю, что часть людей решила просто зафиксироваться, часть своих каких-то активов переложить в наличную валюту. Почему наличную? Потому что мы знаем в опыте, что счета могут заблокировать или ограничить. Часть людей, зная нашу историю на 20 лет назад, когда были девальвации, когда были кризисы и так далее, всегда выигрывали те люди, у которых была наличная валюта. И они захотят снова создать такую подушку.
10: Одно небольшое наблюдение. Курсы покупки и продажи наличного доллара уже почти не отличаются от курса на межбанке и от официального курса, который устанавливает ЦБ. Хотя раньше разрыв был существенный. Продать доллары сейчас можно по 73 рубля, купить в среднем по 75-76, если, конечно, в обменнике найдется нужная сумма. Михаил Задорожный и Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: В Рязани трое погибших и 12 пострадавших в результате атаки дронов на город. Повреждены два многоэтажных дома. Обломки беспилотника также упали на территорию одного из промышленных предприятий. А из-за этого над городом видны клубы черного дыма. Занятия в школах и детсадах того района, где упал дрон, сегодня отменены. Подробнее об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас к другой теме. Ни товара, ни денег. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика. Его случай при этом выделяется. Ему не только не заплатили, но еще и отказываются принимать поставку, не объясняя при этом причин. Разбираемся, что делать в таком случае, продолжит Евгений Перельчук.
15: «Бизнес говорит».
16: Компания «Фарм Ресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках. Это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фарм Ресурс» Александр Миронов.
17: Чтобы привести немецкий инструмент, надо еще постараться. Все это было сделано в конце 25 года и в начале 26-го. С четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
18: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается. И прокуратура мне отвечает, что это вообще отношения хозяйствующих субъектов. И она здесь ни при чем.
16: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента, диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже направили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
19: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена чемодана заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательства, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
16: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо, как альтернатива, взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: В рейтингах топовых вузов России перестановки регионы укрепляют позиции. Агентство Райкс обновило список лучших вузов страны. Согласно ему, сразу в 8 предметных областях сменились лидеры. Причем 5 из них инженерно-технические. Направления – это нефтегазовое дело, авиационная ракетно-космическая техника, энергетика, электротехника, электроника и радиотехника, и технологии легкой промышленности. При этом в этих направлениях стали активно себя проявлять региональные вузы. Разрыв со столичными сокращается. Например, по направлению авиационная ракетно-космическая техника. 85% первой десятки рейтинга – это вузы из регионов, включая Самару, Томск и Казань. Возглавил рейтинг МАИ, сместивший на второе место прошлогоднего лидера Бауманку. То есть на первых местах пока все же столичные вузы, отмечает первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
20: Мы прекрасно понимаем, почему большинство первых мест в рейтинге занимают вузы столичные. Потому что здесь другой уровень заработной платы, и потому что студенты стремятся сюда, осмелись сказать, не столько ради качества образования, сколько ради географического положения. Приведу простейший пример. В моем Омском техническом университете есть кафедра информационных технологий. Для того, чтобы поступить на эти технологии, в Омске достаточно 210-212 баллов. Кафедра входит в десятку лучших в России. Для того, чтобы поступить на такие же специальности, московские вузы, нужно 270-280 и более баллов. Это, конечно, не соответствует разнице в качестве подготовки. И в качестве работы вуза тем более, потому что баллы ЕГЭ абитуриентов – это никак не показатель качества работы вузов, это показатель престижности вуза и во многом его географического положения. Поэтому я думаю, что процесс идет нормальный. Укрепление позиций региональных вузов, я, как и некоторые эксперты, во многом связываю с тем, что в России в результате всех прошедших событий в регионах слегка ожила промышленность, по крайней мере, оборонно-промышленный комплекс, и он более активно интегрируется с высшими учебными заведениями в подготовке кадров, в налаживании опытных производств. Поэтому, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло.
4: Алекс Смолин, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Безусловный лидер рейтинга лучших вузов – МГУ. Он вошел в топ-3 по 20 из 35 направлений. Далее идут СПбГУ и НИУ ВШ. Средний балл ЕГЭ в столицах выше регионального на 8,8 балла уже 3 года. Отчасти благодаря этому вузы Москвы сохраняют свое лидерство. Туда идут более подготовленные абитуриенты, и у таких университетов исторически сложившаяся репутация.
21: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
22: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
23: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
21: История денег на «Бизнес ФМ».
24: Денег составляло 60 км в час.
25: На связи.
2: Специальный проект «Бизнес FM». После службы в бизнесе.
3: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
2: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
5: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
2: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле.
6: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
2: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Раис Татарстана Рустам Миниханов вместе с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ России Ириком Файзуллиным посетили специализированную выставку в рамках форума «Россия. Исламский мир. Казан-форум». Экскурсию провела глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Аминуллина. Она рассказала о сотрудничестве Татарстана с исламскими государствами и отметила, что их доля в товарообороте региона достигла 50%. Гости осмотрели проекты, в том числе «Крафт H&H». Компания планирует построить в Казани трехзвездочный отель рядом с аэропортом за 1 миллиард рублей. Гости также ознакомились с экспозициями Турции, Омана, Туркменистана и ряда других компаний. Напомним, Казан-форум продлится до 17 мая. В Казани могут создать загородный курбан-хаб, то есть специальную площадку для жертвоприношений во время Курбан-байрама. Об этом сообщил главный имам Мухтасиб города Рустем Хазрат Валиулин. Объект может появиться в Лаишевском районе. Замначальника главного управления ветеринарии Татарстана Габдулхак Матыгулин подтвердил, что власти рассматривают вариант переноса площадки за пределы Казани, по примеру набережных Челнов. По словам Валиулина, сейчас все официальные площадки для жертвоприношений уже ограждены от посторонних глаз. При этом Хазрат заявил, что религия не запрещает родителям приводить детей на такие площадки. А потому полностью исключить подобные ситуации невозможно. На вопрос, будут ли забивать верблюдов на Курбан-байрам, Матыгулин ответил, что заявок на забой верблюдов в качестве жертвоприношения на Курбан-байрам не поступало. В этом году Курбан-байрам отметят в среду 27 мая. Этот день в республике будет выходным. Всего для жертвоприношений в Казани подготовят 17 площадок при мечетях, а по всей республике 61 место. Обряд можно будет провести в течение трех дней после праздничного намаза. В Казанском медицинском университете открылся клуб молодых избирателей. Организаторами проекта выступили молодежный совет при ЦИК Татарстана и студенческий актив КГМУ. По словам председателя Центра избиркома республики Андрея Кондратьева, в период проведения избирательных кампаний в медучреждениях Татарстана будут открыты более 30 временных избирательных участков для голосования граждан, находящихся в местах временного пребывания. Выборы депутатов Государственной Думы России позволят студентам получить уникальный практический опыт, став волонтером, наблюдателями, участниками информационной работы, отметил Андрей Кондратьев. В рамках открытия клуба молодых избирателей КГМУ студенты представили предвыборные программы кандидатов на пост председателя, выборы которого состоятся на первом пленарном заседании молодежного объединения. В Высокогорском районе Татарстана пройдет финал конкурса «Лучший общественный совет предпринимателей». Там же будет работать выставка предприятий муниципальных районов республики. Мероприятие пройдет 25 мая. Проект реализуется Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана при поддержке Республиканского министерства экономики. Это одна из главных площадок для выявления эффективных общественных институтов, которые ежедневно работают над развитием предпринимательства в регионах. К слову, организаторы называют финал полноценным деловым днем для предпринимателей. Предпринимателей Татарстана. Участникам представят реальные кейсы выживания и роста в кризис, практические инструменты управления бизнесом и продажами, пошаговые методы масштабирования бизнеса. В Татарстане 15 мая днем местами ожидается сильный ветер. Его порывы достигнут 15-17 метров в секунду, предупредили в региональном МЧС. В целях безопасности сотрудники МЧС советуют татарстанцам не стоять под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи. По данным Яндекс.Погоды, в Казани 15 мая станет еще жарче. Температура днем плюс 26. Осадков не обещают. Еще жарче будет в субботу и воскресенье. В эти дни в столице Татарстана прогнозируют солнечную погоду и плюс 28. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес FM Казань.
0: 12 лет.
1: Вначале был бизнес.
7: Как появлялись города?
8: Кумертау, 60 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началась разработка Верхнебабаевского угольного месторождения. Тогда же возник рабочий поселок, получивший статус города в 1953-м. Название происходит от башкирского «Кумертау» – «Угольная гора».
1: Как появлялись города на «Бизнес-ФМ».
9: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
12: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
26: Здравствуй, мой дорогой бизнесмен. Как ты? Все ли у тебя хорошо? Не спеши отвечать. Сначала послушай. Репост на Business FM Казань. Привет, я Алиса Лисовая, и я знаю, что такое двигатель торговли, бюджет на рекламу и маржинальность. Слушай репост на Business FM Казань, там все по полочкам, как я люблю без воды. Расскажу о том, как сделать так, чтобы о вашем бизнесе узнали все. Да, и не забудь репостнуть. 12+.
27: Business FM Казань.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Сообщение о повышении налогов и заморозке вкладов – фейк. Министру финансов пришлось официально опровергать слухи о возможных заморозках депозитов. Опять. Ранее это уже делали и в Минфине, и в Центробанке. Но откуда вообще взялись эти слухи и есть ли у них какая-то экономическая почва?
29: Если рассуждать об истории вопроса, то тут однозначного ответа не будет, смотря как далеко копнуть. Потому что такие слухи в истории современной России возникают более или менее регулярно. Понятно, что за последние годы первая массовая волна тревожных сообщений о том, что власти собираются как-то распорядиться накоплениями россиян, возникла весной 2022 года. Потом наступило относительное затишье. Следующий всплеск в 2024 году, когда экономист Алексей Зубец предположил, что при резком снижении ставок власти теоретически могли бы ограничить вывод денег с депозитов, чтобы избежать всплеска инфляции. Его слова быстро разошлись по СМИ и телеграм-каналам, как почти готовый сценарий заморозки вкладов. Потом снова затишье. И вот уже этой весной новая волна. Авторы ряда анонимных телеграм-каналов стали репостить фейковый указ ЦБ о мерах по обеспечению надежности и стабильности функционирования банковской системы в условиях особого периода. В этом поддельном указе говорилось в том числе о заморозке курса рубля и о том, что регулятор якобы готовит проект по переводу вкладов физлиц свыше 2,8 миллионов рублей в безотзывные сберегательные сертификаты на 3 года под 18% годовых. Потом новый фейк. В интернете стало распространяться видео с коробками, в которых лежали якобы распечатанные бланки этих самых сертификатов с логотипами крупнейших банков и так далее. Кто вбрасывает эту дезинформацию, неизвестно, но распространяют уже почти все. Все это время экономисты повторяли, что заморозка вкладов вообще ничего не дает власти. В частности, потому что просто глупо выпускать сертификаты на 3 года под 18%, если можно занять на 10 лет под 14,5%. К тому же, самих этих денег, которые якобы хотят заморозить, в банках нет. Они уже в выданных кредитах. Экономических обоснований у таких шагов действительно нет, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
30: Исходя из экономической теории, замораживать вклады – это не принесет достатка бюджета. Это вызовет, наоборот, излишнюю реакцию населения. Начнется так называемый «бэнк-ран» – набег на банки. И это только ухудшит ситуацию. Но в период неопределенности такие слухи всегда появляются. Причем это не российский эффект, это везде. Это и в Америке, и в Англии, и во Франции, и даже в республике Кирибати. Поэтому нужно спокойно относиться к подобным слухам. И, в общем-то, Силуанов, по большому счету, абсолютно правильно опровергает вот эти все слухи.
29: Вопрос, насколько правильно? Людям нужны не слова, а доказательства, настаивает профессор финансового университета Константин Симонов.
0: У граждан, когда им просто говорят, этого не будет, срабатывает совершенно обратная реакция. Им начинает казаться, что как раз об этом думают. Раз члены правительства об этом говорят, значит, что-то такое там может и быть. На ровном месте, к сожалению, возникают вот такого рода страхи, которым просто надо работать, надо купировать их. Это все можно делать, если делать это все достаточно основательно и грамотно, и пытаясь доказать цифрами, объяснять, почему такого рода опасения сейчас избыточны и чрезмерны.
29: Вместо этого в ЦБ на такую нервную почву сеют тезисы из серии «Единственный источник финансирования – это российские внутренние сбережения», а Минфин призывает не держать деньги под подушкой. В самих этих заявлениях ничего криминального нет, и объективно в ЦБ и в Минфине правы, но контекст почему-то учитывается не всегда. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
28: Можно ли верить блогеру, если он не эксперт, но настойчиво рекламирует медицинский продукт? К чему приведет введение правового фильтра по экспертизе в соцсетях? И каким образом можно будет доказать блогеру свою компетентность? Порассуждаем на тему возможного появления нововведений в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 15 мая, на Бизнес ФМ Казань.
24: Для слушателей старше 12 лет.
10: «Знай меру».
24: Для слушателей старше 12 лет.
11: Ши – так называемый «двойной час». Традиционная мера времени в Китае. 1/12 часть суток. Сотая часть суток раньше называлась «поднебесный Кэ» и составляла 14,5 минут. Сегодня Кэ стала равна 15 минутам и превратилась в 1/96 часть суток. Это время, за которое китаец выпивает одну чашку чая.
10: «Знай меру» на Бизнес ФМ.
13: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
14: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибадем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России, имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
16: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
17: Деньги. В 1875 году Дания, Норвегия и Швеция основали Скандинавский валютный союз. Предполагалось, что страны будут использовать единую монетную систему. Сотрудничество оказалось успешным, и банки экономили значительные средства на операциях с золотом. Первая мировая война нарушила экономический баланс в большинстве стран Европы, в том числе и в Скандинавии. В результате в банковских операциях снова стало применяться золото, и валютный союз распался.
18: История денег на Бизнес ФМ.
19: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва 87.5.
31: Бизнес ФМ. Новости коротко.
1: В Москве 8:28, в студии Вероника Романова. В московских аэропортах Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы. Как ранее сообщала Росавиация, во Внукове ограничения на отправку и прием лайнеров ввели поздно вечером 14 мая. Аэропорт принимал и отправлял самолеты по согласованию. Работу Домодедово ночью ограничивали дважды. Также ограничения вводили на полчаса в Шереметьеве. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, минувшей ночью на подлете к столице сбили 5 БПЛА. Всего над российскими регионами этой ночью были уничтожены 355 беспилотников. В Рязани погибли 3 человека, пострадали 12. Европейский оборонный концерн КНДС может выкупить заводы «Мерседес» и «Фольксваген» в Германии. Об этом пишет издание «Шпигель». По его данным, речь идет о предприятии «Мерседес» в Людвигсфельде и заводе «Фольксвагена» в Оснабрюке. На этих площадках вместо гражданских автомобилей планируется организовать выпуск бронетехники. Как пишет издание, КНДС намерена инвестировать около 1 миллиарда евро в расширение производственных мощностей в ближайшие годы для удовлетворения спроса европейских армии на танки и другую военную технику. Даниил Медведев сегодня в полуфинале турнира «Мастерс 1000» сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером. Накануне в четвертьфинале российский теннисист обыграл испанца Мартина Ландалуса. Матч завершился со счетом 1-6. Турнир проходит в Риме. Призовой фонд превышает 8 миллионов евро. 30-летний Даниил Медведев – 9-я ракетка мира, а Яник Синнер – 1-я. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 8:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. 7 пострадавших при атаке дронов на Рязань госпитализированы. Среди них 4 детей. Состояние 2 взрослых тяжелое, сообщает Минздрав. Дроны прилетели сегодня в жилую многоэтажку. Также повреждено одно из промпредприятий. Над городом были видны клубы черного дыма. В Пекине сейчас проходят переговоры Трампа и Си Цзиньпина в узком составе. Вчера делегации говорили около 2 часов. Трамп сообщил, что все было великолепно, и потом уточнил, что Китай согласился покупать американскую нефть. Комментарий Георгия Буфта об этом через минуту. Американская киностудия Warner Brothers начала запрещать показ своих фильмов в России. Об этом сообщает отраслевое российское издание CinemaPlex, что ждет новинки студии в российском прокате. Подробнее в нашем эфире.
4: Реклама.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
3: Итак, стабилизация вместо прорыва. О чем договорились и о чем промолчали Трамп и Си Цзиньпин? Первый за почти десятилетие визит действующего президента США в Китай увенчался специально выдуманной по этому случаю формулой «конструктивные отношения стратегической стабильности». Трамп провел 2 дня переговоров с Си Цзиньпином. В честь президента США был устроен торжественный банкет в Большом зале народных собраний. 2 лидера прогулялись по территории Храма Неба. Внушительная делегация – полутора десятков лидеров крупнейших американских корпораций провели каждый свои переговоры по интересам. И по итогам переговоров Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Китай согласился покупать американскую нефть. По словам президента США, эта идея понравилась китайскому лидеру, и он готов к обсуждению. Трамп уточнил, что лично предложил Си Цзиньпину приобретать сырье из Техаса, Луизианы и с Аляски. Добавил, что Штаты обладают значительными объемами этого ресурса. О чем еще удалось договориться, о чем нет и как сложится дальше отношения двух сверхдержав, об этом комментарий Георгия Буфта.
0: Председатель Си в ходе переговоров упомянул ловушку Факидида, мол, возможно ли будет избежать войны между восходящей и господствующей державой. Трампу ничего не оставалось, как охарактеризовать свои отношения с Си как дружественные. На торговом фронте наметился ряд подвижек. Ожидается расширение китайских закупок американской сельхозпродукции, сои, говядины, ряда промтоваров и самолетов «Боинг». Самым заметным стало разрешение примерно 10 китайским технологическим компаниям закупать чипы NVIDIA H200. Так что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не зря в самый последний момент вскочил в президентский борт номер один. При этом самые мощные чипы Blackwell по-прежнему для Китая под запретом. Трамп поднимал идею трехсторонней ядерной сделки между США, Китаем и Россией с установлением ограничений на ядерные арсеналы. Китай же традиционно холодно отнесся к этой идее. Его арсенал насчитывает около 600 боеголовок всех типов, что в разы меньше, чем у Америки и России. Зато Си согласился с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. При этом самому давить на Тегеран и помогать Трампу Пекин не собирается. Для Китая в чем-то выгодно, чтобы США увязли в этом конфликте. Это в том числе подрывает авторитет Вашингтона в глазах союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, Трамп еще до визита снизил ожидания сотрудничества по этому вопросу. «Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь с Ираном», — сообщил он. По редкоземельным металлам договорились лишь частично. По сообщению Белого дома, также Си Цзиньпин якобы обещал увеличить закупки американской нефти для снижения зависимости от Ормузского пролива. Правда, в китайских СМИ эта тема отсутствует. Китай не импортировал американскую нефть с мая 2025 года из-за 20% пошлин. Их отмена станет необходимым условием для возобновления закупок. При этом даже в лучшие времена США никогда не были основным источником нефти для КНР. Самым острым остался тайваньский вопрос, и по нему меньше всего публичности. У Пекина тут четкая иерархия целей. В краткосрочной перспективе добиться, чтобы США не поставляли оружие на остров. В настоящее время Америка одобрила поставки оружия Тайваню на 14 миллиардов долларов, но заморозила сделку еще в декабре прошлого года. Накануне визита конгрессмены и сенаторы призывали Трампа сдвинуть это дело с мертвой точки. Но в ходе визита Трамп обошел эту тему молчанием. Симптоматично, что тайваньский парламент в апреле одобрил специальный бюджет лишь в размере 20 миллиардов долларов на закупку новых вооружений. Каковая сумма была существенно меньше запрошенных 40 миллиардов. В долгосрочной же перспективе Пекин хотел бы добиться не только отказа от поставок вооружений, но и от самой возможности военного вмешательства США для защиты Тайваня. Иными словами, Пекин хотел бы, чтобы Вашингтон перешел от нынешней формулы «не поддерживаем независимость Тайваня» к формуле «выступаем против независимости». А еще лучше, чтобы Трамп поддержал мирное воссоединение с мятежной провинцией. На переговорах Си Цзиньпин выступил весьма жестко, заявив, что тайваньский вопрос важнейший в американо-китайских отношениях. Если он будет решен правильно, отношения будут стабильны в целом. Если нет, две страны столкнутся и могут вступить в конфликт. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы, как огонь и вода. По сути, это ультимативное требование пересмотреть всю политику США после Второй мировой в отношении острова. По итогам переговоров в совместном заявлении Тайвань не упомянут вовсе. Оба лидера проигнорировали и вопросы прессы на эту тему. Зато Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в Америку с ответным визитом 24 сентября. Так что закончили на позитивной ноте, зафиксировав тем самым, что отношения находятся скорее в состоянии управляемой конкуренции, а не открытой конфронтации. Уже хорошо.
3: Это был политолог Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». В интервью Fox News Трамп назвал Си Цзиньпина очень высоким для китайцев. «Если бы в Голливуде искали актера на роль лидера Китая, такого бы не нашли», — сказал Трамп. «Он весь такой деловой, с ним никаких игр или разговоров о погоде и звездах. Мне это нравится, он хороший лидер», — сказал американский президент и тут же добавил, что «Си высокий, особенно для своей страны, где люди немного ниже ростом. Посмотрите на военных», — это была цитата. К другим темам. Американская киностудия Warner Brothers начала запрещать показ своих фильмов в России. Об этом сообщает отраслевое российское издание Cinemaplex. В ее распоряжении оказалось письмо от юридической фирмы «Самойлов», которая заявляет, что представляет интересы Warner Brothers. В этом письме от одного из российских кинотеатров требуют немедленно прекратить продажу билетов на фильм «Mortal Kombat 2». Аналогичные письма получали также организаторы показа фильмов «Они придут за тобой» и «Мумия». Эти фильмы показывают в России в обход авторских прав, фактически нелегально. Cinemaplex указывает, что даже в нынешних условиях требования американской студии к российским кинотеатрам обоснованы. Российские суды, несмотря на геополитическую обстановку, продолжают удовлетворять иски иностранных правообладателей. Комментирует главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
9: Вовсе без иностранных премьер российский рынок не останется. Помимо Голливуда, большого, студийного, у нас остаются, во-первых, фильмы, которые продаются на кинорынках. И благодаря этому у нас появляются фильмы Lionsgate, та же самая «Голодные игры», какая-то анимация международная, европейская в том числе. А кроме европейской анимации есть еще и азиатская, и латиноамериканская. Тоже касается фильмов жанровых. Франция нам до сих пор что-то продает. Какие-то немецкие, по-моему, фильмы у нас в прокат выходят. Ну и азиатские хорроры, куда мы без них. Это вообще сейчас палочка-выручалочка в отсутствии отечественного контента. Что касается серого проката. Рано или поздно это должно было случиться.

0: СВО до тех пор, пока эти студии от нас ушли, и у российского кино тоже будет шанс на то, чтобы показать себя и, наконец-то, конкурировать уже не только на своем поле, но и на международном.
1: Александр Голубчиков, главный редактор портала «Зумфильм». Также, как пишет «Коммерсант», легальные видеосервисы и онлайн-кинотеатры в России смогут транслировать картины американской студии «Дисней» только до конца этого года, так как студия не планирует заключать новые контракты. Росаккредитация и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила при присвоении звезд отелям. Их всех пригласили на совещание в середине апреля и провели разъяснительную беседу. Пока ограничились предупреждениями, но в будущем возможен и отзыв лицензий. Обязательная классификация отелей в России действует с января 2025 года. Все гостиницы должны соответствовать категориям от 1 до 5. Категория «без звезд» была упразднена с 1 марта. Оценивать их могут только аккредитованные компании, сейчас таких 63. В реестре числится 47,5 тысяч объектов, но реальную звезду получили чуть больше 9 тысяч. Остальные – хостелы, кемпинги, гостевые дома, для которых классификация пока не обязательна. Эксперты считают, что около 30% отелей завышают свою категорию, говорит председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
2: Они всегда этим грешили. Просто сейчас на это решили обратить внимание. Пока были иностранные бренды, они свои бренды очень жестко контролировали и могли отозвать франшизу. А сейчас их нет, и многие отели сами по себе и спокойненько не соблюдают то, что не хотят соблюдать.
3: А почему отели идут на сознательное завышение категории, несмотря на риск?
2: Ну, отчасти это дает некие конкурентные преимущества перед другими коллегами. Больше звезд, и, соответственно, больше другое восприятие у потребителя. Чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
3: Согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
2: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
3: Какие-то могут последствия быть у них?
2: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких ярких прецедентов не было.
3: То есть это первый такой прецедент?
2: Первый шумный прецедент. А особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
1: Сергей Миронов, Федерация рестораторов и ательеров России. При этом классифицирующие компании уверяют, что массовых нарушений нет, риск потерять лицензию слишком велик. Но проверки продолжаются. Потребитель тоже может пожаловаться на несоответствие, и тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки не так давно, и они достаточно серьезные. Поэтому если какой-то небольшой недостаток, то лучше попросить отель его исправить в досудебном порядке, говорит руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Александр Байбородин.
4: Есть требования, которые распространяются на все гостиницы, и есть требования для гостиниц определенных категорий. Например, во всех гостиницах должно быть организовано хранение багажа, должна быть возможность вызова такси, должен предоставляться доступ в интернет. Но есть специфические требования, характерные, например, для гостиниц высших категорий 4 и 5 звезд. Например, наличие кондиционеров во всех номерах, наличие мини-сейфа во всех номерах, наличие, например, круглосуточного ресепшена. И именно несоответствие отеля этим требованием является основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, определяется судом. Если говорить о суммах, то можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочное проживание в номере и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американские суды, получит компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
1: Александр Байбородин, юристы для турбизнеса. В пресс-службе Росаккредитации Интерфаксу сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты – часть рабочего процесса.
5: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте «Зеленая Слобода».

0: слобода.рф.
1: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
6: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Pull the plug.
7: Такой фразой в англоязычном мире предлагают закрыть неудачный проект. Близко к тексту это переводится как «выдернуть вилку из розетки». В самой вероятной версии выражение пришло в мир бизнеса из медицины, означая «отключение аппаратов, которые искусственно поддерживают жизнь безнадежного больного». Также «pull the plug» можно перевести как «вытянуть пробку, чтобы спустить воду в унитазе». Русские люди в подобных ситуациях посоветуют «выпустить пар и успокоиться».
6: Срочные переводы на Business FM.
8: И 5. Компании и корпорации.
9: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: ВТБ с сегодняшнего дня снижает ставки по рыночной ипотеке и рефинансированию на 0,5%. Минимальная ставка на покупку квартир составит 17,5%, на рефинансирование – 18%. Скидка действует при сумме кредита от 10 миллионов рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 6 миллионов в других регионах. Госпрограммы, семейная, IT-ипотека и другие остались без изменений – от 2 до 6% годовых. Peugeot отзывает более 600 тысяч автомобилей 208 модели по всему миру. Причина выглядит забавно, но напрямую относится к безопасности. У авто слишком тихий звуковой сигнал. Компания заменит его на более громкий. Владельцев автомобилей уведомят напрямую. Аэрофлот удвоил расходы на техобслуживание самолетов, пишут ведомости. В первом квартале этого года они превысили 7 миллиардов рублей, а их доля в операционных расходах выросла до 4%. Этот рост – часть стратегии перевозчика по сохранению парка западных воздушных судов «Боинг» и «Аэрбас» в условиях санкций. Эксперты связывают ускорение роста издержек также с удлинением логистических цепочек из-за ближневосточного конфликта.
10: Конфликты.
9: Итальянский производитель кофеварок DeLonghi судится с Авито, пишут ведомости. С начала года компания подала 5 исков к онлайн-платформе, чтобы через суд получить данные продавцов, нелегально торгующих товарами бренда на площадке. В Авито пояснили, что платформа не может без судебного запроса раскрыть информацию о пользователях, поэтому такие иски носят формальный характер, а в дальнейшем требования предъявляются напрямую нарушителям. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
11: Восемь сорок восемь в Москве. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в Северо-Восточной Европе Элвис Чэнг. XPeng называют китайской Tesla. Компания является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей, а также разрабатывает беспилотные авто. Сейчас XPeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять мощности. Ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако заводы немецкого автопроизводителя, как сказал Чэнг, немного устарели, поэтому они могут не соответствовать требованиям китайского концерна. В этой связи XPeng рассматривает также возможность строительства собственного завода, комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржарета.
0: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем шли японцы, ну просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцам 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках, те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну, их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
11: Игорь Мажорет, «Автостат». В китайском автоконцерне XPENG также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями.
6: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
11: Гриш, приветствую.
12: Доброе утро.
11: Тут КНР США, говорит Си Цзиньпин, договорились поддерживать стабильность в торгово-экономических отношениях. Ну вот, видимо, завершилась их двусторонняя встреча с Трампом в узком составе. Они сегодня говорили. Тебе слово, что на рынках в этой связи?
12: Ну, что они говорили, естественно, в публичном поле будет такая скупая информация, но если верить каким-то инсайдерам американским, вот особенно насчет сделки по рынку энергоносителя, ну, там, нефть, газ американский, ну, говорят, что договорились, и договорились после того, как представители Трампа предложили солидную скидку на поставки и природного газа, и сырой нефти в Китае, поэтому вот, возможно, здесь рынок сначала встрепенулся, позитивно воспринимал все это, все эти вот новости, ну, ничего не подтверждено, но, судя по всему, действительно там знающие инсайдеры, они представляют американскую нефтегазовую отрасль, ну и в целом здесь рынок решил, что может быть там иранский фактор уйдет на второй план, в том плане, ну, в том смысле, что Китай действительно перестанет поддерживать, будет стимулировать Иран открыть пролив. Потом все изменилось после того, как пошла информация о том, что американцы все-таки готовят очередной удар по Ирану, тем более Трамп там намекнул, что, возможно, еще раз ударит по иранским ядерным объектам. Все это наложилось на нестабильность, которая вот в последние дни воцарилась на мировом рынке долга, ну, в сегменте японского и американского в первую очередь. Катализатором стал обвал цен на рынке британского долга. Ну, вот очень похожая история на то, что было, по-моему, 3 или 4 года назад, тоже с Британии началось. Сейчас вот такая двусторонняя идет история. Японский ЦБ намекает на то, что есть острая необходимость в дальнейшем повышения ставок. Это провоцирует сброс долговых бумаг Японии со стороны местных пенсионных и страховых фондов. Соответственно, доходности растут, обновляют очередной максимум лет за 20, а то и 30, если брать самые длинные бумаги. Ну и такая же в итоге динамика негативная пошла на американском рынке долга. Доходности взлетают, обновляют максимум за 2 года по 10-летним бумагам. 30-летние бумаги уверенно взяли планку в 5%, уже 5,07. Ну, соответственно, вот эти очередные долговые волнения по традиции формируют негативный тренд на глобальном рынке финансовом. Рынок акций сегодня с утра корректируется. Азиатский фондовый рынок 2 до 5% упали. Доллар резко укрепляется. Ну, естественно, все это сочетание в итоге ударило по товарному рынку. Твердые активы, это промышленные металлы, золото, серебро, активно снижаются. Серебро 7%, золото 2%, медь и другие металлы где-то от 2 до 3. Ну и растет только нефть. Уже Brent вернулся к отметке $108. Здесь вот противоречивые чувства инвесторов. С одной стороны, все ждут, что эта иранская история рано или поздно завершится, поэтому не готовы там как активно играть на повышение. С другой стороны, история не завершилась, и, соответственно, факты есть факты. Потеря большого объема предложения, конечно, так быстро не восполнится. Поэтому рынок быстро перестроился и опять играет на повышение цен на нефть.
11: Спасибо, мы продолжим через час. Ну а тут, пока мы с тобой разговаривали, Си Цзиньпин продолжает делать заявление. КНР США достигли консенсуса по поддержанию стабильных торговых отношений, расширению сотрудничества во всех областях, ну и по регулированию взаимных озабоченностей. Тоже говорили, это все сказал Си Цзиньпин подробнее в дальнейшем эфире.
6: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Фейк ньюс. В начале 18 века самым известным астрологом Британии был Джон Партридж. Он занимался частной практикой, а также издавал брошюры с нехитрыми предсказаниями, очень популярными среди англичан. Были у Партриджа и недоброжелатели, среди них писатель-создатель Гулливера Джонатан Свифт. Взяв псевдоним Исаак Бикерстафф, Свифт тоже стал выпускать брошюры с астрологическими прогнозами. И в одном из них предсказал, что в ближайшие дни Джон Партридж умрет. А в следующем выпуске уже вышел некролог. С этого дня Партриджу пришлось на каждом шагу доказывать, что он все еще жив. Дошло до того, что наследство Джона начали делить между родственниками, а его астрологические брошюры чуть ли не запретили, как нарушающие авторские права усопшего, если верить Свифту, человека.
13: Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: Прямо сейчас.
11: Источники газеты South China Morning Post сообщают, что однодневный визит в Пекин президента России Владимира Путина ожидается в конце следующей недели, то есть 20 мая. Пока от Кремля не было конкретной даты. Вчера Песков заявлял, что она будет уже в ближайшее время.
6: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: В студии Вероника Борисенкова, в Москве 8.58. В столичных аэропортах Внуково и Домодедово заработали в штатном режиме. Как сообщает Росавиация, во Внуково ограничения на отправку и прием самолетов ввели поздно вечером 14 мая. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию. Домодедово за ночь ограничивал свою работу дважды. Ограничения также вводили на полчаса в Шереметьеве. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, ночью на подлете к столице сбили 5 беспилотников. Всего над российскими регионами этой ночью были уничтожены 355 БПЛА, а в Рязани из-за атаки дронов погибли 3 человека, пострадали 12. США могут предъявить обвинение экс-президенту Кубы Раулю Кастро из-за уничтожения в 1996 году 2 легкомоторных самолетов. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. Тогда погибли 4 сотрудника гуманитарной организации «Братьево спасение». По информации телеканала, обвинительное заключение должно быть одобрено большим жюри коллегий присяжных заседателей. Предъявленные обвинения могут стать частью плана по усилению давления США на кубинское правительство. феврале 1966-го кубинский МиГ-29 сбил два самолета «Цесна». С них братья Воспасения сбрасывали на территорию Кубы листовки. Организация вывозила с острова беженцев и кубинцев, которые столкнулись с политическими преследованиями, а Рауль Кастро в 1966 году командовал вооруженными силами Кубы. Европейский оборонный концерн КНДС может выкупить заводы «Мерседес» и «Фольксваген» в Германии. Об этом пишет «Шпигель». По данным издания, речь идет о предприятии «Мерседеса» в Людвигсфельде и заводе «Фольксвагена» в Оснабрюке. На этих площадках вместо гражданских автомобилей планируется организовать выпуск бронетехники. Как отмечает издание, КНДС намерена инвестировать около 1 миллиарда евро в расширение производственных мощностей в ближайшие годы для удовлетворения спроса европейских армий на танки и другую военную технику. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 9 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 3 человека погибли, 12 пострадали в результате атаки украинских дронов в Рязани. Повреждены 2 многоэтажки. Обломки беспилотника упали и на территории местного НПЗ. Там начался пожар. Налетай подешевел. Так решили многие россияне, глядя на курсы валют. В итоге в обменниках начался дефицит долларов и евро. А причем теперь курсы, в отличие от прежних лет, уже приблизились к официально установленным. Неисполненные госконтракты. В нашей рубрике «Бизнес» говорит сегодня очередная история предпринимателя, но ему не просто не заплатили, но еще и отказываются принять поставку без объяснения причин. Какие есть варианты в таких случаях? Все подробности в ближайшие минуты. Атака украинских беспилотников на Рязань. 3 погибших, 12 раненых, среди госпитализированных 4 детей. Суть по заявлению властей, прилеты начались в 3 часа утра. Губернатор области заявил, что повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Ведется разбор завалов, организована эвакуация детей. В школах и детсадах Октябрьского района города отменили занятия. Местные паблики публикуют кадры попадания дрона прямо в один из домов. Это высотка элитного жилого комплекса «Триколор». Суть по фото, дрон влетел в дом на уровне 20-х этажей, угол дома сильно выгорел. Губернатор также сообщил, что обломки дронов упали на территорию одного из промпредприятий. СМИ пишут, что атакован рязанский НПЗ «Роснефти», перерабатывающий до 17 миллионов тонн нефти в год. Там начался пожар. На кадрах из города клубы черного дыма. Говорит Собко российской газеты в регионе Елена Шулепова.
16: Около 2 часов над городом, над Рязанью, раздались мощные взрывы. Это, собственно говоря, работало ПВО. Жителей пострадавших домов спешно эвакуировали ночью из своих квартир. Для них организованы места временного пребывания. Кто-то поехал к родственникам. Сейчас идет ликвидация последствий, разбирают поврежденные конструкции. Губернатор уже пообещал всем пострадавшим, семьям погибших материальную помощь. Сегодня в одном из районов города в целях безопасности отменяются занятия и уроки в школах и детских садах. Под это попали менее 10 школ. Глава региона еще раз обращается к жителям Рязани и особенно предупредить детей, что нельзя ни в коем случае трогать обломки беспилотников.
17: А по задымлению информации нет?
16: Официальной информации нет. Неофициальная информация, что, в общем-то, в одном подъезде обрушилась конструкция, в другом начался пожар.
15: Елена Шулепова, Собко российской газеты. Рязанская область не в первый раз подвергается украинским атакам. В январе пострадали 2 человека. Также были повреждены 2 многоэтажки. И тоже сообщалось, что повреждено промпредприятие. Украинские власти заявляют, что в результате вчерашнего ночного удара по Киеву, где ракета попала в многоэтажку, число погибших выросло до 24 человек. Среди них 3 детей. Еще 48 человек пострадали. Минобороны России заявляла, что российская армия нанесла массированный удар в возмездие, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военной инфраструктуре ВСУ. Дональд Трамп назвал свой визит в Китай успешным и незабываемым. А прямо сейчас визит американского президента в Китай завершаются. Трамп и председатель КНР Си встречаются за чаем и обедом, после чего Трамп улетит на родину. Но, по данным американской прессы, совсем скоро в Китай прилетит Владимир Путин. Информация пока официально не подтверждена. Подробности позже. Сейчас к другим темам. Купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля доллар пробил отметку 73. Начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Подробнее Михаил Задорожный.
18: Очереди и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
19: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем. Приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
20: Но я не очень много хотел, до 10 тысяч.
19: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов.
18: По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличную валюту на 108 миллиардов рублей, или примерно 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это на треть больше, чем в предыдущем месяце. Что интересно, спрос на наличные доллары и евро остается стабильным. К примеру, 5 лет назад, в апреле 2021-го, по данным регулятора, наши сограждане купили валюту на 1,2 миллиарда долларов. Но вот с предложением наличной валюты все стало намного хуже, продолжает инвестиционный аналитик из Skyford Capital Кирилл Клементьев.
21: Наши сами сограждане, уезжая за рубеж, уезжая в отпуск, там валюту тратят и привозят в Россию меньше, либо вообще ничего не привозят. То есть фактически у нас денежная масса валюты такая же. Часть купюр просто банально выходит из обращения, потому что рвалась, испачкалась бумажка, стала непригодной. И при этом еще идет отток валюты за счет путешествий. Фактически валюта уменьшается, а нового притока нет, потому что официально заказать, как раньше, в ЕЦБ валюту у нас никакой банк не может.
18: Нынешний высокий спрос на наличную валюту объясняется в первую очередь сезонным фактором, но и продолжающееся укрепление рубля тоже сыграло свою роль, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
22: Сейчас сезонный отпусков, и люди покупают валюту для Турции и прочих. С учетом разных ограничений, как внутри страны, так и снаружи страны, наличная валюта более понятна людям. Что касается второго фактора, то сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за очень длительный срок значениях. И я допускаю, что часть людей решила просто зафиксироваться, часть своих каких-то активов переложить в наличную валюту. Почему наличную? Потому что мы знаем в опыте, что счета могут заблокировать или ограничить. Часть людей, зная нашу историю на 20 лет назад, когда были девальвации, когда были кризисы и так далее, всегда выигрывали те люди, у которых была наличная валюта. И они захотят снова создать такую подушку.
18: Одно небольшое наблюдение. Курсы покупки и продажи наличного доллара уже почти не отличаются от курса на межбанке и от официального курса, который устанавливает ЦБ. Хотя раньше разрыв был существенный. Продать доллары сейчас можно по 73 рубля, купить в среднем по 75-76, если, конечно, в обменнике найдется нужная сумма. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
15: Китай и США должны выполнять достигнутые в ходе визита Трампа договоренности и дорожить с трудом завоеванной позитивной динамикой. Об этом сейчас заявляет Си Цзиньпин. Визит Трампа в Китай поспособствует развитию взаимопонимания, углублению взаимного доверия и повышению благосостояния народов обеих стран. Это я все цитирую. Трамп вот-вот улетит из США. В США, из Китая. Позже подробности к этой теме еще вернемся, а сейчас к другим новостям. Ни товара, ни денег. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика. Его случай выделяется, не только ему не заплатили, но и отказываются принимать поставку, не объясняя причин. Разбираемся, что делать в таком случае, продолжит Евгений Перельчук.
6: «Бизнес говорит».
1: Компания «Фарм Ресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках. Это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фарм Ресурс» Александр Миронов.
2: Чтобы привести немецкий инструмент, надо все постараться. Все это было сделано в конце 25 года и в начале 26-го. С четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
3: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается. И прокуратура мне отвечает, что это вообще отношения хозяйствующих субъектов. И она здесь ни при чем.
1: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента, диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже отправили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
23: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательство, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
1: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо как альтернатива взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
24: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
25: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
26: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
27: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To make a killing. Дословно это можно перевести как «совершить убийство». Но если не говорить о полиции, в основном эта жутковатая фраза используется сегодня в обиходе в самом миролюбивом значении – «сделать много денег». А под «убивать» подразумевается русское «убиваться на работе», «усердно трудиться». Есть у этой идиомы и более нейтральный вариант – «to make a fortune», то есть «сделать удачу». Срочные переводы на Business FM.
28: После службы в бизнесе.
0: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
26: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
4: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
26: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
5: Партнер эфира ООО «Канавто-21».
7: Хочу купить автомобиль. Технологичный, безопасный, экономичный, а главное, комфортный, чтобы для всей семьи. Что выбрать?
8: Выбирай современный гибридный Geely EX5 EMI в «Канавто» с выгодой до 580 тысяч рублей только до 31 мая. Geely «Канавто» 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2025 года во всех комплектациях. Испытывается из прямой выгоды. Выгода по программе трейдинг и выгода автосалона. Не оферта.
26: Бизнес ФМ Казань.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: В подмосковной Лобне запретили работу кикшеринга. Ранее те же меры приняли власти Люберец, Раменского, Котельников. Впрочем, далеко не везде ограничения электросамокатов работают так, как надо.
1: На территории городского округа Лобня вводится полный запрет сервисов кикшеринга. И, по словам местных жителей, оставлявших сообщения в нашем директе, сезон электросамокатов у них действительно так и не начался. Запрет жителей Лобни удивил. Во-первых, он не решает проблему курьеров. Во-вторых, особых проблем самокаты от сервисов кикшеринга здесь не доставляли. Вместо того, чтобы просто запрещать, можно было бы обратиться к опыту ближайших соседей, считает один из жителей Лобни.
12: Сам, будучи гражданином Беларуси, могу привести прекрасный опыт, пример. Размеченные дорожки, что столица Минск, что областные центры, вот город Витебск, например. Светофорное регулирование с обозначающими знаками, с разделением пешеходных зон на самокатные и пешеходные. Это абсолютно регулируемая тема, вплоть до того, что кершеринг, бизнес мог быть банально озадачен проблемой, например, введения таких, скажем так, патрулей, чтобы не перегружать ДПС, бедных нагруженных, которые не справляются со всей нагрузкой. Опыт в мире вообще существует нормальный, чем вот просто тупо запрещать перемещать самокаты. Якобы они мешают, но вот кикшеринговые абсолютно не доставляли проблем в Лобне, это точно. И курьерские самокаты доставляют гораздо сейчас больше проблем, так же, как это и было. Ничего, это вот с курьерскими остается на том же уровне.
1: Власти Лобни последовали примеру Котельников, Люберец и Раменского округа. Но здесь опыт у местных жителей разный. Например, житель города Раменское Николай сообщил нашей редакции, что вообще не заметил разницы до и после запрета. Как ездили, так и ездят. Как бросали, где попало, так и бросают. В подмосковных Люберцах запрет на использование электросамокатов тоже фактически не действует, рассказывает моя коллега и жительница Люберец Александра Сидорова.
28: На словах самокаты действительно запретили, а на деле, как оказалось, нет. Как ездили, так и ездят. Как нарушали правила, так и нарушают, как переезжали дорогу на красный свет перед машиной, так и переезжают. Поскольку я живу прямо на границе Люберец и Москвы, я так понимаю, первое время, видимо, у кикшеринговых сервисов была какая-то опция, что дальше действительно границы Люберец они доехать не могут. И было несколько недель, когда у нас под окнами собиралось какое-то невероятное количество самокатов. Причем они стояли на траве, на тротуаре, у продуктовых магазинов, прям скопом. Но вот в какой-то момент вроде их начали централизованно ставить на парковке, но ограничить полностью сервисы явно не удалось.
1: В среду власти городского округа Люберцы признали, что ограничения на работу кикшеринга у них не работают. Однако, по их данным, аренда и завершение поездок оказались доступны из-за технического сбоя. Операторы кикшеринга, по их словам, самокаты к ним не завозили. Все симы, которые фиксируются, это транзитный транспорт с других районов. Сейчас люберцы продолжают работать с операторами, чтобы закрыть парки, скверы и другие общественные пространства и ограничить скорость самокатов вблизи детских садов, школ и поликлиник. Вакханалия с самокатами продолжится, пока не будет принят ряд жестких запретов на правительственном уровне. И они уже готовятся, заявил руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, член общественного совета МВД России по Москве Константин Крохмаль.
29: Сейчас проходит тестовый режим, только недавно открылся сезон самокатов. Запрет существует на этапе привыкания. Еще нет карательных органов, еще нет служб, которые конфисковывают электросамокаты. В любом случае, все ждут июня. В июне будет Госсовет по транспорту. транспорту, где президент четко обозначит более кардинальные рекомендации посредством индивидуальной мобильности, вплоть до полного запрета передвижения средств индивидуальной мобильности по тротуарам вообще. Выводить будем их на трассу. И, естественно, ужесточение. Поэтому сейчас все готово к тому, чтобы ввести локальные зоны в городах, пригородах, именно без самоката. Потому что инфраструктура пока не готова. Не готов карательный механизм по поводу соблюдения закона.
1: Мы обратились к операторам кикшеринга за разъяснениями. Сервисы Яндекс.Гоу и МТС Юрент получили запросы. В сервисе ВУШ от комментариев отказались. За пределами Москвы и Подмосковья ограничения на работу сервисов кикшеринга действуют в качестве экспериментов. В крупных городах есть мертвые зоны для самокатов, а полный запрет ввели лишь города Благовещенск и Елабуга еще в прошлом году. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
10: Можно ли верить блогеру, если он не эксперт, но настойчиво рекламирует медицинский продукт? К чему приведет введение правового фильтра по экспертизе в соцсетях? И каким образом можно будет доказать блогеру свою компетентность? Порассуждаем на тему возможного появления нововведения в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 15 мая, на Бизнес ФМ Казань.
9: Для слушателей старше 12 лет.
27: Бизнес ФМ Казань.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Сообщение о повышении налогов и заморозке вкладов – фейк. Министру финансов пришлось официально опровергать слухи о возможных заморозках депозитов. Опять. Ранее это уже делали и в Минфине, и в Центробанке. Но откуда вообще взялись эти слухи и есть ли у них какая-то экономическая почва?
11: Если рассуждать об истории вопроса, то тут однозначного ответа не будет, смотря как далеко копнуть. Потому что такие слухи в истории современной России возникают более или менее регулярно. Понятно, что за последние годы первая массовая волна тревожных сообщений о том, что власти собираются как-то распорядиться накоплениями россиян, возникла весной 2022 года. Потом наступило относительное затишье. Следующий всплеск в 2024 году, когда экономист Алексей Зубец предположил, что при резком снижении ставок власти теоретически могли бы ограничить вывод денег с депозитов, чтобы избежать всплеска. Инфляции. Его слова быстро разошлись по СМИ и телеграм-каналам, как почти готовый сценарий заморозки вкладов. Потом снова затишье. И вот уже этой весной новая волна. Авторы ряда анонимных телеграм-каналов стали репостить фейковый указ ЦБ о мерах по обеспечению надежности и стабильности функционирования банковской системы в условиях особого периода. В этом поддельном указе говорилось в том числе о заморозке курса рубля и о том, что регулятор якобы готовит проект по переводу вкладов физлиц свыше 2,8 миллионов рублей в безотзывные сберегательные сертификаты на 3 года под 18% годовых. Потом новый фейк. В интернете стало распространяться видео с коробками, в которых лежали якобы распечатанные бланки этих самых сертификатов с логотипами крупнейших банков и так далее. Кто вбрасывает эту дезинформацию, неизвестно, но распространяют уже почти все. Все это время экономисты повторяли, что заморозка вкладов вообще ничего не дает власти. В частности, потому что просто глупо выпускать сертификаты на 3 года под 18%, если можно занять на 10 лет под 14,5%. К тому же, самих этих денег, которые якобы хотят заморозить, в банках нет. Они уже в выданных кредитах. Экономических обоснований у таких шагов действительно нет, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
13: Исходя из экономической теории, замораживать вклады – это не принесет достатка бюджета. Это вызовет, наоборот, излишнюю реакцию населения. Начнется так называемый «bank run» – набег на банки. И это только ухудшит ситуацию. Но в период неопределенности такие слухи всегда появляются. Причем это не российский эффект. Это везде. Это и в Америке, и в Англии, и во Франции, и даже в Республике Кирибати. Поэтому нужно спокойно относиться к подобным слухам. И, в общем-то, Силуанов, по большому счету, абсолютно правильно опровергает вот эти все слухи.
11: Вопрос, насколько правильно? Людям нужны не слова, а доказательства, настаивает профессор финансового университета Константин Симонов.
6: У граждан, когда им просто говорят, этого не будет, срабатывает совершенно обратная реакция. Им начинает казаться, что как раз об этом думают. Раз члены правительства об этом говорят, значит, что-то такое там может и быть. На ровном месте, к сожалению, возникают вот такого рода страхи, которым просто надо работать, надо купировать их. Это все можно делать, если делать это все достаточно основательно и грамотно, и пытаясь доказать цифрами, объяснять, почему такого рода опасения сейчас избыточны и чрезмерны.
11: Вместо этого в ЦБ на такую нервную почву сеют тезисы из серии «Единственный источник финансирования – это российские внутренние сбережения», а Минфин призывает не держать деньги под подушкой. В самих этих заявлениях ничего криминального нет, и объективно в ЦБ и в Минфине правы, но контекст почему-то учитывается не всегда. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
14: Слушателей старше 12 лет.
15: Благодаря туристам, страны которых могло и не быть, если бы не они.
16: Необитаемый остров Маврикий в юго-западной части Индийского океана португальцы открыли в начале 16 века. Первое поселение здесь основали голландцы. Завезли рабов и выращивали табак и сахарный тростник. Но в начале 18 столетия просто сбежали с острова из-за нашествия крыс. Следующими были французы. И, наконец, в 1814 году Маврикий стал британской колонией. А независимость получил в 1968 году. Туризм здесь начали развивать лишь в 80-х годах прошлого века. И из бедной аграрной страны Маврикий превратился в один из самых престижных мировых курортов. Сегодня доля туризма в ВВП страны составляет почти четверть.
15: Благодаря туристам. На Бизнес ФМ.
26: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
17: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
18: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибадем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
26: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 518-40-40. Реклама – наша профессия. Первое место в мире по количеству брендированных татуировок занимает Харли Дэвидсон. А началось все с того, что компания предложила скидку на байк для тех, кто придет покупать мотоцикл с татуировкой-логотипом. Эти конкурсы Харли проводит до сих пор. А маркетологи теперь говорят, что компания продает не технику, а образ жизни.
18: Реклама. Наша профессия.
26: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. США могут повторить удары по иранским ядерным объектам, чтобы сделать невозможным доступ Тегерана к урану. Это заявил Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон круглосуточно следит за иранскими ядерными объектами. В июне 25-го штаты нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. В феврале 26-го начали военную операцию против Ирана. В апреле стороны договорились о прекращении огня, и одним из условий мира остается отказ Тегерана от разработки ядерного оружия. Саудовская Аравия обсуждала с союзниками идею заключить пакт о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном после окончания конфликта с США и Израилем. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, Эр-Рияд рассматривает в качестве потенциальной модели Хельсинский процесс. Соглашения в Хельсинки были подписаны в 1975 году европейскими странами США и СССР для снижения международной напряженности. Они включали признание послевоенных границ, территориальной целостности государства, мирное урегулирование споров, экономическое сотрудничество и другие вопросы. В Саудовской Аравии ожидают, что Иран выйдет из нынешнего конфликта ослабленным, но все еще будет представлять угрозу для своих соседей, говорится в публикации. Губернатор Курской области Александр Хинштейн просит правительство о запрете майнинга в нескольких районах региона. Как утверждает РБК, 5 мая он направил такое письмо министру энергетики Сергею Цивилеву. Как объясняет курский губернатор, это необходимо из-за сложной ситуации с энергоснабжением региона. Источники издания утверждают, что вопрос запрета майнинга в Курской области будет обсуждаться на заседании правительственной комиссии сегодня. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Дональд Трамп завершил свой трехдневный визит в Китай. Несколько минут назад президент США зашел в свой самолет в пекинском аэропорту. А перед этим он еще раз заявил, что визит оказался очень успешным. Какие выводы можно сделать из двух встреч лидеров КНР и Америки? Об этом Георгий Бофт через минуту. Warner Brothers начала запрещать показ своих фильмов в России, утверждает отраслевое российское издание CinemaPlex. А по его данным, есть письмо от некой юридической фирмы, которая заявляет, что представляет интересы Warner Brothers, и там есть требование немедленно прекратить продажу билетов, в частности, на фильм Mortal Kombat 2. Тайные проверки провели Росаккредитации и Роскачество и обнаружили, что целых 11 компаний нарушали правила присвоения звезд отелям. Пока с компаниями провели разъяснительные беседы, но возможны более серьезные санкции. Как сейчас раздают звезды и что грозит при нарушениях? Обо всем этом в ближайшее время. Стабилизация вместо прорыва. О чем договорились и о чем промолчали. Трамп и Си Цзиньпин. Первый за почти десятилетие визит действующего президента США в Китай увенчался специально выдуманной по этому случаю формулой «конструктивные отношения стратегической стабильности». Трамп провел два дня переговоров с Си Цзиньпином. В честь президента США устроили торжественный банкет в Большом зале народных собраний. Два лидера прогулялись по территории Храма Неба. Внушительная делегация полутора десятков лидеров крупнейших американских корпораций провели каждый свои переговоры по интересам. По итогам переговоров Трамп заявил в интервью Fox News, что Китай согласился покупать американскую нефть. По словам президента США, эта идея понравилась китайскому лидеру, и он готов к ее обсуждению. Трамп уточнил, что лично предложил Си Цзиньпину приобретать сырье из Техаса, Луизианы и с Аляски. И добавил, что Штаты обладают значительными объемами этого ресурса. О чем еще удалось договориться, о чем нет, и как сложатся отношения двух стран дальше. Об этом Георгий Буфт.
3: Председатель Си в ходе переговоров упомянул ловушку Фукидида, мол, возможно ли будет избежать войны между восходящей и господствующей державой. Трампу ничего не оставалось, как охарактеризовать свои отношения с Си как дружественные. На торговом фронте наметился ряд подвижек. Ожидается расширение китайских закупок американской сельхозпродукции – сои, говядины, ряда промтоваров и самолетов «Боинг». Самым заметным стало разрешение примерно 10 китайским технологическим компаниям закупать чипы NVIDIA H200. Так что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не зря в самый последний момент вскочил в президентский борт номер один. При этом самые мощные чипы Blackwell по-прежнему для Китая под запретом. Трамп поднимал идею трехсторонней ядерной сделки между США, Китаем и Россией с установлением ограничений на ядерные арсеналы. Китай же традиционно холодно отнесся к этой идее. Его арсенал насчитывает около 600 боеголовок всех типов, что в разы меньше, чем у Америки и России. Зато Си согласился с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. При этом самому давить на Тегеран и помогать Трампу Пекин не собирается. Для Китая в чем-то выгодно, чтобы США увязли в этом конфликте. Это в том числе подрывает авторитет Вашингтона в глазах союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, Трамп еще до визита снизил ожидания сотрудничества по этому вопросу. «Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь с Ираном», — сообщил он. По редкоземельным металлам договорились лишь частично. По сообщению Белого дома, также Си Цзиньпин якобы обещал увеличить закупки американской нефти для снижения зависимости от Ормузского пролива. Правда, в китайских СМИ эта тема отсутствует. Китай не импортировал американскую нефть с мая 2025 года из-за 20% пошлин. Их отмена станет необходимым условием для возобновления закупок. При этом даже в лучшие времена США никогда не были основным источником нефти для КНР. Самым острым остался тайваньский вопрос, и по нему меньше всего публичности. У Пекина тут четкая иерархия целей. В краткосрочной перспективе добиться, чтобы США не поставляли оружие на остров. В настоящее время Америка одобрила поставки оружия Тайваню на 14 миллиардов долларов, но заморозила сделку еще в декабре прошлого года. Накануне визита конгрессмены и сенаторы призывали Трампа сдвинуть это дело с мертвой точки. Но в ходе визита Трамп обошел эту тему молчанием. Симптоматично, что тайваньский парламент в апреле одобрил специальный бюджет лишь в размере 20 миллиардов долларов на закупку новых вооружений. Каковая сумма была существенно меньше запрошенных 40 миллиардов. В долгосрочной же перспективе Пекин хотел бы добиться не только отказа от поставок вооружений, но и от самой возможности военного вмешательства США для защиты Тайваня. Иными словами, Пекин хотел бы, чтобы Вашингтон перешел от нынешней формулы «не поддерживаем независимость Тайваня» к формуле «выступаем против независимости». А еще лучше, чтобы Трамп поддержал мирное воссоединение с мятежной провинцией. На переговорах Си Цзиньпин выступил весьма жестко, заявив, что тайваньский вопрос важнейший в американо-китайских отношениях. Если он будет решен правильно, отношения будут стабильны в целом. Если нет, две страны столкнутся и могут вступить в конфликт. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы, как огонь и вода. По сути, это ультимативное требование – пересмотреть всю политику США после Второй мировой в отношении острова. По итогам переговоров в совместном заявлении Тайвань не упомянут вовсе. Оба лидера проигнорировали и вопросы прессы на эту тему. Зато Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в Америку с ответным визитом 24 сентября. Так что закончили на позитивной ноте, зафиксировав тем самым, что отношения находятся скорее в состоянии управляемой конкуренции, а не открытой конфронтации. Уже хорошо.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Ну, Трамп несколько минут назад буквально улетел из Пекина. Провожал его в аэропорту глава МИД Китая Ван И. А Fox News перед вылетом дал интервью Fox News и назвал Си Цзиньпина очень высоким для китайцев. Если бы в Голливуде искали актера на роль лидера Китая, такого не нашли бы, сказал Трамп. Он весь такой деловой, с ним никаких игр или разговоров о погоде и звездах. Мне это нравится, он хороший лидер, сказал американский президент и тут же добавил, что Си высокий, особенно для своей страны, где люди немного ниже ростом, посмотрите на военных. Но еще новость от издания South China Morning Post. Она утверждает, что уже в конце следующей недели с визитом Китай посетит Владимир Путин. Официального подтверждения этой информации, впрочем, пока не было, но СМИ эти данные уже активно распространяют. Американская киностудия Warner Brothers начала запрещать показ своих фильмов в России, сообщает отраслевое российское издание Cinemaplex. В его распоряжении оказалось письмо от юридической фирмы Самойлов, которая заявляет, что представляет интересы Warner Brothers. В этом письме от одного из российских кинотеатров требует немедленно прекратить продажу билетов на фильм «Mortal Kombat 2». Аналогичные письма получили также организаторы показов фильмов «Они придут за тобой» и «Мумия». Эти фильмы показывают в России в обход авторских прав, фактически нелегально. Издание «Cinemaplex» указывает, что даже в нынешних условиях требования американской студии к российским кинотеатрам обоснованы. И российские суды, несмотря на геополитическую обстановку, продолжают удовлетворять иски зарубежных правообладателей. Комментирует главный редактор портала Zoom Film Александр Голубчиков.
4: Вовсе без иностранных премьер российский рынок не останется. Помимо Голливуда, большого, студийного, у нас остаются, во-первых, фильмы, которые продаются на кинорынках. И благодаря этому у нас появляются фильмы Lionsgate, та же самая «Голодные игры», какая-то анимация международная, европейская в том числе. А кроме европейской анимации есть еще и азиатская, и латиноамериканская. Тоже касается фильмов жанровых. Франция нам до сих пор что-то продает. Какие-то немецкие, по-моему, фильмы у нас в прокат выходят. Ну и азиатские хорроры, куда мы без них. Это вообще сейчас палочка-выручалочка в отсутствии отечественного контента. Что касается серого проката. Рано или поздно это должно было случиться. Если сейчас речь идет о подготовке почвы к возвращению мейджеров в той или иной мере, то, конечно, они заинтересованы в том, чтобы зачистить рынок и вернуться уже по-человечески. Российскому кино сейчас это в каком-то смысле на руку, потому что на это лето у нас запланировано достаточное количество. Может быть, не так много, как хотелось бы, но больше, чем это было в прошлые годы. Российского кино с большим зрительским. Кажется, что нет худа без добра, и в том смысле, что это будет способствовать рано или поздно возвращению голливудских студий. Понятно, что уже не в том масштабе, не в том объеме, как это было до начала СВО, до тех пор, пока эти студии от нас ушли. И у российского кино тоже будет шанс на то, чтобы показать себя и, наконец-то, конкурировать уже не только на своем поле, но и на международном.
2: Александр Голубчиков, Zoom Film. Как так же, как пишет «Коммерсант», легальные видеосервисы и онлайн-кинотеатры в России смогут транслировать картины американской студии Disney только до конца этого года, так как студии не планируют заключать новые контракты. Росаккредитация и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила

0: эксперты считают, что около 30% отелей свою категорию завышают, говорит председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
1: Они всегда этим грешили. Просто сейчас на это решили обратить внимание. Пока были иностранные бренды, они свои бренды очень жестко контролировали и могли отозвать франшизу. А сейчас их нет, и многие отели сами по себе и спокойненько не соблюдают то, что не хотят соблюдать.
2: А почему отели идут на сознательное завышение категории, несмотря на риск?
1: Ну, отчасти это дает некие конкурентные преимущества перед другими коллегами. Больше звезд, и, соответственно, больше другое восприятие у потребителя. Чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
2: Вы согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
1: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
2: Какие-то могут последствия быть у них?
1: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких ярких прецедентов не было.
2: То есть это первый такой прецедент?
1: Первый шумный прецедент. А особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
0: Это был Сергей Миронов, Федерация рестораторов и ательеров. При этом классифицирующая компания уверяет, что массовых нарушений нет, риск потерять лицензию слишком велик. Но проверки продолжаются. Потребитель также может пожаловаться на несоответствие. Тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки не так давно, и они достаточно серьезные. Поэтому, если какой-то небольшой недостаток, лучше попросить отель его исправить в досудебном порядке. Говорит руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры Александр Байбородин.
3: Есть требования, которые распространяются на все гостиницы, и есть требования для гостиниц определенных категорий. Например, во всех гостиницах должно быть организовано хранение багажа, должна быть возможность вызова такси, должен предоставляться доступ в интернет. Но есть специфические требования, характерные, например, для гостиниц высших категорий 4 и 5 звезд. Например, наличие кондиционеров во всех номерах, наличие мини-сейфа во всех номерах, наличие, например, круглосуточного ресепшена. И именно несоответствие отеля этим требованием является основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, определяется судом. Если говорить о суммах, то можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочное проживание в номере и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американские суды, получит компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
0: Алексей Байбородин, юрист. В пресс-службе Росаккредитации Интерфаксу сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты – часть рабочего процесса.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 9 и 10 июня, Сочи. Юбилейная конференция Российской Академии Радио, локальное радио, инновации и перспективы. Деловая программа охватывает широкий круг тем, отражающих ключевые запросы радио в России. Роль искусственного интеллекта в создании контента, его продвижении и продажах с учетом правовых аспектов. Тенденции развития рынка, технологий и платформ, а также актуальные инструменты монетизации. Подробнее на radioacademy.ru. 0+. Валюты. Афганский афгани ввели в обращение в 1926 году. Тогда это была монета, содержавшая 10 граммов серебра 900-й пробы. Единственным платежным средством в стране афгани стал в 1978-м. В новейшей истории почти на два порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что...»

0: Даже хорошо. Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: ВТБ с сегодняшнего дня снижает ставки по рыночной ипотеке и рефинансированию на 0,5%. Минимальная ставка на покупку квартир составит 17,5%, на рефинансирование – 18%. Скидка действует при сумме кредита от 10 миллионов рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 6 миллионов в других регионах. Госпрограммы, семейная, IT-ипотека и другие остались без изменений – от 2 до 6% годовых. Peugeot отзывает более 600 тысяч автомобилей 208 модели по всему миру. Причина выглядит забавно, но напрямую относится к безопасности. У авто слишком тихий звуковой сигнал. Компания заменит его на более громкий. Владельцев автомобилей уведомят напрямую. Аэрофлот удвоил расходы на техобслуживание самолетов, пишут ведомости. В первом квартале этого года они превысили 7 миллиардов рублей, а их доля в операционных расходах выросла до 4%. Этот рост – часть стратегии перевозчика по сохранению парка западных воздушных судов «Боинг» и «Аэрбас» в условиях санкций. Эксперты связывают ускорение роста издержек также с удлинением логистических цепочек из-за ближневосточного конфликта.
2: Конфликты.
1: Итальянский производитель кофеварок De'Longhi судится с Авито, пишут ведомости. С начала года компания подала 5 исков к онлайн-платформе, чтобы через суд получить данные продавцов, нелегально торгующих товарами бренда на площадке. В Авито пояснили, что платформа не может без судебного запроса раскрыть информацию о пользователях, поэтому такие иски носят формальный характер, а в дальнейшем требования предъявляются напрямую нарушителям. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Девять сорок восемь в российской столице. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в Северо-Восточной Европе Элвис Ченг. XPeng называют китайской Tesla. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, а также разрабатывает беспилотное авто. Сейчас XPeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять мощности. Volkswagen ранее заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако заводы немецкого автопроизводителя, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут и не соответствовать требованиям китайского компании. В связи с этим XPeng рассматривает также возможность строительства собственного завода. Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
4: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем шли японцы, но просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцам 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках, те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну, их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
3: Игорь Мажар, это «Автостат». В китайском автоконцерне «Экспенг» также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Ну, как говорится, он улетел. Я про Дональда Трампа в данном случае. Доброе утро, Григорий.
5: Доброе утро.
3: Улетел он, естественно, из Пекина. Случилось это несколько минут назад. Оставил после себя растущие цены на нефть. $107.5. Прибавка на 0.7%.
5: В принципе, в особых обсуждений итога визита не вижу, да, ну, то есть какие-то сделки,
3: ну, все очень хорошо, все очень хорошо.
5: Да, ну, может быть, в глубине что-то там не на публике подписали, объяснили, ну, тут я уже упоминал, что представитель американской нефтяной отрасли уверяет, что подписан, ну, дан зеленый свет на подписание контрактов с американцами по поставкам и нефти, и газа, причем скидки дают американцы неплохие, так что, ну, на деле мы это действительно увидим, я думаю, через несколько недель, если это действительно правда. А так, все итоги, они особых эмоций не вызвали. Эмоции сегодня действительно на нефтяном рынке и на мировом рынке долга. Вот все эти тенденции взаимосвязаны. Цены на нефть, вот Brent почти $108 доходил до этого уровня. Это, видимо, связано с очередным вбросом в американской прессе информации о том, что вот-вот, чуть ли не в эти выходные, будет удар по Ирану со стороны американских военных. Ну, там ядерные объекты, Трамп тоже подлил масло в огонь. Израильская пресса тоже активно об этом пишет. Ну, может быть, это такая психологическая, такое психологическое давление. Может быть, ничего не будет, но рынок в целом понял, что улучшение не произошло. Перемирие хрупкое, в любой момент оно может быть нарушено, так что военная премия периодически растет. Ну и в целом рынок калькулирует, какие потери от общего объема предложения с каждым днем нарастают, и понимает, что с учетом ну, практически тотального по всему миру истощения с запасов сырой нефти у крупнейших мировых МПЗ, даже в американских, я смотрю уже тоже, потому что там очень большой объем поставок на экспорт шел, соответственно, альтернативные поставки на сырой нефти, из которой получается гораздо больше нефтепродуктов для американских МПЗ, там тоже поставки пониже, но и в целом в Америке приближается еще и сезон отпусков, автомобильный сезон, и вот здесь есть интрига. Цены-то на бензин высокие. Будет ли активность такой же высокой, как в прошлом году, или высокие цены подавят эту автомобильную активность? Ну, в общем, скоро узнаем. У них это в конце мая начинается. Ну и долговой рынок. Цены прыгают, падают. И опять вот такая... Такое сочетание факторов. Британский долговой рынок сначала рухнул, доходности взлетели до 30-летних пиков. Потом еще раз вздрогнул японский долговой рынок после комментариев Банка Японии о готовности поднять ставки. Ну и в итоге не выдержал американский рынок долга. Тут тоже доходности взлетают. Вот 10-летние бумаги — это максимум, по-моему, с мая прошлого года. 4,55 почти по 10-летней бумаге. 30-летние уже превысили 5% порог, причем закрепились выше этого значения. Все напряглись. Графики технически достаточно такие угрожающие, ну, в том плане, что может быть еще один рывок по доходности, поэтому с утра и фондовые индексы, американские, азиатские, идут вниз достаточно активно. Доллар очень сильно укрепляется, евро почти к доллару 1.16, и, соответственно, на фоне вот этих всех опасений идет вниз товарный рынок в сегменте твердых активов. Это промышленный металл, золото, серебро. Здесь потери от 2 до 7% по различным видам активов. Но на этом фоне российский фондовый рынок тишь да гладь. Но, с другой стороны, уныние опять вернулось, энтузиазм пропал, надежды на продленное перемирие пока ушли на второй план, поэтому вчера упали, сегодня с открытия тоже небольшое снижение. Ну и основная интрига по-прежнему у нас будет, я так понимаю, на валютном рынке. Вчера юань к рублю прижался вот к этому значению 10.75, чуть повыше. Будет ли сегодня пробой этого значения? Смотрим фьючерсный рынок. Вечный фьючерс на пару юань-рубль, ну тоже прижался к 10.76. Спекулянты, играющие против рубля, продолжают продолжают закрывать эти позиции. Ну вот, если пробьют 10.75 и закрепится, ну, по логике вещей должна быть еще одна волна ликвидации позиций против рубля, что, в принципе, может рубль еще немного укрепить. Поэтому вот пока в целом на российском валютном рынке тенденция на стабильность или даже на укрепление рубля в целом сохраняется.
3: Спасибо, через час продолжим.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Знай меру. Верста – русская мера длины, предположительно того же корня, что и слова «вертеть», «вертать». В разное время составляла от 500 до 1000 саженей. С конца 18 века равна километру и чуть менее чем 67 метрам в метрической системе. До версты примерно то же расстояние на Руси называли поприщем. «Знай меру» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 9.58, в студии Вероника Романова. Владимир Путин полетит в Китай 20 мая. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники. По их данным, визит будет однодневным, и вряд ли в Пекине пройдут торжественные встречи и парад по этому случаю, поскольку переговоры российского президента и председателя КНР Си Цзиньпина являются частью рутинных дел России и Китая, так говорят собеседники газеты. Ну а тем временем Дональд Трамп покинул Китай. Его трехдневный визит в эту страну завершился сегодня. Президент объявил о фантастических сделках с Пекином. После встречи с китайским лидером Си Цзиньпином Трампа посетил КНР впервые с 2017 года. Сотрудники Международного валютного фонда в ближайшие недели отправятся на Украину для оценки экономических реформ и расширения налоговой базы в рамках кредитной программы на 8 миллиардов 100 миллионов долларов. Об этом сегодня пишет Рейтер. Биржевая цена на серебро упала ниже 80 долларов впервые с 11 мая. Стоимость июльского фьючерса на бирже COMEX сегодня утром снижалась более чем на 8% до 78 долларов 36 центов за тройскую унцию. Серебро дешевеет одновременно с золотом. Фьючерс на золото с поставкой в июне утром составило чуть более 4500 долларов за унцию, снижаясь на 2,4% по сравнению с закрытием прошлого дня. Жители России смогут увидеть мини-парад планет 12 июня. На небе выстроятся Меркурий, Юпитер, Венера, образовав диагональную линию у западного горизонта. Об этом сообщили в обсерватории университета Решетнева. При подходящих погодных условиях все три планеты будут видны невооруженным глазом. При этом примерно 17 июня к этому выравниванию присоединится еще и очень тонкий серп Луны. В обсерватории отметили, что июнь станет богатым на астрономическое событие месяца. В сентябре, в середине июня, состоится новолуние, 21 июня летнее солнцестояние, а 30 июня в где-то 3 часа по московскому времени жители России смогут увидеть микролуние. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 10 часов. В российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. 3 человека погибли, 12 пострадали в результате атаки украинских дронов в Рязани. Повреждены 2 многоэтажки. Обломки беспилотника упали. Также на территорию местного НПЗ там начался пожар. Перебои с наличной валютой в обменниках возникли на фоне укрепления рубля. По 73 уже стоит доллар на межбанке. Центробанк еще в апреле зафиксировал рост покупок валюты населением. Какова сейчас обстановка в обменниках и почему возник дефицит наличных долларов и евро? Неисполненные госконтракты сегодня. В нашей рубрике «Бизнес говорит» очередная история предпринимателя, но ему не просто не заплатили, но еще и отказываются принять поставку без объяснения причин. Какие в таком случае есть варианты, подробнее в нашем эфире. Атака беспилотников на Рязань. 3 погибших, 12 раненых, среди госпитализированных 4 детей. Судя по заявлениям властей, прилеты начались в 3 часа утра. Губернатор области заявил, что повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Ведется разбор завалов, организована эвакуация жителей. В школах и детсадах Октябрьского района города отменили занятия. Местные паблики публикуют кадры попадания беспилотника прямо в один из домов. Это высотка элитного жилого комплекса «Триколор». Но, судя по фото, дрон влетел в дом на уровне 20-х этажей примерно. Угол дома сильно выгорел. Губернатор также сообщил, что обломки дронов упали на территории одного из промышленных предприятий. СМИ пишут, что атакован рязанский НПЗ «Роснефти», перерабатывающий до 17 миллионов тонн нефти в год. И там начался пожар. На кадрах из города клубы черного дыма. Говорит Собкор российской газеты в регионе Елена Шулепова.
9: Около 2 часов над городом, над Рязанью раздались мощные взрывы. Это, собственно говоря, работало ПВО. Жителей пострадавших домов спешно эвакуировали ночью из своих квартир. Для них организованы места временного пребывания. Кто-то поехал к родственникам. Сейчас идет ликвидация последствий, разбирают поврежденные конструкции. Губернатор уже пообещал всем пострадавшим, семьям погибших материальную помощь. Сегодня в одном из районов города в целях безопасности отменяются занятия и уроки в школах и детских садах. Под это попали менее 10 школ. Глава региона еще раз обращается к жителям Рязани и особенно предупредить детей, что нельзя ни в коем случае трогать обломки беспилотников.
10: А по задумлению информации нет?
9: Официальной информации нет. Неофициальная информация, что, в общем-то, в одном подъезде обрушилась конструкция, в другом начался пожар.
8: Елена Шулепова, «Российская газета». Губернатор также сообщил, что обломки дронов упали на территории одного из промышленных предприятий. СМИ пишут, что атакован рязанский НПЗ «Роснефти», перерабатывающий до 17 миллионов тонн нефти в год. О том, что происходит в городе, говорит главный редактор информагентства «Рязань в курсе» Андрей Лепешкевич.
11: Задымление не ощущается серьезно. Я сам проживаю в московском районе города Рязани. Видно, что задымление происходит откуда-то со стороны южного промузла, ну и откуда-то со стороны Октябрьского района. Это не выглядит страшно. Я, когда вышел, даже подумал сперва, что это какие-то просто тучи. Того запаха гари, может быть, если слегка, ну, можно сказать, что его даже и нет. И нету ощущения пожаров, там, задымления, то есть этого нет.
10: Есть ли какие-то ограничения, кроме остановки работы в некоторых районах школ и детских садов? Транспорт нормально ходит и все ли работает?
11: Транспорт ходит нормально. Официальной информации относительно каких-то там дополнительных ограничений, кроме тех, которые опубликованы там в официальных каналах губернатора, нет. Город живет своей обычной жизнью.
8: Андрей Лепешкевич, главный редактор информагентства «Рязань в курсе». Рязанская область не первый раз подвергается украинским атакам. В январе пострадали 2 человека. Также были повреждены 2 многоэтажки. И тоже сообщалось, что повреждено промпредприятие. Россия и Украина обменялись пленными. Каждая из сторон отдала по 205 человек. Об этом сообщила Минобороны России. Обмен происходил при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Позже подробности, а сейчас в другой теме. Купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля, а доллар пробил вниз отметку в 73, начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Тему продолжит Михаил Задорожный.
12: Очереди и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
13: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем. Приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
14: Но я не очень много хотел, до 10 тысяч.
13: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов.
12: По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличную валюту на 108 миллиардов рублей, или примерно 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это на треть больше, чем в предыдущем месяце. Что интересно, спрос на наличные доллары и евро остается стабильным. К примеру, 5 лет назад, в апреле 2021-го, по данным регулятора, наши сограждане купили валюту на 1,2 миллиарда долларов. Но вот с предложением наличной валюты все стало намного хуже, продолжает инвестиционный аналитик из Skyford Capital Кирилл Клементьев.
15: Наши сами сограждане, уезжая за рубеж, уезжая в отпуск, там валюту тратят и привозят в Россию меньше, либо вообще ничего не привозят. То есть фактически у нас денежная масса валюты такая же. Часть купюр просто банально выходит из обращения, потому что рвалась, испачкалась бумажка, стала непригодной. И при этом еще идет отток валюты за счет путешествий. Фактически валюта уменьшается, а нового притока нет, потому что официально заказать, как раньше, в ЕЦБ валюту у нас никакой банк не может.
12: Нынешний высокий спрос на наличную валюту объясняется в первую очередь сезонным фактором, но и продолжающееся укрепление рубля тоже сыграло свою роль, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
16: Сейчас сезонный отпусков, и люди покупают валюту для Турции и прочих. С учетом разных ограничений, как внутри страны, так и снаружи страны, наличная валюта более понятна людям. Что касается второго фактора, то сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за очень длительный срок значениях. И я допускаю, что часть людей решила просто зафиксироваться, часть своих каких-то активов переложить в наличную валюту. Почему наличную? Потому что мы знаем в опыте, что счета могут заблокировать или ограничить. Часть людей, зная нашу историю на 20 лет назад, когда были девальвации, когда были кризисы и так далее, всегда выигрывали те люди, у которых была наличная валюта. И они захотят снова создать такую подушку.
12: Одно небольшое наблюдение. Курсы покупки и продажи наличного доллара уже почти не отличаются от курса на межбанке и от официального курса, который устанавливает ЦБ. Хотя раньше разрыв был существенный. Продать доллары сейчас можно по 73 рубля, купить в среднем по 75-76, если, конечно, в обменнике найдется нужная сумма. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Ни товара, ни денег. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика, но его случай выделяется. Дело в следующем. Ему не только не заплатили, но еще и отказываются принимать поставку без объяснения причин. Разбираемся, что делать в таком случае, продолжит тему Евгений Перельчук.
2: «Бизнес говорит».
17: Компания Farm Resource Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках, это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании Farm Resource Александр Миронов.
18: Чтобы привести немецкий инструмент, надо еще постараться. Все это было сделано в конце 25 года и в начале 26-го. С четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
19: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается, и прокуратура мне отвечает, что это вообще отношения хозяйствующих субъектов, и она здесь ни при чем.
17: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента диалога, не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения. Пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже направили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
20: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательство, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
17: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо, как альтернатива, взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
22: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
23: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
24: Деньги.
25: В английских колониях зарплату солдатам платили кровавыми долларами. Так назывались монеты, бывшие там в обращении. Кровавые, потому что за эти деньги солдаты воевали против Северной Америки, которая боролась за независимость.
24: История денег на «Бизнес ФМ».
26: После службы в бизнесе.
27: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
28: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
29: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
28: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес ФМ.
30: В эфире радио не на словах, а на деле.
31: Бизнес ФМ Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
30: Бизнес ФМ Казань.
32: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
33: В подмосковной Ловне запретили работу кикшеринга. Ранее те же меры приняли власти Люберец, Раменского, Котельников. Впрочем, далеко не везде ограничения электросамокатов работают так, как надо.
17: На территории городского округа Лобни вводится полный запрет сервисов кикшеринга. И, по словам местных жителей, оставлявших сообщения в нашем директе, сезон электросамокатов у них действительно так и не начался. Запрет жителей Лобни удивил. Во-первых, он не решает проблему курьеров. Во-вторых, особых проблем самокаты от сервисов кикшеринга здесь не доставляли. Вместо того, чтобы просто запрещать, можно было бы обратиться к опыту ближайших соседей, считает один из жителей Лобни.
0: Сам, будучи гражданином Беларуси, могу привести прекрасный опыт, пример. Размеченные дорожки, что столица Минска, что областные центры, вот город Витебск, например. Светофорное регулирование с обозначающими знаками, с разделением пешеходных зон на самокатные и пешеходные. Это абсолютно регулируемая тема, вплоть до того, что киршеринг, бизнес мог быть банально озадачен проблемой, например, введения таких, скажем так, патрулей, чтобы не перегружать ДПС, бедных нагруженных, которые не справляются со всей нагрузкой. Опыт в мире вообще существует нормальный, чем вот просто тупо запрещать перемещать самокаты. Якобы они мешают, но вот киршеринговые абсолютно не доставляли проблем в Лобне, это точно. И курьерские самокаты доставляют гораздо сейчас больше проблем, так же, как это и было. Ничего это вот с курьерскими остается на том же уровне.
17: Власти Лобни последовали примеру Котельников, Люберец и Раменского округа. Но здесь опыт у местных жителей разный. Например, житель города Раменское Николай сообщил нашей редакции, что вообще не заметил разницы до и после запрета. Как ездили, так и ездят. Как бросали, где попало, так и бросают. В подмосковных Люберцах запрет на использование электросамокатов тоже фактически не действует, рассказывает моя коллега и жительница Люберец Александра Сидорова.
1: На словах самокаты действительно запретили, а на деле, как оказалось, нет. Как ездили, так и ездят. Как нарушали правила, так и нарушают. Как переезжали дорогу на красный свет перед машиной, так и переезжают. Поскольку я живу прямо на границе Люберец и Москвы, я так понимаю, первое время, видимо, у кикшеринговых сервисов была какая-то опция, что дальше действительно границы Люберец они доехать не могут. И было несколько недель, когда у нас под окнами собиралось какое-то невероятное количество самокатов. Причем они стояли на траве, на тротуаре, у продуктовых магазинов, прям скопом. Но вот в какой-то момент вроде их начали централизованно ставить на парковке, но ограничить полностью сервисы явно не удалось.
17: В среду власти городского округа Люберцы признали, что ограничения на работу кикшеринга у них не работают. Однако, по их данным, аренда и завершение поездок оказались доступны из-за технического сбоя. Операторы кикшеринга, по их словам, самокаты к ним не завозили. Все симы, которые фиксируются, это транзитный транспорт с других районов. Сейчас люберцы продолжают работать с операторами, чтобы закрыть парки, скверы и другие общественные пространства и ограничить скорость самокатов вблизи детских садов, школ и поликлиник. Вакханалии с самокатами продолжатся, пока не будет принят ряд жестких запретов на правительственном уровне. И они уже готовятся, заявил руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, член общественного совета МВД России по Москве Константин Крохмаль.
3: Сейчас проходит тестовый режим, только недавно открылся сезон самокатов. Запрет существует на этапе привыкания. Еще нет карательных органов, еще нет служб, которые конфисковывают электросамокаты. В любом случае, все ждут июня. В июне будет Госсовет по транспорту, где президент четко обозначит более кардинальные рекомендации посредством индивидуальной мобильности, вплоть до полного запрета передвижения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Вообще выводить будем их на трассу. И, естественно, ужесточение. Поэтому сейчас все готово к тому, чтобы ввести локальные зоны в городах, пригородах, именно без самоката. Потому что инфраструктура пока не готова. Не готов карательный механизм по поводу соблюдения закона.
17: Мы обратились к операторам кикшеринга за разъяснениями. Сервисы Яндекс.Гоу и МТС Юрент получили запросы. В сервисе ВУШ от комментариев отказались. За пределами Москвы и Подмосковья ограничения на работу сервисов кикшеринга действуют в качестве экспериментов. В крупных городах есть мертвые зоны для самокатов, а полный запрет ввели лишь города Благовещенск и Елабуга еще в прошлом году. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Лысьва, Пермский край, 60 тысяч жителей. Известный еще с конца 17 века поселок стал городом в 1785 году, когда его новая владелица, княгиня Шаховская, получила разрешение на строительство в этих землях чугунолитейного завода.
5: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
9: Спонсор программы ООО «Введенская».
10: Представьте утро. Пение птиц,
2: Тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
30: Бизнес ФМ Казань.
32: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
33: Сообщение о повышении налогов и заморозке вкладов – фейк. Министру финансов пришлось официально опровергать слухи о возможных заморозках депозитов. Опять. Ранее это уже делали и в Минфине, и в Центробанке. Но откуда вообще взялись эти слухи и есть ли у них какая-то экономическая почва?
8: Если рассуждать об истории вопроса, то тут однозначного ответа не будет, смотря как далеко копнуть. Потому что такие слухи в истории современной России возникают более или менее регулярно. Понятно, что за последние годы первая массовая волна тревожных сообщений о том, что власти собираются как-то распорядиться накоплениями россиян, возникла весной 2022 года. Потом наступило относительное затишье. Следующий всплеск в 2024 году, когда экономист Алексей Зубец предположил, что при резком снижении ставок власти теоретически могли бы ограничить вывод денег с депозитов, чтобы избежать всплеска. Инфляции. Его слова быстро разошлись по СМИ и телеграм-каналам, как почти готовый сценарий заморозки вкладов. Потом снова затишье. И вот уже этой весной новая волна. Авторы ряда анонимных телеграм-каналов стали репостить фейковый указ ЦБ о мерах по обеспечению надежности и стабильности функционирования банковской системы в условиях особого периода. В этом поддельном указе говорилось в том числе о заморозке курса рубля и о том, что регулятор якобы готовит проект по переводу вкладов физлиц свыше 2,8 миллионов рублей в безотзывные сберегательные сертификаты на 3 года под 18% годовых. Потом новый фейк. В интернете стало распространяться видео с коробками, в которых лежали якобы распечатанные бланки этих самых сертификатов с логотипами крупнейших банков и так далее. Кто вбрасывает эту дезинформацию, неизвестно, но распространяют уже почти все. Все это время экономисты повторяли, что заморозка вкладов вообще ничего не дает власти. В частности, потому что просто глупо выпускать сертификаты на 3 года под 18%, если можно занять на 10 лет под 14,5%. К тому же, самих этих денег, которые якобы хотят заморозить, в банках нет. Они уже в выданных кредитах. Экономических обоснований у таких шагов действительно нет, говорит научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
9: Исходя из экономической теории, замораживать вклады – это не принесет достатка бюджета. Это вызовет, наоборот, излишнюю реакцию населения. Начнется так называемый «bank run» – набег на банки. И это только ухудшит ситуацию. Но в период неопределенности такие слухи всегда появляются. Причем это не российский эффект, это везде. Это и в Америке, и в Англии, и во Франции, и даже в Республике Кирибати. Поэтому нужно спокойно относиться к подобным слухам. И, в общем-то, Силуанов, по большому счету, абсолютно правильно опровергает вот эти все слухи.
8: Вопрос, насколько правильно? Людям нужны не слова, а доказательства, настаивает профессор финансового университета Константин Симонов.
10: У граждан, когда им просто говорят, этого не будет, срабатывает совершенно обратная реакция. Им начинает казаться, что как раз об этом думают. Раз члены правительства об этом говорят, значит, что-то такое там может и быть. На ровном месте, к сожалению, возникают вот такого рода страхи, которым просто надо работать, надо купировать их. Это все можно делать, если делать это все достаточно основательно и грамотно, и пытаясь доказать цифрами, объяснять, почему такого рода опасения сейчас избыточны и чрезмерны.
8: Вместо этого в ЦБ на такую нервную почву сеют тезисы из серии «Единственный источник финансирования – это российские внутренние сбережения», а Минфин призывает не держать деньги под подушкой. В самих этих заявлениях ничего криминального нет, и объективно в ЦБ и в Минфине правы, но контекст почему-то учитывается не всегда. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
33: Можно ли верить блогеру, если он не эксперт, но настойчиво рекламирует медицинский продукт? К чему приведет введение правового фильтра по экспертизе в соцсетях? И каким образом можно будет доказать блогеру свою компетентность? Рассуждаем на тему возможного появления нововведения в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 15 мая, на Бизнес FM Казань.
32: Для слушателей старше 12 лет.
30: Знай меру.
32: Для слушателей старше 12 лет.
30: Парсек. Единица длины в астрономии. Само слово составлено из двух – параллакс и секунда. Один парсек равен без малого 31 триллиону километров. От Солнца до ближайшей звезды – Проксима Центавра – примерно 1,3 парсека. Единица используется параллельно со световым годом, который примерно в 3/4 раза короче парсека. Знай меру на Business FM.
31: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
31: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
30: Говорящие фамилии на Бизнес FM.

0: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. «Бизнес спрашивает и отвечает». У бизнеса есть голос. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, в студии Вероника Романова. Россия и Украина провели обмен военнопленными, сообщает Минобороны. Из украинского плена вернулись 205 российских военнослужащих. Россия вернула Украине столько же военных ВСУ. Сейчас вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Посредником при обмене выступали Объединенные Арабские Эмираты. Сотрудники Международного валютного фонда в ближайшие недели отправятся на Украину для оценки экономических реформ и расширения налоговой базы в рамках кредитной программы на более чем 8 миллиардов долларов, это сообщает Рейтер со ссылкой на представителя МВФ Джули Козак. По ее словам, Киеву необходимо активнее привлекать внутренние финансовые ресурсы для покрытия очень значительных потребностей бюджета наряду с внешней поддержкой, получаемой Украиной. Козак заявила, что украинским властям нужно расширить налоговую базу, вывести часть теневой экономики в официальность. Сектор. По оценкам МВФ, неформальная экономика составляет около 45% ВВП страны. Полиция Майами подала иск к Бену Аффлеку и Мэтту Дэймону, обвинив их в клевете. Заместитель шерифа округа Майами Дейд утверждает, что в новом проекте актеров и их продюсерской компании полицию выставили коррумпированными копами и потребовали компенсацию через федеральный суд. Поводом стал криминальный триллер Netflix «Лакомый кусок», вдохновленный реальной операцией 2016 года, когда полицейские изъяли 24 миллиона долларов наличными, спрятанные в ведрах за гипсокартоном дома в Майами Лейк. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Дональд Трамп завершил свой трехдневный визит в Китай. Президент США сегодня встречался с Си Цзиньпином в узком составе. Теперь уже направляется обратно в Америку. Еще раз заявил перед этим, что визит оказался очень успешным. Какие выводы можно сделать из двух встреч лидеров КНР Америки? Об этом сегодня Георгий Гурт. Американская киностудия Warner Brothers начала запрещать показ своих фильмов в России. Об этом сообщает отраслевое российское издание Cinemaplex со ссылкой на письмо студии одной из киносетей, что ждет новинки студии Warner Brothers в российском прокате. Круглосуточных продуктовых магазинов России за год стало меньше на 7-8%, подсчитали в инфолайн. Ритейлеры отказываются от формата на фоне роста рынка доставки продуктов на дом, пишет «Коммерсант». Подробнее в эфире «Бизнес FM».
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Итак, стабилизация вместо прорыва. О чем договорились и о чем промолчали Трамп и Си Цзиньпин. Первый за почти десятилетие визит действующего президента США в Китай увенчался специально выдуманной по этому поводу случаю формулы на конструктивные отношения стратегической стабильности. Трамп провел два дня переговоров с Си Цзиньпином. В честь президента США был устроен торжественный банкет в Большом зале народных собраний. Два лидера прогулялись по территории Храма Неба. Внушительная делегация, полтора десятка лидеров крупнейших американских корпораций, провели каждый свои переговоры по интересам. Но по итогам переговоров Трамп заявил в интервью телеканала Fox News, что Китай согласился покупать американскую нефть. По словам президента США, эта идея понравилась китайскому лидеру, и он готов к обсуждению. Трамп уточнил, что лично предложил Си Цзиньпину приобретать сырье из Техаса, Луизианы и Аляски, и добавил, что Штаты обладают значительными объемами этого ресурса. О чем еще удалось договориться, о чем нет и как сложится дальше отношения двух сверхдержав, об этом комментарий Георгия Буфта.
5: Председатель Си в ходе переговоров упомянул ловушку Фукидида. Мол, возможно ли будет избежать войны между восходящей и господствующей державой? Трампу ничего не оставалось, как охарактеризовать свои отношения с Си как дружественные. На торговом фронте наметился ряд подвижек. Ожидается расширение китайских закупок американской сельхозпродукции, сои, говядины, ряда промтоваров и самолетов «Боинг». Самым заметным стало разрешение примерно 10 китайским технологическим компаниям закупать чипы NVIDIA H200. Так что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не зря в самый последний момент вскочил в президентский борт номер один. При этом самые мощные чипы Blackwell по-прежнему для Китая под запретом. Трамп поднимал идею трехсторонней ядерной сделки между США, Китаем и Россией с установлением ограничений на ядерные арсеналы. Китай же традиционно холодно отнесся к этой идее. Его арсенал насчитывает около 600 боеголовок всех типов, что в разы меньше, чем у Америки и России. Зато Си согласился с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. При этом самому давить на Тегеран и помогать Трампу Пекин не собирается. Для Китая в чем-то выгодно, чтобы США увязли в этом конфликте. Это в том числе подрывает авторитет Вашингтона в глазах союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, Трамп еще до визита снизил ожидания сотрудничества по этому вопросу. «Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь с Ираном», — сообщил он. По редкоземельным металлам договорились лишь частично. По сообщению Белого дома, также Си Цзиньпин якобы обещал увеличить закупки американской нефти для снижения зависимости от Ормузского пролива. Правда, в китайских СМИ эта тема отсутствует. Китай не импортировал американскую нефть с мая 2025 года из-за 20% пошлин. Их отмена станет необходимым условием для возобновления закупок. При этом даже в лучшие времена США никогда не были основным источником нефти для КНР. Самым острым остался тайваньский вопрос, и по нему меньше всего публичности. У Пекина тут четкая иерархия целей. В краткосрочной перспективе добиться, чтобы США не поставляли оружие на остров. В настоящее время Америка одобрила поставки оружия Тайваню на $14 миллиардов, но заморозила сделку еще в декабре прошлого года. Накануне визита конгрессмены и сенаторы призывали Трампа сдвинуть это дело с мертвой точки. Но в ходе визита Трамп обошел эту тему молчанием. Симптоматично, что тайваньский парламент в апреле одобрил специальный бюджет лишь в размере $20 миллиардов на закупку новых вооружений. Каковая сумма была существенно меньше запрошенных 40 миллиардов. В долгосрочной же перспективе Пекин хотел бы добиться не только отказа от поставок вооружений, но и от самой возможности военного вмешательства США для защиты Тайваня. Иными словами, Пекин хотел бы, чтобы Вашингтон перешел от нынешней формулы «не поддерживаем независимость Тайваня» к формуле «выступаем против независимости». А еще лучше, чтобы Трамп поддержал мирное воссоединение с мятежной провинцией. На переговорах Си Цзиньпин выступил весьма жестко, заявив, что тайваньский вопрос важнейший в американо-китайских отношениях. Если он будет решен правильно, отношения будут стабильны в целом. Если нет, две страны столкнутся и могут вступить в конфликт. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы, как огонь и вода. По сути, это ультимативное требование пересмотреть всю политику США после Второй мировой в отношении острова. По итогам переговоров в совместном заявлении Тайвань не упомянут вовсе. Оба лидера проигнорировали и вопросы прессы на эту тему. Зато Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в Америку с ответным визитом 24 сентября. Так что закончили на позитивной ноте, зафиксировав тем самым, что отношения находятся скорее в состоянии управляемой конкуренции, а не открытой конфронтации. Уже хорошо.
2: Это был политолог Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Сегодня Трамп и Си общались глазу на глаз и прогулялись по саду Чжуньнаньхай на территории резиденции главы Китая. Во время прогулки Трамп залюбовался розами, и Си пообещал отправить ему в подарок семена. А в этом же саду осенью прошлого года представитель КНР прогуливался с президентом России и после отъезда Трампа ждет Путина с новым визитом. А он будет однодневным, скорее всего, уже на следующей неделе, 20 мая. Об этом сообщил South China Morning Post. Источники издания отметили, что визит является частью рутинных контактов Москвы с Пекином и вряд ли ожидается пышный парад или торжественная встреча. Это первый случай, когда Китай принимает лидеров двух держав в одном месяце вне многосторонних форматов, что говорит о его усилиях по выстраиванию отношений с обеими державами, отмечает издание. Американская киностудия Warner Brothers начала запрещать показ своих фильмов в России, сообщает отраслевое российское издание Cineplex. В ее распоряжении оказалось письмо от юридической фирмы «Самойлов», которая заявляет, что представляет интересы Warner Brothers. В этом письме от одного из российских кинотеатров требуют немедленно прекратить продажу билетов на фильм «Mortal Kombat 2». Аналогичные письма получали также организаторы показов фильмов «Они придут за тобой» и «Мумия». Эти фильмы показывают в России в обход авторских прав, то есть фактически нелегально. Издание Cineplex указывает, что даже в нынешних условиях требования американской студии к российским кинотеатрам обоснованы, и российские суды, несмотря на геополитическую обстановку, продолжают удовлетворять иски иностранных правообладателей. Комментирует главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
6: Вовсе без иностранных премьер российский рынок не останется. Помимо Голливуда, большого, студийного, у нас остаются, во-первых, фильмы, которые продаются на кинорынках. И благодаря этому у нас появляются фильмы Lionsgate, та же самая «Голодные игры», какая-то анимация международная, европейская в том числе. А кроме европейской анимации есть еще и азиатская, и латиноамериканская. Тоже касается фильмов жанровых. Франция нам до сих пор что-то продает. Какие-то немецкие, по-моему, фильмы у нас в прокат выходят. Ну и азиатские хорроры, куда мы без них. Это вообще сейчас палочка-выручалочка в отсутствии отечественного контента. Что касается серого проката. Рано или поздно это должно было случиться. Если сейчас речь идет о подготовке почвы к возвращению, мы не заинтересованы в том, чтобы зачистить рынок и вернуться уже по-человечески. Российскому кино сейчас это в каком-то смысле на руку, потому что на это лето у нас запланировано достаточное количество. Может быть, не так много, как хотелось бы, но больше, чем это было в прошлые годы. Российского кино с большим зрительским потенциалом, ну, чего стоит только «Холоп». Третий. Мне кажется, что нет худа без добра, и в том смысле, что это будет способствовать рано или поздно возвращению голливудских студий. Понятно, что уже не в том масштабе, не в том объеме, как это было до начала СВО, до тех пор, пока эти студии от нас ушли. И у российского кино тоже будет шанс на то, чтобы показать себя и, наконец-то, конкурировать уже не только на своем поле, но и на международном.
2: Александр Голубчиков, портал «Зумфильм». Также, как пишет «Коммерсант», легальные видеосервисы и онлайн-кинотеатры в России смогут транслировать картины американской студии «Дисней» только до конца этого года, так как студия не планирует заключать новые контракты. Росаккредитация и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила при присвоении звезд отелям. Их всех пригласили на совещание в середине апреля, провели

0: и завышают свою категорию, говорит председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Мирунов.
1: Они всегда этим грешили. Просто сейчас на это решили обратить внимание. Пока были иностранные бренды, они свои бренды очень жестко контролировали и могли отозвать франшизу. А сейчас их нет, и многие отели сами по себе и спокойненько не соблюдают то, что не хотят соблюдать.
2: А почему отели идут на сознательное завышение категории, несмотря на риск?
1: Чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
2: Вы согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
1: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
2: Какие-то могут последствия быть у них?
1: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких ярких прецедентов не было.
2: То есть это первый такой прецедент?
1: Первый шумный прецедент. А особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
0: Сергей Мирунов, Федерация рестораторов и ательеров России. При этом классифицирующие компании уверяют, что массовых нарушений все же нет. Риск потерять лицензию слишком велик, но проверки продолжаются. Потребитель тоже может пожаловаться на несоответствие, тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки не так давно, и они достаточно серьезные. Поэтому если какой-то небольшой недостаток, то лучше попросить отель его исправить в досудебном порядке, говорит руководитель компании «Юристы для турбизнеса» Байбородин и партнеры Александр Байбородин.
3: Есть требования, которые распространяются на все гостиницы, и есть требования для гостиниц определенных категорий. Например, во всех гостиницах должно быть организовано хранение багажа, должна быть возможность вызова такси, должен предоставляться доступ в интернет. Но есть специфические требования, характерные, например, для гостиниц высших категорий 4 и 5 звезд. Например, наличие кондиционеров во всех номерах, наличие мини-сейфа во всех номерах, наличие, например, круглосуточного ресепшена. И именно несоответствие отеля этим требованием является основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, определяется судом. Если говорить о суммах, то можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочное проживание в номере и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американские суды, получит компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
0: Александр Байбородзин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса». В пресс-службе Росаккредитации Интерфаксу сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, но выявленные недочеты – это часть рабочего процесса.
4: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
5: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом.
6: Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты,

0: честь доктора получила название «гильотина» и использовалась вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
1: Говорящие фамилии на Business FM.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: ВТБ с сегодняшнего дня снижает ставки по рыночной ипотеке и рефинансированию на 0,5 пункта. Минимальная ставка на покупку квартир составит 17,5%, на рефинансирование – 18%. Скидка действует при сумме кредита от 10 миллионов рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и от 6 миллионов в других регионах. Госпрограмма, семейная, IT-ипотека и другие остались без изменений – от 2 до 6% годовых. Peugeot отзывает более 600 тысяч автомобилей 208 модели по всему миру. Причина выглядит забавно, но напрямую относится к безопасности. У авто слишком тихий звуковой сигнал. Компания заменит его на более громкий. Владельцев автомобилей уведомят напрямую. Аэрофлот удвоил расходы на техобслуживание самолетов, пишут ведомости. В первом квартале этого года они превысили 7 миллиардов рублей, а их доля в операционных расходах выросла до 4%. Этот рост – часть стратегии перевозчика по сохранению парка западных воздушных судов Boeing и Airbus в условиях санкций. Эксперты связывают ускорение роста издержек также с удлинением логистических цепочек из-за ближневосточного конфликта.
4: Конфликты.
3: Итальянский производитель кофеварок De'Longhi судится с Авито, пишут ведомости. С начала года компания подала 5 исков к онлайн-платформе, чтобы через суд получить данные продавцов, нелегально торгующих товарами бренда на площадке. В Авито пояснили, что платформа не может без судебного запроса раскрыть информацию о пользователях. Поэтому такие иски носят формальный характер, а в дальнейшем требования предъявляются напрямую нарушителям. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: «10:48 в Москве. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в Северо-Восточной Европе Элвис Ченг. XPeng называют китайской Tesla. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, но также разрабатывает и беспилотные авто. Сейчас XPeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять мощности. Ну а ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сейчас сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако заводы немецкого автопроизводителя, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут и не соответствовать требованиям китайского концерна. В этой связи XPeng рассматривает также возможность строительства собственного завода. Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржарет.
6: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем же японцы, ну просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцам 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках, те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну, их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
5: Игорь Маржарет, «Автостат». В китайском автоконцерне XPENG также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями.
1: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
5: Гриш, приветствую еще раз.
7: Добрый день.
5: Ну вот та самая цифра 10.75 юань на московской бирже. Дальше что будет с российской валютой?
7: Ну, если пробьем, ну, тут пробитие должно быть, ну, уверен, ну, условно говоря, вот пробиваем и куда-нибудь там 10.69. Тогда, по логике вещей, какая-то часть спекулятивных позиций против рубля, сделанных на фьючерсном рынке, должна будет ликвидировать эти позиции, и, соответственно, предложение продавцов там автоматически усилится. Ну, куда-то рубль еще поукрепляется. Ну, пока в целом давление сохраняется, видно... Вчера еще было по межбанковскому рынку, что есть предложение валют. Сегодня вот в полдень, наверное, тоже будут решаться вот эти движения на валютном рынке. Ну, посмотрим. В принципе, пока так, если не будет какого-то активного внезапного вмешательства или какие-то новости, то вроде как технически можем действительно, если мы берем по традиции пару доллар-рубль, но технически можем действительно куда-нибудь ближе к 70 дойти, пока в целом вот динамика тут не меняется. Но спекулянты будут в любом случае восстанавливать позиции даже по более высоким ценам для рубля, потому что теперь главные ожидания будут уже на май, когда в июне Минфин объявит новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. По логике вещей цены на нефть остаются высокими. Соответственно, объем нефтегазовых доходов тоже будет солидным. Ну и по такой же логике, вроде как, объем покупки валюты должен существенно увеличиться. Я уже не знаю, там в 5 раз, 10 раз, как получится. Вот именно на эти ожидания ориентируются спекулянты, поэтому в целом любое укрепление пока воспринимается как временное. На рынке акций активность по-прежнему низкая. Ну, сегодня хоть не падаем, индекс Мосбиржи так слабенько карабкается вверх. Может быть, рост цен на нефть и другие товарные активы, которые составляют основу российского экспорта, как-то привлекают какие-то деньги в сегмент акций. Рублевая ликвидность, кстати, в конце недели неплохая, так что, может быть, что-то и получится. Но позитивных новостей с фронтов геополитики нет. Рынок разочаровался в том, что перемирие пока длительное, вроде как откладывается, поэтому здесь этот фактор ушел на второй план. Ну, а на глобальном рынке сегодня с утра нервозность, она спровоцирована, во-первых, ожиданиями очередного обострения в Персидском заливе. Там Трамп что-то намекает, американская пресса что-то пишет, дескать, какая-то фаза ударов будет по Ирану, поэтому нефть опять растет, Brent вернулся почти к уровню 108. Ну и к этому добавились неурядицы на мировом рынке долга. Опять началось с Британии, как несколько лет назад. Там рухнули цены, доходности взлетели до 30-летних пиков. Потом Япония, там то же самое, тоже 30-летние пики. Ну и в итоге добрались и до американского рынка долга, где доходности еще, конечно, не на 30-летнем пике, но годовой максимум по длинным бумагам превысили. Отсюда и сегодня фондовая коррекция и укрепление доллара.
1: «Капитал» на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Первая пневматическая почта появилась в 1792 году в Вене. Тогда 50-метровая колокольня собора Святого Стефана в центре города была не только европейской достопримечательностью, но и функциональным сооружением, с помощью которого жители Вены решали задачи противопожарной безопасности. Наблюдатель, который находился на верхней площадке колокольни, мог своевременно заметить любой городской пожар, после чего отправлял в близлежащую пожарную часть запечатанное в капсулу сообщение по специальной трубе. Через век преимущество пневмопочты оценили лондонские трейдеры, проложившие трубу между биржей и телеграфом. Вскоре нити воздушной почты опутали Лондон, Берлин и Париж. Скорость доставки на некоторых линиях составляла 60 км в час. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Дело вкуса.
8: с Катей Калиной.
9: Весна – сезон обновлений, и ресторанных меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню а-ля карт обновил Twins Garden, увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки и молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом XO. Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил 3 интересных сэндвича. Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брассерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница посредиземноморской для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
8: «Дело вкуса» на «Бизнес FM».
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает Росавиация. При этом в аэропортах Краснодара и Махачкалы такие ограничения сняты. На фоне кризиса в Ормузском проливе мировые запасы нефти тают рекордными темпами. По оценкам Morgan Stanley, в марте и апреле они сокращались на 4 800 000 баррелей в сутки. Такой темп значительно выше всех предыдущих рекордов. В итоге глобальные запасы упали до минимума за 8 лет. Их хватит примерно на 100 дней мирового потребления. При этом производство продолжает сокращаться. Арабские Эмираты ускорят строительство трубопровода в обход Ормузского пролива, сообщает пресс-служба правительства Абу-Даби. В настоящее время трубопровод находится в стадии строительства и, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2027 году, отмечается в сообщении. Экономики стран БРИКС будут расти быстрее остальных, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По прогнозам, средние темпы роста государств БРИКС будут составлять где-то 3,7%, ближе к 4% против 2,6% общемировых темпов роста в предстоящий период, заявил журналистам в Нью-Дели российский министр иностранных дел. Картины Шагала, Шишкина, Репина, Левитана, Сурикова и других русских классиков выставят на торги Московского аукционного дома. Общая стоимость работ оценивается в 2 миллиарда рублей, сообщили Интерфаксу в пресс-службе аукциона. Топ-лотом торгов станет рисунок Шагала. Ягненок – сцена из «Еврейского местечка». Первоначальная стоимость работы, которая будет представлена в России впервые, 2 миллиона долларов, 149 миллионов рублей, отметили в аукционном доме. Торги пройдут 24 мая. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 11:00 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 3 человека погибли, 12 пострадали в результате атаки украинских дронов в Рязани. Повреждены 2 многоэтажки. Обломки беспилотника упали на территории местного НПЗ. Там начался пожар. Налетая подешевело, так решили многие россияне, глядя на курсы валют. В итоге в обменниках началась нехватка долларов и евро, причем теперь курсы, в отличие от прежних лет, как наблюдают, всем уже приблизилось к официально установленным. Неисполненные госконтракты. Сегодня в нашей рубрике «Бизнес» говорит очередная история предпринимателя, но ему не просто не заплатили, но еще и отказываются принять поставку без объяснения причин. Какие в таком случае варианты действий имеются? Все подробности в нашем эфире.
13: Атака беспилотников на Рязань. Трое погибших, 12 раненых. Среди госпитализированных четверо детей. Судя по заявлениям властей, прилеты начались в 3 часа утра. Губернатор области заявил, что повреждены два многоквартирных жилых дома. Ведется разбор завалов, организована эвакуация жителей. В школах и детсадах Октябрьского района города отменили занятия. Местные паблики публикуют кадры попадания беспилотника прямо в один из домов. Это высотка жилого комплекса «Триколор». Судя по фото, дрон влетел в дом на уровне 20 этажей. Угол дома сильно выгорел. Говорит Сапко российской газеты в регионе Елена Шулепова.
14: Около 2 часов над городом, над Рязанью, раздались мощные взрывы. Это, собственно говоря, работало ПВО. Жителей пострадавших домов спешно эвакуировали ночью из своих квартир. Для них организованы места к родственникам. Сейчас идет ликвидация последствий, разбирают поврежденные конструкции. Губернатор уже пообещал всем пострадавшим, семьям погибших материальную помощь. Сегодня в одном из районов города в целях безопасности отменяются занятия и уроки в школах и детских садах. Под это попали менее 10 школ. Глава региона еще раз обращается к жителям Рязани и особенно предупредить детей, что нельзя ни в коем случае трогать обломки беспилотников.
15: А по задымлению информации нет?
14: Официальной информации нет. Неофициальная информация, что, в общем-то, в одном подъезде обрушилась конструкция, в другом начался пожар.
13: Елена Шулепова, российская газета. Также губернатор сообщил, что обломки дронов упали на территории одного из промышленных предприятий. Оно не называется. СМИ пишут, что рано утром был черный дым над городом. Затем он развеялся, говорит главный редактор информагентства «Рязань» в курсе Андрей Лепешкевич.
16: Задымление не ощущается серьезно. Я сам проживаю в московском районе города Рязани. Видно, что дымлюжного промузла, ну и откуда-то со стороны Октябрьского района. Это не выглядит страшно. Я, когда вышел, даже подумал сперва, что это какие-то просто тучи, потому что погода слегка пасмурная. Никакого запаха гари, может быть, если слегка, ну, можно сказать, что его даже и нет. И нету ощущения пожаров, там, задымления, то есть этого нет.
15: Есть ли какие-то ограничения, кроме остановки работы в некоторых районах школ и детских садов? Транспорт нормально ходит и все ли работает?
16: Транспорт ходит нормально. Официальной информации относительно каких-то там дополнительных ограничений, кроме тех, которые опубликованы там в официальных каналах губернатора, нет. Город живет своей обычной жизнью.
13: Андрей Лепешкевич, агентство «Рязань» в курсе. Вот только что пришла молния со ссылкой на оперштаб Рязанской области. Спасатели локализовали пожар на промышленном предприятии в Рязани, произошедший в результате атаки БПЛА. А Рязанская область не первый раз подвергается украинским атакам. В январе пострадали 2 человека, также были повреждены 2 многоэтажки. Также сообщалось, что повреждено промпредприятие. Небольшие вклады сократились на 1 триллион рублей за 3 месяца. ЦБ ранее отмечал, что граждане формируют запасы наличных и интересуются альтернативными финансовыми инструментами. Позже подробности, а сейчас о том, что купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля доллар пробил вниз отметку 73. Начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Подробнее Михаил Задорожный.
17: Очередей и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
18: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем. Приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
19: Но я не очень много хотел, до 10 тысяч.
18: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3000 и не более. Сейчас нету оборотов.
17: По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличную валюту на 108 миллиардов рублей, или примерно 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это на треть больше, чем в предыдущем месяце. Что интересно, спрос на наличные доллары и евро остается стабильным. К примеру, 5 лет назад, в апреле 2021, по данным регулятора, наши сограждане купили валюту на 1,2 миллиарда долларов. Но вот с предложением наличной валюты все стало намного хуже, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
20: наши сами сограждане, уезжая за рубеж, уезжая в отпуск, там валюту тратят и привозят в Россию меньше, либо вообще ничего не привозят. То есть фактически у нас денежная масса валюты такая же. Часть купюр просто банально выходит из обращения, потому что рвалась, испачкалась бумажка, стала непригодной. И при этом еще идет отток валюты за счет путешествий. Фактически валюта уменьшается, а нового притока нет, потому что официально заказать, как раньше, в ЕЦБ валюту у нас никакой банк не может.
17: Нынешний высокий спрос на наличную валюту объясняется в первую очередь сезонным фактором. Но и продолжающееся укрепление рубля тоже сыграло свою роль, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
21: Сейчас сезонный отпусков, и люди покупают валюту для Турции и прочих. С учетом разных ограничений, как внутри страны, так и снаружи страны, наличная валюта более понятна людям. Что касается второго фактора, то сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за очень длительный срок значениях. И я допускаю, что часть людей решила просто зафиксироваться, часть своих каких-то активов переложить в наличную валюту. Почему наличную? Потому что мы знаем в опыте, что счета могут заблокировать или ограничить. Часть людей, зная нашу историю на 20 лет назад, когда были девальвации, когда были кризисы и так далее, всегда выигрывали те люди, у которых была наличная валюта. И они захотят снова создать такую подушку.
17: Одно небольшое наблюдение. Курсы покупки и продажи наличного доллара уже почти не отличаются от курса на межбанке и от официального курса, который устанавливает ЦБ. Хотя раньше разрыв был существенный. Продать доллары сейчас можно по 73 рубля, купить в среднем по 75-76, если, конечно, в обменнике найдется нужная сумма. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
22: Круглосуточных продуктовых магазинов в России за год стало меньше на 7-8%. Подсчитали в Infoline, ритейлеры отказываются от формата на фоне роста рынка доставки продуктов на дом, пишет газета «Коммерсант». Подробности позже. Сейчас к другим темам. Ни товар, ни денег. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика. Его случай выделяется. Ему не только не заплатили, но и отказываются принимать поставку, не объясняя причин. Разбираемся, что делать в таком случае. Продолжит Евгений Перельчук.
23: «Бизнес говорит».
24: Компания «Фарм Ресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках. Это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фарм Ресурс» Александр Миронов.
25: Чтобы привести немецкий инструмент, надо еще постараться. Все это было сделано в конце 25 года и в начале 26-го. С четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так вот этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
26: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается. И прокуратура мне отвечает, что это вообще отношение хозяйствующих субъектов. И она здесь ни при чем.
24: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента, диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже направили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
27: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффективности. эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательства, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
24: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо, как альтернатива, взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
3: После службы в бизнесе.
4: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
3: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
5: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
3: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
2: В эфире радио не на словах, а на деле.
6: Партнер эфира ООО «Канавто-21».
7: Хочу купить автомобиль. Технологичный, безопасный, экономичный, а главное комфортный, чтобы для всей семьи. Что выбрать?
23: Выбирай современный гибридный Geely EX5 EMI в Канавто с выгодой до 580 тысяч рублей только до 31 мая. Geely Канавто. 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2025 года во всех комплектациях и складывается из прямой выгоды. Выгода по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Бизнес ФМ Казань.
28: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: Перебдели. В Литрес и Озон заявили Бизнес-ФМ, что дисклеймеры о вреде наркотиков в детских книжках появились либо по ошибке, либо с подачи конкретных продавцов, которые решили подстраховаться. Юристы понимают опасения бизнеса. Иван Медведев подробнее.
30: «Хоббит», «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера», «Питер Пен», «Старик Хоттабыч», «Волшебник изумрудного города» и даже «Крокодил Гена и Чебурашка» и «Три поросенка». У этих книг на некоторых цифровых площадках появились предупреждения о том, что употребление наркотиков причиняет вред здоровью, а за их распространение грозит ответственность. Капслоком в разделе «О книге». И если включить фантазию на максимум, то у крокодила Гены, наверное, можно найти трубку, а у Питера Пена – волшебную пыльцу. Но три поросенка? Видимо, волк в этой книжке провинился тем, что дул на домике поросят. Звучит абсурдно, и с этим отчасти согласились распространители книг. В сервисе Litres Business.fm заявили, что предупреждающая маркировка на детских книгах, опубликованных до 1 августа 1990 года, была размещена некорректно и теперь ее оттуда удаляют. В Озон также сослались на закон, ужесточающий требования к маркировке, вступивший в силу 1 марта этого года, и напомнили, что после вступления закона в силу Российский книжный союз совместно с участниками рынка сформировал отраслевой перечень книг, подлежащих специальной маркировке, а также порядок его дальнейшего пополнения. И Озон ориентируется именно на этот перечень, заявили в пресс-службе.
1: Мы в Озон требуем маркировку от продавцов только в том случае, если книга включена Российским книжным союзом в соответствующий список. Если произведение в перечне отсутствует, то дополнительные требования по маркировке не применяются. При этом некоторые продавцы могут по собственной инициативе дополнительно указывать в описании товара, что произведение содержит упоминание наркотических средств.
30: И продавцов, и издателей можно понять, считает партнер To Below Office, эксперт по авторскому праву Антонио Дегор.
8: Скорее всего, речь идет о том, что издатели и распространители информации просто перестраховываются, потому что санкция достаточно существенная, до 600 тысяч. Если это не будет квалифицировано как пропаганда, тогда санкция может быть увеличена вообще до 1,5 миллиона рублей. И поэтому, конечно, издателям проще, нежели чем для всего перечня произведений, которые публикуются на их сайте, проводить экспертизы довольно дорогостоящие. Любые произведения, которые хоть в какой-то степени подпадают или могут, по мнению этих издательств или распространителей, обладать признаками, содержащими информацию о способах изготовления, распространения, приобретения наркотиков, им проще, конечно, промаркироваться, по крайней мере, первоначально, а в последующем уже смотреть за тем, как будет развиваться практика, какие решения будут выносить суды, будут ли сразу выноситься штрафы или сначала будут выноситься предупреждения, и после этого уже, возможно, какие-то произведения исключать.
30: Ранее электронные сервисы уже предупреждали об упоминании наркотиков в произведениях русских классиков, включая Александра Пушкина, Николая Гоголя, Ивана Тургенева и так далее. Но потом тот же Litres удалил часть этих дисклеймеров, также назвав их ошибочными. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
9: Проект «Репост» на Бизнес-ФМ.
10: Всем привет, это снова программа «Репост» на Бизнес-ФМ, и сегодня мы со мной, Алисой Лисовой, обсудим очень важную тему. Поговорим про нейросети. Не в формате «это удобно» или «это ускоряет», а в формате, который сейчас становится важнее. Как с ними работать экологично и почему это уже вопрос не технологий, а управления в вашем бизнесе. Если посмотреть на рынок прямо сейчас, становится видно, что внутри команд формируются две параллельные модели поведения. Первое – это сотрудники, которые уже активно используют нейросети, но далеко не всегда об этом говорят. Я бы даже сказала, что скрывают, потому что как только шеф узнает, что это прекрасное положение или эту структуру, или какой-нибудь регламент человек сделал через нейросети, ему сразу привалит еще кучу задач, скорее всего, которые нужно тоже будет сделать срочно. Поэтому сотрудники не всегда палят то, что они используют нейросети, но поверьте, многие из них это делают просто закрыто, не говоря вам про это. Потому что существует еще такое мнение, что если ты используешь нейросети, то ты не очень хороший сотрудник. К сожалению, на сегодняшний день это наша реальность. И есть еще такая реакция, которая мне не очень нравится тоже сейчас среди предпринимателей. Если ты сделал это быстрее, значит, ты это сделал не сам. Ты по-любому использовал нейросети. И осуждающие взгляды, вот это все, критика. Но как бы поверьте, нейросети — это не ваш враг, это наоборот ваш помощник. Вот вторая модель — это специалисты, которые принципиально не используют AI. Они работают дольше, делают те же задачи вручную, по 4 дня, по 5 дней, и воспринимают это как признак хорошего качества. Но вспомните, в советское время тоже появились, например, помните, были видаки. Вот если у тебя есть дома телевизор и к нему есть вот этот видак, то ты по-любому классный и крутой, потому что ты можешь записать на него какую-нибудь передачу и пересмотреть ее позже. Потом это стало нашей обыденной реальностью, потом мы перестали вообще это использовать, потому что просто появился интернет и можно было посмотреть в интернете. И постепенно вот этот переходный период означал что-то качественное, а что-то некачественное. И интернет тоже не воспринимался как признак качества, а типа «да там фигню всякую пишут». Но по факту мы сейчас используем интернет в повседневной жизни, и, ну, знаете, я уже не знаю ни одного человека, даже взрослого, который не пользуется сетью интернет. На практике у нас с вами речь идет не о качестве работы, а о скорости. Потому что черепахи, которые до сих пор не пользуются нейросетями, к сожалению, постепенно будут оставаться на шаг назад от тех компаний, которые внедряют нейросети, делают свои собственные приложения, где нейросети все анализируют. И, естественно, лучше идти на шаг впереди, чем быть назад на шаг позади, но я надеюсь, что вы это прекрасно понимаете. В этом месте возникает вопрос, который почему-то редко обсуждают. Не про технологии, а про этику работы с нейросетями. Потому что нейросети — это не замена мышления. Они только ускоряют мышление. И в случае, только если это мышление есть, но тем не менее нужно понимать, что все равно нужен человек, который какие-то умные мысли загрузит в вашу нейросеть. Здесь начинается ключевой управленческий момент, потому что внедрение AI — это не про дать доступ к инструменту, это про перестройку процессов. Первое, с чем сталкивается бизнес, это страх обесценивания. Руководителю кажется, что если задача сделана в нейросети, значит она стала дешевле. Но бизнес платит не за количество часов, бизнес платит за результат. И поверьте, если вы будете пользоваться бесплатной версией, не буду говорить какого приложения, да, и какой нейросети, да, у вас, скорее всего, будет обесценивание результата, и вам нужно будет фактически проверять то, что сделала нейросеть. Но если вы обучите нейросеть, если вы обучите сотрудников пользоваться и обучать свои собственные нейросети, если вы загрузите нужные данные в нее, то у вас будет классный результат за очень короткий промежуток времени. Я надеюсь, вам не нужно говорить, что если результат достигается быстрее, то это про эффективность, да, а не про то, что что-то стало дешевле или что-то стало хуже. Второй момент — это отсутствие культуры использования. Когда нейросети начинают использоваться хаотично, без понимания, что они могут усилить, а именно вот размывают результат. То есть просто собрать регламент работы без своих мыслей, которые вы загрузите в эту нейросеть, как бы это стрёмно. А если у вас есть мысли на этот счет, вы поделились...
11: Это странно, конечно, выглядит, если честно, со стороны, когда вы болтаете с нейросетью, я так делаю постоянно, и это со стороны действительно выглядит странно.
10: Но я воспринимаю нейросеть как своего сотрудника, я его хвалю, люблю, постоянно его воспитываю, и поэтому могу точно сказать, что моя нейросеть подстроена под меня и под мой образ мышления. Поэтому вы даже не сможете понять, где была нейросеть, а где были мои публикации, если вы, например, зайдете на мой телеграм-канал. Потому что нейросеть, да, их нужно использовать грамотно. Мы уже говорили в одной из передач про то, что нейросети могут создавать очень большое количество нейромусора. Либо они могут очень хорошо усиливать не только маркетинг, но и любые направления работы вашей компании. И поэтому в вашей команде появляется новая ответственность. Это не только ответственность за создание и внедрение нейросетей, но и за отбор того контента, который создает нейросеть. Если проводить аналогию, которую сейчас все чаще можно слышать про нейросеть, это очень похоже на экологию. Мы не выбрасываем все подряд в одну кучу, мы сортируем. Мы уже привыкли, что у нас в Казани везде стоят наши эти желтые сетки, и мы туда выкидываем пластиковые бутылки. Потому что понимаем, что это действительно важно. Нас уже приучили. Точно так же с нейромусором. Нужно понимать, что мы используем, а что мы так и оставляем там внутри этой нейросети и не даем этому ходу для вашей аудитории. Конечно, с точки зрения этики, я вам очень не рекомендую загружать туда какие-нибудь свои данные по выручкам, по сотрудникам, персональные данные, потому что все эти данные становятся достоянием больших масс людей, особенно если нехорошие люди, хотят эту информацию найти. Поэтому будьте осторожны, когда используете особенно бесплатные версии нейросетей. И просто, если у вас есть желание, есть возможности, есть необходимость внедрения нейросетей, или у вас есть люди, которые уже в них разбираются, посадите их за большой круглый стол, налейте им кофе или чай и скажите: «Давай, делись, как ты ими так успешно пользуешься?» И внедрите эту историю в вашу компанию, потому что без нейросетей, к сожалению, вы будете отставать и не дорабатывать с точки зрения эффективности и скорости работы компании еще много-много лет. С вами была программа «Репост» на Business FM. Тут уже было не только про маркетинг без воды, но и в целом про инструмент, который может помочь вашему бизнесу стать сильнее, мощнее, даже не используя большого количества персонала в вашей работе. Всем пока, с вами была Алиса Лисовая.
9: Проект «Репост» на Business FM.
3: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века
12: ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
13: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва.
14: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 11:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 бойцов, сообщили в Минобороны России. Взамен Украине переданы 205 военнопленных ВСУ, отметили в ведомстве. Сейчас российские бойцы находятся в Беларуси, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации. Завербованный СБУ уроженец Киева, гражданин России, планировавший теракты с использованием беспилотников в Нижегородской области, осужден на 21 год, сообщил ЦОС ФСБ. Новый банк развития БРИКС имеет необходимый потенциал, чтобы стать министром России Михаил Мишустин на 11-м заседании Совета управляющих НБР в Москве. Новый банк развития БРИКС уже одобрил проекты на сумму более 40 миллиардов долларов. Это конкретный вклад в модернизацию транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, подчеркнул председатель правительства России. Суд конфисковал имущество бывшего руководителя отделения соцфонда России в Буйнакском районе Дагестана и членов его семьи на 310 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов региона. Для обеспечения исполнения решения суда на все объекты наложен арест. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дональд Трамп завершил свой трехдневный визит в Китай. А перед этим он еще раз заявил, что визит оказался очень успешным. Трамп ждет осенью Си у себя в Вашингтоне. Какие выводы можно сделать из встреч в КНР? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Warner Brothers начала пытаться запрещать показ своих фильмов в России. Представитель компании, юридическая фирма «Самойлов», направила одному из кинотеатров запрет, бумагу с требованием запрета на показ фильма «Mortal Kombat 2». Его показывают полуподпольно. Другие киноплощадки тоже получили похожие претензии. Что это означает на практике? Тайные проверки провели Росаккредитация и Роскачество. Они выявили несколько компаний, которые нарушали правила при присвоении звезд отелям. Пока все ограничится предупреждением, но в будущем возможен отзыв лицензий. Как это может работать, все подробности в нашем эфире. Стабилизация вместо прорыва, о чем договорились и о чем промолчали Трамп и Си Цзиньпин. Первый за почти десятилетие визит действующего президента США в Китай увенчался специально выдуманной по этому случаю формулой «конструктивные отношения стратегической стабильности». Трамп провел два дня переговоров с Си Цзиньпином. В честь президента США устроили торжественный банкет в Большом зале Народных собраний. Два лидера прогулялись по территории Храма Неба. Внушительная делегация полутора десятков лидеров крупнейших американских корпораций провели каждый свой переговор по интересам. По итогам переговоров Трамп заявил в интервью Fox News, что Китай согласился покупать американскую нефть. По словам президента США, эта идея понравилась китайскому лидеру, и он готов к обсуждению. Трамп уточнил, что лично предложил Си Цзиньпину приобретать сырье из Техаса, Луизианы и Аляски, и добавил, что Штаты обладают значительными объемами этого ресурса. О чем еще удалось договориться, о чем нет, и как сложится дальше отношения двух сверхдержав, комментирует Георгий Бофт.
3: Председатель Си в ходе переговоров узнал ли будет избежать войны между восходящей и господствующей державой. Трампу ничего не оставалось, как охарактеризовать свои отношения с Си как дружественные. На торговом фронте наметился ряд подвижек. Ожидается расширение китайских закупок американской сельхозпродукции, сои, говядины, ряда промтоваров и самолетов «Боинг». Самым заметным стало разрешение примерно 10 китайским технологическим компаниям закупать чипы NVIDIA H200. Так что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не зря в самый последний момент вскочил в президентский борт номер один. При этом самые мощные чипы Blackwell по-прежнему для Китая под запретом. Трамп поднимал идею трехсторонней ядерной сделки между США, Китаем и Россией с установлением ограничений на ядерные арсеналы. Китай же традиционно холодно отнесся к этой идее. Его арсенал насчитывает около 600 боеголовок всех типов, что в разы меньше, чем у Америки и России. Зато Си согласился с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. При этом самому давить на Тегеран и помогать Трампу Пекин не собирается. Для Китая в чем-то выгодно, чтобы США увязли в этом конфликте. Это в том числе подрывает авторитет Вашингтона в глазах союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, Трамп еще до визита снизил ожидания сотрудничества по этому вопросу. «Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь с Ираном», — сообщил он. По редкоземельным металлам договорились лишь частично. По сообщению Белого дома, также Си Цзиньпин якобы обещал увеличить закупки американской нефти. Для китайских СМИ эта тема отсутствует. Китай не импортировал американскую нефть с мая 2025 года из-за 20% пошлин. Их отмена станет необходимым. Уже в лучшие времена США никогда не были основным источником нефти для КНР. Самым острым остался тайваньский вопрос, и по нему меньше всего публичности. У Пекина тут четкая иерархия целей. В краткосрочной перспективе добиться, чтобы США не поставляли оружие на остров. В настоящее время Америка одобрила поставки оружия Тайваню на 14 миллиардов долларов, но заморозила сделку еще в декабре прошлого года. Накануне визита конгрессмены и сенаторы призывали Трампа сдвинуть это дело с мертвой точки. Но в ходе визита Трамп обошел эту тему молчанием. Симптоматично, что тайваньский парламент в апреле одобрил специальный бюджет лишь в размере 20 миллиардов долларов на закупку новых вооружений. Каковая сумма была существенно меньше запрошенных 40 миллиардов. В долгосрочной же перспективе Пекин хотел бы добиться не только отказа от поставок вооружений, но и от самой возможности военного вмешательства США для защиты Тайваня. Иными словами, Пекин хотел бы, чтобы Вашингтон перешел от нынешней формулы «не поддерживаем независимость Тайваня» к формуле «выступаем против независимости». А еще лучше, чтобы Трамп поддержал мирное воссоединение с мятежной провинцией. На переговорах Си Цзиньпин выступил весьма жестко, заявив, что тайваньский вопрос важнейший в американо-китайских отношениях. Если он будет решен правильно, отношения будут стабильны в целом. Если нет, две страны столкнутся и могут вступить в конфликт. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы, как огонь и вода. По сути, это ультимативное требование – пересмотреть всю политику США после Второй мировой в отношении острова. По итогам переговоров в совместном заявлении Тайвань не упомянут вовсе. Оба лидера проигнорировали и вопросы прессы на эту тему. Зато Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в Америку с ответным визитом 24 сентября. Так что закончили на позитивной ноте, зафиксировав тем самым, что отношения находятся скорее в состоянии управляемой конкуренции, а не открытой конфронтации. Уже хорошо.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Сегодня Трамп и Си общались с глазу на глаз еще раз, прогулялись по саду Чжуннайхай на территории резиденции главы Китая. Во время прогулки Трамп залюбовался розами, и Си пообещал отправить ему в подарок семена. А в этом же саду осенью прошлого года председатель КНР прогуливался с президентом России. И после отъезда Трампа ждет Путина. С новым визитом он будет однодневным и, скорее всего, уже состоится на следующей неделе, 20 мая, сообщил South China Morning Post. Источники издания отметили, что визит является частью рутинных контактов Москвы с Пекином и вряд ли ожидается пышный парад или торжественная встреча. Это первый случай, когда Китай принимает лидеров двух держав в одном месяце вне многосторонних форматов, что свидетельствует о его усилиях по выстраиванию отношений с обеими державами, отмечает издание. Американская киностудия Warner Brothers начала запрещать показ своих фильмов в России. Об этом сообщает отраслевое российское издание Cinemaplex. В его распоряжении оказалось письмо от юридической фирмы «Самойлов», которая заявляет, что представляет интересы Warner Brothers. В этом письме от одного из российских кинотеатров требует немедленно прекратить продажу билетов на фильм «Mortal Kombat 2». Аналогичные письма получали также организаторы показов фильмов «Они придут за тобой» и «Мумия». Эти фильмы показывают в России в обход авторских прав, фактически нелегально. Издание Cinemaplex указывает, что даже в нынешних условиях требования американской студии к российским кинотеатрам обоснованы. И российские суды, несмотря на геополитическую обстановку, продолжают удовлетворять иски иностранных правообладателей, комментирует главный редактор портала Zoom Film Александр Голубчиков.
4: Вовсе без иностранных премьер российский рынок не останется. Помимо Голливуда, большого, студийного, у нас остаются, во-первых, фильмы, которые продаются на кинорынках. И благодаря этому у нас появляются фильмы Lionsgate, та же самая «Голодные игры», какая-то анимация международная, европейская в том числе. А кроме европейской анимации есть еще и азиатская, и латиноамериканская. Тоже касается фильмов жанровых, странах. Франция нам до сих пор что-то продает. Какие-то немецкие, по-моему, фильмы у нас в прокат выходят. Ну и азиатские хорроры, куда мы без них. Это вообще сейчас палочка-выручалочка в отсутствии отечественного контента. Что касается серого проката. Рано или поздно это должно было случиться. Если сейчас речь идет о подготовке почвы к возвращению мейджоров в той или иной мере, то, конечно, они заинтересованы в том, чтобы зачистить рынок и вернуться уже по-человечески. Российскому кино сейчас это в каком-то смысле на руку, потому что на это лето у нас запланировано достаточное количество. Может быть, не так много, как хотелось бы, но больше, чем это было в прошлые годы. Российского кино с большим зрительским потенциалом, ну, чего стоит только «Холоп». Третий. Мне кажется, что нет худа без добра, и в том смысле, что это будет способствовать рано или поздно возвращению голливудских студий. Понятно, что уже не в том масштабе, не в том объеме, как это было до начала СВО, до тех пор, пока эти студии от нас ушли. И у российского кино тоже будет шанс на то, чтобы показать себя и, наконец-то, конкурировать уже не только на своем поле, но и на международном.
2: Александр Голубчиков, портал «Зумфильм». Также, как пишет «Коммерсант», легальные видеосервисы и онлайн-кинотеатры в России смогут транслировать картины американской студии «Дисней» только до конца этого года, так как студия не планирует заключать новые контракты. Росаккредитация и Роскачество провели тайные проверки и выявили 11 компаний, которые нарушали правила при присвоении звезд отеля. Мы их всех пригласили на совещание в середине апреля и провели разъяснительную беседу. Пока ограничились предупреждениями, но в будущем возможный отзыв лицензии. Обязательная классификация отелей в России действует с января 25-го. Все гостиницы должны соответствовать категориям от 1 до 5. Категория без звезд была упразднена с 1 марта. Оценивать их могут только аккредитованные компании. Сейчас их 63. В реестре числится 47,5 тысяч объектов. Но реальную звезду получили чуть более 9 тысяч. Остальные хостелы, кемпинги и гостевые дома, для которых классификация пока не обязательна. Эксперты считают, что около 30% отелей свою категорию завышают, говорит председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.
5: Они всегда этим грешили. Просто сейчас на это решили обратить внимание. Пока были иностранные бренды, они свои бренды очень жестко контролировали и могли отозвать франшизу. А сейчас их нет, и многие отели сами по себе и спокойненько не соблюдают то, что не хотят соблюдать.
6: А почему отели идут на сознательное завышение категории, несмотря на риск?
5: Чем больше звезд, тем больше вы готовы платить, тем больше вас устраивает цена.
6: Вы согласны вот с этими цифрами, что около трети гостиниц, которые сейчас работают в России, не соответствуют заявленной классификации?
5: Ну, в данном случае эти цифры предположительные, потому что треть, можно сказать, тогда, когда они изучены. А здесь это предположение. Поэтому нет, с предположениями я точно не буду соглашаться.
6: Какие-то могут последствия быть у них?
5: Ну, сейчас посмотрим, потому что таких ярких прецедентов не было.
6: То есть это первый такой прецедент?
5: Первый шумный прецедент. Особо этим вопросом никто не интересовался. У кого-то руки дошли просто до этого.
2: Алексей Байбарозин, компания... Простите, это был Сергей Миронов, Федерация рестораторов и ательеров. При этом классифицирующие компании уверяют, что массовых нарушений нет. Риск потерять лицензию слишком велик. Но проверки продолжаются. Потребитель тоже может пожаловаться на несоответствие. Тогда классификатору грозят серьезные последствия. Но нужно понимать, что требования были введены все-таки не так давно, и они достаточно серьезные. Поэтому если...

0: основанием для предъявления туристам требований о соразмерном уменьшении цены оказанной услуги. А соразмерность это, как правило, можно сказать, что 60-70% решений судов достаточно справедливы. То есть, если недостатки вопиющие, была 40-градусная жара и не работал кондиционер, из-за этого испортился весь отдых, и турист еще и заболел, схватил тепловой удар, а еще и прекратил досрочное проживание в номере и в панике уехал из отеля, тогда компенсация может быть действительно большая. Если требованиями к отелям было предусмотрено ежедневное размещение в номере бутилированной воды, и в один день из пяти ее не было, ну, вряд ли тут турист, как в рассказах про американские суды, получит компенсацию $1 миллион. Скорее всего, он либо не получит ничего, либо получит очень маленькую компенсацию.
1: Алексей Байбарозин, юрист. В пресс-службе Росаккредитации Интерфаксу сообщили, что классификация средств размещения в России аккредитованными организациями не нуждается в доработке, а выявленные недочеты – часть рабочего процесса.
2: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28. Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
3: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
4: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Из-за сбоя в системе маркировки сеть D-Sport практически перестала продавать промаркированные товары как онлайн, так и офлайн, узнал Shoppers. Проблема длится около 2 недель, и ситуация почти не улучшилась. Для ритейлера, который в прошлом году получил больше 2 миллиардов рублей чистого убытка при выручке свыше 3 миллиардов, а также столкнулся с исками кредиторов и угрозами банкротства, такой простой особенно опасен, подчеркивают эксперты. Ведь основа ассортимента – как раз маркированная продукция. После введения санкций Евросоюза «Новатек» смог наладить регулярную перегрузку в Мурманской области, узнал РБК. Компания задействует 2 точки – у острова Кильдина для газа с проекта «Ямал-СПГ» и в районе Урагубы для грузов с «Арктик-СПГ-2». За январь-апрель через эти мощности прошло более 2 миллионов тонн газа, что на 40% больше, чем годом ранее. Таким образом, компания компенсировала потерю бельгийского порта «Зебрюге», где ранее осуществлялась основная перевалка. Сеть эмоциональных товаров «Моди» вышла по франшизе на белорусский рынок и открыла первый магазин в Минске. Компания основана в 2017 году Игорем Сосиным и насчитывает более 230 точек в России. «Моди» уже открыла первый магазин в Ереване и намерена развивать за рубежом как отдельные магазины, так и формат островов в торговых центрах.
6: Конфликты.
5: OpenAI может подать иск против Apple из-за того, что ожидания от интеграции ChatGPT и Siri не оправдались. Как пишет Bloomberg, 2-летнее партнерство корпорации стало напряженным. Компания Сэма Альтмана рассчитывала на более глубокую интеграцию в экосистему и доход от подписок. Но, по мнению AI-разработчика, Apple даже толком не попыталась продвигать интеграцию. Из-за этого пользователи чаще выбирают отдельное приложение ChatGPT, а не обращение через Siri. Теперь OpenAI рассматривает возможность судебного разбирательства, включая досудебное уведомление о нарушении контракта, хотя все еще надеется урегулировать спор мирно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве 11:46. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в Европе, Северо-Восточной Европе Элвис Ченг. Эксперт называют китайской Tesla. Компания является одним из крупнейших производителей легковых электромобилей, а также разрабатывает беспилотные авто. Сейчас Xpeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять производство. А ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако

0: Заводы немецкого автопроизводителя, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут и не соответствовать требованиям китайского концерна. В связи с этим Экспенг рассматривает также возможность строительства собственного завода. Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
1: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем же японцы, ну просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцам 20 лет, а китайцы бешеными темпами двигаются. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках, те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну, их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
0: Игорь Маржаретта, агентство «Автостат». В китайском автоконцерне «Экспенг» также сообщили о том, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими автопроизводителями.
2: Тал с Григорием Беглоряном.
0: Так, ну что, почти полдень в российской столице. Торги на московской бирже идут уже 2 часа. И мы, по крайней мере, наблюдаем, что индекс московской биржи прямо сейчас в зеленой зоне, пускай и символические показатели на 0,05%, 2659 пунктов. Ну, рост как рост. С другой стороны, Григорий Беглорян к нам присоединяется. Ну, наверное, уже можно сказать, добрый день. Заканчивается неделя. Гриш, в каком настроении мы эту четырехдневку заканчиваем?
3: Ну, смотря где настроение. У нас, мне кажется, настроение не очень, рынок вялый, оптимизм насчет возможности какого-то прорыва по разрешению конфликта вокруг Украины, ну, хотя бы перемирие или что-то, он, этот оптимизм угас. Ну, с другой стороны, рост цен на нефть и другие экспортные позиции российской компании, которая торгуется на бирже, их акции, ну, соответственно, чуть-чуть, но какой-то приток денег, в принципе, на этом рынке есть. Ну, плюсики такие не очень.
0: По нефти приятнее, конечно, картинка.
3: Ну, нефть. Ну, по рынку акции пока цены на нефть не помогают. Ну, что касается цен на нефть, сегодня вот это уже касается глобальных рынков, естественно. Тут рост цен на нефть и очередная волна долговых волнений на мировом рынке долга, да, ну, там, британские бумаги, естественно, спровоцировали вот общий сброс по всему миру, ну, это сегмент западной финансовой системы, Япония, Британия, теперь вот и Америка, там тоже доходности растут, но по Британии там похуже, естественно, очередной политический кризис, неспособность обуздать бюджетный дефицит и прочее. Все это резко сократило доверие инвесторов к британским долговым обязательствам. Соответственно, доходности взлетают до 30-летних пиков. В Японии, кстати, если брать бумаги короткие, там, двухлетние, вот впервые тоже 30-летний пик, 10-летние близки к этому пику. Ну и, в общем, так по накатанной идет. Вчера был британский фактор, сегодня с утра фактор японский. Японский ЦБ вроде как намекает на готовность поднять ставки, ну а американский долговой рынок волей-неволей оказался в пучине вот этих вот тенденций, поэтому здесь доходности тоже взлетают. Но пока тут скромнее. Доходность по длинным бумагам десятилетиям Минфина США превышает максимум с мая прошлого года. По более длинным срокам погашения, скажем, 30-летние традиционные бумаги, там уже ставка прочно закрепилась выше 5%. Но все это вызвало волну такой нервозности и распродажи на долговом рынке. Вчера американские биржевые индексы обновили рекорды. Сегодня идет коррекция. Доллар укрепляется на фоне бегства от рисков. Ну а рост цен на нефть, вот эти риски только подогревает. Опять очень активно муссируются в американской прессе слухи о том, что Трамп, дескать, вот-вот ударит. Тем более, вроде как официально Иран передал свои предложения. Америка официально отказалась от этих предложений. Теперь что делать? Перемирие хрупкое. Кто кого, скажем так, пересмотрит, переглядит, непонятно. Поэтому Трамп из Пекина вылетел в Америку. И теперь все боятся, что чуть ли не в эти выходные, может быть, что-то там нехорошее начнется. Поэтому
0: а он же еще любит, на самом деле, на борту своего самолета,
3: да,
0: давать интервью.
3: Самолета,
0: сейчас,
3: да,
0: может, мы инициативы и услышим некие уже в процессе.
3: Да, поэтому прорывается бренд уже к отметке $110, но вызывая общую нервозность. Ну, рост цен на ней, кстати, усиливает давление на иностранные валюты, стороны рубля. Вот юань-рубль опять тестируемый. Этот уровень 10.75, ну, важный такой локальный технический уровень, такая поддержка, 10.74 же. Ну вот если проломим поувереннее, то начнется, я так понимаю, волна ликвидации позиций спекулятивных на фьючерсном рынке. Ну, будет еще какая-то фаза укрепления российской валюты, ну, в краткосрочной перспективе.
0: Спасибо, через час продолжим.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены. Музейные ценности на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: В мире много красивых и современных стадионов, про которые просто не вспомнишь, если не знаковое событие, которое на них проходит. Именно такой случай с Пушкаш-арена, находящимся в районе Зугла в Будапеште. 30 мая в венгерской столице за главный клубный трофей Старого Света, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, сразятся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Чем не повод рассказать об этом сооружении? Как в том старом анекдоте? Во-первых, он красивый. Строительство главного футбольного стадиона Венгрии закончилось в 2019-м. Но в отличие от других современных арен, он возведен в абсолютно классическом стиле. Никаких новомодных элементов в экстерьере Пушкаш-арена нет. Он выдержан в серой цветовой гамме, и главной деталью является входная группа старого стадиона, на месте которого он был построен. И предыдущие, и новые арены названы в честь великого венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша. Член золотой венгерской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, Пушкаш, по многочисленным признаниям, входит в десятку лучших футболистов 20 века. Его именем назван трофей Всемирной Федерации Футбола за самый красивый гол в сезоне. В 2014 году главным идеологом строительства нового стадиона был премьер Венгрии Виктор Орбан. На тот момент стоимость сооружения оценивалась в 100 миллиардов форинтов. По завершению бюджет практически удвоился до 190 миллиардов. Это примерно 600 миллионов евро и почти в два раза дороже, чем Мюнхенская Альянс-Арена или лондонский Эмирейтс. Пушкаш-арена прекрасно оборудован для футбола и концертов. Тут выступали Metallica, Imagine Dragons, Rammstein и Depeche Mode. Думаю, что игра в финале Лиги Чемпионов не уступит по красоте той арене, на которой состоится матч.
2: Спорт и деньги на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 11 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Южный окружной военный суд приговорил жителя Херсонской области Александра Скрабунова к пожизненному лишению свободы за серии поджогов автомобилей участника спецоперации и подрыв исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщил представитель суда. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Возможны корректировки в расписании рейса. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, подчеркивает Росавиация. Россия поддерживает усилия нового банка развития по более активному использованию национальных валют стран-участниц БРИКС. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании Совета управляющих нового банка развития. Российский премьер отметил роль банка в формировании справедливой и устойчивой мировой финансовой системы. Передовые технологии, включая искусственный интеллект, новые материалы и энергетические решения, сегодня обеспечивают наибольший мультипликативный эффект для экономики, особенно в развивающихся странах. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на годовом собрании нового банка развития в Москве. Объединенный мир борьбы, это международная федерация, принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без ограничений, сообщается на сайте организации. Решение было принято. Бюро организации вступает в силу немедленно, передает РИА Новости. Российские и белорусские борцы были отстранены от международных турниров с 22 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. 3 человека погибли, 12 пострадали в результате атаки украинских дронов в Рязани. Повреждены 2 многоэтажки. Обломки беспилотника упали и на территории местного НПЗ. Там начался пожар. Когда вдруг всем понадобилось, перебои с наличной валютой возникли на фоне укрепления рубля, по 73 уже стоит доллар. При этом ЦБ еще в апреле фиксировал рост покупок валюты населением. Какова сейчас обстановка в обменниках? Неисполненные госконтракты. Сегодня в нашей рубрике «Бизнес говорит» очередная история предпринимателя, но ему не просто не заплатили, но еще и отказываются принять поставку без объяснения причин. Какие в таком случае есть варианты? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, количество погибших в Рязани после утренней атаки дронов выросло уже до 4 человек. По последним данным, среди погибших есть ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет. В результате ударов пострадали 12 человек, среди госпитализированных 4 детей. Судя по заявлениям властей, прилеты начались около 3 часов утра. Губернатор области заявил, что повреждены 2 многоэтажных жилых дома и ведется разбор завалов, организована эвакуация жителей. В школах в детсадах Октябрьского района, города, где была атака, отменили занятия. На местной паблике публикуют кадры попадания беспилотника прямо в один из домов. Это высотка жилого комплекса «Триколор». И, судя по фото, дрон влетел в дом на уровне примерно 20 этажей. Угол дома сильно выгорел. Говорит Собкор российской газеты в регионе Елена Шулепова.
7: Около 2 часов над городом, над Рязанью раздались мощные взрывы. Это, собственно говоря, работало ПВО. Жителей пострадавших домов спешно эвакуировали ночью из своих квартир. Для них организованы места временного пребывания. Кто-то поехал к родственникам. Сейчас идет ликвидация последствий, разбирают поврежденные конструкции. Губернатор уже пообещал всем пострадавшим, семьям погибших материальную помощь. Сегодня в одном из районов города в целях безопасности отменяются занятия и уроки в школах и детских садах. Под это попали менее 10 школ. Глава региона еще раз обращается к жителям Рязани и особенно предупредит детей, что нельзя ни в коем случае трогать обломки беспилотников.
8: А по задымлению информации нет?
7: Официальной информации нет. Неофициальная информация, что, в общем-то, в одном подъезде обрушилась конструкция, в другом начался пожар.
6: Ирина Шулепова, «Российская газета». Губернатор также сообщил, что обломки дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий. Там возник пожар. К 11 часам утра его локализовали. Предприятие не называется. Ну а СМИ пишут, что рано утром над городом был черный дым. Затем он развеялся, говорит главный редактор информагентства «Рязань в курсе» Андрей Лепешкевич.
9: Задымление не ощущается серьезным. Я сам проживаю в московском районе города Рязани. Видно, что задымление происходит откуда-то со стороны южного промузла, ну и откуда-то со стороны Октябрьского района. Это не выглядит страшно. Я, когда вышел, даже подумал сперва, что это какие-то просто тучи, потому что погода слегка пасмурная. Никакого запаха гари, может быть, если слегка, ну, можно сказать, что его даже и нет. И нету ощущения пожаров, там, задымления, то есть этого нет.
8: Есть ли какие-то ограничения, кроме остановки работы в некоторых районах школ и детских садов? Транспорт нормально ходит и все ли работает?
9: Транспорт ходит нормально. Официальной информации относительно каких-то там дополнительных ограничений, кроме тех, которые опубликованы там в официальных каналах губернатора, нет. Город живет своей обычной жизнью.
6: Андрей Лепешкевич, редактор информагентства «Рязань в курсе». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. О теракте сообщили в СК «Рязанская область». Не первый раз подвергается украинским атакам. В январе пострадали 2 человека. Также были повреждены 2 многоэтажки. И тоже сообщалось, что повреждено промпредприятие. Если вы не отдадите телефон, они достанут пушки. Сергей Лавров сделал замечание журналисту на пресс-конференции в Индии. Глава российского МИДа дважды прерывал свой доклад из-за репортера, который громко разговаривал по телефону. После первого замечания и просьбы покинуть зал журналист не снизил громкости. И тогда министр уже обратился к охране с просьбой вывести нарушителя и сказал ему: «Сэр, прошу прощения, если вы не отдадите охране свой телефон, они достанут оружие».
10: Мы подтвердили и на переговоры с министром иностранных дел все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, huh? It's either you yourself or your phone who always speak. На встрече у премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили: Look, can you leave us? I'm not joking. Can you leave us, please?
11: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
10: Sir, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
6: На этой пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию в этом году. Сторона уже готовит визит. Купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля, а доллар пробил вниз отметку 73, начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Михаил Задорожный продолжит.
12: Очередей и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
13: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем. Приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
14: Но я не очень много хотел, до 10 тысяч.
13: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов.
12: По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличную валюту на 108 миллиардов рублей, или примерно 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это на треть больше, чем в предыдущем месяце. Что интересно, спрос на наличные доллары и евро остается стабильным. К примеру, 5 лет назад, в апреле 2021, по данным регулятора, наши сограждане купили валюту на 1,2 миллиарда долларов. Но вот с предложением наличной валюты все стало намного хуже, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
15: Наши сами сограждане, уезжая за рубеж, уезжая в отпуск, там валюту тратят и привозят в Россию меньше, либо вообще ничего не привозят. То есть фактически у нас денежная масса валюты такая же. Часть купюр просто банально выходит из обращения, потому что рвалась, испачкалась бумажка, стала непригодной. И при этом еще идет отток валюты за счет путешествий. Фактически валюта уменьшается, а нового притока нет, потому что официально заказать, как раньше, в ЕЦБ валюту у нас никакой банк не может.
12: Нынешний высокий спрос на наличную валюту объясняется в первую очередь сезонным фактором, но и продолжающееся укрепление рубля тоже сыграло свою роль, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
16: Сейчас сезонный отпусков, и люди покупают валюту для Турции и прочих. С учетом разных ограничений, как внутри страны, так и снаружи страны, наличная валюта более понятна людям. Что касается второго фактора, то сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за очень длительный срок значениях. И я допускаю, что часть людей решила просто зафиксироваться, часть своих каких-то активов переложить в наличную валюту. Почему наличную? Потому что мы знаем в опыте, что счета могут заблокировать или ограничить. Часть людей, зная нашу историю на 20 лет назад, когда были девальвации, когда были кризисы и так далее, всегда выигрывали те люди, у которых была наличная валюта. И они захотят снова создать такую подушку.
12: Одно небольшое наблюдение. Курсы покупки и продажи наличного доллара уже почти не отличаются от курса на межбанке и от официального курса, который устанавливает ЦБ. Хотя раньше разрыв был существенный. Продать доллары сейчас можно по 73 рубля, купить в среднем по 75-76, если, конечно, в обменнике найдется нужная сумма. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Стоимость участия в Петербургском экономическом форуме вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Такое повышение анонсируют со вторника, пишет РИА Новости. Пока что цена чуть ниже 1 450 000. За эту цену гость сможет участвовать во всех мероприятиях с 3 по 6 июня. Ну вот, например, вход на пленарное заседание только по специальному приглашению. По сравнению с прошлым годом, билет подорожал, тогда участие обходилось в 990 000 рублей до 1 миллиона 200 000. Цены на участие в ПМФ существенно выросли после пандемии. Для сравнения, в 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 000 рублей. Не влияет ли такая высокая цена на желание бизнеса участвовать в форуме? Наблюдениями делится управляющий партнер Рекгрупп Оксана Мурсина.
17: Рынок, как известно, саморегулируемая система. Если, несмотря на повышение цен, спрос не становится ниже. И еще в начале февраля все гостиницы были забронированы, и найти номер было практически невозможно. Смысл в этом есть, в том числе экономический, явно, что не только развлекательный. Я думаю, несколько факторов имеет значение. Во-первых, питерский форум он приобрел какой-то особый имидж статусного мероприятия. И есть там или нет, в каком-то смысле отражает твою причастность или непричастность к какому-то определенному кругу. Второе – это, безусловно, социальный капитал, потому что помимо официальной части деловой программы, многие договоренности, многие сделки заключаются за ее пределами во время социальной, такой культурной части. Поэтому актуальность по-прежнему сохраняется.
6: Оксана Мурсина, Регрупп. Судя по сайтам пятизвездочных отелей в Петербурге, сейчас в них на даты проведения форума практически нет свободных мест уже. В гостинице с меньшим количеством звезд шанс заселиться пока что есть. Вот что о спросе и о ценах говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» в Петербурге Ольга Киселева. У нее цены на этот период выше примерно на 20%, чем обычно.
18: Интерес есть, безусловно, но ввиду того, что все ательеры, я так полагаю, ожидают все-таки традиционно хороший спрос на эти даты, цены уже повышены на эти даты, но пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет, но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за две недели, за неделю спрос появится.
8: У вас три же, да, три звездочки. На какую сумму можно рассчитывать на срок проведения форума?
18: У нас это порядка 8-9 тысяч рублей за номер, примерно так.
8: Это за сутки?
18: Да.
8: Вот если про 5, там существенно выросла цена, и вообще как вот это происходит заполнение? Правильно я понимаю, что как раз пятерки разбирают, наверное, быстрее всего, потом уже четверки на тройки. По принципу, что осталось?
18: Как правило, да, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории. Это известная практика, поэтому, да, действительно, они изначально уже держат цену, скорее всего, повышают в зависимости от уровня инфляции к предыдущему году, и они забиваются первыми. Потом, действительно, уже, когда формируются поездки у средств массовой информации, у каких-то других представителей администрации региональных и так далее, да, они уже выбирают четверки, и кто-то тройки, но тут такая, как сообщающиеся сосуды, то есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3. Таким образом, немножко на период форума у нас вот такая вот ступенчатая спрос образуется.
19: Ольга Киселева, директор гостиницы «Адмиралтейская» в Петербурге. Главная тема Петербургского форума в этом году – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Участники будут обсуждать изменения в мировой экономике, переход к многополярной системе международных отношений. Уже начала появляться информация и о закрытых вечеринках во время форума. Одна из них, как пишет «Комсомольская правда», концерт Григория Лепса, артиста, анонсировал загородный клуб «Бор 812». Билеты продаются по цене от 65 до 170 тысяч рублей.
2: Реклама.
20: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер TU-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Рустам Миниханов в рамках Казан-форума встретился с министрами Мьянмы Канзо и Чарли Таном. Он поблагодарил гостей за участие в форуме. Миниханов напомнил о своих визитах в Мьянму в 2013 и в 2022 годах и передал привет руководству страны. Раис Татарстана отметил 75-летие дипломатических отношений России и Мьянмы и подчеркнул потенциал роста товарооборота и расширения экономических связей, в том числе с учетом опыта взаимодействия татарстанских компаний с мьянманскими партнерами. Рустам Миниханов указал на развитые в республике направления – нефтехимию, машиностроение, IT, сельское хозяйство и готовность расширять экспорт и привлекать инвестиции. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в культуре, науке, образовании, спорте и туризме. Накануне в Казань-Экспо дали старт году культурной столицы исламского мира и 17-му международному экономическому форуму России «Исламский мир. Казан-форум-2026». Среди почетных гостей были заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, министр культуры России Ольга Любимова и генеральный директор Организации исламского мира образования, науки и культуры ИСЕСКО Салим бин Мухаммед Аль-Малик. Марат Хуснуллин от имени правительства России поздравил участников с присвоением Казани статуса культурной столицы исламского мира 2026. 26 и отметил, что это подтверждает уважительное отношение страны к исламским ценностям. Генеральный директор ИСЕСКО подчеркнул, что Казань заслуженно получила этот статус. Город – пример гармоничного сосуществования культуры и религий, а культура в нем живет далеко за пределами музеев и театров. Торжественный вечер завершился культурной программой с участием мастеров искусств Татарстана. Застройщиков Татарстана с начала года оштрафовали уже на 79 миллионов рублей. Такие данные предоставил первый замначальника инспекции госстройнадзора Татарстана Ильфарт Сафиулин. Основные нарушения связаны с отклонениями от проектно-сметной документации, использованием некачественных строительных материалов и работой без необходимых разрешений на строительство. Для сравнения, за весь прошлый год в бюджет республики поступило 307 миллионов рублей штрафов за подобные нарушения в строительной отрасли. В Высокогорском районе Татарстана пройдет финал конкурса «Лучший общественный совет предпринимателей». Там же будет работать выставка предприятий муниципальных районов республики. Мероприятие пройдет 25 мая. Проект реализуется Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана при поддержке Республиканского министерства экономики, Общественные палаты Республики Татарстан и администрации Высокогорского района республики. Это одна из главных площадок для выявления эффективных общественных институтов, которые ежедневно работают над развитием предпринимательства в регионах. К слову, организаторы называют финал полноценным деловым днем для предпринимателей Татарстана. Участникам представят реальные кейсы выживания и роста в кризис, практические инструменты управления бизнесом и продажами, пошаговые методы масштабирования бизнеса. Сегодня «Акбарс» на домашней площадке проведет третий матч финальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива». Встреча в Татнефть-арене начнется в 19:00. После двух игр счет в серии равный – 1-1. «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне ярославцы в финале обыграли челябинский «Трактор». «Акбарс» в последний раз завоевывал трофей в 2018-м. Татарстан на выходных ждет аномальная жара до плюс 32 градусов. В настоящее время в западных районах Татарстана местами небольшие дожди, об этом сообщает Гидрометцентр Республики. Температурный режим находится в разнице между западом и востоком от плюс 17 до плюс 26. Прогноз погоды на ближайшие дни с 15 по 17 мая в целом благоприятный. Под влиянием периферии антициклона существенных осадков не ожидается. Лишь в ночь на 16 мая местами возможен небольшой дождь. Температурный фон продолжит повышаться. Днем воздух прогреется до плюс 30, а 17 мая температура может достичь отметки плюс 32. Венер Дельмеев, служба информации бизнес FM Казань.
21: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вначале был бизнес.
1: Как появлялись города?
3: Орехово-Зуево, Подмосковье, 120 тысяч жителей. Мануфактуры в селах Никольское, Зуево и Орехово стали основой текстильной империи купцов Морозовых. Фабричное начальство в 1917 году само попросило объединить поселки в город, чтобы силами городской полиции эффективнее бороться с революционными стачками.
0: Как появлялись города? На Бизнес FM.
23: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
24: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
0: Бизнес FM Казань.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: В подмосковной Лобне запретили работу кикшеринга. Ранее те же меры приняли власти Люберец, Раменского, Котельников. Впрочем, далеко не везде ограничения электросамокатов работают так, как надо.
26: На территории городского округа Лобни вводится полный запрет сервисов кикшеринга. И, по словам местных жителей, оставлявших сообщения в нашем директе, сезон электросамокатов у них действительно так и не начался. Запрет жителей Лобни удивил. Во-первых, он не решает проблему курьеров. Во-вторых, особых проблем самокаты от сервисов кикшеринга здесь не доставляли. Вместо того, чтобы просто запрещать, можно было бы обратиться к опыту ближайших соседей, считает один из жителей Лобни.
27: Сам, будучи гражданином Беларуси, могу привести прекрасный опыт, пример. Размеченные дорожки, что столица Минск, что областные центры, вот город Витебск, например. Светофорное регулирование с обозначающими знаками, с разделением пешеходных зон на самокатные и пешеходные. Это абсолютно регулируемая тема, вплоть до того, что киршеринг бизнес мог быть банально озадачен проблемой, например, введения таких, скажем так, патрулей, чтобы не перегружать ДПС, бедных нагруженных, которые не справляются со всей нагрузкой. Опыт в мире вообще существует нормальный, чем вот просто тупо запрещать перемещаться самокаты. Якобы они мешают, но вот кикшеринговые абсолютно не доставляли проблем в Лобне, это точно. И курьерские самокаты доставляют гораздо сейчас больше проблем, так же, как это и было, ничего, это вот с курьерскими остается на том же уровне.
26: Власти Лобни последовали примеру Котельников, Люберец и Раменского округа. Но здесь опыт у местных жителей разный. Например, житель города Раменское Николай сообщил нашей редакции, что вообще не заметил разницы до и после запрета. Как ездили, так и ездят. Как бросали, где попало, так и бросают. В подмосковных Люберцах запрет на использование электросамокатов тоже фактически не действует, рассказывает моя коллега и жительница Люберец Александра Сидорова.
4: На словах самокаты действительно запретили, а на деле, как оказалось, нет. Как ездили, так и ездят. Как нарушали правила, так и нарушают. Как переезжали дорогу на красный свет перед машиной, так и переезжают. Поскольку я живу прямо на границе Люберец и Москвы, я так понимаю, первое время, видимо, у кикшеринговых сервисов была какая-то опция, что дальше действительно границы Люберец они доехать не могут. И было несколько недель, когда у нас под окнами собиралось какое-то невероятное количество самокатов. Причем они стояли на траве, на тротуаре, у продуктовых магазинов, прям скопом. Но вот в какой-то момент вроде их начали централизованно ставить на парковке, но ограничить полностью сервисы явно не удалось.
26: В среду власти городского округа Люберцы признали, что ограничения на работу кикшеринга у них не работают. Однако, по их данным, аренда и завершение поездок оказались доступны из-за технического сбоя. Операторы кикшеринга, по их словам, самокаты к ним не завозили. Все симы, которые фиксируются, это транзитный транспорт с других районов. Сейчас люберцы продолжают работать с операторами, чтобы закрыть парки, скверы и другие общественные пространства и ограничить скорость самокатов вблизи детских садов, школ и поликлиник. Вакханалии с самокатами продолжатся, пока не будет принят ряд жестких запретов на правительственном уровне. И они уже готовятся, заявил руководитель и администратор общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, член общественного совета МВД России по Москве Константин Крохмаль.
5: Сейчас проходит тестовый режим, только недавно открылся сезон самокатов. Запрет существует на этапе привыкания. Еще нет карательных органов, еще нет служб, которые конфисковывают электросамокаты. В любом случае, все ждут июня. В июне будет госсовет по транспорту, где президент четко обозначит более кардинальные рекомендации посредством индивидуальной мобильности, вплоть до полного запрета передвижения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Вообще выводить будем их на трассу. И, естественно, ужесточение. Поэтому сейчас все готово к тому, чтобы ввести локальные зоны в городах, пригородах, именно без самоката. Потому что инфраструктура пока не готова. Не готов карательный механизм по поводу соблюдения закона.
26: Мы обратились к операторам кикшеринга за разъяснениями. Сервисы Яндекс.Гоу и МТС Юрент получили запросы. В сервисе ВУШ от комментариев отказались. За пределами Москвы и Подмосковья ограничения на работу сервисов кикшеринга действуют в качестве экспериментов. В крупных городах есть мертвые зоны для самокатов, а полный запрет ввели лишь города Благовещенск и Елабуга еще в прошлом году. Евгений Перельчук, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
25: Можно ли верить блогеру, если он не эксперт, но настойчиво рекламирует медицинский продукт? К чему приведет введение правового фильтра по экспертизе в соцсетях? И каким образом можно будет доказать блогеру свою компетентность? Порассуждаем на тему возможного появления нововведения в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 15 мая, на Бизнес ФМ Казань.
21: Для слушателей старше 12 лет.
1: Знай меру.
21: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сажень или сажень – мера длины, изначально равная размаху рук, приблизительно 160 сантиметров. В Древней Греции была известна под названием оргия, а косая сажень – это уже расстояние от кончиков пальцев, вытянутой вверх руки, до пальцев противоположной ей ноги. В понятных единицах равна без малого 2.5 метрам.
1: «Знай меру» на Бизнес ФМ.
7: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
9: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
11: Британские ученые доказали. Наличие в салоне самолета первого класса вызывает у пассажиров чувство гнева. Примерно такой же эффект вызывает 9-часовая задержка рейса. Чтобы добраться до своих мест в эконом-классе, людям приходится проходить через первый, что усиливает чувство социального неравенства и в 4 раза увеличивает вероятность вспышек ярости. Примечательно, что это действует и в отношении более состоятельных пассажиров. Они раздражаются в 2 раза чаще. Специалисты также выяснили, что очень длинные перелеты, алкоголь и теснота тоже вызывают недовольство, но все же не такое сильное. Вывод. Авиакомпаниям не следует привлекать внимание пассажиров к различиям между классами. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
12: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Жительница Петербурга, причастная к подготовке украинскими спецслужбами теракта в отношении российского генерала, предотвращенного ФСБ, осуждена на 16 лет. Сообщили РИА Новости в силовых структурах. По словам собеседника агентства, женщину 77-го года рождения задержали в северной столице в июне 25-го года. Украинские спецслужбы усилили попытки дестабилизировать российское общество, сообщает служба внешней разведки. Сообщается, что Киев в конце апреля развернул кампанию по скупке военных и патриотических телеграм-каналов. Указывается, что рассылка предложений о покупке таких ресурсов идет со специально созданных фейковых аккаунтов. Главная цель – подменить наполнение каналов и использовать их в целях дезинформации, подчеркивает СВР. Также указывается, что эти телеграм-каналы нужны СБУ для дискредитации российского политического руководства и российской армии. Иранская газета «Техран Таймс» утверждает, что Соединенные Штаты отказались от предложения Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Спикер парламента Ирана Мохаммед Багир Галибаф ранее заявил, что иранский план из 14 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке не имеет альтернативы. Норвегия в апреле второй месяц подряд получила рекордный доход от экспорта нефти. Теперь 61 миллиард 400 миллионов норвежских крон. Это 6 миллиардов 700 миллионов долларов, следует из сообщения Центрального статуправления страны. Мартовская нефтяная выручка составила 57 миллиардов 400 миллионов крон. Около 6 миллиардов долларов, что также было рекордом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Дональд Трамп завершил свой трехдневный визит в Китай. Перед этим еще раз заявил, что визит оказался очень успешным. Какие выводы можно сделать из двух встреч лидеров КНР и Америки? Об этом сегодня Георгий Буфт. Американская киностудия Warner Bros. Начала запрещать показ своих фильмов в России. Об этом сообщает отраслевое российское издание CinemaPlex, ссылаясь на письма российским киносетям, что ждет новинки студии в российском прокате. Круглосуточных продуктовых магазинов России за год стало меньше на 7-8%, подсчитали в инфолайн. Как пишет «Коммерсант», ритейлеры отказываются от формата на фоне роста рынка доставки продуктов на дом. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, стабилизация вместо прорыва. О чем договорились и о чем промолчали Трамп и Си Цзиньпин? Первый за почти за десятилетие визит действующего президента США в Китай увенчался специально выдуманной по этому случаю формулой конструктивные отношения стратегической стабильности. Трамп провел два дня переговоров с Си Цзиньпином. В честь президента США был устроен торжественный банкет в Большом зале народных собраний. Два лидера прогулялись по территории храма неба. Внушительная делегация полутора десятков лидеров крупнейших американских корпораций провели каждый свои переговоры по интересам. И по итогам переговоров Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Китай согласился покупать американскую нефть. По словам президента США, эта идея понравилась китайскому лидеру, и он готов к обсуждению. Трамп уточнил, что лично предложил Си Цзиньпину приобретать сырье из Техаса, Луизианы и Аляски, и добавил, что Штаты обладают значительными объемами этого ресурса. О чем еще удалось договориться и о чем нет, и как сложится дальше отношения двух сверхдержав. Об этом комментарий Георгия Буфта.
3: Председатель Си в ходе переговоров упомянул ловушку Фукидида, мол, возможно ли будет избежать войны между восходящей и господствующей державой. Трампу ничего не оставалось, как охарактеризовать свои отношения с Си как дружественные. На торговом фронте наметился ряд подвижек. Ожидается расширение китайских закупок американской сельхозпродукции – сои, говядины, ряда промтоваров и самолетов «Боинг». Самым заметным стало разрешение примерно 10 китайским технологическим компаниям закупать чипы NVIDIA H200. Так что глава NVIDIA Дженсен Хуанг не зря в самый последний момент вскочил в президентский борт номер один. При этом самые мощные чипы Blackwell по-прежнему для Китая под запретом. Трамп поднимал идею трехсторонних трехсторонней ядерной сделки между США, Китаем и Россией с установлением ограничений на ядерные арсеналы. Китай же традиционно холодно отнесся к этой идее. Его арсенал насчитывает около 600 боеголовок всех типов, что в разы меньше, чем у Америки и России. Зато Си согласился с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. При этом самому давить на Тегеран и помогать Трампу Пекин не собирается. Для Китая в чем-то выгодно, чтобы США увязли в этом конфликте. Это в том числе подрывает авторитет Вашингтона в глазах союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Впрочем, Трамп еще до визита снизил ожидания сотрудничества по этому вопросу. «Я не думаю, что нам нужна какая-либо помощь с Ираном», — сообщил он. По редкоземельным металлам договорились лишь частично. По сообщению Белого дома, также Си Цзиньпин якобы обещал увеличить закупки американской нефти для снижения зависимости от Ормузского пролива. Правда, в китайских СМИ эта тема отсутствует. Китай не импортировал американскую нефть с мая 2025 года из-за 20% пошлин. Их отмена станет необходимым условием для возобновления закупок. При этом даже в лучшие времена США никогда не были основным источником нефти для КНР. Самым острым остался тайваньский вопрос, и по нему меньше всего публичности. У Пекина тут четкая иерархия целей. В краткосрочной перспективе добиться, чтобы США не поставляли оружие на остров. В настоящее время Америка одобрила поставки оружия Тайваню на 14 миллиардов долларов, но заморозила сделку еще в декабре прошлого года. Накануне визита конгрессмены и сенаторы призывали Трампа сдвинуть это дело с мертвой точки. Но в ходе визита Трамп обошел эту тему молчанием. Симптоматично, что тайваньский парламент в апреле одобрил специальный бюджет лишь в размере 20 миллиардов долларов на закупку новых вооружений, каковая сумма была существенно меньше запрошенных 40 миллиардов. В долгосрочной же перспективе Пекин хотел бы добиться не только отказа от поставок вооружений, но и от самой возможности военного вмешательства США для защиты Тайваня. Иными словами, Пекин хотел бы, чтобы Вашингтон перешел от нынешней формулы «не поддерживаем независимость Тайваня» к формуле «выступаем против независимости». А еще лучше, чтобы Трамп поддержал мирное воссоединение с мятежной провинцией. На переговорах Си Цзиньпин выступил весьма жестко, заявив, что тайваньский вопрос важнейший в американо-китайских отношениях. Если он будет решен правильно, отношения будут стабильны в целом. Если нет, две страны столкнутся и могут вступить в конфликт. Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы, как огонь и вода. По сути, это ультимативное требование пересмотреть всю политику США после Второй мировой в отношении острова. По итогам переговоров в совместном заявлении Тайвань не упомянут вовсе. Оба лидера проигнорировали и вопросы прессы на эту тему. Зато Трамп пригласил Си Цзиньпина приехать в Америку с ответным визитом 24 сентября. Так что закончили на позитивной ноте, зафиксировав тем самым, что отношения находятся скорее в состоянии управляемой конкуренции, а не открытой конфронтации. Уже хорошо.
2: Это был политолог Георгий Буфт. Телеграм-канал Буфт знает. Сегодня Трамп и Си общались глазу на глаз и прогулялись по саду Чжуньнаньхай на территории резиденции главы Китая. Во время прогулки Трамп залюбовался розами, и Си пообещал отправить ему в подарок семена. В том же саду осенью прошлого года представитель КНР прогуливался с президентом России. После отъезда Трампа ждет Путина с новым визитом. Он будет однодневным и, скорее всего, уже на следующей неделе, 20 мая, это сообщил South China Morning Post. Источники издания отметили, что визит является частью рутинных контактов Москвы с Пекином, и вряд ли ожидается пышный парад или торжественная встреча. Ну, кстати, Дмитрий Песков по поводу 20 мая пока эту дату не подтвердил. Это первый случай, когда Китай принимает лидеров двух держав в одном месяце вне многосторонних форматов, что свидетельствует о его усилиях по выстраиванию отношений с обеими державами, отмечает издание. Ни товара, ни денег. В нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика. Его случай выделяется. Ему не только не заплатили, но и отказываются принимать поставку, не объясняя при этом причин. Разбираемся, что делать в таком случае. Евгений Перельчук продолжит.
0: «Бизнес говорит».
4: Компания Farm Resource Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках. Это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании Farm Resource Александр Миронов.
5: Чтобы привести немецкий инструмент, надо еще постараться. Все это было сделано в конце 25 года и в начале 26-го. Четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии вешенным. То есть пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
6: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается. И прокуратура мне отвечает, что это вообще отношение хозяйствующих субъектов. И она здесь ни при чем.
4: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента, диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже направили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
7: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как полномочия УФАС в первую очередь входит контролировать соблюдение 44-го федерального закона на стадии проведения закупки, но не на стадии исполнения контракта. Здесь только обращение в арбитражный суд может помочь решить вопрос. Надо понимать, подавал ли поставщик правильно оформленную досудебную претензию. По спорам из-за государственных контрактов досудебный претензионный порядок должен быть соблюден обязательно. Истец не вправе обратиться в суд, не направив претензию и не выждав положенные 30 дней. Претензия должна быть отправлена заказным письмом с уведомлением о вручении на юрадрес с четко сформулированными требованиями. КЛПУ не давала мотивированный отказ от приемки товара. Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательство, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
4: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо, как альтернатива, взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Американская киностудия Warner Brothers начала запрещать показ своих фильмов в России. Об этом сообщает отраслевое российское издание CinemaPlex. В ее распоряжении оказалось письмо от юридической фирмы Самойлов, которая заявляет, что представляет интересы Warner Brothers. В этом письме от одного из российских кинотеатров требуют немедленно прекратить продажу билетов на фильм Mortal Kombat 2. Аналогичные письма получали также организаторы показов фильмов «Они придут за тобой» и «Мумия». Эти фильмы показывают в России в обход

0: та же самая «Голодные игры», какая-то анимация, международная, европейская в том числе, а кроме европейской анимации есть еще и азиатская, и латиноамериканская. Тоже касается фильмов жанровых. Франция нам до сих пор что-то продает. Какие-то немецкие, по-моему, фильмы у нас в прокат выходят. Ну и азиатские хорроры, куда мы без них. Это вообще сейчас палочка-выручалочка в отсутствии отечественного контента. Что касается серого проката. Рано или поздно это должно было случиться. Если сейчас речь идет о подготовке почвы к возвращению мейджеров в той или иной мере, то, конечно, они заинтересованы в том, чтобы зачистить рынок и вернуться уже по-человечески. Российскому кино сейчас это в каком-то смысле на руку, потому что на это лето у нас запланировано достаточное количество. Может быть, не так много, как хотелось бы, но больше, чем это было в прошлые годы, российского кино с большим зрительским потенциалом, ну, чего стоит только «Холоп». Третий. Мне кажется, что нет худа без добра, и в том смысле, что это будет способствовать рано или поздно возвращению голливудских студий. Понятно, что уже не в том масштабе, не в том объеме, как это было до начала СВО, до тех пор, пока эти студии от нас ушли. И у российского кино тоже будет шанс на то, чтобы показать себя и, наконец-то, конкурировать уже не только на своем поле, но и на международном.
1: Александр Голубчиков, «Зумфильм». Как пишет «Коммерсант», также легальные видеосервисы и онлайн-кинотеатры в России смогут транслировать картины американской студии «Дисней» только до конца этого года, так как студия не планирует заключать новые контракты.
2: Реклама. Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Stick your oar in. Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается, попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек». Срочные переводы на «Бизнес ФМ».
4: Недели ситуация почти не улучшилась. В студии Алина Орлова. Здравствуйте. Из-за сбоя в системе маркировки сеть D-Sport практически перестала продавать промаркированные товары как онлайн, так и офлайн, узнал Shoppers. Проблема длится около
1: 12:46 в Москве. Китайский автоконцерн XPeng хочет купить завод Volkswagen в Европе. Об этом заявил газете Financial Times управляющий директор XPeng в Северо-Восточной Европе Элвис Ченг. XPeng называют китайской Tesla. Компания является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей, а также разрабатывает беспилотные авто. Сейчас XPeng производит свои машины для Европы на заводе в Австрии, но планирует расширять мощности. Ранее Volkswagen заявлял, что компании необходимо сократить свои производственные мощности из-за снижения спроса и из-за конкуренции с китайским автопромом. Однако заводы немецкого автопроизводителя, как сказал Ченг, немного устарели, поэтому они могут и не соответствовать требованиям китайского концерна. В этой связи XPeng рассматривает также возможность строительства собственного завода. Комментирует партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
5: Там два завода Volkswagen, насколько я помню, стоят под вопросом. Закрывать производство надо или перепрофилировать, или продавать. А кто может купить? Только китайцы. Ну, условно говоря, китайцы сейчас и строят с нуля что-то. Насколько я помню, BYD строит в Венгрии завод. Плюс есть еще совместное производство. Меня очень там, конечно, удивила новость, хотя чему тут удивляться, что на заводах Land Rover, Jaguar будут производить машины Cherry. Китайцы приходят активно со своими капиталами, со своими моделями, очень передовыми технологиями, особенно касается это электромобилей, и сейчас новый тренд – это гибриды. Теперь китайцы идут тем же путем, которым шли корейцы, и тем же японцы, ну просто сроки сокращаются. Японцам потребовалось 40 лет, чтобы завоевать мировые рынки, корейцам 20 лет, а китайцы бешеными

0: темпами двигаться. Европейский автопром выживет, без всякого сомнения, хотя его потеснят на собственных рынках те же китайцы. Но проблемы достаточно серьезные, и они системные. Они сейчас судорожно пытаются развивать производство гибридов, вынуждены поэтому брать платформы, готовые у китайцев. А они пытаются каким-то образом догонять и продолжать исследования в области ДВС. Ну, их подрубила еще дополнительно дорогая энергия, потому что многие автозаводы жили на дешевом газе, допустим, из России. И третья причина – социальные программы такие крутые в Европе, что все производство в Европе, в принципе, невыгодно. Безусловно, китайцы придут и в Америку, и их сейчас не пускают изо всех сил. Но примерно такая же ситуация была в 80-е годы, когда не пускали японцев, потому что они, может быть, были более примитивны на тот момент по сравнению с американцами, но зато они были дешевые.
1: Игорь Мыржер – это партнер аналитического агентства «Автостат». В китайском автоконцерне «Экспенг» также сообщили, что ведут переговоры не только с Volkswagen, но и с другими европейскими производителями.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую еще раз.
3: Добрый день.
1: На нашем рынке практически без движений. Я вот смотрю, прибавка совсем небольшая, но есть новость. МГТС выкупит до 9,5 миллионов привилегированных акций по стоимости в 1501 рубль за бумагу. Вот на этой новости котировки компании на Мосбирже взлетели больше, чем на 20%. Мосбиржа даже объявила дискретные аукционы, как по привилегированным акциям МГТС, так и по обыкновенным. Тебе слово, как прокомментируем?
3: Ну, честно говоря, за акциями МГТС мало кто следил, они фактически стояли на месте.
1: Видимо, теперь будут.
3: Не, уже поздно, что событие произошло, какой смысл. Акции рванули, вот как раз на эту новость. Ну, будем считать таким светлым пятном на унылом окне российского фондового рынка, по крайней мере, сегодня. Вот даже на фоне дальнейшего возобновления роста цен на нефть и ускорения роста по другим экспортным позициям Российской Федерации, да, то там удобрения растут, я смотрю, пшеница, все растет. У нас этого добра с точки зрения акций, секторальных акций, хоть отбавляй, но не вижу никакого энтузиазма. Ну, чуть-чуть пошли вверх акции Роснефти, где-то процент, там, полпроцент с лишним «Газпром», «Новатэк» 2,10, ну, практически никакой реакции особо нет. Рынок, естественно, у нас больше ориентируется на геополитические факторы, а именно варианты разрешения конфликта вокруг Украины. Рынок хочет какого-то понимания, будет ли перемирие длительное, будет ли пролог к мирным переговорам. Пока этого нет, естественно, вот будем болтаться в определенном диапазоне. Ну, 2600 на прошлой неделе пробивали, на этой неделе 2700 видели. Ну, и опять застряли в этом узком диапазоне. Ну, более интересные движения, возможно, произойдут на валютном рынке. 10.75 попали в юань-рубль на биржевом рынке, вроде как прошли.
1: Сейчас 10.71 прямо сейчас.
3: 10.71 по логике вещей, но судя по тому, что достаточно большой объем накопленных позиции против рубля был на фьючерсном рынке, вот в секции Мосбиржи обороты, естественно, были большие, но особенно частные инвесторы, частные, ну, спекулянты, там соотношение открытых позиций было 12 к 1 практически, но 12 против рубля, одна позиция за рубль. Вот потихонечку второй день эти позиции сворачиваются, но пока вот лавины ликвидации нет, но это называется на сленге long squeeze. Пока вот этого, ну, может быть, что-то и произойдет попозже. Вот, в принципе, полдень, да, насколько я понял, активность продавцов на межбанковском рынке по валюте никуда не делась, потому что продают, котировки на покупку уходят пониже на межбанковском рынке. Так что пока в этом плане все идет своим чередом. Естественно, откупать валюту все готовы, и как только тенденция прекратится, потому что в июне вроде как Минфин объявит уже, я так понимаю, более солидные параметры покупки валюты в рамках бюджетного правила, нефтегазовые доходы будут выше, поэтому сейчас покупка ежесуточная, ежедневная, ну, где-то чуть меньше на 2 миллиарда в день, могут поднять до 5, до 10, как получится. Так что, исходя из таких ожиданий, естественно, многие ждут хорошего момента, чтобы опять сделать ставку против рубля. Но пока движение идет, посмотрим, что будет. Ну, кстати, доллар к рублю 73 толком пробить не может. Объяснение этому — укрепление самого доллара достаточно активное на глобальном валютном рынке. Доллар растет ко всем валютам. Ну, причин несколько, да, опять вспыхнули страсти в отношении эскалации конфликта вокруг Ирана. США предложение Ирана отвергли, Иран предложение Америки отверг, поэтому перемирие-то есть, а вдруг оно будет хрупким, и Америка начнет опять что-то там бомбить, все к этому приготовились, Brent практически вернулся к отметке $110, и такое впечатление, что эскалация действительно может состояться. Ну, не сейчас, так потом, рынок этого боится. Во-вторых, начались очередные волнения на мировом рынке долга, там британский фактор сыграл свою роль, обвал цен на британские долги, потом японский долговой рынок тоже трещит, да, здесь взлет доходности до 30-летних пиков, ну и досталось, естественно, американскому рынку долга, тут доходность тоже растут, и все начали немножечко нервничать. После вчерашних рекордов на американском фондовом рынке сегодня с утра, вот, по крайней мере, идет достаточно внушительная коррекция, где-то по 2% теряет индекс американских технологических компаний, ну а доллар вот на этом фоне бегство от рисков, естественно, по традиции укрепляется. Ну вот такая картина пока сохраняется, как минимум до начала уже официальной торговли в самой Америке.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсона искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены. Музейные ценности на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Продолжая начатый в прошлый раз разговор о непрофильных офисных девелоперах, набирающих вес на столичном рынке, и о том, трудно ли им конкурировать с лидерами сегмента, эксперты отмечают. Конечно, известное имя дает дополнительный уровень доверия, но все большее значение приобретает то, как объект спроектирован и как он будет эксплуатироваться. Поэтому выгодные для клиентов коммерческие условия – не единственный аргумент застройщиков, у которых в портфеле один от силы два офисных проекта. Основой их конкуренции с крупными девелоперами становится глубина проработки продукта и операционной модели, адаптивность под конкретные бизнес-задачи, строгий контроль эксплуатации, приватность, лишенная хаотичности крупных бизнес-кластеров и все прочее из папки с надписью «Клиентоориентированность». Конкретных вариантов немало. В компании «Мангазея» советуют, например, сделать ставку на уникальную архитектуру и престиж, за которые клиенты готовы платить премию, или построить здание под ключ для крупного арендатора, чьи требования дороже типового решения. Опыт компании «Восход» говорит об особой ценности камерного, архитектурно-целостного продукта в сочетании с управлением под ключ. В компании «Неометрия» уверены, сегодня бизнес смотрит прежде всего на эффективность пространства, комфорт для сотрудников и гибкость условий. Генеральный директор архбюро «Бохан Студио» Дарья Туркина подводит итог. Конкурентная борьба на офисном рынке строится сегодня вокруг трех вещей: оптимизации затрат, адаптивности пространства и продуманности решений, как планировочных, так и инженерных. И не имя девелопера, не его масштаб, а именно сочетание этих трех факторов во многом определяет, сможет ли проект привлечь конечного потребителя. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 12 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Киеву передано 526 тел. Москва получила 41 тело, сообщает источник ТАСС. В аэропорту Пскова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркивает Росавиация. Российские войска в течение суток установили контроль над селом Чайковка в Харьковской области и селом Чаривное в Запорожской, заявили сегодня в Минобороны России. Российские военные с 12 по 15 мая нанесли массированные два групповых удара, в том числе гиперзвуковым комплексом «Кинжал» по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ, также заявили в Минобороны России. Передовые технологии, включая искусственный интеллект, новые материалы, энергетические решения, сегодня обеспечивают наибольший мультипликативный эффект для экономики, особенно в развивающихся странах. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на годовом собрании нового банка развития. В порт Сухуми прибыл первый рейс кометы из Сочи, передает корреспондент ТАСС. Планируется, что регулярное морское сообщение продлится до конца октября. Объединенный мир борьбы, так называется Международная федерация, принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без ограничений, сообщается на сайте федерации. Это решение было принято бюро организации, вступает в силу немедленно, передает РИА Новости. Российские и белорусские борцы были отстранены от международных турниров с 2022 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 13 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Вклады миллионов сократились. Их общий объем упал на 7 с лишним процентов. С начала года сообщили в АСВ. При этом общий объем депозитов не изменился за счет роста вкладов от 3 до 10 миллионов рублей, что исход с рынка более 200 тысяч малых и средних компаний закрылся в России в первом квартале. Самый уязвимый ритейл, бьюти-услуги и общепит, пишет Forbes. В рубрике «Бизнес говорит» у нас сегодня реальные истории тех, кто еще держится и за счет чего. Состоялся новый обмен телами погибших между Россией и Украиной. Как передает агентство, Москва передала 526 тел, Киев 41 тело. Предыдущий обмен состоялся 9 апреля. Эти и другие темы в нашем эфире. Небольшие вклады сокращаются, а более крупные растут. Общий объем вкладов на сумму менее миллиона рублей сократился на 7,3% с начала года. Это данные мониторинга агентства по страхованию вкладов. Издание «Франк Медиа» подсчитало, что это соответствует примерно 1 триллиону рублей. При этом в целом средства граждан на вкладах с начала года практически не изменились. Сейчас это около 65 триллионов. А падение небольших вкладов компенсировало рост в более крупных. Самый заметный рост объема почти на 5% в категории вкладов от 3 до 10 миллионов рублей. А почему так происходит, мы обсудили с начальником аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олегом Абелевым.
7: Мне кажется, это вполне логично, с учетом смягчения денежно-кредитной политики и снижения ставки. Спрос именно на срочные вклады снижается, поскольку первым всегда реагирует на смягчение ставок банки именно по краткосрочным срочным вкладам. Возможен переток частичных средств в альтернативные инвестпродукты. Я бы, наверное, сказал, более мягкого инструмента долгового рынка, прежде всего федеральные облигации. В принципе, там достаточно высокие ставки для практически безрисковых или очень малорисковых бумаг, к которым ФЗ относится. И уж они точно выше, чем по срочным банковским вкладам, квартальным или полугодовым. Поэтому вполне логично, что многие инвесторы, когда у них заканчивать срочные вклады, и они будут переводить часть средств, да, в облигации.
8: А что по поводу рынка недвижки? Нет ощущения, что туда часть могла перетечь? Или
7: нет,
8: нелогично?
7: Пока нет ощущения. С точки зрения сделки за наличные, традиционно, как ни странно, там эти объемы не снижались. Те, кто имеет на руках готовую ликвидность и готов за эту ликвидность приобретать жилье, они это делают. Причем они делали это на протяжении последних полутора лет. Основные все волатильные американские горки на рынке недвижки были связаны с использованием заемных средств. Вот там действительно действительно пока еще спрос очень-очень слабо начал восстанавливаться. Причем как по первичке, так и по вторичке. По вторичке, может быть, даже чуть-чуть быстрее, но не слишком сильно. Мы пока видим, что индекс Домклик, например, с начала года в два раза обгоняет инфляцию. Это как раз говорит о том, что спрос на объекты со стороны тех, кто есть наличные деньги на руках, достаточно высокий.
8: Все-таки про крупные вклады. Непонятно, почему они растут.
7: Потому что, как правило, крупные вклады – это долгосрочные вклады. Долгосрочные вклады традиционно очень большим лагом реагируют на снижение ставки, и многие воспринимают эти вклады как часть условной кубышки, часть денежных средств, остальные направляют на какие-то другие инструменты. Потому что, как правило, срочные вклады – это вклады, с которыми нельзя работать, которые нельзя изымать, поэтому это, как правило, не очень большие суммы. А крупные вклады – это долгосрочные вклады, а им, как правило, очень с большим лагом реагируют на изменение ставки. Но не с таким быстрым, как срочным.
6: Олег Абелев, если судить по прошлогодней статистике АСВ, год назад в этом же периоде, то есть в первом квартале, сокращение объема небольших вкладов было не таким значительным, менее 4%. В ЦБ ранее отмечали, что в марте депозиты не росли, поскольку люди интересовались альтернативными финансовыми инструментами и стремились сформировать запас наличных на текущие расходы. Выжить любой ценой и оптимизироваться, по данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. На 9% больше год к году. Среди наиболее уязвимых отраслей эксперты издания называют ритейл, бьюти-услуги и общепит и считают, что в 2026 году бизнес продолжит уходить с рынка. Мы спросили у небольшого бизнеса, как у них ситуация и что сложнее всего в нынешних реалиях.
2: «Бизнес говорит».
9: CEO компании Neppy Club Роман Квиникадзе.
10: Со своей стороны и по сообщениям коллег, тон один и тот же. Снижение выручки, налоговая нагрузка, капитал остается недоступным. И те, кто торгует на маркетплейсе, ищут все варианты, чтобы оттуда выйти, при этом сохранив какие-то объемы продаж для поддержания общей выручки. Весь 25-й год мы находились под сильным прессингом супердорогого капитала и повышение каждой квартал комиссии на маркетплейсах. И в 2026 году мы трансформируем бизнес очень сильно. Снижение расходов колоссальное. Маркетинг людей, операционные расходы, трансформация в цифровые направления, перестройка собственного канала продаж в виде сайта. Давно этим занимались, но в какой-то момент он сильно начал конкурировать с маркетплейсами. А сейчас снова нужно этим заниматься. Создавать нишевый магазин для нашей аудитории. Для нас сейчас критичнее всего стабильные, дешевые, долгие деньги. Плюс должна быть какая-то политика со стороны государства, которая защищает российский бизнес от международного. Практически все китайские производители в любом случае более конкурентоспособны. Буквально вчера общались с другом, который занимается проектированием и созданием систем промышленной водоочистки на крупных предприятиях. Они говорят, что такого у них давно не было. Ни платежи, снижение объема заказов. То есть они одни из крупнейших игроков на рынке. Это даже не торговля, не общепит.
9: Гендиректор Финфлеер Ксения Рясова.
11: Что нас беспокоит, Финфлеер, больше всего? Неадекватные арендодатели. Вот сейчас воюем в Ярославле. Как такое может быть, что мы платили аренду 100% от выручки? Я даже не знаю, как-то государство должно в это вмешаться, потому что по договору мы должны платить деньги, но это больше, чем выручка вся за месяц работы. А чем мы платим? Должны налоги поставщикам, зарплату. Тоже оптимизируем точки, закрываем магазины класса С и Д, такие низкооборачиваемые. И очень сильно оптимизировали штат в офисе. Сейчас у нас прям по минимуму людей.
9: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
12: Залог нашего успеха – это то, что мы не меняли цены по всем видам товаров. Последнее повышение у нас было в марте 2025 года. В 2023 году мы поставили себе задачу вернуть все кредиты и работали на увеличение собственных средств. Вот сейчас практически все кредиты мы отдали, и, соответственно, нагрузка кредитная и процентная у нас сейчас минимальная. минимально. Мы изменили технологии, инвестировали в производственную логистику, в автоматизацию. Немножко сократили количество людей, при этом увеличился объем производства. Это дало нам возможность не повышать цены и сыграло ключевую роль в том, что сейчас у нас объем производства не падает, а немного, но растет. Мы расширяем нашу клиентскую базу, потому что, видимо, таких производств немного, которые не меняли за это время цены.
13: Но наблюдение за коллегами по рынку, многие ли действительно оптимизируют или закрывают бизнес? Если мы говорим про общепит, сейчас летний сезон, насколько своевременно?
12: Насколько я вижу, идет некоторое снижение спроса со стороны высокого ценового сегмента и среднего. А нижний, то, что мы называем фастфудом, если не растет, то, по крайней мере, снижается. Если раньше на каждую закрытую точку появлялось 3 новых, то сейчас на каждую закрытую появляется еще одна открытая.
6: Как пишет Forbes, среди брендов одежды тяжелую ситуацию переживает Gate31. Его основатель Денис Шевченко сообщил об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети либо закрываются, либо тоже оптимизируются. Zenden закрыл половину магазинов, Orbi и Modis подали заявление о банкротстве. Продовольственный ритейл Вкусвилл закрыл почти 300 магазинов. Косметическая сеть L'Etoile 50 планирует закрыть еще в 3 раза больше. В общепите сеть Шоколадница закрыла около 40 точек, чтобы снизить арендные расходы. 1 июля участия в Петербургском экономическом форуме вырастет до 1 600 000 рублей. Повышение анонсируется со следующего вторника, пишет РИА. Пока цена чуть ниже – 1 450 000. За эту цену гость сможет участвовать во всех мероприятиях с 3 по 6 июня. Но, например, вход на пленарное заседание только по специальному приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 000 рублей до 1 200 000. Цены на участие в МЭФ существенно выросли после пандемии. Для сравнения, в 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 000 рублей. Не влияет ли такая высокая цена на желание бизнеса участвовать в форуме? Наблюдениями делится управляющий партнер РЕА Групп Оксана Морсина.
14: Рынок, как известно, саморегулируемая система, и если, несмотря на повышение цен, спрос не становится ниже, и еще в начале февраля все гостиницы были забронированы, и найти номер было практически невозможно, смысл в этом есть, в том числе экономический, явно, что не только развлекательный. Я думаю, несколько факторов имеет значение. Во-первых, питерский форум, он приобрел какой-то особый имидж статусного мероприятия, и есть там или нет, в каком-то смысле отражает твою причастность или непричастность частность к какому-то определенному кругу. Второе – это, безусловно, социальный капитал, потому что помимо официальной части деловой программы, многие договоренности, многие сделки заключаются за ее пределами во время социальной, такой культурной части. Поэтому актуальность по-прежнему сохраняется.
6: Оксана Морсина, РЕА Групп. Судя по сайтам 5-звездочных отелей в Петербурге, сейчас в них на дату проведения форума практически нет свободных мест. В гостинице с меньшим количеством звезд шанс заселиться еще есть. Вот что о спросе и ценах говорит гендиректор 3-звездочной гостиницы «Адмиралтейская» в Петербурге Ольга Киселева. У нее цены на этот период выше на 20%, чем обычно. Номер стоит около 8 000 за сутки.
15: Интерес есть, безусловно, но ввиду того, что все ательеры, я так полагаю, ожидают все-таки традиционно хороший спрос на эти даты, цены уже повышены на эти даты, но пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет, но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за 2 недели, за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они изначально уже держат цену, скорее всего, повышают в зависимости от уровня инфляции к предыдущему году, и они забиваются первыми. Потом действительно уже, когда формируются поездки у средств массовой информации, у каких-то других представителей администрации региональных и так далее, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4. Если в обычной жизни 4, то они едут в 3. Таким образом, немножко на период форума у нас вот такая вот ступенчатая спрос образуется.
6: Ольга Киселева, гостиница «Адмиралтейская», Петербург. Главная тема Петербургского форума в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Участники будут обсуждать изменения в мировой экономике, переход к многополярной системе международных отношений. Уже начала появляться информация о закрытых вечеринках во время форума. Одна из них, как пишет «Комсомольская правда», концерт Григория Лепса. Артист анонсировал загородный клуб «Бор 812». Билет продается по цене от 65 до 170 тысяч рублей.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. После службы в бизнесе.
16: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
2: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
17: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
2: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
18: Партнер эфира ООО «Канавто 21».
19: Хочу купить автомобиль. Технологичный, безопасный, экономичный, а главное комфортный, чтобы для всей семьи. Что выбрать?
20: Выбирай современный гибридный Geely EX5 EMI в «Канавто» с выгодой до 580 тысяч рублей только до 31 мая. Geely «Канавто» 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2025 года во всех комплектациях и складывается из прямой выгоды. Выгода по программе трейдинг и выгода автосалона. Не оферта.
2: Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Рустам Миниханов в рамках Казан-форума встретился с министрами Мьянмы Канзо и Чарли Таном. Он поблагодарил гостей за участие в форуме. Миниханов напомнил о своих визитах в Мьянму в 2013 и в 2022 годах и передал привет руководству страны. Раис Татарстана отметил 75-летие дипломатических отношений России и Мьянмы и подчеркнул потенциал роста товарооборота и расширения экономических связей, в том числе с учетом опыта взаимодействия татарстанских компаний с мьянманскими партнерами. Рустам Миниханов указал на развитые в республике направления – нефтехимию, машиностроение, IT, сельское хозяйство и готовность расширять экспорт и привлекать инвестиции. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в культуре, науке, образовании, спорте и туризме. Накануне в Казань-Экспо дали старт году культурной столицы исламского мира и 17-му международному экономическому форуму «Россия. Исламский мир. Казан-форум-2026». Среди почетных гостей были заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, министр культуры России Ольга Любимова и генеральный директор Организации исламского мира образования, науки и культуры ИСЕСКО Салим бин Мухаммед Аль-Малик. Марат Хуснуллин от имени правительства России поздравил участников с присвоением Казани статуса культурной столицы исламского мира 2026 и отметил, что это подтверждает уважительное отношение страны к исламским ценностям. Генеральный директор ИСЕСКО подчеркнул, что Казань заслуженно получила этот статус. Город – пример гармоничного сосуществования культуры и религий, а культура в нем живет далеко за пределами музеев и театров. Торжественный вечер завершился культурной программой с участием мастеров искусств Татарстана. Застройщиков Татарстана с начала года оштрафовали уже на 79 миллионов рублей. Такие данные предоставил первый замначальника инспекции Госстройнадзора Татарстана Ильфарт Сафиулин. Основные нарушения связаны с отклонениями от проектно-сметной документации, использованием некачественных строительных материалов и работой без необходимых разрешений на строительство. Для сравнения, за весь прошлый год в бюджет республики поступило 307 миллионов рублей штрафов за подобные нарушения в строительной отрасли. В Высокогорском районе Татарстана пройдет финал конкурса «Лучший общественный совет предпринимателей». Там же будет работать выставка предприятий муниципальных районов республики. Мероприятие пройдет 25 мая. Проект реализуется Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана при поддержке Республиканского министерства экономики, Общественные палаты Республики Татарстан и администрации Высокогорского района республики. Это одна из главных площадок для выявления эффективных общественных институтов, которые ежедневно работают над развитием предпринимательства в регионах. К слову, организаторы называют финал полноценным деловым днем для предпринимателей Татарстана. Участникам представят реальные кейсы выживания и роста в кризис, практические инструменты управления бизнесом и продажами, пошаговые методы масштабирования бизнеса. Сегодня «Акбарс» на домашней площадке проведет третий матч финальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива». Встреча в Татнефть-арене начнется в 19:00. После двух игр счет в серии равный 1-1. «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне ярославцы в финале обыграли челябинский «Трактор». «Акбарс» в последний раз завоевывал трофей в 2018-м. Татарстан на выходных ждет аномальная жара до плюс 32 градусов. В настоящее время в западных районах Татарстана местами небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр Республики. Температурный режим находится в разнице между западом и востоком от плюс 17 до плюс 26. Прогноз погоды на ближайшие дни с 15 по 17 мая в целом благоприятный. Под влиянием периферии антициклона существенных осадков не ожидается. Лишь в ночь на 16 мая местами возможен небольшой дождь. Температурный фон продолжит повышаться. Днем воздух прогреется до плюс 30, а 17 мая температура может достичь отметки плюс 32. Венер Дельмеев, служба информации бизнес FM Казань.
0: Можно ли верить блогеру, если он не эксперт, но настойчиво рекламирует медицинский продукт? К чему приведет введение правового фильтра по экспертизе в соцсетях? И каким образом можно будет доказать блогеру свою компетентность? Порассуждаем на тему возможного появления нововведений в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 15 мая, на Бизнес FM Казань.
21: Для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес FM Казань.
21: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весной может обойтись дороже миллиона рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас 1200-2500 рублей, по профильным предметам – до 3,5, утверждает издание.
1: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за миллион, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету, говорит Ника.
3: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младшие переходят из начальной школы в среднюю школу и сдают МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам по математике, по русскому сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 тысяч рублей.
1: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
4: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятия обычно 2 академических часа, 1,5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направленные. Они и за 1,5, и за 2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. И наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора, и в частности мои цены, 3-3,5 тысячи за 1,5 часа, это находится все в общем тренде повышения цен.
5: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство.
4: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
1: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
8: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно.
5: Да.
8: Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадные задания, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова. Я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Работаю уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. За олимпиаду-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
1: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
23: Деньги.
7: 1810 году в России была введена практика открытой чеканки серебряных и золотых монет. Любой желающий имел право принести на монетный двор слитки драгоценных металлов, из которых немедленно чеканились монеты. Таким способом власти предполагали ввести серебряный монометаллизм. Завершить реформу не удалось. Помешала война 1812 года. Все платежи в то время проводились ассигнациями, которые обменивались на серебряные рубли по курсу 5 к 1.
10: История денег на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва, 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авлекулиев. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотников, летевших в направлении столицы. Общее количество нейтрализованных беспилотников с начала суток выросло до 7. Челябинский областной суд назначил 5 жителям области сроки до 20 лет колонии за диверсии на объектах Южноуральской железной дороги, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по регионам. По данным спецслужбы, подсудимые по заданию иностранного куратора в декабре 22-го подожгли объекты транспортной инфраструктуры железной дороги. Президент России Владимир Путин испытал европейцев на политическую зрелость, когда назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера предпочтительным переговорщиком для диалога Москвы с Европой, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров. Как отметил министр, после заявления российского лидера в Европе поднялся шум, однако некоторые, в том числе и в Германии, не стали отвергать такую возможность. Очень забавная получилась дискуссия после такого ответа нашего президента, подчеркнул Лавров. Власти Ирана пытаются сохранить режим прекращения огня с Соединенными Штатами, чтобы дать возможность урегулировать конфликт дипломатическим путем. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Обеспеченность пожизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратом в России составляет 8 месяцев. Рост цен на такие лекарства остается ниже инфляции, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на всероссийской конференции «Фарммедобращение 2026». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Состоялся новый обмен телами погибших между Россией и Украиной. Москва передала 526 тел, Киев 41 тело, сообщают агентства. Ранее сегодня стало известно, что стороны обменялись пленными. По 205 военнослужащих с каждой стороны. 4 человека погибли в результате атаки украинских дронов на Рязань. Возбуждено дело о теракте, сообщили в Следственном комитете. Госпитализированы 4 детей, а всего число пострадавших достигло 12. Если не прекратить, они достанут стволы. Сергей Лавров привлек внимание журналистов на пресс-конференции в Индии после того, как один из сотрудников СМИ мешал его выступлению. Эти и другие темы в нашем эфире. Количество погибших в Рязани после утренней атаки дрона выросло до 4 человек. Есть ребенок среди погибших. Возбуждено уголовное дело о теракте. Сообщил Следственный комитет, в результате ударов пострадали 12 человек. Среди госпитализированных 4 детей. Судя по заявлениям властей, прилеты начались в 3 часа утра. Губернатор области заявил, что повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Ведется разбор завалов, организована эвакуация жителей. В школах и детсадах Октябрьского района города отменили занятия. Сапко «Российской газеты» в регионе Елена Шулепова.
3: Около 2 часов над городом, над Рязанью, раздались мощные взрывы. Это, собственно говоря, работало ПВО. Жителей пострадавших домов спешно эвакуировали ночью из своих квартир. Для них организованы места временного пребывания. Кто-то поехал к родственникам. Сейчас идет ликвидация последствий, разбирают поврежденные конструкции. Губернатор уже пообещал всем пострадавшим, семьям погибших материальную помощь. Сегодня в одном из районов города в целях безопасности отменяются занятия и уроки в школах и детских садах. Под это попали менее 10 школ. Глава региона еще раз обращается к жителям Рязани и особенно предупредить детей, что нельзя ни в коем случае трогать обломки беспилотников.
2: Елена Шулепова, «Российская газета». Также губернатор сообщил, что обломки дронов упали на территории одного из промышленных предприятий. Возник пожар, к 11 часам утра его локализовали. Предприятие не указывается. А СМИ пишут, что рано утром над городом был черный дым, затем он развеялся. Говорит главный редактор информагентства «Рязань в курсе» Андрей Лепешкевич.
4: Задымление Не ощущается, серьезно. Я когда вышел, даже подумал сперва, что это какие-то просто тучи. Потому что погода слегка пасмурная. Запаха гари, может быть, если слегка, ну, можно сказать, что его даже и нет. И нету ощущения пожаров, там, задымления, то есть этого нет.
5: Есть ли какие-то ограничения, кроме остановки работы в некоторых районах школ и детских садов? Транспорт нормально ходит и все ли работает?
4: Транспорт ходит нормально. Официальной информации относительно каких-то там дополнительных ограничений, кроме тех, которые опубликованы там в официальных каналах губернатора, нет. Город живет своей обычной жизнью.
2: Андрей Лепешкевич, агентство «Рязань» в курсе. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте, сообщили в СК. Рязанская область не первый раз подвергается украинским атакам. В январе пострадали 2 человека. Также были повреждены 2 многоэтажки. И тоже сообщалось, что повреждено промпредприятие.
0: Прямо сейчас.
2: Владимир Путин делает заявление. Сейчас говорит, что принятые в последнее время правительством России решения в экономике стали давать позитивный результат, отметил позитивные статистические данные в экономике за март. Статданные говорят, мартовские, что меры начали давать положительный эффект в экономике. ВВП России в марте прибавил, как говорит президент, 1,8%. Безработица остается на минимальном уровне в 2,2%. А президент поручил закрепить положительную динамику в экономике страны, чтобы рост становился более устойчивым. Ну вот сейчас президент говорит о том, что деловая программа Петербургского международного экономического форума будет обширной. Это я сейчас ленты. Сообщения читаю, они поступают вот в режиме реального времени. Как будут появляться новые сообщения, тоже озвучу. Как другим темам, если не отдадите телефоны, они достанут оружие. Сергей Лавров сделал замечание журналисту на пресс-конференции в Индии. Глава российского МИДа дважды прерывал свой доклад из-за репортера, который громко разговаривал по телефону. После первого замечания и просьбы покинуть зал, журналист не снизил громкость. Тогда министр уже обратился к охране с просьбой вывести нарушителя и сказал ему: «Сэр, прошу прощения, если вы не отдадите охране свой телефон, они достанут оружие».
6: Мы подтвердили в ходе встречи главы правительства и на переговоры с министром иностранных дел все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, huh? It's either you yourself or your phone who always speak. На встречу премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили. Look, can you leave us? I am not joking. Can you leave us, please?
7: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
6: Ребят, выведите его отсюда. Sir, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
2: На этой пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию в этом году. Стороны готовят визит. Купить наличную валюту стало сложнее. На фоне укрепления рубля доллар пробил вниз отметку 73. И вчера, сегодня тоже повторилось, начались перебои с наличными долларами и евро в обменниках. Продолжит тему Михаил Задорожный.
8: Очереди и ажиотажа в пунктах обмена валюты нет, самой валюты зачастую тоже. Мы обзвонили под видом потенциального покупателя несколько столичных обменников. Только в одном из них сказали, что можно просто приехать и купить несколько тысяч долларов или евро, безо всяких предварительных договоренностей. В других местах валюту можно только продать. Резервировать нечего, заказать нужное количество наличной валюты тоже не выйдет, рассказала сотрудница одного из пунктов.
9: Банки сейчас не работают с валютой на заказ. Работаем только с тем, что покупаем, то и продаем. Приносят редко. Если принесут, то, соответственно, будет.
10: Но я не очень много хотел, до 10 тысяч.
9: Ой, вы что, это вообще редкость. Тут оборот идет максимум от 1000 до 3 и не более. Сейчас нету оборотов.
8: По данным ЦБ, в апреле россияне купили наличную валюту на 108 миллиардов рублей, или примерно 1,4 миллиарда в долларовом эквиваленте. Это на треть больше, чем в предыдущем месяце. Что интересно, спрос на наличные доллары и евро остается стабильным. К примеру, 5 лет назад, в апреле 2021-го, по данным регулятора, наши сограждане купили валюту на 1,2 миллиарда долларов. Но вот с предложением наличной валюты все стало намного хуже, продолжает инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
11: Наши сами сограждане, уезжая за рубеж, уезжая в отпуск, там валюту тратят и привозят в Россию меньше, либо вообще ничего не привозят. То есть фактически у нас денежная масса валюты такая же. Часть купюр просто банально выходит из обращения, потому что рвалась, испачкалась бумажка, стала непригодной. И при этом еще идет отток валюты за счет путешествий. Фактически валюта уменьшается, а нового притока нет, потому что официально заказать, как раньше, в ЕЦБ валюту у нас никакой банк не может.
8: Нынешний высокий спрос на наличную валюту объясняется в первую очередь сезонным фактором, но и продолжающееся укрепление рубля тоже сыграло свою роль, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт.РА» Вячеслав Путиловский.
12: Сейчас сезонный отпусков, и люди покупают валюту для Турции и прочих. С учетом разных ограничений, как внутри страны, так и снаружи страны, наличная валюта более понятна людям. Что касается второго фактора, то сейчас курс рубля к доллару находится на минимальных за очень длительный срок значениях. И я допускаю, что часть людей решила просто зафиксироваться, часть своих каких-то активов переложить в наличную валюту. Почему наличную? Потому что мы знаем в опыте, что счета могут заблокировать или ограничить. Часть людей, зная нашу историю на 20 лет назад, когда были девальвации, когда были кризисы и так далее, всегда выигрывали те люди, у которых была наличная валюта. И они захотят снова создать такую подушку.
8: Одно небольшое наблюдение. Курсы покупки и продажи наличного доллара уже почти не отличаются от курса на межбанке и от официального курса, который устанавливает ЦБ. Хотя раньше разрыв был существенный. Продать доллары сейчас можно по 73 рубля, купить в среднем по 75-76, если, конечно, в обменнике найдется нужная сумма. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Еще цифра от Владимира Путина. Промпроизводство в марте выросло на 2,3%, говорит президент. Он проводит совещание по экономическим вопросам, в том числе в контексте предстоящего Петербургского международного экономического форума. К этой теме еще вернемся сейчас к другим сюжетам. Ни товара, ни денег. А в нашу редакцию обратился еще один предприниматель с историей про невыполненный контракт со стороны госзаказчика. Его случай выделяется. Ему не только не заплатили, но и отказываются принимать поставку, не объясняя причин. Разбираемся, что в таком случае делать, продолжит Евгений Перельчук.
0: «Бизнес говорит».
13: Компания «Фарм Ресурс» Александра Миронова занимается поставками медицинского оборудования и материалов последние 20 лет. Давно работают в госзакупках, это основной канал продаж. Несколько месяцев назад выиграли два контракта на поставку высокотехнологичного хирургического инструмента по адресу крупного заказчика – Иркутского областного онкологического диспансера. Однако поставка неожиданно зависла на стадии приемки, говорит директор и собственник компании «Фарм Ресурс» Александр Миронов.
14: Чтобы привести немецкий инструмент, надо еще постараться. Все это было сделано в конце 25 года и в начале 26-го. С четырьмя поставками. И на данный момент контракт исполнен несколькими этапами. Но так этот инструмент и висит, и никто его не хочет принять. Он находится в состоянии подвешенном. Доставлен в больницу, но он не принят больницей. Пока он не принят, об оплате даже речь не может быть. Вот эту вещь мы со всем своим опытом сдвинуть не можем. Мы звонили, и нам человек, который ответственный по контракту, сказал, что вас тут не сдали. Я подумал, что это частное мнение.
15: По факту, несколько месяцев товар поставлен в больницу, но он не принимается. И прокуратура мне отвечает, что это вообще отношения хозяйствующих субъектов. И она здесь ни при чем.
13: Убедившись, что с людьми, ответственными за прием инструмента, диалога не получается, Александр занялся веерной рассылкой обращений. Написал обращение в Минздрав, где ответа пока не дождался, но обращению хотя бы присвоили номер. Написал в сам диспансер на имя главврача ЛПУ, лечебно-профилактического учреждения, пока без ответа. Написал в местное управление ФАС, которое, по идее, следит, как проходят все операции по 44-му федеральному закону о госзакупках. Там обращение висит без движения с февраля. Про прокуратуру и ее позицию о том, что это лишь спор двух хозяйствующих субъектов, выше уже говорилось. Мы тоже направили свои запросы в Иркутский областной онкологический диспансер и в региональный Минздрав. Ответов дожидаемся. Александр пока не знает, будет ли он обращаться в корпорацию МСП, которая принимает жалобы от бизнеса по поводу зависших оплат по госконтрактам и старается решить ситуацию в досудебном порядке. Идти в суд наш собеседник опасается, боится, что дело затянется минимум до осени. Но опасается зря, уверен адвокат Даниил Черных-Аипов.
16: В данной ситуации речь идет не об отсутствии конкретных средств на оплату, а именно о нежелании конкретных должностных лиц исполнять уже заключенный контракт. Здесь, к сожалению, обращение в УФАС или в прокуратуру, письмо главврачу не даст эффекта, так как

0: Если это действительно так, это тоже надо фиксировать и приложить доказательства, что ЛПУ просто ушло в тень без каких-либо движений.
1: По словам юриста, дело Александра имеет шансы на успех, но при грамотном оформлении претензии, при выжидании сроков 30 дней, направлении иска и предоставлении необходимых доказательств бездействия ответчика. Исковые требования должны включать взыскание основного долга в размере 2,5 миллионов рублей, неустойки за просрочку оплаты, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в качестве альтернативы или дополнения к неустойке. Если мотивированного отказа принять товар у заказчика не было, то в иске нужно будет заявить и об обязанности принять товар, либо как альтернатива взыскать стоимость товара в качестве убытков. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
4: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
6: Деньги.
7: Коллекция одного из самых богатых нумизматов мира, Арта Коула Джирси, состояла всего лишь из 1000 монет. Стоимость каждого экземпляра в коллекции была не ниже 15 тысяч долларов. То есть всю коллекцию можно оценить минимум в 15 миллионов.
6: История денег на Business FM.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Из-за сбоя в системе маркировки сеть D-Sport практически перестала продавать промаркированные товары как онлайн, так и офлайн, узнал Shoppers. Проблема длится около 2 недель, и ситуация почти не улучшилась. Для ритейлера, который в прошлом году получил больше 2 миллиардов рублей чистого убытка при выручке свыше 3 миллиардов, а также столкнулся с исками кредиторов и угрозами банкротства, такой простой особенно опасен, подчеркивают эксперты. Ведь основа ассортимента – как раз маркированная продукция. После введения санкций Евросоюза «Новатек» смог наладить регулярную перегрузку в Мурманской области, узнал РБК. Компания задействует 2 точки – у острова Кильдина для газа с проекта «Ямал-СПГ» и в районе Урагубы для грузов с «Арктик-СПГ-2». За январь-апрель через эти мощности прошло более 2 миллионов тонн газа, что на 40% больше, чем годом ранее. Таким образом, компания компенсировала потерю бельгийского порта «Зебрюгге», где ранее осуществлялась основная перевалка. Сеть эмоциональных товаров «Моди» вышла по франшизе на белорусский рынок и открыла первый магазин в Минске. Компания основана в 2017 году Игорем Сосиным и насчитывает более 230 точек в России. «Моди» уже открыла первый магазин в Ереване и намерена развивать за рубежом как отдельные магазины, так и формат островов в торговых центрах.
6: Конфликты.
9: OpenAI может подать иск против Apple из-за того, что ожидания от интеграции ChatGPT и Siri не оправдались. Как пишет Bloomberg, 2-летнее партнерство корпорации стало напряженным. Компания Сэма Альтмана рассчитывала на более глубокую интеграцию в экосистему и доход от подписок. Но, по мнению ИИ-разработчика, Apple даже толком не попыталась продвигать интеграцию. Из-за этого пользователи чаще выбирают отдельное приложение ChatGPT, а не обращение через Siri. Теперь OpenAI рассматривает возможность судебного разбирательства, включая досудебное уведомление о нарушении контракта, хотя все еще надеется урегулировать спор мирно. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
11: В российской столице. Небиржевой курс доллара сегодня опустился ниже 73 рублей и сейчас находится на уровне 72,97. Это, между прочим, показатели февраля 2023 года. Рубль укрепляется и к юаню на московской бирже. Сейчас прибавка почти 0,4% или 4 копейки. 10,72. Внебиржевой курс евро тоже снижается на 0,4%. 85 ровно стало. Ну, уже красивее цифра. Сейчас к нам присоединяется эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Людмила, здравствуйте.
12: Добрый день.
11: Вот я про фондовый рынок вас еще спрошу, но начну все-таки, наверное, с российской валюты. Укрепление продолжается. Чем вы можете это объяснить?
10: Ну, в предыдущий раз я указывала на ожидания наших экономистов, что в мае, скорее всего, рубль останется крепким, так как в

0: фундаментальные факторы все-таки все еще в пользу крепкого рубля. И ослабление они ожидают все-таки больше со второй половины года. Но технически мы, конечно, уже по валютам видим такую перепроданность по валютным парам. И уже близки к значимому уровню 72 рубля за доллар, откуда, в принципе, потенциально может стартовать уже какой-то отскок хотя бы.
1: Хорошо, переходим к российскому фондовому рынку. У нас, ну, рост, но символический. 0,05%, 2659 пунктов. Я понимаю, что, конечно, неделя была короткая. Как можете оценить ее для российского фондового рынка?
0: Ну, смотрите, мы доросли до блока сопротивления, который находится где-то в районе 2,690-2,715. Ну, до 2,715 мы, правда, не доросли. И отбились от этого блока сопротивления вниз. В целом это негативно, так как может сигнализировать о том, что есть риск ухода ниже, опять на тест 2,600 или, может быть, даже там в случае какого-то негатива еще ниже. Но нужно использовать, конечно, временной фильтр, дать рынку шанс, дать рынку возможность посмотреть, как закроется сегодняшний день, как закроется неделя в итоге. Возможно, мы все-таки увидим некоторую раскачку наверх.
1: Многие следили за визитом Дональда Трампа в Китай. Трамп улетел, соображения остались. Вот я вижу несколько разочарованные комментарии, что американский бизнес, оказывается, ничего по большому счету пока из Китая-то и не привез для себя. Никаких суперконтрактов нет, ничего такого. А мировой рынок ощутил как-то ситуацию?
0: Ну вот судя по нефти и судя по Армузскому проливу, мы остаемся там, где остаемся. Никаких договоренностей, видимо, не достигли. По крайней мере, рынок нефти нам об этом никак не шепчет. И вот, кстати, цены на нефть такой фактор, который, в принципе, может способствовать все-таки переоценке нашего нефтегазового сектора, акций нефтегазового сектора, так как есть некоторая рыночная неэффективность в этом. Акции нашего нефтегаза на уровнях начала года находятся. При этом в начале года мы ожидали вообще каких-то медвежьих сценариев по нефти вплоть до $50 за баррель. Сейчас все эти сценарии отменены, и нефть продолжает держаться высоко, и даже если завтра все вдруг помирятся, то, согласно прогнозам Минэнерго США, это не приведет к возврату к тем уровням, на которых мы были в начале года. Так что вот нефть – это зацепка для нашего рынка.
1: Хорошо, можете дать прогноз на следующую неделю? Все-таки я понимаю, что это еще не закончилось, но все же ждать ли оживления?
0: На следующей неделе у нас, ну, во-первых, сегодня еще у нас вечером данные Росстата по инфляции. Напомню, что на прошлой неделе была дефляция зафиксирована. Возможно, на этой неделе мы тоже какой-то позитив получим. И также Росстат опубликует данные за апрель. И на следующей неделе у нас 19 мая по «Газпрому» совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах. Конечно, никто из наших аналитиков не ждет такого сюрприза, но мало ли, да, может быть, это будет способствовать какому-то росту на ожиданиях. И 20 мая, насколько стало известно сегодня, должен состояться визит Владимира Путина в Китай. И был намек на то, что якобы будут финализированы некие соглашения по «Газпрому». Так что, вот, возможно, «Газпром», надо следить за «Газпромом», если там будет какой-то позитив, это ключевая фишка рынка. Да, это ключевая фишка рынка, и она имеет хороший вес в индексе Мосбиржи, поэтому, может быть, мы все-таки увидим какой-то позитив.
1: Спасибо большое, Людмила. Спасибо. Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций», была на прямой связи со студией. Но Владимир Путин сейчас проводит экономическое совещание, он предложил экономическому блоку обсудить основные темы, которые будут подниматься на Петербургском экономическом форуме. Перед этим президент озвучил несколько цифр. В частности, сказал, что в марте ВВП России вырос на 1,8%. И говорит, что меры, которые были реализованы правительством в экономике, начали давать определенный положительный результат. Но к этой теме вернемся еще.
2: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
4: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefizforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
6: Между делом с Кирой Альтман.
7: Ирена Понарошку, предприниматель, медиамагнатка, как я ее называю, рассказывала мне между делом, как в ее предпринимательской жизни утвердился кактус опунция.
8: Я вот не могу сказать, что я когда-либо была фанатом кактусов или суккулентов. Нет, я как бы девочка-девочка, я люблю, чтобы красивые цветочки были, поэтому не то чтобы кактусы мне как-то были эстетически или идеологически близки, но мы с университетом Сириуса, с сочинским, выпускаем 3 продукта новых, которые будут иметь прямо научную базу. Такого нету, я думаю, ни у кого в России вообще. То есть это такое первое большое сотрудничество бренда российского с российской наукой.
7: А как ты принимала решение, вот что выпускать, какие продукты людям нужны?
8: Я люблю работать не одна, я люблю работать в команде. И у моих партнеров 10-летний опыт уже к этому времени был. А у меня был к этому времени 35-летний мой женский опыт, что я люблю на себя мазать. И я понимала, что мы начнем вообще с супер базового минимума. Это просто сыворотка, крем, тоник, умывалка и молочко для тела. Потом уже мы начали нанизывать другие продукты туда. У нас сейчас гораздо больше уже продуктов, но это был тот базовый минимум, с которым мы стартанули. И только спустя 1.5 года мы начали добавлять другие продукты, потому что у нас, в принципе, на каждый новый продукт уходит реально 1.5 года. Я не знаю, почему так долго, меня это сильно раздражает, но быстрее у нас не получается. Я люблю долго, когда дело касается любви. А когда дело касается производства и бизнеса, очень хотелось бы побыстрее.
7: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом на Бизнес FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Прямо сейчас.
1: Не на лентах Дональд Трамп заявил, что рассматривает последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта с США как неприемлемое. А ждем, конечно, подробностей, но вот американский президент, как все подозревали, таки заговорил, находясь на борту своего самолета, который возвращается в США, и нефть растет на 2%, сейчас 107,80.
6: Все золото мира. Золотое шитье – это искусство вышивания с использованием металлических нитей, которые изготавливают в основном из меди или серебра, и намного реже – действительно из золота. Этот элемент – часть стиля вышивки Opus Anglicanum, рожденного в средневековой Англии. Его до сих пор можно встретить в художественной вышивке, церковных облачениях англиканских священников и в церемониальной одежде членов британской королевской семьи. Главный минус – частой стирки золотое шитье не перенесет.
9: Все золото мира на Бизнес FM.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 13:58 московское время. У микрофона Сердар Абликули. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов второй раз за сутки введены в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении. Ранее в пятницу работа аэропорта была ограничена с 4:14 до 9:10. Ограничения также введены в аэропорту Грозного. В аэропорту Пскова такие же ограничения на прием и выпуск самолетов сняты. Россия выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта, но если не получится, то все цели будут достигнуты в рамках спецоперации, заявил журналистам Нью-Дели глава МИД России Сергей Лавров. Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Киеву передано 526 тел, Москва получила 41 тело, сообщает источник ТАСС. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Гавану, чтобы лично передать властям Кубы послание от американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов всерьез обсуждать вопросы экономики и безопасности лишь при условии фундаментальных перемен на острове, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя ЦРУ. Правительство Кубы ранее сообщило, что Рэдклифф в четверг посетил Гавану, во главе американской делегации провел встречу с представителями МВД Кубы. Порядка 6 миллиардов упаковок лекарств ежегодно поступают в гражданский оборот в России. 72% из них российского производства. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Министр также отметил значительный рост производственных мощностей фармотрасли за 10 лет. Так открылось более 80 новых площадок, а свыше 520 компаний имеют лицензию на производство лекарственных средств. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Совещание с экономическим блоком проводит в эти минуты президент. Владимир Путин заявил, что меры, реализованные правительством в экономике, в последнее время начали давать определенный положительный результат, а также сообщил, что ВВП России в марте вырос на проценты 0,8%. Вклады до 1 000 000 рублей сократились, их общий объем упал на 7% с лишним с начала года, это данные СВН, а при этом общий объем депозитов не изменился за счет роста вкладов от 3 до 10 миллионов, что означает эта динамика. Исход с рынка. Более 200 тысяч малых и средних компаний закрылось в России в первом квартале. Самые уязвимые, как пишет Forbes, это ритейл, бьюти, услуги и общепит. В рубрике «Бизнес» говорит сегодня реальные истории тех, кто еще держится и за счет чего держится. Владимир Путин отметил позитивные статистические данные в экономике за март. ВВП России прибавил проценты 0,8% после сокращения, по данным Минэка, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство, а безработица находится на минимальном уровне. Об этом президент заявил на совещании с правительством по экономическим вопросам.
11: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%.
1: Президент поручил закрепить положительную динамику в экономике России, чтобы рост становился более устойчивым. Дональд Трамп только что ответил на вопрос о возможном возобновлении ударов по Ирану. Он говорит, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие. Вот так вот он ответил. Это, я напомню, американский президент говорит, находясь на борту своего лайнера, который возвращается из Китая в США. Позже подробности, а сейчас к другим темам. Объем небольших банковских вкладов стал меньше, а вот в крупных, наоборот, рост. Вклад населения на сумму более 1 миллиона рублей сократились с начала года на 7,3%, говорится в данных мониторинга агентства по страхованию вкладов. А при этом в целом средства граждан на вкладах с начала года практически не изменились. Сейчас это около 65 триллионов. А падение небольших вкладов компенсировал рост более крупных. Например, объем вкладов на сумму от 3 до 10 миллионов рублей вырос почти на 5%. Почему так происходит? Мы обсудили с начальником аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олегом Мабелевым.
12: Мне кажется, это вполне логично, с учетом смягчения денежно-кредитной политики и снижения ставки. Спрос именно на срочные вклады снижается, поскольку первым всегда реагирует на смягчение ставок банки именно по краткосрочным срочным вкладам. Возможен переток частичных средств в альтернативные инвестпродукты. Я бы, наверное, сказал, более мягкого инструмента долгового рынка, прежде всего федеральные облигации. В принципе, там достаточно высокие ставки для практически безрисковых или очень малорисковых бумаг, к которым сейчас и относятся. И уж они точно выше, чем по срочным банковским вкладам.
13: А что по поводу рынка недвижки? Нет ощущения, что туда часть могла перетечь, или
12: нет,
13: нелогично?
12: Пока нет ощущения. С точки зрения сделки за наличные, традиционно, как ни странно, там эти объемы не снижались. Те, кто имеет на руках готовую ликвидность и готов за эту ликвидность приобретать жилье, они это делают. Причем они делали это на протяжении последних полутора лет. Основные все волатильные американские горки на рынке недвижки были связаны с использованием заемных средств. Вот там действительно пока еще спрос очень-очень слабо начал восстанавливаться.
13: Все-таки про крупные вклады. Непонятно, почему они растут.
12: Потому что, как правило, крупные вклады – это долгосрочные вклады. Долгосрочные вклады традиционно очень большим лагом реагируют на снижение ставки, и многие воспринимают эти вклады как часть условной кубышки.
1: Олег Абелев, Рекомтраст. Если судить по прошлогодней статистике АСВ, год назад, в этом же периоде, то есть в первом квартале, сокращение объема небольших вкладов был не таким значительным, менее 4%. ЦБ ранее отмечали, что в марте депозиты не росли, поскольку люди интересовались альтернативными финансовыми инструментами и стремились сформировать запас наличных на текущие расходы. Выжить любой ценой и оптимизироваться. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше год-году. Среди наиболее уязвимых отраслей эксперты издания называют ритейл, бьюти-услуги и общепит и считают, что в 2026 году бизнес продолжит уходить с рынка. Мы спросили у небольшого бизнеса, какая у них ситуация и что сложнее всего в нынешних реалиях.
14: «Бизнес говорит».
15: CEO компании Neppy Club Роман Квиникадзе.
16: Со своей стороны и по сообщениям коллег, тон один и тот же. Снижение выручки, налоговая нагрузка, капитал остается недоступным. И те, кто торгует на маркетплейсах, ищут все варианты, чтобы оттуда выйти, при этом сохранив какие-то объемы продаж для поддержания общей выручки. Весь 25-й год мы находились под сильным прессингом супердорогого капитала и повышение каждой квартал комиссии на маркетплейсах. И в 2026 году мы трансформируем бизнес очень сильно. Снижение расходов колоссальное. Маркетинг людей, операционные расходы, трансформация в цифровые направления, перестройка собственного канала продаж в виде сайта. Давно этим занимались, но в какой-то момент он сильно начал конкурировать с маркетплейсами. А сейчас снова нужно этим заниматься. Создавать нишевый магазин для нашей аудитории. Для нас сейчас критичнее всего стабильные, дешевые, долгие деньги. Плюс должна быть какая-то политика со стороны государства, которая защищает российский бизнес от международного. Практически все китайские производители в любом случае более конкурентоспособны. Буквально вчера общались с другом, который занимается проектированием и созданием систем промышленной водоочистки на крупных предприятиях. Они говорят, что такого у них давно не было. Ни платежи, снижение объема заказов. То есть они одни из крупнейших игроков на рынке. Это даже не торговля, не общепит.
15: Гендиректор Финфлеер Ксения Рясова.
17: Что нас беспокоит, Финфлеер, больше всего? Неадекватные арендодатели. Вот сейчас воюем в Ярославле. Как такое может быть, что мы платили аренду 100% от выручки? Я даже не знаю, как-то государство должно в это вмешаться, потому что по договору мы должны платить деньги, но это больше, чем выручка вся за месяц работы. А чем мы платим? Должны налоги поставщикам, зарплату. Тоже оптимизируем точки, закрываем магазины класса С и Д, такие низкооборачиваемые. И очень сильно оптимизировали штат в офисе. Сейчас у нас прям по минимуму людей.
15: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
18: Залог нашего успеха – это то, что мы не меняли цены по всем видам товара. Последнее повышение у нас было в марте 2025 года. В 2023 году мы поставили себе задачу вернуть все кредиты и работали на увеличение собственных средств. Вот сейчас практически все кредиты мы отдали, и, соответственно, нагрузка кредитная и процентная у нас сейчас минимальная. нормально. Мы изменили технологии, инвестировали в производственную логистику, в автоматизацию. Немножко сократили количество людей, при этом увеличился объем производства. Это дало нам возможность не повышать цены и сыграло ключевую роль в том, что сейчас у нас объем производства не падает, а немного, но растет. Мы расширяем нашу клиентскую базу, потому что, видимо, таких производств немного, которые не меняли за это время цены.
19: Но наблюдение за коллегами по рынку, многие ли действительно оптимизируют или закрывают бизнес? Если мы говорим про общепит, сейчас летний сезон, насколько своевременно?
18: Насколько я вижу, идет некоторое снижение спроса со стороны высокого ценового сегмента и среднего. А нижний, то, что мы называем фастфудом, если не растет, то, по крайней мере, снижается. Если раньше на каждую закрытую точку появлялось 3 новых, то сейчас на каждую закрытую появляется еще одна открытая.
1: Как пишет Forbes, среди брендов одежды тяжелую ситуацию переживает Gate31. Его основатель Денис Шевченко сообщил об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети либо закрываются, либо тоже оптимизируются. Zenden закрыл половину магазинов, Orbi и Modis подали заявление о банкротстве. Продовольственный ритейл Вкусвилл закрыл почти 300 магазинов, а косметическая сеть L'Etoile 50. Планируя закрыть еще в 3 раз больше. В общепите сеть шоколад Задница закрыла около 40 точек, чтобы снизить арендные расходы. Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Об этом сообщает артист со ссылкой на замполпреда в Центральном федеральном округе Алексей Еремин. Позже подробности, а сейчас о том, что стоимость участия в Петербургском экономическом форуме вырастет до 1 600 000 рублей. Повышение анонсируется со вторника. Пока что цена чуть ниже, 1 450 000. За эту цену гость сможет участвовать во всех мероприятиях с 3 по 6 июня. Но, например, вход на пленарное заседание только по спецприглашению по сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 000 рублей до 1 200 000. Цены на участие в МЭФ существенно выросли после пандемии. Для сравнения, в 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 000. Не влияет ли такая высокая цена на желание бизнеса участвовать в форуме? Наблюдениями делится управляющий партнер Регрупп Оксана Морсина.
20: Рынок, как известно, саморегулируемая система, и если, несмотря на повышение цен, спрос не становится ниже, и еще в начале февраля все гостиницы были забронированы, и найти номера было практически невозможно, смысл в этом есть, в том числе экономический, явно, что не только развлекательный. Я думаю, несколько факторов имеет значение. Во-первых, питерский форум, он приобрел какой-то особый имидж статусного мероприятия, и есть там или нет, в каком-то смысле отражает свою причастность или непричастность частность к какому-то определенному кругу. Второе – это, безусловно, социальный капитал, потому что помимо официальной части деловой программы, многие договоренности, многие сделки заключаются за ее пределами во время социальной такой культурной части. Поэтому актуальность по-прежнему сохраняется.
1: Оксана Морсина, Регрупп. Судя по сайтам 5-звездочных отелей в Петербурге, сейчас в них на дату проведения форума практически нет свободных мест. В гостинице с меньшей звездностью шанс заселиться еще имеется. Вот что о спросе и ценах говорит директор 3-звездочной гостиницы «Адмиралтейская» в Петербурге Ольга Киселева. У нее цены на этот период выше на 20%, чем обычно номер стоит около 8 тысяч за сутки.
21: Интерес есть, безусловно, но ввиду того, что все ательеры, я так полагаю, ожидают все-таки традиционно хороший спрос на эти даты, цены уже повышены на эти даты, но пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за 2 недели, за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории. Они изначально уже держат цену, скорее всего, повышают зависимость от уровня инфляции к предыдущему году, и они забиваются первыми. Потом действительно уже, когда формируются поездки у средств массовой информации, у каких-то других представителей администрации региональных и так далее, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4. Если в обычной жизни 4, то они едут в 3. Таким образом, немножко на период форума у нас вот такая вот ступенчатая спрос образуется.
1: Главная тема питерского форума в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Деловая программа в этом году будет обширной. Участники форума обсудят важные для отечественного бизнеса вопросы. Анонсировал сегодня Владимир Путин. Уже начала появляться информация о закрытых вечеринках во время форума. Одна из них, как пишет КП, концерт Григория Лепса. Артист анонсировал загородный клуб «Бор 812». Цена на билеты от 65 тысяч до 170 тысяч рублей.
0: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сердар Влекулеев. Россия и Индия настроены на увеличение поставок российских углеводородов, отмечают успешное сотрудничество в сфере мирного атома, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы российского МИДа, в ходе состоявшихся в Нью-Дели российско-индийских переговоров стороны, в частности, обсуждали, цитирую, возможности предоставления России новой площадки для строительства еще нескольких блоков атомных электростанций. Россия в первом квартале этого года экспортировала 1 200 000 тонн кукурузы, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортная выручка выросла почти в 1,6 раза до более 260 миллионов долларов, сообщили Интерфаксу в Федеральном центре «Агроэкспорт» со ссылкой на оценки экспертов. Как заявил руководитель агроэкспорта Илья Илюшин, кукуруза наряду с пшеницей и ячменем является одной из ключевых статей сельскохозяйственного экспорта. В ДНР инвестор открыл предприятие «Донспецмаш» по производству спецтехники для снабжающих организаций в сфере ЖКХ и каркасных автобусов. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью ТАСС. Уже производство запущено, и сейчас то, чего не хватает инвестору, мы включили непосредственно в соглашение, сказал также Пушилин. Петербург, Москва, Адлер, Сочи, Калининград, Казань, Эст-Садок, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск вошли в десятку самых популярных внутренних направлений для летнего отдыха российских туристов. Об этом рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий One to Trip. По их данным, путешественники бронируют жилье внутри страны в среднем на 3,9 дня и отдают предпочтение вариантам размещения по цене в среднем 10 300 рублей за сутки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Прямо сейчас.
1: Ну, еще несколько заявлений Дональда Трампа. Он летит, напомню, из Китая обратно домой и заявляет сейчас, что обсуждал украинский вопрос с председателем КНРС в ходе визита в Китай. Это у нас пока молния. А также Трамп заявил, что обсудил с главой КНР вопрос возможных продаж оружия США. Тайвань примет решение позднее. Поддерживает. Очень любопытная новость. Трамп заявил, что поддерживает связь с Ким Чен Ыном, но отказался какие-то подробности поддерживать. Также, вот, внимание, важная новость. Трамп заявил, что после встречи с лидером КНР в течение нескольких дней рассмотрит снятие санкций с китайских компаний, закупающих иранскую нефть. Также Трамп говорит, что если Иран не передаст запасы обогащенного урана США, то американцы сами, цитата, придут за ним. 14:17 в Москве. Дождливые и теплые выходные ждут москвичей перед летней жарой на следующей неделе. Сегодня во второй половине дня в Москве и области местами дожди и грозы, а уже в понедельник установится не по сезону жаркая погода. До плюс 29 ночью будет до плюс 17. На 10 градусов выше климатической нормы для конца весны, между прочим. О погоде на ближайшие дни говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
3: В Москве и Московской области в пятницу, в субботу и в воскресенье все еще будет сказываться влияние молодого волнового циклона. Чем ближе окончание выходных, тем дальше он будет от границ столичного региона. А это значит, что погода как раз к концу выходных будет улучшаться. Но это еще не все. В пятницу, субботу и воскресенье, даже с хвостом на понедельник, местами, временами дожди, не исключены грозы. При грозах 12-15 метров в секунду будут порывы. Температура воздуха в пятницу, субботу и воскресенье не превысит 22 градусов тепла. Что касается воскресенья и понедельника, здесь уже 25-28, всюду все еще дожди, естественно, локального характера, не исключены и грозы. А вот уже со вторника начинается. Температура воздуха в Москве и Московской области будет брать 30-градусную отметку со знаком плюс. Ночи, соответственно, тоже температура подрастет до 16-18 градусов. И, в принципе, у нас не просто лето наступит, а целый знойный июль или конец июня. И такая температура с значениями 28-30 градусов, скорее всего, продержится с нами до конца следующей наступающей недели.
1: Алексей Сафонов, Метеовеб. В Москве, между тем, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ожидающихся гроз. Действовать он будет сегодня до 9 вечера. Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весной может обойтись дороже миллиона рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас 1200-2500 рублей, по профильным предметам – до 3500, утверждает издание. Так ли это? Разбиралась Наталья Воробьева.
4: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за миллион, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету, говорит Ника.
22: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младший переходит из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам по математике, по русскому сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают.
4: Преподаватели, сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
23: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6-8 тысяч за занятие. Занятие достаточно 2 академических часа, 1,5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направленные. Они и за 1,5-2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается, но наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены 3-3,5 тысячи за 1,5 часа. Это находится все в общем тренде повышения цен.
24: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство.
23: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как как раз готовы идти навстречу.
4: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
6: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно.
7: Да.
6: Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадные задания, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова, я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Мы работаем уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. На олимпиаду-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
4: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Ключ не подобрать. В редакцию Бизнес ФМ обратилась наша слушательница, которая оказалась в практически безвыходной ситуации. У ее Mercedes-Benz перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма ситуации не добавляют. Подробнее Иван Медведев.
8: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 2022 Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
9: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, сколько ему осталось? Они говорят, а мы не знаем сколько, ну может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
8: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют. И единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
11: Мы знаем такие случаи, когда машину грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
8: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Mercedes с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист, блогер Иван Ежиков.
7: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет ослабить на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
8: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: 14:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулей. В Удмуртии создадут региональные подразделения для защиты промышленных объектов от беспилотников, сообщил глава республики Александр Бричал в своем телеграм-канале. По его словам, решение принято на фоне участившихся угроз. Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского, сообщил замполпреда в Центральном федеральном округе Алексей Еремин. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Кроме того, во вторник Путин провел отдельную рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым. На встрече глава ведомства доложил о росте экономики России за последние 3 года на 10%, указав, что это очень хорошие темпы. Также, по его данным, в марте восстановился рост ВВП страны и ситуация стабилизируется. В ходе встречи Решетников заявил, что уровень инфляции на данный момент составляет 5,6%. Тегеран после заявления президента США Дональда Трампа о неприемлемости иранского предложения по урегулированию получил новое сообщение из Вашингтона о заинтересованности в продолжении переговоров. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Он добавил, что процесс обмена сообщениями между Тегераном и Вашингтоном продолжается, но идет это медленно. Власти Японии призвали жителей страны не скупать мусорные пакеты на фоне дефицита нафты, вызванного ситуацией вокруг Ирана. Мусорные пакеты в Японии часто производятся из полиэтилена, который изготавливается на основе нафты, поставки которого оказались затронуты напряженностью на Ближнем Востоке. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Минздрав Рязанской области только что сообщил, что число пострадавших после атаки украинского беспилотника в Рязани увеличилось до 28 человек. Погибли, по уточненным данным, 4 человека. Также после удара начался пожар на одном из промпредприятий. Утром его локализовали. Проходить по 7 тысяч шагов в день, спать 7-9 часов в полной темноте, а перед сном вести дневник благодарности 3 пункта. В России утвердили официальный список по здоровому образу жизни. Круглосуточные магазины в России закрываются. В Инфолайн почитали, что за год количество таких объектов уменьшилось в стране примерно на 7-8%. С чем это связано и что приходит ночному формату на смену, эти и другие темы в нашем эфире. Количество погибших в Рязани после утренней атаки дронов выросло до 4 человек. Среди погибших есть ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет. Пострадали, как ранее сообщали власти, 12 человек. Среди госпитализированных 4 детей. Но вот сейчас пришла уточненная информация. Число пострадавших увеличилось до 28. Судя по заявлениям властей, прилеты начались в 3 часа утра. Губернатор области заявил, что повреждены 2 многоэтажных жилых дома – ведется разбор завалов, организована эвакуация жителей. В школах и детсадах Октябрьского района города отменили занятия. Рассказывает Сапко российской газеты в регионе Елена Шулепова.
12: Около 2 часов над городом, над Рязанью раздались мощные взрывы. Это, собственно говоря, работало ПВО. Жителей пострадавших домов спешно эвакуировали ночью из своих квартир. Для них организованы места временного пребывания. Кто-то поехал к родственникам. Сейчас идет ликвидация последствий, разбирают поврежденные конструкции. Губернатор уже пообещал всем пострадавшим, семьям погибших материальную помощь. Сегодня в одном из районов города в целях безопасности отменяются занятия и уроки в школах и детских садах. Под это попали менее 10 школ. Глава региона еще раз обращается к жителям Рязани и особенно предупредить детей, что нельзя ни в коем случае трогать обломки беспилотников.
1: Елена Шулепова, российская газета. Губернатор также сообщил, что обломки дронов упали на территории одного из промпредприятий. Возник пожар, к 11 часам его локализовали. Предприятие не указано. СМИ пишут, что рано утром над городом был черный дым, затем он развеялся. Но вот что говорит главный редактор информагентства «Рязань в курсе» Андрей Лепешкевич.
13: Задымление не ощущается серьезно. Я, когда вышел, даже подумал сперва, что это какие-то просто тучи, потому что погода слегка пасмурная. Запаха гари, может быть, если слегка, ну, можно сказать, что его даже и нет. И нету ощущения пожаров, там, задымления, то есть этого нет.
14: Есть ли какие-то ограничения, кроме остановки работы в некоторых районах школ и детских садов? Транспорт нормально ходит и все ли работает?
13: Транспорт ходит нормально. Официальной информации относительно каких-то там дополнительных ограничений, кроме тех, которые опубликованы там в официальных каналах губернатора, нет. Город живет своей обычной жизнью.
1: Андрей Лепешкевич, Рязань в курсе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК. Рязанская область не первый раз подвергается украинским атакам. В январе пострадали 2 человека, также были повреждены 2 многоэтажки. Также сообщалось, что повреждено промпредприятие. Вот сейчас еще одна молния от рязанских властей. Жизни и здоровью детей, госпитализированных после атаки БПЛА в Рязани, ничего не угрожает. Наблюдается позитивная динамика. Если не отдадите телефона, не достанут стволы. Сергей Лавров сделал замечание журналисту на пресс-конференции в Индии. Глава российского МИД дважды прерывал свой доклад из-за репортера, который громко разговаривал по телефону. После первого замечания и просьбы покинуть зал, журналист не снизил громкость. Тогда министр уже обратился к охране с просьбой вывести нарушителя и сказал ему: «Сэр, прошу прощения, если не отдадите охране свой телефон, они достанут оружие».
16: Мы подтвердили в ходе встречи главы правительства и на переговоры с министром иностранных дел все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, sir? It's either you yourself or your phone who always speak. На встречу премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили. Look, can you leave us? I am not joking. Can you leave us, please?
17: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
16: Ребят, выведите его отсюда. Sir, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
1: Андрей Лепешкевич, Рязань в курсе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК. Рязанская область не первый раз подвергается украинским атакам. В январе пострадали 2 человека. Также были повреждены 2 многоэтажки. И тоже сообщалось, что повреждено промпредприятие. Если не отдадите телефон, они достанут пушки. Вот так сказал Сергей Лавров. Сейчас к другим темам. Почему закрываются круглосуточные магазины? За год количество таких объектов уменьшилось примерно на 7-8%, посчитали аналитики компании «Инфолайн». Эксперты отмечают, один из факторов – затраты на персонал, поскольку ночные смены оплачиваются в повышенном размере, при этом трафик ночью ниже, чем днем. С «Бизнес-ФМ» пообщался Александр Бубнов, руководитель и собственник торговой сети «Купец» города Вичуга в Ивановской области. В сети 6 магазинов, 2 круглосуточных. Один из них закрывали, но скоро опять откроют. Как складывается экономика круглосуточного формата, рассказывает Бубнов.
15: Мы находимся в маленьком небольшом районном городе. То есть это, грубо говоря, половина Химок, а то и меньше. У нас было два магазина круглосуточных. Один мы закрыли в некоторое время назад. Сейчас его заново опять открываем на круглые сутки. Все, что нами двигало, это экономия. То есть у нас люди дорожали, людей не хватало. Но даже при том, что они дорожали, сейчас средняя зарплата продавцов 45-50 тысяч рублей, чтобы вы просто сравнили со столичными мерками. Сейчас заново открываем. Ситуация, потому что на рынке труда улучшилась немножко. Мы с удовольствием готовы работать ночами, но все, что сдерживало, это люди. То есть люди, понятно, что при достатке и при нормальном уровне доходов не хотят уже работать ночами, не хотят напрягаться так, как работали раньше. Но вот сейчас немножко кадровый вопрос полегче стал. Люди видят, что экономика в целом очень сильно встает, и много предприятий у нас сейчас и в Ивано-Франковске, очень много швеек закрылось. У нас очень много было ориентировано на текстильный бизнес, он сейчас очень здорово просел. И, в принципе, будем так говорить, спросы на ночные магазины, естественно, есть. То есть люди все равно в теплое время суток ездят и так далее. Тем более, у нас один магазин, он находится около вокзала. То есть вокзал, это значит движение. Есть поезд в 5 утра, есть поезд в 11 вечера, есть ночные автобусы и так далее.
18: То есть я правильно понимаю, что у вас 6 магазинов, 2 из них были круглосуточных, но один закрыли?
15: Один закрыли, сейчас опять открываем. 15 мая, то есть он с сегодняшнего дня будет работать круглосуточно. Персонал мы легко договорились, потому что люди сейчас понимают, что расставания для роста зарплат нет, во многом есть кризисные явления. Они рады сохранить рабочее место, но мы, как работодатели, говорим, ребят, для того, чтобы сохранить рабочее место и сохранить уровень зарплаты, надо работать в том числе и ночью.
18: А финансовый смысл есть в том, чтобы работать круглосуточно?
15: Есть. Смысл ночью работать есть. Он не сильно большой с точки зрения финансов, но вы должны понимать, что мы ночью параллельно делаем те процессы, которые днем делать неудобно. Например, в продовольственных магазинах часто моются полки, меняются ценники, проводятся ревизии. Если мы это делаем днем, в дневное рабочее время, когда в магазине идут покупатели, то мы им создаем неудобства. А здесь мы преследуем цель еще одновременно не только небольшой финансовый плюс получать, но и в это время делаем процессы, которые мы днем не хотели бы делать при покупателях.
1: Это был Александр Бубнов, предприниматель. У того, что число круглосуточных магазинов в России упало, есть несколько причин. Все чаще покупатели предпочитают заказывать доставку на дом. Сейчас это можно делать и ночью. Кроме того, играет роль ужесточение продажи алкоголя. Перечисляет гендиректор инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
19: Действительно, одной из этих причин является то, что усилился и ужесточился контроль за нелегальные продажи алкоголя, в том числе в ночное время, плюс значительно ужесточилось размещение объектов, которые осуществляют продажу алкогольной продукции на первых этажах жилых домов в ряде регионов, что неизбежно привело в целом к сокращению количества объектов. И все это существенно еще усилилось в связи с тем, что продолжается опережающий рост издержек на заработную плату. Все думают о улучшении показателей маржинальности. И, конечно, на маржинальность очень сильно давит круглосуточная работа, учитывая, что трафик в ночное время резко снижается, в том числе потому, что мы видим, что сейчас ряд игроков хорошо работают в круглосуточной доставке онлайн. Здесь и Вкусвилл, и Озон Фреш, и Яндекс.Лавка. И в ряде случаев это проблему решает.
1: В целом, по России доля онлайн-продаж продуктов выросла в первом квартале до рекордного значения 6,6%, а в Москве и Петербурге уже 11%. И при таком проникновении онлайна, когда многие предлагают ночной сервис, круглосуточная работа малых игроков оказывается под большим давлением, констатируют эксперты. Там считают, что в ближайшие 2 года тренд продолжится. Российский стандарт ЗОЖ. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни. Обратило внимание РИА Новости. Главное – завтракать в течение часа после пробуждения с 7 до 9 утра, делая этот прием пищи самым сытным. Сократить полуфабрикаты, сладости, белый хлеб и сахар, пить воду теплой температуры утром и в течение дня. Не пить кофе после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Гулять от получаса до часа, спать от 7 до 9 часов в проветриваемом помещении и перед сном не пялиться в экраны телефонов за пару часов до отдыха. Но самым примечательным в рекомендациях выглядит такая. Для управления стрессом вести дневник благодарности. А такие даже продаются в виде красивых блокнотов с трекерами привычек, аффирмациями на день и вопросами для самоанализа. Комментирует врач, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
0: Если говорить о здоровых людях молодого среднего возраста, то это рекомендации правильные. Есть некоторые исключения, например, люди, страдающие плохой работой кишечника, а таких, к сожалению, все больше и больше. Очень много людей с сидячим, полусидячим образом жизни, вообще мало подвижности. Тут, конечно, стакан теплой воды может только ухудшить ситуацию. И диетологи рекомендуют как раз прохладный стакан воды с утра. По поводу кофеина. Было проведено очень большое исследование. Существует группа людей, достаточно большой процент, у которых кофе не оказывает нужного стимулирующего эффекта, в том числе на нервную систему. И такие люди пьют кофе совершенно спокойно даже на ночь. При этом засыпают прекрасно. По употреблению овощей и фруктов большое упущение. И непонятно, почему нет этого упоминания, хотя во всех предыдущих рекомендациях оно было. И это не только по России, но первыми в колокола забили американцы. У жителей развитых стран, как правило, в пищевом статусе, и Россия не исключение, наблюдается дефицит растительной клетчатки. Вообще в рекомендациях всегда было от 1,5 до 2 килограмм овощей, фруктов, то есть растительных продуктов в день.
1: Анна Белоусова, медик, она напомнила, что рекомендации время от времени меняются. Лет 5 назад для восполнения

0: кресла, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
4: МГТС выкупит до 9,5 миллионов привилегированных акций по стоимости 1501 рубль за бумагу. Сбор заявок пройдет с 10 июня по 13 сентября включительно. На этой новости котировки компании на Мосбирже взлетели более чем на 20%, из-за чего торговая площадка объявила дискретные аукционы как по привилегированным акциям МГТС, так и по обыкновенным.
5: IPO.
4: SpaceX в ходе IPO предложит инвесторам одну из самых жестких систем корпоративного управления, пишет Financial Times. Илон Маск станет гендиректором и председателем совета директоров. Акционеры практически не смогут влиять на решения компании. Отстранить Маска от должности можно только голосованием держателей акций класса B. Но большинство из них принадлежат самому миллиардеру. Еще больше таких бумаг он получит, если SpaceX достигнет целей по капитализации, созданию космических дата-центров и колонизации Марса.
5: Отчеты и планы.
4: Маркетплейсы в апреле потеряли до 10% пользователей из-за блокировки VPN. Данные приводит Digital Budget. Мобильный трафик Wildberries в апреле снизился на 10% по сравнению с мартом. У Озон и Яндекс.Маркета падение составило 3%, у Авито – 1,5%. При этом десктопный трафик у большинства платформ, наоборот, вырос. Особенно сильно у Яндекс.Маркета – плюс 26%. Продавцы оценивают падение выручки в апреле от 3 до 30% по сравнению с мартом и напрямую связывают это с блокировками. В рейтинге Рунета подсчитали, ограничения могли стоить площадкам около 7 миллиардов рублей или примерно 1% от их доходов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
6: В Москве. Ну а сейчас поговорим о ситуации на рынках. Прямо сейчас на московской бирже на валютных торгах российская валюта растет к юаню на 0,4% или на 5 копеек. Китайская валюта стоит 10 рублей 72 копейки. Рост у рубля наблюдается и на межбанке, вне биржи на 0,5% сейчас рост к евро. 84,89 стоит европейская валюта, а к евро рубль растет поменьше на 0,1% на данный момент или на 8 копеек. 72 рубля 99 копеек, ниже 73. У нас таких показателей не было, в общем-то, с февраля 23 года на московской бирже индекс, основной индекс Мосбиржи, пытался расти, вот что-то, вот все закончилось. На 0,03% он сейчас снижается. 2656 пунктов. Но та же самая картина, символическое снижение по индексу РТС, 1144 пункта, тоже снижение чуть-чуть ниже нуля. Нефть Brent сейчас зато показывает рост на 2,5%, 108,32. Возможно, еще и Дональд Трамп помогает со своими заявлениями туманными. Сейчас к нам присоединяется Наталья Пырьева, глава аналитического департамента «Цифра Брокер». Здравствуйте, Наталья.
7: Добрый день.
6: Давайте с нефти начнем. 108,30 сейчас стоит сорт Brent. Все, в общем, ждали, что что-то с ценами на нефть будет после визита Трампа. Ну и что, началось?
7: На самом деле, мне, наверное, хочется здесь, в принципе, подметить, что вне зависимости от того, что происходит с точки зрения риторики здесь и сейчас, между Дональдом Трампом там, и кем вообще угодно, то есть любое движение, оно может носить эмоциональный характер, но с точки зрения, да, базового баланса спроса и предложения, рынок нефти остается дефицитным, поэтому, то есть вот эта цена в 108, она более чем оправдана. И в принципе, если мы не будем видеть

0: движение завершения конфликта и начало уже реализации последствий, то, в принципе, есть все основания к тому, чтобы нефть стоила еще дороже.
1: Какие еще могут быть последствия от визита Трампа для мирового рынка и, может быть, для российского рынка тоже? Стоит ли сейчас как-то давать оценку или пока надо все-таки подождать?
0: Я полагаю, что все-таки лучше подождать, потому что в любом случае спекулянты настроены, ждут, пальцы их готовы к кнопкам, движения могут быть абсолютно разносторонними, поэтому здесь все-таки лучше дождаться уже точных сигналов и далее как-то взвешенно принимать решение, чем пытаться спекулятивно быстро на каком-то движении заработать.
1: Поведение российского рубля на этой неделе как вам?
0: Это мощно. Второй год подряд, я думаю, что большое преимущественное количество аналитиков разочаровывает своими прогнозами, потому что первоначальные ожидания были совсем другие, но с учетом той конъюнктуры, которую мы видим на рынке нефти, это вполне вообще понятная, в общем-то, реакция рубля. И ко всему прочему, важно еще тоже вот этот момент иметь в виду, что на мировой арене доллар снижается, и это тоже фактор в пользу более крепкого рубля.
1: Ну, не очень комфортная, конечно, цифра. А тем не менее, динамика в пользу укрепления рубля, сколько она может продлиться?
0: На самом деле, я не ожидаю того, что рубль пойдет сильно ниже, по динамике пар. Но в целом не исключаю возможности пробития отметки 70. Но в остальном все-таки предполагаю, что значения будут где-то вблизи сложившегося уже сейчас диапазона, то есть 73-75. И потенциально со второй половины года все же мы ожидаем, что движение будет обратно вверх, куда-то ближе к 80. Потому что, несмотря на то, что цены на нефть высокая, мы в любом случае не видим какого-то катастрофически огромного притока валюты в страну, поэтому здесь вот этот вот фактор поддержки, он все-таки ограничен. И ко всему прочему, ключевая ставка медленно, но верно движется вниз, поэтому тоже вот этот вот фактор привлекательности рублевых активов, он снижается, поэтому спрос на валюту, он в целом, мы ожидаем, что будет повышаться.
1: Хорошо, и напоследок про российский фондовый рынок. Вот пока мы с вами говорили, позеленели показатели. Ну как позеленели? Ну просто символически. Индекс Мосбиржи 2657 пунктов и рост от 0 до 0,01%. Но тут есть вообще что сказать? Есть что комментировать?
0: К сожалению, нет у рынка оснований к тому, чтобы расти. Весь возможный энтузиазм исчерпан, рынок нервозен, то есть сигналы с внешних рынков со всей этой геополитической ситуацией очень неоднозначные, очень непонятные. И внутри тоже для инвесторов ситуация непонятная и неоднозначная, потому что Банк России все-таки придерживается осторожного подхода, и поэтому все еще ставки в экономике высокие, рынок акций по-прежнему несет в себе большой количество рисков, и, собственно, инвесторы выбирают альтернативные источники. Но на самом деле при текущих ценах как раз-таки самое время присматриваться к качественным активам, которые сегодня по причине просто общего негатива стоят дешево. При том, при всем, что сам по себе бизнес, он условно не пострадал или не пострадал значительно за последние годы, генерирует высокие денежные потоки, выплачивает дивиденды. То есть, на самом деле, сегодня самое время присматриваться, а не как обычно любят, когда рынок на хаях.
1: Могу спросить, какие именно компании вы имеете в виду, хотя бы по секторам?
0: В частности, сильно распроданы бумаги X5. При том, при всем, что компания чувствует себя весьма себе устойчиво и выплачивает солидные дивиденды, выглядит интересно. Примерно аналогичная ситуация с Яндексом. Тоже бумаги попали под распродажу без видимых на то причин. Просто по мере перетока средств из бумаг одних секторов в пользу того же нефтегазового сектора, когда был этот всплеск, соответственно, на фоне геополитики и ситуации на Ближнем Востоке. Потом я традиционно позитивно смотрю на фармацевтический сектор и компании Промомед, Озонфарм, которые отлично отчитались по итогам 2025 года в соответствии со своими прогнозами. Промомед показал темпы роста выручки более 75% год к году. Это самый высокий показатель вообще на рынке. Потом, это в принципе может быть нефтянка, но здесь скорее для тех, кто вот хочет отыграть эту историю, потому что мы в действительности мы уже понимаем, что действительно результаты будут гораздо лучше 2025 года у всех компаний, ну не у всех, у преимущественного большинства. А роста в котировках не было. Ну и здесь как вот спекулятивная история все-таки имеет место быть и рассмотреть ту же Роснефть, тот же Газпромнефть или Новатэк, который тоже так или иначе ну, выступает бенефициаром сложившейся ситуации. Но это вот на скидку.
1: Ну да, это интересно. То есть жизнь все-таки какая-то есть на рынке. Пускай и пока вроде бы как будто незаметно. Спасибо большое. Наталья Пырьева, глава аналитического департамента «Цифроброкер», была на прямой связи со студией.
2: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Деньги. В эпоху Великого Переселения многие народы чеканили монеты по греческим и древнеримским образцам. По большей части они были весьма далеки от совершенства, за что и получили нелестное название – «варварские подражания». Впрочем, для нумизматов в этом термине нет ничего пренебрежительного. История денег на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Весна – сезон обновлений, и ресторанных меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню «А-ля карт» обновил «Твинс Гаден», увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки и молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом «Иксо». Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил 3 интересных сэндвича. Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брассерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница посредиземноморской для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов. Собеседники газеты рассказали, что многие европейские столицы приветствовали эту идею и призвали другие страны Персидского залива ее поддержать. Иран тем временем впервые в истории объявил дата-центры законными военными целями. Под удар попали объекты Amazon Web Services в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах, а также дата-центр Oracle. Действующие стандарты защиты дата-центров этот сценарий не предусматривали. Международная сертификация TIER оценивает только технические параметры надежности, но не устойчивость к физическим ударам. В небольших странах уничтожение одного-двух объектов способно парализовать банковскую систему. систему и госуслуги, пишет Forbes. По данным издания, ответом на новую реальность станет децентрализация. Вместо одного мегацентра 10 географически разнесенных площадок среднего размера, которые невозможно поразить одновременно. В России может появиться возможность исключать из публичной кадастровой карты сведения о режимных и оборонных объектах, ТЭК и транспортной инфраструктуры. Законопроект принят Госдумой в первом чтении. Норма также касается данных о земельных участках, на которых находятся объекты. Изменения предлагается внести в закон о государственной регистрации недвижимости. Действующее законодательство не позволяет скрывать такие данные или восстанавливать их обратно. Как говорится в пояснительной записке, такой механизм необходимо разработать на фоне возросших угроз в отношении оборонных и гражданских объектов. «Топ Гир» вернется в эфир спустя 4 года, сообщила «Санс». По данным британского издания, BBC Studios начала работу над перезапуском автомобильного шоу. По словам источника газеты, руководство BBC стремится возродить «Топ Гир», потому что так и не смогло заполнить пустоту после его ухода, и многие зрители скучают по автомобильному шоу. Бывших ведущих шоу Пэдди МакГиннесса, Криса Харриса и Фредди Флинтофа, по информации «Сан», заменит новая команда. Поиск ведущих уже идет. «Топ Гир» выходила с 1977 по 2022 год. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Исход с рынка. За первый квартал в России закрылись более 200 тысяч малых и средних компаний. Самые уязвимые из них – ритейл, бьюти-услуги и общепит. В рубрике «Бизнес говорит» сегодня реальные истории тех, кто еще держится и за счет чего. Петербургский экономический форум в темах и ценах. В этом году ПМФ пройдет под девизом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». Участие в нем обойдется в районе 1,5 миллиона рублей, на 500 тысяч дороже, чем годом ранее. Цены на гостиницы, рестораны и культурную программу тоже негуманные. Не отпугнет ли это бизнес? Владимир Путин оценил работу правительства по выправлению ситуации в экономике. Мартовская статистика, по его словам, дает повод для сдержанного оптимизма. Подробности прямо сейчас. Владимир Путин отметил позитивные статистические данные в экономике за март. ВВП России прибавил 1,8% после сокращения, по данным Минэка, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство, а безработица находится на минимальном уровне. Об этом президент заявил на совещании с правительством по экономическим вопросам.
7: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность, рост опыта торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%.
6: Президент поручил закрепить положительную динамику в экономике, чтобы рост становился более устойчивым. Объем небольших банковских вкладов стал меньше, а вот крупных, наоборот, вырос. Вклады населения на сумму меньше 1 миллиона рублей сократились с начала года на 7,3%, говорится в данных мониторинга Агентства по страхованию вкладов. При этом в целом средства граждан на вкладах с начала года практически не изменились. Сейчас это около 65 триллионов. А падение небольших вкладов компенсировал рост более крупных. Например, объем вкладов на сумму от 3 до 10 миллионов рублей вырос почти на 5%. Почему так происходит? Мы обсудили с начальником аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олегом Абелевым.
8: Мне кажется, вполне логично, с учетом смягчения денежно-кредитной политики и снижения ставки. Спрос именно на срочные вклады снижается, поскольку первым всегда реагирует на смягчение ставок банки именно по краткосрочным срочным вкладам. Возможен переток частичных средств в альтернативные инвестпродукты. Я бы рассказал более мягкого инструмента долгового рынка, прежде всего федеральные облигации. В принципе, там достаточно высокие ставки для практически безрисковых или очень малорисковых бумаг, к которым ФЗ относятся. И уж они точно выше, чем по срочным банковским вкладам.
9: А что по поводу рынка недвижки? Нет ощущения, что туда часть могла перетечь? Или
8: нет,
9: нелогично?
8: Пока нет ощущения. С точки зрения сделки за наличные, традиционно, как ни странно, там эти объемы не снижались. Те, кто имеет на руках готовую ликвидность и готов за эту ликвидность приобретать жилье, они это делают. Причем они делали это на протяжении последних полутора лет. Основные все волатильные американские горки на рынке недвижки были связаны с использованием заемных средств. Вот там действительно пока еще спрос очень-очень слабо начал восстанавливаться.
9: Все-таки про крупные вклады. Непонятно, почему они растут.
8: Потому что, как правило, крупные вклады – это долгосрочные вклады. Долгосрочные вклады традиционно очень большим лагом реагируют на снижение ставки. И многие воспринимают эти вклады как часть условной кубышки.
6: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Если судить по прошлогодней статистике АСВ, год назад, в этом же периоде, то есть в первом квартале, сокращение объема небольших вкладов было не таким значительным, меньше 4%. В ЦБ ранее отмечали, что в марте депозиты не росли, поскольку люди интересовались альтернативными финансовыми инструментами и стремились сформировать запас наличных на текущие расходы. Выжить любой ценой или и оптимизироваться. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше год к году. Среди наиболее уязвимых отраслей – это ритейл, бьюти-услуги и общепит. Эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозируют, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них.
4: «Бизнес говорит».
10: CEO компании Neppy Club Роман Квиникадзе.
11: Со своей стороны и по сообщениям коллег, тон один и тот же. Снижение выручки, налоговая нагрузка, капитал остается недоступным. И те, кто торгует на маркетплейсах, ищут все варианты, чтобы оттуда выйти, при этом сохранив какие-то объемы продаж для поддержания общей выручки. Весь 25-й год мы находились под сильным прессингом супердорогого капитала и повышение каждой квартал комиссии на маркетплейсах. И в 2026 году мы трансформируем бизнес очень сильно. Снижение расходов колоссальное. Маркетинг людей, операционные расходы, трансформация в цифровые направления, перестройка собственного канала продаж в виде сайта. Давно этим занимались, но в какой-то момент он сильно начал конкурировать с маркетплейсами. А сейчас снова нужно этим заниматься. Создавать нишевый магазин для нашей аудитории. Для нас сейчас критичнее всего стабильные, дешевые, долгие деньги. Плюс должна быть какая-то политика со стороны государства, которая защищает российский бизнес от международного. Практически все китайские производители в любом случае более конкурентоспособны. Буквально вчера общались с другом, который занимается проектированием и созданием систем промышленной водоочистки на крупных предприятиях. Они говорят, что такого у них давно не было. Ни платежи, снижение объема заказов. То есть они одни из крупнейших игроков на рынке. Это даже не торговля, не общепит.
10: Гендиректор Финфлеер Ксения Рясова.
12: Что нас беспокоит, Финфлеер, больше всего? Неадекватные арендодатели. Вот сейчас воюем в Ярославле. Как такое может быть, что мы платили аренду 100% от выручки? Я даже не знаю, как-то государство должно в это вмешаться, потому что по договору мы должны платить деньги, но это больше, чем выручка вся за месяц работы. А чем мы платим? Должны налоги поставщикам, зарплату. Тоже оптимизируем точки, закрываем магазины класса С и Д, такие низкооборачиваемые. И очень сильно оптимизировали штат в офисе. Сейчас у нас прям по минимуму людей.
10: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
13: Залог нашего успеха – это то, что мы не меняли цены по всем видам товара. Последнее повышение у нас было в марте 2025 года. В 2023 году мы поставили себе задачу вернуть все кредиты и работали на увеличение собственных средств. Вот сейчас практически все кредиты мы отдали, и, соответственно, нагрузка кредитная и процентная у нас сейчас минимальная. нормально. Мы изменили технологии, инвестировали в производственную логистику, в автоматизацию. Немножко сократили количество людей, при этом увеличился объем производства. Это дало нам возможность не повышать цены и сыграло ключевую роль в том, что сейчас у нас объем производства не падает, а немного, но растет. Мы расширяем нашу клиентскую базу, потому что, видимо, таких производств немного, которые не меняли за это время цены.
14: Но наблюдение за коллегами по рынку, многие ли действительно оптимизируют или закрывают бизнес? Если мы говорим про общепит, сейчас летний сезон, насколько своевременно?
13: Насколько я вижу, идет некоторое снижение спроса со стороны высокого ценового сегмента и среднего. А нижний, то, что мы называем фастфудом, если не растет, то, по крайней мере, снижается. Если раньше на каждую закрытую точку появлялось 3 новых, то сейчас на каждую закрытую появляется еще одна открытая.
6: Как пишет Forbes, среди брендов одежды тяжелую ситуацию переживает Gate 31. Его основатель Денис Шевченко сообщил об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети либо закрываются, либо тоже оптимизируются. Zenden закрыл половину магазинов. Orbi и Modis подали заявление о банкротстве. Продовольственный ритейл Вкусвилл закрыл почти 300 магазинов, а косметическая сеть Литуаль 50, планируя закрыть еще в 3 раза больше. В общепите сеть Шоколадка Ладница закрыла около 40 точек, чтобы снизить арендные расходы. Дональд Трамп завершил свой визит в Китай. Уже на борту самолета он рассказал журналистам, что обсуждал войну в Украине с Си Цзиньпином. Он упомянул вчерашний массированный обстрел Киева, сказал, что мы обсуждали с Си Цзиньпином, что хотели бы видеть ситуацию урегулированной. До прошлой ночи все выглядело хорошо, но вчера вечером им нанесли большой удар. Так что это произойдет в смысле урегулирования, но случившееся это очень досадная ситуация. Но относительно самого визита Трампа в Китай, пресса пишет, что существенных прорывов добиться не удалось, но появилось много новых мемов. Как пишет Рейтер, американский президент не смог договориться с Пекином по давлению на Иран для заключения сделки. И это несмотря на то, что всю поездку Трамп, цитата, восхвалял Си Цзиньпина. Например, американский президент сказал, что в Голливуде не удастся найти актера, который смог бы сыграть в кино роль китайского лидера, потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Еще в соцсетях разошлись кадры из государственного банкета. Когда председатель КНР отошел из-за стола, Трамп заглянул в папку, в которую Си оставил на столе. Смог ли он что-то там прочитать, неизвестно. В последний день визита китайский лидер провел американского президента по саду Чжуньнаньхай. Это резиденция руководства КНР. Там у них произошел довольно забавный диалог.
15: Хорошее местечко. Мне нравится. Когда в Китай приезжают президенты и премьер-министры из разных стран, вводите ли вы их в этот сад?
16: Очень редко. Для дипломатических мероприятий эта локация почти не используется. Но, например, здесь был Путин.
15: Хорошо.
6: Во время прогулки Трамп назвал розы, посаженные в саду, самыми красивыми, которые он когда-либо видел. Си пообещал отправить в Штаты семена. В соцсетях шутили не только над лидерами, но и над американскими бизнесменами, которых Трамп взял с собой в Китай. Например, во время государственного банкета Илон Маск кривлялся на совместном фотографировании с другими миллиардерами. Еще в соцсетях активно обсуждали то, что члены американской делегации, по данным Fox News, использовали временные телефоны на время поездки, так как опасались взлома со стороны китайских спецслужб. А «Нью-Йорк Пост» сообщила, что члены делегации США не взяли на борт самолета ничего из того, что им выдали в Китае. Аккредитации, значки и прочее, цитата, выбросили в мусорный бак у подножного трапа.
17: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
18: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
19: После службы в бизнесе.
20: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
18: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
0: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
18: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле.
21: Партнер эфира ООО «Канавто-21».
22: Хочу купить автомобиль. Технологичный, безопасный, экономичный, а главное комфортный, чтобы для всей семьи. Что выбрать?
23: Выбирай современный гибридный Geely EX5 EMI в «Канавто» с выгодой до 580 тысяч рублей только до 31 мая. Geely «Канавто» 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2025 года во всех комплектациях. Изматывается из прямой выгоды. Выгода по программе трейдинг и выгода автосалона. Не оферта.
18: Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Рустам Миниханов в рамках Казан-форума встретился с министрами Мьянмы Канзо и Чарлитаном. Он поблагодарил гостей за участие в форуме. Миниханов напомнил о своих визитах в Мьянму в 2013 и в 2022 годах и передал привет руководству страны. Раис Татарстана отметил 75-летие дипломатических отношений России и Мьянмы и подчеркнул потенциал роста товарооборота и расширения экономических связей, в том числе с учетом опыта взаимодействия татарстанских компаний с мьянманскими партнерами. Рустам Миниханов указал на развитые в республике направления – нефтехимию, машиностроение, IT, сельское хозяйство и готовность расширять экспорт и привлекать инвестиции. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в культуре, науке, образовании, спорте и туризме. Накануне в Казань-Экспо дали старт году культурной столицы исламского мира и 17-му международному экономическому форуму «Россия-Исламский мир. Казан-форум-2026». Среди почетных гостей были заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, министр культуры России Ольга Любимова и генеральный директор Организации исламского мира образования, науки и культуры ИСЕСКО Салим бин Мухаммед Аль-Малик. Марат Хуснуллин от имени правительства России поздравил участников с присвоением Казани статуса культурной столицы исламского мира 2026 и отметил, что это подтверждает уважительное отношение страны к исламским ценностям. Генеральный директор ИСЕСКО подчеркнул, что Казань заслуженно получила этот статус. Город – пример гармоничного сосуществования культуры и религий, а культура в нем живет далеко за пределами музеев и театров. Торжественный вечер завершился культурной программой с участием мастеров искусств Татарстана. Застройщиков Татарстана с начала года оштрафовали уже на 79 миллионов рублей. Такие данные предоставил первый замначальника инспекции госстройнадзора Татарстана Ильфарт Сафиулин. Основные нарушения связаны с отклонениями от проектно-сметной документации, использованием некачественных строительных материалов и работой без необходимых разрешений на строительство. Для сравнения, за весь прошлый год в бюджет республики поступило 307 миллионов рублей штрафов за подобные нарушения в строительной отрасли. В Высокогорском районе Татарстана пройдет финал конкурса «Лучший общественный совет предпринимателей». Там же будет работать выставка предприятий муниципальных районов республики. Мероприятие пройдет 25 мая. Проект реализуется Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана при поддержке Республиканского министерства экономики, Общественные палаты Республики Татарстан и администрации Высокогорского района республики. Это одна из главных площадок для выявления эффективных общественных институтов, которые ежедневно работают над развитием предпринимательства в регионах. К слову, организаторы называют финал полноценным деловым днем для предпринимателей Татарстана. Участникам представят реальные кейсы выживания и роста в кризис, практические инструменты управления бизнесом и продажами, пошаговые методы масштабирования бизнеса. Сегодня «Акбарс» на домашней площадке проведет третий матч финальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива». Встреча в Татнефть-арене начнется в 19:00. После двух игр счет в серии равный – 1-1. «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне ярославцы в финале обыграли челябинский «Трактор». «Акбарс» в последний раз завоевывал трофей в 2018-м. Татарстан на выходных ждет аномальная жара до плюс 32 градусов. В настоящее время в западных районах Татарстана местами небольшие дожди. Об этом сообщает гидрометцентр республики. Температурный режим находится в разнице между западом и востоком от плюс 17 до плюс 26. Прогноз погоды на ближайшие дни с 15 по 17 мая в целом благоприятный. Под влиянием периферии антициклона существенных осадков не ожидается. Лишь в ночь на 16 мая местами возможен небольшой дождь. Температурный фон продолжит повышаться. Днем воздух прогреется до плюс 30, а 17 мая температура может достичь отметки плюс 32. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
1: Можно ли верить блогеру, если он не эксперт, но настойчиво рекламирует медицинский продукт? К чему приведет введение правового фильтра по экспертизе в соцсетях? И каким образом можно будет доказать блогеру свою компетентность? Порассуждаем на тему возможного появления нововведения в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 15 мая, на «Бизнес ФМ Казань».
24: Для слушателей старше 12 лет.
19: «Бизнес ФМ Казань».
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весной может обойтись дороже миллиона рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас – 1200-2500 рублей, по профильным предметам – до 3,5, утверждает издание.
2: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за миллион, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету, говорит Ника.
3: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младший переходит из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 тысяч рублей.
2: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
5: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятия 2 академических часа, 1,5 часа астрономических. Есть те, кто более социально направлены. Они и за 1,5, и за 2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. Наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены 3-3,5 тысячи за 1,5 часа. Это находится все в общем тренде повышения цен.
7: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство.
5: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
2: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть Олимпиаду.
4: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно. Да. Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадное задание, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова, я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Мы работаем уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. За олимпиаду-то идут тысячи. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
2: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
18: Знай меру.
24: Для слушателей старше 12 лет.
18: Дхану или Дхануш – индийская мера длины, равная 183 сантиметрам. Это длина индийского лука для стрельбы. 2000 дхану составляют один гавьюти. Так индийцы назвали расстояние, на котором на пастбище можно услышать мычание коровы. 4 гавьюти – это одна йоджана, равная примерно 13 километрам. Знай меру на Бизнес ФМ.
19: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
8: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
19: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Деньги.
9: Для наиболее точного описания используется классификация монет. Признаки помогают понять происхождение денег. А для истории экономики классификация монет дает данные о социально-экономических связях и их роли в развитии товарно-денежных отношений.
19: История денег на Бизнес ФМ.
18: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Москва передала украинской стороне 526 тел, Киев 41, сообщили источники ТАСС и РИА Новости. Ранее сегодня между Москвой и Киевом состоялся обмен военнопленными по формуле 205 на 205. Вернувшиеся российские военнослужащие пока находятся в Белоруссии, затем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации. Предыдущий обмен телами между российской и украинской стороной состоялся 9 апреля. Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих и получила 41 тело. Россельхознадзор проведет инспекции некоторых армянских предприятий. Об этом сообщило ведомство по итогам переговоров с руководителем инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграном Петросяном. В частности, как говорится в сообщении, по просьбе армянской стороны Россельхознадзор проведет инспекции предприятий, поставки с которых были приостановлены в Россию в связи с подозрением на ввоз фальсифицированной рыбной продукции предположительно европейского происхождения. Кроме того, с целью поступления истинно на армянской безопасной фитосанитарном отношении продукции планируется инспекция на растениеводческие предприятия республики. Во Франции за последнюю неделю в 5 раз вырос спрос на респираторы из-за вспышки хантавируса на лайнере МВ «Хондиус», на хирургические маски в 4 раза. Об этом сообщила радиостанция «France Inter» со ссылкой на поставщиков. По ее данным, 3 дистрибьютора разослали в аптеке уведомления о том, что могут поставлять респираторы и хирургические маски только в ограниченных количествах. Производство во Франции ограничено, поскольку многие компании обанкротились, приводят «France Inter» слова главы фармацевтической компании «Фармазон». А по ее словам, дефицит продлится еще как минимум несколько дней. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Трое погибших и 12 пострадавших в результате ночного налета украинских дронов на Рязань. БПЛА атаковали 2 многоэтажных дома. Обломки одного из беспилотников упали и на территории местного НПЗ. Там вспыхнул пожар. Продуктовый ритейл сокращает круглосуточные магазины. Как подсчитали аналитики «Инфолайн», за год их число сократилось на 8%. Почему формат торговли 24/7 становится убыточным, мы спросили у предпринимателей. Сергей Лавров наговорил на новый мем во время выступления в Дели. Министр дважды прерывался из-за журналиста, включившего телефон на полную громкость. На замечание тот не реагировал. И тогда Лавров сказал: «Уберите телефон, или охрана достанет пушки». Зал взорвался смехом. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Количество погибших в Рязани после утренней атаки дронов выросло до 4 человек. Среди погибших есть ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет. В результате ударов пострадали 12 человек, среди госпитализированных 4 детей. Судя по заявлениям властей, прилеты начались в 3 часа утра. Губернатор области заявил, что повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Ведется разбор завалов, организована эвакуация жителей. В школах и детсадах Октябрьского района города отменили занятия, говорит СОПКОР российской газеты. Газеты в регионе Елена Шулепова.
3: Около 2 часов над городом, над Рязанью, раздались мощные взрывы. Это, собственно говоря, работало ПВО. Жителей пострадавших домов спешно эвакуировали ночью из своих квартир. Для них организованы места временного пребывания. Кто-то поехал к родственникам. Сейчас идет ликвидация последствий, разбирают поврежденные конструкции. Губернатор уже пообещал всем пострадавшим, семьям погибших материальную помощь. Сегодня в одном из районов города в целях безопасности отменяются занятия и уроки в школах и детских садах. Под это попали менее 10 школ. Глава региона еще раз обращается к жителям Рязани и особенно предупредит детей, что нельзя ни в коем случае трогать обломки беспилотников.
2: Елена Шулепова, СОПКОР российской газеты в Рязани. Губернатор также сообщил, что обломки дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий. Возник пожар к 11 часам утра, его локализовали. Предприятие при этом не называется. СМИ пишут, что рано утром над городом был черный дым, затем он развеялся, говорит главный редактор информагентства «Рязань в курсе» Андрей Лепешкевич.
4: Задымление не ощущается, серьезно. Я, когда вышел, даже подумал сперва, что это какие-то просто тучи, потому что погода слегка пасмурная. Запаха гари, может быть, если слегка, ну, можно сказать, что его даже и нет. И нету ощущения пожаров, там, задымления, то есть этого нет.
5: Есть ли какие-то ограничения, кроме остановки работы в некоторых районах школ и детских садов? Транспорт нормально ходит и все ли работает?
4: Транспорт ходит нормально. Официальной информации относительно каких-то там дополнительных ограничений, кроме тех, которые опубликованы там в официальных каналах губернатора, нет. Город живет своей обычной жизнью.
2: Андрей Лепешкевич, главный редактор информагентства «Рязань в курсе». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в Следственном комитете. Рязанская область не первый раз подвергается украинским атакам. В январе пострадали 2 человека. Также были повреждены 2 многоэтажки, и тоже сообщалось, что повреждено промышленное предприятие. Ситуацию с украинским конфликтом также прокомментировал Дональд Трамп на борту президентского самолета после отлета из Китая. Он заявил, что обсуждал это с Цзиньпином и упомянул недавний массированный удар России по Украине. Трамп заявил, что этот удар был серьезным, и он, и Си Цзиньпин хотят увидеть урегулирование конфликта, сказал американский лидер.
6: Да, мы обсуждали, что хотели бы увидеть урегулирование. До прошлой ночи все выглядело хорошо, но вчера вечером был нанесен большой удар. Урегулирование будет, но это досадно. 25 тысяч человек погибли в прошлом месяце.
2: А канцлер Германии Мерц назвал последние удары России по Украине самыми тяжелыми за долгое время. По его мнению, они сигнализируют о том, что Москва выбирает эскалацию, а не переговоры. Удары также осудили глава Еврокомиссии Кая Каллас и президент Франции Макрон. В Минобороны России заявили, что нанесли удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям ОПК Украины, военным аэродромам и объектам, которые используются в интересах ВСУ. По другим темам, почему закрываются круглосуточные магазины? За год количество таких объектов уменьшилось примерно на 7-8%, подсчитали аналитики компании «Инфолайн». Эксперты отмечают один из факторов – затраты на персонал, поскольку ночные смены оплачиваются в повышенном размере, при этом трафик ночью ниже, чем днем. С «Бизнес-ФМ» пообщался Александр Бубнов, руководитель и собственник торговой сети «Купец» города Вичуга в Ивановской области. В сети 6 магазинов, 2 круглосуточных, один из них закрывали, но скоро опять откроют. Как складывается экономика круглосуточного формата, рассказывает Александр Бубнов.
7: Мы находимся в маленьком небольшом районном городе. То есть это, грубо говоря, половина Химок, а то и меньше. У нас было 2 магазина круглосуточных. Один мы закрыли в некоторое время назад. Сейчас его заново опять открываем на круглые сутки. Все, что нами двигало, это экономия. То есть у нас люди дорожали, людей не хватало. Но даже при том, что они дорожали, сейчас средняя зарплата по ДОСО 45-50 тысяч рублей, чтобы вы просто сравнили со столичными мерками. Сейчас заново открываем. Ситуация, потому что на рынке труда улучшилась немножко. Мы с удовольствием готовы работать ночами, но все, что сдерживало, это люди. То есть люди, понятно, что при достатке и при нормальном уровне доходов не хотят уже работать ночами, не хотят напрягаться так, как работали раньше. Но вот сейчас немножко кадровый вопрос полегче стал. Люди видят, что экономика в целом очень сильно встает, и много предприятий у нас сейчас и в Анколсе, очень много швеек закрылось. У нас очень много было ориентировано на текстильный бизнес, он сейчас очень здорово просел. И, в принципе, будем так говорить, спрос на ночные магазины, естественно, есть. То есть люди все равно в теплое время суток ездят и так далее, тем более у нас один магазин, он находится около вокзала. То есть вокзал, это значит движение. Есть поезд в 5 утра, есть поезд в 11 вечера, есть ночные автобусы и так далее.
8: То есть я правильно понимаю, что у вас 6 магазинов, 2 из них были круглосуточных, но один закрыли?
7: Один закрыли, сейчас опять открываем. 15 мая, то есть он с сегодняшнего дня будет работать круглосуточно. С персоналом легко договорились, потому что люди сейчас понимают, что расставания для роста зарплат нет, во многом есть кризисные явления. Они рады сохранить рабочее место, но мы, как работодатели, говорим, ребят, для того, чтобы сохранить рабочее место, а уровень зарплаты, надо работать в том числе и ночью.
8: А финансовый смысл есть в том, чтобы работать круглосуточно?
7: Есть. Смысл ночью работать есть. Он не сильно большой с точки зрения финансов, но вы должны понимать, что мы ночью параллельно делаем те процессы, которые днем делать неудобно. Например, в продовольственных магазинах часто моются полки, меняются ценники, проводятся ревизии. Если мы это делаем днем, в дневное рабочее время, когда в магазине идут покупатели, то мы создаем неудобства. А здесь мы преследуем цель еще одновременно не только небольшой финансовый плюс получать, но и в это время делаем процесс, который мы днем не хотели бы делать при покупателях.
2: Александр Бубнов, руководитель и собственник торговой сети «Купец» в Ивановской области. У того, что число круглосуточных магазинов в России упало, есть несколько причин. Все чаще покупатели предпочитают заказать доставку на дом. Сейчас это можно делать и ночью. Кроме того, играет роль ужесточение продажи алкоголя, перечисляет гендиректор «Инфолайн-аналитики» Михаил Бурмистров.
9: Действительно, одной из этих причин является то, что усилился и ужесточился контроль за нелегальные продажи алкоголя, в том числе в ночное время, плюс значительно ужесточилось размещение объектов, которые осуществляют продажу алкогольной продукции на первых этажах жилых домов в ряде регионов, что неизбежно привело в целом к сокращению количества объектов. И все это существенно еще усилилось в связи с тем, что продолжается опережающий рост издержек на заработную плату. Все думают о улучшении показателей маржинальности. И, конечно, на маржинальность очень сильно давит круглосуточная работа, учитывая, что трафик в ночное время резко снижается, в том числе потому, что мы видим, что сейчас ряд игроков хорошо работают в круглосуточной доставке онлайн. Здесь и Вкусвилл, и Озон Фреш, и Яндекс.Лавка. И в ряде случаев это проблему решает.
2: Михаил Бурмистров, гендиректор «Инфолайн-аналитики». В целом по России доля онлайн-продаж продуктов выросла в первом квартале до рекордного значения 6,6%, а в Москве и Петербурге это уже 11%. И при таком проникновении онлайна, когда многие предлагают ночной сервис, круглосуточная работа малых игроков оказывается под большим давлением, констатирует Бурмистров. Он считает, что в ближайшие два года тренд сохранится. Российский стандарт ЗОЖ. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни, обратил внимание РИА Новости. Главное – завтракать в течение часа после пробуждения с 7 до 9 утра, делая этот прием пищи самым сытным. Сократить также нужно полуфабрикаты, сладости, белый хлеб и сахар. Пить воду теплой температуры утром и в течение дня. Не пить кофе после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Гулять от 1,5 часов до часа, спать от 7 до 9 часов в проветриваемом помещении и перед сном не пялиться в экраны телефонов за пару часов до отдыха, комментирует врач, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
10: Если говорить о здоровых людях молодого среднего возраста, то это рекомендации правильные. Есть некоторые исключения, например, люди, страдающие плохой работой кишечника, а таких, к сожалению, все больше и больше. Очень много людей с сидячим, полусидячим образом жизни, вообще мало подвижности. Тут, конечно, стакан теплой воды может только ухудшить ситуацию. И диетологи рекомендуют как раз прохладный стакан воды с утра. По поводу кофеина. Было проведено очень большое исследование. Существует группа людей, достаточно большой процент, у которых кофе не оказывает нужного стимулирующего эффекта, в том числе на нервную систему. И такие люди пьют кофе совершенно спокойно даже на ночь. При этом засыпают прекрасно. По употреблению овощей и фруктов большое упущение. И непонятно, почему нет этого упоминания, хотя во всех предыдущих рекомендациях оно было. И это не только по России, но первыми в колокола забили американцы. У жителей развитых стран, как правило, в пищевом статусе, и России не исключение, наблюдается дефицит растительной клетчатки. Вообще в рекомендациях всегда было от 1,5 до 2 килограмм овощей, фруктов, то есть растительных продуктов в день.
2: Анна Белоусова, Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов. Но самым примечательным в рекомендациях выглядит такая. Для управления стрессом вести дневник благодарности. Такие даже продаются в виде красивых блокнотов с трекерами привычек, аффирмациями на день и вопросами для самоанализа. Большая беда таких общих рекомендаций в том, что они вообще не учитывают особенности личности, говорит врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
11: Кому благодарность, если я недоволен жизнью? Если мои пациенты говорят, да я вообще маме говорю, что я не просил меня рожать. Поэтому благодарность – это большой такой вот пул, который продается. Всех простить, всех любить – это опять могучая общая формулировка, которая подходит далеко не всем. Большинство рекомендаций носят декларативный характер и такой вот требующий выполнения, долженствования. Но беда заключается в том, что он совершенно не предполагает особенности личности. Есть вещи, которые вообще-то подходят всем, ну, например, спать там, например, 7 часов. А есть вещи, которые невыполнимы для определенных людей, у которых есть своя химия, свои какие-то соматические особенности. Поэтому я бы здесь говорил о том, что любого свойства рекомендации они в любом случае плохи, потому что они не оставляют никакого совершенно зазора для учета особенностей личности. Мужчина это или женщина? Какой возраст? Какой метаболизм? Да, это очень важный фактор. Какова занятость у этого человека? Какова есть стрессогенность обстановки окружающей? Поэтому относиться к таким вещам нужно очень и очень сдержанно. Каждый должен для себя попытаться как-то эти процессы адаптировать. А еще лучше обращаться к адекватным, интегративным специалистам, которые смогут учесть все особенности организма и все рекомендации и составить некий индивидуальный план отношения с окружающей средой.
2: Александр Федорович, врач-психиатр. Вообще медики говорят,

0: 1992 году в Вене. Тогда 50-метровая колокольня собора Святого Стефана в центре города была не только европейской достопримечательностью, но и функциональным сооружением, с помощью которого жители Вены решали задачи противопожарной безопасности. Наблюдатель, который находился на верхней площадке колокольни, мог своевременно заметить любой городской пожар, после чего отправлял в близлежащую пожарную часть запечатанное в капсулу сообщение по специальной трубе. Через век преимущество пневмопочты оценили лондонские трейдеры, проложившие трубу между биржей и телеграфом. Вскоре нити воздушной почты опутали Лондон, Берлин и Париж. Скорость доставки на некоторых линиях составляла 60 км в час. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
1: МГТС выкупит до 9,5 миллионов привилегированных акций по стоимости 1501 рубль за бумагу. Сбор заявок пройдет с 10 июня по 13 сентября включительно. На этой новости котировки компании на Мосбирже взлетели более чем на 20%, из-за чего торговая площадка объявила дискретные аукционы как по привилегированным акциям МГТС, так и по обыкновенным.
2: IPO.
1: SpaceX в ходе IPO предложит инвесторам одну из самых жестких систем корпоративного управления, пишет Financial Times. Илон Маск станет и гендиректором, и председателем совета директоров. Акционеры практически не смогут влиять на решения компании. Отстранить Маска от должности можно только голосованием держателей акций класса B. Но большинство из них принадлежат самому миллиардеру. Еще больше таких бумаг он получит, если SpaceX достигнет целей по капитализации, созданию космических дата-центров и колонизации Марса.
2: Отчеты и планы.
1: Маркетплейсы в апреле потеряли до 10% пользователей из-за блокировки VPN. Данные приводит Digital Budget. Мобильный трафик Wildberries в апреле снизился на 10% по сравнению с мартом. У Озон и Яндекс.Маркета падение составило 3%, у Авито – 1,5%. При этом десктопный трафик у большинства платформ, наоборот, вырос. Особенно сильно у Яндекс.Маркета – плюс 26%. Продавцы оценивают падение выручки в апреле от 3 до 30% по сравнению с мартом и напрямую связывают это с блокировками. В рейтинге Рунета подсчитали, ограничения могли стоить площадкам около 7 миллиардов рублей или примерно 1% от их доходов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Внебиржевой курс доллара сегодня в моменте опускался ниже 73 рублей впервые с февраля 2023 года. Нефть дорожает. Сегодня Brent пробивал отметку $109 за баррель. Сейчас за бочку дают более $108. Российский фондовый рынок снова перешел к снижению. Оптимизм длился недолго. Обсудим все это с директором по инвестициям УК «Ренкап» Ильей Голубовым. Он на прямой связи со студией «Бизнес FM». Илья, добрый день.
4: Добрый день.
3: Но укрепление российской валюты продолжается день за днем. Сегодня была пробита отметка ниже 73 рублей. Сейчас на межбанке, я имею в виду ниже 73 рублей за доллар, сейчас произошел небольшой откат. Вот прямо сейчас стоит 73 рубля 1 доллар. Как вы объясняете происходящее и сколько может продлиться динамика в пользу укрепления рубля?
4: Ну, во-первых, если мы говорим какой-то такой долгосрочный тренд, да, то это, как я уже говорил не раз, это разница между ставками по валюте и по рублям, да, высокие ставки оказывают, рублевые оказывают поддержку и силу российской валюте. Локально же, да, это там дополнительный приток валюты за счет подорожавшей нефти. И при отсутствии, по большому счету, покупателей достаточного количества внутри страны, там, как замороженный импорт, ну, по сути своей, да, покупательная активность снижается, капекс компании меньше делают. Все это оказывает влияние на то, что, по сути своей, валюта не уходит.
3: Да, прошу прощения, больше, что перебиваю вас, но вот была информация буквально на днях, что банки очень мощно скупают сейчас валюту впрок. И понятно, что про население говорить здесь не совсем корректно, но и население тоже очень мощно переложилось в последний месяц, в апреле, в евро.

0: и в доллары?
1: Смотрите, всегда же вопрос количества, да, то есть если мы говорим и сравниваем, что, например, банки в январе не покупали валюту, а там в апреле, в мае покупают ее больше, это не говорит о том, что ее не приходит больше, чем банки готовы абсорбировать, да, напомню, что банки все-таки не просто так могут покупать валюту, да, у них есть открытая валютная позиция, это регулируемая ЦБ история, соответственно, там банки не могут скупать весь объем, потому что им надо против чего-то эту валюту, условно говоря, ставить, да, учитывая то, что вы сегодня имеете проблемы с, там, с выдачей валютных кредитов и так далее, да, то есть вы привлекаете валютный пассив, а актив под него не формируете, и поэтому неограниченной какой-то скупки банки все равно не могут организовать. Так что мы видим, да, просто большой приток, который рынок не может абсорбировать.
0: Ну и на ваш взгляд, как долго это будет продолжаться?
1: Я считаю, что вот учитывая то, что высокие ставки рублевые, они являются главной детерминантой, ЦБ будет ставку снижать в этом году, он продолжит этот цикл в районе 12 до конец года, и вот, вот это вот снижение, оно, наверное, в конечном итоге окажет такое влияние на рубль, как на то, чтобы он начал слабеть к доллару США, ну и плюс я подозреваю, что, возможно, да, мы все-таки, учитывая такую крепкую валюту, это не устраивает власти, не раз уже нам это заявляли, поэтому, возможно, мы все-таки, да, увидим какие-то действия со стороны, там, не знаю, дополнительные покупки, например, да, изменения правила бюджетного.
0: Вы упомянули ставку. На ваш взгляд, Центробанк на ближайшем июньском заседании, насколько ее понизит и понизит ли вообще в свете того, что в апреле Эльвира Набиуллина так достаточно строго говорила о том, что автоматического снижения ставки не будет?
1: Разумеется, регулятор никогда, да, не говорит вам точно, что он будет делать на следующем заседании. Тем не менее, прогноз ЦБ, который был опубликован, говорит о том, что, в общем-то, пока регулятор рассматривает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, не будет резких телодвижений, я считаю, 0,5. Пока это вот такой базовый сценарий. Но посмотрим, какая сегодня, напомню, что сегодня будут опубликованы данные по инфляции недельные, а также данные за апрель. Мы видели уже несколько таких, в общем, хороших значений, хороших, да, там, вплоть до дефляции выходило. Так что, в принципе, возможно, может быть и больше, чем 0,5, но я сказал, говорю, что 0,5 – это базовый сценарий мой.
0: А вопрос по итогам визита Трампа в Китай. Как рынок, на ваш взгляд, оценил результаты переговоров Трампа и Си?
1: Ну, если мы смотрим на рынок российский, то, по большому счету, ничего не было сказано как ни за, ни против, да, наверное, там какие-то общие-общие слова в целом по мировым вопросам. И поэтому мы видим такой некий дрейф на российском рынке акций, какой-то был оптимизм по поводу российско-украинского конфликта в начале недели, но сейчас нет новых новостей, соответственно, рынок вот где-то здесь дрейфует. Как пишут, что, возможно, президент России Владимир Путин посетит Китай уже на следующей неделе, и вот если это случится, то, наверное, здесь российский рынок будет более внимателен. То, что касается мировых рынков, то да, мы видели в Америке, с одной стороны, рост в акциях, связанных с искусственным интеллектом, чипы, вот, вся эта история. С другой стороны, мы видим, что там, неопределенность толкает наверх доходности трежерей, да, учить там из цены производителей, которые вышли, да, то есть вся ситуация вокруг Армузского пролива, да, наверное, давлеет, уже начала давлеть в инфляции, соответственно, кто-то начинает докладывать, что, например,
0: к сожалению,
1: да, это, разумеется, рост доходности трежерей, ну и, разумеется, в какой-то момент, возможно, мы увидим и начало рынка акций.
0: Ну, а рынок нефти, вот мы уже видим, она дорожает. Как долго это будет продолжаться?
1: Да. Я думаю, что это прямая параллель с тем, что происходит вокруг Ближнего Востока. И кто-то считает, что Трамп прилетит в Вашингтон и возобновятся военные действия. Ну, в общем, мы видим, что пока переговоры, они абсолютно беспочвенные, да, то есть позиции сторон, во всяком случае, из того, что заявляется, они не сблизились, да.
0: Никто не хочет уступать.
1: Совершенно верно, да, и они просто не двигаются, да, то есть они находятся, в общем, очень далеко друг от друга, поэтому вероятность возобновления боевых действий большая, и, соответственно, это толкает вверх цены на нефть.
0: Спасибо, Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Оренкап», был на прямой связи со студией «Бизнес ФМ».
2: Реклама. Реклама на «Бизнес ФМ» в Казани.
3: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
4: Деньги. Первое достоверное свидетельство о существовании банковских операций датируется примерно 600-м годом до нашей эры. Банкир Тифий держал сеть контор в различных городах Греции и Ионии. Он использовал безналичный расчет. Торговцы и путешественники перевозили с собой не деньги, а расписки банка Тифия.
2: История денег на Бизнес ФМ.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
6: В мире много красивых и современных стадионов, про которые просто не вспомнишь, если не знаковое событие, которое на них проходит. Именно такой случай с Пушкаш-арена, находящимся в районе Зугла в Будапеште. 30 мая в венгерской столице за главный клубный трофей Старого Света, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, сразятся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Чем не повод рассказать об этом сооружении? Как в том старом анекдоте? Во-первых, он красивый. Строительство главного футбольного стадиона Венгрии закончилось в 2019-м. Но в отличие от других современных арен, он возведен в абсолютно классическом стиле. Никаких новомодных элементов в экстерьере Пушкаш-арена нет. Он выдержан в серой цветовой гамме, и главной деталью является входная группа старого стадиона, на месте которого он был построен. И предыдущие, и новые арены названы в честь великого венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша. Член золотой венгерской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, Пушкаш, по многочисленным признаниям, входит в десятку лучших футболистов 20 века. Его именем назван трофей Всемирной Федерации Футбола за самый красивый гол в сезоне. В 2014 году главным идеологом строительства нового стадиона был премьер Венгрии Виктор Орбан. На тот момент стоимость сооружения оценивалась в 100 миллиардов форинтов. По завершению бюджет практически удвоился до 190 миллиардов. Это примерно 600 миллионов евро и почти в два раза дороже, чем Мюнхенская Альянс-арена или лондонский Эмирейтс. Пушкаш-арена прекрасно оборудован для футбола и концертов. Тут выступали Metallica, Imagine Dragons, Rammstein и Depeche Mode. Думаю, что игра в финале Лиги Чемпионов не уступит по красоте той арене, на которой состоится матч.
5: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле заявили, что визит Владимира Путина в Китай состоится совсем скоро. Уже завершена подготовка к нему, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы, повестка дня понятная, сказал он, добавив, что Кремль вскоре сделает официальное объявление. По словам Пескова, на повестке дня будут обсуждать двусторонние отношения, торгово-экономическое взаимодействие и международные дела. Москва и Пекин также обменяются мнениями о тех контактах, которые состоялись у китайцев с американцами. В Удмуртии создадут региональные подразделения для защиты промышленных объектов от беспилотников, сообщил глава республики Александр Бричалов в своем телеграм-канале. По его словам, решение принято на фоне участившихся угроз. На прошлой неделе власти Пермского края на фоне угрозы атак беспилотников сообщили о планах создать такое же подразделение. Владимир Путин наградил экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Александра Невского. Об этом сообщил замполпреда президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин на церемонии представления временно исполняющего обязанности главы региона, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что президент наградил орденом Александра Невского ушедшего в отставку главу Брянской области Александра Богомаза. Бывшего журналиста газеты «Коммерсант» Владимира Соловьева заочно приговорили к 3 годам лишения свободы. Суд в Москве признал его виновным в участии в деятельности нежелательной организации. Суд установил, что статьи журналиста регулярно публиковались фондом Карнеги. Организация считается в России иноагентом и признана нежелательной. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин оценил работу правительства по выправлению ситуации в экономике. Мартовская статистика, по его словам, дает повод для сдержанного оптимизма. Какие показатели выросли и удастся ли Кабмину удержать динамику? Исход с рынка. За первый квартал в России закрылись более 200 тысяч малых и средних компаний. Самые уязвимые у области – ритейл, бьюти-услуги и общепит. В рубрике «Бизнес говорит» сегодня реальные истории тех, кто еще держится и за счет чего. Петербургский экономический форум в темах и ценах. В этом году ПМФ пройдет под девизом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». Участие в нем обойдется в районе 1,5 миллиона рублей, на 500 тысяч дороже, чем годом ранее. Цены на гостиницы, рестораны и культурную программу тоже негуманные. Не отпугнет ли это бизнес? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин отметил позитивные статистические данные в экономике за март. ВВП России прибавил 1,8% после сокращения, по данным Минэка, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство, а безработица находится на минимальном уровне. Об этом президент заявил на совещании с правительством по экономическим вопросам.
8: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность, рост опыта. Торговля составила 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%.
0: Президент поручил закрепить положительную динамику в экономике, чтобы рост становился более устойчивым. Объем небольших банковских вкладов стал меньше, а вот крупных, наоборот, вырос. Вклады населения на сумму меньше 1 миллиона рублей сократились с начала года на 7,3%, говорится в данных мониторинга Агентства по страхованию вкладов. При этом в целом сумма депозитов граждан с начала года практически не изменилась. Сейчас это около 65 триллионов рублей. А падение небольших вкладов компенсировал рост более крупных. Например, объем вкладов на сумму от 3 до 10 миллионов рублей увеличился почти на 5%. Почему так происходит? Мы обсудили с начальником аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олегом Абелевым.
9: Мне кажется, это вполне логично, с учетом смягчения денежно-кредитной политики и снижения ставки. Спрос именно на срочные вклады снижается, поскольку первым всегда реагирует на смягчение ставок банки именно по краткосрочным срочным вкладам. Возможен переток частичных средств в альтернативные инвестпродукты. Я бы, наверное, сказал, более мягкого инструмента долгового рынка, прежде всего федеральные облигации. В принципе, там достаточно высокие ставки для практически безрисковых или очень малорисковых бумаг, к которым ФЗ относятся. И уж они точно выше, чем по срочным банковским вкладам.
10: А что по поводу рынка недвижки? Нет ощущения, что туда часть могла перетечь, или это нелогично?
9: Пока нет ощущения. С точки зрения сделки за наличные, традиционно, как ни странно, там эти объемы не снижались. Те, кто имеет на руках готовую ликвидность и готов за эту ликвидность приобретать жилье, они это делают. Причем они делали это на протяжении последних 1,5 лет. Основные все волатильные американские горки на рынке недвижки были связаны с использованием заемных средств. Вот там действительно пока еще спрос очень-очень слабо начал восстанавливаться.
10: Все-таки про крупные вклады. Непонятно, почему они растут.
9: Потому что, как правило, крупные вклады – это долгосрочные вклады. Долгосрочные вклады традиционно очень большим лагом реагируют на снижение ставки, и многие воспринимают эти вклады как часть условной кубышки.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Независимые финансовые эксперты и инвестор Максим Ульянов также связывает снижение объема небольших вкладов с падением ключевой ставки. А вот чем, по его мнению, объясняется рост объема более крупных депозитов.
11: Если говорить о крупных вкладах, то мое допущение, что их рост объема связан во многом с реинвестицией полученных процентных платежей. То есть обладатели больших вкладов, получая проценты, не выводят их из этого оборота и, по сути, добавляют в массу вкладов. Поэтому в данном случае я уверен, что у людей уже есть какая-то текущая ликвидность и текущая позиция в наличных, и, получая процентный доход, они предпочитают реинвестировать его путем вкладов, а не выводить из финансовой системы.
0: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт. Если судить по прошлогодней статистике АСВ, год назад в этом же периоде, то есть в первом квартале, сокращение объема небольших вкладов было не таким значительным, меньше 4%. В ЦБ ранее отмечали, что в марте депозиты не росли, поскольку люди интересовались альтернативными финансовыми инструментами и стремились сформировать запас наличных на текущие расходы. Выжить любой ценой и оптимизироваться. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше год к году. Среди наиболее уязвимых отраслей – ритейл, бьюти-услуги и общепит. Эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозируют, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них.
12: «Бизнес говорит».
13: CEO компании Neppy Club Роман Квиникадзе.
14: Со своей стороны и по сообщениям коллег, тон один и тот же. Снижение выручки, налоговая нагрузка, капитал остается недоступным. И те, кто торгует на маркетплейсе, ищут все варианты, чтобы оттуда выйти, при этом сохранив какие-то объемы продаж для поддержания общей выручки. Весь 25-й год мы находились под сильным прессингом супердорогого капитала и повышение каждой квартал комиссии на маркетплейсах. И в 2026 году мы трансформируем бизнес очень сильно. Снижение расходов колоссальное. Маркетинг людей, операционные расходы, трансформация в цифровые направления, перестройка собственного канала продаж в виде сайта. Давно этим занимались, но в какой-то момент он сильно начал конкурировать с маркетплейсами. А сейчас снова нужно этим заниматься. Создавать нишевый магазин для нашей аудитории. Для нас сейчас критичнее всего стабильные, дешевые, долгие деньги. Плюс должна быть какая-то политика со стороны государства, которая защищает российский бизнес от международного. Практически все китайские производители в любом случае более конкурентоспособны. Буквально вчера общались с другом, который занимается проектированием и созданием систем промышленной водоочистки на крупных предприятиях. Они говорят, что такого у них давно не было. Ни платежи, снижение объема заказов. То есть они одни из крупнейших игроков на рынке. Это даже не торговля, не общепит.
13: Гендиректор Финфлеер Ксения Рясова.
15: Что нас беспокоит, Финфлеер, больше всего? Неадекватные арендодатели. Вот сейчас воюем в Ярославле. Как такое может быть, что мы платили аренду 100% от выручки? Я даже не знаю, как-то государство должно в это вмешаться, потому что по договору мы должны платить деньги, но это больше, чем выручка вся за месяц работы. А чем мы платим? Должны налоги поставщикам, зарплату. Тоже оптимизируем точки, закрываем магазины класса С и Д, такие низкооборачиваемые. И очень сильно оптимизировали штат в офисе. Сейчас у нас прям по минимуму людей.
13: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
16: Залог нашего успеха – это то, что мы не меняли цены по всем видам товара. Последнее повышение у нас было в марте 2025 года. В 2023 году мы поставили себе задачу вернуть все кредиты и работали на увеличение собственных средств. Вот сейчас практически все кредиты мы отдали, и, соответственно, нагрузка кредитная и процентная у нас сейчас минимальная. глобально. Мы изменили технологии, инвестировали в производственную логистику, в автоматизацию. Немножко сократили количество людей, при этом увеличился объем производства. Это дало нам возможность не повышать цены и сыграло ключевую роль в том, что сейчас у нас объем производства не падает, а немного, но растет. Мы расширяем нашу клиентскую базу, потому что, видимо, таких производств немного, которые не меняли за это время цены.
17: Но наблюдение за коллегами по рынку, многие ли действительно оптимизируют или закрывают бизнес? Если мы говорим про общепит, сейчас летний сезон, насколько своевременно?
16: Насколько я вижу, идет некоторое снижение спроса со стороны высокого ценового сегмента и среднего. А нижний, то, что мы называем фастфудом, если не растет, то, по крайней мере, снижается. Если раньше на каждую закрытую точку появлялось 3 новых, то сейчас на каждую закрытую появляется еще одна открытая.
0: Это был опрос представителей бизнеса. Как пишет Forbes, среди брендов одежды тяжелую ситуацию переживает Gate31. Его основатель Денис Шевченко сообщил о убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети либо закрываются, либо тоже оптимизируются. Zenden закрыл половину магазинов, Orbi и Modis подали заявление о банкротстве. Продовольственный ритейл Вкусвилл закрыл почти 300 магазинов, а косметическая сеть Летуаль 50, планируя закрыть еще в 3 раза больше. В общепитии сеть «Шоколадница» закрыла около 40 точек, чтобы снизить арендные расходы. Дональд Трамп завершил свой визит в Китай. Существенных прорывов добиться не удалось, но появилось много новых мемов. Как пишет Рейтер, американский президент не смог договориться с Пекином по давлению на Иран для заключения сделки. И это несмотря на то, что всю поездку Трамп, цитата, восхвалял Си Цзиньпина. Например, американский президент сказал, что в Голливуде не удастся найти актера, который смог бы сыграть в кино роль китайского лидера, потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Еще в соцсетях разошлись кадры с государственного банкета, когда председатель КНР отошел из-за стола, Трамп заглянул в папку, которую Си оставил на столе. Смог ли он что-то там прочитать, неизвестно. В последний день визита китайский лидер провел американского президента по саду Чжуньнаньхай, это резиденция руководства КНР. Там у них произошел довольно забавный диалог.
18: Nice place. Хорошее местечко. Мне нравится. Когда в Китай приезжают президенты и премьер-министры из разных стран, вводите ли вы их в этот сад?
19: Очень редко. Для дипломатических мероприятий эта локация почти не используется. Но, например, здесь был Путин.
18: Хорошо.
0: Во время этой прогулки Трамп назвал розы, посаженные в саду, самыми красивыми, которые он когда-либо видел. Си пообещал отправить в Штаты семена. В соцсетях шутили не только над лидерами, но и над американскими бизнесменами, которых Трамп взял с собой в Китай. Например, во время государственного банкета Илон Маск кривлялся на совместном фотографировании с другими миллиардерами. Еще в соцсетях активно обсуждали то, что члены американской делегации, по данным Fox News, использовали в ходе поездки временные телефоны, так как опасались взлома со стороны китайских спецслужб. А «Нью-Йорк-Пост» сообщила, что члены делегации США не взяли на борт самолета ничего из того, что им выдали в Китае. Аккредитации, значки и прочее, цитата, выбросили в мусорный бак у подножия трапа.
20: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
22: После службы в бизнесе.
23: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
22: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
24: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
22: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес FM.
25: В
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Рустам Миниханов в рамках Казан-форума встретился с министрами Мьянмы Канзо и Чарлитаном. Он поблагодарил гостей за участие в форуме. Миниханов напомнил о своих визитах в Мьянму в 2013 и в 2022 годах и передал привет руководству страны. Раис Татарстана отметил 75-летие дипломатических отношений России и Мьянмы и подчеркнул потенциал роста товарооборота и расширения экономических связей, в том числе с учетом опыта взаимодействия татарстанских компаний с мьянманскими партнерами. Рустам Миниханов указал на развитые в республике направления – нефтехимию, машиностроение, IT, сельское хозяйство и готовность расширять экспорт и привлекать инвестиции. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в культуре, науке, образовании, спорте и туризме. Накануне в Казань-Экспо дали старт году культурной столицы исламского мира и 17-му международному экономическому форуму России «Исламский мир. Казан-форум-2026». Среди почетных гостей были заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, министр культуры России Ольга Любимова и генеральный директор Организации исламского мира образования, науки и культуры ИСЕСКО Салим бин Мухаммед Аль-Малик. Марат Хуснуллин от имени правительства России поздравил участников с присвоением Казани статуса культурной столицы исламского мира 2026 и отметил, что это подтверждает уважительное отношение страны к исламским ценностям. Генеральный директор ИСЕСКО подчеркнул, что Казань заслуженно получила этот статус. Город – пример гармоничного сосуществования культуры и религий, а культура в нем живет далеко за пределами музеев и театров. Торжественный вечер завершился культурной программой с участием мастеров искусств Татарстана. Застройщиков Татарстана с начала года оштрафовали уже на 79 миллионов рублей. Такие данные предоставил первый замначальника инспекции госстройнадзора Татарстана Ильфард Сафиулин. Основные нарушения связаны с отклонениями от проектно-сметной документации, использованием некачественных строительных материалов и работой без необходимых разрешений на строительство. Для сравнения, за весь прошлый год в бюджет республики поступило 307 миллионов рублей штрафов за подобные нарушения в строительной отрасли. В Высокогорском районе Татарстана пройдет финал конкурса «Лучший общественный совет предпринимателей». Там же будет работать выставка предприятий муниципальных районов республики. Мероприятие пройдет 25 мая. Проект реализуется Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана при поддержке Республиканского министерства экономики, Общественные палаты Республики Татарстан и администрации Высокогорского района республики. Это одна из главных площадок для выявления эффективных общественных институтов, которые ежедневно работают над развитием предпринимательства в регионах. К слову, организаторы называют финал полноценным деловым днем для предпринимателей Татарстана. Участникам представят реальные кейсы выживания и роста в кризис, практические инструменты управления бизнесом и продажами, пошаговые методы масштабирования бизнеса. Сегодня «Акбарс» на домашней площадке проведет третий матч финальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива». Встреча в Татнефть-арене начнется в 19:00. После двух игр счет в серии равный – 1-1. «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне ярославцы в финале обыграли челябинский «Трактор». «Акбарс» в последний раз завоевывал трофей в 2018-м. Татарстан на выходных ждет аномальная жара до плюс 32 градусов. В настоящее время в западных районах Татарстана местами небольшие дожди, об этом сообщает гидрометцентр республики. Температурный режим находится в разнице между западом и востоком от плюс 17 до плюс 26. Прогноз погоды на ближайшие дни с 15 по 17 мая в целом благоприятный. Под влиянием периферии антициклона существенных осадков не ожидается. Лишь в ночь на 16 мая местами возможен небольшой дождь. Температурный фон продолжит повышаться. Днем воздух прогреется до плюс 30, а 17 мая температура может достичь отметки плюс 32. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес FM Казань.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
6: Усть-Катав, Челябинская область, 20 тысяч жителей. В 1758 году группа симбирских купцов и промышленников основали в устье реки Катав лесопильную мельницу и судовую пристань. Через несколько лет там появился и железоделательный завод, а вокруг – укрепленное поселение.
1: Как появлялись города на Бизнес FM.
5: Спонсор программы ООО «Введенская».
7: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
8: Можно ли верить блогеру, если он не эксперт, но настойчиво рекламирует медицинский продукт? К чему приведет введение правового фильтра по экспертизе в соцсетях? И каким образом можно будет доказать блогеру свою компетентность? Порассуждаем на тему возможного появления нововведений в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 15 мая, на Бизнес FM Казань.
2: Для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес FM Казань.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Ключ не подобрать. В редакцию Бизнес FM обратилась слушательница, которая оказалась в практически безвыходной ситуации. У ее Mercedes-Benz перестали работать ключи. Ремонту они не подлежат, а заказать новые ни дилер, ни импортер не могут, ссылаясь на санкции. Комментарии экспертов оптимизма ситуации не добавляют. Иван Медведев подробнее.
9: Москвичка Резида купила Mercedes C250 в 2017 году. После истечения гарантийного срока в 2022 Резида столкнулась с проблемой. Ключ начал работать с перебоями. Иногда без нареканий, иногда он только открывал и закрывал машину, но завести ее не мог. Сначала проблема решалась с помощью второго ключа, но со временем нестабильно стал работать и он. Обращение к официальному дилеру ничего не дали. Сначала предполагалась неисправность замка зажигания, затем признали дефект одного ключа, но отказались заказывать новые из-за санкций, потому что ключи и замок зажигания не подлежат ремонту и изготавливаются только под конкретный ВИН непосредственным производителем, продолжает Резида.
10: Они говорят, у нас санкции, мы ничего не можем. Я говорю, хорошо, а что мне-то делать? Они мне говорят, ну как бы у вас один ключ умер, второй на стадии помирания. Я говорю, сколько ему осталось? Они говорят, а мы не знаем сколько, ну, может месяц, может полгода, может год. Я говорю, а потом что? Ну а потом металлолом. Я говорю, то есть мне машину просто выкинуть металлолом, хотя я еще даже 10 лет не отъездила на этой машине. Типа мы ничего не можем, попробуйте съездить в Казахстан. Я говорю, а как я поеду в Казахстан с неработающим ключом? Я остановлюсь на заправке, она не заведется, и что мне делать тогда?
9: Резида предложила дилеру отвезти ее машину в Казахстан и там решить проблему. И, по ее словам, была готова оплатить эту услугу, но получила отказ и совет обращаться в сервис за кустарным ремонтом и перепрошивкой. Эксперты делать этого не рекомендуют. И единственный способ – это действительно Казахстан, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
25: Мы знаем такие случаи, когда машину грузили на эвакуатор, везли в Казахстан, в случае чаще всего это бывает утери ключей, где им под ВИН-номер, соответственно, у официальных дилеров изготавливали новые ключи, и дальше уже машина возвращалась в Россию своим ходом. Поэтому мы даем уже 4 года как совет всем обладателям немецких автомобилей не терять ключи, потому что действительно на сегодняшний день это проблема. У всех Мерседесов, у всех BMW, у всех Porsche, у большинства моделей Audi. Такая же история. Поэтому можно здесь только посочувствовать автовладельцу, действительно, он вправе требовать по суду компенсации. Думаю, что суд ему навстречу пойдет, потому что закон полностью на его стороне, но компенсация ему не поможет завести автомобиль, поэтому в любом случае ему придется, видимо, путешествовать в страну, где производитель Mercedes официально ему может делать ключи.
9: Но и этот способ стопроцентных гарантий не дает. В сети уже описаны случаи, когда Mercedes отказывается поставлять ключи в другие страны, если в деле хоть как-то фигурирует российский ПТС. При этом Резиду удивляет тот факт, что российские компании продолжают продавать новые Мерседесы с гарантийным обслуживанием. То есть тут санкции не мешают, а в случае с ремонтом их не обойти. Все так и есть, но есть и нюансы, говорит юрист, блогер Иван Ежиков.
26: Я не знаю, каким конкретно образом вот этот автомобиль, на который ей дали коммерческое предложение, попал в Россию, но это точно не официальный импорт. Соответственно, ну, продает, да, но он их продает с кучей оговорок. В том числе он наверняка, продавая, указывает, что заводской гарантии не будет. Будет какая-то его. И что он будет делать в ситуации с двумя потерянными ключами, когда он уже не сможет сослаться на форс-мажор? Ну, вот это вопрос. Естественно, все они продолжают продавать, но они надеются на то, что никогда не случится такой ситуации, в которой они не смогут отремонтировать.
9: Другими словами, мы оказались в ситуации, в которой некогда легендарное немецкое качество столкнулось с вечно актуальным русским авось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
21: 100 шагов вперед. Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
11: Для слушателей старше 12 лет.
21: Веками книги писали от руки. Процесс был трудоемким и порой длился годами. А результат получался баснословно дорогим. В 13 веке европейские мастера для написания так называемых инициалов, то есть заглавных узорных букв в начале абзаца, начали использовать штампы. Такой же принцип оттисков стал применяться при изготовлении карт и дешевых икон. Сначала это были только картинки, позже к ним добавился текст. Мастера вырезали его на дощечке и с помощью краски делали несколько оттисков на бумаге. Напечатанные таким образом брошюры пользовались большим спросом из-за неожиданно низкой цены. Наконец, в середине 15 века немецкий изобретатель Йоганн Гутенберг создал печатный станок. И уже через 50 лет по всей Европе только количество наименований, изданных новым способом книг, достигло 30 тысяч.
12: По материалам сайта dmitrismart.ru.
21: 100 шагов вперед на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM.
13: Деньги. Своим появлением герб страны Советов обязан художникам госзнака Адрианову, Корзану и Дубасову, которые изобразили окруженный колоссиями земной шар в лучах восходящего солнца. На гербе было написано воззвание «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», которое дублировалось на языках республик, вошедших в состав Союза. Эскиз, предложенный сотрудниками госзнака, был утвержден ЦИКом как окончательный вариант в 1923 году.
21: История денег на Business FM.
14: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Операция США против Ирана еще не завершена. Вашингтон намерен продолжить военные действия. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту самолета по пути из Пекина. Видеозапись опубликовал Белый дом. По словам Трампа, американская сторона осуществила задуманное на 70-75%. «Мы не доделали все до конца, мы вернемся и доделаем остальное», подчеркнул Трамп. В Кремле попросили искусственно не завышать результаты предстоящих выборов депутатов Госдумы. Регионам дали новые установки относительно кампании, рассказали газете «Ведомости» два источника. В ходе совещания на Старой площади с участием руководителей управлений внутриполитического блока Кремля и «Единой России» первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Также обсуждали социологические показатели партии на входе в кампанию. Как возможный ориентир называли прошлую кампанию 2021 года. Международные резервы России выросли за неделю на 13,5 миллиардов долларов или на 1,8%, составив на 8 мая 771 миллиард, говорится в материалах Банка России. В основном это связано с положительной переоценкой. По данным на 1 мая, объем резервов составлял 757,5 миллиардов. Рекордный показатель международных резервов России 826,8 миллиардов был отмечен 30 января. Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение засчитать сборной Латвии техническое поражение после отказа выйти на матч против команды Белоруссии в квалификации юниорского чемпионата Европы 27 года среди футболистов до 19 лет. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА. Игра между юниорскими сборными Латвии и Белоруссии должна была состояться 15 мая на территории Уэльса. Однако ранее Латвийская федерация футбола объявила о намерении бойкотировать встречу с белорусской командой. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Четверо погибших и 12 пострадавших в результате ночного налета украинских дронов на Рязань. БПЛА атаковали два многоэтажных дома. Обломки одного из беспилотников упали на территории местного НПЗ. Там вспыхнул пожар. Продуктовый ритейл сокращает круглосуточные магазины. Как подсчитали аналитики «Инфолайн», за год их число сократилось на 8%. Почему формат торговли 24/7 становится убыточным, мы спросили у предпринимателей. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни. Помимо традиционных советов правильно питаться, соблюдать режим сна, больше гулять и попрощаться с вредными привычками, есть и довольно нестандартный – завести дневник благодарности. Кому, за что и как это вообще работает. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Количество погибших в Рязани после ночной атаки дронов выросло до 4 человек. Среди погибших есть ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет. В результате ударов пострадали 12 человек, среди госпитализированных 4 детей. Судя по заявлениям властей, прилеты начались в 3 часа ночи. Губернатор области заявил, что повреждены два многоэтажных жилых дома. Ведется разбор завалов, организована эвакуация жителей. В школах и детсадах Октябрьского района города отменили занятия, говорит Сапкор российской газеты в регионе Елена Шулепова.
2: Около 2 часов над городом, над Рязанью раздались мощные взрывы. Это, собственно говоря, работало ПВО. Жителей пострадавших домов спешно эвакуировали ночью из своих квартир. Для них организованы места временного пребывания. Кто-то поехал к родственникам. Сейчас идет ликвидация последствий, разбирают поврежденные конструкции. Губернатор уже пообещал всем пострадавшим, семьям погибших материальную помощь. Сегодня в одном из районов города в целях безопасности отменяются занятия и уроки в школах и детских садах. Под это попали менее 10 школ. Глава региона еще раз обращается к жителям Рязани и особенно предупредить детей, что нельзя ни в коем случае трогать обломки беспилотников.
3: Елена Шулепова, Сапко, Российской газеты. Губернатор Рязанской области также сообщил, что обломки дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий. Возник пожар к 11 часам утра, его локализовали. Предприятие не называется. СМИ пишут, что рано утром над городом был черный дым, но затем он развеялся, говорит главный редактор информагентства «Рязань в курсе» Андрей Лепешкевич.
4: Задымление не ощущается серьезно. Я, когда вышел, даже подумал сперва, что это какие-то просто тучи. Потому что погода слегка пасмурная. Запаха гари, может быть, если слегка, ну, можно сказать, что его даже и нет. И нету ощущения пожаров, там, задымления, то есть этого нет.
5: Есть ли какие-то ограничения, кроме остановки работы в некоторых районах школ и детских садов? Транспорт нормально ходит и все ли работает?
4: Транспорт ходит нормально. Официальной информации относительно каких-то там дополнительных ограничений, кроме тех, которые опубликованы там в официальных каналах губернатора, нет. Город живет своей обычной жизнью.
3: Андрей Лепешкевич, главный редактор информагентства «Рязань в курсе». Рязанская область не первый раз подвергается украинским атакам. В январе пострадали 2 человека и также были повреждены 2 многоэтажки. Сообщалось, что повреждено еще и промпредприятие. Ситуацию с украинским конфликтом также прокомментировал Дональд Трамп на борту президентского самолета после отлета из Китая. Он заявил, что обсуждал это с Си Цзиньпином и упомянул недавний массированный удар России по Украине. Трамп заявил, что этот удар был серьезным, и он, и Си Цзиньпин хотят увидеть урегулирование конфликта, сказал американский президент.
6: Да, мы обсуждали, что хотели бы увидеть урегулирование. До прошлой ночи все выглядело хорошо, но вчера вечером был нанесен большой удар. Урегулирование будет, но это досадно. 25 тысяч человек погибли в прошлом месяце.
3: Канцлер Германии Мерц назвал последние удары России по Украине самыми тяжелыми за долгое время. По его мнению, они сигнализируют о том, что Москва выбирает эскалацию, а не переговоры. Удары также осудили глава Еврокомиссии Кая Каллас и президент Франции Макрон. В Минобороны России заявляли, что нанесли удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям ОПК Украины, военным аэродромам и объектам, которые используются в интересах ВСУ. К другим темам. Почему закрываются круглосуточные магазины? За год количество таких объектов уменьшилось примерно на 7-8%, подсчитали аналитики компании «Инфолайн». Эксперты отмечают, один из факторов – затраты на персонал, поскольку ночные смены оплачиваются в повышенном размере. При этом трафик ночью ниже, чем днем. С «Бизнес-ФМ» пообщался Александр Бубнов, руководитель и собственник торговой сети «Купец» в городе Вичуга в Ивановской области. В сети 6 магазинов, 2 круглосуточных, один из них закрывали, но скоро опять откроют. Как складывается экономика круглосуточного формата, рассказывает Александр Бубнов.
7: Мы находимся в маленьком небольшом районном городе. То есть это, грубо говоря, от половины Химок, а то и меньше. У нас было 2 магазина круглосуточных. Один мы закрыли в некоторое время назад. Сейчас его заново опять открываем на круглые сутки. Все, что нами двигало, это экономия. То есть у нас люди дорожали, людей не хватало. Но даже при том, что они дорожали, сейчас средняя зарплата по доходу 45-50 тысяч рублей, чтобы вы просто сравнили со столичными мерками. Сейчас заново открываем. Ситуация, потому что на рынке труда улучшилась немножко. Мы с удовольствием готовы работать ночами, но все, что сдерживало, это люди. То есть люди, понятно, что при достатке и при нормальном уровне доходов не хотят уже работать ночами, не хотят напрягаться так, как работали раньше. Но вот сейчас немножко кадровый вопрос полегче стал. Люди видят, что экономика в целом очень сильно встает, и много предприятий у нас сейчас и в Анколах, очень много швей закрылось. У нас очень много было ориентировано на текстильный бизнес, он сейчас очень здорово просел. И, в принципе, будем так говорить, спрос на ночные магазины естественно есть. То есть люди все равно в теплое время суток ездят и так далее, тем более у нас один магазин, он находится около вокзала. То есть вокзал, это значит движение. Есть поезд в 5 утра, есть поезд в 11 вечера, есть ночные автобусы и так далее.
8: То есть я правильно понимаю, что у вас 6 магазинов, 2 из них были круглосуточных, но один закрыли?
7: Один закрыли, сейчас опять открываем. 15 мая, то есть он с сегодняшнего дня будет работать круглосуточно. Персонал мы легко договорились, потому что люди сейчас понимают, что оснований для роста зарплат нет, во многом есть кризисные явления, они рады сохранить рабочее место, но мы, как работодатели, говорим, ребят, для того, чтобы сохранить рабочее место, а сохранить уровень зарплаты, надо работать и в том числе и ночью.
8: А финансовый смысл есть в том, чтобы работать круглосуточно?
7: Есть. Смысл ночью работать есть. Он не сильно большой с точки зрения финансов, но вы должны понимать, что мы ночью параллельно делаем те процессы, которые днем делать неудобно. Например, в продовольственных магазинах часто моются полки, меняются ценники, проводятся ревизии. Если мы это делаем днем, в дневное рабочее время, когда в магазине идут покупатели, то мы создаем неудобства. А здесь мы преследуем цель еще одновременно не только небольшой финансовый плюс получать, но и в это время делаем процессы, которые мы днем не хотели бы делать при покупателях.
3: Александр Бубнов, предприниматель. У того, что число круглосуточных магазинов в России упало, есть несколько причин. Все чаще покупатели предпочитают заказывать доставку на дом. Сейчас это можно делать и ночью. Кроме того, играет роль ужесточение продажи алкоголя, перечисляет генеральный директор инфолайн-аналитики Михаил Бурмистров.
9: Действительно, одной из этих причин является то, что усилился и ужесточился контроль за нелегальные продажи алкоголя, в том числе в ночное время, плюс значительно ужесточилось размещение объектов, которые осуществляют продажу алкогольной продукции на первых этажах жилых домов в ряде регионов, что неизбежно привело в целом к сокращению количества объектов. И все это существенно еще усилилось в связи с тем, что продолжается опережающий рост издержек на заработную плату. Все думают о улучшении показателей маржинальности. И, конечно, на маржинальность очень сильно давит круглосуточная работа, учитывая, что трафик в ночное время резко снижается, в том числе потому, что мы видим, что сейчас ряд игроков хорошо работают в круглосуточной доставке онлайн. Здесь и Вкусвилл, и Озон Фреш, и Яндекс.Лавка. И в ряде случаев это проблему решает.
3: В целом по России доля онлайн-продаж продуктов выросла в первом квартале до рекордного значения 6,6%, а в Москве и Петербурге это уже 11%. И при таком проникновении онлайна, когда многие предлагают ночной сервис, круглосуточная работа малых игроков оказывается под большим давлением, констатирует Михаил Бурмистров. Он считает, что в ближайшие 2 года тренд сохранится. Российский стандарт ЗОЖ. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни, обратило внимание РИА Новости. Главное – завтракать в течение часа после пробуждения с 7 до 9 утра, делая этот прием пищи самым сытным. Также сократить полуфабрикаты, сладости, белый хлеб и сахар, пить воду теплой температуры утром и в течение дня. Не пить кофе после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Гулять от получаса до часа, спать от 7 до 9 часов в проветриваемом помещении и перед сном не пялиться в экраны телефонов. Комментирует врач, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
10: Если говорить о здоровых людях молодого среднего возраста, то это рекомендации правильные. Есть некоторые исключения, например, люди, страдающие плохой работой кишечника, а таких, к сожалению, все больше и больше. Очень много людей с сидячим, полусидячим образом жизни, вообще мало подвижности. Тут, конечно, стакан теплой воды может только ухудшить ситуацию. И диетологи рекомендуют как раз прохладный стакан воды с утра. По поводу кофеина. Было проведено очень большое исследование. Существует группа людей, достаточно большой процент, у которых кофе не оказывает нужного стимулирующего эффекта, в том числе на нервную систему. И такие люди пьют кофе совершенно спокойно даже на ночь. При этом засыпают прекрасно. По употреблению овощей и фруктов большое упущение. И непонятно, почему нет этого упоминания, хотя во всех предыдущих рекомендациях оно было. И это не только по России, но первыми в колокола забили американцы. У жителей развитых стран, как правило, в пищевом статусе, и России не исключение, наблюдается дефицит растительной клетчатки. Вообще в рекомендациях всегда было от 1,5 до 2 килограмм овощей, фруктов, то есть растительных продуктов в день.
3: Анна Белоусова, Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов. Ну, самым примечательным в рекомендациях выглядит такая. Для управления стрессом ввести дневник благодарности. Такие даже продаются в виде красивых блокнотов с трекерами привычек, аффирмациями на день и вопросами для самоанализа. Большая беда таких общих рекомендаций в том, что они вообще не учитывают особенности личности, говорит врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
11: Кому благодарность, если я недоволен жизнью? Если мои пациенты говорят, да я вообще маме говорю, что я не просил меня рожать. Поэтому благодарность – это большой такой вот пул, который продается. Всех простить, всех любить – это опять могучая общая формулировка, которая подходит далеко не всем. Большинство рекомендаций носят декларативный характер и такой вот требующий выполнения, долженствования. Но беда заключается в том, что он совершенно не предполагает особенности личности. Есть вещи, которые вообще-то подходят всем, ну, например, спать там, например, 7 часов, а есть вещи, которые невыполнимы для определенных людей, у которых есть своя химия, свои какие-то соматические особенности. Поэтому я бы здесь говорил о том, что любого свойства рекомендации, они в любом случае плохи, потому что они не оставляют никакого совершенно зазора для учета особенностей личности. Мужчина это или женщина? Какой возраст? Какой метаболизм? Да, это очень важный фактор. Какова занятость у этого человека? Какова есть стрессогенность обстановки окружающей? Поэтому относиться к таким вещам нужно очень и очень сдержанно. Каждый должен для себя попытаться как-то эти процессы адаптировать. А еще лучше обращаться к адекватным, интегративным специалистам, которые смогут учесть все особенности организма и все рекомендации и составить некий индивидуальный план отношения с окружающей средой.
3: Александр Федорович, врач-психиатр. А еще медики напоминают, что рекомендации время от времени меняются. Лет 5 назад для восполнения омега-3 советовали есть морскую рыбу дважды в неделю. Сейчас от такого стандарта отказались по экономическим причинам. Морской рыбы на рынке стало меньше, а цена доступна не всем.
0: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи.

0: 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
1: Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 85 копеек за обыкновенную и столько же за привилегированную акцию. На выплату дивидендов направлена часть нераспределенной прибыли в размере 37 миллиардов рублей. Выплату физлицам производит регистратор ПАО «Сургутнефтегаз» АО «Сургутинвестнефть», а юрлицам ПАО «Сургутнефтегаз». Отсечка установлена на 16 июля.
2: Отчеты и планы.
1: Чистая прибыль «Акрона» по МСФО упала в первом квартале 2026 года в 5,4 раза и составила около 2,7 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка при этом снизилась на 22% до 52 миллиардов рублей. Показатель EBITDA в 1,7 раза до 15,5 миллиардов рублей. Группа «Акрон» занимается производством минеральных удобрений и добычей горно-химического сырья. Основной ее бенефициар – предприниматель Вячеслав Кантер. В январе правительство включило ПАО «Акрон» в перечень экономически значимых организаций. Исследовательское агентство «Юфорс» составило рейтинг российских банков по удобству и эффективности сервиса чарджбека, процедуры оспаривания операций по карте и возврата средств. Лидером рейтинга признан «Т-банк». По данным исследования, удобнее всего оформлять чарджбэк через его мобильное приложение, веб-версию и колл-центр. Высокий уровень сервиса также отмечен в «Газпромбанке» и «Альфа-банке». Аналитики фиксируют, что россияне стали втрое чаще возвращать деньги через чарджбэк. Основной причиной роста популярности услуги стали массовые незаконные списания за подписки, с которыми, по данным исследования, сталкивались до 60% пользователей. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: В 16:47 в Москве вы слушаете Business FM.
0: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Выставки.
4: В начале недели заехала на новую выставку «Огненное письмо. Искусство эмали» во Всероссийском музее декоративного искусства. Представлены французские эмали из города Лимож и работы русских мастеров. Небольшой проект, полный сокровищ. Более 400 предметов от ростовской финифти до шедевров эпохи Ренессанса. Такого и в таком количестве не показывал никто, уверяет директор музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.
5: Это была инициатива частного коллекционера Натальи Карпович. Она собирает вот эту уникальную лиможскую живопись, французскую. Никогда не представляла ее в таком музейном контексте. Конечно, для музея это совершенно бесплатно. Конечно, понимая, что Россия тоже не стояла на месте, когда Лимож развивался, это начиная с 12 там, века, может быть, и раньше, до второй половины 19-го. Потом Россия просто, что называется, продолжила традиции, добавив много своего. У нас уже было несколько школ эмальерной живописи. Это и Фаберже, это и завод Овчинникова, это и ряд работ княгини Марии Тенишевой. А Финифс – это тоже эмаль. Здесь представлены еще и работы тех молодых дизайнеров, которые участвовали в нашем конкурсе «Придумано и сделано в России». Впечатлившись уже искусством эмали, они создавали свои предметы в таком объеме, например, лиможская коллекция. Ее не видел ни Лувр, ни другие французские музеи. Они знают о них, об этих экспонатах, но они присутствуют в коллекции русского коллекционер. Мы многие свои вещи выставляем тоже впервые.
4: Это была Татьяна Рыбкина, директор Всероссийского музея декоративного искусства, где открылась выставка «Огненное письмо. Искусство эмали. 0+». Работает до 9 августа.
0: Театр.
4: Главное событие недели – «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Про него мы уже рассказывали. Но середина мая в целом выдалась богатой на премьеры. Так, в Губернском театре под руководством Сергея Безрукова презентовали «Женитьбу Фигаро» по пьесе Бомарше. Добротно поставленная классика 16+. Много фарса. Спектакль идет 3 часа. Есть что сократить, но не выглядит очень затянуто. Для Сергея Безрукова это первая новая театральная роль за последние 5 лет. Его герой – граф Альмавива. 20 лет назад у Константина Богомолова Безруков играл Фигаро, а Олег Павлович Табаков – Альмавиву. Персонаж, которого Безруков играет сейчас, ему не нравится.
6: Я испытываю к нему крайне негативные чувства. Он абсолютно мерзкий. В глубине души он все-таки любит графини. Это есть в пьесе Пьера Гюста

0: де Бомарше. Это единственное, что его может оправдать. Конечно же, когда ты играл Фигаро, когда я прожил жизнь этого человека, который все испытал в своей жизни, практически в конце пути, ему приходится заново включать ту самую ловкость, тот свой талант, чтобы защитить свою любовь и свою честь. Теперь, с другой стороны, крайне неудобно. Но зато есть тот самый опыт, которым я делюсь с исполнителем роли Фигаро, со Степаном Куликовым. Он абсолютно комедийный актер. Я был другим, но все равно есть какие-то решения и находки, которые были у меня в том спектакле, я со Степой поделился. Наш Фигаро тоже взрослый человек, как и тогда я был взрослым. Это не мальчик, Фигаро здесь, Фигаро там. Это уже умудренный опытом мужчины. Здесь прослеживается тот самый смысл, когда ты уже подходишь к определенному рубежу, когда уже строить карьеру или заново начинать свою жизнь невозможно. И тем страшнее тот самый выбор, который предстоит – смириться или постоять за свою честь. И потерять любовь. Он не тот самый слуга. Ему не хочется бегать, но приходится в очередной раз, он надеется последний раз, добежать. И чтобы у него все получилось.
1: Это был Сергей Безруков и его рассказ про женитьбу Фигаро в Губернском театре. Премьера 15 мая. Дат следующих показов пока нет. Премьера, которую широко обсуждают в театральных чатах, «Дон Жуан. Суперстар» Петра Шерешевского, 18+, в «Амтюзе». Слово «суперстар» в названии не случайно. Элементы рок-оперы тут есть. Шерешевский ставит перед собой задачу объяснить, кто такой современный Дон Жуан, говорит моя коллега Ольга Кашинская, побывавшая на предпремьерном показе.
2: Оказывается, ему скоро 40. Зовут его Иван Михайлович, он в третий раз разводится, живет в гостинице и на свой юбилей хочет показать спектакль с собой же в главной роли. Собственно, мольеровского Дон Жуана. А давайте рок-оперу бомбанем, предлагает приглашенный постановщик Ванечка. Основные мотивы спектакля впрямую проговариваются в первой же сцене, в которой герои обсуждают будущую постановку. Это о любви, о расплате за свои поступки. А еще Мольер, значит, там юмор будет. Спектакль действительно очень смешной. Это не мешает ему быть объемным рассуждением о природе любви, верности, о семье. Ей долги, о времени его конечности, но подается это легко и будто бы между делом. Воспринимается на одном дыхании, даже несмотря на внушительную продолжительность спектакля в 4 часа. Все действие транслируется с живых камер на огромных экранах. На них же зрителю периодически показывают как будто выхваченные скрытой камерой эпизоды из гримерки. В ней артисты заигрывают друг с другом, пьют, вспоминают своих бабушек и детские обиды. Сама рок-опера, вынесенная в название постановки, занимает лишь маленькую часть сценического действия. Решена она ярко, гротескно. Несмотря на разброс по спектаклю реверансы в сторону оригинального текста, отсылок к современности здесь все равно больше. Чтобы оценить трактовку Шерешевского, нужно просто быть хотя бы приблизительно знакомым с образом Дон Жуана как рокового обольстителя. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы на примере тихого и сдержанного Ивана Михайловича увидеть, в общем-то, обыденность этого архетипа. И, возвращаясь домой, задуматься, сколько таких Дон Жуанов живет, например, в соседнем от МТЮЗа «Континентале».
1: Это была моя коллега Ольга Кашинская, побывавшая на предпоказе спектакля «Дон Жуан. Суперстар» Петра Шерешевского. Премьера 14 и 15 мая. Следующие показы 26 мая, 4 и 25 июня.
3: Книги.
1: В продажу вышла книга «Создатель ChatGPT. История Сэма Альтмана». Мировой бестселлер, который в 2025-м признали лучшей книгой года по версии редакции Amazon. Книгу написала журналистка Кич Хейги. Она специализируется на исследовании медиарынка. Сейчас пишет для The Wall Street Journal. Хейги провела более 250 интервью с людьми, которые связаны с Альтманом. От родственников и друзей до коллег и соучредителей. И с самим Альтманом, который активно интересовался искусственным интеллектом еще тогда, когда эта тема казалась научной фантастикой. Больше 400 страниц. Читать интересно, но иногда теряешься в перипетиях взаимоотношений. Даже среди очень умных людей Сэм выделялся, как тот, кто изменит мир, говорит кто-то из его близких. О том, чему книга «Создатель ChatGPT. История Сэма Альтмана» может научить российских предпринимателей, рассуждает руководитель маркетинговых коммуникаций издательской группы «Альпина» Адель Юсупова.
4: Биография Альтмана нам интересна прежде всего тем, что цифровая эпоха, в которой мы живем, очевидно, вступила в новую эру, и Альтман в этой эре одна из главных фигур. Его история доказывает, что социальные навыки, умение объединять и вдохновлять людей порой значат больше, чем умение создавать что-то своими руками. Конечно, это не значит, что сам Альтман ничего не сделал, ничего не придумывал. Да, он не писал код, он не программист, но именно он развил идею и вдохновил вдохновил команду, с помощью которой удалось воплотить задуманное. Конечно, это пример для очень многих бизнесменов, что порой очень смелые, возможно, даже провокационные идеи бывают прорывными. Главное — убедить в этом остальных и зарядить людей так, чтобы они были готовы вкладываться в эту идею.
1: Это была Адель Юсупова из издательской группы «Альпина». Она рассказала про новинку «Создатель чат GPT. История Сэма Альтмана. 16+». Книга уже в офлайн-магазинах, электронная версия на сервисе Яндекс.Книги. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
3: Предпоказ на Business FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
5: Вопреки прогнозам. В 2008 году перед запуском Большого адронного коллайдера мир оказался охвачен страхами, в которых столкновения протонов высокой энергии порождали черные дыры, создавали антиматерию и вообще ставили жизнь на Земле под угрозу. Эти опасения вылились в ожесточенные дискуссии в средствах массовой информации и даже в реальные судебные иски с требованием остановки коллайдера. Физики настаивали, что микроскопические черные дыры живут невероятно мало и доли секунды и не могут никому навредить. Но в основном страхи рассеялись уже за годы работы Большого коллайдера. Ведь в результате так и не появилось никаких гравитационных аномалий или устойчивых черных микродыр. Научный консенсус считает такие сценарии нереалистичными, а физики теперь строят еще более мощные агрегаты.
3: Вопреки прогнозам на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть.
6: Фёдор Достоевский.
7: Сами сделавшись лучшими, мы и среду исправим, и сделаем лучшую. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. Энергия, труд и борьба – вот чем перерабатывается среда.
6: Наизусть. На Business FM.
3: Business FM. Новости. Коротко.
1: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Китай изо всех сил шпионят друг за другом в сфере технологий. Об этом он сказал на борту самолета по пути из Пекина. Видеозапись общения с прессой опубликовал Белый дом. По словам Трампа, он обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином этот вопрос. Американский лидер заявил, что США делают многое, о чем китайцы даже не подозревают. При этом он допустил, что тоже делает и Китай. Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источники, что члены американской делегации, сопровождающие Трампа во время визита в Пекин, не взяли с собой личные мобильные телефоны и ноутбуки из-за опасений кибератак. Росфинмониторинг включил панк-группу Pussy Riot в перечень террористов и экстремистов. Обновленный список опубликован на сайте ведомства. Коллектив значится в нем как объединение панк-группы Pussy Riot. Включение в реестр ведет к блокировке банковских счетов, с которых лицу разрешается снимать и тратить лишь ограниченные суммы. Ранее Pussy Riot была признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена. Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин вернул пояс One FC в тяжелом весе, победив сенегальца Умара Кейна на турнире в Бангкоке. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде. Малыхин также владеет поясом One FC в полутяжелом и среднем весах. В ноябре 2024 года россиянин проиграл сенегальцу раздельным решением судей и не смог защитить чемпионский пояс One FC в тяжелом весе. После сегодняшней победы Малыхин объявил о завершении карьеры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин оценил работу правительства по выправлению ситуации в экономике. Мартовская статистика, по его словам, дает повод для сдержанного оптимизма. Какие показатели выросли и удастся ли Кабмину удержать динамику? Небольшие вклады сокращаются, а крупные растут. За первый квартал объем депозитов до миллиона рублей снизился на 7,3%, сообщили в АСТ. При этом вклады от 3 до 10 миллионов увеличились почти на 5%, что влияет на поведенческую стратегию клиентов банков и почему пока одни переходят в наличку, другие наращивают депозиты. Сергей Лавров наговорил на новый мем во время выступления в Дели. Министр дважды прерывался из-за журналиста, включившего телефон на полную громкость. На замечание тот не реагировал, и тогда Лавров сказал: «Уберите телефон, или охрана достанет пушки». Зал взорвался смехом. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Владимир Путин отметил позитивные статистические данные в экономике за март. ВВП России прибавил 1,8% после сокращения, по данным Минэка, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство, а безработица находится на минимальном уровне. Об этом президент заявил на совещании с правительством по экономическим вопросам.
9: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%.
8: Президент поручил закрепить положительную динамику, чтобы рост становился более устойчивым. В середине апреля Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о снижении ВВП в начале года. Одной из причин стал календарный фактор. В январе было на два рабочих дня меньше, чем в прошлом году. Но, по словам президента, этим причины снижения не ограничиваются. На апрельском совещании Путин сказал, что ждет предложений по дополнительным мерам для возобновления роста экономики. Вскоре после этого вышла статистика по промпроизводству, которая вышла на хороший рост в марте и в целом оказалась в плюсе по итогам первого квартала. Это прокомментировал глава РСПП Александр Шохин в интервью «Бизнес ФМ» в конце апреля.
10: Ну, видимо, Владимиру Владимировичу надо чаще проводить совещания, где он жесткую оценку дает тому, что происходит в экономике, и да, сразу исправляться начала ситуация. То есть экономика отреагировала на критику со стороны президента. Но если говорить серьезно, безусловно, мы понимаем, что есть сезонные колебания, это тоже повлияло. Но самое главное то, что действительно президент не устраивала тенденция. Тенденция к тому, что динамика экономического роста оказалась ниже нижней планки прогноза.
8: Александр Шохин, глава РСПП. Ранее на этой неделе Минэкономразвитие понизило прогноз роста ВВП в этом году до 0,4% вместо прежних 1,3%. Объем небольших банковских вкладов стал меньше, а вот крупных, наоборот, вырос. Вклады населения на сумму меньше 1 миллиона рублей сократились с начала года на 7,3%, говорится в данных мониторинга Агентства по страхованию вкладов. При этом в целом сумма депозитов граждан с начала года практически не изменилась. Сейчас это около 65 триллионов рублей. Падение небольших вкладов компенсировал рост более крупных. Например, объем вкладов на сумму от 3 до 10 миллионов рублей увеличился почти на 5%. Почему так происходит? Мы обсудили с начальником аналитического отдела инвесткомпании «Рекорд» Комтраст Олегом Абелевым.
11: Мне кажется, это вполне логично, с учетом смягчения денежно-кредитной политики и снижения ставки. Спрос именно на срочные вклады снижается, поскольку первым всегда реагирует на смягчение ставок банки именно по краткосрочным срочным вкладам. Возможен переток частичных средств в альтернативные инвестпродукты. Я бы, наверное, сказал, более мягкого инструмента долгового рынка, прежде всего федеральные облигации. В принципе, там достаточно высокие ставки для практически безрисковых или очень малорисковых бумаг, к которым ФЗ относятся. И уж они точно выше, чем по срочным банковским вкладам.
12: А что по поводу рынка недвижки? Нет ощущения, что тут туда часть могла перетечь, или это нелогично?
11: Пока нет ощущения. С точки зрения сделки за наличные, традиционно, как ни странно, там эти объемы не снижались. Те, кто имеет на руках готовую ликвидность и готов за эту ликвидность приобретать жилье, они это делают. Причем они делали это на протяжении последних полутора лет. Основные все волатильные американские горки на рынке недвижки были связаны с использованием заемных средств. Вот там действительно пока еще спрос очень-очень слабо начал восстанавливаться.
12: Все-таки про крупные вклады. Непонятно, почему они растут.
11: Потому что, как правило, крупные вклады – это долгосрочные вклады. Долгосрочные вклады традиционно очень большим лагом реагируют на снижение ставки. И многие воспринимают эти вклады как часть условной кубышки.
13: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Репом Траст». Независимые финансовые эксперты, инвестор Максим Ульянов также связывает снижение объема небольших вкладов с падением ключевой ставки. А вот чем, по его мнению, объясняется рост объема более крупных депозитов.
14: Если говорить о крупных вкладах, то мое допущение, что их рост объема связан во многом с реинвестицией полученных процентных платежей. То есть обладатели больших вкладов, получая проценты, не выводят их из этого оборота и, по сути, добавляют в массу вкладов. Поэтому в данном случае я уверен, что у людей уже есть какая-то текущая ликвидность и текущая позиция в наличных, и, получая процентный доход, они предпочитают реинвестировать его путем вкладов, а не выводить из финансовой системы.
13: Максим Ульянов, финансовый эксперт. Если судить по прошлогодней статистике АСВ, год назад в этом же периоде, то есть в первом квартале, сокращение объема небольших вкладов было не таким значительным, меньше 4%. В ЦБ ранее отмечали, что в марте депозиты не росли, поскольку люди интересовались альтернативными финансовыми инструментами и стремились формировать запас наличных на текущие расходы. Выжить любой ценой и оптимизироваться. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше год году. Среди наиболее уязвимых отраслей – ритейл, бьюти-услуги и общепит. Эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозируют, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них.
15: «Бизнес говорит».
16: CEO компании Neppy Club Роман Квиникадзе.
17: Со своей стороны и по сообщениям коллег, тон один и тот же. Снижение выручки, налоговая нагрузка, капитал остается недоступным. И те, кто торгует на маркетплейсе, ищут все варианты, чтобы оттуда выйти, при этом сохранив какие-то объемы продаж для поддержания общей выручки. Весь 25-й год мы находились под сильным прессингом супердорогого капитала и повышение каждой квартал комиссии на маркетплейсах. И в 2026 году мы трансформируем бизнес очень сильно. Снижение расходов колоссальное. Маркетинг людей, операционные расходы, трансформация в цифровые направления, перестройка собственного канала продаж в виде сайта. Давно этим занимались, но в какой-то момент он сильно начал конкурировать с маркетплейсами. А сейчас снова нужно этим заниматься. Создавать нишевый магазин для нашей аудитории. Для нас сейчас критичнее всего стабильные, дешевые, долгие деньги. Плюс должна быть какая-то политика со стороны государства, которая защищает российский бизнес от международного. Практически все китайские производители в любом случае более конкурентоспособны. Буквально вчера общались с другом, который занимается проектированием и созданием систем промышленной водоочистки на крупных предприятиях. Они говорят, что такого у них давно не было. Ни платежи, снижение объема заказов. То есть они одни из крупнейших игроков на рынке. Это даже не торговля и не общепит.
16: Гендиректор Финфлеер Ксения Рясова.
18: Что нас беспокоит, Финфлеер, больше всего? Неадекватные арендодатели. Вот сейчас воюем в Ярославле. Как такое может быть, что мы платили аренду 100% от выручки? Я даже не знаю, как-то государство должно в это вмешаться, потому что по договору мы должны платить деньги, но это больше, чем выручка вся за месяц работы. А чем мы платим? Должны налоги поставщикам, зарплату. Тоже оптимизируем точки, закрываем магазины класса С и Д, такие низкооборачиваемые. И очень сильно оптимизировали штат в офисе. Сейчас у нас прям по минимуму людей.
16: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
19: Залог нашего успеха – это то, что мы не меняли цены по всем видам товара. Последнее повышение у нас было в марте 2025 года. В 2023 году мы поставили себе задачу вернуть все кредиты и работали на увеличение собственных средств. Вот сейчас практически все кредиты мы отдали, и, соответственно, нагрузка кредитная и процентная у нас сейчас минимальна. Мы изменили технологии, инвестировали в производственную логистику, в автоматизацию. Немножко сократили количество людей, при этом увеличился объем производства. Это дало нам возможность не повышать цены и сыграло ключевую роль в том, что сейчас у нас объем производства не падает, а немного, но растет. Мы расширяем нашу клиентскую базу, потому что, видимо, таких производств немного, которые не меняли за это время цены.
20: Но наблюдение за коллегами по рынку, многие ли действительно оптимизируют или закрывают бизнес? Если мы говорим про общепит, сейчас летний сезон, насколько своевременно?
19: Насколько я вижу, идет некоторое снижение спроса со стороны высокого ценового сегмента и среднего. А нижний, то, что мы называем фастфудом, если не растет, то, по крайней мере, снижается. Если раньше на каждую закрытую точку появлялось 3 новых, то сейчас на каждую закрытую появляется еще одна открытая.
13: Как пишет Forbes, среди брендов одежды тяжелую ситуацию переживает Gate31. Его основатель Денис Шевченко сообщил об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети либо закрываются, либо тоже оптимизируются. Zenden закрыл половину магазинов. Orbi и Modis подали заявление о банкротстве. Продовольственный ритейл Вкусвилл закрыл почти 300 магазинов, а косметическая сеть Летуаль 50, планируя закрыть еще в 3 раза больше. В общепите сеть «Шоколадница» закрыла около 40 точек, чтобы снизить арендные расходы.
21: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
22: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
23: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
24: Реклама на Бизнес FM в Казани.
25: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
26: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40.
27: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Treat me subject. Дословного перевода у этого выражения нет. Это некое условное предложение на бирже, которое можно трактовать как «инициатива подлежит обсуждению» или проще «тут есть о чем поговорить». То есть фраза подразумевает возможность заключения сделки и намерение одной из сторон обсудить условия. В повседневной речи трейдеров с Уолл-стрит выражение «treat me subject» может заменить слова «возможно», «может быть». Например, если на предложение сходить в бар после работы вы ответите «treat me subject», вас точно поймут. Срочные переводы на Бизнес FM. После службы в бизнесе.
28: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
29: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
30: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
29: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес FM.
31: В эфире радио не на словах, а на деле.
32: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Татарстан.
31: зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Партнер эфира ООО «Канавто-21».
1: Хочу купить автомобиль. Технологичный, безопасный, экономичный, а главное комфортный, чтобы для всей семьи. Что выбрать?
2: Выбирай современный гибридный Geely EX5 EMI в «Канавто» с выгодой до 580 тысяч рублей только до 31 мая. Geely «Канавто» 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2025 года во всех комплектациях. Складывается из прямой выгоды. Выгода по программе трейдинг и выгода автосалона. Не оферта.
31: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. Татарстан откроет представительство в Омане. На встрече в Казани глава республики Рустам Минниханов и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин обсудили развитие сотрудничества с оманской делегацией. Минниханов подчеркнул важность партнерства в энергетике, нефтехимии, машиностроении, судостроении, логистике и цифровых технологиях. Татарстан рассматривает Оман как перспективного партнера, особенно в халяль-индустрии и партнерском банкинге. Хуснуллин отметил рост отношений между странами, несмотря на колебания товарооборота, а президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подчеркнул, что сотрудничество с Оманом перспективно, особенно на фоне нестабильности в Ормузском проливе. В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Завтра в республике воздух местами прогреется до плюс 31 градуса. Предупреждение будет действовать с 16 по 22 мая. В эти дни среднесуточные температуры воздуха будут на 9-11 градусов выше нормы. В регионе 16 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем потеплеет до плюс 26, местами 31 градуса. Аналогичная погода в этот день ожидается и в Казани, днем в столице Татарстана. От 28 до 30 градусов тепла. МЧС в такие дни рекомендует надевать светлую одежду и головные уборы. Также в ведомстве советуют употреблять больше воды, чтобы не получить тепловой удар и нарушение сердечной деятельности из-за перегревания. В Казани на 40 дней закрыли эндоскопический кабинет одной из частных клиник, расположенной в центре города. Поводом для проверки клиники на улице Пушкина стало подозрение на инфекционное заболевание у одного из пациентов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В клинике выявили ряд нарушений. В частности, там не соблюдался противоэпидемический режим, нарушалась методика обработки эндоскопов, отсутствовал необходимый бактериологический контроль. Кроме того, были выявлены факты многократного использования одноразовых материалов, нарушения условий хранения медицинских изделий и лекарственных препаратов. Также обнаружено, что персонал не соответствовал необходимым квалификационным требованиям, не соблюдался график профилактических прививок. Сейчас помещения эндоскопического кабинета опечатаны. Ремонт Казанского ТЮЗа завершится уже в этом месяце. Об этом сообщил первый замначальника инспекции Госстройнадзора Татарстана Ильфард Сафиулин. Работы охватывают первый и второй этапы обновления здания театра. Ранее «Реальное время» писало, что стоимость реконструкции здания Казанского ТЮЗа превысила 2 миллиарда рублей. Будущий облик театра определили еще прошлым летом. Архитектор Елена Валеева предложила концепцию интерьера-трансформера. Она описала проект как чистый лист, то есть пространство будет меняться вместе со спектаклем, наполняясь новыми деталями, нарисованными жителями и разным антуражем. Такая гибкость позволит ТЮЗу каждый раз выглядеть по-новому. Сегодня Акбарс на домашней площадке проведет третий матч финальной серии Кубка Гагарина против Ярославского Локомотива. Встреча в Татнефть-арене начнется в 19:00. После двух игр счет в серии равный 1-1. Локомотив является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне ярославцы в финале обыграли Челябинский трактор. Акбарс в последний раз завоевывал трофей в 2018-м. В Казани несколько дворов оформят по мотивам сказок народов Поволжья. Мэр Ильсур Медшин сегодня посетил площадки в Новосавиновском районе на улице Фатых Амирхана и Чуйкова. Во дворах появится крупнейший в республике игровой комплекс, спортивная площадка, футбольное поле, зона с тренажерами, столы для тэкбола и настольного тенниса, также площадка для выгула собак, общественный огород и зона отдыха у озера с реконструированным пирсом. Сейчас в Казани по программе «Наш двор» обновляют 69 дворов. Всего в этом году в городе благоустроено покроет 246 территорий. К 2027 году останется привести в порядок еще 301 двор. Готовность программы, учитывая реализацию плана на этот год, составит 91%. В Казани стартовали бесплатные орнитологические экскурсии в рамках проекта «Дом для птиц». Во время первых наблюдений в парке Горького участники с биноклями и аудиогидами увидели трясогусок, пеночек, зябликов и поползней. Об этом сообщает городской портал КЗН.ру. По словам орнитолога Софии Хохлачевой, в парке обитает более 30 видов, включая дятлов, неясытей и ястребов-перепелятников. Экскурсии продлятся до конца июня. Прогулки запланированы на 22 мая и 26 июня в русско-немецкой Швейцарии. 30 мая пройдет в парке Горького, 6 июня на Большом Чайковом озере, 9 июня в Сосновой роще. В рамках проекта студенты КФУ также исследуют городскую орнитофауну. Первые результаты представят осенью. Начало всех прогулок в 9 утра. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
5: Правовая позиция Айнура Елилова на «Бизнес ФМ».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: В прошлом году в Китае был принят интересный закон, который запрещает блогерам обсуждать в интернете темы медицины, юриспруденции, образования или финансов, если у них нет специального образования. Сделано это для того, чтобы не обладающие профильными знаниями инфлюенсеры не вводили в заблуждение население, а недавно и у нас появилась подобная инициатива.
5: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
7: В России обсуждается введение нового запрета для блогеров. Если закон будет принят, то по аналогии с Китаем в интернете нельзя будет высказываться на темы финансов, медицины и права при отсутствии профессиональной компетенции. Сегодня многие медийные лица заливают людям в уши советы на тему похудения, омолаживания, криптовалюты, психологии и так далее. В основном они отрабатывают свои деньги за рекламу, а часть из них и вовсе не пробовали продукт, но очень сильно в него верят. В Китае большая зона ответственности введена по отношению к самим платформам. Теперь площадки социальных сетей будут контролировать соблюдение их пользователями соответствующих норм и в случае нарушений применять санкции или блокировать. Самим же блогерам грозит штраф около 1 миллиона рублей в переводе на наши деньги. Как это выглядит процедурно? Публикуя контент, инфлюенсер должен предоставить информацию о том, что он реальный эксперт в той области отношений и обладает профессиональной компетенцией, например, имеет диплом или лицензию. Более того, теперь авторы должны указывать источник, из которого была получена информация, ссылаться на его достоверность, либо наоборот, предупреждать о неточности данных. Конечно, подобные законы сильно связывают руки авторам креативного контента, ужесточая цифровую цензуру. Многие китайские пользователи недовольны ограничением свободы слова и творчества, лишением права говорить на ту или иную тему. Сегодня мы оказались в такой матрице, когда грань между правдой и ложью почти незаметна, а интернет перенасыщен фейками. Обладая гигантской сферой влияния, медийные лица создают образ и стиль жизни. Подписчики чаще всего бездумно следуют их советам, покупают средства красоты, вкладывают деньги в финансовый продукт, или же, например, формирует убеждение о том или ином юридическом вопросе. В самом худшем варианте причиняется вред, как в частности это было с блогерской рекламой сывороткой Femme Fatale, которая содержала запрещенные вещества и вызвала сильнейшие аллергические реакции у подростков. А вспомнит распиаренный препарат Ozempic. В большинстве звездных рекомендаций не говорится о его тяжелой побочке и осложнениях. За последнее время особенно много специалистов завелось в сфере биохакинга. Это гигантская индустрия, в которой медийные персонажи рекламируют БАДы, инъекции, различные гаджеты. Один рил с охватом несколько миллионов сделает свое дело. Блогеры и производители сорвут большой куш, а вот потребитель, вероятно, получит неэффективные, а то и вовсе опасные для жизни и здоровья средства. Если ввести правовой фильтр по экспертизе в социальных сетях, то блогеры ему явно не обрадуются. Такая мера, с одной стороны, может усугубить цензуру и привести к монополизации сфер. Но с другой стороны, разумные рамки, повышающие достоверность и качество контента, позволят защитить интересы граждан, тем более несовершеннолетних. Любые законодательные ограничения должны быть снабжены механизмом реализации, пока в России не решили, как будет контролироваться псевдоэкспертность в социальных сетях. Здесь важно не уйти в формализм. Диплом можно купить, сертификат тоже еще не признан хорошего человека. При самом абсурдном раскладе, например, тому же Артемию Лебедеву нельзя будет говорить про дизайн, ведь у него нет специального образования. Поэтому нужны и другие критерии, подтверждающие профильность. Практика, сертификация, маркировка, дополнительная верификация данных. Возможно, будут устанавливаться специальные цифровые метки. Пока же потребителям стоит самим больше проверять содержание информации и понимать, что за убедительной медийной рекомендацией чаще всего скрывается жирный рекламный контракт. С вами был Айнур Ялилов.
8: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес FM.
9: Для слушателей старше 12 лет. Для слушателей старше 12 лет.
10: Благодаря туристам, страны которых могло и не быть, если бы не они.
11: Первые европейцы на территории королевства Камбоджа появились в 16 веке. Испанцы, голландцы, французы. Последние остались в стране надолго. В 1884 году Камбоджа фактически стала колонией Франции, получив независимость почти век спустя. А потом в стране началась долгая гражданская война, последствия которой ощущаются и сегодня. Так туристов просят не отдаляться от проверенных маршрутов из-за оставшихся после войны мин. В середине 90-х, когда ситуация немного стабилизировалась, в страну стали возвращаться туристы, которых привлекал мягкий климат, экзотическая кухня и очень низкие цены. Сегодня доля туризма от общего ВВП Камбоджи составляет более 30%.
10: Благодаря туристам на Business FM.
31: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Реклама на Business FM в Казани.
12: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука пульт.ру на Ершова 28.
14: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибатем, одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
31: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
16: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
31: Успеть за 10 секунд на Business FM.
8: Вы слушаете Business FM Москва.
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 17.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов. Собеседники газеты рассказали, что многие европейские столицы приветствовали эту идею и призвали другие страны Персидского залива ее поддержать. Минюст признал иноагентами 4 человек и 3 организации. В реестр включены бывший проректор Высшей школы экономики, социолог Сергей Ерофеев, поэтесса Елена Фанайлова, украинский блогер Денис Казанский, журналист Георгий Биргер, а также сообщество реформ Space Vilnius, информационно-аналитический центр «Башня» и ассоциация по охране окружающей среды «Охрана природы». Кузьминский суд Москвы назначил от 8 до 21 года лишения свободы бывшим руководителям газораспределительных предприятий Краснодарского края, обвиняемым в создании преступного сообщества и получении взяток. Общая сумма штрафов превысила 800 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Среди осужденных бывший депутат Законодательного собрания Краснодарского края, экс-гендиректор компаний «Газпром газораспределение Краснодар» и «Сочигоргаз» Алексей Руднев, его заместитель Александр Савастьянов, а также руководители других предприятий газораспределительной отрасли региона. В столице Боливии Ла-Пасе прошли многотысячные протесты с требованием отставки президента Родриго Паса Перейры. Как сообщает Рейтер, демонстрации проходят из-за обострения энергетического и экономического кризиса в стране. В центр города вышли тысячи фермеров и шахтеров. Среди их требований пересмотр трудовых контрактов, расширение доступа к топливу и взрывчатым веществам, а также отмена закона о земельных ресурсах. По словам очевидцев, демонстранты бросали дымовые шашки и устраивали столкновения с полицией, чтобы прорваться на центральную площадь. Правительство обвиняет в разжигании беспорядков оппозицию и бывшего президента Эва Моралеса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
31: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Четверо погибших и 12 пострадавших в результате ночного налета украинских дронов на Рязань. БПЛА атаковали два многоэтажных дома. Обломки одного из беспилотников упали и на территории местного НПЗ. Там вспыхнул пожар. ДТП, которых не было в России, набирают обороты. Мошенничество – сказка. По данным страховщиков, среди регионов лидером по числу инсценировок аварий стал Смоленск. Чем автофрод грозит добросовестным приобретателям полисов КАСКО и что помогает мошенникам уходить от ответственности? Петербургский экономический форум в темах и ценах в этом году ПМФ пройдет под девизом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». Участие в нем обойдется в районе 1,5 миллиона рублей, на 500 тысяч дороже, чем годом ранее. Цены на гостиницы, рестораны и культурную программу тоже негуманные. Не отпугнет ли это бизнес? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Количество погибших в Рязани после атаки дронов выросло до 4 человек. Среди погибших есть ребенок. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил Следственный комитет. В результате ударов пострадали 12 человек, среди госпитализированных 4 детей. Судя по заявлениям властей, прилеты начались в 3 часа ночи. Губернатор области заявил, что повреждены 2 многоэтажных жилых дома, ведется разбор завалов, организована эвакуация жителей. В школах и детсадах Октябрьского района города отменили занятия, говорит САПКОР России. Газеты в регионе Елена Шулепова.
17: Около 2 часов над городом, над Рязанью раздались мощные взрывы. Это, собственно говоря, работало ПВО. Жителей пострадавших домов спешно эвакуировали ночью из своих квартир. Для них организованы места временного пребывания. Кто-то поехал к родственникам. Сейчас идет ликвидация последствий, разбирают поврежденные конструкции. Губернатор уже пообещал всем пострадавшим, семьям погибших материальную помощь. Сегодня в одном из районов города в целях безопасности отменяются занятия и уроки в школах и детских садах. Под это попали менее 10 школ. Глава региона еще раз обращается к жителям Рязани и особенно предупредить детей, что нельзя ни в коем случае трогать обломки беспилотников.
13: Елена Шулепова, САПКОР Российской газеты. Губернатор Рязанской области также сообщил, что обломки дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий. Возник пожар. К 11 часам утра его локализовали. Само предприятие не называется. СМИ пишут, что рано утром над городом был черный дым. Затем он развеялся, говорит главный редактор информагентства «Рязань в курсе» Андрей Лепешкевич.
18: Задымление не ощущается серьезным. Я, когда вышел, даже подумал сперва, что это какие-то просто тучи, потому что погода слегка пасмурная. Запаха гари, может быть, если слегка, ну, можно сказать, что его даже и нет. И нету ощущения пожаров, там, задымления, то есть этого нет.
19: Есть ли какие-то ограничения, кроме остановки работы в некоторых районах школ и детских садов? Транспорт нормально ходит и все ли работает?
18: Транспорт ходит нормально. Официальной информации относительно каких-то там дополнительных дополнительных ограничений, кроме тех, которые опубликованы там в официальных каналах губернатора, нет. Город живет своей обычной жизнью.
13: Андрей Лепешкевич, главный редактор информагентства «Рязань в курсе». Рязанская область не первый раз подвергается украинским атакам. В январе пострадали 2 человека. Тогда также были повреждены 2 многоэтажки и промышленное предприятие. Ситуацию вокруг конфликта России и Украины прокомментировал Дональд Трамп на борту президентского самолета после отлета из Китая. Он заявил, что обсуждал это с Си Цзиньпином и упомянул недавний массированный удар России по Украине. Трамп заявил, что этот удар был серьезным, и он, и Си Цзиньпин хотят увидеть урегулирование конфликта, сказал американский президент.
0: Да, мы обсуждали, что хотели бы увидеть урегулирование. До прошлой ночи все выглядело хорошо, но вчера вечером был нанесен большой удар. Урегулирование будет, но это досадно. 25 тысяч человек погибли в прошлом месяце.
13: Канцлер Германии Мерц назвал последние удары России по Украине самыми тяжелыми за долгое время. По его мнению, они сигнализируют о том, что Москва выбирает эскалацию, а не переговоры. Удары также осудили глава Еврокомиссии Кая Каллас и президент Франции Макрон. В Минобороны России заявляли, что нанесли удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям ОПК Украины, военным аэродромам и объектам, которые используются в интересах ВСУ. К другим темам. Стоимость участия в Петербургском экономическом форуме вырастет до 1 600 000 рублей. Такое повышение анонсирует со вторника, пишет РИА Новости. Пока что цена чуть ниже – 1 450 000 рублей. За эту цену гость сможет участвовать во всех мероприятиях с 3 по 6 июня. Но, например, вход на пленарное заседание только по специальному приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 000 рублей до 1 200 000. Цены на участие в ПМФ существенно выросли после пандемии. Для сравнения, в 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 000 рублей. Не влияет ли такая высокая цена на желание бизнеса участвовать в форуме? Наблюдениями делится управляющий партнер Регрупп Оксана Морсина.
1: Рынок, как известно, саморегулируемая система, и если, несмотря на повышение цен, спрос не становится ниже, и еще в начале февраля все гостиницы были забронированы, и найти номера было практически невозможно, смысл в этом есть, в том числе экономический, явно, что не только развлекательный. Я думаю, несколько факторов имеет значение. Во-первых, питерский форум, он приобрел какой-то особый имидж статусного мероприятия, и есть там или нет, в каком-то смысле отражает твою причастность или непричастность к какому-то определенному кругу. Второе – это, безусловно, социальный капитал, потому что помимо официальной части деловой программы, многие договоренности, многие сделки заключаются за ее пределами во время социальной, такой культурной части. Поэтому актуальность по-прежнему сохраняется.
13: Оксана Морсина, управляющий партнер Регрупп. Судя по сайтам пятизвездочных отелей в Петербурге, сейчас в них на даты проведения форума осталось совсем мало свободных мест. В гостинице с меньшим количеством звезд шанс заселиться еще есть. Вот что о спросе и ценах говорит генеральный директор трехзвездочной гостиницы «Адмиралтейская» в Петербурге Ольга Киселева. У нее цены на этот период выше на 20%, чем обычно. Номер стоит около 8 тысяч за сутки.
20: Интерес есть, безусловно, но ввиду того, что все ательеры, я так полагаю, ожидают все-таки традиционно хороший спрос на эти даты, цены уже повышены на эти даты, но пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за 2 недели, за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории. Они изначально уже держат цену, скорее всего, повышают зависимость от уровня инфляции к предыдущему году, и они забиваются первыми. Потом действительно уже, когда формируются поездки у средств массовой информации, у каких-то других представителей администрации региональных и так далее, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4. Если в обычной жизни 4, то они едут в 3. Таким образом, немножко на период форума у нас вот такая вот ступенчатая спрос образуется.
13: Ольга Киселева, гендиректор трёхзвёздочной гостиницы «Адмиралтейская». Главная тема Петербургского форума в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Деловая программа будет обширной. Участники форума обсудят важные для отечественного бизнеса вопросы. Анонсировал сегодня Владимир Путин. Уже начала появляться информация и о закрытых вечеринках во время форума. Одна из них, как пишет «Комсомольская правда», концерт Григория Лепса. Артист анонсировал загородный клуб «Бор-812». Билеты продаются по цене от 65 до 170 тысяч рублей. В России набирает обороты мошенничество «Сказка». Среди регионов по автофроду лидирует Смоленск. За последние 3 года там резко выросло число ДТП, и страховые компании прямо называют часть аварий липовыми. Их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. В итоге для обычных водителей каска в Смоленске может либо сильно подорожать, либо стать вовсе недоступным. Во Всероссийском союзе страховщиков считают, проблема решится только при тесной совместной работе страховщиков, МВД, прокуратуры, Центробанка, судов и местной администрации, говорит член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
2: Как показывает многолетний опыт, процветают жулики там, где у местных властей не хватает сил с ними бороться. Страховые компании прекрасно видят, что это ДТП липовое или что есть другие какие-то признаки мошенничества. В большинстве случаев вот этим криминальным, с позволения сказать, бизнесом занимаются люди не очень искушенные, и они не очень хорошо фальсифицируют обстоятельства. Но проблема в том, что страховая компания — это же не правоохранительный орган, она сама не может возбудить дело, провести следственные действия. Это все задача правоохранительных органов. Проблема в том, что дальше эти подозрения превратить в мотивированный даже просто отказ в выплате намного сложнее, чем жулики пользуются. Это, по сути, организованные группы, в которые входит много разных людей. Это могут быть и сотрудники страховой компании, и эксперты, и страховые агенты, и так далее.
3: Какие машины чаще всего используются в таких схемах?
2: В ОСАГО для мошенничества используются абсолютно любые автомобили. А вот по КАСКО в первую очередь стараются использовать автомобили, у которых расчетная стоимость ремонта большая, а на самом деле в гараже можно отремонтировать задешево. И вот эта разница между расчетным ущербом и фактическим ремонтом позволяет довольно неплохо зарабатывать. Приведу простой пример. Отремонтировать дверь на каком-нибудь BMW можно тысяч, например, за 50. Но если по правилам завода-изготовителя ее нужно поменять, то можно добиться от страховой компании выплаты за замену двери, при этом ее не меняя, а просто подшаманив в гараже. И эта выплата может составлять и 300, и 500 тысяч рублей. Поэтому иногда это может быть двукратная разница, а иногда и многократная.
3: Может ли эта ситуация повысить стоимость каска в Смоленске?
2: Конечно, если ситуация выйдет из-под контроля, они могут поставить просто запретительный тариф в Смоленской области. Такие прецеденты я помню, когда в некоторых регионах, где была аномально высокая аварийность и аномально высокое количество попыток мошенничества, стоимость полиса становилась просто недоступной для подавляющего большинства водителей.
13: Глеб Веленский, группа содействия «Дельта». В прошлом году в пятерку лидеров по числу мошенничества по КАСКО с ДТП вошли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Татарстан, Самарская и Воронежская области. Если вы не отдадите телефон, они достанут пушки. Сергей Лавров сделал замечание журналисту на пресс-конференции в Индии. Глава российского МИДа дважды прерывал свое выступление из-за репортера, который громко разговаривал по телефону. После первого замечания и просьбы покинуть зал журналист не снизил громкости. Тогда министр уже обратился к охране с просьбой вывести нарушителя и сказал ему: «Сэр, прошу прощения, если вы не отдадите охране свой телефон, они достанут оружие».
4: Мы подтвердили в ходе встречи главы правительства и на переговоры с министром иностранных дел все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, huh? It's either you yourself or your phone who always speak. На встречу премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили: Look, can you leave us? I am not joking. Can you leave us, please?
21: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
4: Ребят, выведите его отсюда. Sir, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
13: На этой пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию в этом году. Стороны готовят визит.
31: Реклама.
24: Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот

0: «Собачьи фамилии» на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Ценные бумаги.
1: Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 85 копеек за обыкновенную и столько же за привилегированную акцию. На выплату дивидендов направлена часть нераспределенной прибыли в размере 37 миллиардов рублей. Выплату физлицам производит регистратор ПАО «Сургутнефтегаз» АО «Сургутинвестнефть», а юрлицам ПАО «Сургутнефтегаз». Отсечка установлена на 16 июля.
2: Отчеты и планы.
1: Чистая прибыль «Акрона» по МСФО упала в первом квартале 2026 года в 5,4 раза и составила около 2,7 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка при этом снизилась на 22% до 52 миллиардов рублей. Показатель EBITDA в 1,7 раза до 15,5 миллиардов рублей. Группа «Акрон» занимается производством минеральных удобрений и добычей горно-химического сырья. Основной ее бенефициар – предприниматель Вячеслав Кантер. В январе правительство включила ПАО «Акрон» в перечень экономически значимых организаций. Исследовательское агентство «Юфорс» составило рейтинг российских банков по удобству и эффективности сервиса «Чарджбэка» – процедуры оспаривания операций по карте и возврата средств. Лидером рейтинга признан «Т-банк». По данным исследования, удобнее всего оформлять «Чарджбэк» через его мобильное приложение, веб-версию и колл-центр. Высокий уровень сервиса также отмечен в «Газпромбанке» и «Альфа-банке». Аналитики фиксируют, что россияне стали втрое чаще возвращать деньги через «Чарджбэк». Основной причиной роста популярности услуги стали массовые незаконные списания за подписки, с которыми, по данным исследования, сталкивались до 60% пользователей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В 17:48 в Москве вы слушаете Business FM. Трамп завершил свой визит в Китай. Существенных прорывов добиться не удалось, но появилось много новых мемов. Как пишет Рейтер, американский президент не смог договориться с Пекином по давлению на Иран для заключения сделки. Это несмотря на то, что всю поездку Трамп, цитата, восхвалял Си Цзиньпина. Правда, подчас довольно неловко. Например, американский президент сказал, что в Голливуде не удастся найти актера, который смог бы сыграть в кино роль китайского лидера, потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Еще в соцсетях разошлись кадры с государственного банкета. Когда председатель КНР отошел из-за стола, Трамп заглянул в папку, которую Си оставил на столе. Смог ли он там что-то прочитать, неизвестно. В последний день визита китайский лидер провел американского президента по саду Чуньнаньхай. Это резиденция руководства КНР. Там у них произошел довольно забавный диалог.
4: Хорошее местечко. Мне нравится. Когда в Китай приезжают президенты и премьер-министры из разных стран, вводите ли вы их в этот сад?
5: Очень редко. Для дипломатических мероприятий эта локация почти не используется. Но, например, здесь был Путин.
4: Хорошо.
3: Во время прогулки Трамп назвал розы, посаженные в саду, самыми красивыми, которые он когда-либо видел. Си пообещал отправить в Штаты семена. В соцсетях шутили не только над лидерами, но и над американскими бизнесменами, которых Трамп взял с собой в Китай. Например, во время государственного банкета Илон Маск кривлялся на совместном фотографировании с другими миллиардерами. Еще в соцсетях активно обсуждали то, что члены американской делегации, по данным Fox News, использовали в ходе поездки временные телефоны, так как опасались взлома со стороны китайских спецслужб. А «Нью-Йорк Пост» сообщила, что члены делегации США не взяли на борт самолета ничего из того, что им выдали в Китае. Аккредитации, значки и прочее, цитата, выбросили в мусорный бак у подножия трапа.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
3: Леш, приветствую тебя.
6: Добрый вечер.
3: Ну, не про американского президента, но про американскую валюту. Курс доллара сегодня опустился ниже отметки 73 рубля и сейчас стоит 72,89 на межбанке.
6: Ну вот, судя по движениям, да, закрепляется доллар ниже 73, если учитывать еще и ситуацию на международном валютном рынке, то и там доллар уже второй день подряд падает ниже 73, и это значит, что доллар США обновляет у нас минимальные значения с февраля 2020 года.

0: 2023 года. Вот такие интересные события у нас происходят с долларом, ну и, соответственно, с российским рублем. Но китайская валюта сегодня тоже снижается. Рубль продолжает расти. Причем это у нас только, можно сказать, первая половина месяца, первая половина мая. А вот вторая половина мая может еще добавить рублю оптимизма в плане того, что там продажи валюты могут вырасти со стороны экспортеров перед единым днем уплаты налогов. Но пока, если рассматривать китайскую валюту, цепляется она за уровень 10 рублей 70 копеек. Ну, кто-то называл 10.75 таким ключевым уровнем. Вот сегодня его пробили, ушли ниже. Так что рубль продолжает расти, но здесь все то же самое. Приток валюты сейчас достаточно высокий. Вспомним данные Банка России, которые были предоставлены рынку на текущей неделе. И согласно этим данным, нефинансовые компании увеличили в апреле продажи валюты в два раза. И объем почти 30 миллиардов долларов. А что касается крупнейших экспортеров, то они вообще в три раза в апреле по сравнению с мартом увеличили продажи валюты и продали на 7 миллиардов 300 миллионов. Так что, судя по этим даже данным, можно предположить, что достаточно большой, я бы сказал, огромный по сравнению с тем, что мы наблюдали в начале года, поток валюты сейчас в страну наблюдается. Соответственно, спрос пока не очень. Да, в апреле население покупало валюту на повышенных, скажем так, объемах, но это было перед майскими праздниками, не будем про этот фактор забывать. А так, как говорят на рынке, со стороны импортеров-то не очень уж и высокий спрос сейчас присутствует. Ну и пока бюджетное правило тоже не балансирует эту ситуацию, учитывая, что покупки валюты крайне низкие. Валюты в фонд благосостояния. Так что вот сейчас, да, для рубля хорошее время. Но посмотрим, какой уже следующий будет период и какими объемами будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. Может, там, конечно, объемы будут и гораздо выше майских, но это будет только после 4 июня. Так что у рубля есть шансы еще укрепиться, на мой взгляд. Что касается рынка акций, ну, здесь, в общем, вернулось какое-то такое отчаяние полное на рынок. Вновь мы возвращаемся к уровням 2600 по индексу Московской биржи, 0,8% потери, 2635 пунктов. Но теперь посмотрим, пойдем ли мы ниже 2600. Попытки были неудачные пока, но и выше 2700 тоже попытки неудачные. Так что пока сохраняем коридор. Ну и цены на нефть, казалось бы, растут. Не помогает это российскому рынку акций. Выше 109 долларов торгуется баррель смеси Brent. Но здесь рынок понял, что даже встреча лидеров США и Китая не привела к каким-то, не знаю, даже вот какой-то небольшой деэскалации в районе Ормузского пролива, Персидского залива. И вновь, как мы видим, остается он по факту закрытым. Ну и соответствующую рыночную реакцию мы и наблюдаем.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены. Музейные ценности на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
2: Ирена Понарошку, предприниматель, медиамагнатка, как я ее называю, рассказывала мне «Между делом», как в ее предпринимательской жизни утвердился кактус опунция.
3: Я вот не могу сказать, что я когда-либо была фанатом кактусов или суккулентов. Нет, я как бы девочка-девочка, я люблю, чтобы красивые цветочки были, поэтому не то чтобы кактусы мне как-то были эстетически или идеологически близки, но мы с университетом Сириуса, с сочинским, выпускаем 3 продукта новых, которые будут иметь прямо научную базу. Такого нету, я думаю, ни у кого в России вообще. То есть это такое первое большое сотрудничество. Сотрудничество бренда российского с российской наукой.
2: А как ты принимала решение, вот что выпускать, какие продукты людям нужны?
3: Я люблю работать не одна, я люблю работать в команде. И у моих партнеров 10-летний опыт уже к этому времени был. А у меня был к этому времени 35-летний мой женский опыт. Что я люблю на себя мазать. И я понимала, что мы начнем вообще с супер базового минимума. Это просто сыворотка, крем, тоник, умывалка и молочко для тела. Потом уже мы начали нанизывать другие продукты туда. У нас сейчас гораздо больше уже продуктов, но это был тот базовый минимум, с которым мы стартанули. И только спустя 1.5 года мы начали добавлять другие продукты, потому что у нас, в принципе, на каждый новый продукт уходит реально 1.5 года. Я не знаю, почему так долго, меня это сильно раздражает, но быстрее у нас не получается. Я люблю долго, когда дело касается любви. А когда дело касается производства и бизнеса, очень хотелось бы побыстрее.
2: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: «Между делом» на Бизнес FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 17.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Самолет Ил-76 с российскими военными, возвращенными в результате обмена из украинского плена, приземлился в Подмосковье. После этого военнослужащие отправились к автобусам, передает ТАСС. Ранее в Минобороны России сообщили, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских военнослужащих, взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Тела 3 погибших обнаружены после пожара на объекте «Транснефти» в Башкирии. Поиски 4-го работника продолжаются. Еще 3 находятся в больнице, сообщила пресс-служба компании. Там отметили, что родным погибших будет оказана вся необходимая помощь. В среду во время работ на выведенном из эксплуатации резервуаре линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» произошел взрыв с последующим возгоранием. Причиной послужило воспламенение газовоздушной среды внутри резервуара. Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение в регионах законодательных запретов, направленных на защиту территории от затопления. Глава государства также рекомендовал предусмотреть дополнительные меры, исключающие возможность освоения зон затопления до обеспечения инженерной и иной защиты. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Кроме того, Путин поручил ускорить внесение изменений, предусматривающих отнесение конструкций, защищающих от затопления, к сооружениям повышенного уровня ответственности. BBC не подтвердила возможное возвращение Top Gear TV. Информации о новых съемках нет, заявил представитель медиагруппы. Ранее издание Sun писало, что студия приступила к разработке продолжения, посвященного авторынку телевизионного проекта. По данным Sun, шоу Top Gear может быть воссоздано в 2027 году. Перезапуск приурочат к 50-летнему юбилею первого выпуска программы. BBC, как сообщает Sun, уже начала поиск 3 ведущих. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве на 6 вечера в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин отметил позитивные статистические данные в экономике за март. ВВП России прибавил 1,8% после сокращения на 1,1% в феврале. В частности, выросло промпроизводство, а безработица находится на минимальном уровне. А президент поручил закрепить положительную динамику. При этом в прогнозах Минэкономразвития оптимизм по ВВП упал сразу втрое. Объем небольших банковских вкладов до 1 000 000 рублей сократился более чем на 7% с начала года. Крупных до 10 миллионов, наоборот, вырос на 5%. Таковы данные СВ. При этом в целом сумма депозитов граждан практически не изменилась. 65 триллионов рублей. Почему так происходит? В России за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше года-года, подсчитал Forbes среди наиболее уязвимых отраслей. Ритейл, бьюти-услуги, общепит. Эксперты прогнозируют, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них. Подробности на Business FM. Владимир Путин отметил позитивные статистические данные в экономике за март. ВВП России прибавил 1,8% после сокращения по данным Минэко на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство, а безработица находится на минимальном уровне. Об этом президент заявил на совещании с правительством по экономическим вопросам.
7: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%.
6: Президент поручил закрепить положительную динамику, чтобы рост становился более устойчивым. В середине апреля Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о снижении ВВП в начале года. Одной из причин стал календарный фактор. В январе было на 2 рабочих дня меньше, чем в прошлом году. Но, по словам президента, эти причины снижения не ограничиваются. На апрельском совещании Владимир Путин сказал, что ждет предложение по дополнительным мерам для возобновления роста экономики. Вскоре после этого вышла статистика по промпроизводству, которая вышла на хороший рост в марте. И в целом оказалось в плюсе по итогам первого квартала. Это прокомментировал глава РСПП Александр Шохин в интервью Business FM в конце апреля.
8: Ну, видимо, Владимиру Владимировичу надо чаще проводить совещания, где он жесткую оценку дает тому, что происходит в экономике, и видимо, сразу исправляться начала ситуация. То есть экономика отреагировала на критику со стороны президента. Но если говорить серьезно, безусловно, мы понимаем, что есть сезонные колебания, это тоже повлияло. Но самое главное то, что действительно президент не устраивала тенденция. Тенденция к тому, что динамика экономического роста оказалась ниже нижней планки прогнозом.
6: Александр Шохин, глава РСПП. Ранее на этой неделе Минэкономразвитие пронизило прогноз роста ВВП в этом году сразу в 3 раза, всего лишь до 0,4% вместо прежних 1,3%. Объем небольших банковских вкладов стал меньше, а вот в крупных, наоборот, вырос. Вклад населения на сумму меньше 1 000 000 рублей сократились с начала года на 7,3%, говорится в данных мониторинга агентства по страхованию вкладов. При этом в целом суммы депозитов граждан с начала года практически не изменились. Сейчас это около 65 триллионов рублей. А падение небольших вкладов компенсировал рост в более крупных, например, объем вкладов на сумму от 3 до 10 миллионов рублей увеличился почти на 5%. Почему так происходит, мы обсудили с начальником аналитического отделения инвесткомпании Рекомтраст Олегом Абелевым.
9: Мне кажется, это вполне логично, с учетом смягчения денежно-кредитной политики и снижения ставки. Спрос на срочные вклады снижается, поскольку первым всегда реагирует на смягчение ставок банки именно по краткосрочным срочным вкладам. Возможен переток частичных средств в альтернативные инвестпродукты. Я бы рассказал более мягкого инструмента долгового рынка, прежде всего федеральные облигации. В принципе, там достаточно высокие ставки для практически безрисковых или очень малорисковых бумаг, к которым ФЗ относятся. И уж они точно выше, чем по срочным банковским вкладам.
10: А что по поводу рынка недвижки? Нет ощущения, что туда часть могла перетечь? Или это нелогично?
9: Пока нет ощущения. С точки зрения сделки за наличные, традиционно, как ни странно, там эти объемы не снижались. Те, кто имеет на руках готовую ликвидность и готов за эту ликвидность приобретать жилье, они это делают. Причем они делали это на протяжении последних полутора лет. Основные все волатильные американские горки на рынке недвижки были связаны с использованием заемных средств. Вот там действительно пока еще спрос очень-очень слабо начал восстанавливаться.
10: Все-таки про крупные вклады. Непонятно, почему они растут.
9: Потому что, как правило, крупные вклады – это долгосрочные вклады. Долгосрочные вклады традиционно очень большим лагом реагируют на снижение ставки. И многие воспринимают эти вклады как часть условной кубышки.
11: Олег Абелев, Рекомтраст, независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов, также связывает снижение объема небольших вкладов с падением ключевой ставки. А вот чем, по его мнению, объясняется рост объема более крупных депозитов.
12: Если говорить о крупных вкладах, то мое допущение, что их рост объема связан во многом с реинвестицией полученных процентных платежей. То есть обладатели больших вкладов, получая проценты, не выводят их из этого оборота и, по сути, добавляют в массу вкладов. Поэтому в данном случае я уверен, что у людей уже есть какая-то текущая ликвидность и текущая позиция в наличных, и, получая процентный доход, они предпочитают реинвестировать его путем вкладов, а не выводить из финансовой системы.
11: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт. Если судить по прошлогодней статистике СВ, год назад в этом же периоде, то есть в первом квартале, сокращение объема небольших вкладов было не таким значительным, менее 4%. ЦБ ранее отмечали, что в марте депозиты не росли, поскольку люди интересовались альтернативными финансовыми инструментами и стремились сформировать запас наличных на текущие расходы. Выжить любой ценой и оптимизироваться. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше год-года среди наиболее уязвимых отраслей ритейл, бьюти-услуги и общепит. Эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозируют, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них.
4: «Бизнес говорит».
13: CEO компании Neppy Club Роман Квиникадзе.
14: Со своей стороны и по сообщениям коллег, тон один и тот же. Снижение выручки, налоговая нагрузка, капитал остается недоступным. И те, кто торгует на маркетплейсах, ищут все варианты, чтобы оттуда выйти, при этом сохранив какие-то объемы продаж для поддержания общей выручки. Весь 25-й год мы находились под сильным прессингом супердорогого капитала и повышение каждой квартал комиссии на маркетплейсах. И в 2026 году мы трансформируем бизнес очень сильно. Снижение расходов колоссальное. Маркетинг людей, операционные расходы, трансформация в цифровые направления, перестройка собственного канала продаж в виде сайта. Давно этим занимались, но в какой-то момент он сильно начал конкурировать с маркетплейсами. А сейчас снова нужно этим заниматься. Создавать нишевый магазин для нашей аудитории. Для нас сейчас критичнее всего стабильные, дешевые, долгие деньги. Плюс должна быть какая-то политика со стороны государства, которая защищает российский бизнес от международного. Практически все китайские производители в любом случае более конкурентоспособны. Буквально вчера общались с другом, который занимается проектированием и созданием систем промышленной водоочистки на крупных предприятиях. Они говорят, что такого у них давно не было. Ни платежи, снижение объема заказов. То есть они одни из крупнейших игроков на рынке. Это даже не торговля и не общепит.
13: Гендиректор Финфлеер Ксения Рясова.
15: Что нас беспокоит, Финфлеер, больше всего? Неадекватные арендодатели. Вот сейчас воюем в Ярославле. Как такое может быть, что мы платили аренду 100% от выручки? Я даже не знаю, как-то государство должно в это вмешаться, потому что по договору мы должны платить деньги, но это больше, чем выручка вся за месяц работы. А чем мы платим? Должны налоги поставщикам, зарплату. Тоже оптимизируем точки, закрываем магазины класса С и Д, такие низкооборачиваемые, и Очень сильно оптимизировали штат в офисе. Сейчас у нас прям по минимуму людей.
13: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
16: Залог нашего успеха – это то, что мы не меняли цены по всем видам товаров. Последнее повышение у нас было в марте 2025 года. В 2023 году мы поставили себе задачу вернуть все кредиты и работали на увеличение собственных средств. Вот сейчас практически все кредиты мы отдали, и, соответственно, нагрузка кредитная и процентная у нас сейчас минимальна. Мы изменили технологии, инвестировали в производственную логистику, в автоматизацию. Немножко сократили количество людей, при этом увеличился объем производства. Это дало нам возможность не повышать цены и сыграло ключевую роль в том, что сейчас у нас объем производства не падает, а немного, но растет. Мы расширяем нашу клиентскую базу, потому что, видимо, таких производств немного, которые не меняли за это время цены.
17: Но наблюдение за коллегами по рынку, многие ли действительно оптимизируют или закрывают бизнес? Если мы говорим про общепит, сейчас летний сезон, насколько своевременно?
16: Насколько я вижу, идет некоторое снижение спроса со стороны высокого ценового сегмента и среднего. А нижний, то, что мы называем фастфудом, если не растет, то, по крайней мере, снижается. Если раньше на каждую закрытую точку появлялось 3 новых, то сейчас на каждую закрытую появляется еще одна открытая.
11: Как пишет Forbes, среди брендов одежды тяжелую ситуацию переживает Gate31. Его основатель Денис Шевченко сообщил об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети либо закрываются, либо тоже оптимизируются. Zenden закрыл половину магазинов. Orbi и Modis подали заявление о банкротстве. Продовольственный ритейл Вкусвилд закрыл почти 300 магазинов, а косметические сети Эль Летуаль 50 планирую закрыть еще в 3 раза больше. В общепите сеть «Шоколадница» закрыла около 40 точек, чтобы снизить арендные расходы.
1: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
18: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-80-54.
18: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
1: После службы в бизнесе.
19: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
1: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
20: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
1: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Татарстан. Зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
0: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. Татарстан откроет представительство в Омане. На встрече в Казани глава республики Рустам Минниханов и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин обсудили развитие сотрудничества с оманской делегацией. Минниханов подчеркнул важность партнерства в энергетике, нефтехимии, машиностроении, судостроении, логистике и цифровых технологиях. Татарстан рассматривает Оман как перспективного партнера, особенно в халяль-индустрии и партнерском банкинге. Хуснуллин отметил рост отношений между странами, несмотря на колебания товарооборота, а президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подчеркнул, что сотрудничество с Оманом перспективно, особенно на фоне нестабильности в Ормузском проливе. В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Завтра в республике воздух местами прогреется до плюс 31 градуса. Предупреждение будет действовать с 16 по 22 мая. В эти дни среднесуточные температуры воздуха будут на 9-11 градусов выше нормы. В регионе 16 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем потеплеет до плюс 26, местами 31 градуса. Аналогичная погода в этот день ожидается и в Казани. Днем в столице Татарстана от 28 до 30 градусов тепла. МЧС в такие дни рекомендует надевать светлую одежду и головные уборы. Также в ведомстве советуют употреблять больше воды, чтобы не получить тепловой удар и нарушение сердечной деятельности из-за перегревания. В Казани на 40 дней закрыли эндоскопический кабинет одной из частных клиник, расположенной в центре города. Поводом для проверки клиники на улице Пушкина стало подозрение на инфекционное заболевание у одного из пациентов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В клинике выявили ряд нарушений. В частности, там не соблюдался противоэпидемический режим, нарушалась методика обработки эндоскопов, отсутствовал необходимый бактериологический контроль. Кроме того, были выявлены факты многократного использования одноразовых материалов, нарушения условий хранения медицинских изделий и лекарственных препаратов. Также обнаружено, что персонал не соответствовал необходимым квалификационным требованиям, не соблюдался график профилактических прививок. Сейчас помещения эндоскопического кабинета опечатаны. Ремонт казанского ТЮЗа завершится уже в этом месяце. Об этом сообщил первый замначальника инспекции Госстройнадзора Татарстана Ильфарт Сафиулин. Работы охватывают первый и второй этапы обновления здания театра. Ранее «Реальное время» писало, что стоимость реконструкции здания казанского ТЮЗа превысила 2 миллиарда рублей. Будущий облик театра определили еще прошлым летом. Архитектор Елена Валеева предложила концепцию интерьера-трансформера. Она описала проект как чистый лист, то есть пространство будет меняться вместе со спектаклем, наполняясь новыми деталями, нарисованными жителями и разным антуражем. Такая гибкость позволит ТЮЗу каждый раз выглядеть по-новому. Сегодня «Акбарс» на домашней площадке проведет третий матч финальной серии Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива». Встреча в Татнефть-арене начнется в 19:00. После двух игр счет в серии равный – 1-1. «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне ярославцы в финале обыграли челябинский «Трактор». «Акбарс» в последний раз завоевывал трофей в 2018-м. В Казани несколько дворов оформят по мотивам сказок народов Поволжья. Мэр Ильсур Медшин сегодня посетил площадки в Новосавиновском районе на улице Фатыха Амирхана и Чуйкова. Во дворах появится крупнейший в республике игровой комплекс, спортивная площадка, футбольное поле, зона с тренажерами, столы для тэкбола и настольного тенниса, также площадка для выгула собак, общественный огород и зона отдыха у озера с реконструированным пирсом. Сейчас в Казани по программе «Наш двор» обновляют 69 дворов. Всего в этом году в городе благоустроили 246 территорий. К 2027 году останется привести в порядок еще 301 двор. Готовность программы, учитывая реализацию плана на этот год, составит 91%. В Казани стартовали бесплатные орнитологические экскурсии в рамках проекта «Дом для птиц». Во время первых наблюдений в парке Горького участники с биноклями и аудиогидами увидели трясогусок, пеночек, зябликов и поползней. Об этом сообщает городской портал КЗН.ру. По словам орнитолога Софии Хохлачевой, в парке обитает более 30 видов, включая дятлов, неясытей и ястребов-перепелятников. Экскурсии продлятся до конца июня. Прогулки запланированы на 22 мая и 26 июня в русско-немецкой Швейцарии. 30 мая пройдет в парке Горького, 6 июня на Большом Чайковом озере, 9 июня в Сосновой роще. В рамках проекта студенты КФУ также исследуют городскую орнитофауну. Первые результаты представят осенью. Начало всех прогулок в 9 утра. Венер Дельмеев, служба информации бизнеса ФМ Казань.
0: Для слушателей старше старше 12 лет.
1: Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
1: Лермонтов, Ставрополье. 23 тысячи жителей. В 1953 году в Ставропольском крае началось строительство горно-химического рудного управления. Уже через три года окрестное поселение стало настолько крупным, что получило статус города и имя в честь поэта-классика.
2: Как появлялись города на Бизнес FM.
18: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
3: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом.

0: Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после ночной атаки ВСУ. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщила пресс-служба администрации города. Как сообщил ранее губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате украинской атаки повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки дрона упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек, четверо погибли, среди них ребенок. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана еще не завершена. Американская сторона осуществила задуманное на 70-75%, поэтому Вашингтон намерен продолжить военные действия. Трамп отметил, что США объявили о прекращении огня с Ираном по просьбе других стран, а именно сделали одолжение Пакистану. По его словам, американские силы уничтожили 85% производства баллистических ракет, а также полностью уничтожили флот и ВВС Ирана. Он пригрозил уничтожением критической инфраструктуры Ирана за два дня, подчеркнув необходимость добиться приостановки развития иранской ядерной программы на 20 лет. МИД КНР анонсировал госвизит Си Цзиньпина в США осенью в ответ на приглашение Дональда Трампа. Стороны должны приложить усилия, чтобы подготовиться к взаимодействию между лидерами, создать благоприятную атмосферу и добиться новых результатов, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. По его словам, китайско-американские отношения – это самые важные и сложные двусторонние отношения в мире. В ходе визита Трампа в Китай главы договорились поддерживать контакты посредством встреч, телефонных разговоров и обмена письмами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой, сообщает Рейтер. По данным агентства, в некоторых районах Гаваны электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Ранее министр энергетики Кубы признал, что в стране полностью закончились запасы дизтоплива и мазута. Что об этом говорят жители? В России набирает обороты мошенничество «Сказка». Среди городов лидирует Смоленск. За последние 3 года там резко выросло число ДТП, и страховые компании прямо называют часть аварий липовыми и их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. Как с этим бороться? И Петербург готовится к экономическому форуму, а до него осталось чуть более 2 недель. Распроданы уже номера петербургских отелях, сколько они сейчас стоят и ждут ли таксисты баснословных заработков? Подробности на Бизнес FM.
2: Реклама.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой. Об этом сообщает Рейтер. Агентство пишет, что в некоторых районах Гавана, кубинской столицы, электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет, и объединенный народ никогда не будет побежден». Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла Олеве заявил, что в стране полностью закончились запасы дизтоплива и мазута, и ситуацию назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовые, говорит житель Гаваны Игорь.
6: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все ходят, конечно, и удивляются.

0: почему, как говорится, ничего не происходит? Ну, очень много проблем с электричеством, и этих больших проблем хватает по всей Кубе. В провинциях во многих света не бывает по 20, по 22 часа. Электричество дают на 2 часа в сутки. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволило покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО, и сегодня должны начать продажу бензин. С бензином очень тяжелая ситуация, то есть выдавали по 20 литров бензина в машину, люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
1: А насколько протесты массовые? Вот?
0: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Человек, ну, до 100. Больше я не видел ни разу. И народ на улицах абсолютно спокоен. Мне много кто звонит и спрашивают, и говорят, тут нам такую жуть рассказывают, что у вас там такое все творится. Да нет, идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Просто забывают опять добавить. То есть там очереди, да, бывают. Но это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
2: Жители Гаваны, Игорь. Дефицит электроэнергии на Кубе резко обострился, когда Трамп пригрозил ввести пошлины на любые страны, которые поставляют топливо Кубе. Белый дом хочет ослабить правительство острова, чтобы добиться смены режима. А госсекретарь США Рубио заявлял, что Штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на $100 миллионов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, по словам Рубио, цитата, «коррумпированный кубинский режим». Петербург готовится к экономическому форуму. До него осталось чуть более 2 недель. А распроданы ли уже номера в петербургских отелях и ждут ли таксисты баснословных заработков? Об этом Наталья Шашина.
3: Судя по данным сервисов бронирования, в петербургских отелях категории 4 и 5 звезд пока еще не полный солд-аут. Но в Астории, Лотте, Four Seasons номеров на даты с 3 по 6 июня уже нет. В Гельвеции еще можно найти номер. 3 ночи обойдутся минимум в 503 тысячи рублей. В отеле будет 100% загрузка, ожидает владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы. Рост цен, по его словам, примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
4: Цены, ну, уже по сложившейся традиции, ежегодно они растут, потому что растут и расходы, и, кроме того, растут и ожидания выполнить бюджет, потому что у нас очень мало периодов в году сейчас таких горячих, таких как экономический форум, поэтому, конечно, гостиницы пытаются наверстать недополученную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
3: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих ательеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
5: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за 2 недели за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, у каких-то других представителей администрации региональных и так далее, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
3: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
6: подзаработать не удастся?
7: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывает, связь выключает, ЗСД закрывает. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я, потому что приезжает куча каких-то мерседесов, я даже не знаю, что это за мерседесы, и начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно присутствует в центре города. Но могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW пятерка, хотят люди ездить за 1700, что ли, час или что-то такое, или за 2.
6: Там же еще минус бензин за 1700.
7: Да.
3: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, ну, например, вход на пленарное заседание, только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: В России набирает обороты мошенничество «Сказка». Среди регионов по автофроду лидирует Смоленская область. За последние 3 года там резко выросло число ДТП. И страховые компании, прям называя часть аварий липовыми, их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. В итоге для обычных водителей каска в Смоленске может либо сильно подорожать, либо стать вовсе недоступным. В Всероссийском союзе страховщиков считают, проблема решится только при тесной совместной работе страховщиков МВД, прокуратуры, ЦБ, судов и местной администрации. Говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
8: Как показывает многолетний опыт, процветают жулики там, где у местных властей не хватает сил с ними бороться. Страховые компании прекрасно видят, что это ДТП липовое или что есть другие какие-то признаки мошенничества. В большинстве случаев вот этим криминальным, с позволения сказать, бизнесом занимаются люди не очень искушенные, и они не очень хорошо фальсифицируют обстоятельства. Но проблема в том, что страховая компания – это же не правоохранительный орган, она сама не может возбудить дело, провести следственные действия. Это все задача правоохранительных органов. Проблема в том, что дальше эти подозрения превратить в мотивированный даже просто отказ в выплате намного сложнее, чем жулики пользуются. Это, по сути, организованные группы, в которые входит много разных людей. Это могут быть и сотрудники страховой компании, и эксперты, и страховые агенты, и так далее.
9: Какие машины чаще всего используются в таких схемах?
8: В ОСАГО для мошенничества используются абсолютно любые автомобили. А вот по КАСКО в первую очередь стараются использовать автомобили, у которых расчетная стоимость ремонта большая, а на самом деле в гараже можно отремонтировать задешево. И вот эта разница между расчетным ущербом и фактическим ремонтом позволяет довольно неплохо зарабатывать. Приведу простой пример. Отремонтировать дверь на каком-нибудь BMW можно тысяч, например, за 50. Но если по правилам завода-изготовителя ее нужно поменять, то можно добиться от страховой компании выплаты за замену двери, при этом ее не меняя, а просто подшаманив в гараже. И эта выплата может составлять и 300, и 500 тысяч рублей. Поэтому иногда это может быть двукратная разница, а иногда и многократная.
9: Может ли эта ситуация повысить стоимость каска в Смоленске?
8: Конечно, если ситуация выйдет из-под контроля, они могут поставить просто запретительный тариф в Смоленской области. Такие прецеденты я помню, когда в некоторых регионах, где была аномально высокая аварийность и аномально высокое количество попыток мошенничеств, стоимость полиса становилась просто недоступной для подавляющего большинства водителей.
2: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». На прошлом году в пятерку лидеров по числу мошенничеств по КАСКО с ДТП вошли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Татарстан, Самарская и Воронежская области. Если вы не отдадите телефон, они достанут пушки. Сергей Лавров сделал замечание журналиста на пресс-конференции в Индии. Глава российского МИДа дважды прерывал свой доклад из-за репортера, который громко разговаривал по телефону. После первого замечания и просьбы покинуть зал журналист не снизил громкость. Тогда министр уже обратился к охране с просьбой вывести нарушителей и сказал ему: «Сэр, прошу прощения, если вы не отдадите охране свой телефон, они достанут оружие».
10: Мы подтвердили в ходе встречи главы правительства и на переговоры с министром иностранных дел все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, huh? It's either you yourself or your phone who always speak. На встрече у премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили. Look, can you leave us? I am not joking. Can you leave us, please?
11: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
10: Ребят, выведите его отсюда. Sir, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
2: На этой пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию в этом году. Стороны готовят на визит.
12: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
13: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
12: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
13: Говорящие фамилии на Business FM.
12: Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Ценные бумаги.
15: Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 85 копеек за обыкновенную и столько же за привилегированную акцию. На выплату дивидендов направлена часть нераспределенной прибыли в размере 37 миллиардов рублей. Выплату физлицам производит регистратор ПАО «Сургутнефтегаз» АО «Сургутинвестнефть», а юрлицам ПАО «Сургутнефтегаз». Отсечка установлена на 16 июля.
16: Отчеты и планы.
15: Чистая прибыль «Акрона» по МСФО упала в первом квартале 2026 года в 5,4 раза и составила около 2,7 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка при этом снизилась на 22% до 52 миллиардов рублей. Показатель EBITDA в 1,7 раза до 15,5 миллиардов рублей. Группа «Акрон» занимается производством минеральных удобрений и добычей горно-химического сырья. Основной ее бенефициар – предприниматель Вячеслав Кантер. В январе правительство включила ПАО «Акрон» в перечень экономически значимых организаций. Исследовательское агентство YouForce составило рейтинг российских банков по удобству и эффективности сервиса чарджбека, процедуры оспаривания операций по карте и возврата средств. Лидером рейтинга признан Т-банк. По данным исследования, удобнее всего оформлять чарджбэк через его мобильное приложение, веб-версию и колл-центр. Высокий уровень сервиса также отмечен в Газпромбанке и Альфа-банке. Аналитики фиксируют, что россияне стали втрое чаще возвращать деньги через чарджбэк. Основной причиной роста роста популярности услуги стали массовые незаконные списания за подписки, с которыми, по данным исследования, сталкивались до 60% пользователей. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: В 18:47 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Трамп завершил свой визит в Китай. Существенных прорывов добиться не удалось, но появилось много новых мемов. Как пишет Рейтер, американский президент не смог договориться с Пекином по давлению на Иран для заключения сделки. И это несмотря на то, что всю поездку Трамп, цитата, восхвалял Си Цзиньпина. Например, американский президент сказал, что в Голливуде не удастся найти актера, который смог бы сыграть в кино роль китайского лидера. Потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Еще в соцсетях разошлись кадры с государственного банкета, когда председатель КНР отошел из-за стола. Трамп заглянул в папку, которую Си оставил на столе. Смог ли он что-то там прочитать, неизвестно. А последний день визит китайский лидер провел американского президента по саду Джун Наньхай. Это резиденция руководства КНР. Там у них произошел довольно забавный диалог.
17: Хорошее местечко. Мне нравится. Когда в Китай приезжают президенты и премьер-министры из разных стран, вводите ли вы их в этот сад?
18: Очень редко. Для дипломатических мероприятий эта локация почти не используется. Но, например, здесь был Путин.
17: Хорошо.
2: Во время прогулки Трамп назвал розы, посаженные в саду, самыми красивыми, которые он когда-либо видел, и пообещал отправить в штат семена. В соцсетях шутили не только над лидерами, но и над американскими бизнесменами, которых Трамп взял с собой в Китай, например, во время государственного банкета. Илон Маск кривлялся на совместном фотографировании с другими миллиардерами. Еще в соцсетях активно обсуждали то, что члены американской делегации, по данным Fox News, использовали в ходе поездки временные телефоны, так как опасались взлом со стороны китайских спецслужб. Нью-Йорк Пост сообщил, что члены делегации США не взяли на борт самолета ничего из того, что им выдали в Китае, аккредитации, значки и прочее. Цитаты выбросили в мусорный бак у подножия трапа.
19: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
20: Добрый вечер.
2: Ну что ж, российский фондовый рынок продолжает падать. Еще почти процент потерял индекс Мосбиржи. И это несмотря на хороший рост и нефти, и газа. В общем-то, как говорится, не в коня корм.
20: Не хватает, да, нам запала, чтобы вырасти, ну, я имею в виду, конечно, рынок акций. Ну, учитывая все последние расклады и притоки свежих денег, назовем их так, вот в основном предпочитают инвесторы облигации. Причем предпочитают корпоративные облигации. А вот что касается рынка акций, туда, конечно, есть периодический приток средств, но крайне низкие по сравнению с облигацией. Может быть, в этом слабость рынка и заключается, но, как мы видим, идей-то особых нету. Ну, на продажу больше идей возникает, хотя тоже они, можно сказать, беспочвенные. Ну, видимо, 2700 пытались сегодня продавить, то есть не сегодня, а вообще на текущей неделе не получилось. Ну, теперь возвращаемся на 2600. Посмотрим, получится ли уйти ниже. Ну, в целом, пока вот такой коридор сформировали. 2600 нижняя граница, 2700 верхняя граница по индексу Московской биржи. Но зато растет российский рубль. Для рубля сейчас мало что меняется в плане ориентиров. Валюта поступает в страну, валюта поступает на рынок. И согласно обзору рисков финансовых рынков Банка России, крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. Это в 3 раза выше вот эти продажи со стороны экспортеров, чем они были в марте, 2 миллиарда 400. Ну, а если посмотреть в целом, сколько валюты продавали нефинансовые компании, то почти 30 миллиардов долларов. Это в 2 раза выше, чем в марте, соответственно, данные апрельские. Ну, вот это говорит о том, что много валюты поступает на рынок. А судя по тому, что говорят участники торгов, спроса на эту валюту немного. Ну, есть он, конечно, со стороны импортеров, но не тот, чтобы все-таки как-то нивелировать вот этот сильный приток валюты. Плюс еще покупки Банком России валюты и с целью Минфина, то есть с целью бюджетного правила и если брать свои операции Банка России, то получается, что в принципе чуть больше миллиарда рублей тратит Банк России на покупку валют. Это тоже не нивелирует вот эту ситуацию с движением капитала. Но посмотрим, что будет уже в июне. До 4 июня пока вот такие сверхнизкие объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Потом Минфин нам расскажет, какие объемы будут уже после 4 июня. Вот здесь интересно. Если они резко вырастут, то, скорее всего, это может остановить движение российского рубля. Ну, а если не резко вырастут, то для рубля, в общем, будут те же все комфортные условия. Конечно, посмотрим, что будет еще с ценами на нефть. Пока они растут и приближается смесь Brent к уровням $110 за баррель и 109,5 преодолели. Ну, здесь, конечно, рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке, пока она далека от разрешения. Может быть, у рынка были какие-то надежды на встречу лидеров США и Китая. Ну, как мы видим, там пока все ограничивается риторикой. Ормузский пролив остается закрытым. Прогнозы строятся в пользу того, что дефицит еще будет довольно длительный период времени на рынке нефти.
19: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
21: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
19: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Первая пневматическая почта появилась в 1792 году в Вене. Тогда 50-метровая колокольня собора Святого Стефана в центре города была не только европейской достопримечательностью, но и функциональным сооружением, с помощью которого жители Вены решали задачи противопожарной безопасности. Наблюдатель, который находился на верхней площадке колокольни, мог своевременно заметить любой городской пожар, после чего отправлял в близлежащую пожарную часть запечатанное в капсулу сообщение по специальной трубе. Через век преимущество пневмопочты оценили лондонские трейдеры, проложившие трубу между биржей и телеграфом. Вскоре нити воздушной почты опутали Лондон, Берлин и Париж. Скорость доставки на некоторых линиях составляла 60 км в час. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Дело вкуса. С Катей Калиной.
22: Весна – сезон обновлений, и ресторанных меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню «А-ля карт» обновил «Твинс Гаден», увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки и молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом «Иксо». Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил три интересных сэндвича. Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брассерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница посредиземноморской для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
0: «Дело вкуса» на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Наизусть.
5: Михаил Булгаков.
23: Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет. Не говорите за обедом о большевизме и о медицине.
0: Наизусть. На Business FM.
24: Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 18.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Количество киберпреступлений в России по итогам 2025 года сократилось на 12%. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, это произошло впервые за несколько лет, и он выразил надежду, что в текущем году такая тенденция продолжится. В Сухом из Сочи прибыло скоростное судно «Комета». Это его первый регулярный рейс. На борту было 58 пассажиров и 6 членов экипажа. Планируется, что морское сообщение продлится до конца октября. «Комета» будет ходить между Сочи и Сухом 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. Стоимость билета от 2300 до 2800 рублей. Завтра полностью перекроют Садовое кольцо. С 6.30 до 12 часов в обоих направлениях будет трасса закрыта из-за эстафеты под названием Садовое кольцо. С 12.50 внешняя сторона будет закрыта во время проведения московского мотофестиваля. Во Франции на фоне хантавируса спрос на респираторы вырос 5 раз, а на хирургические маски в 4 раза. Об этом сообщила радиостанция «France Inter». А по данным поставщиков, за 3 дня продажи масок выросли с 2400 до 15 тысяч коробок в неделю. Но за 3 дня продажи возросли до 15 тысяч. Магнитная буря, как и ожидалось, накрыла Землю, пока ее уровень не сильнее всего G1, но прогнозируется и повышение до среднего уровня. Буря продлится до конца недели. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
25: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Владимир Путин оценил работу правительства по выправлению ситуации в экономике. Мартовская статистика, по его словам, дает повод для сдержанного оптимизма. Какие показатели выросли и удастся ли Кабмину удержать динамику? Уходят с рынка и не уверены, что вернутся. За первый квартал в России закрылись более 200 тысяч малых и средних компаний. Чаще других прогорают ритейл, бьюти-услуги и общепит. В рубрике «Бизнес говорит» сегодня о реальной истории тех, кто еще держится, за счет чего им удается выживать. Небольшие вклады сокращаются, а крупные растут. За первый квартал объем депозитов до 1 000 000 рублей снизился на 7,3%, сообщили в АСТ. При этом вклады от 3 до 10 миллионов увеличились почти на 5%, что влияет на поведенческую стратегию клиентов банков и почему пока одни переходят в наличку, другие наращивают депозиты. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Владимир Путин отметил позитивные статистические данные в экономике за март. ВВП России прибавил 1,8% после сокращения, по данным Минэка, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство, а безработица находится на минимальном уровне. Об этом президент заявил на совещании с правительством по экономическим вопросам.
26: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность, рост оптовой оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%.
25: Президент поручил закрепить положительную динамику, чтобы рост становился более устойчивым. В середине апреля Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о снижении ВВП в начале года. Одной из причин стал календарный фактор. В январе было на 2 рабочих дня меньше, чем в прошлом году. Но, по словам президента, эти причины снижения не ограничиваются. На апрельском совещании Путин сказал, что ждет предложений по дополнительным мерам для возобновления роста экономики. Вскоре после этого вышла статистика по промпроизводству, которая вышла на хороший рост в марте и в целом оказалась в плюсе по итогам первого квартала. Это прокомментировал глава РСПП Александр Шохин в интервью «Бизнес ФМ» в конце апреля.
3: Ну, видимо, Владимиру Владимировичу надо чаще проводить совещания, где он жесткую оценку дает тому, что происходит в экономике, и видите, сразу исправляться начала ситуация. То есть экономика отреагировала на критику со стороны президента. Но если говорить серьезно, безусловно, мы понимаем, что есть сезонные колебания, это тоже повлияло. Но самое главное то, что действительно президент не устраивала тенденция. Тенденция к тому, что динамика экономического роста оказалась ниже нижней планки прогноза.
25: Александр Шохин, глава РСПП. Ранее на этой неделе Минэкономразвитие неожиданно более чем втрое понизило прогноз роста ВВП в этом году до 0,4% вместо прежних 1,3%. Также министр Решетников доложил президенту, что Минэкономразвитие ждет среднюю цену на нефть Urals в этом году на уровне $59 за баррель, при том, что сейчас она стоит около 100. Стоит отметить, что прогнозы ЦБ по ВВП теперь выглядят даже оптимистичнее, от 0,5% до 1,5% роста в этом году.
5: Прямо сейчас.
25: В Москве суд удовлетворил иск Центробанка к Евроклир на 200 миллиардов евро в полном объеме. Речь идет о замороженных российских активах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на юриста Евроклир. Объем небольших банковских вкладов стал меньше, а вот крупных, наоборот, вырос. Вклады населения на сумму меньше 1 миллиона рублей сократились с начала года на 7,3%, говорится в данных мониторинга агентства по страхованию вкладов. При этом в целом сумма депозитов граждан с начала года практически не изменилась. Сейчас это около 65 триллионов рублей. А падение небольших вкладов компенсировало рост более крупных. Например, объем вкладов на сумму от 3 до 10 миллионов рублей увеличился почти на 5%. Почему так происходит, мы обсудили с начальником аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олегом Абелевым.
6: Мне кажется, это вполне логично, с учетом смягчения денежно-кредитной политики и снижения ставки. Спрос именно на срочные вклады снижается, поскольку первым всегда реагирует на смягчение ставок банки именно по краткосрочным срочным вкладам. Возможен переток частичных средств в альтернативные инвестпродукты. Я бы, наверное, сказал, более мягкого инструмента долгового рынка, прежде всего федеральные облигации. В принципе, там достаточно высокие ставки для практически безрисковых или очень малорисковых бумаг, к которым ФЗ относятся. И уж они точно выше, чем по срочным банковским вкладам.
7: А что по поводу рынка недвижки? Нет ощущения, что туда часть могла перетечь, или это нелогично?
6: Пока нет ощущения. С точки зрения сделки за наличные, традиционно, как ни странно, там эти объемы не снижались. Те, кто имеет на руках готовую ликвидность и готов за эту ликвидность приобретать жилье, они это делают. Причем они делали это на протяжении последних 1,5 лет. Основные все волатильные американские горки на рынке недвижки были связаны с использованием заемных средств. Вот там действительно пока еще спрос очень-очень слабо начал восстанавливаться.
7: Все-таки про крупные вклады. Непонятно, почему они растут.
6: Потому что, как правило, крупные вклады – это долгосрочные вклады. Долгосрочные вклады традиционно очень большим лагом реагируют на снижение ставки, и многие воспринимают эти вклады как часть условной кубышки.
25: Олег Абелев, инвесткомпания «Рекомтраст». Независимые финансовые эксперты и инвестор Максим Ульянов также связывает снижение объема небольших вкладов с падением ключевой ставки. А вот чем, по его мнению, объясняется рост объема более крупных депозитов.
8: Если говорить о крупных вкладах, то мое допущение, что их рост объема связан во многом с реинвестицией полученных процентных платежей. То есть обладатели больших вкладов, получая проценты, не выводят их из этого оборота и, по сути, добавляют в массу вкладов. Поэтому в данном случае я уверен, что у людей уже есть какая-то текущая ликвидность и текущая позиция в наличных, и, получая процентный доход, они предпочитают реинвестировать его путем вкладов, а не выводить из финансовой системы.
9: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт. Если судить по прошлогодней статистике АСВ, год назад, в этом же периоде, то есть в первом квартале, сокращение объема небольших вкладов было не таким значительным, меньше 4%. В ЦБ ранее отмечали, что в марте депозиты не росли, поскольку люди интересовались альтернативными финансовыми инструментами и стремились формировать запас наличных на текущие расходы. Выжить любой ценой и оптимизироваться. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше год к году. Среди наиболее уязвимых отраслей – ритейл, бьюти-услуги и общепит. Эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозируют, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них.
10: «Бизнес говорит».
11: CEO компании Neppy Club Роман Квиникадзе.
12: Со своей стороны и по сообщениям коллег, тон один и тот же. Снижение выручки, налоговая нагрузка, капитал остается недоступным. И те, кто торгует на маркетплейсе, ищут все варианты, чтобы оттуда выйти, при этом сохранив какие-то объемы продаж для поддержания общей выручки. Весь 25-й год мы находились под сильным прессингом супердорогого капитала и повышение каждой квартал комиссии на маркетплейсах. И в 26-м году мы трансформируем бизнес очень сильно. Снижение расходов колоссальное. Маркетинг людей, операционные расходы, трансформация в цифровые направления, перестройка собственного канала продаж в виде сайта. Давно этим занимались, но в какой-то момент он сильно начал конкурировать с маркетплейсами. А сейчас снова нужно этим заниматься. Создавать нишевый магазин для нашей аудитории. Для нас сейчас критичнее всего стабильные, дешевые, долгие деньги. Плюс должна быть какая-то политика со стороны государства, которая защищает российский бизнес от международного. Практически все китайские производители в любом случае более конкурентоспособны. Буквально вчера общались с другом, который занимается проектированием и созданием систем промышленной водоочистки на крупных предприятиях. Они говорят, что такого у них давно не было. Ни платежи, снижение объема заказов. То есть они одни из крупнейших игроков на рынке. Это даже не торговля, не общепит.
11: Гендиректор Финфлеер Ксения Рясова.
13: Что нас беспокоит, Финфлеер, больше всего? Неадекватные арендодатели. Вот сейчас воюем в Ярославле. Как такое может быть, что мы платили аренду 100% от выручки? Я даже не знаю, как это государство должно в это вмешаться, потому что по договору мы должны платить деньги, но это больше, чем выручка вся за месяц работы. А чем мы платим? Должны налоги поставщикам, зарплату. Тоже оптимизируем точки, закрываем магазины класса С и Д, такие низкооборачиваемые. И очень сильно оптимизировали штат в офисе. Сейчас у нас прям по минимуму людей.
11: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
14: Залог нашего успеха – это то, что мы не меняли цены по всем видам товаров. Последнее повышение у нас было в марте 2025 года. В 2023 году мы поставили себе задачу вернуть все кредиты и работали на увеличение собственных средств. Вот сейчас практически все кредиты мы отдали, и, соответственно, нагрузка кредитная и процентная у нас сейчас минимальная. Мы изменили технологии, инвестировали в производственную логистику, в автоматизацию. Немножко сократили количество людей, при этом увеличился объем производства. Это дало нам возможность не повышать цены и сыграло ключевую роль в том, что сейчас у нас объем производства не падает, а немного, но растет. Мы расширяем нашу клиентскую базу, потому что, видимо, таких производств немного, которые не меняли за это время цены.
27: Но наблюдение за коллегами по рынку, многие ли действительно оптимизируют
1: планируют или закрывают бизнес? Если мы говорим про общепит, сейчас летний сезон, насколько своевременно?
14: Насколько я вижу, идет некоторое снижение спроса со стороны высокого ценового сегмента и среднего. А нижний, то, что мы называем фастфудом, если не растет, то, по крайней мере, снижается. Если раньше на каждую закрытую точку появлялось 3 новых, то сейчас на каждую закрытую появляется еще одна открытая.
25: Это был опрос предпринимателей. Как пишет Forbes, среди брендов одежды тяжелую ситуацию переживает Gate31. Его основатель Денис Шевченко сообщил об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети либо закрываются, либо тоже оптимизируются. Zenden закрыл половину магазинов. Orbi и Modis подали заявление о банкротстве. Продовольственный ритейл Вкусвилл закрыл почти 300 магазинов, а косметическая сеть Летуаль 50, планируя закрыть еще в 3 раза больше. В общепите сеть «Шоколадница» закрыла около 40 точек, чтобы снизить арендные расходы.
15: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
16: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
17: Реклама на Business FM в Казани.
18: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 200 83 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
21: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
27: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
28: Вы слушаете радиоканал Business FM Татарстан, зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: Партнер эфира ООО «Канавто-21».
30: Хочу купить автомобиль. Технологичный, безопасный, экономичный, а главное, комфортный, чтобы для всей семьи. Что выбрать?
31: Выбирай современный гибридный Geely EX5 EMI в «Канавто» с выгодой до 580 тысяч рублей только до 31 мая. Geely «Канавто» 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2025 года во всех комплектациях. Испытывается из прямой выгоды. Выгода по программе трейдинг и выгода автосалона. Не оферта.
32: Правовая позиция Айнура Елилова на Business FM.
33: Для слушателей старше 12 лет.
34: В прошлом году в Китае был принят интересный закон, который запрещает блогерам обсуждать в интернете темы медицины, юриспруденции, образования или финансов, если у них нет специального образования. Сделано это для того, чтобы не обладающие профильными знаниями инфлюенсеры не вводили в заблуждение населения, а недавно и у нас появилась подобная инициатива.
32: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
34: В России обсуждается введение нового запрета для блогеров. Если закон будет принят, то по аналогии с Китаем в интернете нельзя будет высказываться на темы финансов, медицины и права при отсутствии профессиональной компетенции. Сегодня многие медийные лица заливают людям в уши советы на тему похудения, омолаживания, криптовалюты, психологии и так далее. В основном они отрабатывают свои деньги за рекламу, а часть из них и вовсе не пробовали продукт, но очень сильно в него верят. Китае большая зона ответственности введена по отношению к самим платформам. Теперь площадки социальных сетей будут контролировать соблюдение их пользователями соответствующих норм и в случае нарушений применять санкции или блокировать. Самим же блогерам грозит штраф около 1 миллиона рублей в переводе на наши деньги. Как это выглядит процедурно? Публикуя контент, инфлюенсер должен предоставить информацию о том, что он реальный эксперт в той области отношений и обладает профессиональной компетенцией, например, имеет диплом или лицензию. Более того, теперь авторы должны указывать источник, из которого была получена информация, ссылаться на его достоверность, либо наоборот, предупреждать о неточности данных. Конечно, подобные законы сильно связывают руки авторам креативного контента, ужесточая цифровую цензуру. Многие китайские пользователи недовольны ограничением свободы слова и творчества, лишением права говорить на ту или иную тему. Сегодня мы оказались в такой матрице, когда грань между правдой и ложью почти незаметна, а интернет перенасыщен фейками. Обладая гигантской сферой влияния, медийные лица создают образ и стиль жизни. Подписчики чаще всего бездумно следуют их советам, покупают средства красоты, вкладывают деньги в финансовый продукт, или же, например, формирует убеждение о том или ином юридическом вопросе. В самом худшем варианте причиняется вред, как в частности это было с блогерской рекламой сыворотки Femme Fatale, которая содержала запрещенные вещества и вызвала сильнейшие аллергические реакции у подростков. А вспомнит распиаренный препарат Ozempic. В большинстве звездных рекомендаций не говорится о его тяжелой побочке и осложнениях. За последнее время особенно много специалистов завелось в сфере биохакинга. Это гигантская индустрия, в которой медийные персонажи рекламируют БАДы, инъекции, различные гаджеты. Один рилс с охватом в несколько миллионов сделает свое дело. Блогеры и производители сорвут большой куш, а вот потребитель, вероятно, получит неэффективные, а то и вовсе опасные для жизни и здоровья средства. Если ввести правовой фильтр по экспертизе в социальных сетях, то блогеры ему явно не обрадуются. Такая мера, с одной стороны, может усугубить цензуру и привести к монополизации сфер. Но с другой стороны, разумные рамки, повышающие достоверность и качество контента, позволят защитить интересы граждан, тем более несовершеннолетних. Любые законодательные ограничения должны быть снабжены механизмом реализации, пока в России не решили, как будет контролироваться псевдоэкспертность в социальных сетях. Здесь важно не уйти в формализм. Диплом можно купить, сертификат тоже еще не признан хорошего человека. При самом абсурдном раскладе, например, тому же Артемию Лебедеву нельзя будет говорить про дизайн, ведь у него нет специального образования. Поэтому нужны и другие критерии, подтверждающие профильность: практика, сертификация, маркировка, дополнительная верификация данных. Возможно, будут устанавливаться специальные цифровые метки. Пока же потребителям стоит самим больше проверять содержание информации и понимать, что за убедительной медийной рекомендацией чаще всего скрывается жирный рекламный контракт. С вами был Айнур Ялилов.
0: Правовая позиция Айнура Ялилова на Business FM.
33: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вопрос к эксперту на Business FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Изобретение одного типа платежей, который будет удобен на все времена, перестало быть актуальным. В последние годы качественная экспертиза ВЭД вышла на новый уровень. Она должна подходить под задачи клиента, обеспечивая надежный и безопасный путь платежа. Банки научились работать, причем в достаточно сложных условиях, предлагая огромное разнообразие способов проведения расчетов. Эти и другие вопросы обсудим сегодня с Ильей Лаврухиным, начальником департамента по развитию корпоративного бизнеса в сети ТКБ банка. Илья, добрый день.
4: Добрый день.
3: Давайте начнем с главного вопроса. Как мне кажется, как санкции трансформируют саму природу международной торговли, а не только ее механизмы?
4: Санкции уже давно перестали быть просто ограничениями. Они стали фактором, формирующим новую архитектуру глобальной торговли. Компания удлиняет цепочки поставок, вводит посредников, использует альтернативные валюты и юрисдикции, что приводит часто к удорожанию операций, но одновременно рождает новые компетенции. Управление неопределенностью, работа с непрозрачными рынками, развитие гибридных финансовых инструментов. Торговля все меньше руководствуется логикой минимальной цены и больше руководствуется логикой выживания в условиях санкционного давления, где надежность платежа и безопасность поставки важнее минимума издержек.
3: А почему в условиях ограничений контроль над платежом становится важнее его скорости?
4: В классической досанкционной модели приоритетом была, конечно же, скорость транзакции. Чем быстрее проходит платеж, тем эффективнее бизнес. Однако в условиях санкционного давления ключевым становится контроль и надежность платежа. Возможность отслеживать платеж, управлять им или даже отозвать становится критически важным. Поэтому бизнес и банки уделяют гораздо больше внимания верификации контрагентов, цепочкам посредников, структурированию расчетов и мониторингу лимитов, чем просто скорости перевода. Бизнес это очень хорошо понимает.
3: А можно ли говорить о конце единой глобальной финансовой системы?
4: Сегодня формируется многополярная финансовая среда, где разные страны используют различные регуляторные подходы, существуют параллельные платежные инфраструктуры, усиливается роль национальных валют, развиваются цифровые активы как альтернатива. Говорить о конце единой системы неправильно, на мой взгляд, но ее единоличная гегемония ослабевает, усиливается роль альтернативных систем, таких как СИПС, СПФС и различные национальные платежные инфраструктуры. Также увеличивается роль региональных валют, что фрагментирует глобальную сеть расчетов. При этом доллар и ключевые западные системы остаются доминирующими, но уже в режиме одного из инструментов, а не единственной транспортной артерии. Таким образом, скорее не конец глобальной финансовой системы, а переход к внутренним сообщающимся сосудам. Я бы так назвал эту систему, когда в рамках индивидуальных систем осуществляется расчет.
3: Вот еще какой вопрос, как мне кажется, тоже важный. Являются ли криптовалюты реальной альтернативой традиционным расчетам по ВЭТ?
4: Криптовалюта активно развивается, но пока не является полноценной заменой. Есть ряд проблем. Это запрет в ряды стран, нерегулируемость, волатильность, риски смешения с серыми операциями и отсутствие универсального регуляторного признания не позволяет пока расценивать крипту как полноценную замену.
3: Как меняется роль банков в новой реальности внешней экономической деятельности?
4: Несмотря на рост альтернативных инструментов, банки остаются ядром системы. Это надежный инфраструктурный партнер, который обеспечивает безопасность, контроль, в том числе построение новых платежных маршрутов. Банки просто из нейтральных проводников, контролеров, превратились в профи санкционного комплаенса. Основной фокус смещается на контроль контрагентов, мониторинг операций, соблюдение лимитов и использование альтернативных платежных систем, а не просто проведение стандартного платежа, как это было до санкционного режима.
3: Какой главный навык становится ключевым для бизнеса в ВЭТ сегодня?
4: Способность работать в условиях неопределенности, на мой взгляд, становится системным навыком. Все меньше шаблонов, все больше стратегических решений и нестандартных инструментов. ВЭТ становится не просто стандартизированным процессом, это постоянная адаптация и поиск новых возможностей для клиента. Поэтому, на мой взгляд, это ключевой навык в текущем изменчивом мире.
3: Илья, большое спасибо за прекрасный ликбез. Я напомню, что в студии Business FM мы разговаривали с начальником департамента по развитию корпоративного бизнеса в сети ТКБ Банка Ильей Лаврухиным.
1: Вопрос к эксперту.
5: Знай меру.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Ли, китайская мера длины, родилась как примерная протяженность обычной китайской деревни от одного конца до противоположного. Сегодня соответствует ровно 500 метрам, а в эпоху Цинь составляла чуть более 400. Великую китайскую стену называют стеной в 10 тысяч ли, хотя в современном пересчете она гораздо длиннее, как минимум в 4 раза.
7: Знай меру на Business FM.
8: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на Бизнес FM в Казани.
10: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука пульт.ру на Ершова 28.
11: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
12: Застройщик ООО СЗ АСД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
19: Срочные переводы.
6: За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Live high and dry. Дословно с английского «оставить где сухо и высоко». Проще говоря, на мели. Сесть на мель в такой морской коллизии не было ничего необычного вплоть до конца 19 века. Это происходило и из-за сложных погодных условий, и из-за ошибок в навигации, и даже намеренно команда могла спасать корабль от крушения, выбирая меньшее зол. Подобные сюрпризы оборачивались серьезными неприятностями для моряков и судовладельцев. Снять судно с мели было довольно хлопотно, поэтому оно могло подолгу оставаться на мелководье без дела. О таких кораблях и говорили «high and dry». Однако позже выражение стало употребляться в переносном значении. «Оставить на бабах, бросить без помощи в затруднительном положении». Срочные переводы на «Бизнес FM».
14: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Маяковка.
1: Москва 19:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд удовлетворил иск Банка России к бельгийскому Евроклир на 200 миллиардов евро. В рублях это около 17,3 триллиона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника заседания, которое проходило в закрытом режиме. Дело рассматривал арбитражный суд Москвы. Инфляция в апреле составила 14%, сообщил Росстат. С января по апрель цены выросли на 3,11%. Накопленная инфляция с начала года впервые оказалась ниже аналогичного показателя 2025 года на 0,01%. В Хельсинки отменили 400 пригородных автобусов из-за угрозы атаки беспилотников. По сообщению Илле, с 5 до 10 утра власти не разрешили водителям выходить на работу. Транспорт не ходил, в результате часть медицинских и социальных работников или не вышли, или опоздали. В итоге ни одного беспилотника на территории страны обнаружено не было. Премьер-министр Финляндии Петери Орпо заявил, что предупреждение было оправданным. Военные же считают, что реакция была чрезмерной. Американская делегация выкинула все китайские подарки, покидая Пекин. Об этом сообщила корреспондент «Нью-Йорк Пост» Эмили Гудин, которая стала свидетельницей произошедшего. По ее словам, американский персонал забрал все, что раздавали китайские чиновники. Одноразовые телефоны сотрудников Белого дома, значки для делегации аккредитации. А потом все это выбросили в мусорный бак у подножия трапа самолета. Ничего из Китая не разрешено на борту. Написала она. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Энергетическая блокада США вывела кубинцев на улицы. Дефицит электроэнергии на острове, по признанию властей, достиг критического уровня. Протестующие скандируют «включайте свет». Во многих регионах страны он появляется только на 2 часа в день. А чтобы заправить авто, люди нередко ночуют на заправках. ДТП, которых не было в России, набирает обороты. Мошенничество с КАСКО. По данным страховщиков, среди регионов лидером по числу инсценировок аварий стал Смоленск. Чем автофрод грозит добросовестным обладателям полисов КАСКО и что помогает мошенникам уходить от ответственности? Петербургский экономический форум в темах и ценах. В этом году ПМФ пройдет под девизом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». Участие в нем обойдется в районе 1,5 миллиона рублей, на 500 тысяч дороже, чем годом ранее. Цены на гостиницы, рестораны и культурную программу тоже негуманно выросли. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой. Об этом сообщает Рейтер. Агентство пишет, что в некоторых районах Гаваны, кубинской столицы, электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет» и «Объединенный народ никогда не будет побежден». Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла Олеви заявил, что в стране полностью закончились запасы дизельного топлива и мазута, и ситуацию он назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовые, говорит житель Гаваны Игорь.
3: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все ходят, конечно, и удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. И много проблем с электричеством, этих больших проблем хватает по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволила покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
4: А насколько протесты массовые?
3: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до

0: сад. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Просто забывают опять добавить. То есть там очереди, да, бывают. Но это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
1: Игорь, житель Гаваны. Дефицит электроэнергии на Кубе резко обострился после того, как Трамп пригрозил ввести пошлины на любые страны, которые поставляют топливо Кубе. Белый дом хочет ослабить правительство острова, чтобы добиться смены режима. Как сообщает NBC, глава ЦРУ Джон Рэдклифф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба предпримет фундаментальные изменения в своей политике. О чем может идти речь и пойдут ли США на военное вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
2: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим, в кавычках, перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Пока я вижу так, что сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представитель ЦРУ, он, во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями, ну, несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача — это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе — это, конечно же, проведение рыночных реформ и допущение иностранного капитала, и в том числе американского капитала. И частично эти реформы уже проводятся. Если риторика Трампа — это кнут о том, что все, мы захотим, там, присоединим себе Венесуэлу, а губернатором будет Марко Рубио, то представитель ЦРУ он скорее выступал с таких более дипломатических позиций в качестве пряника. Я бы поставил срок по решению кубинского вопроса именно до ноябрьских выборов, потому что потом Трампу будет очень тяжело, особенно если будут приниматься постоянные резолюции по ограничению его международной политики. Что касается военного сценария или нет, здесь сложно предполагать, но мне кажется, что Трамп после кейса Венесуэлы готов использовать похожую историю. И я думаю, что шансы для ее реализации у него точно есть.
3: Тогда надо заканчивать историю с Ираном, получается, а если, вот по словам Трампа, это еще все не закончено, то сможет он параллельно две операции проводить или вряд ли?
2: Это очень хороший вопрос. Пока практика показывает, что не особо получается. И все силы сосредоточены именно на Иране, но если вот действительно, как он заверяет, что он завершает эту историю, а потом когда-то вернется, то потом это все-таки отложено никогда в политическом спектре, поэтому я бы сказал, что может переключиться он как раз-таки на Кубу.
1: Водитель Дубравский консалтинг. Госсекретарь США Рубио заявлял, что Штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на $100 миллионов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, цитата, «коррумпированный кубинский режим», заявлял Рубио.
4: Прямо сейчас.
1: Дональд Трамп допустил возможность отмены запрета на покупку иранской нефти для китайских компаний. Также он заявил, что скоро примет решение о дальнейших продажах оружия Тайваню, против которых протестует Китай. Все это он заявил на борту самолета после окончания визита в Пекин. Петербург готовится к экономическому форуму. До него осталось чуть больше 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях и ждут ли таксисты баснословных заработков? Об этом Наталья Шашина.
5: Судя по данным сервисов бронирования, в петербургских отелях категории 4 и 5 звезд пока еще не полный солд-аут. Но в Астории, Лотте, Four Seasons номеров на даты с 3 по 6 июня уже нет. В Гельвеции еще можно найти номер. 3 ночи обойдутся минимум в 503 тысячи рублей. В отеле будет 100% загрузка, ожидает владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы. Рост цен, по его словам, примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
6: Цены, ну, уже по сложившейся традиции, ежегодно они растут, потому что растут и расходы, и, кроме того, растут и ожидания выполнить бюджет, потому что у нас очень мало периодов в году сейчас таких горячих, таких как экономический форум, поэтому, конечно, гостиницы пытаются наверстать недополученную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
5: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих отельеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
7: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за две недели, за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, ну, каких-то других представителей, администрации региональных и так далее, да, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
5: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты Петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
8: Подзаработать не удастся?
9: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывает, связь выключает, ЗСД закрывает. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я. Потому что приезжает куча каких-то мерседесов, я даже не знаю, что это за мерседесы. И начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно присутствует в центре города. Но могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW пятерка, хотят люди ездить за 1700, что ли, час или что-то такое, или за 2.
8: Там же еще минус бензин за 1700.
9: Да.
5: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, но, например, вход на пленарное заседание только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: В России набирает обороты мошенничество «Сказка». Среди регионов по автофроду лидирует Смоленск. За последние 3 года там резко выросло число ДТП, и страховые компании прямо называют часть аварий липовыми. Их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. В итоге для обычных водителей каска в Смоленске может либо сильно подорожать, либо стать вовсе недоступным. Во Всероссийском союзе страховщиков считают, что проблема решится только при тесном взаимодействии МВД, прокуратуры, Центробанка, судов и местной администрации со страховыми компаниями, говорит член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
10: Как показывает многолетний опыт, процветают жулики там, где у местных властей не хватает сил с ними бороться. Страховые компании прекрасно видят, что это ДТП липовое или что есть другие какие-то признаки мошенничества. В большинстве случаев вот этим криминальным, с позволения сказать, бизнесом занимаются люди не очень искушенные, и они не очень хорошо фальсифицируют обстоятельства. Но проблема в том, что страховая компания – это же не правоохранительный орган, она сама не может возбудить дело, провести следственные действия. Это все задача правоохранительных органов. Проблема в том, что дальше эти подозрения превратить в мотивированный даже просто отказ в выплате намного сложнее, чем жулики пользуются. Это, по сути, организованные группы, в которых входит много разных людей. Это могут быть и сотрудники страховой компании, и эксперты, и страховые агенты, и так далее.
11: Какие машины чаще всего используются в таких схемах?
10: В ОСАГО для мошенничества используются абсолютно любые автомобили. А вот по КАСКО в первую очередь стараются использовать автомобили, у которых расчетная стоимость ремонта большая, а на самом деле в гараже можно отремонтировать задешево. И вот эта разница между расчетным ущербом и фактическим ремонтом позволяет довольно неплохо зарабатывать. Приведу простой пример. Отремонтировать дверь на каком-нибудь BMW можно тысяч, например, за 50. Но если по правилам завода-изготовителя ее нужно поменять, то можно добиться от страховой компании выплаты за замену двери, при этом ее не меняя, а просто подшаманив в гараже. И эта выплата может составлять и 300, и 500 тысяч рублей. Поэтому иногда это может быть двукратная разница, а иногда и многократная.
11: Может ли эта ситуация повысить стоимость КАСКО в Смоленске?
10: Конечно, если ситуация выйдет из-под контроля, они могут поставить просто запретительный тариф в Смоленской области. Такие прецеденты я помню, когда в некоторых регионах, где была аномально высокая аварийность и аномально высокое количество попыток мошенничеств, стоимость полиса становилась просто недоступной для подавляющего большинства водителей.
1: Глеб Виленский, группа содействия «Дельта». В прошлом году в лидеры по числу мошенничества по КАСКО с ДТП вышли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Самарская и Воронежская области.
4: Реклама. Мануфактурный часовой механизм, созданный для невесомости. Два часовых пояса на одном 24-часовом циферблате. Солнечный компас. Для тех, кто не перестал стремиться в космос. Премиальные часы «Ракета Байконур». Ваш космос на запястье. Ракета.ком.
12: У «Амфибия Москва», улица Большая Дмитровка, дом 12-1, строение 3, офис 14. УГРН 114-774-671-5478.
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Афганский афгани ввели в обращение в 1926 году. Тогда это была монета, содержавшая 10 граммов серебра 900-й пробы. Единственным платежным средством в стране афгани стал в 1978. В новейшей истории почти на два порядка дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес ФМ. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены. Музейные ценности на Business FM. Business FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Барнаул 97. Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Ценные бумаги.
13: Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 85 копеек за обыкновенную и столько же за привилегированную акцию. На выплату дивидендов направлена часть нераспределенной прибыли в размере 37 миллиардов рублей. Выплату физлицам производит регистратор ПАО «Сургутнефтегаз» АО «Сургутинвестнефть», а юрлицам ПАО «Сургутнефтегаз». Отсечка установлена на 16 июля.
14: Отчеты и планы.
13: Чистая прибыль «Акрона» по МСФО упала в первом квартале 2026 года в 5,4 раза и составила около 2,7 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка при этом снизилась на 22% до 52 миллиардов рублей. Показатель EBITDA в 1,7 раза до 15,5 миллиардов рублей. Группа «Акрон» занимается производством минеральных удобрений и добычей горно-химического сырья. Основной ее бенефициар – предприниматель Вячеслав Кантер. В январе правительство включила ПАО «Акрон» в перечень экономически значимых организаций. Исследовательское агентство YouForce составило рейтинг российских банков по удобству и эффективности сервиса чарджбека, процедуры оспаривания операций по карте и возврата средств. Лидером рейтинга признан Т-банк. По данным исследования, удобнее всего оформлять чарджбек через его мобильное приложение, веб-версию и колл-центр. Высокий уровень сервиса также отмечен в Газпромбанке и Альфа-банке. Аналитики фиксируют, что россияне стали втрое чаще возвращать деньги через чарджбек. Основной причиной роста популярности услуги стали массовые незаконные списания за подписки, с которыми, по данным исследования, сталкивались до 60% пользователей. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Трамп завершил свой визит в Китай. О существенных прорывах на переговорах пока ничего не известно. Пока только намеки на возможные подвижки по вопросам Ирана и Тайваня, но появилось много новых мемов. Как пишет Рейтер, Трамп всю дорогу восхвалял Си Цзиньпина, подчас довольно неловко. Например, американский президент сказал, что в Голливуде не удастся найти актера, который смог бы сыграть в кино роль китайского лидера, потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Еще в соцсетях разошлись кадры с государственного банкета. Когда председатель КНР отошел из-за стола, Трамп заглянул в папку, которую Си оставил на столе. Смог ли он там что-то прочитать, неизвестно. В последний день визита китайский лидер провел американского президента по саду Чжуньнаньхай. Это резиденция руководства КНР. Там у них произошел довольно примечательный диалог.
15: Хорошее местечко. Мне нравится. Когда в Китай приезжают президенты и премьер-министры из разных стран, вводите ли вы их в этот сад?
16: Очень редко. Для дипломатических мероприятий эта локация почти не используется. Но, например, здесь был Путин.
15: Хорошо.
1: Во время прогулки Трамп назвал розы, посаженные в саду, самыми красивыми, которые он когда-либо видел, и пообещал отправить в Штаты семена. В соцсетях шутили не только над лидерами, но и над американскими бизнесменами, которых Трамп взял с собой в Китай. Например, во время государственного банкета Илон Маск кривлялся на совместном фотографировании с другими миллиардерами. Еще в соцсетях активно обсуждали то, что члены американской делегации, по данным Fox News, использовали в ходе поездки временные телефоны, так как опасались взлома со стороны китайских спецслужб. А «Нью-Йорк-Пост» сообщила, что члены делегации США не взяли на борт самолета ничего из того, что им выдали в Китае. Аккредитации, значки и прочие, цитата, выбросили в мусорный бак у подножия трапа.
4: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Леш, приветствую тебя еще раз.
17: Добрый вечер.
1: Росстат выпустил обновленные данные по инфляции с 5 мая по 12. Она составила 0,07% после снижения цен на 0,02% недели ранее. И также годовая инфляция по состоянию на 12 мая снизилась до 5,56%. Следует из данных все того же Росстата.
17: Ну, то, что недельная ускорилась, не очень хороший знак, как мы все понимаем. До этого было вот так все хорошо. Если в среднем взять инфляцию за предыдущие 4 недели, она была около нулевой. Вот за неделю до отчетной была дефляция даже 0,02. До этого где-то 0, где-то небольшая инфляция была. Но 0,07 это тоже на самом деле немного. Во всяком случае, если ниже 0,1% инфляция у нас получается за неделю, то, в принципе, это все говорит о том, что годовая инфляция, если ее рассчитывать из недельной, становится потихонечку, но ниже и ниже. Вот как раз мы и наблюдаем то, что на 12 мая 5,55, где-то 5,58 Минэкономразвития. Но, тем не менее, можно говорить о том, что потихонечку годовая инфляция приближается вот к верхней границе среднего прогноза Банка России на текущий год. Я напомню, 5-5,5% этот средний прогноз. На предыдущем заседании, на апрельском, Банк России не стал менять свои данные, не стал менять все-таки свои прогнозы относительно инфляции. Ну, посмотрим, как дальше все-таки будет двигаться вот эта прогнозная часть Банка России. Ну, вот если инфляция будет в пределах 1,1, я думаю, что в ближайшем будущем мы уйдем ниже 5,5% по году, то есть уйдем ниже верхней границы. Ну, рынок как-то не особо реагирует на все это. Я имею в виду, конечно, рынок акций, учитывая, что как снижались на 0,9% на закрытии основной торговой сессии пятницы, так на 0,9% и снижается уже в вечернюю торговую сессию индекс Московской биржи. Ну, кстати, закрытие недели 2633 пункта. Была попытка на неделе уйти выше 2700 по индексу Московской биржи. Неудачная попытка оказалась, решили вернуться на 2600. Ну, такой коридор у нас сформировался. 2600 нижняя граница, 2700 верхняя. Ну, кстати, не так давно пытались вниз пробивать 2600, тоже особо не получилось. Но непонятно, какие сейчас новости должны прийти, чтобы двинуть рынок в ту или иную сторону. Ну, скорее всего, это могут быть новости геополитики, которые пока, ну, тоже, как мы видим, не сильно на рынок влияют. Если брать внешний контур, внешние факторы, то в Нью-Йорке сегодня падение наблюдается. Ну, здесь, конечно, рынок еще и отыгрывает инфляцию американскую, и даже появились ожидания и вероятность того, что ФРС может повысить ставку в текущем году. Вероятность такого события 40% пока. Ну и растет глобально доллар. Индекс доллара уже выше 99 пунктов.
18: Капитал на бизнес FM. Реклама.
19: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
20: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
18: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Фейк ньюс.
21: В начале 18 века самым известным астрологом Британии был Джон Партридж. Он занимался частной практикой, а также издавал брошюры с нехитрыми предсказаниями, очень популярными среди англичан. Были у Партриджа и недоброжелатели, среди них писатель-создатель Гулливера Джонатан Свифт. Взяв псевдоним Исаак Бикерстафф, Свифт тоже стал выпускать брошюры с астрологическими прогнозами. И в одном из них предсказал, что в ближайшие дни Джон Партридж умрет. А в следующем выпуске уже вышел некролог. С этого дня Партриджу пришлось на каждом шагу доказывать, что он все еще жив. Дошло до того, что наследство Джона начали делить между родственниками, а его астрологические брошюры чуть ли не запретили, как нарушающие авторские права усопшего, если верить Свифту, человека.
18: Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
22: В мире много красивых и современных стадионов, про которые просто не вспомнишь, если не знаковое событие, которое на них проходит. Именно такой случай с Пушкаш-арена, находящимся в районе Зугла в Будапеште. 30 мая в венгерской столице за главный клубный трофей Старого Света, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, сразятся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Чем не повод рассказать об этом сооружении? Как в том старом анекдоте? Во-первых, он красивый. Строительство главного футбольного стадиона Венгрии закончилось в 2019-м. Но в отличие от других современных арен, он возведен в абсолютно классическом стиле. Никаких новомодных элементов в экстерьере Пушкаш-арена нет. Он выдержан в серой цветовой гамме, и главной деталью является входная группа старого стадиона, на месте которого он был построен. И предыдущие, и новые арены названы в честь великого венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша. Член золотой венгерской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, Пушкаш, по многочисленным признаниям, входит в десятку лучших футболистов 20 века. Его именем назван трофей Всемирной Федерации Футбола за самый красивый гол в сезоне. В 2014 году главным идеологом строительства нового стадиона был премьер Венгрии Виктор Орбан. На тот момент стоимость сооружения оценивалась в 100 миллиардов форинтов. По завершению бюджет практически удвоился до 190 миллиардов. Это примерно 600 миллионов евро и почти в два раза дороже, чем Мюнхенская Альянс-Арена или лондонский Эмирейтс. Пушкаш-Арена прекрасно оборудован для футбола и концертов. Тут выступали Metallica, Imagine Dragons, Rammstein и Depeche Mode. Думаю, что игра в финале Лиги Чемпионов не уступит по красоте той арене, на которой состоится матч.
20: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: Москва 19.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Центробанк удовлетворен решением Московского арбитражного суда, который признал незаконность действий Euroclear по иску на 200 миллиардов евро. Действия бельгийского депозитария признали недобросовестным поведением и злоупотреблением правом. Банки России подчеркнули, что преждевременно говорит о том, каким образом будет исполняться решение суда, так как оно еще не вступило в силу. Белорусское пиво стало основным импортным пивом на российском рынке. В первом квартале поставки выросли на 51%, при этом на Белоруссию пришлось около 60% всего импорта. Также увеличились поставки пива из Китая, но из-за дорогой логистики такое пиво стоит больше. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признался, что вести споры с Дональдом Трампом бессмысленно. «Если посмотреть на тех, кто это делал, им не повезло», — сказал Мерц в интервью испанским журналистам, которые спросили его, использует ли он какую-нибудь мантру, чтобы сохранить спокойствие во время разговоров с Трампом. В качестве примера Мерц привел перепалку Зеленского и Трампа в феврале прошлого года, когда американский лидер жестко раскритиковал гостя, и тот был вынужден досрочно покинуть Белый дом. В Конго зарегистрировали новую вспышку лихорадки Эбола, пишет Guardian. В провинции Итури выявили 246 подозрительных случаев заражения, 65 смертей. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что власти проводят лабораторные исследования и принимают меры для сдерживания распространения вируса. По воздуху он не передается. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин отметил позитивные статистические данные в экономике за март. ВВП России прибавил 1,8% после сокращения на 1,1% в феврале. В частности, выросло промпроизводство, а безработица находится на минимальном уровне. Президент поручил закрепить положительную динамику. При этом в прогнозах Минэкономразвития оптимизм по ВВП упал сразу втрое. Объем небольших банковских вкладов до 1 миллиона рублей сократился более чем на 7% с начала года, а крупных до 10 миллионов, наоборот, вырос на 5%. Таковы данные СВ. В целом, сумма депозитов граждан практически не изменилась. 65 триллионов рублей. Почему так происходит? И в России за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше год-года, подсчитал Forbes. Среди наиболее уязвимых отраслей – ритейл, бьюти-услуги и общепит. Эксперты прогнозировали, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них. Подробности на Business FM. Владимир Путин отметил позитивные статистические данные в экономике за март. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения, по данным Минэка, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство, а безработица находится на минимальном уровне. Об этом президент заявил на совещании с правительством по экономическим вопросам.
3: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность, рост оптовой торговля составила 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%.
2: Президент поручил закрепить положительную динамику, чтобы рост становился более устойчивым. В середине апреля Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о снижении ВВП в начале года. Одной из причин стал календарный фактор. В январе было на 2 рабочих дня меньше, чем в прошлом году. Но, по словам президента, этим причин снижения не ограничиваются. На апрельском совещании Владимир Путин сказал, что ждет предложений по дополнительным мерам для возобновления роста экономики. Вскоре после этого появилась статистика по промпроизводству, которая вышла на хороший рост в марте и в целом оказалась в плюсе по итогам первого квартала. Это прокомментировал в интервью Business FM в конце апреля глава РСПП Александр Шохин.
6: Ну, видимо, Владимиру Владимировичу надо чаще проводить совещания, где он жесткую оценку дает тому, что происходит в экономике, и видимо, сразу исправляться начала ситуация. То есть экономика отреагировала на критику со стороны президента. Но если говорить серьезно, безусловно, мы понимаем, что есть сезонные колебания, это тоже повлияло. Но самое главное то, что действительно президент не устраивала тенденция. Тенденция к тому, что динамика экономического роста оказалась ниже нижней планки прогноза.
2: Александр Шохин. Ранее на этой неделе Минэкономразвития неожиданно более чем втрое понизило прогноз роста ВВП в этом году до 4% вместо прежних 1,3%. Также министр Решетников доложил президенту, что Минэкономразвития ждет среднюю цену на нефть Urals в этом году на уровне в $59 за баррель, при том, что сейчас она стоит около 100. Стоит отметить, что прогнозы ЦБ по ВВП теперь выглядят даже оптимистичнее, от 0,5% до 1,5% роста в этом году. Росстат, в свою очередь, обнародовал предварительный результат. Результаты первого квартала, по данным ведомства, ВВП России с января по март сократился на 0,2%. Объем небольших банковских вкладов стал меньше, а вот в крупных, наоборот, вырос. Вклад населения на суммы менее 1 миллиона рублей сократились с начала года на 7,3%, говорится в данных мониторинга агентства по страхованию вкладов. При этом в целом сумма депозитов граждан с начала года практически не изменилась. Сейчас это около 65 триллионов рублей, а падение небольших вкладов компенсировал рост в более крупных. Например, объем вкладов на сумму от 3 до 10 миллионов рублей увеличился почти на 5%. Почему так происходит, мы обсудили с начальником аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олегом Абелевым.
7: Мне кажется, это вполне логично, с учетом смягчения денежно-кредитной политики и снижения ставки. Спрос именно на срочные вклады снижается, поскольку первым всегда реагирует на смягчение ставок банки именно по краткосрочным срочным вкладам. Возможен переток частичных средств в альтернативные инвестпродукты. Я бы, наверное, сказал, более мягкого инструмента долгового рынка, прежде всего федеральные облигации. В принципе, там достаточно высокие ставки для практически безрисковых или очень малорисковых бумаг, к которым ФЗ относятся. И уж они точно выше, чем по срочным банковским вкладам.
8: А что по поводу рынка недвижки? Нет ощущения, что туда часть могла перетечь, или
7: нет,
8: нелогично?
7: Пока нет ощущения. С точки зрения сделки за наличные, традиционно, как ни странно, там эти объемы не снижались. Те, кто имеет на руках готовую ликвидность и готов за эту ликвидность приобретать жилье, они это делают. Причем они делали это на протяжении последних 1,5 лет. Основные все волатильные американские горки на рынке недвижки были связаны с использованием заемных средств. Вот там действительно пока еще спрос очень-очень слабо начал восстанавливаться.
8: Все-таки про крупные вклады. Непонятно, почему они растут.
7: Потому что, как правило, крупные вклады – это долгосрочные вклады. Долгосрочные вклады традиционно очень большим лагом реагируют на снижение ставки, и многие воспринимают эти вклады как часть условной кубышки.
2: Олег Кобелев, Реком Траст, независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов, также связывает снижение объема небольших вкладов с падением ключевой ставки, а вот чем, по его мнению, объясняется рост объема более крупных депозитов.
23: Если говорить о крупных вкладах, то мое допущение, что их рост объема связан во многом с реинвестицией полученных процентных платежей. То есть обладатели больших вкладов, получая проценты, не выводят их из этого оборота и, по сути, добавляют в массу вкладов. Поэтому в данном случае я уверен, что у людей уже есть какая-то текущая ликвидность и текущая позиция в наличных, и, получая процентный доход, они предпочитают реинвестировать его путем вкладов, а не выводить из финансовой системы.
2: Максим Ульянов, финансовый эксперт. Если судить по прошлогодней статистике СВ, год назад в этом же периоде, то есть в первом квартале, сокращение объема небольших вкладов было не таким значительным, менее 4%. ЦБ ранее отмечали, что в марте депозиты не росли, поскольку люди интересовались альтернативными финансовыми инструментами и стремились сформировать запас наличных на текущие расходы. Выжить и оптимизироваться. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше год к году. Среди наиболее уязвимых отраслей ритейл, бьюти-услуги и общепит. Эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозируют, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них.
5: «Бизнес говорит».
9: CEO компании Neppy Club Роман Квиникадзе.
10: Со своей стороны и по сообщениям коллег, тон один и тот же. Снижение выручки, налоговая нагрузка, капитал остается недоступным. И те, кто торгует на маркетплейсах, ищут все варианты, чтобы оттуда выйти, при этом сохранив какие-то объемы продаж для поддержания общей выручки. Весь 25-й год мы находились под сильным прессингом супердорогого капитала и повышение каждой квартал комиссии на маркетплейсах. И в 26-м году мы трансформируем бизнес очень сильно. Снижение расходов колоссальное. Маркетинг людей, операционные расходы, трансформация в цифровые направления, перестройка собственного канала продаж в виде сайта. Давно этим занимались, но в какой-то момент он сильно начал конкурировать с маркетплейсами. А сейчас снова нужно этим заниматься. Создавать нишевый магазин для нашей аудитории. Для нас сейчас критичнее всего стабильные, дешевые, долгие деньги. Плюс должна быть какая-то политика со стороны государства, которая защищает российский бизнес от международного. Практически все китайские производители в любом случае более конкурентоспособны. Буквально вчера общались с другом, который занимается проектированием и созданием систем промышленной водоочистки на крупных предприятиях. Они говорят, что такого у них давно не было. Ни платежи, снижение объема заказов. То есть они одни из крупнейших игроков на рынке. Это даже не торговля и не общепит.
9: Гендиректор Финфлеер Ксения Рясова.
11: Что нас беспокоит, Финфлеер, больше всего? Неадекватные арендодатели. Вот сейчас воюем в Ярославле. Как такое может быть, что мы платили аренду 100% от выручки? Я даже не знаю, как это государство должно в это вмешаться, потому что по договору мы должны платить деньги, но это больше, чем выручка вся за месяц работы. А чем мы платим? Должны налоги поставщикам, зарплату. Тоже оптимизируем точки, закрываем магазины класса С и Д, такие низкооборачиваемые. И очень сильно оптимизировали штат в офисе. Сейчас у нас прям по минимуму людей.
9: Управляющий партнер компании Ford Food Михаил Бадухин.
24: Залог нашего успеха – это то, что мы не меняли цены по всем видам товаров. Последнее повышение у нас было в марте 2025 года. В 2023 году мы поставили себе задачу вернуть все кредиты и работали на увеличение собственных средств. Вот сейчас практически все кредиты мы отдали, и, соответственно, нагрузка кредитная и процентная у нас сейчас минимальная. Мы изменили технологии, инвестировали в производственную логистику, в автоматизацию. Немножко сократили количество людей, при этом увеличился объем производства. Это дало нам возможность не повышать цены и сыграло ключевую роль в том, что сейчас у нас объем производства не падает, а немного, но растет. Мы расширяем нашу клиентскую базу, потому что, видимо, таких производств немного, которые не меняли за это время цены.
25: Но наблюдение за коллегами по рынку. Многие ли действительно оптимизируют или закрывают бизнес? Если мы говорим про общепит, сейчас летний сезон, насколько своевременно?
24: Насколько я вижу, идет некоторое снижение спроса со стороны высокого ценового сегмента и среднего. А нижний, то, что мы называем фастфудом, если не растет, то, по крайней мере, снижается. Если раньше на каждую закрытую точку появлялось 3 новых, то сейчас на каждую закрытую появляется еще одна открытая.
2: Как пишет Forbes, среди брендов и одежды тяжелую ситуацию переживает Gate31. Его основатель Денис Шевченко сообщил об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети либо закрываются, либо тоже оптимизируются. Zenden закрыл половину магазинов. Orbi и Modis подали заявление о банкротстве. Продовольственный ритейл Вкусвилл закрыл почти 300 магазинов, а косметическая сеть L'Etoile 50 планирует закрыть еще в 3 раза больше. В общепитии сеть Шоколадница закрыла около 40 точек, чтобы снизить арендные расходы.
20: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
12: Вопреки прогнозам, в 2008 году перед запуском Большого адронного коллайдера мир оказался охвачен страхами, в которых столкновение протонов высокой энергии порождали черные дыры, создавали антиматерию и вообще ставили жизнь на Земле под угрозу. Эти опасения вылились в ожесточенные дискуссии в средствах массовой информации и даже в реальные судебные иски с требованием остановки коллайдера. Физики настаивали, что микроскопические черные дыры живут невероятно мало доли секунды и не могут никому навредить. Но в основном страхи рассеялись уже за годы работы Большого коллайдера. Ведь в результате так и не появилось никаких гравитационных аномалий или устойчивых черных микродыр. Научный консенсус считает такие сценарии нереалистичными. А физики теперь строят еще более мощные агрегаты.
5: Вопреки прогнозам на Business FM.
13: После службы в бизнесе.
14: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
15: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
16: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
15: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес ФМ.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России выросли за неделю на 13,5 миллиардов долларов. Это около 2%. В итоге резервы составили на 8 мая 771 миллиард долларов, говорится в материалах Банка России. В основном это связано с положительной переоценкой. Наивысшими резервы были 30 января. Тогда их объем составил почти 826 миллиардов долларов. Ввод жилья за первые 4 месяца упал почти на четверть. По данным Росстата, застройщики сдали за этот период 29,4 миллиона квадратных метров. Почти 70% сделок на рынке складов заключены с маленькими объектами. Из 268 тысяч квадратных метров, проданных и сданных в аренду в первом квартале складских площадей в объектах класса А в московском регионе, 68% пришлось на помещения размером менее 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила консалтинговая компания Core XP. США в марте нарастили импорт российского титана и изделий из него в 52 раза в годовом выражении до 2,4 миллиона долларов. По итогам же первого квартала американцы закупили титана на 3,9 миллиона долларов. Это в 2,3 раза меньше, чем год назад. Южная Корея в апреле нарастила импорт российского СПГ до 70 миллионов долларов. Благодаря этому Россия стала шестым крупнейшим поставщиком голубого топлива в Южную Корею. А Россия в апреле купила южнокорейской косметики на рекордную сумму 42,7 миллиона долларов. Это максимум за все время торговли двух стран. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 21 градус, пасмурно, но осадки сегодня не ожидаются. Ночью плюс 14, завтра днем до 21 градуса, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Вот в пятницу будет облачно и дождливо, но температура до 25 градусов, на следующей неделе до 30. 20:17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».
1: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Выставки.
4: В начале недели заехала на новую выставку «Огненное письмо. Искусство эмали» во Всероссийском музее декоративного искусства. Представлены французские эмали из города Лимож и работы русских мастеров. Небольшой проект, полный сокровищ. Более 400 предметов от ростовской финифти до шедевров эпохи Ренессанса. Такого и в таком количестве не показывал никто, уверяет директор музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина.
17: Это была инициатива частного коллекционера Натальи Карпович. Она собирает вот эту уникальную лиможскую живопись французскую. Никогда не представляла ее в таком музейном контексте. Конечно, для музея это совершенно бесплатно. Конечно, понимая, что Россия тоже не стояла на месте, когда Лимож развивался, это начиная с 12 там, века, может быть, и раньше, до второй половины 19-го. Потом Россия просто, что называется, продолжила традиции, добавив много своего. У нас уже было несколько школ эмальерной живописи. Это и Фаберже, это и завод Овчинникова, это и ряд работ княгини Марии Тенишевой. А финифти — это тоже эмаль. Здесь представлены еще и работы тех молодых дизайнеров, которые участвовали в нашем конкурсе «Придумано и сделано в России». Впечатлившись уже искусством эмали, они создавали свои предметы в таком объеме, например, лиможская коллекция. Ее не видел ни Лувр, ни другие французские музеи. Они знают о них, об этих экспонатах, но они присутствуют в коллекции русского коллекционер. Мы многие свои вещи выставляем тоже впервые.
4: Это была Татьяна Рыбкина, директор Всероссийского музея декоративного искусства, где открылась выставка «Огненное письмо. Искусство эмали. 0+». Работает до 9 августа.
1: Театр.
4: Главное событие недели – «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Про него мы уже рассказывали. Но середина мая в целом выдалась богатой на премьеры. Так, в Губернском театре под руководством Сергея Безрукова презентовали «Женитьбу Фигаро» по пьесе Бомарше. Добротно поставленная классика 16+. Много фарса. Спектакль идет 3 часа. Есть что сократить, но не выглядит очень затянуто. Для Сергея Безрукова это первая новая театральная роль за последние 5 лет. Его герой – граф Альмавива. 20 лет назад у Константина Богомолова Безруков играл Фигаро, а Олег Павлович Табаков – Альмавиву. Персонаж, которого Безруков играет сейчас, ему не нравится.
18: Я испытываю к нему крайне негативные чувства. Он абсолютно мерзкий. В глубине души он все-таки любит графини. Это есть в пьесе Пьера Гюста де Бомарше. Это единственное, что его может оправдать. Конечно же, когда ты играл Фигаро, когда я прожил жизнь этого человека, который все испытал в своей жизни, практически в конце пути, ему приходится заново включать ту самую ловкость, тот свой талант, чтобы защитить свою любовь и свою честь. Теперь, с другой стороны, крайне неудобно. Но зато есть тот самый опыт, которым я делюсь с исполнителем роли Фигаро, со Степаном Куликовым. Он абсолютно комедийный актер. Я был другим, но все равно есть какие-то решения и находки, которые были у меня в том спектакле, я со Степой поделился. Наш Фигаро тоже взрослый человек, как и тогда я был взрослым. Это не мальчик, Фигаро здесь, Фигаро там. Это уже умудренный опытом мужчины. Здесь прослеживается самый смысл, когда ты уже подходишь к определенному рубежу, когда уже строить карьеру или заново начинать свою жизнь невозможно. И тем страшнее тот самый выбор, который представляет смириться или постоять за свою честь и потерять любовь. Он не тот самый слуга. Ему не хочется бегать, но приходится в очередной раз, он надеется последний раз, добежать, и чтобы у него все получилось.
4: Это был Сергей Безруков и его рассказ про «Женитьбу Фигаро» в Губернском театре. Премьера 15 мая, дат следующих показов пока нет. Премьера, которую широко обсуждают в театральных чатах, «Дон Жуан. Суперстар» Петра Шерешевского, 18+, в «Амтюзе». Слово «суперстар» в названии не случайно. Элементы рок-оперы тут есть. Шерешевский ставит перед собой задачу объяснить, кто такой современный Дон Жуан, говорит моя коллега Ольга Кашинская, побывавшая на предпремьерном показе.
19: Оказывается, ему скоро 40. Зовут его Иван Михайлович, он в 3-й раз разводится, живет в гостинице и на свой юбилей хочет показать спектакль с собой же в главной роли. Собственно, мольеровского «Дон Жуана». А давайте рок-оперу бомбанем, предлагает приглашенный постановщик Ванечка. Основные мотивы спектакля впрямую проговариваются в первой же сцене, в которой герои обсуждают будущую постановку. Это о любви, о расплате за свои поступки. А еще Мольер, значит, там юмор будет. Спектакль действительно очень смешной. Это не мешает ему быть объемным рассуждением о природе любви, верности, о семье. своей долге, о времени его конечности. Но подается это легко и будто бы между делом. Воспринимается на одном дыхании, даже несмотря на внушительную продолжительность спектакля в 4 часа. Все действие транслируется с живых камер на огромных экранах. На них же зрителю периодически показывают как будто выхваченные скрытой камерой эпизоды из гримерки. В ней артисты заигрывают друг с другом, пьют, вспоминают своих бабушек и детские обиды. Сама рок-опера, вынесенная в название постановки, занимает лишь маленькую часть сценического действия. Решена она ярко, гротескно. Несмотря на разбросанные по спектаклю реверансы в сторону оригинального текста, отсылок к современности здесь все равно больше. Чтобы оценить трактовку Шерешевского, нужно просто быть хотя бы приблизительно знакомым с образом Дон Жуана как рокового обольстителя. Этого будет вполне достаточно для того, чтобы на примере тихого и сдержанного Ивана Михайловича увидеть, в общем-то, обыденность этого архетипа. И, возвращаясь домой, задуматься, сколько таких Дон Жуанов живет, например, в соседнем от Мтюза Континентале.
4: Это была моя коллега Ольга Кашинская, побывавшая на предпоказе спектакля «Дон Жуан. Суперстар» Петра Шерешевского. Премьера 14 и 15 мая. Следующие показы 26 мая, 4 и 25 июня.
20: Книги.
4: В продажу вышла книга «Создатель ChatGPT. История Сэма Альтмана». Мировой бестселлер, который в 2025-м признали лучшей книгой года по версии редакции Amazon. Книгу написала журналистка Кич Хейги. Она специализируется на исследовании медиарынка, сейчас пишет для The Wall Street Journal. Хейги провела более 250 интервью с людьми, которые связаны с Альтманом, от родственников и друзей до коллег и соучредителей. И с самим Альтманом, который активно интересовался искусственным интеллектом еще тогда, когда эта тема казалась научной фантастикой. Больше 400 страниц. Читать интересно, но иногда теряешься в перипетиях взаимоотношений. Даже среди очень умных людей Сэм выделялся, как тот, кто изменит мир, говорит кто-то из его близких. О том, чему книга «Создатель ChatGPT. История Сэма Альтмана» может научить российских предпринимателей, рассуждает руководитель маркетинговых коммуникаций издательской группы «Альпина» Адель Юсупова.
3: Биография Альтмана нам интересна прежде всего тем, что цифровая эпоха, в которой мы живем, очевидно, вступила в новую эру, и Альтман в этой эре одна из главных фигур. Его история доказывает, что социальные навыки, умение объединять и вдохновлять людей порой значат больше, чем умение создавать что-то своими руками. Конечно, это не значит, что сам Альтман ничего не сделал, ничего не придумывал. Да, он не писал код, он не программист, но именно он развил идею и вдохновил команду, с помощью которой удалось воплотить задуманное. Конечно, это пример для очень многих бизнесменов, что порой очень смелые, возможно, даже провокационные идеи бывают прорывными. Главное — убедить в этом остальных и зарядить людей так, чтобы они были готовы вкладываться в эту идею.
4: Это была Адель Юсупова из издательской группы «Альпина». Она рассказала про новинку «Создатель ChatGPT. История Сэма Альтмана. 16+». Книга уже в офлайн-магазинах, электронная версия на сервисе Яндекс.Книги. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
20: Предпоказ на Бизнес FM.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
8: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
20: Продолжительность жизни.
21: Есть 5 мест на планете, где люди живут заметно дольше, чем в других регионах. Сардиния в Италии, японская Окинава, полуостров Никоя в Коста-Рике, греческий Икария и небольшой город Лома-Линда в Калифорнии.
9: Журналист Алена Копылова.
21: На Сардинии самая большая в мире концентрация долгожителей. Исследователи связывают это с изолированной горной средой, плотными семейными связями и рационом на основе бобовых, цельнозернового хлеба и местного вина в небольших количествах. Окинава тоже долгое время была эталоном. Местные жители входили в число самых долгоживущих на планете. Их рацион строился на сладком картофеле, тофу и морских водорослях. Главным принципом питания было хара-хачибу – не есть до полного насыщения. Но сегодня Окинава постепенно теряет свои показатели по мере распространения западного образа жизни. Лома-Линда – это не географический регион, а сплоченная религиозная община, члены которой живут примерно на 10 лет дольше среднего американца. Исследователи связывают это с растительным рационом, отсутствием алкоголя и табака и плотными социальными связями внутри общины. Никоя в Коста-Рике примечательна тем, что там один из самых высоких в мире показателей долголетия именно среди мужчин. Что объединяет все 5 зон? Естественное движение в течение дня, работа в саду, жизнь в холмистой местности. Растительный рацион с бобовыми в основе, которые способствуют сохранению теломер. Отсутствие хронического стресса. И что особенно важно для науки – крепкие социальные связи.
10: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM.

0: последним данным, пострадали 28 человек, четверо погибли, среди них ребенок. В школах и детсадах Октябрьского района отменены занятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Беспилотный поезд начнет курсировать без пассажиров в конце года, а уже в следующем году выйдет на большую кольцевую линию для перевозки людей. Об этом в интервью «Москва-24» рассказал заммэра Максим Лексутов. Сейчас состав работает в тестовом режиме, в кабине находится машинист, но за все время испытаний ему ни разу не пришлось вмешиваться в управление, отметил заммэра. УЕФА присудил техническое поражение юношеской сборной Латвии за отказ играть с Белоруссией на отборе на Евро-2027. Белорусская команда вышла на первое место в отборе, не сыграв ни одного матча. Следующая встреча квалификационного турнира запланирована на 18 мая. Сборная Белоруссии должна сыграть против Сан-Марино, а команда Латвии против Словакии. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой, сообщает Рейтер. По данным агентства, в некоторых районах Гаваны электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Ранее министр энергетики Кубы признал, что в стране полностью закончились запасы дистоплива и мазута, что об этом говорят жители. В России набирают обороты мошенничество «Сказка». Среди городов лидирует Смоленск. За последние 3 года там резко выросло число липовых ДТП. Почему такие мошенничества процветают и как это отражается на добросовестных плательщиках? И Петербург готовится к экономическому форуму. До него чуть более 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях? Каковы цены? Ждут ли таксисты баснословных заработков? Подробности на Бизнес FM.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванные американской блокадой. Об этом сообщает Рейтер. Агентство пишет, что в некоторых районах Гавана, кубинской столицы, электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет», и объединенный народ никогда не будет побежден. Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла Олеве заявил, что в стране полностью закончились запасы дистоплива и мазута, ситуацию назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовый, говорит житель Гаваны Игорь.
5: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все ходят, конечно, и удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. И много проблем с электричеством, этих больших проблем хватает по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволила покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня, когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
2: А насколько протесты массовые? Вот?
5: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до 100. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Просто забывают опять добавить. То есть там очереди, да, бывают. Но это не те очереди, что люди стоят в

0: очередях из-за голода.
1: Житель Гаваны Игорь. Дефицит электроэнергии на Кубе резко обострился, когда Трамп пригрозил ввести пошлины на любые страны, которые поставляют топливо Кубе. Белый дом хочет ослабить правительство острова, чтобы добиться смены режима. Как сообщает телеканал NBC, глава ЦРУ Джон Рэдклифф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба предпримет фундаментальные изменения в своей политике. О чем может идея речи, и пойдут ли США на военные вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
2: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим, в кавычках, перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Пока я вижу так, что сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представитель ЦРУ, он, во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями, ну, несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача — это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе — это, конечно же, проведение рыночных реформ и допущение иностранного капитала, и в том числе американского капитала. И частично эти реформы уже проводятся. Если риторика Трампа — это кнут о том, что все, мы захотим, там, присоединим себе Венесуэлу, а губернатором будет Марко Рубио, то представитель ЦРУ, он скорее выступал с таких более дипломатических позиций в качестве пряника. Я бы поставил срок по решению кубинского вопроса именно до ноябрьских выборов, потому что потом Трампу будет очень тяжело, особенно если будут приниматься постоянные резолюции по ограничению его международной политики. Что касается военного сценария или нет, здесь сложно предполагать, но мне кажется, что Трамп после кейса Венесуэлы готов использовать похожую историю. И я думаю, что шансы для ее реализации у него точно есть.
3: Тогда надо заканчивать историю с Ираном, получается, а если, вот по словам Трампа, это еще все не закончено, то сможет он параллельно две операции проводить или вряд ли?
2: Это очень хороший вопрос. Пока практика показывает, что не особо получается. И все силы сосредоточены именно на Иране, но если вот действительно, вот как он заверяет, что он завершает эту историю, а потом когда-то вернется, то потом это все-таки отложено никогда в политическом спектре, поэтому я бы сказал, что может переключиться он как раз-таки на Кубу.
1: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Госсекретарь США Рубио заявлял, что штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на $100 миллионов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, как выразился Рубио, коррумпированный кубинский режим. Петербург готовится к экономическому форуму, до него осталось чуть более 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях и ждут ли таксисты баснословных заработков? Об этом Наталья Шашина.
4: Судя по данным сервисов бронирования, в петербургских отелях категории 4 и 5 звезд пока еще не полный солд-аут. Но в Астории, Лотте, Four Seasons номеров на даты с 3 по 6 июня уже нет. В Гельвеции еще можно найти номер. 3 ночи обойдутся минимум в 503 тысячи рублей. В отеле будет 100% загрузка, ожидает владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы. Рост цен, по его словам, примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
5: Цены, ну, уже по сложившейся традиции, ежегодно они растут, потому что растут и расходы, и, кроме того, растут и ожидания выполнить бюджет, потому что у нас очень мало периодов в году сейчас таких горячих, таких как экономический форум, поэтому, конечно, гостиницы пытаются наверстать недополученную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
4: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих отельеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
6: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за 2 недели. недели за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, ну, каких-то других представителей администрации региональных и так далее, да, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Ну, тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
4: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты Петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
7: Подзаработать не удастся?
8: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывает, связь выключает, ЗСД закрывает. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я, потому что приезжает куча каких-то мерседесов. Я даже не знаю, что это за мерседесы. И начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно присутствует в центре города. Но могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW пятерка, хотят люди ездить за 1700, что ли, час или что-то такое, или за 2.
7: Там же еще минус бензин за 1700.
8: Да.
4: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, ну, например, вход на пленарное заседание, только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: В России набирает обороты мошенничество с КАСКОМ. Среди регионов по автофроду лидирует Смоленск. За последние 3 года там резко выросло число ДТП, и страховые компании прямо называют часть аварий липовыми. Их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. В итоге для обычных водителей КАСКО в Смоленске может либо сильно подорожать, либо стать вовсе недоступным. В Всероссийском союзе страховщиков считают, проблема решится только при тесной совместной работе страховщиков, МВД, прокуратуры, ЦБ, судов и местной администрации. Говорит член Совета директоров группы «Содействие Дельта» Глеб Веленский.
9: Как показывает многолетний опыт, процветают жулики там, где у местных властей не хватает сил с ними бороться. Страховые компании прекрасно видят, что это ДТП липовое или что есть другие какие-то признаки мошенничества. В большинстве случаев вот этим криминальным, с позволения сказать, бизнесом занимаются люди не очень искушенные, и они не очень хорошо фальсифицируют обстоятельства. Но проблема в том, что страховая компания – это же не правоохранительный орган, она сама не может возбудить дело, провести следственные действия. Это все задача правоохранительных органов. Проблема в том, что дальше эти подозрения превратить в мотивированный даже просто отказ в выплате намного сложнее, чем жулики пользуются. Это, по сути, организованные группы, в которых входит много разных людей. Это могут быть и сотрудники страховой компании, и эксперты, и страховые агенты, и так далее.
10: Какие машины чаще всего используются в таких схемах?
9: В ОСАГО для мошенничества используются абсолютно любые автомобили. А вот по КАСКО в первую очередь стараются использовать автомобили, у которых расчетная стоимость ремонта большая, а на самом деле в гараже можно отремонтировать задешево. И вот эта разница между расчетным ущербом и фактическим ремонтом позволяет довольно неплохо зарабатывать. Приведу простой пример. Отремонтировать дверь на каком-нибудь BMW можно 1000, например, за 50. Но если по правилам завода-изготовителя ее нужно поменять, то можно добиться от страховой компании выплаты за замену двери, при этом ее не меняя, а просто подшаманивая в гараже. И эта выплата может составлять и 300, и 500 тысяч рублей. Поэтому иногда это может быть двукратная разница, а иногда и многократная.
10: Может ли эта ситуация повысить стоимость КАСКО в Смоленске?
9: Конечно, если ситуация это выйдет из-под контроля, они могут поставить просто запретительный тариф в Смоленской области. Такие прецеденты я помню, когда в некоторых регионах, где была аномально высокая аварийность и аномально высокое количество попыток мошенничества, стоимость полиса становилась просто недоступной для подавляющего большинства водителей.
1: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». В прошлом году в пятерку лидеров по числу мошенничеств по КАСКО и с ДТП вошли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Самарская и Воронежская области.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 27 мая. Театр «Шалом». Спектакль «Лисистрата». Занавес сезона. В центре сюжета «Лисистрата» молодая, дерзкая и смелая афинянка. Устав наблюдать за тем, как мужчины годами уходят на Пелопоннесскую войну, она решает объединить женщин греческих городов и предлагает им смелый и необычный план, который должен помочь остановить вражду и вернуть мир в дома. Подробнее на сайте театра «Шалом». 18+.
12: Проштрафились.
13: Когда началось расследование причин, которые привели к мировому экономическому кризису 2008 года, большинство экспертов были единодушны. Они сошлись во мнении, что большая часть вины лежит на американских банках, которые с 2005 года участвовали в махинациях при продаже ипотечных облигаций. После расследования власти США в рамках мировых соглашений обязали крупнейшие банки страны выплатить многомиллиардные штрафы. Bank of America заплатил более 16,5 миллиардов долларов. Goldman Sachs – более 5 миллиардов. К 2016 году по досудебным соглашениям с Минюстом США американские банки выплатили в общей сложности более 100 миллиардов долларов штрафов.
12: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Бизнес ФМ.
13: Валюты. Ангольская кванза была введена в обращение в 1977 после обретения страной независимости. Названа в честь крупнейшей реки в Анголе, пережила три деноминации. Во время последней, в 1999 году, новые кванзы меняли на старые в соотношении 1 к миллиону, на 3 порядка дешевле доллара США.
12: Валюты на Бизнес ФМ. Наизусть.
14: Франсуа де ла Рошфуко.
13: Мы всего боимся, как и положено смертным, и всего хотим, как будто награждены бессмертием.
12: Наизусть. На Бизнес ФМ.
11: Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Ценные бумаги.
15: Совет директоров Роснефти рекомендовал финансовые дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 27 копеек на акцию, сообщила компания. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 9 июля. Годовое собрание акционеров 19 июня.
16: Арбитраж.
15: Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Евроклир. Суд взыскал более 18 триллионов рублей убытков. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Представитель Евроклир Сергей Савельев заявил, что право на справедливое разбирательство было нарушено, и компания будет обжаловать решение. ЦБ подал иск в декабре прошлого года. Регулятор требовал компенсировать убытки от блокировки российских международных резервов, которые находились на счетах Евроклир. Сумма составляла около 200 миллиардов евро, включая реальный ущерб и упущенную выгоду.
16: Отчеты и планы.
15: В России стартовали продажи телевизоров General Electronics, производство Беларуси. В ассортименте есть различные модели, в том числе с экранами QLED и разрешением 4K UHD, а также под управлением российских платформ «Яос» от Яндекса и «Салют ТВ» от Сбера. Ценники начинаются от 6 тысяч рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «20:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Если вы не отдадите телефон, они достанут пушки. Сергей Лавров сделал замечание журналисту на пресс-конференции в Индии. Глава российского МИДа дважды прервал свой доклад из-за репортера, который громко разговаривал по телефону. После первого замечания просьбы покинуть зал журналист не снизил громкость. Тогда министр уже обратился к охране с просьбой вывести нарушителей и сказал ему: «Сэр, прошу прощения, если вы не отдадите охране свой телефон, они достанут оружие».
14: Мы подтвердили в ходе встречи у главы правительства и на переговоры с министром иностранных дел все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, huh? It's either you yourself or your phone who always speak. На встрече у премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили: Look, can you leave us? I'm not joking. Can you leave us, please?
17: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
14: Ребят, выведите его отсюда. Sir, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
1: На этой пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию в этом году. Стороны готовят визит.
11: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
18: Добрый вечер. Несмотря на снижение пятницы, российский рынок акций вырос все-таки по итогам недели, причем вырос почти на 1,4%. В пятницу снижение составило 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта. Были попытки в начале недели уйти выше значения 2700 по индексу Московской биржи. Не очень удачные, да, пробивали, уходили чуть выше, но рынок ссылался и на геополитику, и на растущую нефть. А вот ближе к концу недели откатываемся мы в район 2600, даже несмотря на то, что цены на нефть остаются в восходящей фазе. Таким образом, в коридоре пока остаемся, ну, достаточно в узком коридоре, 2600 пунктов нижняя граница, 2700 пунктов, грубо говоря, верхняя граница этого коридора. Но при этом продолжил расти российский рубль, причем достаточно заметными темпами. Если рассматривать доллар США, то на международном валютном рынке доллар опустился ниже 73 рублей и даже, ну, условно скажем, вечер пятницы вот находится ниже 73 по-прежнему. Что касается однодневного фьючерсного контракта на пару доллар-рубль, здесь все-таки доллар в районе 73, либо чуть выше. Ну и что касается китайской валюты, то снизился юань примерно на 21 копейку. Закрытие недели 10 рублей 71 копейка. Ну, для рубля складывается все неплохо в целом, учитывая, что приток валюты продолжается, причем объемы продолжают расти. И согласно отчету Банка России, согласно обзору рисков финансовых рынков, который был опубликован на текущей неделе, крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте продавалась валюта на 2 миллиарда 400 миллионов, то есть в три раза. Как мы видим, почти в три раза выросли объемы продажи валюты. Это крупные экспортеры. Если взять все нефинансовые компании, то в целом в апреле увеличили они продажу в два раза. Не в три, но в два. Но продали 30 миллиардов долларов почти. Так что вот такие значения апреля. А май будет, ну, не хуже, наверное, апреля. Посмотрим, конечно, какие будут цены на нефть. Пока все складывается в плане ценообразования неплохо для рынка нефти. Так что и для рубля может тоже май сложиться неплохим. Хотя уже половина мая пройдена, причем пройдена в растущей фазе. Вторая половина будет уже обусловлена приближением налогового периода. Это тоже отчасти может поддержать российские рубли. В пятницу еще вышли данные по инфляции. Росстат опубликовал и за апрель цифры, и недельные данные. Ну, с учетом того, что понедельник был выходной, соответственно, цифры все мы получаем в пятницу. Что касается недельных показателей с 5 по 12. Ну, здесь немножко удлиненная неделя у нас получается. С 5 по 12 мая 0,07%. Все-таки после дефляции 0,02, ну, 0,07 кажется, что это много. Но, с другой стороны, это тоже для текущего времени года крайне низкая недельная инфляция. Что касается инфляции годовой, если рассчитывать ее из недельной, то на 12 мая 5,55. Это на 12 мая. То есть неплохо все с инфляцией. Она приближается, годовая инфляция, к верхней границе прогноза Банка России. Верхняя граница 5,5%. Не исключено, что в ближайшем будущем будем вниз проходить эту границу. Ну, а что касается данных в целом за апрель, то годовая инфляция 5,58%. А за месяц 14%. Ну, кстати, показатели апреля оказались лучше среднерыночных прогнозов. Цены на нефть продолжают расти, причем выросла смесь Brent за неделю сразу на 8%. Ну, здесь рынок ориентировался на встречу Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и Дональда Трампа, президента США. Но в итоге важных решений принято не было. Армузский пролив, как мы все понимаем, остается закрытым, фактически закрытым. Ну и, соответственно, в плане судоходства мало что поменялось. К концу недели смесь Brent в районе $109 за баррель.
11: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены. Музейные ценности на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Продолжая начатый в прошлый раз разговор о непрофильных офисных девелоперах, набирающих вес на столичном рынке, и о том, трудно ли им конкурировать с лидерами сегмента, эксперты отмечают. Конечно, известное имя дает дополнительный уровень доверия, но все большее значение приобретает то, как объект спроектирован и как он будет эксплуатироваться. Поэтому выгодные для клиентов коммерческие условия – не единственный аргумент застройщиков, у которых в портфеле один от силы два офисных проекта. Основой их конкуренции с крупными девелоперами становится глубина проработки продукта и операционной модели, адаптивность под конкретные бизнес-задачи, строгий контроль эксплуатации, приватность, лишенная хаотичности крупных бизнес-кластеров и все прочее из папки с надписью «Клиентоориентированность». Конкретных вариантов немало. В компании «Мангазея» советуют, например, сделать ставку на уникальную архитектуру и престиж, за которые клиенты готовы платить премию, или построить здание под ключ для крупного арендатора, чьи требования дороже типового решения. Опыт компании «Восход» говорит об особой ценности камерного, архитектурно-целостного продукта в сочетании с управлением под ключ. В компании «Неометрия» уверены, сегодня бизнес смотрит прежде всего на эффективность пространства, комфорт для сотрудников и гибкость условий. Генеральный директор архбюро «Бохан Студио» Дарья Туркина подводит итог. Конкурентная борьба на офисном рынке строится сегодня вокруг трех вещей – оптимизации затрат, адаптивности пространства и продуманности решений, как планировочных, так и инженерных. И не имя девелопера, не его масштаб, а именно сочетание этих трех факторов во многом определяет, сможет ли проект привлечь конечного потребителя. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
11: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
13: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
11: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
1: В Москве 20:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Ранено 4 человека. 3-летняя девочка, мужчина и 2 женщины. Как сообщает оперштаб региона, девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги. Ее доставляют в больницу. Взрослые также госпитализированы с осколочными ранениями. Суд в Москве удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию «Евроклир» на 200 миллиардов евро. Об этом сообщили юристы «Евроклир». Аналогичную информацию передали суде. В картотеке арбитражных дел решение суда не отображается. Заседание проходило в закрытом режиме. Центробанк подавал иск о взыскании убытков в связи с тем, что не мог распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами из-за заморозки средств. Также Еврокомиссия рассматривала возможность использования российских активов. Объединенные Арабские Эмираты планируют построить второй нефтепровод до Фуджейры, который позволит обойти Ормузский пролив в 2027 году. Это удвоило бы текущую пропускную способность до 3,6 миллиона баррелей в день. Война с Ираном усиливает кризис европейской химической промышленности, пишет Financial Times. Отрасль страдает от высоких цен на энергию, слабого спроса и конкуренции со стороны Китая. За 4 года число закрытых предприятий в Европе выросло в 6 раз, а инвестиции в сектор за прошлый год упали более чем на 80%. Эксперты предупреждают, что это может привести к разрушению всей производственной цепочки. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Без существенных прорывов Трамп назвал свою поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин – исторической. Однако реальные соглашения ограничились самолетами «Боинг», американской «Сои» и энергоносителями. Какие проблемы остались? Владимир Путин отметил позитивные статистические данные в экономике за март. ВВП России прибавило 1,8% после сокращения на 1,1% в феврале. В частности, выросло промпроизводство. Безработица находится на минимальном уровне. Президент поручил закрепить положительную динамику. При этом в прогнозах Минэкономразвития оптимизм по ВВП упал сразу втрое. В России за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше год-году, подсчитал Forbes. Среди наиболее уязвимых отраслей ритейл, бьюти-услуги и общепит, эксперты прогнозируют, что в этом году закроется каждый 7-й микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них. Подробности на «Бизнес-ФМ». Поездка Дональда Трампа в Китай оказалась дорогой на оформление, но скудной на итоги. Американский президент завершил свой государственный визит. Он назвал поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин назвал ее исторической и знаковой. Однако, как таковых существенных прорывов достичь не удалось. Сделки ограничились самолетами «Боинг», американской «Сои» и энергоносителями. Валерий Убадоев продолжит.
20: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекину по ситуации с Ираном. Практически то же пишет и Bloomberg. А хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
0: Председатель Си невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
20: В последний день визита Си Цзиньпин провел Дональд Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино, потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
21: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект, связанный с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
20: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Владимир Путин отметил позитивные статистические данные в экономике за март. ВВП России прибавил 1,8% после сокращения, по данным Минэка, на 1,1% в феврале. Кроме того, выросло промпроизводство, а безработица находится на минимальном уровне. Об этом президент заявил на совещании с правительством по экономическим вопросам.
22: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные статданные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%.
1: Президент поручил закрепить положительную динамику, чтобы рост становился более устойчивым. В середине апреля Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о снижении ВВП в начале года. Одной из причин стал календарный фактор. В январе было на 2 рабочих дня меньше, чем в прошлом году. Но, по словам президента, этим причины снижения не ограничиваются. На апрельском совещании Владимир Путин сказал, что ждет предложение по дополнительным мерам для возобновления роста экономики. Вскоре после этого появилась статистика по промпроизводству, которая вышла на хороший рост в марте и в целом оказалась в плюсе по итогам первого квартала. Это прокомментировал в интервью «Бизнес ФМ» в конце апреля глава РСПП Александр Шохин.
23: Ну, видимо, Владимиру Владимировичу надо чаще проводить совещания, где он жесткую оценку дает тому, что происходит в экономике, и да, сразу исправляться началась ситуация. То есть экономика отреагировала на критику со стороны президента. Но если говорить серьезно, безусловно, мы понимаем, что есть сезонные колебания, это тоже повлияло. Но самое главное то, что действительно президент не устраивала тенденция к тому, что динамика экономического роста оказалась ниже нижней планки прогнозам.
1: Александр Шохин, глава РСПП. Ранее на этой неделе Минэкономразвития неожиданно более чем втрое понизило прогноз роста ВВП в этом году до 0,4% вместо прежних 1,3%. Также министр Решетников доложил президенту, что Минэкономразвитие ждет средние цены на нефть Urals в этом году на уровне в $59 за баррель, при том, что сейчас она стоит около 100. Стоит отметить, что прогнозы ЦБ по ВВП теперь выглядят даже оптимистичнее, от 0,5% до 1,5% роста в этом году. Росстат, в свою очередь, обнародовал предварительные результаты первого квартала. По данным ведомства ВВП России, с января по март сократился на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Малый бизнес борется за выживание и ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, что происходит у них.
2: «Бизнес говорит».
15: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
3: Как выжить в 2026 году для бизнеса – это самый актуальный вопрос сейчас. В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало в прошлом году или в начале этого года.
15: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
5: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым предпринимателям, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. Она анатомически правильная, удобная, в которой ноги чувствуют себя отдохнувшими. Это не просто красивые слова, мы реально решаем проблему людей. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат – мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
15: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Пинкбас» Мария Бутюхнова.
6: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Но и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Стараемся, по крайней мере, так делать. Следим за рекламой, следим за всем. Зачем можно следить? Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть этот год и сравнивать с прошлым годом, но чистая прибыль упала, и в целом маржинальность упала, но пока не критично, стараемся работать, выживать. В целом настрой достаточно оптимистичный.
1: Forbes пишет, что среди брендов одежды тяжелее всех приходится Gate31. Основатель компании Денис Шевченко отчитался об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал, ввел бессрочную скидку. Другие сети тоже либо закрываются, либо сокращаются. Zendon закрыл половину магазинов, Orbi и Moris подали на банкротство, Вкусвилл закрыл почти 300 точек, сеть Эль-Этуаль 50 магазинов и планирует закрыть еще в 3 раза больше. Шоколадница закрыла около 40 заведений, чтобы сократить арендные расходы.
24: После службы в бизнесе.
25: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
4: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
7: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
4: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Business FM. Все золото мира. Самую известную попытку добыть золото из морской воды предпринял немецкий химик Фриц Габбер в 20-е годы прошлого века. Он исходил из сложившихся представлений о том, что в одной тонне морской воды содержится более 1 миллиграмма желтого металла. То есть во всем мировом океане около 8 миллиардов тонн. По расчетам, такая концентрация с учетом огромной сложности извлечения драгметалла могла дать проекту 20-процентную прибыль. Однако анализы воды, проведенные в разных точках мирового океана, показали, что реальное содержание золота в 1000 раз меньше. Современные исследователи предполагают, что океаны содержат в себе всего около 15 тысяч тонн золота. Для сравнения, сегодня в год во всем мире добывают около 3500 тонн желтого металла. Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России выросли за неделю на 13,5 миллиардов долларов. Это около 2%. В итоге резервы составили на 8 мая 771 миллиард долларов, говорится в материалах Банка России. В основном это связано с положительной переоценкой. Наивысшими резервы были 30 января, тогда их объем составил почти 826 миллиардов долларов. Ввод жилья за первые 4 месяца упал почти на четверть. По данным Росстата, застройщики сдали за этот период 29,4 миллиона квадратных метров. Почти 70% сделок на рынке складов заключены с маленькими объектами. Из 268 тысяч квадратных метров, проданных и сданных в аренду в первом квартале складских площадей в объектах класса А в московском регионе, 68% пришлось на помещения размером менее 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила консалтинговая компания Core XP. США в марте нарастили импорт российского титана и изделий из него в 52 раза в годовом выражении до 2,4 миллиона долларов. По итогам же первого квартала американцы закупили титана на 3,9 миллиона долларов. Это в 2,3 раза меньше, чем год назад. Южная Корея в апреле нарастила импорт российского СПГ до 70 миллионов долларов. Благодаря этому Россия стала шестым крупнейшим поставщиком голубого топлива в Южную Корею. А Россия в апреле купила южнокорейской косметики на рекордную сумму 42,7 миллиона долларов. Это максимум за все время торговли двух стран. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 20 градусов, малооблачные осадки уже сегодня не ожидаются, ночью плюс 14, завтра днем до 22 градусов, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, но дожди ожидаются в воскресенье, хотя потеплеет в воскресенье до 25, но на следующей неделе ожидается жара до 30 градусов. «21.17 в Москве. Вы слушаете Business FM». Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Об этом сообщает Интерфакс. Одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает разрешить такую продажу крипты именно за наличные. А после ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты, но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи. Сейчас по требованию законопроекта подпадает только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами также предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор крипто А. Григорий Семух.
8: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
9: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка? Что добавить?
8: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уже взялись, то просто я вот на самом деле сам не понимаю, как можно это все контролировать. Ну, по большому счету, можно контролировать только на входе и на выходе. Там, где крипта превращается в рубль, и там, где рубль превращается в крипту. Потому что как только рубль превратился в крипту, отследить его как-то, проконтролировать, ну, уже практически невозможно. И то же самое наоборот.
9: Одна из поправок касается P2P рынка.
8: Его нужно начать регулировать. Отправил кому-то свою крипту, тебе пришли на карточку деньги, все замечательно. А через пару дней вслед за ними пришли господа из ФСБ. И оказывается, что деньги тебе перевели с какого-то, ну или ты перевел, на какую-то не сильно хорошую карточку. Рынок P2P очень опасен был в последнее время. Что-то с ним делать надо было в любом случае.
1: Григорий Семух, технический директор крипта. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят в Госдуме в первом чтении в конце апреля. С июля этого года россияне смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании. Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе. В чем особенность этого предложения и на кого рассчитан, такой отдых Светлана Чередникова подробнее.
10: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером, туроператором Fun & Sun, открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные, работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей? Комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
12: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
16: А по цене они?
12: По цене они вполне доступные. Вот, например, который седешных отелей. Wildberries Travel с аэропарк. Вылетом из Москвы, все включено на 2 человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на 2. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
10: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии. А в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
17: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
10: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Российский стандарт ЗОЖ. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни, обратило внимание РИА Новости. Главное – завтракать в течение часа после пробуждения с 7 до 9 утра, делая этот прием пищи самым сытным. Сократить полуфабрикаты, сладости, белый хлеб и сахар, пить воду у теплой температуры утром и в течение дня. Не пить кофе после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Гулять от получаса до часа, спать от 7 до 9 часов в проветриваемом помещении и перед сном не пялиться в экран телефонов. Комментирует врач, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
11: Если говорить о здоровых людях молодого среднего возраста, то это рекомендации правильные. Есть некоторые исключения, например, люди, страдающие плохой работой кишечника, а таких, к сожалению, все больше и больше. Очень много людей с сидячим, полусидячим образом жизни, вообще мало подвижности. Тут, конечно, стакан теплой воды может только ухудшить ситуацию. И диетологи рекомендуют как раз прохладный стакан воды с утра. По поводу кофеина. Было проведено очень большое исследование. Существует группа людей, достаточно большой процент, у которых кофе не оказывает нужного стимулирующего эффекта, в том числе на нервную систему. И такие люди пьют кофе совершенно спокойно даже на ночь. При этом засыпают прекрасно. По употреблению овощей и фруктов большое упущение, и непонятно, почему нет этого упоминания, хотя во всех предыдущих рекомендациях оно было, и это не только по России, но первыми в колокола забили американцы. У жителей развитых стран, как правило, в пищевом статусе, и Россия не исключение, наблюдается дефицит растительной клетчатки. Вообще в рекомендациях всегда было от 1,5 до 2 килограмм овощей, фруктов, то есть растительных продуктов в день.
1: Анна Белоусова, врач Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Но самым примечательным рекомендация выглядит такая. Для управления стрессом вести дневник благодарности. Такие даже продаются в виде красивых блокнотов с трекерами привычек, аффирмациями на день и вопросами для самоанализа. Большая беда таких общих рекомендаций в том, что они вообще не учитывают особенности личности, говорит врач-психолог и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
13: Кому благодарность, если я недоволен жизнью? Если мои пациенты говорят, да я вообще маме говорю, что я не просил меня рожать. Поэтому благодарность – это большой такой вот пул, который продается. Всех простить, всех любить – это опять могучая общая формулировка, которая подходит далеко не всем. Большинство рекомендаций носят декларативный характер и такое вот требующее выполнение, долженствование. Но беда заключается в том, что он совершенно не предполагает особенности личности. Есть вещи, которые вообще-то подходят всем, ну, например, спать там, например, 7 часов. А есть вещи, которые невыполнимы для определенных людей, у которых есть своя химия, свои какие-то соматические особенности. Поэтому я бы здесь говорил о том, что любого свойства рекомендации они в любом случае плохи, потому что они не оставляют никакого совершенно зазора для учета особенностей личности. Мужчина это или женщина? Какой возраст? Какой метаболизм? Да, это очень важный фактор. Какова занятость у этого человека? Какова есть стрессогенность обстановки окружающей? Поэтому относиться к таким вещам нужно очень и очень сдержанно. Каждый должен для себя попытаться как-то эти процессы адаптировать. А еще лучше обращаться к адекватным, интегративным специалистам, которые смогут учесть все особенности организма и все рекомендации и составить некий индивидуальный план отношения с окружающей средой.
1: Александр Федорович, врач-психиатр, врач-диетолог Анна Белоусова напомнила, что как и рекомендации время от времени меняются. Лет 5 назад для восполнения омега-3 советовали есть морскую рыбу дважды в неделю. Сейчас от такого стандарта отказались по экономическим причинам. Морской рыбы на рынке стало меньше, а цена доступна не всем.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Унитаз из золота 750-й пробы весом около 100 килограммов создал итальянский художник Маурицио Кателлан как арт-объект под названием «Америка». В 2016 году его выставляли в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, а затем для персональной выставки художника экспонат перевезли в родовой дом герцогов Мальборо. Оттуда в 2019-м его и выкрали, вызвав локальный потоп, поскольку унитаз был реально подключен к канализации дворца. Предмет искусства до сих пор не нашли. Размер ущерба оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов. Все золото мира на Business FM. Business FM

0: Международная организация «Приоритетное предоставление социальных услуг» и так далее. Завтра ограничат движение транспорта на Садовом кольце. Это связано с проведением эстафеты и московского мотофестиваля. Также во время мероприятий будет ограничена парковка по дороге. Два человека попали в больницу после укусов змей в Подмосковье. В Орехово-Зуеве пострадала 70-летняя женщина. В Егорьевске гадюка укусила 6-летнего ребенка. Астероид пролетит рядом с Землей в понедельник, 18 мая. Объект имеет диаметр от 16 до 30 метров, в длину примерно как трехэтажный дом. А наименьшее расстояние до поверхности нашей планеты составит 90 тысяч километров, что в 4 раза ближе Луны. По космическим меркам это крайне тесное сближение, однако ни один из расчетов НАСА не показывает риска столкновения с Землей. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой, сообщает Рейтер. По данным агентства, в некоторых районах Гаваны электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Что говорят жители и чего добиваются штаты? В России набирает обороты мошенничество «Сказка». Среди городов лидирует Смоленск. За последние 3 года там резко выросло число липовых ДТП. Почему такие мошенничества процветают и как это отражается на добросовестных плательщиках? И Петербург готовится к экономическому форуму. До него чуть более 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях? Каковы цены? И ждут ли таксисты баснословных заработков? Подробности на «Бизнес-ФМ». На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой. Об этом сообщает Рейтер. Агентство пишет, что в некоторых районах Гавана, кубинской столицы, электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет, и объединенный народ никогда не будет побежден». Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла Олеве заявил, что в стране полностью закончились запасы дистоплива и мазута, ситуацию назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовые, говорит житель Гаваны Игорь.
3: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все ходят, конечно, и удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. И много проблем с электричеством, этих больших проблем хватает по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволила покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
2: А насколько протесты массовые? Вот?
3: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до 100. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом, просто забывают опять добавить. То есть там очереди, да, бывают. Но это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
2: Житель Гаваны Игорь. Дефицит электроэнергии на Кубе резко обострился, когда Трамп пригрозил ввести пошлины на любые страны, которые поставляют топливо Кубе. Белый дом хочет ослабить правительство острова, чтобы добиться смены режима. Как сообщает телеканал NBC, глава ЦРУ Джон Рэдклифф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба предпримет фундаментальные изменения в своей политике. О чем может идея речи и пойдут ли США на военное вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
4: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим, в кавычках, перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Пока я вижу так, что сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представители ЦРУ

0: во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США, или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями, ну, несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача — это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе — это, конечно же, проведение рыночных реформ и допущение иностранного капитала, и в том числе американского капитала. И частично эти реформы уже проводятся. Если риторика Трампа — это кнут о том, что все, мы захотим, там, присоединим себе Венесуэлу, а губернатором будет Марко Рубио, то представитель ЦРУ, он скорее выступал с таких более дипломатических позиций в качестве пряника. Я бы поставил срок по решению кубинского вопроса именно до ноябрьских выборов, потому что потом Трампу будет очень тяжело, особенно если будут приниматься постоянные резолюции по ограничению его международной политики. Что касается военного сценария или нет, здесь сложно предполагать, но мне кажется, что Трамп после кейса Венесуэлы готов использовать похожую историю. И я думаю, что шансы для ее реализации у него точно есть.
1: Тогда надо заканчивать историю с Ираном, получается, а если, вот по словам Трампа, это еще все не закончено, то сможет он параллельно две операции проводить или вряд ли?
0: Это очень хороший вопрос. Пока практика показывает, что не особо получается. И все силы сосредоточены именно на Иране. Но если вот действительно, как он заверяет, что он завершает эту историю, а потом когда-то вернется, то потом это все-таки отложено никогда в политическом спектре. Поэтому я бы сказал, что может переключиться он как раз-таки на Кубу.
2: Павел Дубравский, политолог, руководитель Дубравский консалтинг. Госсекретарь США Рубио заявлял, что штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на $100 миллионов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, как выразился Рубио, коррумпированный кубинский режим. Петербург готовится к экономическому форуму, до него осталось чуть более 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях и ждут ли таксисты баснословных заработков? Об этом Наталья Шашина.
3: Судя по данным сервисов бронирования, в петербургских отелях категории 4 и 5 звезд пока еще не полный солд-аут. Но в Астории, Лотте, Four Seasons номеров на даты с 3 по 6 июня уже нет. В Гельвеции еще можно найти номер. 3 ночи обойдутся минимум в 503 тысячи рублей. В отеле будет 100% загрузка, ожидает владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы. Рост цен, по его словам, примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
4: Цены, ну, уже по сложившейся традиции, ежегодно они растут, потому что растут и расходы, и, кроме того, растут и ожидания выполнить бюджет, потому что у нас очень мало периодов в году сейчас таких горячих, таких как экономический форум, поэтому, конечно, гостиницы пытаются наверстать недополученную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
3: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих отельеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
5: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за 2 недели за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, у каких-то других представителей администрации региональных и так далее, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
3: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
6: подзаработать не удастся?
7: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывает, связь выключает, ЗСД закрывает. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я, потому что приезжает куча от каких-то мерседесов, я даже не знаю, что это за мерседесы, и начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно присутствует в центре города. Но могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW пятерка, хотят люди ездить за 1700, что ли, час или что-то такое, или за 2.
6: Там же еще минус бензин за 1700.
7: Да.
3: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, ну, например, вход на пленарное заседание, только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: В России набирает обороты мошенничество с КАСКОМ. Среди регионов по автофроду лидирует Смоленск. За последние 3 года там резко выросло число ДТП, и страховые компании прямо называют часть аварий липовыми. Их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. В итоге для обычных водителей КАСКО в Смоленске может либо сильно подорожать, либо стать вовсе недоступным. В Всероссийском союзе страховщиков считают, проблема решится только при тесной совместной работе страховщиков, МВД, прокуратуры, ЦБ, судов и местной администрации. Говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
8: Как показывает многолетний опыт, процветают жулики там, где у местных властей не хватает сил с ними бороться. Страховые компании прекрасно видят, что это ДТП липовое или что есть другие какие-то признаки мошенничества. В большинстве случаев вот этим криминальным, с позволения сказать, бизнесом занимаются люди не очень искушенные, и они не очень хорошо фальсифицируют обстоятельства. Но проблема в том, что страховая компания — это же не правоохранительный орган, она сама не может возбудить дело, провести следственные действия. Это все задача правоохранительных органов. Проблема в том, что дальше эти подозрения превратить в мотивированный даже просто отказ в выплате намного сложнее, чем жулики пользуются. Это, по сути, организованные группы, в которые входит много разных людей. Это могут быть и сотрудники страховой компании, и эксперты, и страховые агенты, и так далее.
9: Какие машины чаще всего используются в таких схемах?
8: В ОСАГО для мошенничества используются абсолютно любые автомобили. А вот по КАСКО в первую очередь стараются использовать автомобили, у которых расчетная стоимость ремонта большая, а на самом деле в гараже можно отремонтировать задешево. И вот эта разница между расчетным ущербом и фактическим ремонтом позволяет довольно неплохо зарабатывать. Приведу простой пример. Отремонтировать дверь на каком-нибудь BMW можно тысяч, например, за 50. Но если по правилам завода-изготовителя ее нужно поменять, то можно добиться от страховой компании выплаты за замену двери, при этом ее не меняя, а просто подшаманив в гараже. И эта выплата может составлять и 300, и 500 тысяч рублей. Поэтому иногда это может быть двукратная разница, а иногда и многократная.
9: Может ли эта ситуация повысить стоимость КАСКО в Смоленске?
8: Конечно, если ситуация выйдет из-под контроля, они могут поставить просто запретительный тариф в Смоленской области. Такие прецеденты я помню, когда в некоторых регионах, где была аномально высокая аварийность и аномально высокое количество попыток мошенничеств, стоимость полиса становилась просто недоступной для подавляющего большинства водителей.
2: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». В прошлом году в пятерку лидеров по числу мошенничеств по КАСКО с ДТП вошли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Самарская и Воронежская области.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Первая пневматическая почта появилась в 1792 году в Вене. Тогда 50-метровая колокольня собора Святого Стефана в центре города была не только европейской достопримечательностью, но и функциональным сооружением, с помощью которого жители Вены решали задачи противопожарной безопасности. Наблюдатель, который находился на верхней площадке колокольни, мог своевременно заметить любой городской пожар, после чего отправлял в близлежащую пожарную часть запечатанное в капсулу сообщение по специальной трубе. Через век преимущество пневмопочты оценили лондонские трейдеры, проложившие трубу между биржей и телеграфом. Вскоре нити воздушной почты опутали Лондон, Берлин и Париж. Скорость доставки на некоторых линиях составляла 60 км в час. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Все золото мира. Самое известное в мире хранилище золота находится в городе Форт-Нокс в американском штате Кентукки. Хранилищем управляет Министерство финансов США, а в нем находится больше половины американских золотых резервов – 4500 тонн золота в слитках. История Форт-Нокса началась в 1937 году. Кроме драгоценного металла, в годы Второй мировой войны там хранились оригиналы Конституции США и Американской декларации о независимости. А после войны – запасы опиума и морфина. Никаких экскурсий по хранилищу никогда не проводилось. Ценности, которые там содержатся, видят считанные сотрудники Минфина США, и это порождает массу удивительных теорий о реальном содержимом сокровищницы. Вплоть до того, что на самом деле никакого хранилища американского золота нет и не было. Все золото мира на Business FM. Наизусть. Марк Твен. Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека. Правда, нередко бывает, что человек в это время сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Ценные бумаги.
11: Совет директоров Роснефти рекомендовал финансовые дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 27 копеек на акцию, сообщила компания. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 9 июля. Годовое собрание акционеров 19 июня.
10: Арбитраж.
11: Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Евроклир. Суд взыскал более 18 триллионов рублей убытков. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Представитель Евроклир Сергей Савельев заявил, что право на справедливое разбирательство было нарушено, и компания будет обжаловать решение. ЦБ подал иск в декабре прошлого года. Регулятор требовал компенсировать убытки от блокировки российских международных резервов, которые находились на счетах Евроклир. Сумма составляла около 200 миллиардов евро, включая реальный ущерб и упущенную выгоду.
10: Отчеты и планы.
11: В России стартовали продажи телевизоров General Electronics, производство Беларуси. В ассортименте есть различные модели, в том числе с экранами QLED и разрешением 4K UHD, а также под управлением российских платформ ЯОС от Яндекса и Салют ТВ от Сбера. Ценники начинаются от 6000 рублей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «21:48 в Москве. Вы слушаете Business FM». Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Евроклиру о взыскании 200 миллиардов евро. Это стоимость заблокированных в бельгийском депозитарии суверенных активов России, а также упущенные выгоды от их размещения. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В российском ЦБ заявили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действия депозитария. Рейтер сообщает, что Евроклир будет обжаловать это решение суда. В законную силу оно еще не вступило. Для российских инвесторов, чьи активы тоже заблокированы в Евроклир, решение суда по иску ЦБ мало что меняет, говорит партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву Сергей Глендин.
12: За 2 месяца до подачи иска Центральным банком против Евроклера в арбитражный суд города Москвы председатель Верховного суда Российской Федерации отказался принимать к рассмотрению жалобу частного инвестора Станислава Ананьева, который как раз оспаривал отказы судов взыскать в качестве убытков не только набежавший купонный доход по ценным бумагам, заблокированным в контуре Евроклера, но и тело самих ценных бумаг именно взыскать как убытки. Это правовая позиция, то есть всем частным инвесторам сказали, что извините, ребята, есть регуляторы, идите за специальной лицензией в АФАК, идите за специальной лицензией в казначейство Бельгии, это ваши активы, но они просто временно заморожены, но титул и право собственности никуда от вас не переходило ни к какому третьему лицу. Видимо, поэтому Центральный банк и попросил закрыть судебное заседание, и поэтому закрыт судебный акт, мы не знаем, по каким основаниям был удовлетворен иск. Здесь может быть именно взысканы как убытки, может быть по какому-то другому основанию, мы не знаем. Но данный судебный акт пока не вступил в силу. Он вступит в силу в момент вынесения постановления апелляционной инстанции, либо в момент окончания срока на ее подачу. Пока посмотрим, но в данный момент пока еще частным инвесторам рано предпринимать, с моей точки зрения, какие-либо действия. Нужно подождать исход либо апелляции, либо когда пройдет срок на ее подачу.
2: Сергей Гландин, партнер BGP Litigation. Банк России подал иск Евроклер в декабре прошлого года после того, как Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских суверенных активов. Условиями их разморозки были названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба Украине.
10: Капитал с Алексеем Завьяловым.
13: Добрый вечер. Несмотря на снижение пятницы, российский рынок акций вырос все-таки по итогам недели, причем вырос почти на 1,4%. В пятницу снижение составило 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта. Были попытки в начале недели уйти выше значения 2700 по индексу Московской биржи. Не очень удачный, да, пробивали, уходили чуть выше, но рынок ссылался и на геополитику, и на растущую нефть. А вот ближе к концу недели откатываемся мы в район 2600, даже несмотря на то, что цены на нефть остаются в восходящей фазе. Таким образом, в коридоре пока остаемся, ну, достаточно в узком коридоре, 2600 пунктов нижняя граница, 2700 пунктов, грубо говоря, верхняя граница этого коридора. Но при этом продолжил расти российский рубль. Причем достаточно заметными темпами, если рассматривать доллар США, то на международном валютном рынке доллар опустился ниже 73 рублей. И даже, ну, условно скажем, вечер пятницы вот находится ниже 73 по-прежнему. Что касается однодневного фьючерсного контракта на пару доллар-рубль, здесь все-таки доллар в районе 73, либо чуть выше. Ну и что касается китайской валюты, то снизился юань примерно на 21 копейку. Закрытие недели 10 рублей 71 копейка. Ну, для рубля складывается все неплохо. В целом, учитывая, что приток валюты продолжается, причем объемы продолжают расти, и согласно отчету Банка России, согласно обзору рисков финансовых рынков, который был опубликован на текущей неделе, крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте продавалась валюта на 2 миллиарда 400 миллионов, то есть в 3 раза. Как мы видим, почти в 3 раза выросли объемы продажи валюты. Это крупные экспортеры. Если взять все нефинансовые компании, то в целом в апреле увеличили они продажу в 2 раза. Не в 3, но в 2. Но продали 30 миллиардов долларов почти. Так что вот такие значения апреля. А май будет, ну, не хуже, наверное, апреля. Посмотрим, конечно, какие будут цены на нефть. Пока все складывается в плане ценообразования неплохо для рынка нефти. Так что и для рубля может тоже май сложиться неплохим. хотя уже половина мая пройдена, причем пройдена в растущей фазе. Вторая половина будет уже обусловлена приближением налогового периода. Это тоже отчасти может поддержать российские рубли. В пятницу еще вышли данные по инфляции. Росстат опубликовал и за апрель цифры, и недельные данные. Ну, с учетом того, что понедельник был выходной, соответственно, цифры все мы получаем в пятницу. Что касается недельных показателей с 5 по 12. Ну, здесь немножко удлиненная неделя у нас получается. С 5 по 12 мая 0,07%. Все-таки после дефляции 0,02, ну, 0,07 кажется, что это много. Но, с другой стороны, это тоже для текущего времени года крайне низкая недельная инфляция. Что касается инфляции годовой, если рассчитывать ее из недельной, то на 12 мая 5,55. Это на 12 мая. То есть неплохо все с инфляцией. Она приближается, годовая инфляция, к верхней границе. Прогнозы Банка России. Верхняя граница 5,5%. Не исключено, что в ближайшем будущем будем вниз проходить эту границу. Ну, а что касается данных в целом за апрель, то годовая инфляция 5,58%. А за месяц 14%. Ну, кстати, показатели апреля оказались лучше среднерыночных прогнозов. Цены на нефть продолжают расти, причем выросла смесь Brent за неделю сразу на 8%. Ну, здесь рынок ориентировался на встречу Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и Дональда Трампа, президента США. Но в итоге важных решений принято не было. Армузский пролив, как мы все понимаем, остается закрытым, фактически закрытым. Ну и, соответственно, в плане судоходства мало что поменялось. К концу недели смесь Brent в районе $109 за баррель.
10: Капитал на Бизнес FM. Наизусть. О Генри. Если вокруг вас роскошь, она уже принадлежит вам. Кто бы за нее ни платил, вы или другие. Наизусть. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
14: Ирена Понарошку, предприниматель, медиамагнатка, как я ее называю, рассказывала мне между делом, как в ее предпринимательской жизни утвердился кактус опунция.
15: Я вот не могу сказать, что я когда-либо была фанатом кактусов или суккулентов. Нет, я как бы девочка-девочка, я люблю, чтобы красивые цветочки были, поэтому не то чтобы кактусы мне как-то были эстетически или идеологически близки, но мы с университетом Сириуса, с сочинским, выпускаем 3 продукта новых, которые будут иметь прямо научную базу. Такого нету, я думаю, ни у кого в России вообще. То есть это такое первое большое сотрудничество бренда российского с российской наукой.
14: А как ты принимала решение, вот что выпускать, какие продукты людям нужны?
15: Я люблю работать не одна, я люблю работать в команде. И у моих партнеров 10-летний опыт уже к этому времени был. А у меня был к этому времени 35-летний мой женский опыт, что я люблю на себя мазать. И я понимала, что мы начнем вообще с супер базового минимума. Это просто сыворотка, крем, тоник, умывалка и молочко для тела. Потом уже мы начали нанизывать другие продукты туда. У нас сейчас гораздо больше уже продуктов, но это был тот базовый минимум, с которым мы стартанули. И только спустя 1.5 года мы начали добавлять другие продукты, потому что у нас, в принципе, на каждый новый продукт уходит реально 1.5 года. Я не знаю, почему так долго, меня это сильно раздражает, но быстрее у нас не получается. Я люблю долго, когда дело касается любви. А когда дело касается производства и бизнеса, очень хотелось бы побыстрее.
14: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
10: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Белгороде беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом. Ранено 4 человека. 3-летняя девочка, мужчина и 2 женщины. Как сообщает оперштаб региона, девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги. Ее доставили в больницу. Взрослые также госпитализированы с осколочными ранениями. Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после атаки ВСУ. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщили в администрации города. Как сообщил ранее губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате украинской атаки повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Обломки дрона упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек. 4 погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены занятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и 10 лет, а также исключить нижние пределы санкций. УЕФА присудил техническое поражение юношеской сборной Латвии за отказ играть с Белоруссией на отборе на Евро-2027. Белорусская команда вышла на первое место в отборе, не сыграв ни одного матча. Следующие встречи квалификационного турнира запланированы на 18 мая. Сборная Белоруссии должна сыграть против Сан-Марино, а команда Латвии против Словакии. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рубль продолжает расти, курс доллара уже ниже 73 на межбанке. На этом фоне курсы наличной валюты в обменниках приблизились к официальным. В столице доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный ЦБ. Без существенных прорывов Трамп назвал свою поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин – исторической. Однако реальные соглашения ограничились самолетами Боинг, американской СОИ и энергоносителями. Почему и какие проблемы остались? И в России за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше год-года, подсчитал Forbes. Эксперты прогнозируют, что в этом году закроется каждый 7-й микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них. Подробности на Business FM. Курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный Центробанком. Михаил Задорожный продолжит.
17: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется. Понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки можно зафиксировать.
18: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76.80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
17: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Бизнес ФМ уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
19: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой. В среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панические покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
17: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
20: В долгосрочной перспективе, так или иначе, будет ожидать ослабление рубля. К этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета. Это тоже положительный фактор. Но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
17: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков. Россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Так, одна из поправок предлагает легализовать в России так называемые P2P-рынок, когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Также предлагается расширить перечень криптовалют, разрешенных для покупки и продажи. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас поездка Дональда Трампа в Китай оказалась дорогой на оформление, но скудной на итоге. Американский президент завершил государственный визит. Он назвал поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин назвал ее исторической и знаковой. Однако, как таковых существенных прорывов достичь не удалось. Сделки ограничились самолетами «Боинг», американской «Сои» и энергоносителями. Валерий Убадоев продолжит.
21: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекину по ситуации с Ираном. Практически то же пишет и Bloomberg. А хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
22: Председатель Си – невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
21: Последний день визита Си Цзиньпин провел Дональда Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино. Потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
0: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект, связанный с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
21: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Малый бизнес борется за выживание, ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, что происходит у них.
10: «Бизнес говорит».
1: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
4: Как выжить в 2026 году для бизнеса – это самый актуальный вопрос сейчас. В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало в прошлом году или в начале этого года.
1: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
23: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым предпринимателям, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. Она анатомически правильная, удобная, в которой ноги чувствуют себя отдохнувшими. Это не просто красивые слова, мы реально решаем проблему людей. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат – мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
1: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Pink Bus» Мария Батюхнова.
24: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Но и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Стараемся, по крайней мере, так делать. Следим за рекламой, следим за всем. Зачем можно следить? Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть этот год и сравнивать с прошлым годом. Но чистая прибыль упала. И в целом маржинальность упала. Но пока не критично. Стараемся работать, выживать. В целом настрой достаточно оптимистичный.
2: Forbes пишет, что среди брендов одежды тяжелее всех приходится G31. Основатель компании Денис Шевченко отчитался об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети тоже либо закрываются, либо сокращаются. Zenden закрыл половину магазинов, Orbi и Modis подали на банкротство. Вкусвилл закрыл почти 300 точек. Сеть Элитуаль 50 магазинов и планирует закрыть еще в 3 раза больше. Шоколадница закрыла около 40 заведений, чтобы сократить арендные расходы. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
10: После службы в бизнесе.
3: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
10: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
5: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
10: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес FM. Наизусть. Оскар Уайлд. Лучшее, что можно сделать с хорошим советом, это пропустить его мимо ушей. Он никогда не бывает полезен никому, кроме того, кто его дал. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Весна – сезон обновлений, и ресторанных меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню а-ля карт обновил Twins Garden, увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки и молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом XO. Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил 3 интересных сэндвича. Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брассерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница посредиземноморске для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
10: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Об этом сообщает Интерфакс. Одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает разрешить такую продажу крипты именно за наличные. После ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты, но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи. Сейчас по требованию законопроекта подпадают только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами также предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор крипта Григорий Семух.
7: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе и в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
8: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка? Что добавить?
7: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уже взялись, то просто я вот на самом деле сам не понимаю, как можно это все контролировать. Ну, по большому счету, можно контролировать только на входе и на выходе. Там, где крипта превращается в рубль, и там, где рубль превращается в крипту. Потому что как только рубль превратился в крипту, отследить его как-то, проконтролировать, ну, уже практически невозможно. И то же самое наоборот.
8: Одна из поправок касается P2P рынка.
7: Его нужно начать регулировать. Отправил кому-то свою крипту, тебе пришли на карточку деньги, все замечательно. А через пару дней вслед за ними пришли господа из ФСБ. И оказывается, что деньги тебе перевели с какого-то, ну или ты перевел, на какой-то не сильно хорошую карточку. Рынок P2P очень опасен был в последнее время. Что-то с ним делать надо было в любом случае.
2: Григорий Семух, технический директор крипто. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят Госдумой в первом чтении в конце апреля. С июля этого года россияне смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании. Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании и туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе. В чем особенность этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Светлана Чередникова подробнее.
9: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером, туроператором Fun & Sun открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей? Комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
11: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
12: А по цене они?
11: По цене они вполне доступны. Вот, например, который седешных отель. Wildberries Travel Sphere Park. С вылетом из Москвы все включено на 2 человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на 2. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
9: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии, а в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
12: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
9: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В России набирает обороты мошенничество «Сказка». Среди регионов по автофроду лидирует Смоленская область. За последние 3 года там резко выросло число ДТП, и страховые компании прямо называют части аварий липовыми, их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. В итоге для обычных водителей КАСКО в Смоленске может либо сильно подорожать, либо стать вовсе недоступным. Во Всероссийском союзе страховщиков считают, проблема решится только при тесной совместной работе страховщиков, МВД, прокуратуры, ЦБ, судов и местной администрации. Говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Беленский.
13: Как показывает многолетний опыт, процветают жулики там, где у местных властей не хватает сил с ними бороться. Страховые компании прекрасно видят, что это ДТП липовое или что есть другие какие-то признаки мошенничества. В большинстве случаев вот этим криминальным, с позволения сказать, бизнесом занимаются люди не очень искушенные, и они не очень хорошо фальсифицируют обстоятельства. Но проблема в том, что страховая компания — это же не правоохранительный орган, она сама не может возбудить дело, провести следственные действия. Это все задача правоохранительных органов. Проблема в том, что дальше эти подозрения превратить в мотивированный даже просто отказ в выплате намного сложнее, чем жулики пользуются. Это, по сути, организованные группы, в которых входит много разных людей. Это могут быть и сотрудники страховой компании, и эксперты, и страховые агенты, и так далее.
8: Какие машины чаще всего используются в таких схемах?
13: В ОСАГО для мошенничества используются абсолютно любые автомобили. А вот по КАСКО в первую очередь стараются использовать автомобили, у которых расчетная стоимость ремонта большая, а на самом деле в гараже можно отремонтировать задешево. И вот эта разница между расчетным ущербом и фактическим ремонтом позволяет довольно неплохо зарабатывать. Приведу простой пример. Отремонтировать дверь на каком-нибудь BMW можно 1000, например, за 50. Но если по правилам завода-изготовителя ее нужно поменять, то можно добиться от страховой компании выплаты за замену двери, при этом ее не меняя, а просто подшаманив в гараже. И эта выплата может составлять и 300, и 500 тысяч рублей. Поэтому иногда это может быть двукратная разница, а иногда и многократная.
8: Может ли эта ситуация повысить стоимость КАСКО в Смоленске?
13: Конечно, если ситуация выйдет из-под контроля, они могут поставить просто запретительный тариф в Смоленской области. Такие прецеденты я помню, когда в некоторых регионах, где была аномально высокая аварийность и аномально высокое количество попыток мошенничества, стоимость полиса становилась просто недоступной для подавляющего большинства водителей.
2: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». В прошлом году в пятерку лидеров по числу мошенничества по КАСКО с ДТП вошли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Самарская и Воронежская области.
10: Культ наличности. Лица на банкнотах. Первым человеком, покорившим Эверест, стал новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари. В 1953 году он принял участие в британской экспедиции, куда входило 400 человек. Однако, добравшись до отметки в 8 километров, почти все участники были вынуждены остаться в базовом лагере из-за истощения и непогоды. Лишь Хиллари и его напарнику удалось взойти на самую вершину. Мир был потрясен сообщением о покорении крыши мира 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Впоследствии молодая королева пожаловала участников экспедиции в рыцари. Американский журнал «Тайм» включил Эдмунда в сотню самых влиятельных людей 20 века. А в 1992 году портрет Хиллари появился на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов. Культ на личности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Визитные карточки из чистого золота, как утверждают, заказывал себе красноярский золотопромышленник Никита Мясников. Каждая из них стоила более 5 рублей. В первой половине 19 века это была стоимость пары ведер черной осетровой икры. Состояние Никита унаследовал от отца, на него и приобрел 44 золотых прииска. Прибыль с них Мясников вкладывал в том числе и в пароходство на Байкале, где в 1843 году заложил верфь и построил два судна – император Николай I и наследник цесаревич. Однажды, как говорят, жена енисейского губернатора попросила Никиту привезти из Санкт-Петербурга лапти, поскольку в Сибири их не плетут. Мясников привез ей лапти из чистого золота. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В суде Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение в регионах законодательных актов, направленных на защиту территории от затопления. Глава государства также рекомендовал предусмотреть дополнительные меры, чтобы исключить возможность освоения зон затопления до обеспечения инженерной и иной защиты. В Кремле дали новые установки регионам относительно предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы. В частности, поручено не завышать искусственно результаты голосования. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника. По их словам, в ходе совещания на Старой площади с участием руководителей управлений внутриполитического блока Кремля и «Единой России» первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана еще не завершена. По его словам, американская сторона осуществила задуманное на 75%, поэтому

0: пригороде Киева. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклиру о взыскании 200 миллиардов евро. Это суверенные активы России, заблокированные в бельгийском депозитарии, а также упущенные выгоды от их размещения. Евроклир уже пообещал обжаловать решение российского суда. На что оно влияет и может ли помочь российским инвесторам, чьи активы тоже заблокированы в Евроклир? И на Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванные американской блокадой, сообщает Reuters. По данным агентства, в некоторых районах Гаваны электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Что говорят жители и чего добиваются штаты? Подробности на Business FM. Инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 0,14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
3: Она низкая, ниже сезонной нормы. В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от десятки. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДСа, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе 4. Поэтому, наверное, такой фон позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5% пункта. И 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций. На прошлом заседании Центробанк сохранил свой прогноз по инфляции на 2026 год в интервале от 4,5% до 5,5%. Возвращение к таргету в 4% ожидается в следующем году. На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой. Об этом сообщает Reuters. Агентство пишет, что в некоторых районах Гаваны электричество включают только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет», и объединенный народ никогда не будет побежден. Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла Олеве заявил, что в стране полностью закончились запасы дизельного топлива и мазута. Ситуацию назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовые, говорит житель Гаваны Игорь.
4: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. И много проблем с электричеством по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволила покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
2: А насколько протест

0: какой-то массовой? Вот.
1: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до 100. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Ну, это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
2: Игорь, житель Гаваны. Дефицит электроэнергии на Кубе резко усилился, когда Трамп пригрозил ввести пошлину для любых стран, которые поставляют Гаване топливо. Как сообщает телеканал NBC, глава ЦРУ Джон Рэтлифф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба начнет фундаментальные изменения своей политики. О чем может идти речь и пойдут ли США на военное вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
3: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим в кавычках перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представитель ЦРУ, он, во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями, ну, несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача – это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе – это, конечно же, проведение рыночных реформ, допущение иностранного капитала, и в том числе американского. И частично эти реформы уже проводятся. Если риторика Трампа – это кнут о том, что все, мы захотим, там, присоединим себе, губернатором будет Марко Рубио, то представитель ЦРУ, он скорее выступал с таких более дипломатических позиций в качестве пряника. Я бы поставил срок по решению кубинского вопроса именно до ноябрьских выборов, потому что потом Трампу будет очень тяжело, особенно если будут приниматься постоянные резолюции по ограничению его международной политики. Что касается военного сценария или нет, здесь сложно предполагать, но мне кажется, что Трамп после кейса Венесуэлы готов использовать похожую историю. И я думаю, что шансы для ее реализации у него точно есть.
2: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. Госсекретарь США Рубио заявлял, что Штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на $100 миллионов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, как заявил Рубио, коррумпированный кубинский режим. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Евроклиру о взыскании 200 миллиардов евро. Это стоимость заблокированных в бельгийском депозитарии суверенных активов России, а также упущенные выгоды от их размещения. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В российском ЦБ заявили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действия депозитария. Рейтер сообщает, что Евроклир будет это решение обжаловать. Для российских инвесторов, чьи активы также заблокированы в Евроклир, решение суда по иску ЦБ мало что меняет, говорит партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.
4: За 2 месяца до подачи иска Центральным банком против Евроклира в арбитражный суд города Москвы председатель Верховного суда Российской Федерации отказался принимать к рассмотрению жалобу частного инвестора Станислава Ананьева, который как раз оспаривал отказы судов взыскать в качестве убытков не только набежавший купонный доход по ценным бумагам, заблокированным в контуре Евроклира, но и тело самих ценных бумаг именно взыскать как убытки. Это правовая позиция, то есть всем частным инвесторам сказали, что извините, ребята, есть регуляторы, идите за специальной лицензией в АФАК, идите за специальной лицензией в казначейство Бельгии, это ваши активы, но они просто временно заморожены, но титул и право собственности никуда от вас не переходило ни к какому третьему лицу. Видимо, поэтому Центральный банк и попросил закрыть судебное заседание, и поэтому закрыт судебный акт мы не знаем, по каким основаниям был удовлетворен иск. Здесь может быть именно взысканы как убытки, может быть по какому-то другому основанию, мы не знаем. Но данный судебный акт пока не вступил в силу. Он вступит в силу в момент вынесения постановления апелляционной инстанции, либо в момент окончания срока на ее подачу. Пока посмотрим, но в данный момент пока еще частным инвесторам рано предпринимать, с моей точки зрения, какие-либо действия. Нужно подождать исход либо апелляции, либо когда пройдет срок на ее подачу.
2: Сергей Гландин, партнер BGP Litigation. Банк России подал иск Евроклир в декабре прошлого года, после того, как Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских суверенных активов. Условием их разморозки были названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. Петербург готовится к экономическому форуму. До него осталось чуть более 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях и ждут ли таксисты баснословных заработков? Об этом Наталья Шашина.
0: Судя по данным сервисов бронирования, в петербургских отелях категории 4 и 5 звезд пока еще не полный солд-аут. Но в Астории, Лотте, Four Seasons номеров на даты с 3 по 6 июня уже нет. В Гельвеции еще можно найти номер. 3 ночи обойдутся минимум в 503 тысячи рублей. В отеле будет 100% загрузка, ожидает владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы. Рост цен, по его словам, примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
5: Цены, ну, уже по сложившейся традиции, ежегодно они растут, потому что растут и расходы, и, кроме того, растут и ожидания выполнить бюджет, потому что у нас очень мало периодов в году сейчас таких горячих, таких как экономический форум, поэтому, конечно, гостиницы пытаются наверстать недополученную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
0: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих отельеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
6: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за 2 недели за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, у каких-то других представителей администрации региональных и так далее, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
0: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
7: Подзаработать не удастся?
8: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывает, связь выключает, ЗСД закрывает. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я, потому что приезжает куча каких-то мерседесов, я даже не знаю, что это за мерседесы, и начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно присутствует в центре города. Но могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW пятерка, хотят люди ездить за 1700, что ли, час или что-то такое, или за 2.
7: Там же еще минус бензин за 1700.
8: Да.
0: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, но, например, вход на пленарное заседание только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
9: Реклама. Реклама на Бизнес-ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
12: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
13: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
14: В мире много красивых и современных стадионов, про которые просто не вспомнишь, если не знаковое событие, которое на них проходит. Именно такой случай с Пушкаш-арена, находящимся в районе Зугла в Будапеште. 30 мая в венгерской столице за главный клубный трофей Старого Света, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, сразятся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Чем не повод рассказать об этом сооружении? Как в том старом анекдоте? Во-первых, он красивый. Строительство главного футбольного стадиона Венгрии закончилось в 2019-м. Но в отличие от других современных арен, он возведен в абсолютно классическом стиле. Никаких новомодных элементов в экстерьере Пушкаш-арена нет. Он выдержан в серой цветовой гамме, и главной деталью является входная группа старого стадиона, на месте которого он был построен. И предыдущие, и новые арены названы в честь великого венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша. Член золотой венгерской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, Пушкаш, по многочисленным признаниям, входит в десятку лучших футболистов 20 века. Его именем назван трофей Всемирной федерации футбола за самый красивый гол в сезоне. В 2014 году главным идеологом строительства нового стадиона был премьер Венгрии Виктор Орбан. На тот момент стоимость сооружения оценивалась в 100 миллиардов форинтов. По завершению бюджет практически удвоился до 190 миллиардов. Это примерно 600 миллионов евро и почти в два раза дороже, чем Мюнхенская Альянс-арена или лондонский Эмирейтс. Пушкаш-арена прекрасно оборудован для футбола и концертов. Тут выступали Metallica, Imagine Dragons, Rammstein и Depeche Mode. Думаю, что игра в финале Лиги Чемпионов не уступит по красоте той арене, на которой состоится матч.
12: Спорт и деньги на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский стандарт ЗОЖ. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни и обратило внимание РИА Новости. Главное – завтракать в течение часа после пробуждения с 7 до 9 утра, делая этот прием пищи самым сытным. Сократить полуфабрикаты, сладости, белый хлеб и сахар, пить воду теплой, температуру утром и в течение дня. Не пить кофе после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Гулять от получаса до часа, спать от 7 до 9 часов в проветриваемом помещении и перед сном не использовать гаджеты. Комментирует врач-член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
15: Если говорить о здоровых людях молодого среднего возраста, то это рекомендации правильные. Есть некоторые исключения, например, люди, страдающие плохой работой кишечника, а таких, к сожалению, все больше и больше. Очень много людей с сидячим, полусидячим образом жизни, вообще мало подвижности. Тут, конечно, стакан теплой воды может только ухудшить ситуацию. И диетологи рекомендуют как раз прохладный стакан воды с утра. По поводу кофеина. война. Было проведено очень большое исследование. Существует группа людей, достаточно большой процент, у которых кофе не оказывает нужного стимулирующего эффекта, в том числе на нервную систему. И такие люди пьют кофе совершенно спокойно даже на ночь. При этом засыпают прекрасно. По употреблению овощей и фруктов большое упущение, и непонятно, почему нет этого упоминания, хотя во всех предыдущих рекомендациях оно было, и это не только по России, но первыми в колокола забили американцы. У жителей развитых стран, как правило, в пищевом статусе, и Россия не исключение, наблюдается дефицит растительной клетчатки. Вообще в рекомендациях всегда было от 1,5 до 2 килограмм овощей, фруктов, то есть растительных продуктов в день.
2: Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Также рекомендуется для управления стрессом вести дневник благодарности. Такие даже продаются в виде красивых блокнотов с трекерами привычек, аффирмациями на день и вопросами для самоанализа. Большая беда всех общих рекомендаций в том, что они не учитывают особенности личности, говорит врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
16: Кому благодарность, если я недоволен жизнью? Поэтому благодарность – это большой такой вот пул, который продается. Всех простить, всех любить – это опять могучая общая формулировка, которая подходит далеко не всем. Большинство рекомендаций носят декларативный характер и такое вот требующее выполнение, долженствование. Но беда заключается в том, что есть вещи, которые вообще-то подходят всем. Ну, например, спать там, например, 7 часов. А есть вещи, которые невыполнимы для определенных людей, у которых есть своя химия, свои какие-то соматические особенности. Поэтому я бы здесь говорил о том, что любого свойства рекомендации, они в любом случае плохи, потому что они не оставляют никакого совершенно зазора для учета особенностей личности. Мужчина это или женщина? Какой возраст? Какой метаболизм? Да, это очень важный фактор. Какова занятость у этого человека? Какова есть стрессогенность обстановки окружающей? Поэтому относиться к таким вещам нужно очень и очень сдержанно. Каждый должен для себя пытаться как-то эти процессы адаптировать. А еще лучше обращаться к адекватным интегративным специалистам, которые смогут учесть все особенности организма и все рекомендации и составить некий индивидуальный план отношения с окружающей средой.
2: Александр Федорович, врач-психиатр. Рекомендации специалистов с течением времени меняются. Лет 5 назад для восполнения омега-3 советовали есть морскую рыбу 2 раза в неделю. Сейчас от такого стандарта отказались по экономическим причинам. Морской рыбы на рынке стало меньше, а по доступной цене ее вообще нет. Если вы не отдадите телефон, они достанут пушки. Сергей Лавров сделал замечание журналиста на пресс-конференции в Индии. Глава российского МИДа 2 раза прерывал свой доклад из-за репортера, который громко разговаривал по телефону. После первого замечания и просьбы покинуть зал журналист не снизил громкость. Тогда министр уже обратился к охране с просьбой вывести нарушителей и сказал ему: «Сэр, прошу прощения, если вы не отдадите охране свой телефон, они достанут оружие».
17: Мы подтвердили в ходе встречи главы правительства и на переговоры с министром иностранных дел все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, sir? It's either you yourself or your phone who always speak. На встречу премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили. Look, can you leave us? I'm not joking. Can you leave us, please?
18: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
17: Ребят, выведите его отсюда. Sir, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
2: На этой пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию в этом году. Стороны готовят визит. Новый день снижения на российском фондовом рынке. Биржевые итоги подвел обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
19: Российский рынок акций вырос по итогам недели, даже несмотря на то, что в пятницу снижение было зафиксировано сразу на 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта. Ну, рост недели процент и почти 0,4%. В начале недели пытались пойти выше значения 2700 пунктов. Не совсем это удалось. И, как мы видим, уже ближе к концу недели скатываться стали в район 2600 пунктов. Ну, здесь ситуация, видимо, будет развиваться в ключе коридора 2600-2700 уже на следующей неделе. Но продолжает расти российский рубль. Для рубля обстоятельства складываются неплохо в целом. И приток валюты достаточно высокий был зафиксирован в апреле. Ну, и май будет не хуже, судя по котировкам нефти. Если взять последний отчет Банка России, точнее сказать, обзор рисков финансовых рынков, то оказалось, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте этот объем был 2 миллиарда 400 миллионов. То есть в апреле продажи валюты крупнейшими экспортерами по сравнению с мартом выросли в 3 раза. И если брать общие продажи нефинансовых компаний, то они продали валюту почти на 30 миллиардов в апреле. Это в 2 раза выше показателей марта. Так что приток валюты большой получается у нас на рынок. Как отмечают участники торгов, спрос на валюту остается низким. На этом фоне укрепляется российский рубль. Казалось бы, Минфин мог бы покупать, конечно, больше валюты, но пока в рамках бюджетного правила покупает на минимальных объемах. С учетом операций Банка России, это чуть выше 1 миллиарда рублей, если брать рублевый эквивалент. Таким образом, юань падает за неделю на 21 копейку. Закрытие недели 10 рублей 71 копейка. Доллар США в конце недели упал ниже 73 рублей и обновил свои минимальные значения с конца зимы 2023 года. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent прибавила около 8%. Встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и президент США Дональда Трампа на неделе практически никак не повлияло. Да, были переговоры, да, было много сказано, кстати, про Ормузский пролив, но рынок видит, что Ормузский пролив остается фактически закрытым, и отчеты Международного энергетического агентства говорят о том, что дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября текущего года, даже если война закончится уже в следующем месяце.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
20: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Продолжая начатый в прошлый раз разговор о непрофильных офисных девелоперах, набирающих вес на столичном рынке, и о том, трудно ли им конкурировать с лидерами сегмента, эксперты отмечают. Конечно, известное имя дает дополнительный уровень доверия, но все большее значение приобретает то, как объект спроектирован и как он будет эксплуатироваться. Поэтому выгодные для клиентов коммерческие условия – не единственный аргумент застройщиков, у которых в портфеле один от силы 2 офисных проекта. Основой их конкуренции с крупными девелоперами становится глубина проработки продукта и операционной модели, адаптивность под конкретные бизнес-задачи, строгий контроль эксплуатации, приватность, лишенная хаотичности крупных бизнес-кластеров и все прочее из папки с надписью «Клиентоориентированность». Конкретных вариантов немало. В компании «Мангазея» советуют, например, сделать ставку на уникальную архитектуру и престиж, за которые клиенты готовы платить премию, или построить здание под ключ для крупного арендатора, чьи требования дороже типового решения. Опыт компании «Восход» говорит об особой ценности камерного, архитектурно-целостного продукта в сочетании с управлением под ключ. В компании «Неометрия» уверены, сегодня бизнес смотрит прежде всего на эффективность пространства, комфорт для сотрудников и гибкость условий. Генеральный директор архбюро «Бохан Студио» Дарья Туркина подводит итог. Конкурентная борьба на офисном рынке строится сегодня вокруг 3 вещей – оптимизации затрат, адаптивности пространства и продуманности решений, как планировочных, так и инженерных. И не имя девелопера, не его масштаб, а именно сочетание этих 3 факторов во многом определяет, сможет ли проект привлечь конечного потребителя. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
20: Недвижимость на Бизнес FM.
13: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
20: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Белгороде беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом. Ранено 4 человека. 3-летняя девочка, мужчина и 2 женщины. Как сообщает оперштаб региона, девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги. Ее доставили в больницу. Взрослые также госпитализированы с осколочными ранениями. Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после атаки ВСУ. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщили в администрации города. Как сообщил ранее губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате украинской атаки повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Обломки дрона упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек. 4 погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены занятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5-10 лет, а также исключить нижние пределы санкций. УЕФА присудил техническое поражение юношеской сборной Латвии за отказ играть с Белоруссией на отборе на Евро-2027. Белорусская команда вышла на первое место в отборе, не сыграв ни одного матча. Следующие встречи квалификационного турнира запланированы на 18 мая. Сборная Белоруссии должна сыграть против Сан-Марино, а команда Латвии против Словакии. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рубль продолжает расти, курс доллара уже ниже 73 на межбанке. На этом фоне курсы наличной валюты в обменниках приблизились к официальным. В столице доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный ЦБ. Без существенных прорывов Трамп назвал свою поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин – исторической. Однако реальные соглашения ограничились самолетами Боинг, американской СОИ и энергоносителями. Почему и какие проблемы остались? И в России за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше год-года, подсчитал Forbes. Эксперты прогнозируют, что в этом году закроется каждый 7-й микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них. Подробности на Business FM. Курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный Центробанком. Михаил Задорожный продолжит.
3: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется, понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки можно зафиксировать.
22: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76,80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
3: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Бизнес FM уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
4: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой. В среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
3: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
5: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабление рубля, к этому будут предпосылки, нужно для большинства экономических субъектов и для бюджета, это тоже положительный фактор. Но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
3: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков, и россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Так, одна из поправок предлагает легализовать в России так называемые P2P-рынок, когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Также предлагается расширить перечень криптовалют, разрешенных для покупки и продажи. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас поездка Дональда Трампа в Китай оказалась дорогой на оформление, но скудной на итоге. Американский президент завершил государственный визит. Он назвал поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин назвал ее исторической и знаковой. Однако, как таковых существенных прорывов достичь не удалось. Сделки ограничились самолетами Боинг, американской СОИ и энергоносителями. Валерий Убадоев продолжит.
6: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекина по ситуации с Ираном. Практически тоже пишет и Bloomberg. О хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
23: Председатель Си невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
6: В последний день визита Си Цзиньпин провел Дональда Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино. Потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
24: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект связанные с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
6: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Малый бизнес борется за выживание, ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, что происходит у них.
20: Бизнес говорит.
0: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
7: Как выжить в 2026 году для бизнеса – это самый актуальный вопрос сейчас. В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало в прошлом году или в начале этого года.
0: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
8: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым предпринимателям, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. Она анатомически правильная, удобная, в которой ноги чувствуют себя отдохнувшими. Это не просто красивые слова, мы реально решаем проблему людей. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат – мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
0: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Пинкбас» Мария Бутюхнова.
9: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Но и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Стараемся, по крайней мере, так делать. Следим за рекламой, следим за всем. Зачем можно следить? Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть этот год и сравнивать с прошлым годом. Но чистая прибыль упала. И в целом маржинальность упала. Но пока не критично. Стараемся работать, выживать. В целом настрой достаточно оптимистичный.
2: Forbes пишет, что среди брендов одежды тяжелее всех приходится Гэй-31. Основатель компании Денис Шевченко отчитался об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети тоже либо закрываются, либо сокращаются. Zenden закрыл половину магазина, Forbes и Modis подали на банкротство. Вкусвилл закрыл почти 300 точек, сеть Элитуаль на 50 магазинов и планирует закрыть еще в 3 раза больше. Шоколадница закрыла около 40 заведений, чтобы сократить арендные расходы. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
20: После службы в бизнесе.
10: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
20: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
11: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
20: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
12: Есть 5 мест на планете, где люди живут заметно дольше, чем в других регионах. Сардиния в Италии, японская Окинава, полуостров Никоя в Коста-Рике, греческий Икария и небольшой город Лома-Линда в Калифорнии.
20: Журналист Алена Копылова.
12: На Сардинии самая большая в мире концентрация долгожителей. Исследователи связывают это с изолированной горной средой, плотными семейными связями и рационом на основе бобовых, цельнозернового хлеба и местного вина в небольших количествах. Окинава тоже долгое время была эталоном. Местные жители входили в число самых долгоживущих на планете. Их рацион строился на сладком картофеле, тофу и морских водорослях. Главным принципом питания было хара-хачибу – не есть до полного насыщения. Но сегодня Окинава постепенно теряет свои показатели по мере распространения западного образа жизни. Лома-Линда – это не географический регион, а сплоченная религиозная община, члены которой живут примерно на 10 лет дольше среднего американца. Исследователи связывают это с растительным рационом, отсутствием алкоголя и табака и плотными социальными связями внутри общины. Никоя в Коста-Рике примечательно тем, что там один из самых высоких в мире показателей долголетия именно среди мужчин. Что объединяет все 5 зон? Естественное движение в течение дня, работа в саду, жизнь в холмистой местности. Растительный рацион с бобовыми в основе, которые способствуют сохранению теломер. Отсутствие хронического стресса. И что особенно важно для науки – крепкие социальные связи.
20: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Об этом сообщает Интерфакс. Одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает разрешить такую продажу крипты именно за наличные. После ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты, но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи. Сейчас по требованию законопроекта подпадают только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами также предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор крипта Григорий Семух.
14: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
15: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка? Что добавить?
14: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уже взялись, то просто я вот на самом деле сам не понимаю, как можно это все контролировать. Ну, по большому счету, можно контролировать только на входе и на выходе. Там, где крипта превращается в рубль, и там, где рубль превращается в крипту. Потому что как только рубль превратился в крипту, отследить его как-то, проконтролировать, ну, уже практически невозможно. И то же самое наоборот.
15: Одна из поправок касается P2P рынка.
14: Его нужно начать регулировать. Отправил кому-то свою крипту, тебе пришли на карточку деньги, все замечательно. А через пару дней вслед за ними пришли господа из ФСБ. И оказывается, что деньги тебе перевели с какого-то, ну или ты перевел, на какой-то не сильно хорошую карточку. Рынок P2P очень опасен был в последнее время. Что-то с ним делать надо было в любом случае.
2: Григорий Семух, технический директор крипта. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят Госдумой в первом чтении в конце апреля. С июля этого года россияне смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании. Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании и туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе. В чем особенности этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Светлана Чередникова подробнее.
16: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером, туроператором Fun & Sun, открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные, работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей? Комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
17: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов в Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
18: А по цене они?
17: По цене они вполне доступные. Вот, например, который седешных отель. Wildberries Travel Service Park. С вылетом из Москвы все включено на 2 человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на 2. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
16: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии, а в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
19: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
16: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: В России набирает обороты мошенничество «Сказка». Среди регионов по автофроду лидирует Смоленская область. За последние 3 года там резко выросло число ДТП, и страховые компании прямо называют часть аварий липовыми и их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. В итоге для обычных водителей КАСК в Смоленске может либо сильно подорожать, либо стать вовсе недоступным. Во Всероссийском союзе страховщиков считают, проблема решится только при тесной совместной работе страховщиков, МВД, прокуратуры, ЦБ, судов и местной администрации. Говорит член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Беленский.
1: Как показывает многолетний опыт, процветают жулики там, где у местных властей не хватает сил с ними бороться. Страховые компании прекрасно видят, что это ДТП липовое или что есть другие какие-то признаки мошенничества. В большинстве случаев вот этим криминальным, с позволения сказать, бизнесом занимаются люди не очень искушенные, и они не очень хорошо фальсифицируют обстоятельства. Но проблема в том, что страховая компания — это же не правоохранительный орган, она сама не может возбудить дело, провести следственные действия. Это все задача правоохранительных органов. Проблема в том, что дальше эти подозрения превратить в мотивированный даже просто отказ в выплате намного сложнее, чем жулики пользуются. Это, по сути, организованные группы, в которых входит много разных людей. Это могут быть и сотрудники страховой компании, и эксперты, и страховые агенты, и так далее.
13: Какие машины чаще всего используются в таких схемах?
1: В ОСАГО для мошенничества используются абсолютно любые автомобили. А вот по КАСКО в первую очередь стараются использовать автомобили, у которых расчетная стоимость ремонта большая, а на самом деле в гараже можно отремонтировать задешево. И вот эта разница между расчетным ущербом и фактическим ремонтом позволяет довольно неплохо зарабатывать. Приведу простой пример. Отремонтировать дверь на каком-нибудь BMW можно 1000, например, за 50. Но если по правилам завода-изготовителя ее нужно поменять, то можно добиться от страховой компании выплаты за замену двери, при этом ее не меняя, а просто подшаманив в гараже. И эта выплата может составлять и 300, и 500 тысяч рублей. Поэтому иногда это может быть двукратная разница, а иногда и многократная.
13: Может ли эта ситуация повысить стоимость КАСКО в Смоленске?
1: Конечно, если ситуация выйдет из-под контроля, они могут поставить просто запретительный тариф в Смоленской области. Такие прецеденты я помню, когда в некоторых регионах, где была аномально высокая аварийность и аномально высокое количество попыток мошенничеств, стоимость полиса становилась просто недоступной для подавляющего большинства водителей.
2: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». А в прошлом году в пятерку лидеров по числу мошенничеств по КАСКО с ДТП вошли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Самарская и Воронежская области.
20: Между делом с Кирой Альтман.
18: Ирена Понарошку, предприниматель, медиамагнатка, как я ее называю, рассказывала мне между делом, как в ее предпринимательской жизни утвердился кактус «Опунция».
21: Я вот не могу сказать, что я когда-либо была фанатом кактусов или суккулентов. Нет, я как бы девочка-девочка, я люблю, чтобы красивые цветочки были, поэтому не то чтобы кактусы мне как-то были эстетически или идеологически близки, но мы с университетом Сириуса, с сочинским, выпускаем 3 продукта новых, которые будут иметь прямо научную базу. Такого нету, я думаю, ни у кого в России вообще. То есть это такое первое большое сотрудничество бренда российского с российской наукой.
18: А как ты принимала решение, вот что выпускать, какие продукты людям нужны?
21: Я люблю работать не одна, я люблю работать в команде. И у моих партнеров 10-летний опыт уже к этому времени был. А у меня был к этому времени 35-летний мой женский опыт, что я люблю на себя мазать. И я понимала, что мы начнем вообще с супер базового минимума. Это просто сыворотка, крем, тоник, умывалка и молочко для тела. Потом уже мы начали нанизывать другие продукты туда. У нас сейчас гораздо больше уже продуктов, но это был тот базовый минимум, с которым мы стартанули. И только спустя 1.5 года мы начали добавлять другие продукты, потому что у нас, в принципе, на каждый новый продукт уходит реально 1.5 года. Я не знаю, почему так долго, меня это сильно раздражает, но быстрее у нас не получается. Я люблю долго, когда дело касается любви. А когда дело касается производства и бизнеса, очень хотелось бы побыстрее.
18: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
20: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение в регионах законодательных актов, направленных на защиту территории от затопления. Глава государства также рекомендовал предусмотреть дополнительные меры, чтобы исключить возможность освоения зон затопления до обеспечения инженерной и иной защиты. В Кремле дали новые установки регионам относительно предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы. В частности, поручено не завышать искусственно результаты голосования. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника. По их словам, в ходе совещания на Старой площади с участием руководителей управлений внутриполитического блока Кремля и «Единой России» первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана еще не завершена. По его словам, американская сторона осуществила задуманное на 75%, поэтому Вашингтон намерен продолжить военные действия. Трамп отметил, что США объявили о прекращении огня с Ираном по просьбе других стран, а именно сделали одолжение Пакистану. За экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака второй день не могут собрать всю сумму залога. Как сообщает ТАСС, на счет поступило примерно 2 300 000 долларов из необходимых 3 100 000 долларов. При этом украинские банки не желают связаться.

0: недели цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклиру о взыскании 200 миллиардов евро. Это суверенные активы России, заблокированные в бельгийском депозитарии, а также упущенные выгоды от их размещения. Евроклир уже пообещал обжаловать решение российского суда. На что оно влияет и может ли помочь российским инвесторам, чьи активы тоже заблокированы в Евроклир? И на Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванные американской блокадой, сообщает Рейтер. По данным агентства, в некоторых районах Гаваны электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Что говорят жители и чего добиваются штаты? Подробности на Business FM. Инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 0,14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
1: Она низкая, ниже сезонной нормы. В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от 10. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе 4. Поэтому, наверное, такой фон позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5 процентных пункта, и 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. На прошлом заседании Центробанк сохранил свой прогноз по инфляции на 2026 год в интервале от 4,5% до 5,5%. Возвращение к таргету в 4% ожидается в следующем году. На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой. Об этом сообщает Рейтер. Агентство пишет, что в некоторых районах Гаваны электричество включают только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет», и объединенный народ никогда не будет побежден. Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла Олеве заявил, что в стране полностью закончились запасы дизельного топлива и мазута. Ситуацию назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовые, говорит житель Гаваны Игорь.
2: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. И много проблем с электричеством по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволила покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. У меня когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
3: А насколько протесты массовые? Вот?
2: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до 100. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Ну, это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
0: Игорь, житель Гаваны. Дефицит электроэнергии на Кубе резко усилился, когда Трамп пригрозил ввести пошлину для любых стран, которые поставляют Гаване топливо. Как сообщает телеканал NBC, глава ЦРУ Джон Рэтлифф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание,

0: послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба начнет фундаментальные изменения своей политики. О чем может идти речь и пойдут ли США на военное вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
1: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим, в кавычках, перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представитель ЦРУ, он, во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями, ну, несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача – это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе – это, конечно же, проведение рыночных реформ, допущение иностранного капитала, и в том числе американского. И частично эти реформы уже проводятся. Если риторика Трампа – это кнут о том, что все, мы захотим, там, присоединим себе, губернатором будет Марко Рубио, то представитель ЦРУ, он скорее выступал с таких более дипломатических позиций в качестве пряника. Я бы поставил срок по решению кубинского вопроса именно до ноябрьских выборов, потому что потом Трампу будет очень тяжело, особенно если будут приниматься постоянные резолюции по ограничению его международной политики. Что касается военного сценария или нет, здесь сложно предполагать, но мне кажется, что Трамп после кейса Венесуэлы готов использовать похожую историю. И я думаю, что шансы для ее реализации у него точно есть.
0: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг, госсекретарь США Рубио, заявлял, что Штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на $100 миллионов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, как заявил Рубио, коррумпированный кубинский режим. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Евроклир о взыскании 200 миллиардов евро. Это стоимость заблокированных в бельгийском депозитарии суверенных активов России, а также упущенные выгоды от их размещения. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В российском ЦБ заявили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действия депозитария. Рейтер сообщает, что Евроклир будет это решение обжаловать. Для российских инвесторов, чьи активы также заблокированы в Евроклир, решение суда по иску ЦБ мало что меняет, говорит партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.
2: За два месяца до подачи иска Центральным банком против Евроклира в арбитражный суд города Москвы председатель Верховного суда Российской Федерации отказался принимать к рассмотрению жалобу частного инвестора Станислава Ананьева, который как раз оспаривал отказы судов взыскать в качестве убытков не только набежавший купонный доход по ценным бумагам, заблокированным в контуре Евроклира, но и тело самих ценных бумаг именно взыскать как убытки. Это правовая позиция, то есть всем частным инвесторам сказали, что извините, ребята, есть регуляторы, идите за специальной лицензией в АФАК, идите за специальной лицензией в казначейство Бельгии, это ваши активы, но они просто временно заморожены, но титул и право собственности никуда от вас не переходило ни к какому третьему лицу. Видимо, поэтому Центральный банк и попросил закрыть судебное заседание, и поэтому закрыт судебный акт мы не знаем, по каким основаниям был удовлетворен иск. Здесь может быть именно взысканы как убытки, может быть по какому-то другому основанию, мы не знаем. Но данный судебный акт пока не вступил в силу. Он вступит в силу в момент вынесения постановления апелляционной инстанции, либо в момент окончания срока на ее подачу. Пока посмотрим, но в данный момент пока еще частным инвесторам рано предпринимать, с моей точки зрения, какие-либо действия. Нужно подождать исход либо апелляции, либо когда пройдет срок на ее подачу.
0: Сергей Гландин, партнер BGP Litigation. Банк России подал иск Евроклир в декабре прошлого года, после того, как Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских суверенных активов. Условием их разморозки были названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. Петербург готовится к экономическому форуму, до него осталось чуть более 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях и ждут ли таксисты баснословных заработков? Об этом Наталья Шашина.
3: Судя по данным сервисов бронирования, в петербургских отелях категории 4 и 5 звезд пока еще не полный солд-аут. Но в Астории, Лотте, Four Seasons номеров на даты с 3 по 6 июня уже нет. В Гельвеции еще можно найти номер. Три ночи обойдутся минимум в 503 тысячи рублей. В отеле будет 100% загрузка, ожидает владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы. Рост цен, по его словам, примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
4: Цены, ну, уже по сложившейся традиции, ежегодно они растут, потому что растут и расходы, и, кроме того, растут и ожидания выполнить бюджет, потому что у нас очень мало периодов в году сейчас таких горячих, таких как экономический форум, поэтому, конечно, гостиницы пытаются наверстать недополученную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
3: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих отельеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
5: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за две недели, за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, у каких-то других представителей администрации региональных и так далее, да, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
3: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
6: Подзаработать не удастся?
7: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывает, связь выключает, ЗСД закрывает. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я. Потому что приезжает куча каких-то мерседесов, я даже не знаю, что это за мерседесы. И начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно присутствует в центре города. Но могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW пятерка, хотят люди ездить за 1700, что ли, час или что-то такое, или за 2.
6: Там же еще минус бензин за 1700.
7: Да.
3: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, но, например, вход на пленарное заседание только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
9: Красное село, пригород Санкт-Петербурга, 60 тысяч жителей. В 1714 году в долине реки Дудерговки Петр I выбрал место для будущей первой в России бумажной фабрики. Первыми жителями поселка стали перевезенные на работу крепостные из подмосковного Красного села.
8: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
10: «Дело вкуса» с Катей Калиной.
11: Весна – сезон обновлений, и рестораны их меню тоже. По ним можно изучать тенденции и моду на блюда, продукты, цены на них. А можно просто наслаждаться наконец-то теплой погодой, хорошей компанией и возможностью баловать себя едой вне дома. Летнее меню а-ля карт обновил Twins Garden, увеличив его почти вдвое, в основном за счет блюд авторских сетов бренд-шефа ресторана Виталия Савельева, который больше всего нравится гостям. Это, к примеру, говяжье ребро 12-часового копчения, хрустящий поросенок, байкальский сик с икрой ряпушки и молодым картофелем, дальневосточный трубач, сахалинский гребешок с печеным чесноком и запеченные томаты с картофельным гратеном и соусом XO. Если вы не прочь получить новый опыт в плане еды и не гнушаетесь стритфудом, Mr. Help and Friends Bar выкатил 3 интересных сэндвича. Советую пробовать их со своими детьми-подростками. Сэндвич с тунцом готовят с тархуновым йогуртом, томатами в оливковом масле и грейпфрутом. Сэндвич с рваной свининой собирают со сметано-цитрусовым соусом манго и кинзой фри. А третий с куриной грудкой, моцареллой и миксом салата с шалфеем приправляют кимчи и медом. Бар специализируется на необычных коктейлях, поэтому вам тоже будет чем себя развлечь. Ну и в брассерии «Кузнецкий мост» появилась не только летняя веранда, но и завтраки. В выходные они с 9 до 2. Из любопытного – профитроли с куриным паштетом и фуагра, французский омлет с трюфельным кремом и яичница посредиземноморске для тех, кто устал от московской шакшуки. С вами была Катя Калина.
10: «Дело вкуса» на Business FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский стандарт ЗОЖ. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни и обратило внимание РИА Новости. Главное – завтракать в течение часа после пробуждения с 7 до 9 утра, делая этот прием пищи самым сытным. Сократить полуфабрикаты, сладости, белый хлеб и сахар, пить воду теплой, температуру утром и в течение дня. Не пить кофе после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Гулять от получаса до часа, спать от 7 до 9 часов в проветриваемом помещении и перед сном не использовать гаджеты. Комментирует врач-член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
12: Если говорить о здоровых людях молодого среднего возраста, то это рекомендации правильные. Есть некоторые исключения, например, люди, страдающие плохой работой кишечника, а таких, к сожалению, все больше и больше. Очень много людей с сидячим, полусидячим образом жизни, вообще мало подвижности. Тут, конечно, стакан теплой воды может только ухудшить ситуацию. И диетологи рекомендуют как раз прохладный стакан воды с утра. По поводу кофеина. Было проведено очень большое исследование. Существует группа людей, достаточно большой процент, у которых кофе не оказывает нужного стимулирующего эффекта, в том числе на нервную систему. И такие люди пьют кофе совершенно спокойно даже на ночь. При этом засыпают прекрасно. По употреблению овощей и фруктов большое упущение. И непонятно, почему нет этого упоминания, хотя во всех предыдущих рекомендациях оно было. И это не только по России, но первыми в колокола забили американцы. У жителей развитых стран, как правило, в пищевом статусе, и России не исключение, наблюдается дефицит растительной клетчатки. Вообще в рекомендациях всегда было от 1,5 до 2 килограмм овощей, фруктов, то есть растительных продуктов в день.
0: Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Также рекомендуется для управления стрессом вести дневник благодарности. Такие даже продаются в виде красивых блокнотов с трекерами привычек, аффирмациями на день и вопросами для самоанализа. Большая беда всех общих рекомендаций в том, что они не учитывают особенности личности, говорит врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
13: Кому благодарность, если я недоволен жизнью? Поэтому благодарность – это большой такой вот пул, который продается. Всех простить, всех любить – это опять могучая общая формулировка, которая подходит далеко не всем. Большинство рекомендаций носят декларативный характер и такой вот требующий выполнения, долженствования. Но беда заключается в том, что есть вещи, которые вообще-то подходят всем, ну, например, спать там, например, 7 часов, а есть вещи, которые невыполнимы для определенных людей, у которых есть своя химия, свои какие-то соматические особенности. Поэтому я бы здесь говорил о том, что любого свойства рекомендации, они в любом случае плохи, потому что они не оставляют никакого совершенно зазора для учета особенностей личности, мужчина это или женщина, какой возраст, какой метаболизм, да, это очень важный фактор, какова занятость у этого человека, какова есть стрессогенность обстановки окружающей. Поэтому относиться к таким вещам нужно очень и очень сдержанно. Каждый должен для себя попытаться как-то эти процессы адаптировать. А еще лучше обращаться к адекватным интегративным специалистам, которые смогут учесть все особенности организма и все рекомендации и составить некий индивидуальный план отношения с окружающей средой.
0: Александр Федорович, врач-психиатр. Рекомендации специалистов с течением времени меняются. Лет 5 назад для восполнения омега-3 советовали есть морскую рыбу дважды в неделю. Сейчас от такого стандарта отказались по экономическим причинам. Морской рыбы на рынке стало меньше, а по доступной цене ее вообще нет. Если вы не отдадите телефон, они достанут пушки. Сергей Лавров сделал замечание журналиста на пресс-конференции в Индии. Глава российского МИДа дважды прерывал свой доклад из-за репортера, который громко разговаривал по телефону. После первого замечания и просьбы покинуть зал журналист не снизил громкость. Тогда министр уже обратился к охране с просьбой вывести нарушителей и сказал ему: «Сэр, прошу прощения, если вы не отдадите охране свой телефон, они достанут оружие».
14: Мы подтвердили в ходе встречи главы правительства и на переговоры с министром иностранных дел все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, sir? It's either you yourself or your phone who always speak. На встречу премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили. Look, can you leave us? I am not joking. Can you leave us, please?
15: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
14: Ребят, выведите его отсюда. Sir, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
0: На этой пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию в этом году. Стороны готовят визит. Новый день снижения на российском фондовом рынке. Биржевые итоги подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
16: Российский рынок акций вырос по итогам недели, даже несмотря на то, что в пятницу снижение было зафиксировано сразу на 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта, но рост недели процент и почти 0,4%. В начале недели пытались пойти выше значения 2700 пунктов, не совсем это удалось, и, как мы видим, уже ближе к концу недели скатываться стали в район 2600 пунктов. Ну, здесь ситуация, видимо, будет развиваться в ключе коридора 2600-2700 уже на следующей неделе. Но продолжает расти российский рубль. Для рубля обстоятельства складываются неплохо в целом. И приток валюты достаточно высокий был зафиксирован в апреле. Ну, и май будет не хуже, судя по котировкам нефти. Если взять последний отчет Банка России, точнее сказать, обзор рисков финансовых рынков, то оказалось, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте этот объем был 2 миллиарда 400 миллионов, то есть в апреле продажи валюты крупнейшими экспортерами по сравнению с мартом выросли в 3 раза. И если брать общие продажи нефинансовых компаний, то они продали валюту почти на 30 миллиардов в апреле. Это в 2 раза раза выше показателей марта. Так что приток валюты большой получается у нас на рынок. Как отмечают участники торгов, спрос на валюту остается низким. На этом фоне укрепляется российский рубль. Казалось бы, Минфин мог бы покупать, конечно, больше валюты, но пока в рамках бюджетного правила покупает на минимальных объемах. С учетом операций Банка России, это чуть выше 1 миллиарда рублей, если брать рублевый эквивалент. Таким образом, юань падает за неделю на 21 копейку, закрытие недели 10 рублей 71 копейка, доллар США в конце недели упал ниже 73 рублей и обновил свои минимальные значения с конца зимы 2023 года. Цены на нефть в основном росли, за неделю смесь Brent прибавила около 8%. Встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и президент США Дональда Трампа на неделе практически никак не повлияло. Да, были переговоры, да, было много сказано, кстати, про Ормузский пролив, но рынок видит, что Ормузский пролив остается фактически закрытым, и отчеты Международного энергетического агентства говорят о том, что дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября текущего года, даже если война закончится уже в следующем месяце.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
17: В мире много красивых и современных стадионов, про которые просто не вспомнишь, если не знаковое событие, которое на них проходит. Именно такой случай с Пушкаш-арена, находящимся в районе Зугла в Будапеште. 30 мая в венгерской столице за главный клубный трофей Старого Света, Кубок Лиги Чемпионов УЕФА, сразятся Пари Сен-Жермен и лондонский Арсенал. Чем не повод рассказать об этом сооружении? Как в том старом анекдоте? Во-первых, он красивый. Строительство главного футбольного стадиона Венгрии закончилось в 2019-м. Но в отличие от других современных арен, он возведен в абсолютно классическом стиле. Никаких новомодных элементов в экстерьере Пушкаш-арена нет. Он выдержан в серой цветовой гамме, и главной деталью является входная группа старого стадиона, на месте которого он был построен. И предыдущие, и новые арены названы в честь великого венгерского и испанского футболиста Ференца Пушкаша. Член золотой венгерской сборной на Олимпийских играх в Хельсинки 1952 года, Пушкаш, по многочисленным признаниям, входит в десятку лучших футболистов 20 века. Его именем назван трофей Всемирной Федерации Футбола за самый красивый гол в сезоне. В 2014 году главным идеологом строительства нового стадиона был премьер Венгрии Виктор Орбан. На тот момент стоимость сооружения оценивалась в 100 миллиардов форинтов. По завершению бюджет практически удвоился до 190 миллиардов. Это примерно 600 миллионов евро и почти в два раза дороже, чем Мюнхенская Альянс-арена или лондонский Эмирейтс. Пушкаш-арена прекрасно оборудован для футбола и концертов. Тут выступали Metallica, Imagine Dragons, Rammstein и Depeche Mode. Думаю, что игра в финале Лиги Чемпионов не уступит по красоте той арене, на которой состоится матч.
8: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Белгороде беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом. Ранено 4 человека. 3-летняя девочка, мужчина и 2 женщины. Как сообщает оперштаб региона, девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги. Ее доставили в больницу. Взрослые также госпитализированы с осколочными ранениями. Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после атаки ВСУ. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщили в администрации города. Как сообщил ранее губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате украинской атаки повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Обломки дрона упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек, 4 погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены занятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и 10 лет, а также исключить нижние пределы санкций. УЕФА присудил техническое поражение юношеской сборной Латвии за отказ играть с Белоруссией на отборе на Евро-2027. Белорусская команда вышла на первое место в отборе, не сыграв ни одного матча. Следующие встречи квалификационного турнира запланированы на 18 мая. Сборная Белоруссии должна сыграть против Сан-Марино, а команда Латвии против Словакии. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рубль продолжает расти, курс доллара уже ниже 73 на межбанке. На этом фоне курсы наличной валюты в обменниках приблизились к официальным. В столице доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный ЦБ. Без существенных прорывов Трамп назвал свою поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин – исторической. Однако реальные соглашения ограничились самолетами Боинг, американской СОИ и энергоносителями. Почему и какие проблемы остались? И в России за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше года, подсчитал Forbes. Эксперты прогнозируют, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них. Подробности на Business FM. Курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный Центробанком. Михаил Задорожный продолжит.
19: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется. Понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки можно зафиксировать.
20: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76.80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
19: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Бизнес ФМ уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
21: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой в среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панический покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
19: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
1: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабление рубля. К этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета. Это тоже положительный фактор. Но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
19: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков. Россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталась неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Так, одна из поправок предлагает легализовать в России так называемые P2P-рынок, когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Также предлагается расширить перечень криптовалют, разрешенных для покупки и продажи. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас поездка Дональда Трампа в Китай оказалась дорогой на оформление, но скудной на итоге. Американский президент завершил государственный визит. Он назвал поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин назвал ее исторической и знаковой. Однако, как таковых существенных прорывов достичь не удалось. Сделки ограничились самолетами Боинг, американской Сои и энергоносителями. Валерий Убадоев продолжит.
2: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекину по ситуации с Ираном. Практически тоже пишет и Bloomberg. О хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
22: Председатель Си невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
2: В последний день визита Си Цзиньпин провел Дональда Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино. Потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
23: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект, связанный с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
2: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
0: Малый бизнес борется за выживание, ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, что происходит у них.
10: «Бизнес говорит».
4: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
5: Как выжить в 2026 году для бизнеса – это самый актуальный вопрос сейчас. В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало в прошлом году или в начале этого года.
4: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
6: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым предпринимателям, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. Она анатомически правильная, удобная, в которой ноги чувствуют себя отдохнувшими. Это не просто красивые слова, мы реально решаем проблему людей. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат – мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
4: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Pink Bus» Мария Батюхнова.
7: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Но и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Стараемся, по крайней мере, так делать. Следим за рекламой, следим за всем. Зачем можно следить? Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть это год и сравнивать с прошлым годом, но чистая прибыль упала. И в целом маржинальность упала, но пока не критично. Стараемся работать, выживать. В целом настрой достаточно оптимистичный.
0: Forbes пишет, что среди брендов одежды тяжелее всех приходится Гей-31. Основатель компании Денис Шевченко отчитался об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети тоже либо закрываются, либо сокращаются. Zenden закрыл половину магазина, Forbes и Modis подали на банкротство. Вкусвилл закрыл почти 300 точек, сеть Элитуаль 50 магазинов и планирует закрыть еще в 3 раза больше. Шоколадница закрыла около 40 заведений, чтобы сократить арендные расходы. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
10: После службы в бизнесе.
24: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
10: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
25: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
10: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес FM.
3: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
11: Никольск, Пензенская область, 20 тысяч жителей. В 18 веке Алексей Бахметьев, хозяин села Никольская Пестровка, получил от Екатерины II разрешение на строительство в своих землях фабрики по производству хрусталя и стекла. Продукция предприятия быстро завоевала международное признание, а в городе до сих пор процветает стекольное производство.
9: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Продолжение начатого в прошлый раз разговора о том, как с помощью дачной амнистии бесплатно приватизировать садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ, еще одна методичка Росреестра. Она призвана помочь в упрощенном порядке, без обращения в суд, бесплатно зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, а также на участок, где этот дом расположен. Механизм, действующий до 1 марта 1931 года, позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у человека нет на руках всех правоустанавливающих документов. Кроме того, он дает возможность наследникам оформить права на недвижимость, в том числе, если право наследодателя на дом не было зарегистрировано в установленном порядке. Важно только учитывать несколько моментов. Дом, который предполагается оформить по дачной амнистии, не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда или органа местного самоуправления. Дом и земельный участок должны располагаться в границах населенного пункта. И нужны документы, подтверждающие факт проживания в доме до 14 мая 1998 года. Например, о подключении объекта к инженерным сетям, оплате коммунальных услуг, о наследстве и так далее. В случае их отсутствия местные органы власти наделены полномочиями по определению других достаточных документов. После завершения всех необходимых процедур уполномоченный орган сам подает в Росреестр заявление о постановке жилого дома на кадастровый учет, а также о регистрации права собственности на него и на земельный участок. В результате заявитель получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают его права на данные объекты, и на этом дело можно считать оконченным. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
12: Недвижимость на Бизнес ФМ.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Об этом сообщает Интерфакс. Одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает разрешить такую продажу крипты именно за наличные. После ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты, но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи. Сейчас по требованию законопроекта подпадают только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами также предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор крипта Григорий Семух.
15: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
26: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка? Что добавить?
15: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уже взялись, то просто я вот на самом деле сам не понимаю, как можно это все контролировать. Ну, по большому счету, можно контролировать только на входе и на выходе. Там, где крипта превращается в рубль, и там, где рубль превращается в крипту. Потому что как только рубль превратился в крипту, отследить его как-то, проконтролировать, ну, уже практически невозможно. И то же самое наоборот.
26: Одна из поправок касается P2P-рынка.
15: Его нужно начать регулировать. Отправил кому-то свою крипту, тебе пришли на карточку деньги, все замечательно. А через пару дней вслед за ними пришли господа попадает в ФСБ. И оказывается, что деньги тебе перевели с какого-то, ну или ты перевел, на какую-то не сильно хорошую карточку. Рынок P2P очень опасен был в последнее время. Что-то с ним делать надо было в любом случае.
0: Григорий Семух, технический директор крипто. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят Госдумой в первом чтении в конце апреля. С июля этого года россияне смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании. Валберис открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании и туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе. В чем особенности этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Светлана Чередникова подробнее.
8: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером, туроператором Fun & Sun, открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей, комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
14: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов в Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
16: А по цене они?
14: По цене они вполне доступные. Вот, например, который седешных отель Wildberries Travel Service Park. С вылетом из Москвы все включено на 2 человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на 2. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
8: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии. А в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
17: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
8: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: В России набирает обороты мошенничество «Сказка». Среди регионов по автофроду лидирует Смоленская область. За последние 3 года там резко выросло число ДТП, и страховые компании прямо называют части аварий липовыми и их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. В итоге для обычных водителей КАСК в Смоленске может либо сильно подорожать, либо стать вовсе недоступным. Во Всероссийском союзе страховщиков считают, проблема решится только при тесной совместной работе страховщиков МВД, прокуратуры, ЦБ, судов и местной администрации. Говорит член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Беленский.
1: Как показывает многолетний опыт, процветают жулики там, где у местных властей не хватает сил с ними бороться. Страховые компании прекрасно видят, что это ДТП липовое или что есть другие какие-то признаки мошенничества. В большинстве случаев вот этим криминальным, с позволения сказать, бизнесом занимаются люди не очень искушенные, и они не очень хорошо фальсифицируют обстоятельства. Но проблема в том, что страховая компания — это же не правоохранительный орган, она сама не может возбудить дело, провести следственные действия. Это все задача правоохранительных органов. Проблема в том, что дальше эти подозрения превратить в мотивированный даже просто отказ в выплате намного сложнее, чем жулики пользуются. Это, по сути, организованные группы, в которые входит много разных людей. Это могут быть и сотрудники страховой компании, и эксперты, и страховые агенты, и так далее.
16: Какие машины чаще всего используются в таких схемах?
1: В ОСАГО для мошенничества используются абсолютно любые автомобили. А вот по КАСКО в первую очередь стараются использовать автомобили, у которых расчетная стоимость ремонта большая, а на самом деле в гараже можно отремонтировать задешево. И вот эта разница между расчетным ущербом и фактическим ремонтом позволяет довольно неплохо зарабатывать. Приведу простой пример. Отремонтировать дверь на каком-нибудь BMW можно 1000, например, за 50. Но если по правилам завода-изготовителя ее нужно поменять, то можно добиться от страховой компании выплаты за замену двери, при этом ее не меняя, а просто подшаманив в гараже. И эта выплата может составлять и 300, и 500 тысяч рублей. Поэтому иногда это может быть двукратная разница, а иногда и многократная.
16: Может ли эта ситуация повысить стоимость КАСКО в Смоленске?
1: Конечно, если ситуация выйдет из-под контроля, они могут поставить просто запретительный тариф в Смоленской области. Такие прецеденты я помню, когда в некоторых регионах, где была аномально высокая аварийность и аномально высокое количество попыток мошенничеств, стоимость полиса становилась просто недоступной для подавляющего большинства водителей.
0: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». А в прошлом году в пятерку лидеров по числу мошенничеств по КАСКО с ДТП вошли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Самарская и Воронежская области.
18: Продолжительность жизни.
19: Шум в городе – не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
18: Журналист Алена Копылова.
19: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера.
18: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение в регионах законодательных актов, направленных на защиту территории от затопления. Глава государства также рекомендовал предусмотреть дополнительные меры, чтобы исключить возможность освоения зон затопления до обеспечения инженерной и иной защиты. В Кремле дали новые установки регионам относительно предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы. В частности, поручено не завышать искусственно результаты голосования. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника. По их словам, в ходе совещания на Старой площади с участием руководителей управлений внутриполитического блока Кремля и «Единой России» первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана еще не завершена. По его словам, американская сторона осуществила задуманное на 75%, поэтому Вашингтон намерен продолжить военные действия. Трамп отметил, что США объявили о прекращении огня с Ираном по просьбе других стран, а именно сделали одолжение Пакистану. За экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака второй день не могут собрать всю сумму залога. Как сообщает ТАСС, на счет поступило примерно 2 300 000 долларов из необходимых 3 100 000 долларов. При этом украинские банки не желают связываться с этими деньгами из-за возможных проверок со стороны Нацбанка. В итоге Ермак останется в СИЗО на выходные. Он проходит обвиняемым по делу о легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка в пригороде Киева. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклиру о взыскании 200 миллиардов евро. Это суверенные активы России, заблокированные билетами.

0: Инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
1: Она низкая, ниже сезонной нормы. В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от 10. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе 4. Поэтому, наверное, такой фонд позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5 пункта, и 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. На прошлом заседании Центробанк сохранил свой прогноз по инфляции на 2026 год в интервале от 4,5% до 5,5%. Возвращение к таргету в 4% ожидается в следующем году. На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой. Об этом сообщает Рейтер. Агентство пишет, что в некоторых районах Гаваны электричество включают только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет», и объединенный народ никогда не будет побежден. Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла Олеве заявил, что в стране полностью закончились запасы дизельного топлива и мазута. Ситуацию назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовые, говорит житель Гаваны Игорь.
2: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. И много проблем с электричеством по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволила покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
3: А насколько протесты массовые? Вот?
2: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до 100. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Ну, это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
0: Игорь, житель Гаваны. Дефицит электроэнергии на Кубе резко усилился, когда Трамп пригрозил ввести пошлину для любых стран, которые поставляют Гаване топливо. Как сообщает телеканал NBC, глава ЦРУ Джон Рэтлиф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба начнет фундаментальные изменения в своей политике. О чем может идти речь и пойдут ли США на военное вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
4: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим, в кавычках, перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представитель ЦРУ, он, во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, прям, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями, ну, несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача — это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе — это, конечно же, проведение рыночных реформ и допущение иностранного капитала, и в том числе американского, и частично

0: взыскать в качестве убытков не только набежавший купонный доход по ценным бумагам, заблокированным в контуре Евроклира, но и тело самих ценных бумаг именно взыскать как убытки. Устояла эта правовая позиция, то есть всем частным инвесторам сказали, что извините, ребята, есть регуляторы, идите за специальной лицензией в АФАК, идите за специальной лицензией в казначейство Бельгии, это ваши активы, но они просто временно заморожены, но титул и право собственности никуда от вас не переходило ни к какому третьему лицу. Видимо, поэтому Центральный банк и попросил закрыть судебное заседание, и поэтому закрыт судебный акт мы не знаем, по каким основаниям был удовлетворен иск. Здесь может быть именно взысканы как убытки, может быть по какому-то другому основанию, мы не знаем. Но данный судебный акт пока не вступил в силу. Он вступит в силу в момент вынесения постановления апелляционной инстанции, либо в момент окончания срока на ее подачу. Пока посмотрим, но в данный момент пока еще частным инвесторам рано предпринимать, с моей точки зрения, какие-либо действия. Нужно подождать исход либо апелляции, либо когда пройдет срок на ее подачу.
1: Сергей Гландин, партнер BGP Litigation. Банк России подал иск Евроклир в декабре прошлого года, после того, как Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских суверенных активов. Условием их разморозки были названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. Петербург готовится к экономическому форуму, до него осталось чуть более 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях и ждут ли таксисты баснословных заработков? Об этом Наталья Шашина.
2: Судя по данным сервисов бронирования, в петербургских отелях категории 4 и 5 звезд пока еще не полный солд-аут. Но в Астории, Лотте, Four Seasons номеров на даты с 3 по 6 июня уже нет. В Гельвеции еще можно найти номер. 3 ночи обойдутся минимум в 503 тысячи рублей. В отеле будет 100% загрузка, ожидает владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы. Рост цен, по его словам, примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
3: Цены, ну, уже по сложившейся традиции, ежегодно не растут, потому что растут и расходы, и, кроме того, растут и ожидания выполнить бюджет, потому что у нас очень мало периодов в году сейчас таких горячих, таких как экономический форум, поэтому, конечно, гостиницы пытаются наверстать недополученную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
2: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих отельеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
4: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за 2 недели за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, у каких-то других представителей администрации региональных и так далее, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
2: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
5: Подзаработать не удастся?
6: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывает, связь выключает, ЗСД закрывает. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я, потому что приезжает куча каких-то мерседесов, я даже не знаю, что это за мерседесы, и начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно присутствует в центре города. Но могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW 5.

0: сколько хотят люди ездить? За 1700, что ли, час или что-то такое? Или за 2?
1: Там же еще минус бензин за 1700.
0: Да.
2: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, ну, например, вход на пленарное заседание, только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку Новой Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов.
4: Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
5: Ты бываешь в самых дальних уголках света, в необитаемых землях, и путешествуешь так больше 20 лет. Встречал ли ты тишину в тех местах, которые громче звука? Такой эзотерический вопрос задаю я Вадиму Мамонтову, путешественнику, основателю компании Russia Discovery.
6: Есть совершенно точно много мест, где тебе не хочется заполнять какими-то звуками пространство. Тебе хочется либо слушать самому, и это может быть каких-то набор абсолютно природных звуков, те самые, не знаю, выдохи китов, когда вылетающий фонтан забрызгивает тебя самому, тебе даже очки приходится снимать и протирать, чтобы продолжать это все видеть так же выразительно. Но иногда действительно звуки эти останавливаются, и вот эта вот звенящая тишина, тебе хочется даже просто остановиться, чтобы не нарушать его там даже каким-то шорохом травы. Год назад у себя на родине в Архангельской области я взял туда собаку, и мы пошли гулять вдоль озера по тем местам, где когда-то в школе очень много ходили с одноклассниками. Там сбор лекарственных растений, березовые почки, сосновые почки, еще что-то там. И вот мы шли вдоль этого берега озера по огромным таким заливным лугам. Собака бегала большими-большими кругами, очень счастливая, довольная. И вот мы подходим к лесу, никаких звуков из леса не доносится. Она как будто что-то начинает слышать. Она подбегает, заглядывает в глаза, как будто спрашивает: «Ну, ты же тоже слышишь, там что-то есть». При этом абсолютнейшая тишина.
5: Вадим Мамонтов – путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
4: «Между делом» на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский стандарт ЗОЖ. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни и обратило внимание РИА Новости. Главное – завтракать в течение часа после пробуждения с 7 до 9 утра, делая этот прием пищи самым сытным. Сократить полуфабрикаты, сладости, белый хлеб и сахар, пить воду теплой, температуру утром и в течение дня. Не пить кофе после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Гулять от получаса до часа, спать от 7 до 9 часов в проветриваемом помещении и перед сном не использовать гаджеты. Комментирует врач-член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
8: Если говорить о здоровых людях молодого среднего возраста, то это рекомендации правильные. Есть некоторые исключения, например, люди, страдающие плохой работой кишечника, а таких, к сожалению, все больше и больше. Очень много людей с сидячим, полусидячим образом жизни, вообще мало подвижности. Тут, конечно, стакан теплой воды может только ухудшить ситуацию. И диетологи рекомендуют как раз прохладный стакан воды с утра. По поводу кофеина. Было проведено очень большое исследование. Существует группа людей, достаточно большой процент, у которых кофе не оказывает нужного стимулирующего эффекта, в том числе на нервную систему. И такие люди пьют кофе совершенно спокойно даже на ночь. При этом засыпают прекрасно. По употреблению овощей и фруктов большое упущение. И непонятно, почему нет этого упоминания, хотя во всех предыдущих рекомендациях оно было. И это не только по России, но первыми в колокола забили американцы. У жителей развитых стран, как правило, в пищевом статусе, и России не исключение, наблюдается дефицит растительной клетчатки. Вообще в рекомендациях всегда было от 1,5 до 2 килограмм овощей, фруктов, то есть растительных продуктов в день.
7: Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Также рекомендуется для управления стрессом вести дневник благодарности. Такие даже продаются в виде красивых блокнотов с трекерами привычек, аффирмациями на день и вопросами для самоанализа. Большая беда всех общих рекомендаций в том, что они не учитывают особенности личности, говорит врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
9: Кому благодарность, если я недоволен жизнью? Поэтому благодарность – это большой такой вот пул, который продается. Всех простить, всех любить – это опять могучая общая формулировка, которая подходит далеко не всем. Большинство рекомендаций носят декларативный характер и такое вот требующее выполнение, долженствование. Но беда заключается в том, что есть вещи, которые вообще-то подходят всем. Ну, например, спать там, например, 7 часов. А есть вещи, которые невыполнимы для определенных людей, у которых есть своя химия, свои какие-то соматические особенности. Поэтому я бы здесь говорил о том, что любого свойства рекомендации, они в любом случае плохи, потому что они не оставляют никакого совершенно зазора для учета особенностей личности. Мужчина это или женщина? Какой возраст? Какой метаболизм? Да, это очень важный фактор. Какова занятость у этого человека? Какова есть стрессогенность обстановки окружающей? Поэтому относиться к таким вещам нужно очень и очень сдержанно. Каждый должен для себя пытаться как-то эти процессы адаптировать. А еще лучше обращаться к адекватным интегративным специалистам, которые смогут учесть все особенности организма и все рекомендации и составить некий индивидуальный план отношения с окружающей средой.
7: Александр Федорович, врач-психиатр. Рекомендации специалистов с течением времени меняются. Лет 5 назад для восполнения омега-3 советовали есть морскую рыбу дважды в неделю. Сейчас от такого стандарта отказались по экономическим причинам. Морской рыбы на рынке стало меньше, а по доступной цене ее вообще нет. Если вы не отдадите телефон, они достанут пушки. Сергей Лавров сделал замечание журналиста на пресс-конференции в Индии. Глава российского МИДа дважды прерывал свой доклад из-за репортера, который громко разговаривал по телефону. После первого замечания и просьбы покинуть зал журналист не снизил громкость. Тогда министр уже обратился к охране с просьбой вывести нарушителей и сказал ему: «Сэр, прошу прощения, если вы не отдадите охране свой телефон, они достанут оружие».
10: Мы подтвердили в ходе встречи главы правительства и на переговоры с министром иностранных дел все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, huh? It's either you yourself or your phone who always speak. На встречу премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили: Look, can you leave us? I am not joking. Can you leave us, please?
11: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
10: Ребят, выведите его отсюда. Sir, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
7: На этой пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию в этом году. Стороны готовят визит. Новый день снижения на российском фондовом рынке. Биржевые итоги подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций вырос по итогам недели, даже несмотря на то, что в пятницу снижение было зафиксировано сразу на 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта, но рост недели процент и почти 0,4%. В начале недели пытались пойти выше значения 2700 пунктов, не совсем это удалось, и, как мы видим, уже ближе к концу недели скатываться стали в район 2600 пунктов. Ну, здесь ситуация, видимо, будет развиваться, включая коридоры 2600-2700 уже на следующей неделе. Но продолжает расти российский рубль. Для рубля обстоятельства складываются неплохо в целом, и приток валюты достаточно высокий был зафиксирован в апреле. Ну, и май будет не хуже, судя по котировкам нефти. Если взять последний отчет Банка России, точнее сказать, обзор рисков финансовых рынков, то оказалось, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте этот объем был 2 миллиарда 400 миллионов, то есть в апреле продажи валюты крупнейшими экспортерами по сравнению с мартом выросли в 3 раза. И если брать общие продажи нефинансовых компаний, то они продали валюту почти на 30 миллиардов в апреле. Это в 2 раза выше показателей марта. Так что приток валюты большой получается у нас на рынок. Как отмечают участники торгов, спрос на валюту остается низким. На этом фоне укрепляется российский рубль. Казалось бы, Минфин мог бы покупать, конечно, больше валюты, но пока в рамках бюджетного правила покупает на минимальных объемах. С учетом операций Банка России, это чуть выше 1 миллиарда рублей, если брать рублевый эквивалент. Таким образом, юань падает за неделю на 21 копейку. Закрытие недели 10 рублей 71 копейка. Доллар США в конце недели упал ниже 73 рублей и обновил свои минимальные значения с конца зимы 2023 года. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent прибавила около 8%. Встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и президент США Дональда Трампа на неделе практически никак не повлияло. Да, были переговоры, да, было много сказано, кстати, про Ормузский пролив, но рынок видит, что Ормузский пролив остается фактически закрытым, и отчеты Международного энергетического агентства говорят о том, что дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября текущего года, даже если война закончится уже в следующем месяце.
7: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
13: Плей-офф – это тот отрезок сезона, когда звезды должны блистать еще ярче и тащить команду за собой. Но они тоже люди, и их игра может давать сбой. В таких ситуациях должны мобилизоваться партнеры. Если один из лидеров команды не в ударе, то часто есть кому подстраховать и взять ответственность на себя. А если трое не могут найти свою игру, тогда победить практически невозможно. Именно это и случилось с Boston Celtics в 7-м и решающем матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вдвойне обидно, что это произошло после того, как Бостон смог победить в 2 матчах подряд после счета 1-3 в серии. Трое из стартовой пятерки Celtics не смогли набрать ни одного очка. Тут особо и подстраховать уже некому. Объективности ради нужно отметить, что лучший игрок команды, форвард Джейсон Тейтум, с зарплатой в 54 миллиона долларов в этом сезоне не смог выйти на паркет из-за травмы сустава левого колена. Еще не совсем понятно, почему тренер Джо Мазулла не выпустил на площадку ветерана Николу Вучевича. Но это не отменяет факта, что Рон Харпер, Лука Гарза и Бейлор Шейрмен, выйдя в старте на решающий матч, не набрали ни одного очка на троих. Подстраховали лучшего игрока команды, так подстраховали. Вторая звезда Бостона Джейлен Браун старался. Он набрал 33 очка за 40 минут игрового времени, но в одиночку ему не справиться. Особенно, когда скамейка не помогла. Выходившие на замену Джордан Уолш и Уго Гонзалес тоже остались с бубликом в графе «набранные очки». Обидно, конечно, доведя серию до седьмого матча, проиграть вот так. Но зато во втором раунде нас ждет возвращение классического противостояния Нью-Йорка и Филадельфии.
4: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Белгороде беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом. Ранены 4 человека. 3-летняя девочка, мужчина и 2 женщины. Как сообщает оперштаб региона, девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги. Ее доставили в больницу. Взрослые также госпитализированы с осколочными ранениями. Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после атаки ВСУ. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщили в администрации города. Как сообщил ранее губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате украинской атаки повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Обломки дрона упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек. 4 погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены занятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и 10 лет, а также исключить нижние пределы санкций. УЕФА присудил техническое поражение юношеской сборной Латвии за отказ играть с Белоруссией на отборе на Евро-2027. Белорусская команда вышла на первое место в отборе, не сыграв ни одного матча. Следующие встречи квалификационного турнира запланированы на 18 мая. Сборная Белоруссии должна сыграть против Сан-Марино, а команда Латвии против Словакии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рубль продолжает расти, курс доллара уже ниже 73 на межбанке. На этом фоне курсы наличной валюты в обменниках приблизились к официальным. В столице доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный ЦБ. Без существенных прорывов Трамп назвал свою поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин – исторической. Однако реальные соглашения ограничились самолетами Боинг, американской СОИ и энергоносителями. Почему и какие проблемы остались? И в России за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше год-года, подсчитал Forbes. Эксперты прогнозируют, что в этом году закроется каждый 7-й микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них. Подробности на Business FM. Курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный Центробанком. Михаил Задорожный продолжит.
15: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется. Понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки можно зафиксировать.
16: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76.80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
15: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно «Бизнес ФМ» уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
17: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой в среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панические покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
15: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
18: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабление рубля, к этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета, это тоже положительный фактор. Но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
15: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков. Россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
7: Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Так, одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок, когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Также предлагается расширить перечень криптовалют, разрешенных для покупки и продажи. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас поездка Дональда Трампа в Китай оказалась дорогой на оформление, но скудной на итоге. Американский президент завершил государственный визит. Он назвал поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин назвал ее исторической и знаковой. Однако, как таковых существенных прорывов достичь не удалось. Сделки ограничились самолетами «Боинг», американской «Сои» и энергоносителями. Валерий Убадоев продолжит.
19: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекину по ситуации с Ираном. Практически то же пишет и Bloomberg. А хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
20: Председатель Си невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
19: В последний день визита Си Цзиньпин провел Дональда Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино. Потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
1: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект, связанный с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
19: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Малый бизнес борется за выживание, ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, что происходит у них.
4: Бизнес говорит.
21: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
22: Как выжить в 2026 году для бизнеса? Это самый актуальный вопрос сейчас. В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало в прошлом году или в начале этого года.
21: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
23: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым предпринимателям, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. Она анатомически правильная, удобная, в которой ноги чувствуют себя отдохнувшими. Это не просто красивые слова, мы реально решаем проблему людей. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат? Мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
21: Соучредитель фабрики текстильных изделий Pink Bus Мария Бутюхнова.
24: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Но и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Стараемся, по крайней мере, так делать. Следим за рекламой, следим за всем. Зачем можно следить? Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла. Если смотреть этот год и сравнивать с прошлым годом, но чистая прибыль упала. И в целом маржинальность упала, но пока не критично. Стараемся работать, выживать. В целом настрой достаточно оптимистичный.
7: Forbes пишет, что среди брендов одежды тяжелее всех приходится Гей-31. Основатель компании Денис Шевченко отчитался об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети тоже либо закрываются, либо сокращаются. Zenden закрыл половину магазинов, Orbi и Modis подали на банкротство. Вкусвилл закрыл почти 300 точек. Сеть Элитуаль 50 магазинов и планирует закрыть еще в 3 раза больше. Шоколадница закрыла около 40 заведений, чтобы сократить арендные расходы. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
4: После службы в бизнесе.
0: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
4: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
2: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
4: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Бизнес FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Точно так же, как сны являются отражением реальности, реальность становится отражением снов. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Весенне-летний сезон – время для дачных работ, дачного отдыха и дачной амнистии, которая действует до 1 марта 2031 года. По статистике Росреестра, возможностью оформить жилые дома и землю в упрощенном порядке уже воспользовались более 15 миллионов россиян. А для тех, кто пока нет, ведомство подготовило методичку. На сей раз о том, как бесплатно приватизировать подходящие под условия дачной амнистии садовый или огородный участок на основании членства в СНТ или ОНТ. Если земля не стоит на кадастровом учете, заявителю нужно сначала получить решение о предварительном согласовании предоставления участка. В уполномоченный орган, как правило, муниципальный орган власти, к которому относится СНТ или ОНТ, подается заявление, схема расположения участка на кадастровом плане территории, если нет проекта ее межевания, и правоустанавливающий документ на землю. Как только принято положительное решение, следует обратиться к кадастровому инженеру, чтобы подготовить межевой план для постановки участка на кадастровый учет. Готовые документы нужно направить в Росреестр в электронном виде, скажем, через портал госуслуг или официальный сайт ведомства. Следующий шаг – предоставление земельного участка. Все в тот же уполномоченный орган. Нужно направить выписку из ЕГРН на участок и решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о его распределении. Кстати, если земля уже стоит на кадастровом учете, ее владелец сразу подает заявление о предоставлении участка. И как только орган местного самоуправления принимает положительное решение, он сам с этим своим решением обращается в Росреестр для регистрации права собственности. Владельцу земли остается получить выписку из ЕГРН, подтверждающую его права, и на этом все. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес FM». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Об этом сообщает Интерфакс. Одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает разрешить такую продажу крипты именно за наличные. После ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты, но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи. Сейчас по требованию законопроекта подпадает страдают только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами также предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор крипта Григорий Семух.
5: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
6: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка? Что добавить?
5: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уже взялись, то просто я вот на самом деле сам не понимаю, как можно это все контролировать. Ну, по большому счету, можно контролировать только на входе и на выходе. Там, где крипта превращается в рубль, и там, где рубль превращается в крипту. Потому что как только рубль превратился в крипту, отследить его как-то, проконтролировать, ну, уже практически невозможно. И то же самое наоборот.
6: Одна из поправок касается P2P рынка.
5: Его нужно начать регулировать. Отправил кому-то свою крипту, тебе пришли на карточку деньги, все замечательно. А через пару дней вслед за ними пришли господа из ФСБ. И оказывается, что деньги тебе перевели с какого-то, ну или ты перевел, на какой-то не сильно хорошую карточку. Рынок P2P очень опасен был в последнее время. Что-то с ним делать надо было в любом случае.
7: Григорий Семух, технический директор крипта. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят Госдумой в первом чтении в конце апреля. С июля этого года россияне смогут легально покупать криптовалюты через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании. Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании и туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе. В чем особенности этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Светлана Чередникова подробнее.
8: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером, туроператором Fun & Sun, открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей? Комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
9: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
11: А по цене они?
9: По цене они вполне доступные. Вот, например, который седешных отелей. Wildberries Travel Sphere Park. С вылетом из Москвы все включено на 2 человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на 2. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
8: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии. А в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
10: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
8: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: В России набирает обороты мошенничество «Сказка». Среди регионов по автофроду лидирует Смоленская область. За последние 3 года там резко выросло число ДТП, и страховые компании прямо называют части аварий липовыми и их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. В итоге для обычных водителей КАСК в Смоленске может либо сильно подорожать, либо стать вовсе недоступным. Во Всероссийском союзе страховщиков считают, проблема решится только при тесной совместной работе страховщиков, МВД, прокуратуры, ЦБ, судов и местной администрации. Говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Беленский.
11: Как показывает многолетний опыт, процветают жулики там, где у местных властей не хватает сил с ними бороться. Страховые компании прекрасно видят, что это ДТП липовое или что есть другие какие-то признаки мошенничества. В большинстве случаев вот этим криминальным, с позволения сказать, бизнесом занимаются люди не очень искушенные, и они не очень хорошо фальсифицируют обстоятельства. Но проблема в том, что страховая компания – это же не правоохранительный орган, она сама не может возбудить дело, провести следственные действия. Это все задача правоохранительных органов. Проблема в том, что дальше эти подозрения превратить в мотивированный даже просто отказ в выплате намного сложнее, чем жулики пользуются. Это, по сути, организованные группы, в которых входит много разных людей. Это могут быть и сотрудники страховой компании, и эксперты, и страховые агенты, и так далее.
12: Какие машины чаще всего используются в таких схемах?
11: В ОСАГО для мошенничества используются абсолютно любые автомобили. А вот по КАСКО в первую очередь стараются использовать автомобили, у которых расчетная стоимость ремонта большая, а на самом деле в гараже можно отремонтировать задешево. И вот эта разница между расчетным ущербом и фактическим ремонтом позволяет довольно неплохо зарабатывать. Приведу простой пример. Отремонтировать дверь на каком-нибудь BMW можно 1000, например, за 50. Но если по правилам завода-изготовителя ее нужно поменять, то можно добиться от страховой компании выплаты за замену двери, при этом ее не меняя, а просто подшаманив в гараже. И эта выплата может составлять и 300, и 500 тысяч рублей. Поэтому иногда это может быть двукратная разница, а иногда и многократная.
12: Может ли эта ситуация повысить стоимость КАСКО в Смоленске?
11: Конечно, если ситуация выйдет из-под контроля, они могут поставить просто запретительный тариф в Смоленской области. Такие прецеденты я помню, когда в некоторых регионах, где была аномально высокая аварийность и аномально высокое количество попыток мошенничеств, стоимость полиса становилась просто недоступной для подавляющего большинства водителей.
7: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». В прошлом году в пятерку лидеров по числу мошенничества по КАСКО с ДТП вошли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Самарская и Воронежская области.
4: Продолжительность жизни.
13: 100 лет назад аллергия была редкостью. Сегодня от ее проявлений страдает каждый третий житель развитых стран. И дело не в мутациях. Гены не меняются так быстро. Что же пошло не так?
4: Журналист Алена Копылова.
13: Иммунная система не рождается настроенной. Она обучается. В первые годы жизни через контакт с микробами, паразитами, пылью, животными, растениями и землей. Именно этот контакт учит ее отличать настоящую угрозу от безобидного вещества. Если обучения не было, система начинает ошибаться. Атакует пыльцу, арахис, кошачью шерсть, то, что не представляет никакой опасности. Эту идею сформулировал британский эпидемиолог Дэвид Страчан еще в конце прошлого века и назвал ее гигиенической гипотезой. Суть проста. По мере того, как общество становилось все более чистым, контакт с полезными микробами в детстве уменьшался, и иммунная система стала гиперчувствительной к безвредным аллергенам. С тех пор гипотеза эволюционировала. Сегодня ее называют гипотезой микробиома. Дело не в гигиене как таковой, а в том, что антибиотики, городская среда, изменение рациона и снижение контакта с природой радикально изменили состав микрофлоры кишечника. Например, использование антибиотиков в первый год жизни напрямую связано с более высоким риском астмы и аллергических заболеваний. Микробиом закладывается в раннем детстве, и именно тогда определяется, как иммунная система будет реагировать на мир. Исследователи предлагают защищаться от патогенов, но позволять полезным микробам распространяться. Пробиотики, ферментированные продукты, контакт с природой в раннем детстве изучаются как инструменты профилактики.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение в регионах законодательных актов, направленных на защиту территории от затопления. Глава государства также рекомендовал предусмотреть дополнительные меры, чтобы исключить возможность освоения зон затопления до обеспечения инженерной и иной защиты. В Кремле дали новые установки регионам относительно предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы. В частности, поручено не завышать искусственно результаты голосования. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника. По их словам, в ходе совещания на Старой площади с участием руководителей управлений внутриполитического блока Кремля и «Единой России» первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана еще не завершена. По его словам, американская сторона осуществила задуманное на 75%, поэтому Вашингтон намерен продолжить военные действия. Трамп отметил, что США объявили о прекращении огня с Ираном по просьбе других стран, а именно сделали одолжение Пакистану. За экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака второй день не могут собрать всю сумму залога. Как сообщает ТАСС, на счет поступило примерно 2 300 000 долларов из необходимых 3 миллионов 100 тысяч долларов. При этом украинские банки не желают связываться с этими деньгами из-за возможных проверок со стороны Нацбанка. В итоге Ермак останется в СИЗО на выходные. Он проходит обвиняемым по делу о легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка в пригороде Киева. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклиру о взыскании 200 миллиардов евро. Это суверенные активы России, заблокированные в бельгийском депозитарии, а также упущенные выгоды от их размещения. Евроклир уже пообещал обжаловать решение российского суда. На что оно влияет и может ли помочь российским инвесторам, чьи активы тоже заблокированы в Евроклир? И на Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванные американской блокадой, сообщает Reuters. По данным агентства, в некоторых районах Гаваны электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Что говорят жители и чего добиваются штаты? Подробности на Business FM. Инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
15: Она низкая, ниже сезонной нормы. В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от десятки. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе 4. Поэтому, наверное, такой фонд позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5 пункта. И 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
7: Софья Донец, главный экономист инвестиций. На прошлом заседании Центробанк сохранил свой прогноз по инфляции на 2026 год в интервале от 4,5% до 5,5%. Возвращение к таргету в 4% ожидается в следующем году. На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой. Об этом сообщает Рейтер. Агентство пишет, что в некоторых районах Гаваны электричество включают только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет», и объединенный народ никогда не будет побежден. Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла Оливье заявил, что в стране полностью закончились запасы дизельного топлива и мазута. Ситуацию назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовые, говорит житель Гаваны Игорь.
16: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. И много проблем с электричеством по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволила покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
7: А насколько протесты массовые? Вот?
16: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до 100. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Ну, это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
7: Игорь, житель Гаваны. Дефицит электроэнергии на Кубе резко усилился, когда Трамп пригрозил ввести пошлину для любых стран, которые поставляют Гаване топливо. Как сообщает телеканал NBC, глава ЦРУ Джон Рэтлиф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба начнет фундаментальные изменения своей политики. О чем может идти речь и пойдут ли США на военное вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
17: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим в кавычках перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представитель ЦРУ, он, во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, представителям, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями, ну, несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача — это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе — это, конечно же, проведение рыночных реформ, допущение иностранного капитала, и в том числе американского. И частично эти реформы уже проводятся. Если риторика Трампа — это кнут о том, что все, мы захотим, там, присоединим себе, губернатором будет Марко Рубио, то представитель ЦРУ, он скорее выступал с таких более дипломатических позиций в качестве пряника. Я бы поставил срок по решению кубинского вопроса именно до ноябрьских выборов, потому что потом Трампу будет очень тяжело, особенно если будут приниматься постоянные резолюции по ограничению его международной политики. Что касается военного сценария или нет, здесь сложно предполагать, но мне кажется, что Трамп после кейса Венесуэлы готов использовать похожую историю. И я думаю, что шансы для ее реализации у него точно есть.
7: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг, госсекретарь США Рубио, заявлял, что Штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на $100 миллионов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, как заявил Рубио, коррумпированный кубинский режим. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Евроклир о взыскании 200 миллиардов евро. Это стоимость заблокированных в бельгийском депозитарии суверенных активов России, а также упущенные выгоды от их размещения. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В российском ЦБ заявили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действия депозитария. Рейтер сообщает, что Евроклир будет это решение обжаловать. Для российских инвесторов, чьи активы также заблокированы в Евроклир, решение суда по иску ЦБ мало что меняет, говорит партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.

0: это есть регуляторы, идите за специальной лицензией в АФАК, идите за специальной лицензией в казначейство Бельгии. Это ваши активы, но они просто временно заморожены, но титул и право собственности никуда от вас не переходило ни к какому третьему лицу. Видимо, поэтому Центральный банк и попросил закрыть судебное заседание, и поэтому закрыт судебный акт мы не знаем, по каким основаниям был удовлетворен иск. Здесь может быть именно взысканы как убытки, может быть по какому-то другому основанию, мы не знаем. Но данный судебный акт пока не вступил в силу. Он вступит в силу в момент вынесения постановления апелляционной инстанции, либо в момент окончания срока на ее подачу. Пока посмотрим, но в данный момент пока еще частным инвесторам рано предпринимать, с моей точки зрения, какие-либо действия. Нужно подождать исход либо апелляции, либо когда пройдет срок на ее подачу.
1: Сергей Гландин, партнер BGP Litigation. Банк России подал иск Евроклир в декабре прошлого года, после того, как Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских суверенных активов. Условием их разморозки были названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. Петербург готовится к экономическому форуму, до него осталось чуть более 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях и ждут ли таксисты баснословных заработков? Об этом Наталья Шашина.
2: Судя по данным сервисов бронирования, в петербургских отелях категории 4 и 5 звезд пока еще не полный солд-аут. Но в Астории, Лотте, Four Seasons номеров на даты с 3 по 6 июня уже нет. В Гельвеции еще можно найти номер. 3 ночи обойдутся минимум в 503 тысячи рублей. В отеле будет 100% загрузка, ожидает владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы. Рост цен, по его словам, примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
3: Цены, ну, уже по сложившейся традиции, ежегодно они растут, потому что растут и расходы, и, кроме того, растут и ожидания выполнить бюджет, потому что у нас очень мало периодов в году сейчас таких горячих, таких как экономический форум, поэтому, конечно, гостиницы пытаются наверстать недополученную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
2: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих отельеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
4: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за 2 недели за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, ну, каких-то других представителей администрации региональных и так далее, да, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
2: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
5: Подзаработать не удастся?
6: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывает, связь выключает, ЗСД закрывает. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я, потому что приезжает куча каких-то мерседесов, я даже не знаю, что это за мерседесы, и начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно присутствует в центре города. Но могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW пятерка, хотят люди ездить за 1700, что ли, час или что-то такое, или за 2.
5: Там же еще минус бензин за 1700.
6: Да.
2: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150.

0: 50 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, ну, например, вход на пленарное заседание только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Шашина, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
1: Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
3: Белорецк, Башкортостан, 65 тысяч жителей. В 1762 году в этой части Южного Урала на реке Белой купцы и промышленники Иван Твердышев и Иван Мясников основали металлургический завод и горно-заводской поселок. Построенный 2,5 столетия назад, завод работает и по сей день.
1: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: «Между делом» с Кирой Альтман.
5: Мы встретились на конференции о качестве жизни. Обрадовались друг другу. Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, подарила мне крем из кактуса, который она выпускает. В перерывах праздников я под впечатлением написала Ирене и попросила ее встретиться со мной еще раз и рассказать о том, как к ней пришла идея делать собственный косметический продукт. Это мне кажется непосильной задачей. И я хотела услышать историю с самого начала.
6: У меня был такой классный проект, который назывался «Авокадо Бокс», в который я собирала продукцию российских и иностранных брендов. И я делала такой сэмпл-бокс для девчонок и знакомила их с альтернативами масс-маркету, с альтернативами химозной косметики. И рассказывала, что в туше для ресниц есть свинец, в скрабах для тела есть микропластик. Это все не очень хорошо сказывается на нашем здоровье. И я погрязла в составах, во всяких пропиленгликолях и так далее. Мне это было очень интересно, и тогда ко мне начали приходить разные производители косметики и говорить: да, Ирена, давайте мы вам сделаем вашу линейку косметики. Но я видела, что это не были натуральные бренды, это было просто контрактное производство, и я не понимала, чем моя косметика будет отличаться от миллиона других. А потом я познакомилась с моими партнерами, нынешними Димой и Кристиной. Они привезли меня на свою ферму, показали, что они выращивают там лаванду, алоэ, авокадо, строят там производство, очень красивое производство. Для меня очень важна история. Эстетика. И тут мы как раз-таки сошлись пазлами с моими партнерами, с Димой и Кристиной, потому что они не поленились и не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства.
5: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, «Бизнес-ФМ».
4: «Между делом» на «Бизнес-ФМ».
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский стандарт ЗОЖ. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни и обратило внимание РИА Новости. Главное – завтракать в течение часа после пробуждения с 7 до 9 утра, делая этот прием пищи самым сытным. Сократить полуфабрикаты, сладости, белый хлеб и сахар, пить воду теплой, температуры утром и в течение дня. Не пить кофе после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Гулять от получаса до часа, спать от 7 до 9 часов в проветриваемом помещении и перед сном не использовать гаджеты. Комментирует врач-член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
8: Если говорить о здоровых людях молодого, среднего возраста, то это рекомендации правильные. Есть некоторые исключения, например, люди, страдающие плохой работой кишечника, а таких, к сожалению, все больше и больше. Очень много людей с сидячим, полусидячим образом жизни, вообще мало подвижности. Тут, конечно, стакан теплой воды может только ухудшить ситуацию. И диетологи рекомендуют как раз прохладный стакан воды с утра. По поводу кофеина. вина. Было проведено очень большое исследование. Существует группа людей, достаточно большой процент, у которых кофе не оказывает нужного стимулирующего эффекта, в том числе на нервную систему. И такие люди пьют кофе совершенно спокойно даже на ночь. При этом засыпают прекрасно. По употреблению овощей и фруктов большое упущение, и непонятно, почему нет этого упоминания, хотя во всех предыдущих рекомендациях оно было, и это не только по России, но первыми в колокола забили американцы. У жителей развитых стран, как правило, в пищевом статусе, и Россия не исключение, наблюдается дефицит растительной клетчатки. Вообще в рекомендациях всегда было от 1,5 до 2 килограмм овощей, фруктов, то есть растительных продуктов в день.
7: Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Также рекомендуется для управления стрессом вести дневник благодарности. Такие даже продаются в виде красивых блокнотов с трекерами привычек, аффирмациями на день и вопросами для самоанализа. Большая беда всех общих рекомендаций в том, что они не учитывают особенности личности, говорит врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
9: Кому благодарность, если я недоволен жизнью? Поэтому благодарность – это большой такой вот пул, который продается. Всех простить, всех любить – это опять могучая общая формулировка, которая подходит далеко не всем. Большинство рекомендаций носят декларативный характер и такой вот требующий выполнения, долженствования. Но беда заключается в том, что есть вещи, которые вообще-то подходят всем. Ну, например, спать там, например, 7 часов. А есть вещи, которые невыполнимы для определенных людей, у которых есть своя химия, свои какие-то соматические особенности. Поэтому я бы здесь говорил о том, что любого свойства рекомендации, они в любом случае плохи, потому что они не оставляют никакого совершенно зазора для учета особенностей личности, мужчина это или женщина, какой возраст, какой метаболизм, да, это очень важный фактор, какова занятость у этого человека, какова есть стрессогенность обстановки окружающей. Поэтому относиться к таким вещам нужно очень и очень сдержанно. Каждый должен для себя пытаться как-то эти процессы адаптировать. А еще лучше обращаться к адекватным интегративным специалистам, которые смогут учесть все особенности организма и все рекомендации и составить некий индивидуальный план отношения с окружающей средой.
7: Александр Федорович, врач-психиатр. Рекомендации специалистов с течением времени меняются. Лет 5 назад для восполнения омега-3 советовали есть морскую рыбу 2 раза в неделю. Сейчас от такого стандарта отказались по экономическим причинам. Морской рыбы на рынке стало меньше, а по доступной цене ее вообще нет. Если вы не отдадите телефон, они достанут пушки. Сергей Лавров сделал замечание журналиста на пресс-конференции в Индии. Глава российского МИДа 2 раза прерывал свой доклад из-за репортера, который громко разговаривал по телефону. После первого замечания и просьбы покинуть зал журналист не снизил громкость. Тогда министр уже обратился к охране с просьбой вывести нарушителей и сказал ему: «Сэр, прошу прощения, если вы не отдадите охране свой телефон, они достанут оружие».
10: Мы подтвердили в ходе встречи у главы правительства и на переговоры с министром иностранных дел все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, huh? It's either you yourself or your phone who always speak. На встрече у премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили: Look, can you leave us? I'm not joking. Can you leave us, please?
11: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
10: Ребят, выведите его отсюда. Sir, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
7: На этой пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию в этом году. Стороны готовят визит. Новый день снижения на российском фондовом рынке. Биржевые итоги подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
12: Российский рынок акций вырос по итогам недели, даже несмотря на то, что в пятницу снижение было зафиксировано сразу на 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта, но рост недели процент и почти 0,4%. В начале недели пытались пойти выше значения 2700 пунктов, не совсем это удалось. удалось, и, как мы видим, уже ближе к концу недели скатываться стали в район 2600 пунктов. Ну, здесь ситуация, видимо, будет развиваться в ключе коридора 2600-2700 уже на следующей неделе. Но продолжает расти российский рубль. Для рубля обстоятельства складываются неплохо в целом, и приток валюты достаточно высокий был зафиксирован в апреле, ну и май будет не хуже, судя по котировкам нефти. Если взять последний отчет Банка России, точнее сказать, обзор рисков финансовых рынков, то оказалось, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте этот объем был 2 миллиарда 400 миллионов, то есть в апреле продажи валюты крупнейшими экспортерами по сравнению с мартом выросли в 3 раза. И если брать общие продажи нефинансовых компаний, то они продали валюту почти на 30 миллиардов в апреле. Это в 2 раза выше показателей марта. Так что приток валюты большой получается у нас на рынок. Как отмечают участники торгов, спрос на валюту остается низким. На этом фоне укрепляется российский рубль. Казалось бы, Минфин мог бы покупать, конечно, больше валюты, но пока в рамках бюджетного правила покупает на минимальных объемах. С учетом операций Банка России, это чуть выше 1 миллиарда рублей, если брать рублевый эквивалент. Таким образом, юань падает за неделю на 21 копейку, закрытие недели 10 рублей 71 копейка, доллар США в конце недели упал ниже 73 рублей и обновил свои минимальные значения с конца зимы 2023 года. Цены на нефть в основном росли, за неделю смесь Brent прибавила около 8%. Встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и президента США Дональда Трампа на неделе практически никак не повлияло. Да, были переговоры, да, было много сказано, кстати, про Ормузский пролив, но рынок видит, что Ормузский пролив остается фактически закрытым, и отчеты Международного энергетического агентства говорят о том, что дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября текущего года, даже если война закончится уже в следующем месяце.
7: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. С Катей Калиной.
13: Тульское бистро «Ба» названо лучшей ресторанной концепцией России по версии жюри премии «Пальмовая ветвь». Съездила посмотреть, вернулась в растерянности. Идея «Ба», сразу скажу, что «Ба» — это от сокращенного «бабушка», и правда симпатичная. Русская раменная на щах, в которой вместе с традиционным бабушкиным супом, а здесь щей 5 видов, летят и обжаренный корень сельдерея, и грибы, и разварная полба, и слайсы рыбы, если щи рыбные. Нажористый такой суп в стиле японского рамена, и даже визуально на него очень похоже, разве что подается без палочек. А мог бы. Логотип «Ба» тоже в духе японского символизма. Контур бабушки в накинутом на голову платке, то ли замочная скважина, то ли два рисовых колобка, то ли недолепленный снеговик. Кто что видит, короче. Названия «Бистро» на вывеске нет. Так говорят, сейчас модно. На этом «Ба», собственно говоря, все. Симпатичная идея в заявке конкурса, по мне, так маленькая, неряшливо сделанная забегаловка, куда хочется зайти и сразу выйти. Протертый линолеум, старая качающаяся мебель, текущий на шкаф с посудой потолок, отсутствие мыла в диффузорах, ожидание горячей еды 40 минут точно не про бабушкину любовь, а про планы сообразительного и предприимчивого внука сделать на ней бизнес. Словить хайп, убедив всех, что стеклянных бутылок от кефира в авоське на стене для маркетингового успеха по нынешним временам вполне достаточно. Короче, как бы и чем мои коллеги не объясняли сложность, актуальность и концептуальность замысла, по мне, это наглядная история про то, что хорошая концепция и хороший ресторан вообще не одно и то же. В общем, кому в «Ба» тульская бабушка, а кому и батюшки святы. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
14: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Белгороде беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом. Ранено 4 человека. 3-летняя девочка, мужчина и 2 женщины. Как сообщает оперштаб региона, девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги. Ее доставили в больницу. Взрослые также госпитализированы с осколочными ранениями. Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после атаки ВСУ. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщили в администрации города. Как сообщил ранее губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате украинской атаки повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Обломки дрона упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек. 4 погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены занятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и 10 лет, а также исключить нижние пределы санкций. УЕФА присудил техническое поражение юношеской сборной Латвии за отказ играть с Белоруссией на отборе на Евро-2027. Белорусская команда вышла на первое место в отборе, не сыграв ни одного матча. Следующие встречи квалификационного турнира запланированы на 18 мая. Сборная Белоруссии должна сыграть против Сан-Марино, а команда Латвии против Словакии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рубль продолжает расти, курс доллара уже ниже 73 на межбанке. На этом фоне курсы наличной валюты в обменниках приблизились к официальным. В столице доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный ЦБ. Без существенных прорывов Трамп назвал свою поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин – исторической. Однако реальные соглашения ограничились самолетами Боинг, американской СОИ и энергоносителями. Почему и какие проблемы остались? И в России за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше год-года, подсчитал Forbes. Эксперты прогнозируют, что в этом году закроется каждый 7-й микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них. Подробности на Business FM. Курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллара и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный Центробанком. Михаил Задорожный продолжит.
16: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется, понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки может зафиксировать.
17: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76,80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
16: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Бизнес FM уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
18: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой. В среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панический покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
16: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
19: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабления рубля, к этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета, это тоже положительный фактор, но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
16: С другой стороны, сейчас начинается сезон отпусков. Россияне, которые едут на отдых в другие страны, запасаются наличной валютой. Но если до отъезда осталось неделя или больше, то с покупкой можно и подождать. Не исключено, что через пару дней доллар станет еще немного дешевле. Михаил Задорожный, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
7: Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Так, одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок, это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Также предлагается расширить перечень криптовалют, разрешенных для покупки и продажи. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас поездка Дональда Трампа в Китай оказалась дорогой на оформление, но скудной на итоге. Американский президент завершил государственный визит. Он назвал поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин назвал ее исторической и знаковой. Однако, как таковых существенных прорывов достичь не удалось. Сделки ограничились самолетами Боинг, американской сои и энергоносителями. Валерий Убадоев продолжит.
20: Зарубежная пресса назвала первый за 9 лет визит Дональда Трампа в Китай практически безрезультатным. Например, агентство Рейтер пишет, что американскому президенту не удалось добиться ни существенных прорывов в торговле между странами, ни помощи Пекина по ситуации с Ираном. Практически тоже пишет и Bloomberg. А хоть каких-то результатах поездки сообщил лично Трамп. Сказал, что Китай пообещал закупать больше американской сои, нефти, а также купит 200 самолетов от американской Boeing. Акции компании на заявлениях упали на 4%. Аналитики, как пишет Рейтер, ожидали, что объем поставок будет побольше, хотя бы 500 бортов. Однако, как сказал Трамп, сделок было много.
21: Председатель Си невероятный человек. Мы нашли общий язык и заключили множество торговых соглашений. Мы прекрасно провели время. Поистине исторический момент. Председатель Си и я соглашаемся по многим вещам, особенно по торговле. Будем много торговать.
20: В последний день визита Си Цзиньпин провел Дональда Трампа по саду Джуненхай. Это резиденция руководства КНР. Американский президент восхитился растущими там розами. Китайский лидер пообещал отправить семена в США. Трамп спросил Си, а часто ли здесь бывают другие иностранные лидеры? Председатель КНР сказал, что нет, крайне редко, но резиденцию посещал, например, президент Путин. Трамп в своем ответе был немногословен. Хорошо. Но и в целом американский президент на протяжении всей поездки вел себя несвойственно сдержанно, пишет South China Morning Post. Он даже почти ничего не постил в свой True Social. Издание подсчитало всего 10 публикаций за все время поездки. По итогам прошлого года, например, он выкладывал по 18 постов каждый день. И с журналистами Трамп общался не так активно, как обычно. Издание считает, что это из уважения к Си Цзиньпину, который не проводит спонтанные пресс-конференции. Глава Белого дома сыпал комплиментами, местами неуклюжими. Сказал, что в Голливуде не найти актера, который смог бы сыграть роль председателя КНР в кино. Потому что, как сказал Трамп, Си Цзиньпин довольно высокий для китайца. Нью-Йорк Таймс пишет, что американский президент пытался льстить, но Си Цзиньпин был непреклонен. Война против Ирана и отмена тарифов американским Верховным судом ослабили позиции Трампа. То, что визит президента США в Китай выглядел эффектно, это тоже результат, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
22: Трампу пришлось ехать в Китай не на коне, а, по сути дела, в роли определенного просителя. Ему нужно было, чтобы Китай протянул руку, и надо было, в общем, продемонстрировать какой-то внешнеполитический успех. Такой общий эффект связанные с помпезным визитом, какими-то второстепенными договоренностями. Это все для администрации полезно, как и общее отвлечение внимания, скажем, от проблем в Персидском заливе.
20: На переговорах с Трампом Си Цзиньпин предупредил, что ненадлежащее урегулирование тайваньского вопроса может привести к конфликту между странами. Зарубежная пресса тогда восприняла это как довольно суровое предупреждение. Покидая Пекин, на борту президентского самолета Трамп сказал, что не давал китайскому лидеру никаких обещаний относительно Тайваня. Однако отвечать на вопрос, будут ли США защищать остров в случае нападения Китая, американский президент отказался. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
7: Малый бизнес борется за выживание, ищет способы сократить расходы. По данным Forbes, в первом квартале закрылись более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем год назад. Хуже всего приходится ритейлу, салонам красоты и кафе. Эксперты считают, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, что происходит у них.
1: Бизнес говорит.
0: Гендиректор мебельной компании «ЗАМ» Иван Радчук.
3: Как выжить в 2026 году для бизнеса – это самый актуальный вопрос сейчас. В первом квартале падение было около 10%. В нашем случае кризис начался еще в 2025 году. Мы привыкли расти до этого каждый год на 30-40%. В 2025 году была стагнация. Тем не менее, мы видим выход из положения, чтобы развивать новые направления деятельности, развивать продажи активно, находить новые рынки сбыта. И второй квартал 2026 года у нас начался очень хорошо. Ожидаем вообще, что это будет рекордный квартал с ростом плюс 60-70% к первому кварталу. Видно, что нужно правильно управлять финансами и нещадно резать все то, что не работало в прошлом году или в начале этого года.
0: Основатель бренда обуви Naked Steps Марк Иоффе.
6: В этом году предпринимателям очень тяжело. Я смотрю по своим знакомым предпринимателям, кто просто перепродает товары из Китая на Wildberries и Озоне. Мы выживаем за счет уникальности продукта, потому что у нас свой бренд и есть возможность делать хорошую маржу, потому что у конкурентов нет такого продукта. И всегда найдется ниша, где есть место для роста. Мы сделали ставку на обувь, которая по-настоящему заботится о ногах. Она анатомически правильная, удобная, в которой ноги чувствуют себя отдохнувшими. Это не просто красивые слова, мы реально решаем проблему людей. И за это люди готовы платить даже в кризисные времена. Результат – мы растем и остаемся в плюсе, несмотря ни на что. Наверное, мой рецепт – найди настоящую боль, и люди придут к тебе в любые времена.
0: Соучредитель фабрики текстильных изделий «Pink Bus» Мария Батюхнова.
23: Мы практически не представлены в ритейле, так точечно в нескольких мультибрендовых магазинах. Там у нас продаж практически нет. Но и в целом, когда приходишь в торговые центры, видно, что людей мало, клиентский поток явно упал. Но у нас на маркетплейсах ситуация не лучше. Во-первых, комиссии стали гораздо больше. Деньги маркетплейсы за проданные товары сейчас удерживают более месяца. Цены повышать бесконечно возможности нет, потому что просто тогда проседают продажи. Поэтому мы сейчас более фокусно работаем с складскими остатками, то есть не держим большой сток. Очень плотно работаем с ассортиментом, то есть сразу же выводим товары, которые не пошли, и уделяем внимание только хитам продаж. Стараемся, по крайней мере, так делать. Следим за рекламой, следим за всем. Зачем можно следить? Если говорить об объемах продаж, ну, о наших, то выручка даже выросла, если смотреть этот год и сравнивать с прошлым годом, но чистая прибыль упала, и в целом маржинальность упала, но пока не критично, стараемся работать, выживать. В целом настрой достаточно оптимистичный.
7: Forbes пишет, что среди брендов одежды тяжелее всех приходится Гей-31. Основатель компании Денис Шевченко отчитался об убытке в 31 миллион рублей за первый квартал и ввел бессрочную скидку. Другие сети тоже либо закрываются, либо сокращаются. Zenden закрыл половину магазина, Forbes и Modis подали на банкротство. Вкусвилл закрыл почти 300 точек, в сеть Элитуаль 50 магазинов и планирует закрыть еще в 3 раза больше. Шоколадница закрыла около 40 заведений, чтобы сократить арендные расходы. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
1: После службы в бизнесе.
4: Это моя гордость. И тыл, и моя основа. Когда я вернусь, естественно, это пойдет большими шагами.
1: Семья Александра Шатунова после того, как он ушел по мобилизации, построила ферму.
5: Я видел, в каком состоянии была моя мама. Понимал, что если не отвлечь, ей будет тяжелее. Хозяйство – это наша тема.
1: Специальный репортаж. В субботу после 12 и 18 на Business FM. Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
9: Дальнегорск, 30 тысяч жителей. Это поселение в Приморском крае известно с 1897 года как поселок Тетюхе, что в переводе с китайского значит «долина диких кабанов». Тогда же здесь было обнаружено месторождение свинцово-цинковых руд. Горно-промышленное общество, занявшееся его разработкой, и дало развитие городу.
8: Как появлялись города на Business FM.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
24: Многие спортсмены – люди суеверные. Хоккеисты, не сбривающие бороды во время плей-офф, нестиранная экипировка, счастливые носки или запрет на использование каких-то фраз перед соревнованиями. Все это известные факты из биографии разных знаменитых атлетов. Откуда берутся эти суеверия? История у каждого своя. Но иногда в определенные вещи не поверить сложно. Одна из таких – это проклятие обложки спортивных симуляторов EA Sports. Каждый год на них размещают известных спортсменов. На обложке футбольного симулятора, например, красовались Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри, Рональдиньо и Рональду. Месси вообще был лицом FIFA 4 года подряд. Но многих из этих футболистов преследовали неудачи после того, как их лицо появлялось на коробке игры. Начнем с Бекхэма. В 1998 году именно он был главным героем симулятора. Но удаление в матче 1/8 финала чемпионата мира того года сделало его изгоем на несколько лет. В 2016-м на упаковках игры красовался Марко Ройс, который в том сезоне травмировался несколько раз. В 2018 году Криш вообще был удален с обложки по ходу сезона из-за обвинений в изнасиловании. 2020 год. Лицо FIFA Кильян Мбаппе получает ужасную травму, которая поставила под угрозу всю его карьеру. Американский футбол тоже подвержен этой напасти. Появившись на обложке игры Madden NFL, серьезные травмы в том же сезоне получали Маршал Фолк, Лэри Фицджеральд, Пейтон Хиллис и Роб Гронковский. Год назад это случилось с Кристианом Маккафри. Ладно, травмы. После своего звездного часа в Мэддене Эдриан Питерсон попал под следствие, а Майкл Вик и вовсе оказался за решеткой. И как после этого не поверить в проклятие обложки? Но это медийность, которая приносит доходы, а от нее ни один спортсмен не откажется.
1: Спорт и деньги на Business FM.
7: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Комитет Госдумы по финрынку направил поправки к закону о криптовалютах. Об этом сообщает Интерфакс. Одна из поправок предлагает легализовать в России так называемый P2P-рынок. Это когда обмен криптовалюты на деньги происходит напрямую между пользователями. Причем поправка предлагает разрешить такую продажу крипты именно за наличные. После ухода западных платформ через P2P в России стал проходить основной объем криптовалюты, но такой обмен все еще в серой зоне. Также Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает расширить перечень криптовалют, легальных для покупки и продажи. Сейчас по требованию законопроекта подпадают только биткоин и эфир. Лимит на покупку крипты неквалифицированными инвесторами также предлагается расширить с 300 тысяч рублей в год через одного посредника до 600 тысяч рублей в месяц. Поправки комментирует технический директор крипта Григорий Семух.
2: Мне кажется, расширить надо было бы побольше, потому что спрос-то явно есть. Люди, как я понял, в том числе и в крипту идут, не только в доллар. Так что что-то с этим в любом случае делать надо, потому что если слишком жестко задавить, они уйдут в серую, в черную зону, вот туда. Лучше, если не получается остановить, то хотя бы возглавить и расширить законные рамки, чтобы люди вот в этих пределах закона действовали хотя бы.
10: Ну вот в целом, как вы оцениваете эти меры по регулированию крипторынка? Что добавить?
2: Положительно. В плане крипторынка лучше не добавлять, а убавлять. Сама идея крипторынка в том, что регуляции должно быть как можно меньше. Ну вот раз уже взялись, то просто я вот на самом деле сам не понимаю, как можно это все контролировать. Ну, по большому счету, можно контролировать только на входе и на выходе. Там, где крипта превращается в рубль, и там, где рубль превращается в крипту. Потому что как только рубль превратился в крипту, отследить его как-то, проконтролировать, ну, уже практически невозможно. И то же самое наоборот.
10: Одна из поправок касается P2P рынка.
2: Его нужно начать регулировать. Отправил кому-то свою крипту, тебе пришли на карточку деньги, все замечательно. А через пару дней вслед за ними пришли господа из ФСБ. И оказывается, что деньги тебе перевели с какого-то, ну или ты перевел, на какую-то не сильно хорошую карточку. Рынок P2P очень опасен был в последнее время. Что-то с ним делать надо было в любом случае.
7: Григорий Семух, технический директор крипта. Законопроект о цифровой валюте и цифровых правах был принят Госдумой в первом чтении в конце апреля. С июля этого года россияне смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников. В рамках законопроекта на крипторынке появятся цифровые депозитарии, брокеры и управляющие компании. Wildberries открыла свои отели. 4 гостиницы совместного проекта компании и туроператора Fun & Sun приняли первых гостей из России. Заказать тур можно на маркетплейсе. В чем особенности этого предложения и на кого рассчитан такой отдых? Светлана Чередникова подробнее.
11: Первые 4 турецких отеля в фирменной концепции Wildberries Travel совместно с партнером, туроператором Fun & Sun, открыли в разных локациях пляжного отдыха, популярных у россиян. В местечке Тикирова, рядом с Кемером, недалеко от Седе и в районе Аланьи. Все отели 4-звездочные, работают по системе «Все включено». Концепция ориентирована на семейный отдых. В гостиницах есть все, что может потребоваться для отдыха с детьми, включая специальные зоны со стиральными машинками. Также обещают открыть развлекательный клуб с фиксиками. Перед открытием в гостиницах обновили номера, лобби, рестораны и общественные пространства и заключили договоры с турецкими владельцами о работе в рамках новой концепции и стандарта. Кто целевая аудитория этих отелей? Комментирует основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
12: Упор это идет в основном на такой недорогой отдых, насколько я понимаю, семейный, массовый. То, что было свойственно туроператору Fun & Sun, и это тоже специфика клиентов Wildberries очень привлекается. Это массовые клиенты, которые довольно-таки такого среднебюджетного, низкобюджетного уровня. Максимально все включено. Я думаю, что нам нужны такого уровня отели в Турции, учитывая, что, в общем-то, у нас не все так просто и недорого на нашем Черноморском побережье.
10: А по цене они?
12: По цене они вполне доступные. Вот, например, который седешных отель Wildberries Travel Sphere Park. С вылетом из Москвы все включено на 2 человек в июне месяце. Этот отель может стоить примерно 155-160 тысяч рублей на 2. Можно неделю отдохнуть на All Inclusive в отеле 4 звезды, который в Седе. Это вполне себе логичная стоимость в рынке.
11: Эксперт предполагает, что гости отелей могут получить дополнительные скидки для покупок на маркетплейсе. Интересно, что не все отели находятся на первой линии, а в Турции разница между проживанием в отеле на пляже и за дорогой существенная. Таким образом, идет упор на относительно невысокую цену четверки и расширенный all-inclusive, который так любят массовые туристы из России. Но на маркетплейсе можно сегодня приобрести не только туры в вышеперечисленные гостиницы. Под маркером Fun & Sun выложена большая линейка гостиниц, которые можно забронировать на любую дату и там же забронировать перелет. Кроме Турции, доступны Египет, Вьетнам, Таиланд, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Азербайджан, Абхазия и большой выбор гостиниц в России. Возможно ли, что в будущем маркетплейсы повторят успех с розничной торговлей и захватят большой сегмент в туристической отрасли в ущерб существующим моделям турбизнеса, говорит тревел-эксперт Лариса Аханова.
13: Я думаю, что для маркетплейсов это просто некая такая диверсификация бизнеса, а для туроператоров это возможность очень активного продвижения за какой-то минимальный прайс. Грубо говоря, хотели сэкономить на контент-рекламе, достучаться до потребителей, это проще сделать через маркетплейсы, потому что вся аудитория платежеспособная более-менее сосредоточена на том, и причем это самая массовая аудитория. Я бы не сказала, что это будет становиться каким-то трендом, это просто реально как какой-то очень сильный бизнес-кейс, который рассчитан на коллаборацию с одним туроператором.
11: Напомню, что на Wildberries можно также приобрести и квартиру в новостройке. Работает опция платного бронирования на сайте. Но покупку нужно оформлять у застройщика. А вот турпоездку можно полностью оформить и оплатить на маркетплейсе онлайн. Почти так же, как какие-нибудь джинсы. Эксперты считают, что у такой модели бизнеса большие перспективы. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: В России набирает обороты мошенничество «Сказка». Среди регионов по автофроду лидирует Смоленская область. За последние 3 года там резко выросло число ДТП, и страховые компании прямо называют части аварий липовыми и их инсценируют, чтобы получить максимальные выплаты. В итоге для обычных водителей КАСКО в Смоленске может либо сильно подорожать, либо стать вовсе недоступным. Во Всероссийском союзе страховщиков считают, проблема решится только при тесной совместной работе страховщиков, МВД, прокуратуры, ЦБ, судов и местной администрации. Говорит член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Беленский.
14: Как показывает многолетний опыт, процветают жулики там, где у местных властей не хватает сил с ними бороться. Страховые компании прекрасно видят, что это ДТП липовое или что есть другие какие-то признаки мошенничества. В большинстве случаев вот этим криминальным, с позволения сказать, бизнесом занимаются люди не очень искушенные, и они не очень хорошо фальсифицируют обстоятельства. Но проблема в том, что страховая компания — это же не правоохранительный орган, она сама не может возбудить дело, провести следственные действия. Это все задача правоохранительных органов. Проблема в том, что дальше эти подозрения превратить в мотивированный даже просто отказ в выплате намного сложнее, чем жулики пользуются. Это, по сути, организованные группы, в которые входит много разных людей. Это могут быть и сотрудники страховой компании, и эксперты, и страховые агенты, и так далее.
10: Какие машины чаще всего используются в таких схемах?
14: В ОСАГО для мошенничества используются абсолютно любые автомобили. А вот по КАСКО в первую очередь стараются использовать автомобили, у которых расчетная стоимость ремонта большая, а на самом деле в гараже можно отремонтировать задешево. И вот эта разница между расчетным ущербом и фактическим ремонтом позволяет довольно неплохо зарабатывать. Приведу простой пример. Отремонтировать дверь на каком-нибудь BMW можно 1000, например, за 50. Но если по правилам завода-изготовителя ее нужно поменять, то можно добиться от страховой компании выплаты за замену двери, при этом ее не меняя, а просто подшаманив в гараже. И эта выплата может составлять и 300, и 500 тысяч рублей. Поэтому иногда это может быть двукратная разница, а иногда и многократная.
10: Может ли эта ситуация повысить стоимость КАСКО в Смоленске?
14: Конечно, если ситуация выйдет из-под контроля, они могут поставить просто запретительный тариф в Смоленской области. Такие прецеденты я помню, когда в некоторых регионах, где была аномально высокая аварийность и аномально высокое количество попыток мошенничества, стоимость полиса становилась просто недоступной для подавляющего большинства водителей.
7: Глеб Веленский, член совета директоров группы содействия «Дельта». А в прошлом году в пятерку лидеров по числу мошенничества по КАСКО с ДТП вошли Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Самарская и Воронежская области.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: За последнее время на офисный рынок Москвы вышло заметное количество непрофильных девелоперов. Доля новичков пока не выглядит критической, но именно их точечные проекты усилили конкуренцию в сегменте нового продукта. С этим утверждением коммерческого директора Space One Марии Кабановой не поспоришь. По оценкам замруководителя департамента по работе с офисными помещениями компании IBC Real Estate Артема Соломенного, столичные программы КРТ и МПТ привели к активному росту числа заявленных бизнес-центров. В частности, офисная недвижимость занимает около 42% в структуре объектов, строящихся по программе МПТ. Благодаря этому планируемые объемы ввода в 26-30 годах в среднем в 2 раза выше показателя за последние 10 лет. Но легко ли непрофильным застройщикам, многие из которых абсолютные офисные ноунейм, конкурировать с лидерами сегмента? Особенно на сегодняшнем рынке, который по определению экспертов слегка замедлился в своем развитии. Или вошел в фазу стагнации, словом, взял паузу. Аналитики компании CMVP прогнозируют, что по итогам этого года сумма купленных и арендованных офисных площадей снизится на 13% по сравнению с прошлым годом. Новое строительство сохранит высокий уровень. Его прогноз на 26 год – 610 тысяч квадратных метров, а в 25 году было 715 тысяч. Однако рынок будет находиться под давлением растущей вакансии. Ожидается рост доли свободных площадей на 2,5 процентных пункта по сравнению с 25 годом. И вот на таком рынке чем девелопер-новичок может заинтересовать офисного арендатора или покупателя и удержать его, доведя до конечной сделки в своем проекте? Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
17: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение в регионах законодательных актов, направленных на защиту территории от затопления. Глава государства также рекомендовал предусмотреть дополнительные меры, чтобы исключить возможность освоения зон затопления до обеспечения инженерной и иной защиты. В Кремле дали новые установки регионам относительно предстоящей кампании по выборам депутатов Госдумы. В частности, поручено не завышать искусственно результаты голосования. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника. По их словам, в ходе совещания на Старой площади с участием руководителей управлений внутриполитического блока Кремля и «Единой России» первый зам руководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана еще не завершена. По его словам, американская сторона осуществила задуманное на 75%, поэтому Вашингтон намерен продолжить военные действия. Трамп отметил, что США объявили о прекращении огня с Ираном по просьбе других стран, а именно сделали одолжение Пакистану. За экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака второй день не могут собрать всю сумму залога. Как сообщает ТАСС, на счет поступило примерно 2 миллиона 300 тысяч долларов из необходимых 3 миллионов 100 тысяч долларов. При этом украинские банки не желают связываться с этими деньгами из-за возможных проверок со стороны Нацбанка. В итоге Ермак останется в СИЗО на выходные. Он проходит обвиняемым по делу о легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного поселка в пригороде Киева. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает падать. По данным Росстата, в апреле цены выросли лишь на 0,14% после 0,6% в марте. Годовая инфляция тоже замедлилась до 5,6% в апреле против почти 6% в марте. Так овощи и фрукты подешевели почти на 3%. О чем говорят такие цифры и заставят ли они Центробанк решительнее снижать ключевую ставку? Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка к Евроклиру о взыскании 200 миллиардов евро. Это суверенные активы России, заблокированные в бельгийском депозитарии, а также упущенные выгоды от их размещения. Евроклир уже пообещал обжаловать решение российского суда. На что оно влияет и может ли помочь российским инвесторам, чьи активы тоже заблокированы в Евроклир? И на Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванные американской блокадой, сообщает Reuters. По данным агентства, в некоторых районах Гаваны электричество могут давать только на 2 часа в сутки. Что говорят жители и чего добиваются штаты? Подробности на Business FM. Инфляция в России продолжает падать, следует из данных Росстата. В апреле цены выросли на 0,14%, тогда как, например, в марте месячная инфляция была на уровне 0,6%. Годовая инфляция тоже замедлилась. В апреле показатель составил 5,58% против 5,86% в марте. Существенно подешевела плодово-овощная продукция почти на 3%. Данные по инфляции комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
21: Она низкая, ниже сезонной нормы. В целом, по широкому кругу получилось даже больше замедления, чем по недельным данным. Если говорить коротко, то в годовом выражении инфляция по продовольственным товарам 4 на цели, по непродовольственным товарам даже чуть ниже 4, и только по услугам остается повышенной, никак не может далеко уйти от 10. То есть большая часть работы по замедлению инфляции, кажется, сделана. Если еще вспомним про эффект НДС, который добавился, добавил в начале года больше 1,5%, то кажется, что мы уже даже и ниже цели по общей годовой инфляции тоже будет, получается, в районе 4%. Поэтому, наверное, такой фонд позволяет говорить о дальнейшем снижении ключевой ставки. Размер шага еще не предопределен. Следующее заседание больше, чем через месяц. Но мы все-таки ждем, что как минимум такое же снижение, как в апреле, на 0,5%. И 19 июня ЦБ сможет также реализовать.
7: Софья Донец, главный экономист инвестиций. На прошлом заседании Центробанк сохранил свой прогноз по инфляции на 2026 год в интервале от 4,5% до 5,5%. Возвращение к таргету в 4% ожидается в следующем году. На Кубе вспыхнули протесты из-за дефицита электроэнергии, вызванной американской блокадой. Об этом сообщает Рейтер. Агентство пишет, что в некоторых районах Гаваны электричество включают только на 2 часа в сутки. Протестующие вышли на улицы с лозунгами «Включайте свет», и «Объединенный народ никогда не будет побежден». Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла Олеве заявил, что в стране полностью закончились запасы дизельного топлива и мазута. Ситуацию назвал критической. Проблем на Кубе действительно много, но протесты не такие массовые, говорит житель Гаваны Игорь.
0: То, что люди пытаются высказать свое недовольство, это нормально, и оно есть. Но это все такое точечное, не повсеместно. Народ на Кубе воспитан Фиделем, и терпение у него уже все удивляются, почему, как говорится, ничего не происходит. И много проблем с электричеством вот, по всей Кубе. Они ходят с кастрюлями, с тарелками, с половниками, стучат по ним, выражают свои протесты. Там где-то пытаются перекрывать как-то дороги. Ну, сегодня по дорогам очень мало машин ездит, потому что опять с бензином. Ну, должны начать продавать бензин. То, что должны были привезти сюда, так сказать, частным характером. То, что Америка позволила покупать бензин малым предприятиям, ну, как по-нашему ИП или ООО. С бензином очень тяжелая ситуация. То есть выдавали по 20 литров бензина в машину. Люди занимали очередь днем, чтобы на следующий день утром залить эти 20 литров. И у меня когда была машина, мне самому приходилось, я последние 3 ночи ночевал на заправке.
7: А насколько протесты массовые? Вот?
0: Ни о каких тысячах, ни о каких сотнях речи нету. Ну, до 100. Больше я не видел. Идет жизнь своим чередом. То, что говорят, очереди за хлебом, ну, они стоят в очередях за вкусным хлебом. Ну, это не те очереди, что люди стоят в очередях из-за голода.
7: Игорь, житель Гаваны. Дефицит электроэнергии на Кубе резко усилился, когда Трамп пригрозил ввести пошлину для любых стран, которые поставляют Гаване топливо. Как сообщает телеканал NBC, глава ЦРУ Джон Рэтлифф, который прибыл в Гавану на переговоры, передал властям Кубы послание от Дональда Трампа. Вашингтон готов к диалогу по экономике и безопасности, но только если Куба начнет фундаментальные изменения своей политики. О чем может идти речь и пойдут ли США на военное вмешательство, рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
3: Если бы не Иран, то мне кажется, что после Венесуэлы именно Куба была бы следующим в кавычках перформансом со стороны администрации Дональда Трампа. Сейчас Трамп разбирается с Ираном и с Китаем и чуть меньше внимания обратил на Кубу. Но вот эта сама поездка, она, во-первых, нужна американской стороне, потому что представитель ЦРУ, он, во-первых, разведал вообще обстановку и посмотрел, насколько там разведданные совпадают с тем, что получают США или не совпадают. Все-таки это раз. Во-вторых, я думаю, что помимо вот этих официальных встреч в рамках делегаций обеих стран, еще были встречи неформальные, например, возможно, с лидерами протестов, либо с наиболее яркими представителями несогласной элиты. Поэтому я бы предположил, что Трамп будет додавливать, и основная его задача – это смена вот именно политической формации. То есть он, во-первых, хочет, чтобы руководство поменялось. Второе – это, конечно же, проведение рыночных реформ, допущение иностранного капитала, и в том числе американского. И частично эти реформы уже проводятся. Если риторика Трампа – это кнут о том, что все, мы захотим, там присоединим себе, губернатором будет Марко Рубио, то представитель ЦРУ, он скорее выступал в таких более дипломатических позиций в качестве пряника. Я бы поставил срок по решению кубинского вопроса именно до ноябрьских выборов, потому что потом Трампу будет очень тяжело, особенно если будут приниматься постоянные резолюции по ограничению его международной политики. Что касается военного сценария или нет, здесь сложно предполагать, но мне кажется, что Трамп после кейса Венесуэлы готов использовать похожую историю. И я думаю, что шансы для ее реализации у него точно есть.
7: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. Госсекретарь США Рубио заявлял, что Штаты предлагали Кубе гуманитарную помощь на $100 миллионов, но, по его словам, власти острова отказались. Единственная причина, почему простые кубинцы не получили американские медикаменты и продукты питания, это, как заявил Рубио, коррумпированный кубинский режим.
19: Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Евроклиру о взыскании 200 миллиардов евро. Это стоимость заблокированных в бельгийском депозитарии суверенных активов России, а также упущенные выгоды от их размещения. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В российском ЦБ заявили, что удовлетворены решением суда, который признал незаконность действия депозитария. Рейтер сообщает, что Евроклир будет это решение обжаловать. Для российских инвесторов, чьи активы также заблокированы в Евроклир, решение суда по иску ЦБ мало что меняет, говорит партнер BGP Litigation, эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.
4: За два месяца до подачи иска Центральным банком против Евроклира в арбитражный суд города Москвы председатель Верховного суда Российской Федерации отказался принимать к рассмотрению жалобу частного инвестора Станислава Ананьева, который как раз оспаривал отказы судов взыскать в качестве убытков не только набежавший купонный доход по ценным бумагам, заблокированным в контуре Евроклира, но и тело самих ценных бумаг именно взыскать как убытки. Стояла эта правовая позиция, то есть всем частным инвесторам сказали, что извините, ребята, есть регуляторы, идите за специальной лицензией в АФАК, идите за специальной лицензией в казначейство Бельгии, это ваши активы, но они просто временно заморожены, но титул и право собственности никуда от вас не переходило ни к какому третьему лицу. Видимо, поэтому Центральный банк и попросил закрыть судебное заседание.

0: дачу.
1: Сергей Гландин, партнер BGP Litigation. Банк России подал иск Евроклир в декабре прошлого года, после того, как Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских суверенных активов. Условием их разморозки были названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. Петербург готовится к экономическому форуму. До него осталось чуть более 2 недель. Распроданы ли уже номера в петербургских отелях и ждут ли таксисты баснословных заработков? Об этом Наталья Шашина.
2: Судя по данным сервисов бронирования, в петербургских отелях категории 4 и 5 звезд пока еще не полный солд-аут. Но в Астории, Лотте, Four Seasons номеров на даты с 3 по 6 июня уже нет. В Гельвеции еще можно найти номер. 3 ночи обойдутся минимум в 503 тысячи рублей. В отеле будет 100% загрузка, ожидает владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы. Рост цен, по его словам, примерно на 15% по сравнению с прошлым годом.
3: Цены, ну, уже по сложившейся традиции, ежегодно они растут, потому что растут и расходы, и, кроме того, растут и ожидания выполнить бюджет, потому что у нас очень мало периодов в году сейчас таких горячих, таких как экономический форум, поэтому, конечно, гостиницы пытаются наверстать недополученную выручку, которую получают они в течение года. Но проблема в том, что глубина продаж на экономический форум, она сокращается с каждым годом. Мы уже забыли времена, когда экономический форум продавался за год вперед. Сейчас глубина настолько маленькая, что мы вот сейчас, буквально эти дни, распродаем последние номера для высокого уровня госслужащих, чиновников, потому что им сейчас подписывают уже точные даты командировочных, и мы полностью уже заполняем весь наш план расселения.
2: Однако, отмечает владелец Гельвеции, многих отельеров волнуют заработавшие в марте новые правила. Гости смогут отменять бронирование буквально накануне заезда, и отели обязаны возвращать предоплату. А шансы, что кто-то другой сразу забронирует этот номер, невелики. Отели категории 3 звезды пока не отмечают ажиотажного спроса. Вот что говорит гендиректор гостиницы «Адмиралтейская» Ольга Киселева.
4: Пока, конечно, загрузка не очень активна у нас идет. Но ожидаем все-таки, что, наверное, где-то за неделю спрос появится. Как правило, высокие делегации бронируются заранее, и они забирают отели высшей категории, они забиваются первыми. Потом, когда формируются поездки у средств массовой информации, у каких-то других представителей, администрации региональных и так далее, они уже выбирают четверки, кто-то тройки. Но тут такая, как сообщающиеся сосуды. То есть, если в обычной жизни гости себе позволяли 5 звезд, то они едут 4, если в обычной жизни 4, то они едут в 3.
2: По словам Киселевой, Адмиралтейская на даты Петербургского форума подняла цены на 20%. Номер стоит около 8 тысяч за сутки. Петербургский форум традиционно ждут не только его гости, но и работники самых разных сфер услуг в надежде на хороший доход. Однако петербургский таксист Владимир таких надежд не питает и считает, что для обычных таксистов это время неудобств, а не заработка.
5: Подзаработать не удастся?
6: Может быть и удастся, но обычно это все пропадает на фоне перекрытий и пробок. Город сильно перекрывает, связь выключает, ЗСД закрывает. Это платная дорога, западный скоростной диаметр. Я не очень люблю дни форума, конкретно я, потому что приезжает куча каких-то мерседесов, я даже не знаю, что это за мерседес, и начинают обычных водителей щемить, некрасиво себя ведут на дороге. Такое действительно присутствует в центре города. Но могу еще сказать, что я видел цены, по которым предлагают людям поработать на постоянной основе, все эти дни повозить там по 12 часов, по 14, они сильно занижены. То есть, условно, BMW пятерка, хотят люди ездить за 1700, что ли, час или что-то такое, или за 2.
5: Там же еще минус бензин за 1700.
6: Да.
2: Сама стоимость участия в форуме со вторника вырастет до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пока что цена на 150 тысяч ниже. За эту сумму гость сможет участвовать во всех мероприятиях, ну, например, вход на пленарное заседание, только по приглашению. По сравнению с прошлым годом билет подорожал. Тогда участие обходилось от 990 тысяч рублей до 1 миллиона 200 тысяч. А в допандемийном 2019 году стандартный пакет участника стоил всего 350 тысяч рублей. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.

0: Вначале был бизнес.
1: Как появлялись города?
2: Нефтекамск, 130 тысяч жителей. В 1955 году на северо-западе Башкортостана, в районе старинного села Орлан, было обнаружено богатое нефтяное месторождение. Поселок, который вырос рядом с буровыми вышками, разросся так стремительно, что уже через 8 лет получил статус города.
0: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ.
3: Продолжительность жизни.
4: До эпохи электричества человек засыпал в темноте и просыпался с рассветом. Сегодня мы живем в постоянном световом потоке. Экраны, уличные фонари, и организм платит за это конкретную биологическую цену.
5: Журналист Алена Копылова.
4: Мелатонин – это гормон, который вырабатывается только в темноте. Он регулирует сон, циркадные ритмы и иммунную систему. Каждый день организм производит миллиарды новых клеток. Небольшая часть из них – аномальные. Мелатонин помогает иммунной системе их обнаруживать и уничтожать. Когда свет ночью подавляет его выработку, этот контроль слабеет. Исследователи взяли кровь у здоровых женщин ночью. После 2 часов полной темноты и после 90 минут яркого искусственного освещения. Богатая мелатонином кровь, собранная в темноте, замедляла рост опухолей. Кровь после светового воздействия, напротив, стимулировала их рост. Но онкологический риск – лишь одно из возможных последствий. Искусственный свет ночью также повышает риск гипертонии, диабета второго типа, ожирения и депрессии. Механизм тот же. Нарушение циркадных ритмов и подавление мелатонина запускают сбои в метаболизме, гормональном фоне и работе иммунной системы одновременно. Особенно опасен синий спектр, тот, что излучают экраны и LED-лампы. Чем короче длина волны света, тем сильнее подавление мелатонина и тем активнее рост опухолей в экспериментах. Как себя обезопасить, если отказ от компьютера и телефона в темное время суток для вас слишком жесткая мера? Можно использовать очки с янтарными линзами, блокирующими синий спектр.
3: Продолжительность жизни на Бизнес-ФМ.
6: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский стандарт ЗОЖ. Правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни и обратило внимание РИА Новости. Главное – завтракать в течение часа после пробуждения с 7 до 9 утра, делая этот прием пищи самым сытным. Сократить полуфабрикаты, сладости, белый хлеб и сахар, пить воду теплой, температуры утром и в течение дня. Не пить кофе после 2 часов дня и алкоголь за 3 часа до сна. Гулять от получаса до часа, спать от 7 до 9 часов в проветриваемом помещении и перед сном не использовать гаджеты. Комментирует врач-член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
7: Если говорить о здоровых людях молодого, среднего возраста, то это рекомендации правильные. Есть некоторые исключения, например, люди, страдающие плохой работой кишечника, а таких, к сожалению, все больше и больше. Очень много людей с сидячим, полусидячим образом жизни, вообще мало подвижности. Тут, конечно, стакан теплой воды может только ухудшить ситуацию. И диетологи рекомендуют как раз прохладный стакан воды с утра. По поводу кофеина. Было проведено очень большое исследование. Существует группа людей, достаточно большой процент, у которых кофе не оказывает нужного стимулирующего эффекта, в том числе на нервную систему. И такие люди пьют кофе совершенно спокойно даже на ночь. При этом засыпают прекрасно. По употреблению овощей и фруктов большое упущение, и непонятно, почему нет этого упоминания, хотя во всех предыдущих рекомендациях оно было, и это не только по России, но первыми в колокола забили американцы. У жителей развитых стран, как правило, в пищевом статусе, и Россия не исключение, наблюдается дефицит растительной клетчатки. Вообще в рекомендациях всегда было от 1,5 до 2 килограмм овощей, фруктов, то есть растительных продуктов в день.
6: Анна Белоусова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов. Также рекомендуется для управления стрессом вести дневник благодарности. Такие даже продаются в виде красивых блокнотов с трекерами привычек, аффирмациями на день и вопросами для самоанализа. Большая беда всех общих рекомендаций в том, что они не учитывают особенности личности, говорит врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
8: Кому благодарность, если я недоволен жизнью? Поэтому благодарность – это большой такой вот пул, который продается. Всех простить, всех любить – это опять могучая общая формулировка, которая подходит далеко не всем. Большинство рекомендаций носят декларативный характер и такой вот требующий выполнения, долженствования. Но беда заключается в том, что есть вещи, которые вообще-то подходят всем. Ну, например, спать там, например, 7 часов. А есть вещи, которые невыполнимы для определенных людей, у которых есть своя химия, свои какие-то соматические особенности. Поэтому я бы здесь говорил о том, что любого свойства рекомендации, они в любом случае плохи, потому что они не оставляют никакого совершенно зазора для учета особенностей личности. Мужчина это или женщина? Какой возраст? Какой метаболизм? Да, это очень важный фактор. Какова занятость у этого человека? Какова есть стрессогенность обстановки окружающей? Поэтому относиться к таким вещам нужно очень и очень сдержанно. Каждый должен для себя пытаться как-то эти процессы адаптировать. А еще лучше обращаться к адекватным интегративным специалистам, которые смогут учесть все особенности организма и все рекомендации и составить некий индивидуальный план отношения с окружающей средой.
6: Александр Федорович, врач-психиатр. Рекомендации специалистов с течением времени меняются. Лет 5 назад для восполнения омега-3 советовали есть морскую рыбу дважды в неделю. Сейчас от такого стандарта отказались по экономическим причинам. Морской рыбы на рынке стало меньше, а по доступной цене ее вообще нет. Если вы не отдадите телефон, они достанут пушки. Сергей Лавров сделал замечание журналиста на пресс-конференции в Индии. Глава российского МИДа дважды прерывал свой доклад из-за репортера, который громко разговаривал по телефону. После первого замечания и просьбы покинуть зал журналист не снизил громкость. Тогда министр уже обратился к охране с просьбой вывести нарушителей и сказал ему: «Сэр, прошу прощения, если вы не отдадите охране свой телефон, они достанут оружие».
9: Мы подтвердили в ходе встречи у главы правительства и на переговоры с министром иностранных дел все те договоренности, которые были достигнуты. Can you just leave us, huh? It's either you yourself or your phone who always speak. На встрече у премьер-министра и на переговорах с министром иностранных дел подтвердили: Look, can you leave us? I'm not joking. Can you leave us, please?
10: Вы не могли бы, пожалуйста, выйти? Я не шучу.
9: Ребят, выведите его отсюда. Sir, excuse me. If you don't surrender your phone, they will take out a gun, you know?
6: На этой пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что премьер Индии Нарендра Моди посетит Россию в этом году. Стороны готовят визит. Новый день снижения на российском фондовом рынке. Биржевые итоги подвел обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций вырос по итогам недели, даже несмотря на то, что в пятницу снижение было зафиксировано сразу на 0,9%. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2633 пункта, но рост недели процент и почти 0,4%. В начале недели пытались пойти выше значения 2700 пунктов, не совсем это удалось, и, как мы видим, уже ближе к концу недели скатываться стали в район 2600 пунктов. Ну, здесь ситуация, видимо, будет развиваться в ключе коридора 2600-2700 уже на следующей неделе. Но продолжает расти российский рубль. Для рубля обстоятельства складываются неплохо в целом. И приток валюты достаточно высокий был зафиксирован в апреле. Ну, и май будет не хуже, судя по котировкам нефти. Если взять последний отчет Банка России, точнее сказать, обзор риска российских финансовых рынков, то оказалось, что крупнейшие экспортеры в апреле увеличили реализацию валюты до 7 миллиардов 300 миллионов долларов. В марте этот объем был 2 миллиарда 400 миллионов, то есть в апреле продажи валюты крупнейшими экспортерами по сравнению с мартом выросли в 3 раза. И если брать общие продажи нефинансовых компаний, то они продали валюту почти на 30 миллиардов в апреле. Это в 2 раза выше показателей марта. Так что приток валюты большой получается у нас на рынок. Как отмечают участники торгов, спрос на валюту остается низким. На этом фоне укрепляется российский рубль. Казалось бы, Минфин мог бы покупать, конечно, больше валюты, но пока в рамках бюджетного правила покупает на минимальных объемах. С учетом операций Банка России, это чуть выше 1 миллиарда рублей, если брать рублевый эквивалент. Таким образом, юань падает за неделю на 21 копейку. Закрытие недели 10 рублей 71 копейка. Доллар США в конце недели упал ниже 73 рублей и обновил свои минимальные значения с конца зимы 2023 года. Цены на нефть в основном росли. За неделю смесь Brent прибавила около 8%. Встреча Си Цзиньпина, председателя Китайской Народной Республики, и президента США Дональда Трампа на неделе практически никак не повлияла. Да, были переговоры, да, было много сказано, кстати, про Ормузский пролив, но рынок видит, что Ормузский пролив остается фактически закрытым, и отчеты Международного энергетического агентства говорят о том, что дефицит поставок топлива на мировом рынке сохранится до октября текущего года, даже если война закончится уже в следующем месяце.
6: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
13: Между делом с Кирой Альтман.
14: Ирена Понарошку, предприниматель, автор цифрового медийного контента, рассказывала мне между делом о своих бизнес-партнерах Дмитрии Серове и Кристине Сударевской, паре, создавшей бренд натуральной краснополянской косметики. С ними Ирена создала и свой продукт, но прежде она увидела их подход к делу.
15: Они построили красивый офис на этой ферме, красивое производство. А обычно производство – это какой-то ангар безликий, где-то, где подешевле. А они не пожалели средств на то, чтобы даже производственный цех был произведением искусства. И люди, которые работают в этом офисе, они сидят за компьютерами с видом на поля розы. Это вообще такое место паломничества. Туда приезжают блогеры со всей России. Есть экскурсии на ферму, где можно самим собирать цветки розы. И это все невероятно красиво. Потом будет цвести календула. И это все безумно красиво. И еще так как это мягкий, благодатный климат Красной Поляны, то это еще и цветет несколько раз за год. То есть мы несколько урожаев за год собираем. Потом мы сделали совместный проект дезодорантов. И это сразу было вот идти против ветра, потому что самый сложный продукт в натуральной косметике, который только может быть, это дезодорант. Потому что он ни на ком не работает. Но мы все-таки его сделали, и, как ни странно, он выстрелил. И Дима, он такой как раз химик, идеолог всего этого, он сказал: «Опунция. У нас будет гектар опунции, и мы будем делать косметику из опунции». А у меня уже тогда в моих проектах была Веледа, и у Веледы была линейка с опунцией. И я уже пробовала эти кремы, и я знала, что это офигенный ингредиент. В Америке это называют hero ingredient, то есть ингредиент, на котором держится продукт, основа. И это вообще вот выстрелило так, как мы вообще не ожидали.
14: Ирена Понарошку, предприниматель. Кира Альтман, Business FM.
13: Между делом. На Business FM.
12: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
13: Business FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Белгороде беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом. Ранено 4 человека. 3-летняя девочка, мужчина и 2 женщины. Как сообщает оперштаб региона, девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги. Ее доставили в больницу. Взрослые также госпитализированы с осколочными ранениями. Режим чрезвычайной ситуации введен в Рязани после атаки ВСУ. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщили в администрации города. Как сообщил ранее губернатор Рязанской области Павел Малков, в результате украинской атаки повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки дрона упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек. Четверо погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани отменены занятия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Предлагается сократить максимальный срок наказания до 5 и 10 лет, а также исключить нижние пределы санкций. УЕФА присудил техническое поражение юношеской сборной Латвии за отказ играть с Белоруссией на отборе на Евро-2027. Белорусская команда вышла на первое место в отборе, не сыграв ни одного матча. Следующие встречи квалификационного турнира запланированы на 18 мая. Сборная Белоруссии должна сыграть против Сан-Марино, а команда Латвии против Словакии. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Рубль продолжает расти, курс доллара уже ниже 73 на межбанке. На этом фоне курсы наличной валюты в обменниках приблизились к официальным. В столице доллары евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный ЦБ. Без существенных прорывов Трамп назвал свою поездку в Китай невероятной, а Си Цзиньпин – исторической. Однако реальные соглашения ограничились самолетами Боинг, американской СОИ и энергоносителями. Почему и какие проблемы остались? И в России за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий. Это на 9% больше год-года, подсчитал Forbes. Эксперты прогнозируют, что в этом году закроется каждый седьмой микробизнес. Мы спросили у предпринимателей, какая ситуация у них. Подробности на Business FM. Курсы наличной валюты приблизились к официальным. В столичных обменниках доллары и евро продают на 2-3 рубля дороже, чем курс обмена, установленный Центробанком. Михаил Задорожный продолжит.
17: На валютном рынке стабильность. Рубль стабильно укрепляется, понемногу, но каждый день. В период больших движений курса для покупки наличной валюты приходилось прибавлять 7-8 рублей к официальному курсу, а то и больше. Сейчас спред сократился в несколько раз. Кроме того, снизилась разница между курсами покупки и продажи в пунктах обмена валюты. Теперь это в среднем 2-3 рубля. При этом утром стоимость наличного доллара или евро может быть одной, а вечером уже другой. Но, как рассказали нам в одном из московских пунктов обмена валюты, курс покупки может зафиксировать.
18: Он меняется в течение дня несколько раз. От биржи это все зависит, в какую сторону пойдет. И доллары покупаем от 5000 по 76, продаем 76,80. Евро покупаем 89 рублей, продаем 90 рублей 50 копеек. Это от 5000. У нас всегда все есть в наличии. Единственное, что за час лучше позвонить, и мы фиксируем курс для вас. И он, что бы ни произошло на бирже, для вас будет тот же самый.
17: Примерно такая же картина и в других пунктах обмена валюты, куда мы позвонили под видом клиента. Другое дело, что сами наличные доллары и евро там есть не всегда. Сколько клиенты принесли, столько обменники и продали. Об этом совсем недавно Бизнес FM уже рассказывала. Снижение разрыва между курсами наличной валюты и курсами ЦБ подтверждает независимый финансовый эксперт Евгений Миронюк.
19: Действительно, сужение спреда, разница между официальным курсом ЦБ и реальным курсом продажи наличной валюты в обменниках, заметный тренд весны 2026 года. Доллар на Форекс, то есть на межбанке, опустился в район 73-75 рублей. Наличные доллары в банках продаются с надбавкой. В среднем по 77-78 рублей, хотя есть в моменте и более приближенные к межбанковскому курсу предложения. Но этот разрыв уже не такой панический, не такой большой, как раньше. Панический покупки наличных стали реже по сравнению с, например, 24-м или 25-м годами. Это заставляет обменники снижать комиссию для привлечения покупателей валюты.
17: Российская валюта продолжает укрепляться. На внебиржевом рынке доллар ушел ниже отметки 73 рубля. Поэтому с покупкой наличной валюты можно не особо торопиться. Разворота в ближайшее время никто не ждет, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
20: В долгосрочной перспективе так или иначе будет ожидать ослабление рубля. К этому будут предпосылки, нужны для большинства экономических субъектов и для бюджета. Это тоже положительный фактор. Но если есть внешние рыночные условия, которые способствуют пока что укреплению рубля, то мы в ближайшей перспективе увидим скорее такой сценарий. Поэтому удачный момент для того, чтобы покупать валюту в будущем, не прямо сейчас.
17: С другой стороны,